0: И это будет ему во зло, ему без сомнения не дадут желаемого, так как Творец желает насладить его, а не навредить ему. Поэтому нижний обязан получить свыше, согласно тому, чего недостает ему в соответствии с истинным состоянием нижнего. Поэтому он должен молиться о своей бедности, ведь у него есть обида на то, что он создал его с желанием получать, которое, как он ощущает, есть все заключенное в нем зло, доставляющее ему все беды. А потом он может молиться, чтобы ему дали высшую маху, поскольку отдающие килим ему уже дали, и он уже может обрести свойство веры, называемое высшее малхут. То есть человек не может обрести бремя высшей малхут, называемое верой, до того, как у него есть отдающие келим, как сказано в комментарии Сулам. Закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это, страшно подумать, нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло, а такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца. Страшно подумать, и действующий скрывается от него.
1: Поэтому сначала человек должен получить силу свыше, чтобы у него была вторая природа, то есть желание отдавать. А потом он может просить вторую ступень, то есть свойство Давида, или свойство высшей малхут. Получается, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть до того, как бедный получил желаемое, он не способен получить более высокие ступени. Поэтому сказано «молитва бедного, когда лишает сил», как сказано выше. А потом идет вторая молитва, то есть молитва Давида, являющаяся свойством высшей малхут. Ведь он просит, чтобы у него была вера, чтобы ощущать действующего, как он действует своим управлением на весь мир. Ведь теперь он уже может постичь Творца как действующего во благо, как сказано в комментарии Сулам. Ибо у него уже есть отдающий келим, и он уже может видеть, как он действует во благо. Получается, что невозможно достичь веры, то есть высшей малхут, до того, как он достиг сначала состояния исправления свойств. Ведь он должен был всегда готов отдавать, а не получать ради получения. Иначе свыше ему не дают обрести свойство веры. И это называется, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть, как сказано выше, до того, как человек обнаружил свой недостаток, состоящий в том, что он погружен в любовь к себе, и захотел выйти из этого, он не должен просить об остальном.
0: А потом наступает время молитвы Моше, которое является свойством Тора. Ибо невозможно удостоиться свойства Торы до того, как он достиг свойства веры. Так как нельзя обучать Торе идолопоклонников. Ведь сказано, вот Тора, которую Моше представил сыновьям Исраэля. И как сказано в Зоаре, нельзя обучать Торе идолопоклонников, а также совершивший обрезание, но не соблюдающий заповеди Торы, подобен необрезанному, как сказано, «А когда будешь делать мне жертвенник из камней, не клади их обтесанными, ибо железо свое занес ты над ними и осквернил их». И хотя железо свое занес ты над ними, то есть совершил себе обрезание, однако осквернил их, что означает, что он осквернил обрезание. Отсюда следует, что даже если он обрезан, и родители его иудеи, это еще не называется в отношении Торы свойством Исраэль, чтобы можно было учить с ним Тору, если он не исполняет заповеди Торы. Это следует из слов Зоара, как сказано выше.
2: В
0: Зоаре сказано: «Вино, веселящее сердце человека». Это вино Торы, поскольку численное значение слова «вино» совпадает со словом «тайна». Как вино должно быть закрыто и запечатано, чтобы не вылилось в идолопоклонство, так же и тайна Торы должна быть аналогично закрыта и запечатана. И все тайны ее изливаются только трепещущим пред ним.
1: Таким образом, молитва Моше, являющаяся свойством Торы, есть ступень, которая следует после свойства Высшей Малхут, называемой свойством трепета. И потому Тора была передана именно трепещущим перед ним. И поэтому сказали наши мудрецы, сначала накладывают ручные тфилин, а потом головные. Ибо сказано, «Повяжи их, как знак на руку твою», и повторяет, «И будут они начертанием между глазами твоими». И Зор объясняет, что ручные тфилин — это Малхут, а головные тфилин — это свойство Зейранпина. И ручные тфилин должны быть покрыты, так как сказано, «Да будет тебе это знаком на руке твоей». И пояснили мудрецы, «Тебе знаком, а не другим знаком». А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется верой, поэтому она должна быть в скрытии, что означает, что Малхут, будучи свойством веры выше знания, называется свойством скрытия. Поэтому, после того, как он получил свойство веры, называемое высшая Малхут, можно удостоиться свойства Торы. И это называется свойством Зейранпина, который указывает на головные тфилин, где уже есть свойство раскрытия Торы. Поэтому наши мудрецы сказали о стихе, «Увидят все народы земли, что имя Творца наречено на тебе, и устрашатся тебя», что это состояние головных тфилин, ибо к ним относятся свойства видения. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 22 июля 2002, от 9 июля 2002 года.
0: Мы прочли статью из недельной главы Балак из Шалвей Сулам, третий том, страница Куфпейзайн, три молитвы. Что значит три молитвы? То есть три молитвы. Молитва Моше, молитва Моше, Давида и молитва бедного. Три просьбы. В общем, все просьбы человека, осознанно или неосознанно, в разных состояниях, какие бы ни были, это в общем. Могут представляться как одна из трех, или Моше, или Давида, или бедного. И просьба, которая действительно действует и приводит человека вперед, самым эффективным образом, это просьба бедного. Когда он чувствует, что у него нет ничего, просто видит, что прежние дни были лучше, чем теперешние, чем сейчас. Его состояние теперь хуже, то есть хуже, значит, он видит свои свойства, что они хуже.
2: Это не
0: обязательно, что он страдает от этого, если он понимает, что так должно быть, что он радуется этому. То есть это фраза, что он видит, что прежние дни были хуже, чем сейчас, чем теперешние, это как раз, может быть, радует его. И поэтому бедный первый в очереди, то есть этот хисарон из молитв Давида, молитв Моше, хисарон бедного прежде всего влияет на продвижение человека согласно порядку, он первый. И действительно, то, что нужно сначала, это сконцентрировать все впечатления от состояния, в которых человек чувствует себя, кто он, что он, свои свойства, свои качества, сконцентрировать их на хисароне, который называется молитва бедного. Короче говоря, это человек, который просит об исправлениях. Бедный, лишенный всего, имеется в виду, что такое лишен всего? Отсутствует исправление, лишенное исправление. Как в этом мире, согласно корню и ветви, кто такой бедный? Бедный тот, у кого нет денег. Деньги — это покрытие, кисуй, экран. Когда есть экран, то нет проблемы уже получать, заплатить и получить, что хочет. Поэтому прийти к хисарону, когда действительно то, чего ему не достает, нет недостатка в наполнениях ради получения, а сила сокращения и покрытий, желание к этому называется желание бедного. Вот и все.
1: Молитва бедного — это когда человек уже чувствует, что погружен в себялюбие и хочет выйти из этого состояния.
0: То есть молитва должна основываться уже на нескольких четких свойствах, развлечениях. Кто я по отношению к тому, чем я хочу быть, и чтобы этот разрыв был настолько, что сердце разбито, что я действительно прошу, что все остальные условия в моем теперешнем состоянии меня не интересуют по сравнению с этим параметром, который я хочу, чтобы сменился. Слава Богу, мне хорошо, тепло и сухо, и у меня есть что есть, есть уважение и деньги, и уверенность в будущем, и разные вещи, которые у человека здоровье, и все. Мне не хватает только одного, да? И поэтому я чувствую свою бедность просто тотально, что у меня нет ничего. Рэби всегда говорил пример женщины. И обычно шкаф у женщины, шкаф у мужчины. Это так, знаешь, у женщины это у меня целая комната, можно сказать. Так, а мой за углом, там, где я сплю. Все-таки спроси ее, что у меня нечего одеть? У меня нет ничего. Вот это хисарон, ну-ка. Да, именно так. То есть, что есть все, нет ничего. Вообще ничего, нет ничего. Почему так? Главное, что сейчас кажется главным, его нет, и из-за этого все остальное, это все не покрывает ничего, не стоит ничего. Это ощущение, против этого ничего нельзя сделать. Так это у человека. То есть тебе не нужно избавляться от всех своих владений, быть на дне общества, а ощущение бедности, бедный в духовном, то, чего ты хочешь достичь, это должно быть такое, что все остальное не считается. Это первое. Второе. Ты знаешь каким-то образом, более не менее, чего ты хочешь. То есть в чем ты бедный? Потому что есть у нас состояние, когда просто я чувствую, что у меня нет ничего, а что ты хочешь? Я не знаю, что я хочу, мне плохо. Это пока еще не молитва, потому что я не знаю, чего я требую. Должна быть, то есть, четкая просьба, четкое знание, чего просить. То есть хисарона, еще не хисарона, ладно, но кли это хисарона должно быть ясно мне в его глубину, на все четыре его уровня, то есть, чтобы я знал, что именно я хочу. А иначе не отвечают. А третье, чтобы я обращался к правильному месту, откуда обеспечивают как раз то, чего я хочу. Чтобы я не пошел в склад дров, если мне нужна мука. То есть я должен выяснить, кому я обращаюсь, и что то, чего я прошу, у него есть, и он хочет именно это обеспечить. Это в его планах. И тогда есть клик, совпадение между дающим и получающим. Из-за того, что это в желании дающего и в желании получающего. И по количеству, и по качеству. Это есть соглашение между ними, это известно, понятно. И тогда это точно сравнивается. Это, как всегда, есть одно отверстие, второе, и ты должен, допустим, провести палку между двумя ними. Это все должно быть по оси, и все не то, что один ПВР и палка, чтобы была. Это как раз вот дает точно такое ощущение. Должно точно соответствовать. Если есть все эти условия, это называется, что человек воздает молитву нищего. Конечно, в таком случае это не Моше и не Давид, это уже якобы об излишествах. Более того, это о том, что дальше.
1: Да? Знать, что у меня не в порядке, и прийти с этим к требованию об исправлении. Это как бы понятно, это возможно. Но как я могу знать, чего я хочу от него, чтобы он помог мне? Этого я уже не понимаю. Я могу знать, что у меня не в порядке? Это да.
0: Нет, ты не просишь у него, помоги мне в таком виде или в другом виде. Ты не просишь. Я хочу денег. Сколько мне нужно? 2000 шекелей. Это обеспечит меня, даст мне все. Я знаю, что я сделаю с этим. Да? Я прошу у него что-то четкое. Меня не волнует, как эти деньги он передаст мне через посланца, или в банк поместит мне, или заказным письмом. Это не интересует, это не важно. Я не вмешиваюсь в его дела, как он делает это. Это так принято в его конторе, понимаешь? Я согласен с этими вещами, это относится к нему. Я знаю, что я должен получить, понимаешь? Это связано с тем, в каком виде я это получу тоже, но это относится к моему кли, а не о том, как он исполняет этот творец. Это нижнее не знает и даже не хочет знать. Если тебе не хватает, тебе не хватает хисарона, который должен тебя наполнить, а не то, как он это сделает. Какая мне разница? Врачи говорят, что они могут излечить меня. Я все, пожалуйста. Я твой, делай со мной все, что хочешь. Все. Я не вмешиваюсь в его знания, что он сделает, я не знаю. Иногда объясняют, но это ничего не значит. Это неисправленность. Ну, пользуются этим как бы для психологических нужд в нашем мире. Но это совершенно не относится к получающему. Да.
1: Мне непонятно эта тема. Если человек сейчас ощущает хисарон, он ощущает, что я погружен в себялюбие, то есть недостаточно, чтобы он знал этот хисарон, недостаточно, чтобы он чувствовал это. Он должен знать, что Творец может исправить ему этот хисарон, должен знать, почему он находится в себялюбии, и должен знать, что он сделает, когда ему исправят себялюбие. Как вообще можно знать эти вещи? Как я могу знать, что сделаю, когда мне это исправят? Я вообще не нахожусь там, у меня никаких для этого мерок.
0: Человека не требует ничего знать, кроме его кли. Но если ты просишь исправлений и наполнений, то ты должен знать точно эти исправления и наполнения, чтобы они были у тебя, иначе не называется, что ты просишь, иначе не называется хисарон. Просьба называется, что ты точно выяснил, и ты знаешь, что это. Если только ты не находишься на уровне маленького ребенка, или на уровне зародыша, у бара, или на уровне малыша, кота.

0: Если у человека тот же общий хисарон, он чувствует, что вырос из этого состояния, чувствует, что это нехорошо ему, что это себя любит, чувствует, что застрял внутри этого. У него нет способности различить.
1: Почувствует, что я нахожусь в эгоизме, и мне плохо, это ничего. Тогда посмотри, есть много людей в мире, которые чувствуют, что они эгоисты, и мне нехорошо, и все. Но это просто человек, немножко более развит. Видит, что, допустим, он смотрит телевизор, как там люди умирают от разных катастроф, умирают с голоду, может почувствовать на себе, что его ничего не интересует. Пишет об этом в газетах, что человек ничего, людей ничего не волнует. Видимо, кого-то не волнует, что... Волнует, что он не волнует, что?
0: Нет, я говорю не об этом, я говорю о человеке, который учится здесь, идет по пути и хочет прийти к чему-то другому, хочет той самой прийти к духовности, которая сейчас.
1: Я хотел сказать, что в том, что ты говоришь, что я эгоист, этим ты ничего не определила особенного. Это знание, которое есть у многих людей, что когда я на лекции объясняю это всем, все согласны? Ну какая им разница на самом деле? Нет, но они чувствуют тоже. И это рационально. И это воспринимается, видят, как тело функционирует, как все в нас функционирует. Что действительно все исходя из любви к себе.
0: Как из этого места, также из точки, к которой я хочу прийти, к месту, которое называется духовностью, я не знаю точно, что это, но, видимо, это нечто вне эго. Как я из этой общей вещи и из нынешнего исходного материала начинаю делать и исследовать те авханот, те понятия, чтобы прийти к выясненной просьбе в такой форме, чтобы можно было...
1: Как я от того, чтобы быть просто эгоистом и чувствовать, что это так, выясняю дальше это кли. То есть углубляюсь в него с точки зрения, допустим, Шорош, Алиф, Бет, Гимл, дальше, то точно знаю все частности, все эти вещи. Кроме этого, изучаю эти свойства и вижу, что они представляют собой. Сказано, цвета выясняют килим. У меня нет никакого решения моим разумом, чтобы я смог проверить действительно, что это за кли желание получать. Я могу психологически, биологически увидеть, что это действительно так, да? Как клетки ведут себя, каждая себе во благо хочет это проглотить и сделать, так это законы природы. Или в психологии, так это человек работает. Но этого недостаточно для выяснения этого кли как плохого, как зло. И как зло не относительно того, что меня не волнует, что там в Африке умирают с голоду. А зло относительно Творца мне нужно. Так относительно Творца, где это относительность? Нужно раскрыть что-то свыше, чтобы это было против этого, и я бы чувствовал, что это относительно него. То есть окружающий свет здесь — это просто обязательно. Без него я не смогу углубиться в то, что, во что мне нужно углубиться, в мое желание, и проверить в нем все параметры его. Я не могу просто кричать, что мне плохо. Есть люди, есть такие люди нежные, они, может быть, смотрят, что ты убил муху, и готовы убить тебя. До такой степени им плохо. Ну, так... Мы не говорим о том, что нам нужны свойства в отношении Творца, а их нет, кроме окружающего света. Этот параметр, окружающий свет, дает нам мерило из будущего мира. Я понимаю, что это не находится перед тобой, так что ты мог бы так увидеть и померить, и сделать что-то, но это так. Ты видишь, сколько мы не говорим, все-таки человек не чувствует, что это находится в его возможностях. Тебе говорят, тебе не хватает окружающего света, пожалуйста, возьми учебу, учись, чтобы у тебя было больше окружающего света. Ну, ты начинаешь учиться, забываешь об окружающем свете, и все. Нет связи, ты не видишь связи. Ты не видишь, что от этого приходит текст, связанный с окружающим светом. Верно. Да, Несси.
0: Бедный — это человек, который просит исправлений?
1: А?
0: Бедный — это человек, который просит исправления?

0: Откуда он может знать, что то, что он делает, исправляет его? Как ему знать, что такое исправление? Как он знает, что ему нужно? Как он знает, что, по сути, речь идет о просьбе?
1: Если человек знает, что нужно сейчас просить, и что он просит, и знает, о чем просить, и кого просить. И если он не знает, он не называется бедным. Он пока еще не бедный, он не чувствует себя как бедный. Потому что бедный — это сумма разного рода ощущений, которые, в общем, дают тебе это понятие «бедный». Иначе это не предшествует Давид, не предшествует Моше. Потому что они просят как бы об излишествах относительно бедного. Ну, я хочу поблагодарить, я хочу получить ради отдачи разные вещи. Моше — это нецех Исраэля. Давид — это вообще ва-банк идет. Бедный — это начало работы.
0: А этап исправления? Как он знает, что ему нужно исправить?
1: Как он знает, это постепенно. Окружающий свет делает в нем разные ощущения. Но пока он не открыл все свойства с помощью окружающего света, этот человек не называется бедным.
0: И тогда он знает, что...
1: Мы пока еще не думаем о себе, что мы бедны. У нас есть, слава Богу, что-то. Мы можем удовлетвориться. Можем удовлетвориться, а это не страшно. А чтобы привести нас к уровню бедного, подъемы и падения, и на каждом подъеме ты смотришь, а я бедный, у меня есть, слава Богу, все. Потом ты падаешь относительно прошлого подъема, ты видишь, что это ничего, нет у тебя ничего. И так далее. И пока это не накапливается, должны накопиться две крайности в подъемах и падениях в достаточном виде, чтобы действительно они определили два этих конца, определили. Вы еще не знаете, вы не понимаете, что подъемы и падения разные. В категории разные, как сказать. В разных аспектах. То я в приобретениях опускаюсь, то в любви опускаюсь и падаю, то в радости опускаюсь. То есть каждый раз подъем и падение, они относительно чего-то другого. Мы не различаем это, но это так. В общем, потом, когда они накапливаются, то они приводят меня к правильному развлечению. Я внизу, и он наверху.
0: И по степени трудности они также меняются?
1: По степени трудности, конечно, изменяются. По степени трудности подъемы и падения изменяются до такой степени, что... Ну, написано... Раби из Ропшица, Большемтове, что во время... Падение забывал алфавит. Алфавит смотрит на это до такой степени исторжения разума, что он не может прочесть. Не говорится, что он не может понять пшат или пардес. Потеря ступени, у них облачаются духовные ступени, материальные вместе. Потеря ступени — это просто, что нет даже возможности читать, не знают этих букв, не помнят, что есть такая вещь, как буквы. На больших ступенях разрыв между ступенями и разрез этот, это исторжение мухин, разума. А у нас нет. У нас как они живут, так и живут так дальше. Не страшно.
0: Тогда человек, по сути, знает, какое исправление ему нужно просить и что он должен получить.
1: Да. Человек должен знать на всех частностях своего пустого, на всех частностях своего пустого, в чем именно его пустота. Что он должен знать о наполнении в конечном счете. Что должно быть. Да.
0: Человек, который находится на этапе страданий, сейчас у него есть горючее для молитвы и так далее. Чем он пользуется в тот момент, когда он вышел из этого этапа, и у него уже есть какое-то соприкосновение, что все в порядке, ничего не...
1: Нет, хуже, чем в состоянии, когда человек вышел из падения в какое-то как бы животное наполнение, слава Богу, все хорошо и прекрасно, и в порядке. можно продолжать жизнь так. Если он определил свой порядок дня, приходит и учится, и все, то его ждет, конечно, снова какой-то удар в пути, это понятно. Но если это удовлетворение до такой степени животное, что он не возвращается даже к учебе. Что нужно, как воспользоваться этим состоянием в таком виде? Мы говорим, что в каждом состоянии мы должны определять отношение к нему. Определить отношение к нему — это просто... То есть как мне определить, что это состояние, как это состояние связано с целью? Состояние, когда я в удовлетворении, очень трудно выйти из него. Очень трудно сдвинуть себя. Только с помощью того, что ты включишься в группу, ты хочешь или не хочешь, ты сдвинешься, потому что они обеспечивают тебе хиссарон. Ты находишься в животном удовлетворении, но тут есть много людей, которые в обратном состоянии, в неудовлетворенности и в душевном, и в духовном, и в животном. И тогда ты обновишь свои келим быстро. Пока человек в одиночку перейдет из одного состояния в другое, время длится месяцами, пока состояние сменится, потому что он один. Да. Я не понимаю способ действия этого окружающего света, весь процесс.
0: Но даже если ты не понимаешь, как это действует, оно действует. Понимаешь, это не зависит от твоего понимания. Это зависит от того, что делают. Как бык под ярмом и осел под поклажей, понимаешь? И у быка, и у осла нет большого разума. Но если они делают то, что нужно, этот под ярмом, а тот под поклажей, то все в порядке. И написано, что знает бык своего хозяина, да? И приходит к знанию. Посмотри, из чего? Из быка. Из свойства быка приходит к тому, что знает бык своего хозяина, к знанию. Знание — это соединение. Как это может быть в этом мире? Ты видишь в нашем мире такую вещь, чтобы бык знал своего хозяина? В духовном это буквально знание. Разум вообще не нужен.
1: Разум мешает?
0: Нет, он не мешает. Не создано ничего, что мешает. Разум не мешает. Но правильно им пользоваться — это проблема. Нужно много разума, чтобы правильно пользоваться разумом. Да.
1: Даю только этот переход. Я хочу изучить Творца.
0: Ты хочешь?
1: Поглотить Творца.
0: А что значит поглотить? Использовать для своего наслаждения. Ты хочешь, чтобы Творец служил тебе.
1: Хочу быть как он.
0: А потом ты как-то приходишь к состоянию, когда хочешь служить ему. Да? И все. Как происходит этот переход между тем и этим? То есть кто дает тебе этот переход? У нас это называется, буквально на ступенях, это называется исправлением посредством света Абсаг. Это тоже желание, которым ты хотел наслаждаться. Теперь то наслаждение, которое ты хотел получить от него, посредством него, ты также хочешь то же наслаждение получить от него, но чтобы он почувствовал от этого наслаждения, потому что он хочет этого, потому что ты хочешь, чтобы так произошло с ним. Но, как сказать, ты используешь то же кли, то же наслаждение, тоже клей. Но ты добавляешь намерение, ты не изменяешь само клей. Твоя проблема в том, что тебе кажется, как будто ты перескакиваешь в чем-то. А клей, каким было раньше, таким и остается. Если бы ты раньше знал его, и что ты хочешь наслаждаться им и получать от него, это называется клипа. Теперь ты превращаешь это в святость только посредством намерения. Нет между клипой и святостью ничего, кроме одного намерения. Поэтому они называются двумя ограничивающими системами, находящимися одна против другой. Это очень просто. Чего не достает? Что пришел свет свыше, посветил мне, и я перескакиваю слева направо. Просто у меня нет в этом никакой власти. Если так придет воздействие свыше, готово.
1: Это всегда происходит в группе?
0: Да.
1: Как можно все-таки связать это с группой? Сейчас.
0: В группе я не могу получить исправление от группы. От группы я могу получить только взаимовключение.
2: В
0: моих товарищах нет цветов, чтобы я получил меру исправления, которая есть в них, и также, чтобы я это получил. Нет, взаимовключение между нами — это взаимовключение, как в душе Адам Ришон, которую мы изучаем. Это взаимовключение в келим. Но чем больше у нас келим, чем больше хисранот накапливаются и становятся большими, больше требуют исправлений, правильных вещей. Тогда свыше приходит Ормакиф, окружающий свет, и быстрее исправляет в конечном счете общее желание, а не какое-то частное маленькое желание. Представь себе, если сейчас кричат из-за увольнений, из-за там рабочих мест и всяких таких вещей в стране. И раньше тоже были такие вещи, но этого не было в массах. А теперь это доходит до такого состояния, понимаешь? Если это случится, допустим, еще с несколькими тысячами людей, то правительство падет. Очень просто. Количество желания переворачивает тебе всю реальность. Поэтому кричишь ты один или кричит тысяча — это разное.
2: Все?
1: Как определить отношение к состоянию, которое не связано с целью? Ребенок, например, болеет. Или суд. Как это связать с целью?
0: Если я нахожусь в каких-то бедах в этом мире, допустим, не дай бог, ребенок болен, или у меня есть какое-то разбирательство в полиции или в суде, возможно, такие беды, которые не дают нам покоя. Тогда я должен понять, что в этих вещах есть форма, направленная к цели. Я обязан, с одной стороны, заниматься именно на уровне этого мира, идти к адвокату, делать возможные действия, которые принято делать в этом мире, потому что через эти системы Творец устроил свыше, что мы должны исправляться. Это первое. Второе. Внутри всех этих систем я должен видеть, откуда я это получаю, от кого я это получаю, и намеренно в связи с ним выполнять все эти действия. Когда я иду к адвокату, сижу с адвокатом, я знаю, что получил это от Творца, и также получил от него приказ через адвоката. Это может быть и не еврей, или светский человек, неважно, кто это и что, заниматься этим. И все. Тут есть две вещи. Этот мир, в конечном счете, такая оболочка, система, что на нашей ступени я обязан принять все эти законы этого мира. Даже законы неестественные, не природу. Природу и... Конечно, потому что природа в гематрии Элоким, Творец. То есть это буквально в прямом смысле, в прямой форме действия Творца. Но даже не законы природы, а искусственные законы, которые люди придумали. Законы государства, суд, все. Возможные. Я обязан пользоваться ими, так, какие они есть. Все. Каковы они есть. И понимать, не понимать, а думать и быть связанным с Творцом, который находится внутри этого. Тогда ничто у тебя не отменяет одно, тогда одно у тебя не отменяет другое. А тот, кто убегает от этого, не использует то, что ему дали для продвижения. Поэтому написано: не отделяйся от общества. Врачу дано право лечить, и всякие такие высказывания. Среди народа своего я обитаю. Человек обязан буквально использовать все системы, которые находятся перед ним. А не то, что это мне нравится, а то мне не нравится. Нет такого. Ты определяешь. И в соответствии с тем, как ты справляешься, свыше, соответственно, дают тебе также те или иные условия или случаи. Поэтому не надо убегать от этих вещей. До такой степени, что Рабашу было очень странно. Ему не было странно, он это понимал, но как бы, почему люди не платят налоги? Почему они убегают от уплаты подоходного налога? Потому что в духовной форме ты используешь имеющиеся системы, и все.
1: Да, если ты уверен, что это не правильно.
0: Не то, что ты уверен или не уверен, а если ты не идешь и не используешь прямо все законы, тогда ты как будто не ладишь с ним, с Творцом, который так это установил перед нами. У него были очень трудные случаи. Зайти в магазин и спросить, сколько это стоит, запрещено. Намереваться кому-то что-то дать, но дойдет это до этого или не дойдет, всякие такие расчеты. Он обязывал в таких вещах, можно также Фейгу спросить. Он от нее тоже этого требовал. Не требовал, но говорил, что так не делают, а так да. Эта честность у него иногда была болезненной. Видно буквально. Так не делают, понимаешь? Я говорю ему, но если ты будешь брать пример с того, что происходит в обществе, то хотя в обществе в книге написано так-то и так-то, но в обществе делают иначе. Так идти в соответствии с законом, который есть в книге, или в книге, ты знаешь, как американские законы, у них там запрещено ходить со слоном по улице, понимаешь? И закон такой существует, понимаешь? Ну или что-то такое. Так следует этим законам или следует законам такими, которые они есть сегодня, только забыли их записать? Но это отдельная тема.
1: На таком уровне.
0: У тебя нет с этим проблемы, верно? Ты человек прямой, простой. Продолжай.
1: Вы сказали, наша проблема, что это даст, если у меня нет хисарона? Что даст мне то, что я помню?
0: Если человек вдруг находится в таком моменте, что нет хисарона, нет ничего, все в порядке, или я настолько запутанный такой, ну, жизнь проходит. Большую часть времени мы так чувствуем. Или мы не чувствуем, что находимся в таких состояниях. Тогда только привычка включаться в группу. Привычка. Она вводит его во всевозможные действия группы, и тогда он получает хисарон, и тогда обновляется. Потому что ты не ловишь себя в течение всего дня на том, где ты находишься, в какой внутренней части. Ты просто проходишь это так, вот мгновение к мгновению, и все, прокручиваешь это. Только привычка быть связанным с группой, со всем вместе внутри них, меняет тебя. Иначе время буквально стирается. Прошло и прошло, и еще день, и еще день, и еще день, а ты все еще не получил никакого обновления. Пока у тебя изнутри обновится решимо, только посредством твоих сил, когда свыше есть небольшое изменение общих светов общих. Жди еще сотни лет, пока что-то произойдет. Поэтому я снова говорю, это должно быть в привычке, что мы делаем и действуем. У каждого есть какая-то группа, которую он обучает, есть постоянное собрание товарищей, есть трапезы, здесь об этом говорят. Каждый раз нужно устанавливать всевозможные вещи. Но больше всего влияет то, что ты находишься внутри группы, которая влияет на тебя. Не то, что ты идешь обучать кого-то, и не то, что ты делаешь там какие-то свои дела, или даже на кухне что-то делаешь, а то, что ты находишься под воздействием товарищей. Под воздействием товарищей. И все.
1: Что не может быть противоположно? Мы привыкли быть в группе. И тогда это привычка, которая все время как будто бы...
0: Есть также привычка быть в группе, верно, ко всему можно привыкнуть. И в духовном есть привычки. В духовном тоже привычка.
1: Что-то еще сделать, чтобы у меня был такой хиссарон.
0: Тогда нужно каждый раз строить вспомогательные системы, которые помогут мне, и еще раз помогут, и еще раз. Почему именно в этом каждый раз есть работа? Потому что в этом ты обязан обновлять важность Творца. В итоге только важность Творца, которая будет загораться у тебя, как красная лампочка, обяжет тебя ко всем этим действиям.
1: А сейчас, друзья, подведем итог, как мы впечатлились от урока, что мы берем в работу в десятке, 6 минут, семинар, пожалуйста.
2: Ого. Эх, это расшабно мя шиур.
0: И как мы впечатлились уроком, Рав нам просто дал Тору жизни, то, что нам Рав дает, это Тора жизни. Как человек должен продвигаться из своего животного состояния, из точки в сердце, как ему продвигаться, так к духовному, к Творцу, только с помощью группы, только с помощью хиссаронов, которые ты получаешь. И тогда время не затягивается, ты продвигаешься, получаешь хиссароны.
1: Да, мы читали, что прежде всего мы должны прийти к молитве бедного. И Рав сказал сейчас, что именно через то, что мы просим все время окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, мы приходим к молитве бедного. Не забывайте об этом, все время поддерживать друг друга, только об этом думать, что из всего... Теперь был такой разговор. Из всего можно просить свет, возвращающий к источнику, который приводит тебя к настоящему
2: этому.
0: Да, я также послал Ноаму этот отрывок, где он говорит о бедах, проблемах, адвокате. Да, так и это... Он пишет, что нужно это понимать, что в этих вещах есть форма целенаправленная. С одной стороны, я обязан заниматься этим на уровне этого мира, а с другой стороны, Творец дал мне это свыше, это состояние.
1: Я впечатление от точности Рава по поводу молитвы. Я записал то, что он сказал, что знать, к кому я обращаюсь, что я прошу, и что у него это есть, он хочет обеспечить это. И тогда есть клик между дающим и получающим. Просто вдруг в первый раз, когда я услышал, так сколько нужно быть точным, и ты правильно направляешь молитву. Не так... только взрываться. И думать тогда, как я делаю это с десяткой, как мы вместе уточняем нашу просьбу.
0: Я продолжу Амита. Просьба. Что такое просьба? Это когда ты выяснил, что тебе нужно, все детали, все свое пустое кли. И тогда ты можешь обратиться. И что я еще взял? окружающий свет дает нам возможность меры будущего мира. И самое важное, что привычка включения в группу — это то, что тебя меняет. Что в любом состоянии, неважно, ты должен выработать привычку все время возвращаться в группу, и это верное место для успеха.
1: Да, урок очень сильный, продолжая товарищи. Действительно, как мы слышали, что хиссарон, этого недостаточно, должны быть правильные требования, что именно мы хотим. И Раф объясняет, что мы сейчас не входим в выяснение, что надо делать. Это все благодаря нему. И мы должны понять, что он действует согласно своим законам. Мы только требуем его. Это ощущение, это просто в десятке. Мы чувствуем, что действительно друг от друга мы продвигаемся, приближаемся. Как это в конце приходит, действует на нас. Просто все в наших руках.
0: Молитва нищего для того, чтобы прийти к этому. Молитва нищего. Молитва нищий в чем? Нищий в знании, знании высшего. Когда человек глядит на этот мир, на действительность, видит, что нет никакой связи у него с добрым товарищем, добро, с задачей, но ему не достает этого. И эта молитва видна, что он просто он беден свойством отдачи, нет у него ничего. Это первая молитва, которая принимается и определяет все остальные молитвы. Человек должен выработать эту молитву бедного, прежде чем к нему кто-то приходит. С чем, для чего, чего он хочет достичь во всех этих своих действиях. Все это находится в молитве бедного. И каждый человек должен сосредоточиться на этой молитве. До учебы это порядок важности, который он делает. Тут есть очень многое.
1: Как обрети к молитве бедного, что является первой молитвой? Здесь он говорит, видеть этот мир, что этот мир — это, в общем, оболочка. Оболочка, что это значит? Что все, что я вижу и переживаю в этом мире, это чтобы понять, что Творец находится внутри. И тогда я могу прийти через это действительно к правильному хиссарону и к истинной молитве. Как мне это сделать? Под чем? Под воздействием товарищей, как он сказал. Важнее, чем тот, кто кого-то обучает, или твои какие-то вещи, что больше всего влияет, именно быть с товарищами.
0: И еще одно очень важное понятие, о котором Рав сказал, как бык под ярмой, как осел под поклажу, когда человек использует это себя так, что Творец его ведет, он готов, чтобы Творец его вел, и тогда он как бык под ярмо, так он должен работать.
1: Сейчас, друзья, перейдем к следующей части урока.

0: Мы изучаем учение десяти сферот, второй том. Мы изучаем шестую часть, двадцатый пункт. Прочитаем двадцатый пункт в Ари и войдем в урок с Рабашем. Двадцатый пункт Ари. И это произошло, как сейчас поясняется, таким образом, что света Озон распространились до Шиболит Закан, и света Хотем-Пе также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место света Инаем де Ак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первых из них, берут, как известно, свет из распростершийся от Истолкут Айн Вахаб и от их места до места их соединения в Шиболит Закан, и получают их только в Шиболит Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболит Закан и выше, а семь нижних никудот берут только то, что распространилось от Истолкут в светах Хотем и П от Шиболит Закан и ниже. Как известно, так как Хотем доходит до Хазе, а П до Табура, но не до Шиболит Закана и выше. Перейдем к уроку Рабаша. Там светит и только соединяет, поэтому атик называется отдаленный от постижения, поэтому третья стадия средняя. Я слышал для себя нечто новое. Есть третья стадия, которая является средней, и есть третья стадия, которая представляет собой разницу между одной и другой. Это третья стадия или нет? Да, но ее не постигают. С этой точки зрения она называется средней. И с одной стороны она получает только вторую стадию, а с другой стороны это третья стадия. Но со стороны самой третьей стадии не как третья, ее невозможно постичь. А если третья стадия находится в мире Ацилут, тогда ее постигают. Что означает через экран? Она взяла путь экрана. Какой путь есть у экрана? Вторая стадия? Тогда свет светит не иначе, как через вторую стадию. Теперь, если мы говорим, что совершается зевук в рождесак, то, что называется волосами, не ради него самого, но где совершается этот зевук в сак? Получается, что от Инаем ниже называется гуф, подобно гуф, который находится внизу, под уровнем П до Гальгальта. Получается, что свет проходит через то место, через Ахаб, то есть он уже взял путь Ахаб, называется гуф, а не рож. И это то, что говорится о нижних, о никудим, и они такие же, что значит то же самое, что там есть Гальгальтовый Инаем и Ахаб. Получается, поскольку он проходит через то место, он берет их путь, когда Ахаб уже находится ниже экрана. И уходит, как я и говорю, Ахаб называется Гуф, и Гуф де Гальгальт называется Мацил, источник. Для кого? Для парцов Ахаб. Также эти Ахаб, которые уже являются Гуфим, уже называются создатель для мира Никудим, Мацил. Это Гальгальта, называемая Гуф. И стадии Далит Гимл, которая выходит сейчас на Зевук, на облачение на Далит Гимл Гальгальта и называется Рож, она называется светами, предшествующими Килим, то есть Рожды Аб, как корни Килим. когда он достигает своих келим от хазе ниже, и уап уже получают зиву, который совершается в педе гальгальта, они уже хагаты, это свята гуф, а это свята рож. И об этом что ты спрашиваешь? Быть решимо. Вот получается же, если я спрошу себя, в чем разница между Далит Гимл, который находится в Хагат де Гальгальта, и Далит Гимл, который есть в Рош де Ап, это Рош, а это Гуф. Рош рассматривается как тот, у кого еще нет Келима Гуф, называется тот, у кого есть Келим. Рош называется святами предшествующим Келим, нет постижения в Рош, тогда как от Хазе и ниже до Гальгальты находится Гуф де Ап. Кроме этого нет, только это мы можем различить. В результате этого нужно изучать, это называется различие. Здесь подразумевается, что уровни Далит Гимл, которые есть в Гальгальте, это те же Далит Гимл, которые есть и в Ап. И мы учили, что более высокая ступень выше нижней ступени, если так, Малхут ступени Кетер, выше, чем Кетер ступени Хохма. Если так, я спрашиваю, разве Малхут уровня Хохма, которая есть в Ап, выше Малхут уровня Хохма, которая есть в Ап, это одно и то же, тот же уровень? Что ты спрашиваешь? Какая может быть другая возможность, если я говорю, что Малхут и Гальгальта выше, тогда Малхут уровня Кетер выше, чем Кетер уровня Хохма, это называется иначе. Малхут четвертой стадии. Уровень четвертой стадии выше, чем Кетер уровня третьей стадии. Мы начинаем страницу 18, первый столбец, три первые сферот в них. Что написано выше? Вторая строка, три первых из них берут, как известно, свет, распространившийся от Истаклюта Айн-Вахапи, от их места до места их соединения в Шиболит Закан, как известно. Так он говорит здесь, ниже. Ты уже знал, что три уровня считаются в каждом парцуфе, продолжающимися от света Инаим, из Зивуга, который был в свете Инаим, на Бет-Дейт Лапшута Алиф Да-Авиют, мы рассматриваем три различия. Две ступени, Рош и Гуф, считаются как 10 сферот самого Рош. Мы делим их на две пхины. Гальгальта и Инаим — это Рош, и Ахаб — Гуф. Это из Ацмцумбет, поэтому Ахаб уже называется Гуф. А третий уровень, третье различие — это буквально Гуф, даже со стороны седьмой стадии Авиюта, даже со стороны корня первой стадии, которая является цимцум алиф, также рассматривается как гуф. Аналогично тому, как мы выяснили в соседнем абзаце относительно саарот дикна, и точно таким же образом подразделяется также никудим, начинает объяснять там. Итак, первая ступень никудим, которая является их уровень гальгальта и инаим, то есть рош, десяти сферот де рош, называется Исраэль Саба и Твуна. Ее место выше Табура до Хазе. И они выше, говорит Ари, что весь свет, протянувшийся до Табура, даже несмотря на то, что он из ступени Инаем был поглощен и включен в Акудим, и потому не проявлялся. И увидишь там, что Ари подчеркивает, что даже несмотря на то, что он из ступени Эйнаем, то есть вышел на Зеву, который был в Эйнаем, что является Цимцумбет, все равно относится к Акудим, а не к Никудим. И причина этого в том, что авиют экрана совершенно не действует в то время, когда используется снизу вверх. И так как этот Ишсут является ступенью настоящего Рош Никудим, то есть Гальгальта Инаем, так что экран общего авиюта второй стадии и четвертой стадии стоит внизу в Никве Инаем Дейшсут, который является местом точки табура, поэтому в нем не действует никакой признак объединения с четвертой стадией. Поэтому он считается ступенью Акудим, как Саг, в котором видна в ком в Саг, только вторая стадия Давиют, и нет в нем никакого признака Авиюта Никудим, который смешалась там из-за Дали Давиют, что ниже табура Даак, что и называется для нас Цимцумбет. Ари говорит об этом, был поглощен и включен в Акудим, и потому он незаметен. Итак, прояснилась первая ступень Парцуфа Никудим, называемая Ишсут, и она включена в Акудим, несмотря на то, что вышла на Авиют Пхины Алев. Вторая ступень Парцуфа Никудим — это ступень Ахаб, выходящая наружу из Рош и считающаяся его гуф, так как является получающей и одевающей свет, протянувшийся из Никве Инаем, как это объясняется выше, во второй ступени Дикны, называемые Шиболет Закан, являющиеся местом собирания для святов Де Ахаб в месте их выхода, который называется Рош, здесь уже называется Гуф. И запомни, и пойми, эти внешние Ахаб, которые на самом деле являются истинными Биной, Зерампин и Малху де Рош, то есть Ахаб де Рош, в соединении с Кетером и Хохмой, которые имеются в первом Рош, называемом Ишсут. Но лишь с точки зрения получения света Инаем они вышли из Рош и стали Гуф, и поэтому они называются все три первых сферот, Кетер, Хохма, Бина, Никудим, называются вторым Рош по отношению к Ишсут, который называется первым Рош. И этот второй Рош, он Рош Никудим, называемый в общем виде Гарда Никудим, которые являются Кетером, Аба и Има. Но первый Рош, то есть Ишсут, считается Акудим, а не Никудим. Он объясняет то, что говорит Ари. Свет третьей стадии в пункте 19, и он обязателен, потому что когда спускается и распространяется свет Айн вниз через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в светах этих Ахаб, и он втягивает оттуда и берет из них свет для нужд создания Килим, Никудот, и берет из трех светов, которые являются Ахаб. Как в Цимцум Алев, где место зивуга в П, и нижний получает от П и ниже. Так и здесь, в Никудим, где зивуг был в Инаем, тогда они получают от П, от Инаем и ниже в Ахапе. Это первое. Еще он добавляет нам, как мы учим в Сак, что Ахап уже называется Гуф, так как в мире Никудим, который вышел из этого места, также и у него Ахап называется Гуф. Еще он говорит нам, что эти Ахап, он хочет нам намекнуть, что они сделали, не сделали никакого окончания на Рош-Саак, поэтому он намекает на них, называя их волосами, саарот. И эти саарот он разделяет Рош-ступени, в которой нижний, когда не облачается от места зивуга и выше, называется саарот Рош. Тогда оттуда получает нижний от П ниже. Здесь называется от Инами ниже саарот Дикна. Тогда я знаю, что так же, как мы учили, что А получает от П ниже Гальгальты, также он получает от Ахапа, от саарот Дикны, мир Никудим. После этого он объясняет нам еще один момент, что свет, который вышел из Инаим, нижний мир Никудим получает, получая его от саарот Дикны. Саарот Дикна делится на три части. Рош саарот Дикны, Ахап саарот Дикны относится к Цимцум Алев. Ахап все еще называется Рош. Только со стороны Цимцум Бет Ахап называется Гуф. А семь нижних Дикны, даже по отношению к Цимцуму Алев, также рассматриваются как Гуф. Эти саарот Дикна, от которых гарды Никудим должны получить тот свет, который спустился вниз, он разделяет их. Парцуф Дикна, саарот Дикна, которые вышли из Рош-де-Саак, приходят вниз, чтобы мир Никудим получил их, так же, как мир Ишут получает сам Рош-саарот Дикна, называемую тремя первыми исправлениями Озен, Хотем, П, от места их выхода ниже Озен, ниже Рош, верхней губы Сафа Илюна и света, находящегося в Сафа Илюна. После этого он говорит об Ахап саарот Дикна, Шиболи Тазака, находящийся ниже П. И в материальном мы видим, что это все еще относится к Рош. Он считает загул только со стороны Цимцум Бет. Третье. Семь нижних сферот от мира Никудим получают от верхней и нижней части саарот Дикна, которые были пхиной гуф, и даже со стороны Цимцума Алиф тоже.
1: На этом все. Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, изучаем статью поручительства Бааля Сулама. Мы будем читать труды Бааля Сулама. 390-я страница в книге на иврите. Сегодня мы прочитаем пункт Каф-Бет, а сначала прочитаем Каф-Алев, то есть 21-й пункт, потому что 22-й пункт — это продолжение 21-го пункта. Мы читаем труды Бааля Сулама, 394-я страница на иврите, статья поручительства, 22-й пункт. У кого нет книги, есть на сайте учебные материалы. Два слова о том, что мы проходили на последнем языке 2 недели назад. В 19 и 20 пункте Бааля Сулам говорит о двух подходах, как бы две точки зрения. Есть подход Раби Лазара, сына Раби Шимона, который утверждает, как бы, что не только весь Исраэль ответственен друг за друга, но весь мир должен зайти в поручительство. А потом в 21 пункте, это последнее, то, что мы изучали, Бааля Сулам говорит о том, что он очень четко высказывает, оказывается, что мир судится по большинству, и высшее управление не считается с отдельным человеком на личном уровне, а расчет идет на всех вместе, высший свет воздействует на всех вместе, как на одну систему. Это с одной стороны. Но с другой стороны, он объясняет, что есть деление, есть порядок исправления, и роль народа Израиля — подготовить и вымостить, проложить путь всему человечеству, чтобы исправить намерение ради получения, на ради отдачу. И тогда он говорит, что хотя Творец не считается с отдельным человеком, но отдельный человек может склонять мир либо на чашу вины, либо на чашу заслуг. И известный пример он приводит, что каждое кунжутное зернышко, которое кладет человек на чашу весов, решает, склониться эта чаша на чашу заслуг или в сторону вины. Обо всем об этом мы говорили, но давайте сейчас мы снова прочитаем 21 пункт и 22 пункт. 21 мы читали 2 недели назад. Но я думаю, что, может быть, не все помнят, и поэтому мы прочитаем 21 пункт, потом снова 22 пункт, и потом послушаем Рава, и будем продвигаться. Итак, мы читаем в десятках 21 пункт, который есть у вас в учебных материалах. Таковы слова Раби Лазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они же достигли большей части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим, как сказали Исраэль». Тогда как до этого, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться от принятия ярма.

0: заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Ибо если бы не его деяния, веса бы не хватило.
1: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль поручитель друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, которое наступит в грядущем будущем, а мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору. 22 пункт. И потому Раби Элазар, сын Раби Шимона, опирается на Писание. Один грешник погубит много добра. Ведь уже выяснилось выше в 20 пункте, что чувство воодушевления, возникающее у человека во время занятий и заповедей между человеком и Творцом, в точности равно чувству воодушевления, возникающим у него во время занятий заповедями между человеком и товарищем.
0: Ведь все заповеди он обязан исполнять лишьма, без всякой надежды со стороны эгоистической любви. То есть никакое свечение и надежда не возвращаются к нему из-за этих его трудов в виде компенсации или уважения. Ибо здесь, в этой высокой точке, соединяется любовь к Творцу и любовь к товарищу по-настоящему одно целое. Как сказано в статье «Дарование Торы», получается, что он вызывает этим определенную меру продвижения по лестнице любви к ближнему во всех жителях мира в целом. Ведь та ступень, которую этот человек вызвал своими делами, будь ее мера больше или малы, в конечном итоге в будущем присоединится к перевесу мира на чашу заслуг, ибо и его лепта была внесена и присоединяется там к перевесу, как сказано выше в 20 пункте. Как следует в аллегории о взвешивающем кунжутные зерна, где говорится о совершающем один грех, означающий, что он не может одолеть и подчинить грязную эгоистическую любовь, и потому пускается в воровство и тому подобное. Получается, что он склоняет себя и весь мир на чашу долга, ведь при раскрытии грязи и эгоистической любви низменная природа творения вновь усиливается, и выходит, что он отнимает отдельную меру от конечного перевеса чаши заслуг, подобно человеку, который снова забрал с чаши весов то единственное зернышко, которое положил туда его товарищ. Получается, что в этой мере он вновь поднимает чашу долго немного вверх, и выходит, что он возвращает весь мир назад.
1: И вот слова его, и один грешник погубит много добра, то есть из-за того, что он не мог преодолеть свою мелкую страсть, он вызвал скатывание назад духовности всего мира. Снова 21 пункт. И вот сказал Раби Элазар, сын Раби Шимона, что мир судит по большинству. Он имел в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему велико, и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и сказать «сделаем и услышим», как сказали Израиль, тогда как до того, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться принять ярмо Творца. Итак, друзья, мы прочитали 21 и 22 пункты, и в 22 пункте есть выражение, которое Бали Ацлам использует, что один грешник погубит много добра. Давайте посмотрим клип номер 3, где Рав очень подробно объясняет нам вот это высказывание. Пожалуйста, клип номер 3. Зор сказано, что один грешник погубит много добра, и он не смог преодолеть свою маленькую страну.

0: страсть и привел к тому, что весь мир задержался в своем духовном развитии. Кто это грешник?
1: Кто это грешник?
0: Что такое маленькая страстишка?
1: Неважно, какая причина, но если ты отрываешься от группы, от товарищей, то, что от того, что ты хочешь сделать им что-то хорошее и молиться за них, чтобы они удостоились всего, что необходимо со стороны Творца, как и говорили вчера. Ты вчера был? Да, был? А, ты был с нами? Был с нами, но не здесь. Так вот, мы вчера говорили о том, что... Самое чистое обращение человека, чтобы оно было по-настоящему ради отдачи. Какое это обращение? Попросить Творца, чтобы помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их, и таким образом получил наслаждение. Или раскрылся в них. И это то, что дает ему радость. То есть я молюсь за них, чтобы они образовали исправленное кли, и Творец раскрылся бы в этом кли. То, что дает ему наслаждение. Ну, так мы и работаем.
0: Да, но что это за грешник? Это мы или это весь мир?
1: Нет, да никто не грешит. Вообще никто в мире не грешит. Только мы. Только те, кто получили возможность, те, кого привели к месту и сказали «возьми», вот с этого момента и дальше начинается расчет. Тебя открывают твой счет в магазине. Но с этого момента или тебе записывают в плюс или в минус, или ты тут же оплатил все на месте, это твое дело. Ты можешь заранее вложить какую-то сумму.
0: Кто такой грешник? Что значит грешит? Да в чем я грешу?
1: Само слово грех грешит от слова грех.
0: Нет, ну я прихожу сюда, я пришел учиться. Как я могу согрешить?
1: Грехом называется ради получения.
0: Он говорит, один грешник погубит много добра. Какой грех я совершаю, когда я прихожу сюда учиться? Я падаю, поднимаюсь, да? Ну в чем мой грех?
1: Тебе дана возможность соединиться с нами. Так? Выполнить какую-то работу. Подвести их к объединению. Сделать, чтобы у Творца было место для раскрытия и наслаждения. А ты это не делаешь. И вместо того, чтобы сделать то, что на тебя возложено, ты приводишь к тому, что было бы хуже и им, и Творцу. Это называется грех — грешить.
0: Я должен понять, что значит «возложено на меня», «я прихожу сюда». Что я должен делать?
1: Не-не-не, это не называется учеба. Учеба у нас называется «научиться, как объединяться». Учиться, как объединяться — это значит учеба. Мы это изучали в статье «Дарование Торы», сейчас мы изучаем это в статье «Поручительство». Мы должны быть объединены в сеть, подобно как она дана нам свыше. Нам нужно то же самое образовать снизу. Этим мы завершим наше исправление. Давайте сейчас проведем семинар. Как мы можем помочь друг другу не быть грешниками, не грешить? Как можно помочь друг другу не грешить? 6 минут.
0: Как мы поможем друг другу не быть грешниками? Мы слышали, что Рав говорил о том, что чистая молитва, чистое обращение человека — это ради отдачи. Попросите Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их и исправил. Мне кажется, что это роль нашей десятки — прийти к состоянию. То, что товарищ требует, это и есть молитва бедного, что для него важнее всего остального. Как прийти к этому? чтобы пусть Творец поможет в этом.
1: Но мы получаем каждую возможность объединиться. Очень легко взглянуть на товарища и увидеть, что мне нужно делать. Мне нужно быть в намерении, то чтобы не убегать в себя, чтобы оставаться в десятке и чтобы помогать им, тоже отменить себя перед силой десятки, чтобы никто не остался в желании получать, а были бы все объединенными.
0: Да, нужно молиться, чтобы товарищи доставляли наслаждение Творцу. Это не связано со мной. Чтобы товарищи действительно смогли постичь Творца, доставить ему наслаждение.
1: Да, это зависит от того, что мы выстраиваем между нами, какое окружение. Он объясняет в отрывке, когда человек находит в любом случае в эгоистической любви, но как он может из этого выйти, это уже вопрос. И тут мы помогаем друг другу выстроить любовь к товарищам и поручительство между нами. А без этого, как человек может сделать что-то выше своей природы?
0: Да, человеку дали окружение, книги, рав. У него человек есть высшая ступень, а он сосредоточен на себе. Как я достигну, как я приближусь, как я раскрою Творца, как я стану ближе к Рабашу. Он не смотрит ни на кого, кроме себя. А нужна вера выше знания, чтобы цель была важнее, чем то, что я получу там что-то. Невозможно из этого выйти. Человек не может из этого выйти. Но человек может молиться, чтобы у него была сила выйти из себя и молиться за товарищей.
1: Да, все выяснения и путаница. Это важность. Вокруг важности товарищей, с которыми я выполняю работу, как раз сказал на уроке, что, в общем, прийти к молитве бедняка — это то, что я хочу, чтобы то, что должно быть изменено внутри меня, прийти к кли отдачи и потом продолжать.
0: Да, было хорошее выяснение с Цвик. Он спрашивает, что такое грешник. Я прихожу сюда, все делаю, что нужно, учусь, и вдруг я называюсь грешником. Раф объяснил очень хорошо. Он сказал, никто в мире не является грешником, но ты уже пришел сюда, и ты получил возможность от Творца. И если ты не молишься о том, чтобы товарищи продвигались, а молишься о себе, ты являешься грешником. То есть на что ты направляешь свое желание, и тогда ты получаешь желание Творца не грешить.
1: С другой стороны, хорошо бы почувствовать, что я грешник, тогда я смогу попросить, и чтобы войти в сердце до костей, прочувствовать, что такое грешник. Как Гади сказал, что нам дана возможность выполнить работу, а я не молюсь не в молитве за товарищей, не везде вмещаю свое «я», заботу о себе. Чтобы был трепет, страх от того, что я могу согрешить. Тогда мы сможем выйти из этого и помочь товарищам, как положено.
0: Да, он написал, как будто бы тебе открывают сейчас счет в лавке, записывают долги, все твои продукты, которые ты покупаешь, и вдруг все записывают тебе. И это большая возможность войти в такое место. И я не знаю, как мы сделаем это в нашей десятке. И как Сеня сказал, дай Бог, чтобы мы чувствовали это каждое утро.
1: Лишь только тот, кто в пути, может видеть нас, свою низость, желание получать и просить об этом исправлении. Это очень большой подарок. И с другой стороны, это неприятно. Но товарищи помогают удержаться в пути, оставаться сфокусированным на цель, не пугаться всего, что раскрывается, и не бояться просить исправления.
0: Да, это трудно, но это наша работа — просить за товарищей о товарищах, а не о себе. Итак, друзья, в очень конкретном объяснении Рава мы слышали такое высказывание, что обращение, самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это попросить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы он соединил их и исправил, и чтобы от этого он получил наслаждение. Я молюсь за них, чтобы из них вышло исправленное кли, и чтобы Творец раскрылся в этом кли. И это доставляет, чтобы это доставило ему наслаждение. Давайте удерживать эту мысль сейчас и послушаем еще клип Рава в пятом отрывке.
2: В
0: последних двух абзацах Бар Салам пишет, он берет крупицы усилий товарища и кладет на чашу весов. Я понимаю, что этот грешник, который это делает, это я. Тем, что я недостаточно вкладываю в десятку. Как убедить себя и что должно подействовать на меня, чтобы я, по крайней мере, не забирал с этих весов. Я уже не говорю о том, чтобы я клал, но, по крайней мере, чтобы не забрал.
1: Всякий раз все больше и больше включаться в то, что пишет Баля Сулам. Говорить об этом с товарищами. И стараться. Нечего тут чего-то добавить. Это работа в сердце. Чем больше будешь об этом думать, тем больше сможешь реализовывать. Последним
2: абзацем. Баля Сулам котев.
0: И он пишет в последнем абзаце Баля Сулам, что человек не смог преодолеть свою маленькую страсть, этим он привел к тому, что весь мир откатился назад в своем духовном развитии. О каких страстях он пишет?
1: Ну, это все мысли ради получения. Все то, что отключает себя от работы в группе. Когда ты не думаешь о товарищах, или думаешь о них меньше, чем о себе. Главное — это объединение. Передать Творцу объединение между нами, чтобы он раскрылся и порадовался. Вот и все.
0: Из 8 миллиардов человек, как может быть, что есть один человек, который не смог преодолеть свою страсть и откатил весь мир назад?
1: Да, абсолютно каждый, конечно. А почему ты думаешь, что если есть один, я тебе говорю, все, кто отталкивают духовное продвижение, хорошую связь между людьми, правильное отношение к жизни и к Творцу, и погружены в свою личную эгоистическую любовь. Более того, хотят из всего этого еще и навредить другим. Это раскрытие зла, которое присутствует в общем кли Адама Ришона. И сейчас это раскрывается как раз одно относительно другого. Чем дальше мы продвигаемся к окончательному исправлению, тем больше эти проблемы будут все больше и больше. одно соответствует другому. И войны, ненависть, отторжение, все будет раскрываться все больше по мере приближения к окончательному исправлению. Будет все больше, будет очень большим. Чем больше раскрытие желания получать, тем больше в соответствии с ним и раскрытие всех проблем. Но мы это пройдем. Не думайте об этом, думайте о том, что мы должны делать здесь и сейчас.
0: Рав, но ведь человек не может исправить свое включение во все эти миллиарды. И еще сколько душ не в этом мире. Так как, почему дали исправить это?
1: Человеку дано исправить его взаимовключение со всеми душами со всего мира. Именно так.
0: Но ведь у меня нет связи с этими душами.
1: Не нужно быть на физической связи. С физической связи мы можем не быть даже со своими десятками. Посмотри, что Творец еще сделает с нами. Он нас подвигнет к духовной связи. И для этого Он из нас, Он нас проведет через такие состояния, что мы не сможем физически связываться.
0: Я могу быть в духовной связи со всеми миллиардами в мире?
1: Какие проблемы? Как в интернете?
0: Как мы можем использовать взаимное поручительство, чтобы отменить себя перед десяткой?
1: Мы изначально в ответе друг за друга. Мы были в таком виде связаны друг с другом, но там это было как одно единое тело. И когда весь этот блок начал удаляться, то все связи между нами разорвались. И теперь нам нужно постараться связаться друг с другом в мыслях, в желании. Не практически физически, это точно. И тогда, по мере того, что мы будем видеть эту систему, насколько она должна стать вся общий, включенный друг в друга, мы начинаем видеть, что нам, по сути, нужно сделать, как люди во всем мире. Кроме системы распространения, о которой мы говорим, и то, что мы делаем по отношению ко всему миру, объясняя, что это мы должны сделать, нам, в общем-то, другого ничего и не нужно. Если люди будут знать, что будущее мира, хотят они того или нет, зависит от того, что все должны быть на связи друг с другом. Если люди будут знать, что природа подталкивает нас, природа, как числовое значение, Творец, высшая сила подталкивает нас к связи, причем к правильной связи. А если мы не хотим, то, соответственно, и почувствуем, насколько в проблемах, страданиях, даже в войнах, скоро мы сможем почувствовать это и со стороны вообще общей природы. Холод, жара, наводнение, все что угодно. К результатам этого может быть и голод, и безработица, и все что угодно. Мир входит в такие состояния, когда должны подтолкнуть людей к исправлению. И нет других возможностей у Творца. Он не изменит цель творения. Он должен привести людей к пониманию, что для них важно в жизни. И поэтому мы будем видеть это все больше и больше. Мы и сейчас это видим. Насколько все мы движемся к состояниям все более и более тяжелым. И мы должны объяснять самим себе и всем остальным, что все зависит только от меры правильного объединения между нами. И если начнем хотя бы даже интересоваться этим, просто интересоваться правильным объединением между нами, какое оно может быть, как вот мы изучаем в этой статье, то все мы выиграем хорошую жизнь и придем к окончательному исправлению. Исправлением вообще, легким путем. Вы видите, это две статьи. Дарование Торы, то, что нам дается свыше, и поручительство, то, что мы, соответственно, должны сделать снизу. И если мы постараемся понять обе эти статьи, центральные статьи Бааль Сулама, то это на нас подействует наверняка.
0: Из отрывка понятно, что у каждого из нас есть очень большой потенциал и в десятке, и в мире. Но я вижу по себе, что я не могу в это верить. Какая мысль должна быть, чтобы использовать этот огромный потенциал?
1: Ты должен реализовывать это только в десятке. Не пробуй передавать это в мир. В мир ты можешь передать это в виде знаний. Что так об этом написано, так это должно быть, поскольку природа глобальная, интегральная и так далее. Но основная наша реализация этого в десятке. И если... В десятке, все, десятка — это все-таки мини-модель всего человечества, то мы сможем что-то сделать, то уже из десятки, из этой сети, которая в нас существует, мы начнем понимать, что происходит, как это происходит. Я вижу мир через десятку, вот так вот, через десятку, и могу понять, что происходит со всеми проявлениями природы, со всеми проблемами и любыми изменениями. Я все равно, что приобретаю для себя какие-то очки, такие, что с их помощью я вижу истину. Это то, что нам нужно прежде всего. И в этой же мере мы сами будем все больше приближаться к исправленному состоянию.
0: В той мере, в которой мы приближаемся к отдаче, желание получать будет меньше мешать в работе, и откуда у нас будут силы?
1: Да, все верно. Истина. Наши силы, наша энергия — это истина. И само слово «эмет», «алеф», «мем», «тав» — это три буквы. Они содержат в себе все творение, все келим. И вот это то, что я должен постичь. Так постигаю всю суть творения, слияние с Творцом. Давайте проведем еще семинар. Рав говорил о том, что мы должны стараться смотреть на мир через десятку. Давайте это выясним. Что значит смотреть на мир через десятку? Как это делается? 6 минут.
0: Да, в десятке находятся все люди, все товарищи. Через них ты видишь, что в итоге вся внутренняя работа, она в десятке. Работа в желании получать, и в итоге мы должны достичь свойства отдачи. Ты понимаешь, что это не как говорят во внешнем мире. Мы говорим здесь о духовной работе, как работа между нами в десятке влияет на весь мир.
1: Стараться смотреть на мир через десятку, и всякий раз, когда я чувствую что-то, что мешает мне в желании получать, означает, что я смотрю вглубь себя, а смотреть через десятку Это значит прилагать усилия и чувствовать все, что я чувствую, так как сказал Рав, что все это только оболочка. И внутри оболочки скрывается что-то другое. Увидеть это я могу только через товарищей.
0: Прекрасный вопрос. Без этого мы остаемся в нашем желании получать то, что дано нам в этом мире. Бааль Сулам пишет, что именно относительно товарища ты видишь, ты учишь Тору, учишься от света, и как ты это проверяешь только в десятке, тогда раскрываются глаза, насколько у тебя это есть, настолько ты можешь видеть, что происходит в мире. Постепенно ты начинаешь это понимать, как Рав сказал, что все не исправлено, все исправлено, и все это раскроется. Но хисарон, как вот Йоав сказал, глаза уже не повернуты внутрь, а наружу.
1: Тут наша работа — выйти из заботы о себе и заботиться о товарищах. То есть моя молитва, которая была раньше все время о себе, превращается в молитву о товарищах. С товарищами, с десяткой. Если у нас это получится, то появляется и центр десятки. И мы собираем все наши хисароны, поднимаем их, и мы так меняемся, выходим из заботы о себе и меняем мир. Тогда мы можем уже смотреть на группу по-другому, заботиться о каждом из товарищей и о той боли, которая у нас есть в десятке. То есть есть молитва о товарище.
0: Рав сказал, я смотрю на мир через десятку, и так через десятку я могу понять, что происходит во всей природе, все проблемы, все изменения. Это все равно, что я купил для себя такие очки, через которые я вижу истину. И я спрашиваю себя, как мы можем прийти к такому состоянию, когда я не смотрю на реальность через свое эго, и что мне нужно, и что я хочу, а как я смотрю на это через глазами товарищей, Шамир, Ноам и другие, это трудно представить.
1: Ну, есть и инстинкт исправлять мир. Ты слышишь, Рава, что все должны быть в хорошем отношении друг к другу, значит, я сейчас расскажу миру, как себя вести. А в десятке не получается, в десятке ты видишь себя и то, что ты должен исправить внутри себя. И тогда ты вспоминаешь, где ты в этом пути и в реальности, потому что весь мир считает, что все правы. Все хотят исправлять и менять, а мы должны исправлять себя. И поэтому только через десятку и через работу в десятке направлять на мир, да, можно, помнить цель, но снова не упасть в желание. Получается, что ты, мол, праведник, и весь мир должен последовать за тобой.
0: Как смотреть через десятку на мир? На уроке мы слышали, что если я смотрю из эгоизма, то есть войны, эгоизм растет, могут быть страшные всякие проблемы. Это значит смотреть через эгоизм. Когда я смотрю глазами десятки — это возможность прийти к общему исправлению. Наконец происходит что-то значительное, что-то важное, приближение к Творцу. Все это зависит от того, как мы смотрим на это.
2: С
1: другой стороны, есть такое отличие между работой в десятке и тем, как смотреть на мир. Потому что человек все еще не хочет на 100% входить в десятку, не хочет чувствовать, что это есть мир. Мы это слышим от Рава, что прийти к состоянию даже понять, что все находится в десятке, это уже особый уровень. Поэтому мы стараемся быть над желанием получать. И путь нашей работы как раз все это проделать.
0: Когда человек обретает новые глаза в объединении с товарищами, он может увидеть мир через десятку, через воздействие на товарищей. Итак, друзья, мы хотели бы сейчас перейти к вопросам и ответам. Мы хотим вместе выяснить то, что мы слышали, постараться углубиться в это. Главным образом привлечь свет, возвращающий к источнику через слова Бали Сулама и Рава. Поднимайте руки, выставляйте вопросительные знаки в системе Арвуд. Пожалуйста, вопросы, ответы. Если кто-то хочет поделиться чем-то, пожалуйста. Пожалуйста, Шамир.
1: Ну, вот как раз сейчас сказал в клипе, что такое, что все находится в десятке.
0: Давайте сначала почитаем то, что мы услышали от Рава. Это было очень особо. Рав сказал так: «Я смотрю на мир через десятку». Буквально он сделал так, это поставил руку и сказал: «Я смотрю на мир через десятку, я могу понять, что происходит со всеми уровнями природы, все проблемы, все изменения. Все равно, что я приобрел такие очки, и сквозь них вижу истину. Это прежде всего нам нужно. И в той мере, в которой мы сами приблизимся к исправленному состоянию». Шамир спрашивает, что значит смотреть на мир через десятку.
1: Когда-то, когда мы занимались интегральным воспитанием, помните, был такой клип с очками, когда человек смотрит на мир и видит все изъяны, ну, то есть разные события, одевает очки, кто-то ему дает, и тогда он видит причины, почему происходят какие-то конкретные события, и тогда он как бы может оправдать людей, потому что до этого видел только их изъяны. Так вот, десятка — это место, где мы можем видеть все свои изъяны. Это близкие люди, с которыми мы все время находимся в интеракции. И тогда могу связывать с собой, а потом смотреть на мир через то, что подсоединяюсь к центральному посылу. То есть, если я совершаю грех, то этим я обвиняю всех. Это связано с тем объяснением, которое слышали у Рава о законах общества. Мы должны соблюдать законы группы, сообщества, не только общие законы природы. И человек, работая в десятке, постепенно проникается свойствами отдачи, пробуждает свет, возвращающий к источнику. И тогда вдруг он может видеть за всеми законами, которые как бы определены в обществе и как бы не имеют никакого связи с духовным. Поэтому он и не видит причин, но их нужно выполнять в нашем мире. Соответственно, видеть, стараться увидеть, а это возможно только через десятку, что за всеми этими событиями прячется Творец. Да, все сложно. Но можно увидеть, обладать этим истинным видением, зрением только через десятку.
0: Спасибо, всех приветствую. Когда я прихожу сюда, я оставляю весь мир снаружи. То есть мы работаем как бы как в теплице. И нас защищают каббалисты, рав, каждый кладет свое кунжутное зерно. Мой вопрос, вот пока мы не вырастем до определенного уровня, мы все еще влияем на мир нашей внутренней работы, но пока мы не вырастем, разве мы не должны разделять, когда я прихожу сюда, я приношу мир или я приношу только себя? В этом вопрос. Пока мы не вырастем в духовном плане, должны ли мы разделять между миром и между нашим духовным путем?
1: Ну да, чтобы смогли продолжать, как теплица.
0: Мы слышали от Рава здесь очень четко. Прежде всего, нет разделения. Мы работаем здесь, и здесь находится жизнь. Жизнь находится в десятке, жизнь находится в текстах Баля Сулама, Рабаша, в том, что говорит Рав. Жизнь находится в утреннем уроке, от утреннего урока до следующего утреннего урока. В конце утреннего урока начинается подготовка к следующему уроку. Здесь жизнь. Мир — это следствие моего восприятия реальности. И оно может измениться, когда я живу в Неварухе, под воздействием Рава, Баля Сулама и Рабаша. Чем больше я ближе к ним, чем больше Рав сегодня сказал, очень красиво, ты находишься в группе, которая воздействует на тебя, ты находишься под группой. Да, группа над тобой, а ты находишься под ней. И чем больше я погружен в это, буквально я пропитан группой. Понятно, что я не могу здесь находиться все время физически, но хочу быть под воздействием группы. И также, если я смотрю на мир, то это ближе к тому, что говорит Баля Сулам, Рабаш и Рав. И это намного ближе к реальности. И понятно, что я не могу взять то, что я учу здесь, и внести в мир. Ну, может быть, это и нужно разделять.
1: Да, и все это означает, что весь мир нельзя сюда привести мир.
0: Сюда нечего приводить мир. Здесь я хочу получить влияние группы на себя, что важно для меня. Для меня важна группа Баля Сулам, Рабаш, Рав. Чем как можно больше находиться под влиянием этого.
1: Еще был вопрос на первом семинаре. Как подвести к тому, чтобы товарищи почувствовали, что они не делают грех? Мы обсуждали и подошли к такой точке, что стоит человеку почувствовать, что он грешит, если он этого не почувствует, как он вознуждается в исправлении, то, что мы изучали на первой части. Если я чувствую, что я нуждаюсь в исправлении, тогда и будет просьба к Творцу, чтобы помог, а иначе... Может быть, стоило бы спросить, как да почувствовать, чтобы товарищи почувствовали, что они грешат. То есть вопрос был, как мы можем помочь друг другу не грешить, а ты говоришь. Может быть, стоит, чтобы да почувствовали. Ну, хорошо. Этот человек чувствует в результате света, и это называется осознание зла. А если ты говоришь, ну, попробуй сказать, что я согрешил, что со мной что-то не то, то это прямой удар по эго. Кто же с тобой согласится? Сколько мы таких примеров видели? Да еще и мы, каждый с таким эгоизмом. Ну ты что? Еще раз. Лучше подведи меня к объединению, к хорошему, приятному окружению. И в результате света я готов, если я готов почувствовать осознание зла. Но не напрямую, если ты мне скажешь, что я делаю грех.
0: Но здесь есть все-таки такой хитрый момент. Мы сидим здесь, мы учимся, но когда ты выходишь в мир через состояние, когда ты пытаешься понять, что мир от тебя хочет, это не совсем понятно. Мы говорили о том, что нужно выстроить отношение к нему, но как понять, что он хочет от тебя? То есть что ты должен сделать из этих состояний, которые обычно неприятны, да, ты так это чувствуешь, понять, что он хочет от тебя, какое действие ты должен сделать, какое отношение правильное ты должен выстроить.
1: Я как раз очень солидарен с ответом Рава на первой части, то, что ему был задан вопрос. Мы ожидаем от мира, чтобы делали то, что должны делать. Это уже очень здорово со всеми состояниями, которые ты проходишь, соблюдать все законы этого мира. Вместе с этим Творец хочет, чтобы ты к нему обратился, чтобы ты увидел за любыми событиями, что скрывается Творец. Это практически невозможно, если у тебя нет поддерживающего окружения. То, что ты будешь искать, где он находится за всеми этими случаями и событиями, понимаешь, что это сложно все. И тогда ты обратишься к нему, и он тебе поможет.
0: Каждый из нас делает внутреннюю работу, в каждое состояние мы получаем, делаем то, что нужно, то, что мы учили. Мы стараемся работать с внутренней частью состояния. А не совсем понятно, какое обращение должно быть, если мы все время находимся в усилии, чтобы быть лучше.
1: Ну, допустим, один из примеров оправдывать. Ну, допустим, он хочет, чтобы ты его оправдал или согласился с ним. Так стоит об этом обратиться. Ты проходишь разные состояния. Например, ты увидел, что понял, что это от Творца, согласен, все. Теперь вопрос. Можешь ли ты это в сердце оправдать? А если нет, это возможность обратиться. Ну, это один из элементов. Не поверхностно есть, там большая глубина. Ну, к примеру, ты же сам говоришь, что просить у Творца? Что мне нужно? Согласись. Попроси его согласиться с тем состоянием, которое ты сейчас проживаешь. Не просто.
0: В первом клипе, который мы смотрели, там сказано, что один грешник способствует тому, что мир откатывается назад в духовном развитии. Его спрашивали, Рав сказал так: ты должен дать товарищам в группе только благо, наслаждение, молиться за ними, чтобы они удостоились всего от Творца. Как мы говорили вчера, что самое чистое обращение человека, который действительно ради отдачи, это просить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их, и от этого получил наслаждение. И чтобы раскрылся в них, потому что это доставляет ему наслаждение. Давайте возьмем это обращение Woman H100.
1: Доброе утро. Короткий вопрос. Можно спросить по-русски? Есть слова, которые не могу точно сказать.
0: Можешь.
3: Спасибо. Если человек сквернословит по поводу десятки, является ли он грешником в этот момент и мешает ли он работе десятки? Спасибо.
0: Мне кажется, что Рав говорил о грешнике еще намного меньше этого. То, что человек злословит в десятке, это намного больше. То есть этим он уже отрезает себя от десятки. Он создает такую ситуацию, когда он не может получить силы от десятки. Он причиняет вред десятке. Грешник, Рав, говорил о том, что мы прилагаем усилия, может быть, не достигаем успеха. И там было обсуждение в первом клипе. Я прихожу учиться, я вроде бы в порядке, я стараюсь. Я делаю всякие вещи, но я пока еще считаюсь грешником. А Рав говорил здесь, что вот это ощущение, когда человек приходит к нему, это очень важное ощущение, потому что оно позволяет нам обратиться к Творцу. То есть мы, как тут спрашивали товарищи, не должны показывать друг другу, что мы грешим, да? Мы должны давать друг другу важность и величие, молиться за товарищей, стараться приблизить товарищей. Свет, возвращающий к источнику, раскроет каждому из нас, насколько он противоположен или близко, или далеко от Творца. Это работа человека относительно света. Это не моя работа с товарищами, чтобы показать им, что они грешники. Поэтому, если человек злословит о товарищах из десятки, то он причиняет вред. Это совершенно противоположно тому, что мы изучаем у Рабаша, у Рава, объяснение Рава. Мы должны заботиться о товарищах десятки, давать им важность величия и видеть достоинство товарища, а не его недостатки. И тем более не злословить и не критиковать товарища, чтобы опускать его. Ты хочешь добавить, пожалуйста?
1: Хотел спросить. Я сейчас глава десятки, рож десятки. Если я не забочусь сегодня так же, как было раньше, я уже поменялся. Это значит, что это грех? Хороший вопрос. Я тоже вчера был глава десятки, сегодня уже нет, и чувствую, что сегодня меньше заботы, все поменялось. Является ли это грехом? Я бы хотел думать, что нет, но я не знаю. Сень, ты как думаешь? Это грех? Ну, Сень говорит, да. Можно проголосовать, наверное. Сложно. Не знаю, я понимаю так, что Рау, насколько я слышал, что в общем мы все время должны быть в заботе. Для чего нужен Рош, если все заботятся? Потому что Рош, как бы, у него есть обязательства. Ты не можешь все время быть в заботе. Понятно, Творец создал так, что ты не можешь все время быть в напряжении, все время на конгрессе, все время на пике воодушевления. И должен быть кто-то, кто с новыми силами входит и заботится. Ну, в общем, я тоже согласен, что если ты не в заботе все время, то да, это грех. Бальсулам об этом пишет, что если ты не отдаешь, это прегрешение. Прегрешение — это не когда ты что-то украл, а достаточно, что ты не отдаешь, когда ты в десятке не создаешь окружение, поддержку, ты не показываешь пример. Это уже некий грех, да?
0: Да, это действительно интересное явление с рож десятки. Допустим, человек назначен рож десятки, и вдруг он начинает приходить вовремя, даже приходит еще раньше, приходит на подготовку к уроку, посылает материалы. А через неделю он уже не рож десятки, он уже не приходит вовремя, он уже имеет. Как же это происходит, что то, что решили, что он рож десятки, это изменило отношение? Я думаю, что это для нас прекрасная возможность, чтобы каждый из нас здесь... Это его внутреннее дело, это личное дело. Но каждый может действительно увидеть, на что он способен, на что он не способен, с одной стороны. С другой стороны, мы, как десятка, должны давать важность каждому товарищу, чтобы каждый чувствовал себя рож десятки. Мы вчера говорили о региональном шаббате. То есть даже не только о регионе своем заботиться, а вообще обо всем мировом кли. Чем больше продвигаемся, тем больше забот.
1: Вообще стоит проводить этот пример. Посмотрите, сколько разных нюансов проходит человек. И, то есть если есть кто-то, кто еще не делает это упражнение рож десятки, очень рекомендуем. Постарайтесь.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Такой вопрос. Если между нами раскрывается настолько сильное отталкивание, что мы не способны объединиться, как правильно использовать это состояние, чтобы оно стало причиной соединения, а не разрыва? Спасибо.
0: Если раскрывается между нами такое большое отторжение, которое мы не можем преодолеть, как использовать это состояние, чтобы оно было хорошим для продвижения?
1: Но в этом Бальсулам пишет, что это хорошее состояние. Именно через него можно обращаться к Творцу. Да, с одной стороны, чувствуется, что ощущение ужасное, когда такое разделение, отторжение в десятке. В то же время это возможность обратиться к Творцу. Не так много таких возможностей, чтобы человек мог от всего сердца обратиться к Творцу. Или Творец напрямую его как-то трогает. Или ты чувствуешь ощущение разногласия в десятке, какие-то споры — это возможность все время быть в заботе, обращении к нему.
0: Мак-24.
5: Бокертов. Вот через знания нам пришла информация, что нам надо отменяться перед десяткой. А вера подсказывает, что многие товарищи отменяясь перед десяткой, не работают на десятку. Как с этим состоянием быть?
0: Я не совсем понял, но ты говоришь, что мы должны переводчика просит объяснить вопрос, но он тоже не понял вопрос. Может, ты сможешь кратко задать вопрос, Армен Бекицер?
5: Отменяясь перед десяткой, не работаешь на десятку. И это не есть хорошо.
1: То есть, если человек отменяет себя перед десяткой, он как бы не работает на десятку. Я думаю, что как раз да, работает. Это и есть работа. Отменить себя перед десяткой — это и есть работа.
0: Спасибо. Мы должны заканчивать. Спасибо всем за участие, сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады пригласить вас на конгресс, объединяющий в Литве, 14-16 августа. Мы физически соберемся в таком интересном районе, будем вместе учиться, объединяться. Линк на экране, будут разосланы подробности. И 16 августа мы соберемся в особенный день единства в Праге, в Чехии. Будет праздничная трапеза. Мероприятие открыто для новых учеников, для всех, в общем. И закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 июля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Три молитвы» и в книге «Труды Рабаша». Это находится в первом доме, на странице 154. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 23 минуты, пожалуйста.
1: Гимель тфилот.
2: Три молитвы. В книге Зор, глава Балак, сказано, три молитвы называются молитвой. Молитва Муше, молитва Давида, молитва бедного. Какая молитва из этих трех самая важная? Следует сказать, молитва бедного. Эта молитва идет прежде молитвы Муше и прежде молитвы Давида. Зор спрашивает, почему? И отвечает, потому что бедный есть сокрушенный сердцем. Ведь сказано, близок Творец к сокрушенным сердцем. И бедный всегда ведет спор с Творцом. И Творец слушает и слышит слова его. Молитва бедного, когда обессиливает, буквально лишает сил. Следовало сказать, когда лишается сил. Что значит, когда лишает сил? Но это значит, что он создает задержку, то есть задерживает все молитвы в мире, которые не входят до тех пор, пока не войдет его молитва. И только Творец находится наедине с этими обидами, с этой молитвой. Как сказано, пред Творцом изливает он душу свою. Все воинства небесные спрашивают друг друга, чем занимается Творец, о чем заботится. Говорят им, он находится наедине со стремлением в сосудах, келим его, то есть сокрушенными сердцем. И это и есть та молитва, которая задерживает и останавливает все молитвы в мире. И следует понять об этих трех молитвах. В чем разница в этих молитвах между Моше, Давидом и бедным? И в чем состоит важность бедного, когда у него есть обида на Творца? И потому он задерживает все молитвы. А также нужно понять, что означает, что он задерживает все молитвы в мире. Разве Творец не может ответить на все молитвы сразу? Он должен тратить время, как будто они должны стоять в очереди друг за другом, страшно подумать. И объясним это в отношении работы, так что все эти молитвы имеют место в одном человеке. И это три состояния, которые следуют друг за другом согласно порядку работы.
0: И вот мы находим три хисарона, которых человек должен просить у Творца, чтобы Творец наполнил ему эти три хисарона. Первый — это свойство Торы, называемое свойством Моше. Второй — свойство Малхут Небес. Третий — бедный, то есть свойство сокрушенных сердцем, которым называются его келим, как сказано выше. И следует понять в словах «близок Творец сокрушенным сердцем», что называется «близок». А понятие «близкий» мы учили, что смысл его в подобии по форме. Но как можно говорить, что есть подобие по форме в отношении Творца, если он сокрушен сердцем? А кроме того, следует понять, что мы учим. Близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Получается, что называется близким? Истина называется близкой, а не сокрушенный сердцем называется близким. А еще следует понять, что такое обида на Творца, которая есть у бедного, и как будто Творец говорит, что бедный прав. Ведь мы видим, что из-за этих обид он слышит его более других, как сказано в словах книги Зоар.

0: И вот в книге Зоар сказано: «Открыл Раби Шимон, кто радуется в празднике, но не дает Творцу его долю». И в книге Зоар и комментарии Сулан выясняется, что является долей Творца. И говорится: «Доля Творца означает радовать бедных, насколько он может это делать». Ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые
1: килим. Объясняется в комментарии Сулам, почему доля Творца — это бедные. Имеется в виду разбиение килим, которое произошло до сотворения мира. И там сказано, ведь вследствие разбиения келим святости и их падения в миры биоразделения, вместе с ними упали в клипот также искры святости, и из-за них наслаждение и любовь всевозможных видов попадают под власть клипот, которые передают их для получения человеком и его наслаждения, и они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям, таким как кража, грабеж и убийство. И согласно этому можно объяснить, что такое «бедный», претензия которого состоит в обидах. Ведь он говорит: «Чем я виноват, что он создал меня из разбитых килим, и из-за этого во мне есть все дурные страсти и плохие мысли? И все это появляется у меня только от того, что я происхожу от разбиения килим». А это было первое место, где захотели привлечь высшее благо в получающий килим с намерением ради получения, а вовсе не с намерением на отдачу. И поэтому во мне установилась эгоистическая любовь. И из-за этого я далек от любой духовности. И нет у меня никакой доли в святости, ибо ее основа только килим, у которых есть намерение на отдачу. Получается, что все, из-за чего я страдаю, что у меня нет никакого подхода к святости, и вижу, что я далек от тебя по причине различия по форме, которое есть у меня из-за эгоистической любви, являющейся главным врагом, находящимся в моем сердце. И оно-то и есть причина всех моих плохих состояний. Все это происходит от того, что ты создал меня так. И потому он приходит с претензиями и говорит: «Я не способен изменить ту природу, с которой ты создал меня, но я хочу от тебя, чтобы как ты создал меня с эгоистической любовью, ты дал бы мне теперь вторую природу, как ты дал мне первую, то есть желание отдавать. Ибо я не способен воевать против природы, которую ты заложил во мне. И у меня есть доказательство того, что это ты виноват в том, что у меня нет сил преодоления. Как сказали наши мудрецы, и сказал Раби Шимон бен Леви: злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Но, как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его, злого начала.
0: Получается, что обиды бедного являются справедливыми, то есть нет у него сил преодолеть его, если бы Творец не помогал ему, как объясняют наши мудрецы. В таком случае он приходит с претензией к Творцу, ибо лишь он может помочь, и никто другой. Ведь из объяснения мудрецов получается, что Творец сделал это преднамеренно, чтобы была необходимость в молитве. Ибо Творец жаждет молитвы праведников. То есть тех, кто молится о том, что они хотят быть праведниками. А причина этого выясняется в прошлых статьях от имени моего отца и учителя. Получается, согласно этому, что обиды, которые есть у него на Творца, который создал его в такой низости, справедливые. То есть Творец сам сделал так, что не приходится ждать, что поможет кто-нибудь, кроме Творца. Поэтому молитва бедного называется молитвой сокрушенных сердцем. То есть она исходит из разбиения келим, как сказано выше. Получается, что претензия сокрушенных сердцем является истинной претензией. А истина называется близкой, так как она является подобием по форме с Творцом. Поэтому эта молитва принимается первой, ибо с этого начинается порядок работы. И отсюда поймем то, что мы спросили. Здесь сказано, что близкими называются сокрушенные сердцем. А там мы учили, что близка истина, как сказано, близок Творец ко всем, кто призывает Его истинно. И ответ состоит в том, что претензия сокрушенных сердцем есть истинная претензия. Получается, что оба этих утверждения есть одно и то же. Это означает, что следует знать, что когда мы собираемся молиться Творцу, нужно говорить с Ним словами истины.
1: Это как мы выяснили в прошлой статье. Когда человек приходит молиться Творцу, он должен говорить с Творцом, чтобы он помог ему. Поскольку я действительно нахожусь в самом плохом состоянии из всего мира, из-за того, что хотя, возможно, есть люди, которые стоят ниже меня, как в Торе, так и в работе, но они не ощущают истину, так как я вижу свое состояние. Поэтому у них пока еще нет такого хисарона, как есть у меня. Поэтому они не настолько нуждаются в том, чтобы ты помог им. Но я вижу свое истинное состояние, что у меня нет никакой связи с духовным после всей той работы, которую я вложил, как по времени, так и по усилиям. Все же я вижу сегодня, что прежние дни были лучше этих. И насколько я стараюсь идти вперед, я чувствую, что я иду назад. Это называется истинной претензией. И они, можно сказать, подобие Творцу по форме состоит в том, что он предъявляет истинную претензию. Отсюда поймем вопрос, почему молитва бедного задерживает все молитвы? Неужели Творец не может ответить на все молитвы одновременно? Дело в том, что нам надо рассматривать все три молитвы в одном теле. И это будет означать, что невозможно ответить человеку на то, что он просит, иначе, чем по порядку ступеней, в котором он может принять ответ. То есть если он примет это, оно пойдет ему на пользу. Тогда как если он примет какое-то наполнение, которое он просит, и это будет ему во зло, ему без сомнения не дадут желаемого, так как Творец желает насладить его, а не навредить ему. Поэтому нижний обязан получить свыше, согласно тому, чего недостает ему в соответствии с истинным состоянием нижнего. Поэтому он должен молиться о своей бедности, ведь у него есть обида на то, что он создал его с желанием получать, которое, как он ощущает, есть все заключенное в нем зло, доставляющее ему все беды. А потом он может молиться, чтобы ему дали высшую маху, поскольку отдающие келим ему уже дали, и он уже может обрести свойство веры, называемое высшее малхут. То есть человек не может обрести бремя высшей малхут, называемое верой, до того, как у него есть отдающие келим, как сказано в комментарии Сулам. Закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это, страшно подумать, нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло, а такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца. Страшно подумать, и действующий скрывается от него.
0: Поэтому сначала человек должен получить силу свыше, чтобы у него была вторая природа, то есть желание отдавать. А потом он может просить вторую ступень, то есть свойство Давида или свойство Высшей Малхут. Получается, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть до того, как бедный получил желаемое, он не способен получить более высокие ступени. Поэтому сказано «молитва бедного, когда лишает сил», как сказано выше. А потом идет вторая молитва, то есть молитва Давида, являющаяся свойством Высшей Малхут. Ведь он просит, чтобы у него была вера, чтобы ощущать действующего, как он действует своим управлением на весь мир. Ведь теперь он уже может постичь Творца как действующего во благо, как сказано в комментарии Сулам. Ибо у него уже есть отдающий келим, и он уже может видеть, как он действует во благо. Получается, что невозможно достичь веры, то есть Высшей Малхут, до того, как он достиг сначала состояния исправления свойств. Ведь он должен был всегда готов отдавать, а не получать ради получения. Иначе свыше ему не дают обрести свойство веры. И это называется, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть, как сказано выше, до того, как человек обнаружил свой недостаток, состоящий в том, что он погружен в любовь к себе, и захотел выйти из этого, он не должен просить об остальном.
1: А потом наступает время молитвы Моше, которая является свойством Тора, ибо невозможно удостоиться свойства Торы до того, как он достиг свойства веры, так как нельзя обучать Торе идолопоклонников. Ведь сказано, вот Тора, которую Моше представил сыновьям Израиля. И как сказано в Зоаре, нельзя обучать Торе идолопоклонников, а также совершивший обрезание, но не соблюдающий заповеди Торы, подобен необрезанному, как сказано, «А когда будешь делать мне жертвенник из камней, не клади их обтесанными, ибо железо свое занес ты над ними и осквернил их». И хотя железо свое занес ты над ними, то есть совершил себе обрезание, однако осквернил их, что означает, что он осквернил обрезание. Отсюда следует, что даже если он обрезан, и родители его иудеи, это еще не называется в отношении Торы свойством Израиль, чтобы можно было учить с ним Тору. Если он не исполняет заповеди Торы, это следует из слов Зоара, как сказано выше. В Зоаре сказано, вино, веселящее сердце человека. Это вино Торы, поскольку численное значение слова «вино» совпадает со словом «тайна». Как вино должно быть закрыто и запечатано, чтобы не вылилось в идолопоклонство, так же и тайна Торы должна быть аналогично закрыта и запечатана. И все тайны ее изливаются только трепещущим пред ним.
0: Таким образом, молитва Моше, являющаяся свойством Торы, есть ступень, которая следует после свойства Высшей Малхут, называемой свойством трепета. И потому Тора была передана именно трепещущим перед ним. И поэтому сказали наши мудрецы, сначала накладывают ручные тфилин, а потом головные. Ибо сказано, «Повяжи их, как знак на руку твою, и повторяет, и будут они начертанием между глазами твоими. И Зор объясняет, что ручные тфилин — это Малхут, а головные тфилин — это свойство Зейранпина. И ручные тфилин должны быть покрыты, так как сказано, «Да будет тебе это знаком на руке твоей». И пояснили мудрецы, «Тебе знаком, а не другим знаком». А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется верой, поэтому она должна быть в скрытии, что означает, что Малхут, будучи свойством веры выше знания, называется свойством скрытия. Поэтому, после того, как он получил свойство веры, называемое высшая Малхут, можно удостоиться свойства Торы. И это называется свойством Зейранпина, который указывает на головные тфилин, где уже есть свойство раскрытия Торы. Поэтому наши мудрецы сказали о стихе «Увидят все народы земли, что имя Творца наречено на тебе, и устрашатся тебя», что это состояние головных тфилин, ибо к ним относятся свойства видения. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 22 июля 2002, от 20 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из недельной главы Балак из Шалвей Сулам, третий том, страница Куф Пей Зайн, три молитвы. Что значит три молитвы? То есть три молитвы. Молитва Муше, молитва Муше, Давида и молитва бедного. Три просьбы. В общем, все просьбы человека, осознанно или неосознанно, в разных состояниях, какие бы ни были, это в общем. Могут представляться как одна из трех, или Муше, или Давида, или бедного. И просьба, которая действительно действует и приводит человека вперед, самым эффективным образом, это просьба бедного. Когда он чувствует, что у него нет ничего, просто видит, что прежние дни были лучше, чем теперешние, чем сейчас, его состояние теперь хуже, то есть хуже, значит, он видит свои свойства, что они хуже. Это не обязательно, что он страдает от этого, если он понимает, что так должно быть, что он радуется этому. То есть это фраза, что он видит, что прежние дни были хуже, чем сейчас, чем теперешние, это как раз, может быть, радует его. И поэтому бедный первый в очереди, то есть этот хисарон из молитв Давида, молитв Моше, хисарон бедного прежде всего влияет на продвижение человека согласно порядку, он первый. И действительно, то, что нужно сначала, это сконцентрировать все впечатления от состояния, которое в которых человек чувствует себя, кто он, что он, свои свойства, свои качества, сконцентрировать их на хисароне, который называется молитва бедного. Короче говоря, это человек, который просит об исправлениях.
2: Они выхозарколяковы наши.
1: Бедный, лишенный всего, имеется в виду, что такое лишен всего? Отсутствует исправление, лишенное исправление. То есть как в этом мире, согласно корню и ветви, кто такой бедный? Бедный тот, у кого нет денег. Деньги — это покрытие, кисуй, экран. Когда есть экран, то нет проблемы уже получать, заплатить и получить, что хочет. Поэтому прийти к хисарону, когда действительно то, чего ему не достает, нет недостатка в наполнениях ради получения, а сила сокращения и покрытий, желание к этому называется желание бедного. Вот и все.
0: Молитва бедного — это когда человек уже чувствует, что погружен в себялюбие и хочет выйти из этого состояния.
1: То есть молитва должна основываться уже на нескольких четких свойствах, различениях. Кто я по отношению к тому, чем я хочу быть, и чтобы этот разрыв был настолько, что сердце разбито, что я действительно прошу, что все остальные условия в моем теперешнем состоянии меня не интересуют по сравнению с этим параметром, который я хочу, чтобы сменился. Слава Богу, мне хорошо, тепло и сухо, и у меня есть что есть, есть уважение и деньги, и уверенность в будущем, и разные вещи, которые у человека здоровье, и все, мне не хватает только одного, да? И поэтому я чувствую свою бедность просто тотально, что у меня нет ничего. Рэби всегда говорил пример женщины. Обычно шкаф у женщины, шкаф у мужчины. Это так, знаешь, у женщины это у меня целая комната, можно сказать. Так, а мой за углом, там, где я сплю. Все-таки спроси ее, что у меня нечего одеть? У меня нет ничего. Вот это хисарон, ну-ка. Да, именно так. То есть, что есть все, нет ничего. Вообще ничего, нет ничего. Почему так? Главное, что сейчас кажется главным, его нет, и из-за этого все остальное, это все не покрывает и ничего. Не стоит ничего. Это ощущение, против этого ничего нельзя сделать. Так это у человека. То есть тебе не нужно избавляться от всех своих владений, быть на дне общества. А ощущение бедности, бедный в духовном, то, чего ты хочешь достичь, это должно быть такое, что все остальное не считается. Это первое. Второе. Ты знаешь каким-то образом, более не менее, чего ты хочешь. То есть в чем ты бедный? Потому что есть у нас состояние, когда просто я чувствую, что у меня нет ничего, а что ты хочешь? Я не знаю, что я хочу, мне плохо. Это пока еще не молитва, потому что я не знаю, чего я требую. Должна быть, то есть, четкая просьба, четкая знание, чего просить. То есть хисарон, ощущение хисарона, ладно, но кли это хисарона должно быть ясно мне в его глубину, на все четыре его уровня, то есть чтобы я знал, что именно я хочу. А иначе не отвечают. А третье, чтобы я обращался к правильному месту, откуда обеспечивают как раз то, чего я хочу. Чтобы я не пошел в склад дров, если мне нужна мука. То есть я должен выяснить, к кому я обращаюсь, и что то, чего я прошу, у него есть, и он хочет именно это обеспечить. Это в его планах. И тогда есть клик, совпадение между дающим и получающим. Из-за того, что это в желании дающего и в желании получающего. И по количеству, и по качеству. Это есть соглашение между ними, это известно, понятно. И тогда это точно сравнивается. Это, как всегда, есть одно отверстие, второе, и ты должен, допустим, провести палку между двумя ними. Это все должно быть по оси, и все не то, что один поверн. И палка, чтобы была... Это как раз вот дает точно такое ощущение. Должно точно соответствовать. Если есть все эти условия, это называется, что человек воздает молитву нищего. Конечно, в таком случае это не Муше и не Давид, это уже якобы об излишествах. Более того, это о том, что дальше.
0: Да. Знать, что у меня не в порядке, и прийти с этим к требованию об исправлении. Это как бы понятно, это возможно. Но как я могу знать, чего я хочу от него, чтобы он помог мне? Этого я уже не понимаю. Я могу знать, что у меня не в порядке? Это да.
1: Нет, ты не просишь у него, помоги мне в таком виде или в другом виде. Ты не просишь. Что я хочу денег. Сколько мне нужно? 2000 шекелей. Это обеспечит меня, даст мне все. Я знаю, что я сделаю с этим. Да? Я прошу у него что-то четкое. Меня не волнует, как эти деньги он передаст мне через посланца, или в банк поместит мне, или заказным письмом. Это не интересуется, это не важно. Я не вмешиваюсь в его дела, как он делает это. Это так принято в его конторе, понимаешь? Я согласен с этими вещами, это относится к нему. Я знаю, что я должен получить, понимаешь? Это связано с тем, в каком виде я это получу тоже, но это относится к моему кли, а не о том, как он исполняет этот творец. Это нижнее не знает и даже не хочет знать. Если тебе не хватает, тебе не хватает хисарона, который должен тебе наполнить, а не то, как он это сделает. Какая мне разница? Врачи говорят, что они могут излечить меня. Я все, пожалуйста. Я твой, делай со мной все, что хочешь. Все. Я не вмешиваюсь в его знания, что он сделает, я не знаю. Иногда объясняют, но это ничего не значит. Это неисправленность. Ну, пользуются этим как бы для психологических, ну, что в нашем мире. Но это совершенно не относится к получающему. Да.
0: Мне непонятна эта тема. Если человек сейчас ощущает хиссарон, ощущает, что я погружен в себялюбие, то есть недостаточно, чтобы он знал этот хиссарон, недостаточно, чтобы он чувствовал это. Он должен знать, что Творец может исправить ему этот хиссарон, должен знать, почему он находится в себялюбии, должен знать, что он сделает, когда ему исправят себялюбие. Как вообще можно знать эти вещи? Как я могу знать, что сделаю, когда мне это исправят? Я вообще не нахожусь там, у меня никаких для этого мерок.
1: Человека не требует ничего знать, кроме его кли. Но если ты просишь исправления и наполнения, то ты должен знать точно эти исправления и наполнения, чтобы они были у тебя. Иначе не называется, что ты просишь, иначе не называется хиссарон. Просьба называется, что ты точно выяснил, и ты знаешь, что это. Если только ты не находишься на уровне маленького ребенка, или на уровне зародыша у бара, или на уровне малыша, катана, и тогда просьба в соответствии с этим уровнем.
2: Да.
1: На духовном уровне, который называется убар, человек отменяет себя и не вмешивается ни во что, что приходит к нему. Он хочет быть только слитым в чистом виде. Вот и все. Но тоже слитым в чистом виде. То есть множество ступеней. Это 9 месяцев беременности, со всем вилтом, всеми мыслями, со всей путаницей, помехами, которые происходят с ним, над которыми он остается слитым. И из этого он растет. Он присоединяет к себе все больше и больше хиссарон. Присоединяет.
0: Если у человека тот же общий хиссарон, он чувствует, что вырос из этого состояния, чувствует, что это нехорошо ему, что это себялюбие, чувствует, что застрял внутри этого. У него нет способности различить.
1: Почувствовать, что я нахожусь в эгоизме, и мне плохо, это ничего. Тогда посмотри, есть много людей в мире, которые чувствуют, что они эгоисты, и мне нехорошо, и все. Это просто человек немножко более развит. Видит, что, допустим, он смотрит телевизор, как там люди умирают от разных катастроф, умирает с голоду, может почувствовать на себе, что его ничего не интересует. Пишет об этом в газетах, что человек ничего, людей ничего не волнует. Видимо, кого-то не волнует, что... Волнует, что он не волнует, что?
0: Нет, я говорю не об этом, я говорю о человеке, который учится здесь, идет по пути и хочет прийти к чему-то другому, хочет той самой прийти к духовности, которая сейчас...
1: Я хотел сказать, что в том, что ты говоришь, что я эгоист, этим ты ничего не определила особенного. Это знание, которое есть у многих людей, что когда я на лекции объясняю это всем, все согласны? Ну какая им разница на самом деле? Нет, ну они чувствуют тоже. Это рационально. И это воспринимается, видят, как тело функционирует, как все в нас функционирует, что действительно все исходя из любви к себе.
0: Как из этого места, также из точки, к которой я хочу прийти, к месту, которое называется духовностью, я не знаю точно, что это, но, видимо, это нечто вне эго. Как я из этой общей вещи и из нынешнего исходного материала начинаю делать и исследовать те авханот, те понятия, чтобы прийти к выясненной просьбе в такой форме, чтобы можно было...
1: Как я от того, чтобы быть просто эгоистом и чувствовать, что это так, выясняю дальше это кли. То есть углубляюсь в него с точки зрения, допустим, Шорош, Алиф, Бет, Гимл, дальше, то точно знаю все частности, все эти вещи. Кроме этого, изучаю эти свойства и вижу, что они представляют собой. Сказано, цвета выясняют келим. У меня нет никакого решения моим разумом, чтобы я смог проверить действительно, что это за кли желание получать. Я могу психологически, биологически увидеть, что это действительно так, да? Как клетки ведут себя, каждая себе во благо хочет это проглотить и сделать, так это законы природы. Или в психологии, так это человек работает. Но этого недостаточно для выяснения этого кли как плохого, как зло. И как зло не относительно того, что меня не волнует, что там в Африке умирают с голоду. А зло относительно Творца мне нужно. Так относительно Творца, где это относительность? Нужно раскрыть что-то свыше, чтобы это было против этого, и я бы чувствовал, что это относительно него. То есть окружающий свет здесь — это просто обязательно. Без него я не смогу углубиться в то, что, во что мне нужно углубиться, в мое желание, и проверить в нем все параметры его. Я не могу просто кричать, что мне плохо. Есть люди, есть такие люди нежные, они, может быть, смотрят, что ты убил муху, готовы убить тебя. До такой степени им плохо. Ну, так... Мы не говорим о том, что нам нужны свойства в отношении Творца, а их нет, кроме окружающего света. Этот параметр, окружающий свет, дает нам мерило из будущего мира. Я понимаю, что это не находится перед тобой, так что ты мог бы так увидеть и померить, и сделать что-то, но это так. Ты видишь, сколько мы не говорим, все-таки человек не чувствует, что это находится в его возможностях. Тебе говорят, тебе не хватает окружающего света, пожалуйста, возьми учебу, учись, чтобы у тебя было больше окружающего света. Ну, ты начинаешь учиться, забываешь об окружающем свете, и все. Нет связи, ты не видишь связи. Ты не видишь, что от этого приходит текст, связан с окружающим светом. Верно.
2: Кеннесси.
1: Денеси.
0: Бедный — это человек, который просит исправлений? Бедный — это человек, который просит исправления? Откуда он может знать, что то, что он делает, исправляет его? Как ему знать, что такое исправление? Как он знает, что ему нужно? Как он знает, что, по сути, речь идет о просьбе?
1: Если человек знает, что он должен сейчас просить, и что он просит, и знает, о чем просить, и кого просить, и... Если он не знает, он не называется бедным. Он пока еще не бедный, он не чувствует себя как бедный, потому что бедный — это сумма разного рода ощущения, которые, в общем, дают тебе это понятие «бедный». Иначе это не предшествует Давид, не предшествует Моше, потому что они просят как бы об излишествах относительно бедного. Ну, я хочу поблагодарить, я хочу получить ради отдачи разные вещи. Моше — это нецех Исраэля, Давид — это вообще ва-банк идет. Бедный — это начало работы.
0: А этап исправления? Как он знает, что ему нужно исправить?
1: Как он знает, это постепенно. Окружающий свет делает в нем разные ощущения. Но пока он не открыл все свойства с помощью окружающего света, этот человек не называется бедным.
0: И тогда он знает, что...
1: Мы пока еще не думаем о себе, что мы бедны. У нас есть, слава Богу, что-то. Мы можем удовлетвориться. Можем удовлетвориться, это не страшно. А чтобы привести нас к уровню бедного, подъемы и падения, и на каждом подъеме ты смотришь, я бедный, у меня есть, слава Богу, все. Потом ты падаешь относительно прошлого подъема, ты видишь, что это ничего нет у тебя, ничего. И так далее. И пока это не накапливается, должны накопиться две крайности в подъемах и падениях в достаточном виде, чтобы действительно они определили два этих конца, определили. Вы еще не знаете, вы не понимаете, что подъемы и падения разные. В категории разные, как сказать. В разных аспектах. То я в приобретениях опускаюсь, то в любви опускаюсь и падаю, то в радости опускаюсь. То есть каждый раз подъем и падение, они относительно чего-то другого. Мы не различаем это, но это так. В общем, потом, когда они накапливаются, то они приводят меня к правильному развлечению. Я внизу, и он наверху.
0: И по степени трудности они также меняются?
1: По степени трудности, конечно, изменяются. По степени трудности подъемы и падения изменяются до такой степени, что... Ну, написано... Раби из Ропшица, Большем Тове, что во время... Падение забывал алфавит. Алфавит смотрит на это до такой степени исторжения разума, что он не может прочесть. Не говорится, что он не может понять пшат или пардес. Потеря ступени, у них облачаются духовные ступени и материальные вместе. Потеря ступени — это просто, что нет даже возможности читать, не знают этих букв, не помнят, что есть такая вещь, как буквы. На больших ступенях разрыв между ступенями и разрез этот, это исторжение мухин, разума. А у нас нет. У нас как они живут, так и живут так дальше. Не страшно.
0: Тогда человек, по сути, знает, какое исправление ему нужно просить и что он должен получить.
1: Да. Человек должен знать на всех частностях своего пустого, на всех частностях своего пустого, в чем именно его пустота, что он должен знать о наполнении в конечном счете. Что должно быть? Да.
0: Человек, который находится на этапе страданий, сейчас у него есть горючее для молитвы и так далее. Чем он пользуется в тот момент, когда он вышел из этого этапа, и у него уже есть какое-то соприкосновение, что все в порядке, ничего не...
1: Нет, хуже, чем в состоянии, когда человек вышел из падения в какое-то как бы животное наполнение, слава Богу, все хорошо и прекрасно, и в порядке. Можно продолжать жизнь так. Если он определил свой порядок дня, приходит и учится, и все, то его ждет, конечно, снова какой-то удар в пути. Это понятно. Но если это удовлетворение до такой степени животное, что он не возвращается даже к учебе. Что нужно, как воспользоваться этим состоянием в таком виде. Мы говорим, что в каждом состоянии мы должны определять отношение к нему. Определить отношение к нему — это просто...
2: То есть
1: как мне определить, что это состояние, как это состояние связано с целью? Состояние, когда я в удовлетворении, очень трудно выйти из него. Очень трудно сдвинуть себя. Только с помощью того, что ты включишься в группу, ты хочешь или не хочешь, ты сдвинешься, потому что они обеспечивают тебя, тебе хиссарон. Ты находишься в животном удовлетворении, но тут есть много людей, которые в обратном состоянии, в неудовлетворенности и в душевном, и в духовном, и в животном. И тогда ты обновишь свои келим быстро. В одиночку, пока человек в одиночку перейдет из одного состояния в другое, время длится месяцами, пока состояние сменится, потому что он один. Да. Я не понимаю способ действия этого окружающего света, весь процесс.
0: Но даже если ты не понимаешь, как это действует, оно действует. Понимаешь, это не зависит от твоего понимания. Это зависит от того, что делают, как бык под ярмом и осел под поклажей, понимаешь? И у быка, и у осла нет большого разума. Но если они делают то, что нужно, этот под ярмом, а тот под поклажей, то все в порядке. И написано, что знает бык своего хозяина, да? И приходит к знанию. Посмотри, из чего? Из быка. Из свойства быка приходит к тому, что знает бык своего хозяина, к знанию. Знание — это соединение. Как это может быть в этом мире? Ты видишь, что в нашем мире такую вещь, чтобы бык знал своего хозяина? В духовном это буквально знание. Разум вообще не нужен.
1: Разум мешает?
0: Нет, он не мешает. Не создано ничего, что мешает. Разум не мешает. Но правильно им пользоваться — это проблема. Нужно много разума, чтобы правильно пользоваться разумом. Да.
1: Даю только этот переход. Я хочу изучить Творца.
0: Ты хочешь?
1: Поглотить Творца.
0: А что значит «проглотить»? Использовать для своего наслаждения. Ты хочешь, чтобы Творец служил тебе.
1: Хочу быть как он.
0: А потом ты как-то приходишь к состоянию, когда хочешь служить ему. Да? И все. Как происходит этот переход между тем и этим? То есть кто дает тебе этот переход? У нас это называется, буквально на ступенях это называется исправлением посредством света Абсаг. Это тоже желание, которым ты хотел наслаждаться. Теперь то наслаждение, которое ты хотел получить от него, посредством него, ты также хочешь тоже наслаждение получить от него, но чтобы он почувствовал от этого наслаждения, потому что он хочет этого, потому что ты хочешь, чтобы так произошло с ним. Но, как сказать, ты используешь тоже кли, тоже наслаждение, тоже кли, но ты добавляешь намерение, ты не изменяешь само кли. Твоя проблема в том, что тебе кажется, как будто ты перескакиваешь в чем-то, а кли, каким было раньше, таким и остается. Если бы ты раньше знал его, и что ты хочешь наслаждаться им и получать от него, это называется клипа. Теперь ты превращаешь это в святость только посредством намерения. Нет между клипой и святостью ничего, кроме одного намерения. Поэтому они называются двумя ограничивающими системами, находящимися одна против другой. Это очень просто. Чего не достает? Чтобы пришел свет свыше посвятил мне, и я перескакиваю слева направо. Просто у меня нет в этом никакой власти. Если так придет воздействие свыше, готово.
1: Это всегда происходит в группе?
0: Да.
1: Как можно все-таки связать это с группой? Сейчас.
0: В группе я не могу получить исправление от группы.

0: От группы я могу получить только взаимовключение.
1: В
0: моих товарищах нет цветов, чтобы я получил меру исправления, которая есть в них, и также, чтобы я это получил. Нет, взаимовключение между нами — это взаимовключение, как в душе Адам Ришон, которую мы изучаем. Это взаимовключение в келим. Но чем больше у нас келим, чем больше хисранот накапливаются и становятся большими, больше требуют исправлений, правильных вещей. Тогда свыше приходит Ормакиф, окружающий свет, и быстрее исправляет в конечном счете общее желание, а не какое-то частное маленькое желание. Представь себе, если сейчас кричат из-за увольнений, из-за там рабочих мест и всяких таких вещей в стране. И раньше тоже были такие вещи, но этого не было в массах. А теперь это доходит до такого состояния, понимаешь? Если это случится, допустим, еще с несколькими тысячами людей, то правительство падет. Очень просто. Количество желания переворачивает тебе всю реальность. Поэтому кричишь ты один или кричит тысяча — это разное.
1: Все?
0: Все?
2: Как определить отношение к состоянию, которое не связано с целью? Ребенок, например, болеет. Или суд. Как это связать с целью?
0: Если я нахожусь в каких-то бедах в этом мире, допустим, не дай бог, ребенок болен, или у меня есть какое-то разбирательство в полиции или в суде, возможно, такие беды, которые не дают нам покоя. Тогда я должен понять, что в этих вещах есть форма, направленная к цели. Я обязан, с одной стороны, заниматься именно уровнем этого мира, идти к адвокату, делать возможные действия, которые принято делать в этом мире, потому что через эти системы Творец устроил свыше, что мы должны исправляться. Это первое. Второе. Внутри всех этих систем я должен видеть, откуда я это получаю, от кого я это получаю, и намеренно в связи с ним выполнять все эти действия. Когда я иду к адвокату, сижу с адвокатом, я знаю, что получил это от Творца, и также получил от него приказ через адвоката. Это может быть не еврей или светский человек, неважно, кто это и что, заниматься этим. И все. Тут есть две вещи. Этот мир, в конечном счете, такая оболочка, система, что на нашей ступени я обязан принять все эти законы этого мира. Даже законы неестественные, не природу. Природу и... Конечно, потому что природа в гематрии Элоким, Творец. То есть это буквально в прямом смысле, в прямой форме действия Творца. Но даже не законы природы, а искусственные законы, которые люди придумали. Законы государства, суд, все. Возможные. Я обязан пользоваться ими, так, какие они есть. Все. Каковы они есть. И понимать, не понимать, а думать и быть связанным с Творцом, который находится внутри этого. Тогда ничто у тебя не отменяет одно, тогда одно у тебя не отменяет другое. А тот, кто убегает от этого, не использует то, что ему дали для продвижения. Поэтому написано «не отделяйся от общества». Врачу дано право лечить и всякие такие высказывания. «Среди народа своего я обитаю». Человек обязан буквально использовать все системы, которые находятся перед ним. А не то, что это мне нравится, а то мне не нравится. Нет такого. Ты определяешь. И в соответствии с тем, как ты справляешься, свыше, соответственно, дают тебе также те или иные условия или случаи. Поэтому не надо убегать от этих вещей. До такой степени, что
1: Лиребия Ямод Музар.
0: Рабашу было очень странно. Ему не было странно, он это понимал, но как бы, почему люди не платят налоги? Почему они убегают от уплаты подоходного налога? Потому что в духовной форме ты используешь имеющиеся системы, и все.
2: Даже если ты уверен, что это не правильно?
0: Не то, что ты уверен или не уверен, а если ты не идешь и не используешь прямо все законы, тогда ты как будто не ладишь с ним, с Творцом, который так это установил перед нами. У него были очень трудные случаи. Зайти в магазин и спросить, сколько это стоит, запрещено. Намереваться кому-то что-то дать, но дойдет это до этого или не дойдет, всякие такие расчеты. Он обязывал в таких вещах, можно также фейгу спросить. Он от нее тоже этого требовал. Не требовал, но говорил, что так не делают, а так да. Эта честность у него иногда была болезненной. Видно буквально. Так не делают, понимаешь? Я говорю ему, но если ты будешь брать пример с того, что происходит в обществе, то хотя в обществе в книге написано так-то и так-то, но в обществе делают иначе. Так идти в соответствии с законом, который есть в книге, или в книге, ты знаешь, как американские законы, у них там запрещено ходить со слоном по улице, понимаешь? И закон такой существует, понимаешь? Ну или что-то такое.
1: Так
0: следует этим законам или следует законам такими, которые они есть сегодня, только забыли их записать? Но это отдельная тема.
2: На таком уровне.
0: У тебя нет с этим проблемы, верно? Ты человек прямой, простой. Продолжай.
2: Вы сказали... Наша проблема, что это даст, если у меня нет хисарона? Что даст мне то, что я помню?
0: Если человек вдруг находится в таком моменте, что нет хисарона, нет ничего, все в порядке, или я настолько запутанный такой, ну, жизнь проходит. Большую часть времени мы так чувствуем. Или мы не чувствуем, что находимся в таких состояниях. Тогда только привычка включаться в группу. Привычка. Она вводит его во всевозможные действия группы, и тогда он получает хисарон, и тогда обновляется. Потому что ты не ловишь себя в течение всего дня на том, где ты находишься, в какой внутренней части. Ты просто проходишь это так, вот мгновение к мгновению, и все прокручиваешь это. Только привычка быть связанным с группой, со всем вместе внутри них, меняет тебя. Иначе время буквально стирается. Прошло и прошло, и еще день, и еще день, и еще день, а ты все еще не получил никакого обновления. Пока у тебя изнутри обновится решимо, только посредством твоих сил, когда свыше есть небольшое изменение общих цветов, общих. Жди еще сотни лет, пока что-то произойдет. Поэтому я снова говорю, это должно быть в привычке, что мы делаем и действуем. У каждого есть какая-то группа, которую он обучает, есть постоянное собрание товарищей, есть трапезы, здесь об этом говорят. Каждый раз нужно устанавливать всевозможные вещи. Но больше всего влияет то, что ты находишься внутри группы, которая влияет на тебя. Не то, что ты идешь обучать кого-то, и не то, что ты делаешь там какие-то свои дела, или даже на кухне что-то делаешь, а то, что ты находишься под воздействием товарищей. Под воздействием товарищей. И все.
2: Наше состояние может быть противоположно. Мы привыкли быть в группе, и тогда это

0: Сейчас, друзья, подведем итог, как мы впечатлились от урока, что мы берем в работу в десятке, 6 минут, семинар, пожалуйста.
1: Ого. Эх, это расшабно мя шивур.
2: И как мы впечатлились уроком, Рав нам просто дал Тору жизни, то, что нам Рав дает, это Тора жизни. Как человек должен продвигаться из своего животного состояния, из точки в сердце, как ему продвигаться, так к духовному, к Творцу. Только с помощью группы, только с помощью хисаронов, которые ты получаешь. И тогда время не затягивается, ты продвигаешься, получаешь хисароны.
0: Да, и мы читали, что прежде всего мы должны прийти к молитве бедного. И Рав сказал сейчас, что именно через то, что мы просим все время окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, мы приходим к молитве бедного. Не забывайте об этом, все время поддерживать друг друга, только об этом думать, что из всего... Теперь был такой разговор. Из всего можно просить свет, возвращающий к источнику, который приводит тебя к настоящей молитве.
2: Да, я также послал Ноаму этот отрывок, где он говорит о бедах, проблемах, адвокате. Да, так и это... Он пишет, что нужно это понимать, что в этих вещах есть форма целенаправленная. С одной стороны, я обязан заниматься этим на уровне этого мира, а с другой стороны, Творец дал мне это свыше, это состояние.
0: Я впечатление от точности Рава по поводу молитвы. Я записал то, что он сказал, что знать, к кому я обращаюсь, что я прошу, и что у него это есть, он хочет обеспечить это. И тогда есть клик между дающим и получающим. Что вдруг в первый раз, когда я услышал, так сколько нужно быть точным, и ты правильно направляешь молитву, не так, только взрываться. И думать тогда, как я делаю это с десяткой, как мы вместе уточняем нашу просьбу.
2: Я продолжу Амита. Просьба. Что такое просьба? Это когда ты выяснил, что тебе нужно, все детали, все свое пустое кли. И тогда ты можешь обратиться. И что я еще взял? Окружающий свет дает нам возможность меры будущего мира. И самое важное, что привычка включения в группу — это то, что тебя меняет. Что в любом состоянии, неважно, ты должен выработать привычку все время возвращаться в группу, и это верное место для успеха.
0: Да, урок очень сильный, продолжая товарищи, действительно, как мы слышали, что хисарон, этого недостаточно, нужно быть правильные требования, что именно мы хотим. И Рав объясняет, что мы сейчас не входим в выяснение, что надо делать. Это все благодаря нему. И мы должны понять, что он действует согласно своим законам. Мы только требуем его. Это ощущение, это просто в десятке. Мы чувствуем, что действительно друг от друга мы продвигаемся, приближаемся. Как это в конце приходит, действует на нас. Просто все в наших руках.
2: Молитва нищего, для того, чтобы прийти к этому, молитва нищего. Молитва нищий в чем? Нищий в знании, знание высшего. Когда человек глядит на этот мир, на действительность, видит, что нет никакой связи у него с добрым товарищем, добро, с отдачей, но ему не достает этого. И это молитва бедного, что он просто он беден свойством отдачи, нет у него ничего. Это первая молитва, которая принимается и определяет все остальные молитвы. Человек должен выработать эту молитву бедного, прежде чем к чему к нему приходит. С чем, для чего, чего он хочет достичь во всех этих своих действиях. Все это находится в молитве бедного. И каждый человек должен сосредоточиться на этой

0: до учебы, это порядок важности, который он делает. Тут есть очень многое.
1: Как обрести к молитву бедного, что является первой молитвой? Здесь он говорит, видеть этот мир, что этот мир — это, в общем, оболочка. Оболочка, что это значит? Что все, что я вижу и переживаю в этом мире, это чтобы понять, что Творец находится внутри. И тогда я могу прийти через это действительно к правильному хисарону и к истинной молитве. Как мне это сделать? Под чем? Под воздействием товарищей, как он сказал. Важнее, чем тот, кто кого-то обучает, или твои какие-то вещи, что больше всего влияет, именно быть с товарищами.
0: И еще одно очень важное понятие, которое Рав сказал, как бык под ярмой, как осел под поклажу, когда человек использует это себя так, что Творец его ведет, он готов, чтобы Творец его вел, и тогда он как бык под ярмо, так он должен работать.
2: А сейчас, друзья, перейдем к следующей части урока.

0: Мы изучаем учение 10 сферот, второй том. Мы изучаем шестую часть, 20 пункт. Прочитаем 20 пункт в Ари и войдем в урок с Рабашем. 20 пункт Ари. И это произошло, как сейчас поясняется, таким образом, что света Озон распространились до Шиболит Закан, и света Хотем Пе также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем де Ак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их 10 никудот, 3 первых из них берут, как известно, свет из распростершийся от Истолкут Айн Вахаб и от их места до места их соединения в Шиболит Закан, и получают их только в Шиболит Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболит Закан и выше, а семь нижних никудот берут только то, что распространилось от Истолкут в святах Хотем и П от Шиболит Закан и ниже. Как известно, так как Хотем доходит до Хазе, а П до Табура, но не до Шиболит Закана и выше. Перейдем к уроку Рабаша. Там светит и только соединяет, поэтому атик называется отдаленный от постижения, поэтому третья стадия средняя. Я слышал для себя нечто новое. Есть третья стадия, которая является средней, и есть третья стадия, которая представляет собой разницу между одной и другой. Это третья стадия или нет? Да, но ее не постигают. С этой точки зрения она называется средней. И с одной стороны она получает только вторую стадию, а с другой стороны это третья стадия. Но со стороны самой третьей стадии не как третья, ее невозможно постичь. А если третья стадия находится в мире Ацилут, тогда ее постигают. Что означает через экран? Она взяла путь экрана. Какой путь есть у экрана? Вторая стадия? Тогда свет светит не иначе, как через вторую стадию. Теперь, если мы говорим, что совершается зивук в Рождесак, то, что называется волосами, не ради него самого, но где совершается этот зивук в сак? Получается, что от Инаем ниже называется гуф, подобно гуф, который находится внизу, под уровнем П до Гальгальта. Получается, что свет проходит через то место, через Ахаб, то есть он уже взял путь Ахаб, называется гуф, а не рож. И это то, что говорится о нижних, о никудим, и они такие же, что значит то же самое, что там есть Гальгальтовый Инаем и Ахаб. Получается, поскольку он проходит через то место, он берет их путь, когда Ахаб уже находится ниже экрана. И уходит, как я и говорю, Ахаб называется Гуф, и Гуф де Гальгальт называется Мацили, источник. Для кого? Для порцов Ахаб. Также эти Ахаб, которые уже являются Гуфим, уже называются Создатель для мира Никудим, Мацили. Это Гальгальта, называемая Гуф. И стадии Далит Гима, которая выходит сейчас на Зивук, на облачение на Далит Гима в Гальгальта и называется Рож. Она называется светами, предшествующими Килим, то есть Рожды Аб, как корни Килим. когда он достигает своих келим от хазе и ниже, и уап уже получают зиву, который совершается в педе гальгальта, они уже хагаты, это свята гуф, а это свята рож. И об этом что ты спрашиваешь? Быть решимо. Вот получается же, если я спрошу себя, в чем разница между Далит Гимл, который находится в Хагат де Гальгальта, и Далит Гимл, который есть в Рош де Ап, это Рош, а это Гуф. Рош рассматривается как тот, у кого еще нет Келима Гуф, называется тот, у кого есть Келим. Рош называется святами предшествующим Килим, нет постижения в Рош, тогда как от Хазе и ниже до Гальгальты находится Гуф де Ап. Кроме этого нет, только это мы можем различить. Результат этого нужно изучать, это называется различие. Здесь подразумевается, что уровни Далит Гимл, которые есть в Гальгальте, это те же Далит Гимл, которые есть и в Ап. И мы учили, что более высокая ступень выше нижней ступени, если так, Малхут ступени Кетер, выше, чем Кетер ступени Хухма. Если так, я спрашиваю, разве Малхут уровня Хухма, которая есть в Ап, выше Малхут уровня Хухма, которая есть в Ап, это одно и то же, тот же уровень. Что ты спрашиваешь? Какая может быть другая возможность? Если я говорю, что Малхут и Гальгальта выше, тогда Малхут уровня Кетер выше, чем Кетер уровня Хухма. Это называется иначе. Малхут четвертой стадии. Уровень четвертой стадии выше, чем Кетер уровня третьей стадии. Мы начинаем страницу 18, первый столбец, три первые сферот в них. Что написано выше? Вторая строка, три первых из них берут, как известно, свет, распространившийся от Истаклюта Айн-Вахапи, от их места до места их соединения в Шиболит Закан, как известно. Так он говорит здесь, ниже. Ты уже знал, что три уровня считаются в каждом парцуфе, продолжающимися от света Инаим, из Зивуга, который был в свете Инаим, на Бет-Дейт Лапшута Алиф Давиют, мы рассматриваем три различия. Две ступени, Рош и Гуф, считаются как 10 сферот самого Рош. Мы делим их на две пхины. Гальгальта и Инаим — это Рош, и Ахаб Гуф. Это из Ацмцумбет, поэтому Ахаб уже называется Гуф. А третий уровень, третье различие, это буквально Гуф, даже со стороны седьмой стадии Авиюта, даже со стороны корня первой стадии, которая является цимцум алиф, также рассматривается как гуф. Аналогично тому, как мы выяснили в соседнем абзаце относительно саарот дикна, и точно таким же образом подразделяется также никудим, начинает объяснять там. Итак, первая ступень никудим, которая является их уровень гальгальта и инаим, то есть рош, десяти сферот де рош, называется Исраэль Саба и Твуна. Ее место выше Табура до Хазе. И они выше, говорит Ари, что весь свет, протянувшийся до Табура, даже несмотря на то, что он из ступени Инаем был поглощен и включен в Акудим, и потому не проявлялся. И увидишь там, что Ари подчеркивает, что даже несмотря на то, что он из ступени Эйнаем, то есть вышел на Зеву, который был в Эйнаем, что является Цимцумбет, все равно относится к Акудим, а не к Никудим. И причина этого в том, что авиют экрана совершенно не действует в то время, когда используется снизу вверх. И так как этот Ишсут является ступенью настоящего Рош Никудим, то есть Гальгальта Инаем, так что экран общего авиюта второй стадии и четвертой стадии стоит внизу в Никве Инаем де Ишсут, который является местом точки Табура, поэтому в нем не действует никакой признак объединения с четвертой стадией. Поэтому он считается ступенью Акудим, как Саг, в котором видна в ком в Саг, только вторая стадия Давиют, и нет в нем никакого признака Авиюта Никудим, который смешалась там из-за Дали Давиют, что ниже Табура Даак, что и называется для нас Цимцумбет. Ари говорит об этом, был поглощен и включен в Акудим, и потому он незаметен. Итак, прояснилась первая ступень Парцуфа Никудим, называемая Ишсут, и она включена в Акудим, несмотря на то, что вышла на Авиют Пхины Алев. Вторая ступень Парцуфа Никудим — это ступень Ахаб, выходящая наружу из Рош и считающаяся его Гуф, так как является получающей и одевающей свет, протянувшийся из Никвы Инаем, как это объясняется выше, во второй ступени Дикны, называемой Шиболет Закан, являющейся местом собирания для святов де Ахаб в месте их выхода, который называется Рош, здесь уже называется Гуф. И запомни, и пойми эти внешние Ахаб, которые на самом деле являются истинными Биной, Зерампин и Малху де Рош, то есть Ахаб де Рош, в соединении с Кетером и Хохмой, которые имеются в первом Рош, называемом Ишсут. Но лишь с точки зрения получения света и Наем они вышли из Рош и стали Гуф, и поэтому они называются все три первых сферот. Кетер Хохма Бина Никудим называется вторым Рош по отношению к Ишсут, который называется первым Рош. И этот второй Рош, он Рош Никудим, называемый в общем виде Гарда Никудим, которые являются Кетером, Аба и Има. Но первый Рош, то есть Ишсут, считается Акудим, а не Никудим. Он объясняет то, что говорит Ари. Свет третьей стадии в пункте 19, и он обязателен, потому что когда спускается и распространяется свет Айн вниз через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в светах этих Ахаб, и он втягивает оттуда и берет из них свет для нужд создания Келим Никудот, и берет из трех светов, которые являются Ахаб. Как в Цимцум Алиф, где место зевуга в П, и нижний получает от П и ниже. Так и здесь, в Никудим, где зевуг был в Инаем, тогда они получают от П, от Инаем и ниже в Ахапе. Это первое. Еще он добавляет нам, как мы учим в САК, что Ахап уже называется Гуф, так как в мире Никудим, который вышел из этого места, также и у него Ахап называется Гуф. Еще он говорит нам, что эти Ахап, он хочет нам намекнуть, что они сделали, не сделали никакого окончания на Рош Саак, поэтому он намекает на них, называя их волосами, саарот. И эти саарот он разделяет Рош ступени, в которой нижний, когда не облачается от места зевуга и выше, называется саарот Рош. Тогда оттуда получает нижний от П ниже. Здесь называется от Инами ниже саарот Дикна. Тогда я знаю, что так же, как мы учили, что А получает от П ниже Гальгальты, также он получает от Ахапа, от Саарот Дикны, мир Никудим. После этого он объясняет нам еще один момент, что свет, который вышел из Инаим, нижний мир Никудим получает, получая его от Саарот Дикны, Саарот Дикна делится на три части. Рош Саарот Дикны, Ахап Саарот Дикны относится к Цимцум Алев. Ахап все еще называется Рош. Только со стороны Цимцум Бет Ахап называется Гуф. А семь нижних Дикны, даже по отношению к Цимцуму Алев, также рассматриваются как Гуф. Эти саарот Дикна, от которых гарды Никудим должны получить тот свет, который спустился вниз, он разделяет их. Парцуф Дикна, саарот Дикна, которые вышли из Рош Десак, приходят вниз, чтобы мир Никудим получил их, так же, как мир Ишут получает сам Рош саарот Дикна, называемую тремя первыми исправлениями Озен, Хотем, П, от места их выхода ниже Озен, ниже Рош, верхней губы Сафа Илюна и света, находящегося в Сафа Илюна. После этого он говорит об Ахап Саарот Дикна, Шиболи Тазака, находящейся ниже П. И в материальном мы видим, что это все еще относится к Рош. Он считает загул только со стороны Цимцум Бет. Третье. Семь нижних сферот от мира Никудим получают от верхней и нижней части Саарот Дикна, которые были пхиной гуф, и даже со стороны Цимцума Алев тоже.
1: На этом все. Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, изучаем статью поручительства Бааля Сулама. Мы будем читать труды Бааля Сулама, 390-я страница в книге на иврите. Сегодня мы прочитаем пункт Каф-Бет, а сначала прочитаем Каф-Алев, то есть 21-й пункт, потому что 22-й пункт — это продолжение 21-го пункта. Мы читаем труды Бааля Сулама, 394-я страница на иврите, статья поручительства, 22-й пункт. У кого нет книги, есть на сайте учебные материалы. Два слова о том, что мы проходили на последнем языке две недели назад. В 19 и 20 пункте Бааля Сулам говорит о двух подходах, как бы две точки зрения. Есть подход Раби Элазара, сына Раби Шимона, который утверждает, как бы, что не только весь Исраэль ответственен друг за друга, но весь мир должен зайти в поручительство. А потом в 21 пункте, это последнее, то, что мы изучали, Бааля Сулам говорит о том, что он очень четко высказывает, оказывается, что мир судится по большинству, и высшее управление не считается с отдельным человеком на личном уровне, а расчет идет на всех вместе, высший свет воздействует на всех вместе, как на одну систему. Это с одной стороны. Но с другой стороны, он объясняет, что есть деление, есть порядок исправления, и роль народа Израиля — подготовить и вымостить, проложить путь всему человечеству, чтобы исправить намерение ради получения, на ради отдачу. И тогда он говорит, что хотя Творец не считается с отдельным человеком, но отдельный человек может склонить мир либо на чашу вины, либо на чашу заслуг. И известный пример он приводит, что каждое кунжутное зернышко, которое кладет человек на чашу весов, решает, склониться эта чаша на чашу заслуг или в сторону вины. Обо всем об этом мы говорили, но давайте сейчас мы снова прочитаем 21 пункт и 22 пункт. 21 мы читали две недели назад. Но я думаю, что, может быть, не все помнят, и поэтому мы прочитаем 21 пункт, потом снова 22 пункт, и потом послушаем Рава, и будем продвигаться. Итак, мы читаем в десятках 21 пункт, который есть у вас в учебных материалах. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг, так что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему, велико и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим, как сказали Исраэль». Тогда как до этого, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться от принятия ярма
2: Творца.
3: И он говорит: исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса, как взвешивающий кунжутные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес, Ведь нет сомнения, что каждая из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без него вес бы не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Ибо если бы не его деяния, веса бы не хватило.
1: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль поручитель друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, которое наступит в грядущем будущем, а мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору. 22 пункт. И потому Раби Элазар, сын Раби Шимона, опирается на Писание: «Один грешник погубит много добра». Ведь уже выяснилось выше в 20 пункте, что чувство воодушевления, возникающее у человека во время занятий и заповедями между человеком и Творцом, в точности равно чувству воодушевления, возникающим у него во время занятий заповедями между человеком и товарищем.
3: Ведь все заповеди он обязан исполнять лишма, без всякой надежды со стороны эгоистической любви. То есть никакое свечение и надежда не возвращается к нему из-за этих его трудов в виде компенсации или уважения. Ибо здесь, в этой высокой точке, соединяется любовь к Творцу и любовь к товарищу по-настоящему в одно целое. Как сказано в статье «Дарование Торы», получается, что он вызывает этим определенную меру продвижения по лестнице любви к ближнему во всех жителях мира в целом. Ведь та ступень, которую этот человек вызвал своими делами, будь ее мера больше или малы, в конечном итоге в будущем присоединится к перевесу мира на чашу заслуг, ибо и его лепта была внесена и присоединяется там к перевесу, как сказано выше в 20 пункте. Как следует в аллегории о взвешивающем кунжутные зерна, где говорится о совершающем один грех, означающий, что он не может одолеть и подчинить грязную эгоистическую любовь, и потому пускается в воровство и тому подобное. Получается, что он склоняет себя и весь мир на чашу долга, ведь при раскрытии грязи эгоистической любви низменная природа творения вновь усиливается, и выходит, что он отнимает отдельную меру от конечного перевеса чаши заслуг, подобно человеку, который снова забрал с чаши весов то единственное зернышко, которое положил туда его товарищ. Получается, что в этой мере он вновь поднимает чашу долго немного вверх, и выходит, что он возвращает весь мир назад.
1: И вот слова его: «И один грешник погубит много добра», то есть из-за того, что он не мог преодолеть свою мелкую страсть, он вызвал скатывание назад духовности всего мира. Снова 21 пункт. И вот сказал Раби Элазар, сын Раби Шимона, что мир судит по большинству. Он имел в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и сказать: «Сделаем и услышим», как сказали Израиль, тогда как до того, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться принять ярмо Творца. Итак, друзья, мы прочитали 21 и 22 пункты, и в 22 пункте есть выражение, которое Баля Слам использует, что один грешник погубит много добра. Давайте посмотрим клип номер 3, где Рав очень подробно объясняет нам вот это высказывание. Пожалуйста, клип номер 3. Зор сказано, что один грешник погубит много добра, и он не смог преодолеть свою маленькую страсть, и привел к тому, что весь мир задержался в своем духовном развитии. Кто это грешник?
3: Кто это грешник?
1: Что такое маленькая страстишка?
3: Неважно, какая причина, но если ты отрываешься от группы, от товарищей, то, что, от того, что ты хочешь сделать им что-то хорошее, и молиться за них, чтобы они удостоились всего, что необходимо со стороны Творца, как и говорили вчера. Ты вчера был? Да, был? А, ты был с нами? Был с нами, но не здесь. Так вот, мы вчера говорили о том, что... Самое чистое обращение человека, чтобы оно было по-настоящему ради отдачи, какое это обращение? Попросить Творца, чтобы помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их, и таким образом получил наслаждение. Или раскрылся в них, и это то, что дает ему радость. То есть я молюсь за них, чтобы они образовали исправленное кли, и Творец раскрылся в этом кли, то, что дает ему наслаждение. Ну, так мы и работаем.
1: Да, но что это за грешник? Это мы или это весь мир?
3: Нет, да никто не грешит. Вообще никто в мире не грешит. Только мы. Только те, кто получили возможность, те, кого привели к месту и сказали «возьми», вот с этого момента и дальше начинается расчет. Тебе открывают твой счет в магазине. Но с этого момента или тебе записывают в плюс или в минус, или ты тут же оплатил все на месте. Это твое дело. Ты можешь заранее вложить какую-то сумму.
1: Кто такой грешник? Что значит «грешит»? Да в чем я грешу?
3: Само слово «грех»? Грешит от слова «грех».
1: Нет, ну я прихожу сюда, я пришел учиться. Как я могу согрешить?
3: Грехом называется «ради получения».
1: Он говорит, один грешник погубит много добра. Какой грех я совершаю, когда я прихожу сюда учиться? Я падаю, поднимаюсь, да? Ну в чем мой грех?
3: Тебе дана возможность соединиться с нами. Так? Выполнить какую-то работу, подвести их к объединению, сделать, чтобы у Творца было место для раскрытия и наслаждения. А ты это не делаешь, и вместо того, чтобы сделать то, что на тебя возложено, ты приводишь к тому, что было бы хуже и им, и Творцу. Это называется грех, грешить.
1: Я должен понять, что значит «возложено на меня», «я прихожу сюда». Что я должен делать?
3: Не-не-не, это не называется учеба. Учеба у нас называется «научиться, как объединяться». Учиться, как объединяться — это значит учеба. Мы это изучали в статье «Дарование Торы», сейчас мы изучаем это в статье «Поручительство». Мы должны быть объединены в сеть, подобно как она дана нам свыше. Нам нужно то же самое образовать снизу. Этим мы завершим наше исправление. Давайте сейчас проведем семинар. Как мы можем помочь друг другу не быть грешниками, не грешить? Как можно помочь друг другу не грешить, 6 минут.
1: Как мы поможем друг другу не быть грешниками? Мы слышали, что Рав говорил о том, что чистая молитва, чистое обращение человека — это ради отдачи. Попросите Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их и исправил. Мне кажется, что это роль нашей десятки — прийти к состоянию, то, что товарищ требует. Это и есть молитва бедного, что это для него важнее всего остального. Как прийти к этому? Чтобы пусть Творец поможет в этом.
3: Ну, мы получаем каждую возможность объединиться. Очень легко взглянуть на товарища и увидеть, что мне нужно делать. Мне нужно быть в намерении, то, чтобы не убегать в себя, чтобы оставаться в десятке и чтобы помогать им, тоже отменить себя перед силой десятки, чтобы никто не остался в желании получать, а были бы все объединенными.
1: Да, нужно молиться, чтобы товарищи доставляли наслаждение Творцу. Это не связано со мной. Чтобы товарищи действительно смогли постичь Творца, доставить ему наслаждение.
3: Да, это зависит от того, что мы выстраиваем между нами, какое окружение. Он объясняет в отрывке, когда человек находит в любом случае в эгоистической любви, но как он может из этого выйти, это уже вопрос. И тут мы помогаем друг другу выстроить любовь к товарищам и поручительство между нами. А без этого как человек может сделать что-то выше своей природы?
1: Да, человеку дали окружение, книги, рав, у человека есть высшая ступень, а он сосредоточен на себе. Как я достигну, как я приближусь, как я раскрою Творца, как я стану ближе к Рабашу. Он не смотрит ни на кого, кроме себя. А нужна вера выше знания, чтобы цель была важнее, чем то, что я получу там что-то. Невозможно из этого выйти. Человек не может из этого выйти. Но человек может молиться, чтобы у него была сила выйти из себя и молиться за товарищей.
3: На все выяснения и путаницы. Это важность. Вокруг важности товарищей, с которыми я выполняю работу, как рассказал на уроке, что, в общем, прийти к молитве бедняка — это то, что я хочу, чтобы то, что должно быть изменено внутри меня, прийти к кли отдачи и потом продолжать.
1: Да, было хорошее выяснение с Цвик. Он спрашивает, что такое грешник. Я прихожу сюда, все делаю, что нужно, учусь, и вдруг я называюсь грешником. Раф объяснил очень хорошо. Он сказал, никто в мире не является грешником, но ты уже пришел сюда, и ты получил возможность от Творца. И если ты не молишься о том, чтобы товарищи продвигались, а молишься о себе, ты являешься грешником. То есть на что ты направляешь свое желание, и тогда ты получаешь желание Творца не грешить.
3: С другой стороны, хорошо бы почувствовать, что я грешник, тогда я смогу попросить, и чтобы войти в сердце до костей, прочувствовать, что такое грешник. Как Гади сказал, что нам дана возможность выполнить работу, а я не молюсь ни в молитве за товарищей, ни везде вмещаю свое «я», заботу о себе. Чтобы был трепет, страх от того, что я могу согрешить. Тогда мы сможем выйти из этого и помочь товарищам, как положено.
1: Да, он написал, как будто бы тебе открывают сейчас счет в лавке, записывают долги, все твои продукты, которые ты покупаешь, и вдруг все записывают, записывают тебе. И это большая возможность войти в такое место. И я не знаю, как мы сделаем это в нашей десятке. И как Сеня сказал, дай Бог, чтобы мы чувствовали это каждое утро.
3: Лишь только тот, кто в пути, может видеть нас, свою низость, желание получать и просить об этом исправления. Это очень большой подарок. И с другой стороны, это неприятно. Но товарищи помогают удержаться в пути, оставаться сфокусированным на цель, не пугаться всего, что раскрывается, и не бояться просить исправления.
0: Да,
1: это трудно, но это наша работа — просить за товарищей о товарищах, а не о себе. Итак, друзья, в очень конкретном объяснении Рава мы слышали такое высказывание, что обращение, самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это попросить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы он соединил их и исправил, и чтобы от этого он получил наслаждение. Я молюсь за них, чтобы из них вышло исправленное кли, и чтобы Творец раскрылся в этом кли. И это доставляет, чтобы это доставило ему наслаждение. Давайте удерживать эту мысль сейчас и послушаем еще клип Рава в пятом отрывке.
4: В
1: последних двух абзацах Бар Асулам пишет, он берет крупицы усилий товарища и кладет на чашу весов. Я понимаю, что этот грешник, который это делает, это я. Тем, что я недостаточно вкладываю в десятку. Как убедить себя и что должно подействовать на меня, чтобы я, по крайней мере, не забирал с этих весов. Я уже не говорю о том, чтобы я клал, но, по крайней мере, чтобы не забрал.
3: Всякий раз все больше и больше включаться в то, что пишет Бар Асулам. Говорить об этом с товарищами. И стараться. Нечего тут чего-то добавить. Это работа в сердце. Чем больше будешь об этом думать, тем больше сможешь реализовывать.
5: На последнем абзаце.
1: И он пишет в последнем абзаце Бар Асулам, что человек не смог преодолеть свою маленькую страсть, этим он привел к тому, что весь мир откатился назад в своем духовном развитии. О каких страстях он пишет?
3: Ну, это все мысли ради получения, все то, что отключает себя от работы в группе. Когда ты не думаешь о товарищах или думаешь о них меньше, чем о себе. Главное — это объединение. Передать Творцу объединение между нами, чтобы он раскрылся и порадовался. Вот и все.
1: Из 8 миллиардов человек, как может быть, что есть один человек, который не смог преодолеть свою страсть и откатил весь мир назад?
3: Да, абсолютно каждый, конечно. А почему ты думаешь, что если есть один, я тебе говорю, все, кто отталкивают духовное продвижение, хорошую связь между людьми, правильное отношение к жизни и к Творцу, и погружены в свою личную эгоистическую любовь. Более того, хотят из всего этого еще и навредить другим. Это раскрытие зла, которое присутствует в общем кли Адама Ришона. И сейчас это раскрывается как раз одно относительно другого. Чем дальше мы продвигаемся к окончательному исправлению, тем больше эти проблемы будут все больше и больше. Одно соответствует другому. И войны, ненависть, отторжение, все будет раскрываться все больше по мере приближения к окончательному исправлению. Будет все больше, будет очень большим. Чем больше раскрытие желания получать, тем больше в соответствии с ним и раскрытие всех проблем. Но мы это пройдем. Не думайте об этом, думайте о том, что мы должны делать здесь и сейчас.
1: Рав, но ведь человек не может исправить свое включение во все эти миллиарды. И еще сколько душ не в этом мире. Так как, почему дали исправить это?
3: Человеку дано исправить его взаимовключение со всеми душами со всего мира. Именно так.
1: Но ведь у меня нет связи с этими душами.
3: Не нужно быть на физической связи. С физической связи мы можем не быть даже со своими десятками. Посмотри, что Творец еще сделает с нами. Он нас подвигнет к духовной связи. И для этого он нас проведет через такие состояния, что мы не сможем физически связываться.
1: Я могу быть в духовной связи со всеми миллиардами в мире?
3: Какие проблемы? Как в интернете?
0: Порочительство за самоотмяна в десятках.
1: Как мы можем использовать взаимное поручительство, чтобы отменить себя перед десяткой?
3: Мы изначально в ответе друг за друга. Мы были в таком виде связаны друг с другом, но там это было как одно единое тело. И когда весь этот блок начал удаляться, то все связи между нами разорвались. И теперь нам нужно постараться связаться друг с другом в мыслях, в желании. Не практически физически, это точно. И тогда, по мере того, что мы будем видеть эту систему, насколько она должна стать вся общий, включенный друг в друга, мы начинаем видеть, что нам, по сути, нужно сделать, как люди во всем мире. Кроме системы распространения, о которой мы говорим, и то, что мы делаем по отношению ко всему миру, объясняя, что это мы должны сделать, нам, в общем-то, другого ничего и не нужно. Если люди будут знать, что будущее мира, хотят они того или нет, зависит от того, что все должны быть на связи друг с другом. Если люди будут знать, что природа подталкивает нас, природа, как числовое значение, Творец, высшая сила подталкивает нас к связи, причем к правильной связи. А если мы не хотим, то, соответственно, и почувствуем, насколько в проблемах, страданиях, даже в войнах, скоро мы сможем почувствовать это и со стороны вообще общей природы. Холод, жара, наводнение, все что угодно. К результатам этого может быть и голод, и безработица, и все что угодно. Мир входит в такие состояния, когда должны подтолкнуть людей к исправлению. И нет других возможностей у Творца. Он не изменит цель творения. Он должен привести людей к пониманию, что для них важно в жизни. И поэтому мы будем видеть это все больше и больше. Мы и сейчас это видим. Насколько все мы движемся к состояниям все более и более тяжелым. И мы должны объяснять самим себе и всем остальным, что все зависит только от меры правильного объединения между нами.
5: И если начнем хотя бы даже интересоваться этим, просто интересоваться правильным объединением между нами, какое оно может быть, как вот мы изучаем в этой статье, то все мы выиграем хорошую жизнь и придем к окончательному исправлению. Исправлением вообще, легким путем. Вы видите, это две статьи. Дарование Торы, то, что нам дается свыше, и поручительство, то, что мы, соответственно, должны сделать снизу. И если мы постараемся понять обе эти статьи, центральные статьи Бааля Сулама, то это на нас подействует наверняка.
1: Из отрывка понятно, что у каждого из нас есть очень большой потенциал и в десятке, и в мире. Но я вижу по себе, что я не могу в это верить. Какая мысль должна быть, чтобы использовать этот огромный потенциал?
5: Ты должен реализовывать это только в десятке. Не пробуй передавать это в мир. В мир ты можешь передать это в виде знания.

0: со всеми проявлениями природы, со всеми проблемами и любыми изменениями. Я все равно, что приобретаю для себя какие-то очки, такие, что с их помощью я вижу истину. Это то, что нам нужно прежде всего. И в этой же мере мы сами будем все больше приближаться к исправленному состоянию.
1: В той мере, в которой мы приближаемся к отдаче, желание получать будет меньше мешать в работе. И откуда у нас будут силы?
0: Да, все верно. Истина. Наши силы, наша энергия — это истина. И само слово «эмет», «алеф», «мем», «тав» — это три буквы. Они содержат в себе все творение, все келим. И вот это то, что я должен постичь. Так постигаю всю суть творения, слияние с Творцом. Давайте проведем еще семинар. Рав говорил о том, что мы должны стараться смотреть на мир через десятку. Давайте это выясним. Что значит смотреть на мир через десятку? Как это делается? 6 минут.
1: Да, в десятке находятся все люди, все товарищи. Через них ты видишь, что в итоге вся внутренняя работа, она в десятке. Работа в желании получать, и в итоге мы должны достичь свойства отдачи. Ты понимаешь, что это не как говорят во внешнем мире. Мы говорим здесь о духовной работе, как работа между нами в десятке влияет на весь мир.
0: Стараться смотреть на мир через десятку, и всякий раз, когда я чувствую что-то, что мешает мне в желании получать, означает, что я смотрю вглубь себя, а смотреть через десятку — это значит прилагать усилия и чувствовать все, что я чувствую, так как сказал Рав, что все это только оболочка. И внутри оболочки скрывается что-то другое. И увидеть это я могу только через товарищей.
1: Прекрасный вопрос. Без этого мы остаемся в нашем желании получать то, что дано нам в этом мире. Бааль Сулам пишет, что именно относительно товарища ты видишь, ты учишь Тору, учишься от света, как ты это проверяешь только в десятке, тогда раскрываются глаза, насколько у тебя это есть, настолько ты можешь видеть, что происходит в мире. Постепенно ты начинаешь это понимать. Как Рав сказал, что все не исправлено, все это все исправлено и все это раскроется. Но хисарон, как вот Йоав сказал, глаза уже не повернуты внутрь, а наружу.
2: Кен по авуда шелану лацет медага ле ацми ве лидок.
0: Тут наша работа выйти из заботы о себе и заботиться о товарищах. То есть моя молитва, которая была раньше все время о себе, превращается в молитву о товарищах. С товарищей, с десятка. Если у нас это получится, то появляется и центр десятки. И мы собираем все наши хисароны, поднимаем их, и мы так меняемся, выходим из заботы о себе и меняем мир. Тогда мы можем уже смотреть на группу по-другому, заботиться о каждом из товарищей и о той боли, которая у нас есть в десятке. То есть есть молитва о товарище.
1: Рав сказал, я смотрю на мир через десятку, и так через десятку я могу понять, что происходит во всей природе, все проблемы, все изменения. Это все равно, что я купил для себя такие очки, через которые я вижу

0: истину. И я спрашиваю себя, как мы можем прийти к такому состоянию, когда я не смотрю на реальность через свое эго, и что мне нужно, и что я хочу, а как я смотрю на это через глазами товарищей, Шамир, Ноам и другие, это трудно представить.
1: Есть и инстинкт исправлять мир. Ты слышишь, Рава, что все должны быть в хорошем отношении друг к другу, значит, я сейчас расскажу миру, как себя вести, а в десятке не получается, в десятке ты видишь себя и то, что ты должен исправить внутри себя. И тогда ты вспоминаешь, где ты в этом пути и в реальности, потому что весь мир считает, что все правы. Все хотят исправлять и менять, а мы должны исправлять себя. И поэтому только через десятку и через работу в десятке направлять на мир, да, можно, помнить цель, но снова не упасть в желание, получая, что ты, мол, праведник, и весь мир должен последовать за тобой.
0: Как смотреть через десятку на мир? На уроке мы слышали, что если я смотрю из эгоизма, то есть войны, эгоизм растет, могут быть страшные всякие проблемы. Это значит смотреть через эгоизм. Да, я смотрю глазами десятку, глазами десятки — это возможность прийти к общему исправлению. Наконец происходит что-то значительное, что-то важное, приближение к Творцу. Все это зависит от того, как мы смотрим на это.
2: С другой
1: стороны, есть такое отличие между работой в десятке и тем, как смотреть на мир. Потому что человек все еще не хочет на 100% входить в десятку, не хочет чувствовать, что это есть мир. Мы это слышим от Рава, что прийти к состоянию даже понять, что все находится в десятке, это уже особый уровень. Поэтому мы стараемся быть над желанием получать. И путь нашей работы как раз все это проделать.
0: Когда человек обретает новые глаза в объединении с товарищами, он может увидеть мир через десятку, через воздействие на товарищей. Итак, друзья, мы хотели бы сейчас перейти к вопросам и ответам. Мы хотим вместе выяснить то, что мы слышали, постараться углубиться в это. Главным образом привлечь свет, возвращающий к источнику, через слова Бальсулама и Рава. Поднимайте руки, выставляйте вопросительные знаки в системе Арвут. Пожалуйста, вопросы, ответы. Если кто-то хочет поделиться чем-то, пожалуйста. Пожалуйста, Шамир.
1: Ну, как раз сейчас сказал в клипе, что такое, что все находится в десятке.
0: Давайте сначала почитаем то, что мы услышали от Рава. Это было очень особо. Рав сказал так: «Я смотрю на мир через десятку». Буквально он сделал так, это поставил руку и сказал: «Я смотрю на мир через десятку, я могу понять, что происходит со всеми уровнями природы, все проблемы, все изменения. Все равно, что я приобрел такие очки, и сквозь них вижу истину. Это прежде всего нам нужно. И в той мере, в которой мы сами приблизимся к исправленному состоянию». Шамир спрашивает, что значит смотреть на мир через десятку.
1: Когда-то, когда мы занимались интегральным воспитанием, помните, был такой клип с очками, когда человек смотрит на мир и видит все изъяны, ну, то есть разные события, одевает очки, кто-то ему дает, и тогда он видит причины, почему происходят какие-то конкретные события, и тогда он как бы может оправдать людей, потому что до этого видел только их изъяны. Так вот, десятка — это место, где мы можем видеть все свои изъяны. Это близкие люди, с которыми мы все время находимся в интеракции. И тогда я могу связывать с собой, а потом смотреть на мир через то, что подсоединяюсь к центральному посылу. То есть, если я совершаю грех, то этим я обвиняю всех. Это связано с тем объяснением, которое слышали у Рава о законах общества. Мы должны соблюдать законы группы, сообщества, не только общие законы природы. И человек, работая в десятке, постепенно проникается свойствами отдачи, пробуждает свет, возвращающий к источнику. И тогда вдруг он может видеть за всеми законами, которые как бы определены в обществе и как бы не имеют никакого связи с духовным. Поэтому он и не видит причин, но их нужно выполнять в нашем мире. Соответственно, видеть, стараться увидеть, а это возможно только через десятку, что за всеми этими событиями прячется Творец. Да, все сложно. Но можно увидеть, обладать этим истинным видением, зрением только через десятку.
0: Спасибо, всех приветствую. Когда я прихожу сюда, я оставляю весь мир снаружи. То есть мы работаем как бы как в теплице. И нас защищают каббалисты, рав, каждый кладет свое кунжутное зерно. Мой вопрос, вот пока мы не вырастем до определенного уровня, мы все еще влияем на мир нашей внутренней работы, но пока мы не вырастем, разве мы не должны разделять, когда я прихожу сюда, я приношу мир или я приношу только себя? В этом вопрос. Пока мы не вырастем в духовном плане, должны ли мы разделять между миром и между нашим духовным путем?
1: Ну да, чтобы мы смогли продолжать, как теплица.
0: Мы слышали от Рава здесь очень четко. Прежде всего, нет разделения. Мы работаем здесь, и здесь находится жизнь. Жизнь находится в десятке, жизнь находится в текстах Баля Сулама, Рабаша, в том, что говорит Трав, жизнь находится в утреннем уроке, от утреннего урока до следующего утреннего урока. В конце утреннего урока начинается подготовка к следующему уроку. Здесь жизнь. Мир — это следствие моего восприятия реальности. И оно может измениться, когда я живу в Неварухе, под воздействием Рава, Баля Сулама и Рабаша. Чем больше я ближе к ним, чем больше Рав сегодня сказал, очень красиво, ты находишься в группе, которая воздействует на тебя, ты находишься под группой. Да, группа над тобой, а ты находишься под ней. И чем больше я погружен в это, буквально я пропитан группой. Понятно, что я не могу здесь находиться все время физически, но хочу быть под воздействием группы. И также если я смотрю на мир, то это ближе к тому, что говорит Баля Сулам, Рабаш и Рав. И это намного ближе к реальности. И понятно, что я не могу взять то, что я учу здесь, и внести в мир. Ну, может быть, это и нужно разделять.
1: Да, и все это означает, что весь мир нельзя сюда привести мир.
0: Сюда нечего приводить мир. Здесь я хочу получить влияние группы на себя, что важно для меня. Для меня важна группа Баля Сулам, Рабаш, Рав. Чем как можно больше находиться под влиянием этого.
2: Еще был вопрос.
1: на первом семинаре, как подвести к тому, чтобы товарищи почувствовали, что они не делают грех. Мы обсуждали и подошли к такой точке, что стоит человеку почувствовать, что он грешит, если он этого не почувствует, как он вознуждается в исправлении, то, что мы изучали на первой части. Если я чувствую, что я нуждаюсь в исправлении, тогда и будет просьба к Творцу.

0: что помог, а иначе, может быть, было бы, стоило бы спросить, как да почувствовать, чтобы товарищи почувствовали, что они грешат. То есть вопрос был, как мы можем помочь друг другу не грешить, а ты говоришь, может быть, стоит, чтобы да почувствовали. Ну хорошо, этот человек чувствует в результате света, и это называется осознание зла. А если ты говоришь, ну попробуй сказать, что я согрешил, что со мной что-то не то, то это прямой удар по эго. Кто же с тобой согласится? Сколько мы таких примеров видели? Да еще и мы, каждый с таким эгоизмом. Ну ты что? Еще раз. Лучше подведи меня к объединению, к хорошему, приятному окружению. И в результате света я готов, если я готов почувствовать осознание зла. Но не напрямую, если ты мне скажешь, что я делаю грех.
1: Эй, ובכל זאת יש פה עניין טריקי כזה.
2: Но здесь есть все-таки такой хитрый момент. Мы сидим здесь, мы учимся, но когда ты выходишь в мир через состояние, когда ты пытаешься понять, что мир от тебя хочет, это не совсем понятно. Мы говорили о том, что нужно выстроить отношение к нему, но как понять, что он хочет от тебя? То есть что ты должен сделать из этих состояний, которые обычно неприятны, да, ты так это чувствуешь, понять, что он хочет от тебя, какое действие ты должен сделать, какое отношение правильное ты должен выстроить.
0: Я как раз очень солидарен с ответом Рава на первой части, то, что ему было задан вопрос, мы ожидаем от мира, чтобы делали то, что должны делать. Это уже очень здорово со всеми состояниями, которые ты проходишь, соблюдать все законы этого мира. Вместе с этим Творец хочет, чтобы ты к нему обратился, чтобы ты увидел за любыми событиями, что скрывается Творец. Это практически невозможно, если у тебя нет поддерживающего окружения. То, что ты будешь искать, где он находится за всеми этими случаями и событиями, понимаешь, что это сложно все. И тогда ты обратишься к нему, и он тебе поможет.
2: Каждый из нас делает внутреннюю работу, в каждом состоянии мы получаем, делаем то, что нужно, то, что мы учили. Мы стараемся работать с внутренней частью состояния, а не совсем понятно, какое обращение должно быть, если мы все время находимся в усилии, чтобы быть лучше.
0: Ну, допустим, один из примеров — оправдывать. Ну, допустим, он хочет, чтобы ты его оправдал или согласился с ним. Так стоит об этом обратиться. Ты проходишь разные состояния. Например, ты увидел, что понял, что это от Творца, согласен, все. Теперь вопрос, можешь ли ты это в сердце оправдать? А если нет, это возможность обратиться. Ну, это один из элементов. Не поверхностный, есть там большая глубина. Ну, к примеру, ты же сам говоришь, что просить у Творца, что мне нужно? Согласись. Попроси его согласиться с тем состоянием, которое ты сейчас проживаешь. Не просто.
2: В первом клипе, который мы смотрели, там сказано, что один грешник способствует тому, что мир откатывается назад в духовном развитии. Его спрашивали, Рав сказал так, ты должен дать товарищам в группе только благо, наслаждение, молиться за ними, чтобы они удостоились всего от Творца. Как мы говорили вчера, что самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это просить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их, и от этого получил наслаждение. И чтобы раскрылся в них, потому что это доставляет ему наслаждение. Давайте возьмем это обращение Woman H100.
0: Доброе утро. Короткий вопрос. Можно спросить по-русски, есть слова, которые не могу точно сказать?
2: Можешь.
3: Да. Спасибо. Если человек сквернословит по поводу десятки, является ли он грешником в этот момент и мешает ли он работе десятки? Спасибо.
4: Мне
2: кажется, что Рав говорил о грешнике еще намного меньше этого. То, что человек злословит в десятке, это намного больше. То есть этим он уже отрезает себя от десятки. Он создает такую ситуацию, когда он не может получить силы от десятки. Он причиняет вред десятке. Грешник, Рав говорил о том, что мы прилагаем усилия, может быть, не достигаем успеха. И там было обсуждение в первом клипе. Я прихожу учиться, я вроде бы в порядке, я стараюсь, я делаю всякие вещи, но я пока еще считаюсь грешником. А Рав говорил здесь, что вот это ощущение, когда человек приходит к нему, это очень важное ощущение, потому что оно позволяет нам обратиться к Творцу. То есть мы, как тут спрашивали товарищи, не должны показывать друг другу, что мы грешим, да? Мы должны давать друг другу важность и величие, молиться за товарищей, стараться приблизить товарищей. Свет, возвращающий к источнику, раскроет каждому из нас, насколько он противоположен или близко, или далеко от Творца. Это работа человека относительно света. Это не моя работа с товарищами, чтобы показать им, что они грешники. Поэтому, если человек злословит о товарищах из десятки, то он причиняет вред. Это совершенно противоположно тому, что мы изучаем у Рабаша, у Рава, объяснение Рава. Мы должны заботиться о товарищах в десятке, давать им важность величия и видеть достоинство товарища, а не его недостатки. И тем более не злословить и не критиковать товарища, чтобы опускать его. Ты хочешь добавить, пожалуйста?
0: Хотел вас спросить. Я сейчас глава десятки, рож десятки. Если я не забочусь сегодня так же, как было раньше, я уже поменялся, это значит, что это грех? Хороший вопрос. Я тоже вчера был рож глава десятки, сегодня уже нет, и чувствую, что сегодня меньше заботы, все поменялось. Является ли это грехом? Я бы хотел думать, что нет, но я не знаю. Сень, ты как думаешь? Это грех? Ну, Сень говорит, да. Можно проголосовать, наверное. Сложно. Не знаю, я понимаю так, что Рав, насколько я слышал, что в общем мы все время должны быть в заботе. Для чего нужен Рош, если все заботятся? Потому что Рош, как бы, у него есть обязательства. Ты не можешь все время быть в заботе. Понятно, Творец создал так, что ты не можешь все время быть в напряжении, все время на конгрессе, все время на пике воодушевления. И должен быть кто-то, кто с новыми силами входит и заботится. Ну, в общем, я тоже согласен, что если ты не в заботе все время, то да, это грех. Бальсулам об этом пишет, что если ты не отдаешь, это прегрешение. Прегрешение — это не когда ты что-то украл, а достаточно, что ты не отдаешь, когда ты в десятке не создаешь окружение, поддержку, ты не показываешь пример. Это уже некий грех, да?
2: Да, это действительно интересное явление с рож десятки. Допустим, человек назначен рож десятки, и вдруг он начинает приходить вовремя, даже приходит еще раньше, приходит на подготовку к уроку, посылает материалы. А через неделю он уже не рож десятки, он уже не приходит вовремя, он уже не... Как же это происходит, что то, что решили, что он рож десятки, это изменило отношение? Я думаю, что это для нас прекрасная возможность, чтобы каждый из нас действительно это его внутреннее дело, это личное дело. Но каждый может действительно увидеть, на что он способен, на что он не способен, с одной стороны. С другой стороны, мы, как десятка, должны давать важность каждому товарищу, чтобы каждый чувствовал себя рож десятки. Мы вчера говорили о региональном шаббате. То есть даже не только о регионе своем заботиться, а вообще обо всем мировом клее. Чем больше продвигаемся, тем больше забот.
0: Ну, сейчас стоит проводить этот пример. Посмотрите, сколько разных нюансов проходит человек. И, то есть, если есть кто-то, кто еще не делает это упражнение, рож десятки, очень рекомендуем. Постарайтесь.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Такой вопрос. Если между нами раскрывается настолько сильное отталкивание, что мы не способны объединиться, как правильно использовать это состояние, чтобы оно стало причиной соединения, а не разрыва? Спасибо.
2: Если раскрывается между нами такое большое отторжение, которое мы не можем преодолеть, как использовать это состояние, чтобы оно было хорошим для продвижения?
6: Но
0: в этом Бальсулама пишет, что это хорошее состояние. Именно через него можно обращаться к Творцу. Да, с одной стороны, чувствуется, что ощущение ужасное, когда такое разделение, отторжение в десятке. В то же время это возможность обратиться к Творцу. Не так много таких возможностей, чтобы человек мог от всего сердца обратиться к Творцу. Или Творец напрямую его как-то трогает, или ты чувствуешь ощущение разногласия в десятке, какие-то споры. Это возможность все время быть в заботе, обращении к нему.
2: Мак-24.
7: Бокертов. Вот через знания нам пришла информация, что нам надо отменяться перед десяткой. А вера подсказывает, что многие товарищи, отменяясь перед десяткой, не работают на десятку. Как с этим состоянием быть?
2: Я не совсем понял, но ты говоришь, что мы должны переводчика просит объяснить вопрос, но он тоже не понял вопрос. Может, ты сможешь кратко задать вопрос? Армен, Бекицер.
7: Отменяясь перед десяткой, не работаешь на десятку. И это не есть хорошо.
0: То есть, если человек отменяет себя перед десяткой, он как бы не работает на десятку. Я думаю, что как раз да, работает. Это и есть работа, отменить себя. Перед десяткой — это и есть работа.
2: Спасибо. Мы должны заканчивать. Спасибо всем за участие, сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады пригласить вас на конгресс, объединяющий в Литве, 14-16 августа. Мы физически соберемся в таком интересном районе, будем вместе учиться, объединяться. Линк на экране, будут разосланы подробности. И 16 августа мы соберемся в особенный день единства в Праге, в Чехии. Будет праздничная трапеза. Мероприятие открыто для новых учеников, для всех, в общем. И закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 июля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Три молитвы» и в книге «Труды Рабаша». Это находится в первом доме, на странице 154. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 23 минуты, пожалуйста.
1: Гимель тфилот.
2: Три молитвы. В книге Зор глава Балак сказано, три молитвы называются молитвой. Молитва Муше, молитва Давида, молитва бедного. Какая молитва из этих трех самая важная? Следует сказать, молитва бедного. Эта молитва идет прежде молитвы Муше и прежде молитвы Давида. Зор спрашивает, почему? И отвечает, потому что бедный есть сокрушенный сердцем. Ведь сказано, близок Творец к сокрушенным сердцем. И бедный всегда ведет спор с Творцом. И Творец слушает и слышит слова его. Молитва бедного, когда обессиливает, буквально лишает сил. Следовало сказать, когда лишается сил. Что значит, когда лишает сил? Но это значит, что он создает задержку, то есть задерживает все молитвы в мире, которые не входят до тех пор, пока не войдет его молитва. И только Творец находится наедине с этими обидами, с этой молитвой. Как сказано, пред Творцом изливает он душу свою. Все воинства небесные спрашивают друг друга, чем занимается Творец, о чем заботится. Говорят им, он находится наедине со стремлением в сосудах, келим его, то есть сокрушенными сердцем. И это и есть та молитва, которая задерживает и останавливает все молитвы в мире. И следует понять об этих трех молитвах. В чем разница в этих молитвах между Моше, Давидом и бедным? И в чем состоит важность бедного, когда у него есть обида на Творца? И потому он задерживает все молитвы. А также нужно понять, что означает, что он задерживает все молитвы в мире. Разве Творец не может ответить на все молитвы сразу? Он должен тратить время, как будто они должны стоять в очереди друг за другом, страшно подумать. И объясним это в отношении работы так, что все эти молитвы имеют место в одном человеке. И это три состояния, которые следуют друг за другом согласно порядку работы.
0: И вот мы находим три хисарона, которых человек должен просить у Творца, чтобы Творец наполнил ему эти три хисарона. Первый — это свойство Торы, называемое свойством Моше. Второй — свойство Малхут Небес. Третий — бедный, то есть свойство сокрушенных сердцем, которым называются его келим, как сказано выше. И следует понять в словах «близок Творец сокрушенным сердцем», что называется «близок». А понятие «близкий» мы учили, что смысл его в подобии по форме. Но как можно говорить, что есть подобие по форме в отношении Творца, если он сокрушен сердцем? А кроме того, следует понять, что мы учим. Близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Получается, что называется «близким»? Истина называется «близкой», а не сокрушенный сердцем называется близким. А еще следует понять, что такое обида на Творца, которая есть у бедного, и как будто Творец говорит, что бедный прав. Ведь мы видим, что из-за этих обид он слышит его более других, как сказано в словах книги Зоар. И вот в книге Зоар сказано, «Открыл Раби Шимон». Кто радуется в празднике, но не дает Творцу его долю? И в книге Зоар и комментарии Сулан выясняется, что является долей Творца. И говорится, доля Творца означает радовать бедных, насколько он может это делать. Ведь в эти дни, в праздники, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые килим.
2: Выясняется в комментарии Сулам, почему доля Творца — это бедные. Имеется в виду разбиение килим, которое произошло до сотворения мира. И там сказано, ведь вследствие избиения келим святости и их падения в миры биоразделения, вместе с ними упали в клипот также искры святости, и из-за них наслаждение и любовь всевозможных видов попадают под власть клипот, которые передают их для получения человеком и его наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям, таким как кража, грабеж и убийство. И согласно этому можно объяснить, что такое бедный, претензия которого состоит в обидах. Ведь он говорит, чем я виноват, что он создал меня из разбитых килим, и из-за этого во мне есть все дурные страсти и плохие мысли. И все это появляется у меня только от того, что я происхожу от разбиения килим. А это было первое место, где захотели привлечь высшее благо в получающие килим с намерением ради получения, а вовсе не с намерением на отдачу. И поэтому во мне установилась эгоистическая любовь. И из-за этого я далек от любой духовности. И нет у меня никакой доли в святости, ибо ее основа только килим, у которых есть намерение на отдачу. Получается, что все, из-за чего я страдаю, что у меня нет никакого подхода к святости, и вижу, что я далек от тебя по причине различия по форме, которая есть у меня из-за эгоистической любви, являющейся главным врагом, находящимся в моем сердце. И оно-то и есть причина всех моих плохих состояний. Все это происходит от того, что ты создал меня так. И потому он приходит с претензиями и говорит, «Я не способен изменить ту природу, с которой ты создал меня, но я хочу от тебя, чтобы как ты создал меня с эгоистической любовью, ты дал бы мне теперь вторую природу, как ты дал мне первую, то есть желание отдавать. Ибо я не способен воевать против природы, которую ты заложил во мне. И у меня есть доказательство того, что это ты виноват в том, что у меня нет сил преодоления. Как сказали наши мудрецы, и сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Но, как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его, злого начала.
0: Получается, что обиды бедного являются справедливыми, то есть нет у него сил преодолеть его, если бы Творец не помогал ему, как объясняют наши мудрецы. В таком случае он приходит с претензией к Творцу, ибо лишь он может помочь, и никто другой. Ведь из объяснения мудрецов получается, что Творец сделал это преднамеренно, чтобы была необходимость в молитве. Ибо Творец жаждет молитвы праведников. То есть тех, кто молится о том, что они хотят быть праведниками. А причина этого выясняется в прошлых статьях от имени моего отца и учителя. Получается, согласно этому, что обиды, которые есть у него на Творца, который создал его в такой низости, справедливы. То есть Творец сам сделал так, что не приходится ждать, что поможет кто-нибудь, кроме Творца. Поэтому молитва бедного называется молитвой сокрушенных сердцем. То есть она исходит из разбиения келим, как сказано выше. Получается, что претензия сокрушенных сердцем является истинной претензией. А истина называется близкой, так как она является подобием по форме с Творцом. Поэтому эта молитва принимается первой, ибо с этого начинается порядок работы. И отсюда поймем то, что мы спросили. Здесь сказано, что близкими называются сокрушенные сердцем. А там мы учили, что близка истина, как сказано, близок Творец ко всем, кто призывает Его истинно. И ответ состоит в том, что претензия сокрушенных сердцем есть истинная претензия. Получается, что оба этих утверждения есть одно и то же. Это означает, что следует знать, что когда мы собираемся молиться Творцу, нужно говорить с Ним словами истины.
2: Это как мы выяснили в прошлой статье. Когда человек приходит молиться Творцу, он должен говорить с Творцом, чтобы он помог ему. Поскольку я действительно нахожусь в самом плохом состоянии всего мира, из-за того, что хотя, возможно, есть люди, которые стоят ниже меня, как в Торе, так и в работе, но они не ощущают истину, так как я вижу свое состояние. Поэтому у них пока еще нет такого хисарона, как есть у меня. Поэтому они не настолько нуждаются в том, чтобы ты помог им. Но я вижу свое истинное состояние, что у меня нет никакой связи с духовным после всей той работы, которую я вложил, как по времени, так и по усилиям. И все же я вижу сегодня, что прежние дни были лучше этих. И насколько я стараюсь идти вперед, я чувствую, что я иду назад. Это называется истинной претензией. И о ней, можно сказать, подобие Творцу по форме состоит в том, что он предъявляет истинную претензию. И отсюда поймем вопрос, почему молитва бедного задерживает все молитвы? Неужели Творец не может ответить на все молитвы одновременно? Дело в том, что нам надо рассматривать все три молитвы в одном теле. И это будет означать, что невозможно ответить человеку на то, что он просит, иначе чем по порядку ступеней, в котором он может принять ответ. То есть если он примет это, оно пойдет ему на пользу. Тогда как если он примет какое-то наполнение, которое он просит, и это будет ему во зло, ему без сомнения не дадут желаемого, так как Творец желает насладить его, а не навредить ему. Поэтому нижний обязан получить свыше, согласно тому, чего недостает ему в соответствии с истинным состоянием нижнего. Поэтому он должен молиться о своей бедности, ведь у него есть обида на то, что он создал его с желанием получать, которое, как он ощущает, есть все заключенное в нем зло, доставляющее ему все беды. А потом он может молиться, чтобы ему дали высшую маху, поскольку отдающие килим ему уже дали, и он уже может обрести свойство веры, называемое высшее малхут. То есть человек не может обрести бремя высшей малхут, называемое верой, до того, как у него есть отдающие келим, как сказано в комментарии Сулам. Закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это, страшно подумать, нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло, а такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца. Страшно подумать, и действующий скрывается от него.
0: Поэтому сначала человек должен получить силу свыше, чтобы у него была вторая природа, то есть желание отдавать. А потом он может просить вторую ступень, то есть свойство Давида. Или свойство высшей Малхут. Получается, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть до того, как бедный получил желаемое, он не способен получить более высокие ступени. Поэтому сказано «молитва бедного, когда лишает сил», как сказано выше. А потом идет вторая молитва. То есть молитва Давида, являющаяся свойством высшей Малхут. Ведь он просит, чтобы у него была вера, чтобы ощущать действующего, как он действует своим управлением на весь мир. Ведь теперь он уже может постичь Творца как действующего во благо, как сказано в комментарии Сулам. Ибо у него уже есть отдающий келим, и он уже может видеть, как он действует во благо. Получается, что невозможно достичь веры, то есть высшей Малхут, до того, как он достиг сначала состояния исправления свойств. Ведь он должен был всегда готов отдавать, а не получать ради получения. Иначе свыше ему не дают обрести свойство веры. И это называется, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть, как сказано выше, до того, как человек обнаружил свой недостаток, состоящий в том, что он погружен в любовь к себе, и захотел выйти из этого, он не должен просить об остальном.
2: А потом наступает время молитвы Моше, которая является свойством Тора, ибо невозможно удостоиться свойства Торы до того, как он достиг свойства веры, так как нельзя обучать Торе идолопоклонников. Ведь сказано, вот Тора, которую Моше представил сыновьям Израиля. И как сказано в Зоаре, нельзя обучать Торе идолопоклонников, а также совершивший обрезание, но не соблюдающий заповеди Торы, подобен необрезанному, как сказано, «А когда будешь делать мне жертвенник из камней, не клади их обтесанными, ибо железо свое занес ты над ними и осквернил их». И хотя железо свое занес ты над ними, то есть совершил себе обрезание, однако осквернил их, что означает, что он осквернил обрезание. Отсюда следует, что даже если он обрезан, и родители его иудеи, это еще не называется в отношении Торы свойством Израиль, чтобы можно было учить с ним Тору, если он не исполняет заповеди Торы. Это следует из слов Зоара, как сказано выше. В Зоаре сказано, вино, веселящее сердце человека. Это вино Торы, поскольку численное значение слова «вино» совпадает со словом «тайна». Как вино должно быть закрыто и запечатано, чтобы не вылилось в идолопоклонство, так же и тайна Торы должна быть аналогично закрыта и запечатана. И все тайны ее изливаются только трепещущим пред ним.
0: Таким образом, молитва Моше, являющаяся свойством Торы, есть ступень, которая следует после свойства Высшей Малхут, называемой свойством трепета. И потому Тора была передана именно трепещущим перед ним. И поэтому сказали наши мудрецы, сначала накладывают ручные тфилин, а потом головные. Ибо сказано, «Повяжи их, как знак на руку твою», и повторяет, «И будут они начертанием между глазами твоими». И Зоар объясняет, что ручные тфилин это Малхут, а головные тфилин — это свойство Зейранпина. И ручные тфилин должны быть покрыты, так как сказано, «Да будет тебе это знаком на руке твоей». И пояснили мудрецы, «Тебе знаком, а не другим знаком». А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется верой, поэтому она должна быть в скрытии, что означает, что Малхут, будучи свойством веры выше знания, называется свойством скрытия. Поэтому, после того, как он получил свойство веры, называемое высшая Малхут, можно удостоиться свойства Торы. И это называется свойством Зейранпина, который указывает на головные тфилин, где уже есть свойство раскрытия Торы. Поэтому наши мудрецы сказали о стихе: «Увидят все народы земли, что имя Творца наречено на тебе, и устрашатся тебя», что это состояние головных тфилин, ибо к ним относятся свойства видения. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 29 июля 2002 года.
2: Мы прочли статью из недельной главы Балак, из Шлавей Сулам, третий том, страница Куф Пейзайн, три молитвы. Что значит три молитвы? То есть три молитвы. Молитва Муше, молитва Муше, Давида и молитва бедного. Три просьбы. В общем, все просьбы человека, осознанно или неосознанно, в разных состояниях, какие бы ни были, это в общем. Могут представляться как одна из трех, или Моше, или Давида, или бедного. И просьба, которая действительно действует и приводит человека вперед, самым эффективным образом, это просьба бедного. Когда он чувствует, что у него нет ничего, просто видит, что прежние дни были лучше, чем теперешние, чем сейчас, его состояние теперь хуже, то есть хуже, значит, он видит свои свойства, что они хуже. Это не обязательно, что он страдает от этого, если он понимает, что так должно быть, то он радуется этому. То есть это фраза, что он видит, что прежние дни были хуже, чем сейчас, чем теперешние, это как раз, может быть, радует его. И поэтому бедный первый в очереди, то есть этот хисарон из молитв Давида, молитв Моше, хисарон бедного прежде всего влияет на продвижение человека согласно порядку, он первый. И действительно, то, что нужно сначала, это сконцентрировать все впечатления от состояния, которое в которых человек чувствует себя, кто он, что он, свои свойства, свои качества, сконцентрировать их на хисароне, который называется молитва бедного. Короче говоря, это человек, который просит об исправлениях. Бедный, лишенный всего, имеется в виду, что такое лишен всего? Отсутствует исправление, лишенное исправление. То есть как в этом мире, согласно корню и ветви, кто такой бедный? Бедный тот, у кого нет денег. Деньги — это покрытие, кисуй, экран. Когда есть экран, то нет проблем уже получать, заплатить и получить, что хочет. Поэтому прийти к хисарону, когда действительно то, чего ему не достает, нет недостатка в наполнениях ради получения, а сила сокращения и покрытий, желание к этому называется желание бедного. Вот и все.
0: Молитва бедного — это когда человек уже чувствует, что погружен в себялюбие и хочет выйти из этого состояния.
2: То есть молитва должна основываться уже на нескольких четких свойствах, развлечениях. Кто я по отношению к тому, чем я хочу быть, и чтобы этот разрыв был настолько, что сердце разбито, что я действительно прошу, что все остальные условия в моем теперешнем состоянии меня не интересуют по сравнению с этим параметром, который я хочу, чтобы сменился. Слава Богу, мне хорошо, тепло и сухо, и у меня есть что есть, есть уважение и деньги, и уверенность в будущем, и разные вещи, которые у человека здоровье, и все, мне не хватает только одного, да? И поэтому я чувствую свою бедность просто тотально, что у меня нет ничего. Рэби всегда говорил пример женщины. Обычно шкаф у женщины, шкаф у мужчины. Это так, знаешь, у женщины это у меня целая комната, можно сказать. Так, а мой за углом, там, где я сплю. Все-таки спроси ее, что у меня нечего одеть? У меня нет ничего. Вот это хисарон, ну-ка. Да, именно так. То есть, что есть все, нет ничего. Вообще ничего, нет ничего. Почему так? Главное, что сейчас кажется главным, его нет, и из-за этого все остальное, это все не покрывает, и ничего, не стоит ничего. Это ощущение, против этого ничего нельзя сделать. Так это у человека. То есть тебе не нужно избавляться от всех своих владений, быть на дне общества, а ощущение бедности, бедный в духовном, то, чего ты хочешь достичь, это должно быть такое, что все остальное не считается. Это первое. Второе. Ты знаешь каким-то образом, более не менее, чего ты хочешь. То есть в чем ты бедный? Потому что есть у нас состояние, когда просто я чувствую, что у меня нет ничего, а что ты хочешь? Я не знаю, что я хочу, мне плохо. Это пока еще не молитва, потому что я не знаю, чего я требую. Должна быть, то есть, четкая просьба, четкое знание, чего просить. То есть хисарон, ощущение хисарона, ладно, но кли это хисарона должно быть ясно мне в его глубину, на все четыре его уровня, то есть, чтобы я знал, что именно я хочу. А иначе не отвечают. А третье, чтобы я обращался к правильному месту, откуда обеспечивают как раз то, чего я хочу. Чтобы я не пошел в склад дров, если мне нужна мука. То есть я должен выяснить, к кому я обращаюсь, и что то, чего я прошу, у него есть, и он хочет именно это обеспечить. Это в его планах. И тогда есть клик, совпадение между дающим и получающим. Из-за того, что это в желании дающего и в желании получающего. И по количеству, и по качеству это есть соглашение между ними, это известно, понятно. И тогда это точно сравнивается. Это, как всегда, есть одно отверстие, второе, и ты должен, допустим, провести

0: как я могу знать, чего я хочу от него, чтобы он помог мне? Этого я уже не понимаю. Я могу знать, что у меня не в порядке? Это да.
1: Нет, ты не просишь у него, помоги мне в таком виде или в другом виде. Ты не просишь. Я хочу денег. Сколько мне нужно? 2000 шекелей. Это обеспечит меня, даст мне все. Я знаю, что я сделаю с этим. Да? Я прошу у него что-то четкое. Меня не волнует, как эти деньги он передаст мне через посланца, или в банк поместит мне, или заказным письмом. Это не интересует, это не важно. Я не вмешиваюсь в его дела, как он делает это. Это так принято в его конторе, понимаешь? Я согласен с этими вещами, это относится к нему. Я знаю, что я должен получить, понимаешь? Это связано с тем, в каком виде я это получу тоже, но это относится к моему кли, а не о том, как он исполняет этот творец. Это нижнее не знает и даже не хочет знать. Если тебе не хватает, тебе не хватает хисарона, который должен тебя наполнить, а не то, как он это сделает. Какая мне разница? Врачи говорят, что они могут излечить меня. Я все, пожалуйста. Я твой, делай со мной все, что хочешь. Все. Я не вмешиваюсь в его знания, что он сделает, я не знаю. Иногда объясняют, но это ничего не значит. Это неисправленность. Ну, пользуются этим как бы для психологических нужд в нашем мире. Но это совершенно не относится к получающему. Да.
0: Мне непонятна эта тема. Если человек сейчас ощущает хисарон, ощущает, что я погружен в себялюбие, то есть недостаточно, чтобы он знал этот хисарон, недостаточно, чтобы он чувствовал это. Он должен знать, что Творец может исправить ему этот хисарон, должен знать, почему он находится в себялюбии, должен знать, что он сделает, когда ему исправят себялюбие. Как вообще можно знать эти вещи? Как я могу знать, что сделаю, когда мне это исправят? Я вообще не нахожусь там, у меня никаких для этого мерок.
1: Человека не требует ничего знать, кроме его кли. Но если ты просишь исправлений и наполнений, то ты должен знать точно эти исправления и наполнения, чтобы они были у тебя, иначе не называется, что ты просишь, иначе не называется хисарон. Просьба называется, что ты точно выяснил, и ты знаешь, что это. Если только ты не находишься на уровне маленького ребенка, или на уровне зародыша, у бара, или на уровне малыша, кота, и тогда просьба в соответствии с этим уровнем.
2: Да.
1: На духовном уровне, который называется убар, человек отменяет себя и не вмешивается ни во что, что приходит к нему. Он хочет быть только слитым в чистом виде. Вот и все. Но тоже слитым в чистом виде. То есть множество ступеней. Это 9 месяцев беременности, со всем авилтом, всеми мыслями, со всей путаницей и помехами, которые происходят с ним, над которыми он остается слитым. И из этого он растет. Он присоединяет к себе все больше и больше хисарон. Присоединяет.
0: Если у человека тот же общий хисарон, он чувствует, что вырос из этого состояния, чувствует, что это нехорошо ему, что это себялюбие, чувствует, что застрял внутри этого. У него нет способности различить.
1: Почувствовать, что я нахожусь в эгоизме, и мне плохо, это ничего. Тогда посмотри, есть много людей в мире, которые чувствуют, что они эгоисты, и мне нехорошо, и все. Это просто человек немножко более развит, видит, что, допустим, он смотрит телевизор, как там люди умирают от разных катастроф, умирают с голоду, может почувствовать на себе, что его ничего не интересует. Пишет об этом в газетах, что человек ничего, людей ничего не волнует. Видимо, кого-то не волнует, что... Волнует, что он не волнует, что?
0: Нет, я говорю не об этом, я говорю о человеке, который учится здесь, идет по пути и хочет прийти к чему-то другому, хочет той самой прийти к духовности, которая сейчас.
1: Я хотел сказать, что в том, что ты говоришь, что я эгоист, этим ты ничего не определила особенного. Это знание, которое есть у многих людей.

0: И что, когда я на лекции объясняю это всем, все согласны? Ну, какая им разница на самом деле? Нет, ну они чувствуют тоже. Это рационально. И это воспринимается, видят, как тело функционирует, как все в нас функционирует. Что действительно все исходя из любви к себе.
1: Как из этого места, также из точки, к которой я хочу прийти, к месту, которое называется духовностью, я не знаю точно, что это, но, видимо, это нечто вне эго. Как я из этой общей вещи и из нынешнего исходного материала начинаю делать и исследовать те авханот, те понятия, чтобы прийти к выясненной просьбе в такой форме, чтобы можно было...
0: Как я, то, чтобы быть просто эгоистом и чувствовать, что это так, выясняю дальше это кли. То есть углубляюсь в него с точки зрения, допустим, Шорош, Алиф, Бет, Гимл, дальше, то точно знаю все частности, все эти вещи. Кроме этого, изучаю эти свойства и вижу, что они представляют собой. Сказано, цвета выясняют келим. У меня нет никакого решения моим разумом, чтобы я смог проверить действительно, что это за кли желание получать. Я могу психологически, биологически увидеть, что это действительно так, да? Как клетки ведут себя, каждая себе во благо хочет это проглотить и сделать, так это законы природы. Или в психологии так это человек работает. Но этого недостаточно для выяснения этого кли как плохого, как зло. И как зло не относительно того, что меня не волнует, что там в Африке умирают с голоду, а зло относительно Творца мне нужно. Так относительно Творца, где это относительность? Нужно раскрыть что-то свыше, чтобы это было против этого, я бы чувствовал, что это относительно него. То есть окружающий свет здесь — это просто обязательно. Без него я не смогу углубиться в то, что, во что мне нужно углубиться, в мое желание, и проверить в нем все параметры его. Я не могу просто кричать, что мне плохо. Есть люди, есть такие люди нежные, они, может быть, смотрят, что ты убил муху, и готовы убить тебя. До такой степени им плохо. Ну, так... Мы не говорим о том, что нам нужны свойства в отношении Творца, а их нет, кроме окружающего света. Этот параметр, окружающий свет, дает нам мерило из будущего мира. Я понимаю, что это... не находится перед тобой, так что ты мог бы так увидеть и померить, и сделать что-то, но это так. Ты видишь, сколько мы не говорим, все-таки человек не чувствует, что это находится в его возможностях. И тебе говорят, а, тебе не хватает окружающего света, пожалуйста, возьми учебу, учись, чтобы у тебя было больше окружающего света. Ну, ты начинаешь учиться, забываешь об окружающем свете, и все. Нет связи, ты не видишь связи. Ты не видишь, что от этого приходит текст, связан с окружающим светом. Верно.
1: Кеннесси. Денеси. Бедный — это человек, который просит исправлений?
0: А?
1: Бедный — это человек, который просит исправления? Откуда он может знать, что то, что он делает, исправляет его? Как ему знать, что такое исправление? Как он знает, что ему нужно? Как он знает, что, по сути, речь идет о просьбе?
0: Если человек знает, что он должен сейчас просить, и что он просит, и знает, о чем просить, и кого просить, и... Если он не знает, он не называется бедным. Он пока еще не бедный, он не чувствует себя как бедный, потому что бедный — это сумма разного рода ощущений, которые, в общем, дают тебе это понятие «бедный». Иначе это не предшествует Давиду, не предшествует Моше, потому что они просят как бы об излишествах относительно бедного. Ну, я хочу благодарить, я хочу получить ради отдачи разные вещи. Моше — это Нецах Исраэля, Давид — это вообще ва-банк идет. Бедный — это начало работы.
1: А этап исправлений. Как он знает, что ему нужно исправить?
0: Как он знает, это постепенно. Окружающий свет делает в нем разные ощущения. Но пока он не открыл все свойства с помощью окружающего света, этот человек не называется бедным.
1: И тогда он знает, что...
0: Мы пока еще не думаем о себе, что мы бедны. У нас есть, слава Богу, что-то. Мы можем удовлетвориться. Можем удовлетвориться. Это не страшно. А чтобы привести нас к уровню бедного, подъемы и падения. И на каждом подъеме ты смотришь, я бедный, у меня есть, слава Богу, все. Потом ты падаешь относительно прошлого подъема, ты видишь, что это ничего нет у тебя. Ничего. И так далее. И пока это не накапливается, должны накопиться две крайности в подъемах и падениях в достаточном виде, чтобы действительно они определили два этих конца, определили. Вы еще не знаете, вы не понимаете, что подъемы и падения разные. В категории разные, как сказать. В разных аспектах. То я в приобретениях опускаюсь, то в любви я опускаюсь и падаю, то в радости я опускаюсь. То есть каждый раз подъем и падение, они относительно чего-то другого. Мы не различаем это, но это так. В общем, потом, когда они накапливаются, то они приводят меня к правильному развлечению. Я внизу и наверху.
1: И по степени трудности они также меняются?
0: По степени трудности, конечно, изменяются. По степени трудности подъемы и падения изменяются до такой степени, что... Ну, написано... Раби из Ропшица, Большем Тове, что во время... падение забывал алфавит. Алфавит. Смотрит на это до такой степени исторжения разума, что он не может прочесть. Не говорится, что он не может понять пшат или пардес, потеря ступени, у них облачаются духовные ступени, материальные вместе. Потеря ступени — это просто, что нет даже возможности читать, не знают этих букв, не помнят, что есть такая вещь, как буквы. На больших ступенях разрыв между ступенями и разрез этот, это исторжение мухин, разума. А у нас нет. У нас как они живут, так и живут так дальше. Не страшно.
1: Тогда человек, по сути, знает, какое исправление ему нужно просить и что он должен получить.
0: Да. Человек должен знать на всех частностях своего пустого, о всех частностях своего пустого, в чем именно его пустота. Что он должен знать о наполнении в конечном счете. Что должно быть? Да.
1: Человек, который находится на этапе страданий, сейчас у него есть горючее для молитвы и так далее. Чем он пользуется в тот момент, когда он вышел из этого этапа, и у него уже есть какое-то соприкосновение, что все в порядке, ничего не...
0: Нет, хуже, чем в состоянии, когда человек вышел из падения в какое-то как бы животное наполнение, слава Богу, все хорошо и прекрасно, и в порядке. Можно продолжать жизнь так. Если он определил свой порядок дня, приходит и учится, и все, то его ждет, конечно, снова какой-то удар в пути. Это понятно. Но если это удовлетворение до такой степени животное, что он не возвращается даже к учебе. Что нужно, как воспользоваться этим состоянием в таком виде. Мы говорим, что в каждом состоянии мы должны определять отношение к нему. Определить отношение к нему — это просто...
2: То есть
0: как мне определить, что это состояние, как это состояние связано с целью? Состояние, когда я в удовлетворении, очень трудно выйти из него. Очень трудно сдвинуть себя. Только с помощью того, что ты включишься в группу, ты хочешь или не хочешь, ты сдвинешься, потому что они обеспечивают тебе хиссарон. Ты находишься в животном удовлетворении, но тут есть много людей, которые в обратном состоянии, в неудовлетворенности и в душевном, и в духовном, и в животном. И тогда ты обновишь свои келим быстро. Пока человек в одиночку перейдет из одного состояния в другое, время длится месяцами, пока состояние сменится, потому что он один. Да. Я не понимаю способа действия этого окружающего света, весь этот процесс.
1: Но даже если ты не понимаешь, как это действует, оно действует. Понимаешь, это не зависит от твоего понимания. Это зависит от того, что делают, как бык под ярмом и осел под поклажей, понимаешь? И у быка, и у осла нет большого разума. Но если они делают то, что нужно, этот под ярмом, а тот под поклажей, то все в порядке. И написано, что знает бык своего хозяина, да? И приходит к знанию. Посмотри, из чего? Из быка. Из свойства быка приходит к тому, что знает бык своего хозяина, к знанию. Знание — это соединение. Как это может быть в этом мире? Ты видишь в нашем мире такую вещь, чтобы бык знал своего хозяина? В духовном это буквально знание. Разум вообще не нужен.
0: Разум мешает?
1: Нет, он не мешает. Не создано ничего, что мешает. Разум не мешает. Но правильно им пользоваться — это проблема. Нужно много разума, чтобы правильно пользоваться разумом. Да.
0: Дает только этот переход. Я хочу изучить Творца.
1: Ты хочешь?
0: Поглотить Творца.
1: А что значит «проглотить»? Использовать для своего наслаждения. Ты хочешь, чтобы Творец служил тебе.
0: Хочу быть как он.
1: А потом ты как-то приходишь к состоянию, когда хочешь служить ему. Да? И все. Как происходит этот переход между тем и этим? То есть кто дает тебе этот переход? У нас это называется, буквально на ступенях, это называется исправлением посредством света Абсаг. Это тоже желание, которым ты хотел наслаждаться. Теперь то наслаждение, которое ты хотел получить от него, посредством него, ты также хочешь тоже наслаждение получить от него, но чтобы он почувствовал от этого наслаждения. Потому что он хочет этого, потому что ты хочешь, чтобы так произошло с ним. Но, как сказать, ты используешь тоже кли, тоже наслаждение, тоже кли, но ты добавляешь намерение, ты не изменяешь само кли. Твоя проблема в том, что тебе кажется, как будто ты перескакиваешь в чем-то, а кли, каким было раньше, таким и остается. Если бы ты раньше знал его, и что ты хочешь наслаждаться им и получать от него, это называется клипа. Теперь ты превращаешь это в святость только посредством намерения. Нет между клипой и святостью ничего, кроме одного намерения. Поэтому они называются двумя ограничивающими системами, находящимися одна против другой. Это очень просто. Чего не достает? Что пришел свет свыше, посвятил мне, и я перескакиваю слева направо. Просто у меня нет в этом никакой власти. Если так придет воздействие свыше, готово.
0: Это всегда происходит в группе?
1: Да.
0: Как можно все-таки связать это с группой? сейчас.
1: В группе я не могу получить исправление от группы. От группы я могу получить только взаимовключение.
2: В
1: моих товарищах нет цветов, чтобы я получил меру исправления, которая есть в них, и также, чтобы я это получил. Нет, взаимовключение между нами — это взаимовключение, как в душе Адам Ришон, которую мы изучаем. Это взаимовключение в келим. Но чем больше у нас келим, чем больше хистранот накапливаются и становятся большими, больше требуют исправлений, правильных вещей. Тогда свыше приходит Ормакиф, окружающий свет, и быстрее исправляет в конечном счете общее желание, а не какое-то частное маленькое желание. Представь себе, если сейчас кричат из-за увольнений, из-за там рабочих мест и всяких таких вещей в стране. И раньше тоже были такие вещи, но этого не было в массах. А теперь это доходит до такого состояния, понимаешь? Если это случится, допустим, еще с несколькими тысячами людей, то правительство падет. Очень просто. Количество желания переворачивает тебе всю реальность. Поэтому кричишь ты один или кричит тысяча — это разное.
0: Все? Как определить отношение к состоянию, которое не связано с целью? Ребенок, например, болеет. Или суд. Как это связать с целью?
1: Если я нахожусь в каких-то бедах в этом мире, допустим, не дай бог, ребенок болен, или у меня есть какое-то разбирательство в полиции или в суде, возможно, такие беды, которые не дают нам покоя. Тогда я должен понять, что в этих вещах есть форма, направленная к цели. Я обязан, с одной стороны, заниматься именно на уровне этого мира, идти к адвокату, делать возможные действия, которые принято делать в этом мире, потому что через эти системы Творец устроил свыше, что мы должны исправляться. Это первое. Второе. Внутри всех этих систем я должен видеть, откуда я это получаю, от кого я это получаю, и намеренно в связи с ним выполнять все эти действия. Когда я иду к адвокату, сижу с адвокатом, я знаю, что получил это от Творца, и также получил от него приказ через адвоката. Это может быть и не еврей, или светский человек, неважно, кто это и что, заниматься этим. И все. Тут есть две вещи. Этот мир, в конечном счете, такая оболочка, система, что на нашей ступени я обязан принять все эти законы этого мира. Даже законы неестественные, не природу. Природу и... Конечно, потому что природа в гематрии Элоким, Творец. То есть это буквально в прямом смысле, в прямой форме действия Творца. Но даже не законы природы, а искусственные законы, которые люди придумали, законы государства, суд, все возможные, я обязан пользоваться ими, так, какие они есть. Все, каковы они есть. И понимать, не понимать, а думать и быть связанным с Творцом, который находится внутри этого. Тогда ничто у тебя не отменяет одно, тогда одно у тебя не отменяет другое. А тот, кто убегает от этого, не использует то, что ему дали для продвижения. Поэтому написано «Не отделяйся от общества». Врачу дано право лечить и всякие такие высказывания. Среди народа своего я обитаю. Человек обязан буквально использовать все системы, которые находятся перед ним. А не то, что это мне нравится, а то мне не нравится. Нет такого. Ты определяешь. И в соответствии с тем, как ты справляешься, свыше, соответственно, дают тебе также те или иные условия или случаи. Поэтому не надо убегать от этих вещей. До такой степени, что
2: Лиребия Ямод Музар.
1: Рабашу было очень странно. И ему не было странного, он это понимал, но как бы, почему люди не платят налоги? Почему они убегают от уплаты подоходного налога? Потому что в духовной форме ты используешь имеющиеся системы, и все.
0: Да, если ты уверен, что это неправильно?
1: Не то, что ты уверен или не уверен, а если ты не идешь и не используешь прямо все законы, тогда ты как будто не ладишь с ним, с Творцом, который так это установил перед нами. У него были очень трудные случаи. Зайти в магазин и спросить, сколько это стоит, запрещено. Намереваться кому-то что-то дать, но дойдет это до этого или не дойдет, всякие такие расчеты. Он обязывал в таких вещах, можно также Фейгу спросить. Он от нее тоже этого требовал. Не требовал, но говорил, что так не делают, а так да. Эта честность у него иногда была болезненной. Видно буквально. Так не делают, понимаешь? Я говорю ему, но если ты будешь брать пример с того, что происходит в обществе, то хотя в обществе в книге написано так-то и так-то, но в обществе делают иначе. Так идти в соответствии с законом, который есть в книге, или в книге, ты знаешь, как американские законы, у них там запрещено ходить со слоном по улице, понимаешь? И закон такой существует, понимаешь? Ну или что-то такое. Так следует этим законам или следует законам такими, которые они есть сегодня, только забыли их записать? Но это отдельная тема.
0: На таком уровне.
1: У тебя нет с этим проблемы, верно? Ты человек прямой, простой. Продолжай.
0: Вы сказали... Наша проблема, что это даст, если у меня нет хисарона? Что даст мне то, что я помню?
1: Если человек вдруг находится в таком моменте, что нет хисарона, нет ничего, все в порядке, или я настолько запутанный такой, ну, жизнь проходит. Большую часть времени мы так чувствуем. Или мы не чувствуем, что находимся в таких состояниях. Тогда только привычка включаться в группу. Привычка. Она вводит его во всевозможные действия группы, и тогда он получает хисарон, и тогда обновляется. Потому что ты не ловишь себя в течение всего дня на том, где ты находишься, в какой внутренней части. Ты просто проходишь это так, вот мгновение к мгновению, и все, прокручиваешь это. Только привычка быть связанным с группой, со всем вместе внутри них, меняет тебя. Иначе время буквально стирается. Прошло и прошло, и еще день, и еще день, и еще день, а ты все еще не получил никакого обновления. Пока у тебя изнутри обновится решимо, только посредством твоих сил, когда свыше есть небольшое изменение общих цветов, общих. Жди еще сотни лет, пока что-то произойдет. Поэтому я снова говорю, это должно быть в привычке, что мы делаем и действуем. У каждого есть какая-то группа, которую он обучает, есть постоянное собрание товарищей, есть трапезы, здесь об этом говорят. Каждый раз нужно устанавливать всевозможные вещи. Но больше всего влияет то, что ты находишься внутри группы, которая влияет на тебя. Не то, что ты идешь обучать кого-то, и не то, что ты делаешь там какие-то свои дела, или даже на кухне что-то делаешь, а то, что ты находишься под воздействием товарищей. Под воздействием товарищей. И все.
0: что не может быть противоположно. Мы привыкли быть в группе. И тогда это привычка, которая все время как будто бы...
1: Есть также привычка быть в группе, верно, ко всему можно привыкнуть, и в духовном есть привычки. В духовном тоже привычка.
0: Что-то еще сделать, чтобы у меня был такой хиссарон.
1: Тогда нужно каждый раз строить вспомогательные системы, которые помогут мне, и еще раз помогут, и еще раз. Почему? Именно в этом каждый раз есть работа. Потому что в этом ты обязан обновлять важность Творца. В итоге только важность Творца, которая будет загораться у тебя, как красная лампочка, обяжет тебя ко всем этим действиям.
0: Сейчас, друзья, подведем итог, как мы впечатлились от урока, что мы берем в работу в десятке, 6 минут, семинар, пожалуйста.
2: Ого. Эх, это расшабну мяшивур.
1: И как мы впечатлились уроком, Рав нам просто дал Тору жизни, то, что нам Рав дает, это Тора жизни. Как человек должен продвигаться из своего животного состояния, из точки в сердце, как ему продвигаться, так к духовному, к Творцу. Только с помощью группы, только с помощью хиссаронов, которые ты получаешь. И тогда время не затягивается, ты продвигаешься, получаешь хиссароны.
0: Да, мы читали, что прежде всего мы должны прийти к молитве бедного. И Рав сказал сейчас, что именно через то, что мы просим все время окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, мы приходим к молитве бедного. Не забывайте об этом, все время поддерживать друг друга, только об этом думать, что из всего... Теперь был такой разговор. Из всего можно просить свет, вращающий к источнику, который приводит тебя к настоящей молитве.
1: Да, я также послал Ноаму этот отрывок, где он говорит о бедах, проблемах, адвокате. Да, так и это... Он пишет, что нужно это понимать, что в этих вещах есть форма целенаправленная. С одной стороны, я обязан заниматься этим на уровне этого мира, а с другой стороны, Творец дал мне это свыше, это состояние.
0: Я в впечатлении от точности Рава по поводу молитвы. Я записал то, что он сказал, что знать, к кому я обращаюсь, что я прошу, и что у него это есть, и он хочет обеспечить это. И тогда есть клик между дающим и получающим. Просто вдруг в первый раз, когда я услышал, так сколько нужно быть точным, и ты правильно направляешь молитву. Не так... только взрываться. И думать тогда, как я делаю это с десяткой, как мы вместе уточняем нашу просьбу.
1: Я продолжу Амита. Просьба. Что такое просьба? Это когда ты выяснил, что тебе нужно, все детали, все свое пустое кли. И тогда ты можешь обратиться. И что я еще взял? Окружающий свет дает нам возможность меры будущего мира. И самое важное, что привычка включения в группу — это то, что тебя меняет. Что в любом состоянии, неважно, ты должен выработать привычку все время возвращаться в группу, и это верное место для успеха.
0: Да, урок очень сильный, продолжая товарищи, действительно, как мы слышали, что хиссарон, этого недостаточно, нужно быть правильные требования, что именно мы хотим. И Рав объясняет, что мы сейчас не входим в выяснение, что надо делать. Это все благодаря нему. И мы должны понять, что он действует согласно своим законам. Мы только требуем его. Это ощущение, это просто в десятке мы чувствуем, что действительно друг от друга мы продвигаемся, приближаемся. Как это в конце приходит, действует на нас. Просто все в наших руках.
1: Молитва нищего для того, чтобы прийти к этому. Молитва нищего. Молитва нищий в чем? Нищий в знании, знание высшего. Когда человек глядит на этот мир, на действительность, видит, что нет никакой связи у него с добрым, товарищем, добро, с отдачей, но ему не достает этого. И это молитва бедного, что он просто он беден свойством отдачи, нет у него ничего. Это первая молитва, которая принимается и определяет все остальные молитвы. Человек должен выработать эту молитву бедного, прежде чем к нему кто-то приходит. С чем, для чего, чего он хочет достичь во всех этих своих действиях. Все это находится в молитве бедного. И каждый человек должен сосредоточиться на этой молитве. До учебы это порядок важности, который он делает. Тут есть очень многое.
0: Как прийти к молитве бедного, что является первой молитвой? Здесь он говорит, видеть этот мир, что этот мир — это, в общем, оболочка. Оболочка, что это значит? Что все, что я вижу и переживаю в этом мире, это чтобы понять, что Творец находится внутри. И тогда я могу прийти через это действительно к правильному хисарону и к истинной молитве. Как мне это сделать? Под чем? Под воздействием товарищей, как он сказал. Важнее, чем тот, кто кого-то обучает, или твои какие-то вещи, что больше всего влияет, именно быть с товарищами.
1: И еще одно очень важное понятие, которое Рав сказал, как бык под ярмой, как осел под поклажу, когда человек использует это себя так, что Творец его ведет, он готов, чтобы Творец его вел, и тогда он как бык под ярмо, так он должен работать.
0: Сейчас, друзья, перейдем к следующей части урока.

Мы изучаем учение 10 сферот, второй том. Мы изучаем шестую часть, 20 пункт. Прочитаем 20 пункт в Ари и войдем в урок с Рабашем. 20 пункт Ари. И это произошло, как сейчас поясняется, таким образом, что света Озон распространились до Шиболит-Закан, и света Хотем-Пе также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место света Инаем-Де-Ак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их 10 никудот, три первых из них, берут, как известно, свет из распростершийся от Истолкут Айн Вахаб и от их места до места их соединения в Шиболит Закан. И получают их только в Шиболит Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболит Закан и выше, а семь нижних никудот берут только то, что распространилось от Истолкут в светах Хотем и П от Шиболит Закан и ниже. Как известно, так как Хотем доходит до Хазе, а П до Табура, но не до Шиболит Закана и выше.

0: Перейдем к уроку Рабаша. Там светит и только соединяет, поэтому атик называется отдаленный от постижения, поэтому третья стадия средняя. Я слышал для себя нечто новое. Есть третья стадия, которая является средней, и есть третья стадия, которая представляет собой разницу между одной и другой. Это третья стадия или нет? Да, но ее не постигают. С этой точки зрения она называется средней. И с одной стороны она получает только вторую стадию, а с другой стороны это третья стадия. Но со стороны самой третьей стадии не как третья, ее невозможно постичь. А если третья стадия находится в мире Ацилут, тогда ее постигают. Что означает через экран? Она взяла путь экрана. Какой путь есть у экрана? Вторая стадия? Тогда свет светит не иначе, как через вторую стадию. Теперь, если мы говорим, что совершается зивук в Рождесак, то, что называется волосами, не ради него самого, но где совершается этот зивук в сак? Получается, что от Инаем ниже называется гуф, подобно гуф, который находится внизу, под уровнем П де Гальгальта. Получается, что свет проходит через то место, через Ахаб, то есть он уже взял путь Ахаб, называется гуф, а не рож. И это то, что говорится о нижних, о Никудим, и они такие же, что значит то же самое, что там есть Гальгальтовый Инаем и Ахаб. Получается, поскольку он проходит через то место, он берет их путь, когда Ахаб уже находится ниже экрана. И выходит, как я и говорю, Ахаб называется Гуф, и Гуф де Гальгальт называется Маациль, источник. Для кого? Для парцов Ахаб. Также эти Ахаб, которые уже являются Гуфим, уже называются Создатель для мира Никудим, Маациль. Это Гальгальта, называемая Гуф. И стадии Далит Гимл, которые выходят сейчас на Зивук, на облачение на Далит Гимл Гальгальта и называется Рож, она называется светами, предшествующими Килим, то есть Рожды Аб, как корни Килим. Когда он достигает своих килим от хазе и ниже, и уаб уже получают зиву, который совершается в пэде гальгальта, они уже хагаты, это свята гуф, а это свята рож. И об этом что ты спрашиваешь? Быть решимо. Вот получается же, если я спрошу себя, в чем разница между Далит Гимл, который находится в Хагат де Гальгальта, и Далит Гимл, который есть в Рож де Аб, это Рож, а это Гуф. Рож рассматривается как тот, у кого еще нет Килима, Гуф называется тот, у кого есть Килим. Рож называется святами предшествующим Килим, нет постижения в Рож, тогда как от Хазе и ниже до Гальгальты находится Гуф де Аб. Кроме этого нет, только это мы можем различить. В результате этого нужно изучать, это называется различие. Здесь подразумевается, что уровни Далит Гимл, которые есть в Гальгальте, это те же Далит Гимл, которые есть и в Аб. И мы учили, что более высокая ступень выше нижней ступени, если так, Малхут ступени Кетер, выше, чем Кетер ступени Хохма. Если так, я спрашиваю, разве Малхут уровня Хохма, которая есть в Аб, выше Малхут уровня Хохма, которая есть в Аб, это одно и то же, тот же уровень. Что ты спрашиваешь? Какая может быть другая возможность? Если я говорю, что Малхут и Гальгальта выше, тогда Малхут уровня Кетер выше, чем Кетер уровня Хохма, это называется иначе. Малхут четвертой стадии. Уровень четвертой стадии выше, чем Кетер уровня третьей стадии. Мы начинаем страницу 18, первый столбец, три первые сферот, в них, что написано выше. Вторая строка. Три первых из них берут, как известно, свет, распространившийся от Истаклюта Айн-Вахапи, от их места до места их соединения в Шиболит Закан, как известно. Так он говорит здесь, ниже. Ты уже знал, что три уровня считаются в каждом парцуфе, продолжающимися от света Инаим, из Зивуга, который был в свете Инаим, на Беддейт Лапшута Алев Давиют, мы рассматриваем три различия. Две ступени, Рош и Гуф, считаются как 10 сферот самого Рош. Мы делим их на две пхины. Гальгальта и Инаим — это Рош, и Ахаб — Гуф. Это из Ацмцумбет, поэтому Ахаб уже называется Гуф. А третий уровень, третье различие — это буквально гуф, даже со стороны седьмой стадии Авиюта, даже со стороны корня первой стадии, которая является цимцум алиф, также рассматривается как гуф. Аналогично тому, как мы выяснили в соседнем абзаце относительно Саарот Дикна, и точно таким же образом подразделяется также Никудим, начинает объяснять там. Итак, первая ступень Никудим, которая является их уровень Гальгальта и Инаим, то есть Рош, десяти сферот де Рош. Называется Исраэль Саба и Твуна. Ее место выше Табура до Хазе. И они выше, говорит Ари, что весь свет, протянувшийся до Табура, даже несмотря на то, что он из ступени Инаем был поглощен и включен в Акудим, и потому не проявлялся. И увидишь там, что Ари подчеркивает, что даже несмотря на то, что он из ступени Инаем, то есть вышел на Зеву, который был в Инаем, что является Цимцумбет, все равно относится к Акудим, а не к Никудим. И причина этого в том, что авиют экрана совершенно не действует в то время, когда используется снизу вверх. И так как этот Ишсут является ступенью настоящего Рош Никудим, то есть Гальгальта Инаим, так что экран общего авиюта второй стадии и четвертой стадии стоит внизу, в Никва Инаим Дейшсут, который является местом точки Табура, поэтому в нем не действует никакой признак объединения с четвертой стадией. Поэтому он считается ступенью Акудим, как Саг, в котором видна в ком в Саг, только вторая стадия Давиют, и нет в нем никакого признака Авиюта Никудим, который смешалась там из-за Дали Давиют, что ниже Табура Даак, что и называется для нас Цимцумбет. Ари говорит об этом, был поглощен и включен в Акудим, и потому он не заметен. Итак, прояснилась первая ступень парцуфа Никудим, называемая Ишсут, и она включена в Акудим, несмотря на то, что вышла на Авиют Пхины Алев. Вторая ступень Парцуфа Никудим — это ступень Ахаб, выходящая наружу из Рош и считающаяся его гуф, так как является получающей и одевающей свет, протянувшийся из Никвы Наим, как это объясняется выше, во второй ступени Дикны, называемой Шиболет Закан, являющейся местом собирания для святов Де Ахаб, вместе их выхода, который называется Рош, здесь уже называется Гуф. И запомни, и пойми, эти внешние Ахаб, которые на самом деле являются истинными Биной, Зерампин и Малху де Рош, то есть Ахаб де Рош, в соединении с Кетером и Хохмой, которые имеются в первом Рош, называемом Ишсут. Но лишь с точки зрения получения света и Наим они вышли из Рош и стали Гуф, и поэтому они называются все три первых сферот, Кетер, Хохма, Бина, Никудим, называются вторым Рош по отношению к Ишсут, который называется первым Рош. И этот второй Рош, он Рош Никудим, называемый в общем виде Гарда Никудим, которые являются Кетером, Аба и Има. Но первый Рош, то есть Ишсут, считается Акудим, а не Никудим. Он объясняет то, что говорит Ари. Свет третьей стадии в пункте 19, и он обязателен, потому что когда спускается и распространяется свет Айн вниз через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в светах этих Ахаб, и он втягивает оттуда и берет из них свет для нужд создания Келим, Никудот, и берет из трех светов, которые являются Ахаб. Как в Цимцум Алиф, где место зивугов П и нижний получает от П и ниже, так и здесь, в Никудим, где зивуг был в Инаем, тогда они получают от П, от Инаем и ниже в Ахапе. Это первое. Еще он добавляет нам, как мы учим в САК, что Ахаб уже называется Гуф, так как в мире Никудим, который вышел из этого места, также и у него Ахаб называется Гуф. Еще он говорит нам, что эти Ахаб, он хочет нам намекнуть, что они сделали, не сделали никакого окончания на Рош Саак, поэтому он намекает на них, называя их волосами, Саарот. И эти Саарот он разделяет Рош ступени, в которой нижний, когда они облачаются от места Зивуга и выше, называется Саарот Рош. Тогда оттуда получает нижний от П ниже. Здесь называется от Инами ниже Саарот Дикна. Тогда я знаю, что так же, как мы учили, что А получает от П ниже Гальгальты, также он получает от Ахапа, от Саарот Дикны, мир Никудим. После этого он объясняет нам еще один момент, что свет, который вышел из Инаим, нижний мир Никудим получает, получая его от Саарот Дикны. Саарот Дикна делится на три части. Рош Саарот Дикны, Ахаб Саарот Дикны, относится к цимцум алев, ахаб все еще называется рош. Только со стороны цимцум бет ахаб называется гув. А семь нижних дикны, даже по отношению к цимцуму алев, также рассматриваются как гув. Эти сарод дикна, от которых гарды никудим должны получить тот свет, который спустился вниз, он разделяет их. Парцуф дикна, сарод дикна, которые вышли из рождесак, приходят вниз, чтобы мир никудим получил их, так же, как мир Ишут получает сам рож сарод дикна, называемую тремя первыми исправлениями Озен, Хотем, П, от места их выхода ниже Озен, ниже Рож, верхней губы Сафа Илюна и света, находящегося в Сафа Илюна. После этого он говорит об Ахаб Сарудикна, Шиболи Тазака, находящийся ниже П. И в материальном мы видим, что это все еще относится к Рож. Он считает загул только со стороны Цимцумбет. Третье. Семь нижних сферот от мира Никудим получают от верхней и нижней части сарот дикна, которые были пхиной гув, и даже со стороны цимцума алиф тоже.
1: На этом все. Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, изучаем статью про учительство Бааля Сулама. Мы будем читать труды Бааля Сулама. 390 страница в книге.

0: говорит о двух подходах, как бы две точки зрения. Есть подход Раби Лазара, сына Раби Шимона, который утверждает, как бы, что не только весь Исраэль ответственен друг за друга, но весь мир должен зайти в поручительство. А потом в 21-м пункте, это последнее, то, что мы изучали, Баля Сулам говорит о том, что он очень четко высказывается, что мир судится по большинству, и высшее управление не считается с отдельным человеком на личном уровне, а расчет идет на всех вместе, высший свет воздействует на всех вместе, как на одну систему. Это с одной стороны. Но с другой стороны, он объясняет, что есть деление, есть порядок исправления, и роль народа Израиля — подготовить и вымостить, проложить путь всему человечеству, чтобы исправить намерение ради получения, на ради отдачу. И тогда он говорит, что хотя Творец не считается с отдельным человеком, но отдельный человек может склонять мир либо на чашу вины, либо на чашу заслуг. И известный пример он приводит, что каждое кунжутное зернышко, которое кладет человек на чашу весов, решает склониться эта чаша на чашу заслуг или в сторону вины. Обо всем об этом мы говорили, но давайте сейчас мы снова прочитаем 21 пункт и 22 пункт. 21 мы читали 2 недели назад. Но я думаю, что, может быть, не все помнят, и поэтому мы прочитаем 21 пункт, потом снова 22 пункт, и потом послушаем Рава, и будем продвигаться. Итак, мы читаем в десятках 21 пункт, который есть у вас в учебных материалах. Таковы слова Раби Лазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они же достигли большей части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим, как сказали Израиль». Тогда как до этого, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться от принятия ярма
1: Творца.
2: И он говорит: исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса, как взвешивающий кунжутные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждая из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без него вес бы не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Ибо если бы не его деяния, веса бы не хватило.
0: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль поручитель друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, которое наступит в грядущем будущем, а мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору. 22 пункт. И потому Раби Лазар, сын Раби Шимона, опирается на Писание: «Один грешник погубит много добра». Ведь уже выяснилось выше в 20 пункте, что чувство воодушевления, возникающее у человека во время занятий и заповедей между человеком и Творцом, в точности равно чувству воодушевления, возникающим у него во время занятий заповедями между человеком и товарищем.
2: Ведь все заповеди

0: И он обязан исполнять лишма, без всякой надежды со стороны эгоистической любви. То есть никакое свечение и надежда не возвращаются к нему из-за этих его трудов в виде компенсации или уважения. Ибо здесь, в этой высокой точке, соединяются любовь к Творцу и любовь к товарищу по-настоящему в одно целое. Как сказано в статье «Дарование Торы», получается, что он вызывает этим определенную меру продвижения по лестнице любви к ближнему во всех жителях мира в целом. Ведь та ступень, которую этот человек вызвал своими делами, будь ее мера больше или малы, в конечном итоге в будущем присоединится к перевесу мира на чашу заслуг, ибо и его лепта была внесена и присоединяется там к перевесу, как сказано выше в 20 пункте. Как следует в аллегории о взвешивающем кунжутные зерна, где говорится о совершающем один грех, означающий, что он не может одолеть и подчинить грязную эгоистическую любовь, и потому пускается в воровство и тому подобное. Получается, что он склоняет себя и весь мир на чашу долга, ведь при раскрытии грязи эгоистической любви низменная природа творения вновь усиливается, и выходит, что он отнимает отдельную меру от конечного перевеса чаши заслуг, подобно человеку, который снова забрал с чаши весов то единственное зернышко, которое положил туда его товарищ. Получается, что в этой мере он вновь поднимает чашу долго немного вверх, и выходит, что он возвращает весь мир назад.
1: И вот слова его, и один грешник погубит много добра, то есть из-за того, что он не мог преодолеть свою мелкую страсть, он вызвал скатывание назад духовного, духовности всего мира. Снова 21 пункт. И вот сказал Раби Элазар, сын Раби Шимона, что мир судит по большинству. Он имел в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять для себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему велико, и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и сказать «сделаем и услышим», как сказали Израиль, тогда как до того, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться принять ярмо Творца. Итак, друзья, мы прочитали 21 и 22 пункты, и в 22 пункте есть выражение, которое Баля Цулам использует, что один грешник погубит много добра. Давайте посмотрим клип номер 3, где Рав очень подробно объясняет нам вот это высказывание. Пожалуйста, клип номер 3. Зор сказано, что один грешник погубит много добра, и он не смог преодолеть свою маленькую страсть и привел к тому, что весь мир задержался в своем духовном развитии. Кто это грешник?
0: Кто это грешник?
1: Что такое маленькая страстишка?
0: Неважно, какая причина, но если ты отрываешься от группы, от товарищей, то, что от того, что ты хочешь сделать им что-то хорошее и молиться за них, чтобы они удостоились всего, что необходимо со стороны Творца, как и говорили вчера. Ты вчера был? Да, был? А, ты был с нами? Был с нами, но не здесь. Так вот, мы вчера говорили о том, что... Самое чистое обращение человека, чтобы оно было по-настоящему ради отдачи, какое это обращение? попросить Творца, чтобы помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их, и таким образом получил наслаждение. Или раскрылся в них, и это то, что дает ему радость. То есть я молюсь за них, чтобы они образовали исправленное кли, и Творец раскрылся в этом кли, то, что дает ему наслаждение. Ну, так мы и работаем.
1: Да, но что это за грешник? Это мы или это весь мир?
0: Нет, да никто не грешит. Вообще никто в мире не грешит. Только мы. Только те, кто получили возможность, те, кого привели к месту и сказали «возьми», вот с этого момента и дальше начинается расчет. Тебя открывают твой счет в магазине. Но с этого момента или тебе записывают в плюс или в минус, или ты тут же оплатил все на месте, это твое дело. Ты можешь заранее вложить какую-то сумму.
1: Кто такой грешник? Что значит грешит? Да в чем я грешу?
0: Само слово грех грешит от слова грех.
1: Не, ну я прихожу сюда, я пришел учиться. Как я могу согрешить?
0: Грехом называется ради получения.
1: Он говорит, один грешник погубит много добра. Какой грех я совершаю, когда я прихожу сюда учиться? Я падаю, поднимаюсь, да, ну в чем мой грех?
0: Тебе дана возможность соединиться с нами. Так? Выполнить какую-то работу, подвести их к объединению, сделать, чтобы у Творца было место для раскрытия и наслаждения. А ты это не делаешь, и вместо того, чтобы сделать то, что на тебя возложено, ты приводишь к тому, что было бы хуже и им, и Творцу. Это называется грех — грешить.
1: Я должен понять, что значит «возложено на меня», «я прихожу сюда». Что я должен делать?
0: Не-не-не, это не называется учеба. Учеба у нас называется «научиться, как объединяться». Учиться, как объединяться — это значит учеба. Мы это изучали в статье «Дарование Торы», сейчас мы изучаем это в статье «Поручительство». Мы должны быть объединены в сеть, подобно как она дана нам свыше. Нам нужно то же самое образовать снизу. Этим мы завершим наше исправление. Давайте сейчас проведем семинар. Как мы можем помочь друг другу не быть грешниками, не грешить? Как можно помочь друг другу не грешить? 6 минут.
1: Как мы поможем друг другу не быть грешниками? Мы слышали, что Рав говорил о том, что чистая молитва, чистое обращение человека — это ради отдачи. Попросите Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их и исправил. Мне кажется, что это роль нашей десятки — прийти к состоянию, то, что товарищ требует. Это и есть молитва бедного, что для него важнее всего остального. Как прийти к этому? Чтобы пусть Творец поможет в этом.
0: Ну, мы получаем каждую возможность объединиться. Очень легко взглянуть на товарища и увидеть, что мне нужно делать. Мне нужно быть в намерении, то, чтобы не убегать в себя, чтобы оставаться в десятке и чтобы помогать им, тоже отменить себя перед силой десятки, чтобы никто не остался в желании получать, а были бы все объединенными.
1: Да, нужно молиться, чтобы товарищи доставляли наслаждение Творцу. Это не связано со мной. Чтобы товарищи действительно смогли постичь Творца, доставить ему наслаждение.
0: Да, это зависит от того, что мы выстраиваем между нами, какое окружение. Он объясняет в отрывке, Когда человек находит в любом случае в эгоистической любви, но как он может из этого выйти, это уже вопрос. И тут мы помогаем друг другу выстроить любовь к товарищам и поручительство между нами. А без этого, как человек может сделать что-то выше своей природы?
1: Да, человеку дали окружение, книги, рав. У человека есть высшая ступень, а он сосредоточен на себе. Как я достигну, как я приближусь, как я раскрою Творца, как я стану ближе к Рабашу. Он не смотрит ни на кого, кроме себя. А нужна вера выше знания, чтобы цель была важнее, чем то, что я получу там что-то. Невозможно из этого выйти, человек не может из этого выйти. Но человек может молиться, чтобы у него была сила выйти из себя и молиться за товарищей.
0: На все выяснения и путаницы. Это важность. Вокруг важности товарищей, с которыми я выполняю работу, как раз сказал на уроке, что, в общем, прийти к молитве бедняка — это то, что я хочу, чтобы то, что должно быть изменено внутри меня, прийти к кле отдачи и потом продолжать.
1: Да, было хорошее выяснение с Цвик. Он спрашивает, что такое грешник. Я прихожу сюда, все делаю, что нужно, учусь. И вдруг я называюсь грешником. Раф объяснил очень хорошо. Он сказал, никто в мире не является грешником, но ты уже пришел сюда, и ты получил возможность от Творца. И если ты не молишься о том, чтобы товарищи продвигались, а молишься о себе, ты являешься грешником. То есть на что ты направляешь свое желание, и тогда ты получаешь желание Творца не грешить.
0: С другой стороны, хорошо бы почувствовать, что я грешник, тогда я смогу попросить, и чтобы войти в сердце до костей, прочувствовать, что такое грешник. Как Гади сказал, что нам дана возможность выполнить работу, а я не молюсь ни в молитве за товарищей, ни везде вмещаю свое «я», заботу о себе. Чтобы был трепет, страх от того, что я могу согрешить. Тогда мы сможем выйти из этого и помочь товарищам, как положено.
1: Да, он написал, как будто бы тебе открывают сейчас счет в лавке, записывают долги, все твои продукты, которые ты покупаешь, и вдруг все записывают тебе. И это большая возможность войти в такое место. И я не знаю, как мы сделаем это в нашей десятке. И как Сеня сказал, дай Бог, чтобы мы чувствовали это каждое утро.
0: Лишь только тот, кто в пути, может видеть нас, свою низость, желание получать и просить об этом исправлении. Это очень большой подарок. И с другой стороны, это неприятно. Но товарищи помогают удержаться в пути, оставаться сфокусированным на цель, не пугаться всего, что раскрывается, и не бояться просить исправления.
1: Да, это трудно, но это наша работа — просить за товарищей о товарищах, а не о себе. Итак, друзья, в очень конкретном объяснении Рава мы слышали такое высказывание, что обращение, самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это попросить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы он соединил их и исправил, и чтобы от этого он получил наслаждение. Я молюсь за них, чтобы из них вышло исправленное кли, и чтобы Творец раскрылся в этом кли. И это доставляет, чтобы это доставило ему наслаждение. Давайте удерживать эту мысль сейчас и послушаем еще клип Рава в пятом отрывке. Последний двух абзацев Барасалам пишет. Он берет крупицы усилий товарища и кладет на чашу весов. Я понимаю, что этот грешник, который это делает, это я. Тем, что я недостаточно вкладываю в десятку. Как убедить себя и что должно подействовать на меня, чтобы я, по крайней мере, не забирал с этих весов. Я уже не говорю о том, чтобы я клал, но, по крайней мере, чтобы не забрал.
0: Всякий раз все больше и больше включаться в то, что пишет Баля Сулам. Говорить об этом с товарищами. И стараться. Нечего тут чего-то добавить. Это работа в сердце. Чем больше будешь об этом думать, тем больше сможешь реализовывать. В
2: последнем абзаце.
1: И он пишет в последнем абзаце, Баля-Сулам, что человек не смог преодолеть свою маленькую страсть, этим он привел к тому, что весь мир откатился назад в своем духовном развитии. О каких страстях он пишет?
0: Ну, это все мысли ради получения. Все то, что отключает себя от работы в группе. Когда ты не думаешь о товарищах или думаешь о них меньше, чем о себе. Главное — это объединение. Передать Творцу объединение между нами, чтобы он раскрылся и порадовался. Вот и все.
1: Из 8 миллиардов человек, как может быть, что есть один человек, который не смог преодолеть свою страсть и откатил весь мир назад?
0: Да, абсолютно каждый, конечно. А почему ты думаешь, что если есть один, я тебе говорю, все, кто отталкивают духовное продвижение, хорошую связь между людьми, правильное отношение к жизни и к Творцу, и погружены в свою личную эгоистическую любовь. Более того, хотят из всего этого еще и навредить другим. Это раскрытие зла, которое присутствует в общем кли Адама Ришона. И сейчас это раскрывается как раз одно относительно другого. Чем дальше мы продвигаемся к окончательному исправлению, тем больше эти проблемы будут все больше и больше. Одно соответствует другому. И войны, ненависть, отторжение, все будет раскрываться все больше по мере приближения к окончательному исправлению. Будет все больше, будет очень большим. Чем больше раскрытие желания получать, тем больше в соответствии с ним и раскрытие всех проблем. Но мы это пройдем. Не думайте об этом, думайте о том, что мы должны делать здесь и сейчас.
1: Рав, но ведь человек не может исправить свое включение во все эти миллиарды. И еще сколько душ не в этом мире. Так как, почему дали исправить это?
0: Человеку дано исправить его взаимовключение со всеми душами со всего мира. Именно так.
1: Но ведь у меня нет связи с этими душами.
0: Не нужно быть на физической связи. С физической связи мы можем не быть даже со своими десятками. Посмотри, что Творец еще сделает с нами. Он нас подвигнет к духовной связи. И для этого Он из нас, Он нас проведет через такие состояния, что мы не сможем физически связываться.
1: Я могу быть в духовной связи со всеми миллиардами в мире?
0: Какие проблемы? Как в интернете?
2: Поручительство за самоотмяна в десятках.
1: Как мы можем использовать взаимное поручительство, чтобы отменить себя перед десяткой?
0: Мы изначально в ответе друг за друга. Мы были в таком виде связаны друг с другом, но там это было как одно единое тело. И когда весь этот блок начал удаляться, то все связи между нами разорвались. И теперь нам нужно постараться связаться друг с другом в мыслях, в желании. Не практически физически, это точно. И тогда, по мере того, что мы будем видеть эту систему, насколько она должна стать вся общий, включенный друг в друга, мы начинаем видеть, что нам, по сути, нужно сделать, как люди во всем мире. Кроме системы распространения, о которой мы говорим, и то, что мы делаем по отношению ко всему миру, объясняя, что это мы должны сделать, нам, в общем-то, другого ничего и не нужно. Если люди будут знать, что будущее мира, хотят они того или нет, зависит от того, что все должны быть на связи друг с другом. Если люди будут знать, что природа подталкивает нас, природа, как числовое значение, творец, высшая сила подталкивает нас к связи, причем к правильной связи. А если мы не хотим, то, соответственно, и почувствуем, насколько в проблемах, в страданиях, даже в войнах. Скоро мы сможем почувствовать это и со стороны вообще общей природы. Холод, жара, наводнение, все что угодно. К результатам этого может быть и голод, и безработица, и все что угодно. Мир входит в такие состояния, когда должны подтолкнуть людей к исправлению. И нет других возможностей у Творца, он не изменит цель творения. Он должен привести людей к пониманию, что для них важно в жизни. И поэтому мы будем видеть это все больше и больше. Мы и сейчас это видим, насколько все мы движемся к состояниям все более и более тяжелым. И мы должны объяснять самим себе и всем остальным, что все зависит только от меры правильного объединения между нами. И если начнем хотя бы даже интересоваться этим, просто интересоваться правильным объединением между нами, какое оно может быть, как вот мы изучаем в этой статье, то все мы выиграем хорошую жизнь и придем к окончательному исправлению. Исправлением вообще, легким путем. Вы видите, это две статьи. Дарование Торы, то, что нам дается свыше, и поручительство, то, что мы, соответственно, должны сделать снизу. И если мы постараемся понять обе эти статьи, центральные статьи Бааль Сулама, то это на нас подействует наверняка.
1: Из отрывка понятно, что у каждого из нас есть очень большой потенциал и в десятке, и в мире. Но я вижу по себе, что я не могу в это верить. Какая мысль должна быть, чтобы использовать этот огромный потенциал?
0: Ты должен реализовывать это только в десятке. Не пробуй передавать это в мир. в мир ты можешь передать это в виде знаний, что так об этом написано, так это должно быть, поскольку природа глобальная, интегральная и так далее. Но основная наша реализация этого в десятке. И если в десятке все, десятка — это все-таки мини-модель всего человечества, то мы сможем что-то сделать, то уже из десятки, из этой сети, которая в нас существует, мы начнем понимать, что происходит, как это происходит. Я вижу мир через десятку, вот так вот, через десятку, и могу понять, что происходит со всеми проявлениями природы, со всеми проблемами и любыми изменениями. Я все равно, что приобретаю для себя какие-то очки, такие, что с их помощью я вижу истину. Это то, что нам нужно прежде всего. И в этой же мере мы сами будем все больше приближаться к исправленному состоянию.
1: В той мере, в которой мы приближаемся к отдаче, желание получать будет меньше мешать в работе, и откуда у нас будут силы?
0: Да, все верно. Истина. Наши силы, наша энергия — это истина. И само слово «эмет», «алеф», «мем», «тав» — это три буквы. Они содержат в себе все творение, все келим. И вот это то, что я должен постичь. Так постигаю всю суть творения, слияние с Творцом. Давайте проведем еще семинар. Рав говорил о том, что мы должны стараться смотреть на мир через десятку. Давайте это выясним. Что значит смотреть на мир через десятку? Как это делается? 6 минут.
1: Да, в десятке находятся все люди, все товарищи. Через них ты видишь, что в итоге вся внутренняя работа, она в десятке. Работа в желании получать, и в итоге мы должны достичь свойства отдачи. Ты понимаешь, что это не как говорят во внешнем мире. Мы говорим здесь о духовной работе, как работа между нами в десятке влияет на весь мир.
0: Стараться смотреть на мир через десятку, и всякий раз, когда я чувствую что-то, что мешает мне в желании получать, означает, что я смотрю вглубь себя, а смотреть через десятку — это значит прилагать усилия и чувствовать все, что я чувствую, так как сказал Рав, что все это только оболочка. И внутри оболочки скрывается что-то другое. И увидеть это я могу только через товарищей.
1: Прекрасный вопрос. Без этого мы остаемся в нашем желании получать то, что дано нам в этом мире. Бааль Сулам пишет, что именно относительно товарища ты видишь, ты учишь Тору, учишься от света, и как ты это проверяешь только в десятке, тогда раскрываются глаза, насколько у тебя это есть, настолько ты можешь видеть, что происходит в мире. Постепенно ты начинаешь это понимать, как Рав сказал, что все не исправлено, все это все исправлено и все это раскроется. Но хисарон, как вот Йоав сказал, глаза уже не повернуты внутрь, а наружу.
3: Кен по авуда шелану лацет медага ле ацми ве лидок.
0: Тут наша работа выйти из заботы о себе и заботиться о товарищах. То есть моя молитва, которая была раньше все время о себе, превращается в молитву о товарищах. с товарищем, с десятком. Если у нас это получится, то появляется и центр десятки. И мы собираем все наши фессароны, поднимаем их, и мы так меняемся, выходим из заботы о себе и меняем мир. Тогда мы можем уже смотреть на группу по-другому, заботиться о каждом из товарищей и о той боли, которая у нас есть в десятке. То есть есть молитва, товарищи.
1: Рав сказал, я смотрю на мир через десятку, и так через десятку я могу понять, что происходит во всей природе, все проблемы, все изменения. Это все равно, что я купил для себя такие очки, через которые я вижу истину. И я спрашиваю себя, как мы можем прийти к такому состоянию, когда я не смотрю на реальность через свое эго, и что мне нужно, и что я хочу, а как я смотрю на это через глазами товарищей, Шамир, Ноам и другие, это трудно представить.
0: Ну, есть и инстинкт исправлять мир. Ты слышишь, Рава, что все должны быть в хорошем отношении друг к другу, значит, я сейчас расскажу миру, как себя вести, а в десятке не получается, в десятке ты видишь себя и то, что ты должен исправить внутри себя. И тогда ты вспоминаешь, где ты в этом пути и в реальности, потому что весь мир считает, что все правы. Все хотят исправлять и менять, а мы должны исправлять себя. И поэтому только через десятку и через работу в десятке направлять на мир, да, можно, помнить цель, но снова не упасть в желание. Получается, что ты, мол, праведник, и весь мир должен последовать за тобой.
1: Как смотреть через десятку на мир? На уроке мы слышали, что если я смотрю из эгоизма, то есть войны, эгоизм растет, могут быть страшные всякие проблемы. Это значит смотреть через эгоизм. Да, я смотрю глазами десятку, глазами десятки — это возможность прийти к общему исправлению. Наконец происходит что-то значительное, что-то важное, приближение к Творцу. Все это зависит от того, как мы смотрим на это.
4: С
0: другой стороны, есть такое отличие между работой в десятке и тем, как смотреть на мир. Потому что человек все еще не хочет на 100% входить в десятку, не хочет чувствовать, что это есть мир. Мы это слышим от Рава, что прийти к состоянию даже понять, что все находится в десятке, это уже особый уровень. Поэтому мы стараемся быть над желанием получать. И путь нашей работы как раз все это проделать.
1: Когда человек обретает новые глаза в объединении с товарищами, он может увидеть мир через десятку, через воздействие на товарищей. Итак, друзья, мы хотели бы сейчас перейти к вопросам и ответам. Мы хотим вместе выяснить то, что мы слышали, постараться углубиться в это. Главным образом привлечь свет, возвращающий к источнику, через слова Бальсулама и Рава. Поднимайте руки, выставляйте вопросительные знаки в системе Арвуд. Пожалуйста, вопросы, ответы. Если кто-то хочет поделиться чем-то, пожалуйста. Пожалуйста, Шамир.
0: Ну, вот как раз сейчас сказал в клипе, что такое, что все находится в десятке.
1: Давайте сначала почитаем то, что мы услышали от Рава. Это было очень особо. Рав сказал так: «Я смотрю на мир через десятку». Буквально он сделал так, это поставил руку и сказал: «Я смотрю на мир через десятку, я могу понять, что происходит со всеми уровнями природы, все проблемы, все изменения. Все равно, что я приобрел такие очки, и сквозь них вижу истину. Это прежде всего нам нужно. И в той мере, в которой мы сами приблизимся к исправленному состоянию. Шамир спрашивает, что значит смотреть на мир через десятку.
0: Когда-то, когда мы занимались интегральным воспитанием, помните, был такой клип с очками, когда человек смотрит на мир и видит все изъяны, ну, то есть разные события, одевает очки, кто-то ему дает, и тогда он видит причины, почему происходят какие-то конкретные события, и тогда он как бы может оправдать людей, потому что до этого видел только их изъяны. Так вот, десятка — это место, где мы можем видеть все свои изъяны. Это близкие люди, с которыми мы все время находимся в интеракции. И тогда могу связывать с собой, а потом смотреть на мир через то, что подсоединяюсь к центральному посылу. То есть, если я совершаю грех, то этим я обвиняю всех. Это связано с тем объяснением, которое слышали у Рава о законах общества. Мы должны соблюдать законы группы, сообщества, не только общие законы природы. И человек, работая в десятке, постепенно проникается свойствами отдачи, пробуждает свет, возвращающий к источнику. И тогда вдруг он может видеть за всеми законами, которые как бы определены в обществе и как бы не имеют никакого связи с духовным. Поэтому он и не видит причин, но их нужно выполнять в нашем мире. Соответственно, видеть, стараться увидеть, а это возможно только через десятку, что за всеми этими событиями прячется Творец. Да, все сложно. Но можно увидеть, обладать этим истинным видением, зрением только через десятку.
1: Спасибо, всех приветствую. Когда я прихожу сюда, я оставляю весь мир снаружи. То есть мы работаем как бы как в теплице. И нас защищают каббалисты, рав, каждый кладет свое кунжутное зерно. Мой вопрос, вот пока мы не вырастем до определенного уровня, мы все еще влияем на мир нашей внутренней работы, но пока мы не вырастем, разве мы не должны разделять, когда я прихожу сюда, я приношу мир или я приношу только себя? В этом вопрос. Пока мы не вырастем в духовном плане, должны ли мы разделять между миром и между нашим духовным путем?
0: Ну да, чтобы смогли продолжать, как теплица.
1: Мы слышали от Рава здесь очень четко. Прежде всего, нет разделения. Мы работаем здесь, и здесь находится жизнь. Жизнь находится в десятке, жизнь находится в текстах Баля Сулама, Рабаша, в том, что говорит Трав, жизнь находится в утреннем уроке, от утреннего урока до следующего утреннего урока. В конце утреннего урока начинается подготовка к следующему уроку. Здесь жизнь. Мир — это следствие моего восприятия реальности. И оно может измениться, когда я живу в Неварухе, под воздействием Рава, Баля Сулама и Рабаша. Чем больше я ближе к ним, чем больше Рав сегодня сказал, очень красиво, ты находишься в группе, которая воздействует на тебя, ты находишься под группой. Да, группа над тобой, а ты находишься под ней. И чем больше я погружен в это, буквально я пропитан группой. Понятно, что я не могу здесь находиться все время физически, но хочу быть под воздействием группы. И также, если я смотрю на мир, то это ближе к тому, что говорит Баля Сулам, Рабаш и Рав. И это намного ближе к реальности. И понятно, что я не могу взять то, что я учу здесь, и внести в мир. Ну, может быть, это и нужно разделять.
0: Да, и все это означает, что весь мир нельзя сюда привести мир.
1: Сюда нечего приводить мир. Здесь я хочу получить влияние группы на себя, что важно для меня. Для меня важна группа Балясулам, Рабаш, Рав. Чем как можно больше находиться под влиянием этого.
0: Еще был вопрос на первом семинаре. Как подвести к тому, чтобы товарищи почувствовали, что они не делают грех? Мы обсуждали и подошли к такой точке, что стоит человеку почувствовать, что он грешит, если он этого не почувствует, как он вознуждается в исправлении, то, что мы изучали на первой части. Если я чувствую, что я нуждаюсь в исправлении, тогда и будет просьба к Творцу, чтобы помог, а иначе... Может быть, стоило бы спросить, как да почувствовать, чтобы товарищи почувствовали, что они грешат. То есть вопрос был, как мы можем помочь друг другу не грешить, а ты говоришь, может быть, стоит, чтобы да почувствовали. Ну, хорошо. Этот человек чувствует в результате света, и это называется осознание зла. А если ты говоришь, ну, попробуй сказать, что я согрешил, что со мной что-то не то, то это прямой удар по эго. Кто же с тобой согласится? Сколько мы таких примеров видели. Да еще и мы, каждый с таким эгоизмом. Ну ты что? Еще раз. Лучше подведи меня к объединению, к хорошему, приятному окружению. И в результате света я готов, если я готов почувствовать осознание зла. Но не напрямую, если ты мне скажешь, что я делаю грех.
4: Эй.
1: Но здесь есть все-таки такой хитрый момент. Мы сидим здесь, мы учимся, но когда ты выходишь в мир через состояние, когда ты пытаешься понять, что мир от тебя хочет, это не совсем понятно. Мы говорили о том, что нужно выстроить отношение к нему, но как понять, что он хочет от тебя? То есть что ты должен сделать из этих состояний, которые обычно неприятны, да, ты так это чувствуешь, понять, что он хочет от тебя, какое действие ты должен сделать, какое отношение правильное ты должен выстроить.
0: Я как раз очень солидарен с ответом Рава на первой части, то, что ему было задан вопрос. Мы ожидаем от мира, чтобы делали то, что должны делать. Это уже очень здорово со всеми состояниями, которые ты проходишь, соблюдать все законы этого мира. Вместе с этим Творец хочет, чтобы ты к нему обратился, чтобы ты увидел за любыми событиями, что скрывается Творец. Это практически невозможно, если у тебя нет поддерживающего окружения. То, что ты будешь искать, где он находится за всеми этими случаями и событиями, понимаешь, что это сложно все. И тогда ты обратишься к нему, и он тебе поможет.
1: Каждый из нас делает внутреннюю работу, в каждое состояние мы получаем, делаем то, что нужно, то, что мы учили. Мы стараемся работать с внутренней частью состояния, а не совсем понятно, какое обращение должно быть, если мы все время находимся в усилии, чтобы быть лучше.
0: Ну, допустим, один из примеров — оправдывать. Ну, допустим, он хочет, чтобы ты его оправдал или согласился с ним. Так стоит об этом обратиться. Ты проходишь разные состояния. Например, ты увидел, что понял, что это от Творца, согласен, все. Теперь вопрос, можешь ли ты это в сердце оправдать? А если нет, это возможность обратиться. Ну, это один из элементов. Не поверхностный, есть там большая глубина. Ну, к примеру, ты же сам говоришь, что просить у Творца, что мне нужно? Согласись. Попроси его согласиться с тем состоянием, которое ты сейчас проживаешь. Не просто.
1: В первом клипе, который мы смотрели, там сказано, что один грешник способствует тому, что мир откатывается назад в духовном развитии. Его спрашивали, Рав сказал так: ты должен дать товарищам в группе только благо, наслаждение, молиться за ними, чтобы они удостоились всего от Творца. Как мы говорили вчера, что самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это просить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их.

0: их и от этого получил наслаждение. И чтобы раскрылся в них, потому что это доставляет ему наслаждение. Давайте возьмем это обращение Woman H 100.
1: Доброе утро. Короткий вопрос. Можно спросить по-русски? Есть слова, которые не могу точно сказать.
0: Можешь.
2: Да. Спасибо. Если человек сквернословит по поводу десятки, является ли он грешником в этот момент и мешает ли он работе десятки? Спасибо.
3: Мне
0: кажется, что Рав говорил о грешнике еще намного меньше этого. То, что человек злословит в десятке, это намного больше. То есть этим он уже отрезает себя от десятки. Он создает такую ситуацию, когда он не может получить силы от десятки. Он причиняет вред десятке. Грешник, Рав говорил о том, что мы прилагаем усилия, может быть, не достигаем успеха. И там было обсуждение в первом клипе. Я прихожу учиться, я вроде бы в порядке, я стараюсь. Я делаю всякие вещи, но я пока еще считаюсь грешником. А Рав говорил здесь, что вот это ощущение, когда человек приходит к нему, это очень важное ощущение, потому что оно позволяет нам обратиться к Творцу. То есть мы, как тут спрашивали товарищи, не должны показывать друг другу, что мы грешим, да? Мы должны давать друг другу важность и величие, молиться за товарищей, стараться приблизить товарищей. Свет, возвращающий к источнику, раскроет каждому из нас, насколько он противоположен или близко, или далеко от Творца. Это работа человека относительно света. Это не моя работа с товарищами, чтобы показать им, что они грешники. Поэтому, если человек злословит о товарищах из десятки, то он причиняет вред. Это совершенно противоположно тому, что мы изучаем у Рабаша, у Рава, объяснение Рава. Мы должны заботиться о товарищах в десятке, давать им важность величия и видеть достоинство товарища, а не его недостатки, и тем более не злословить и не критиковать товарища, чтобы опускать его. Ты хочешь добавить, пожалуйста?
1: Хотел спросить. Я сейчас глава десятки, рожь десятки. Если я не забочусь сегодня так же, как было раньше, я уже поменялся, это значит, что это грех? Хороший вопрос. Я тоже вчера был глава десятки, сегодня уже нет, и чувствую, что сегодня меньше заботы, все поменялось. Является ли это грехом? Я бы хотел думать, что нет, но я не знаю. Сень, ты как думаешь? Это грех? Ну, Сень говорит, да. Можно проголосовать, наверное. Сложно. Не знаю, я понимаю так, что Рав, насколько я слышал, что в общем мы все время должны быть в заботе. Для чего нужен Рош, если все заботятся? Потому что Рош, как бы, у него есть обязательства. Ты не можешь все время быть в заботе. Понятно, Творец создал так, что ты не можешь все время быть в напряжении, все время на конгрессе, все время на пике воодушевления. И должен быть кто-то, кто с новыми силами входит и заботится. Ну, в общем, я тоже согласен, что если ты не в заботе все время, то да, это грех. Бальсулам об этом пишет, что если ты не отдаешь, это прегрешение. Прегрешение — это не когда ты что-то украл, а достаточно, что ты не отдаешь, когда ты в десятке не создаешь окружение, поддержку, ты не показываешь пример. Это уже некий грех, да?
0: Да, это действительно интересное явление с рож десятки. Допустим, человек назначен рож десятки, и вдруг он начинает приходить вовремя, даже приходит еще раньше, приходит на подготовку к уроку, посылает материалы, А через неделю он уже не рож десятки, он уже не приходит вовремя, он уже имеет. Как же это происходит, что то, что решили, что он рож десятки, это изменило отношение? Я думаю, что это для нас прекрасная возможность, чтобы каждый из нас действительно это его внутреннее дело, это личное дело. Но каждый может действительно увидеть, на что он способен, на что он не способен, с одной стороны. С другой стороны, мы, как десятка, должны давать важность каждому товарищу, чтобы каждый чувствовал себя рожь десятки. Мы вчера говорили о региональном шаббате, то есть даже не только о регионе своем заботиться, а вообще обо всем мировом кли. Чем больше продвигаемся, тем больше забот.
1: Ну, еще стоит проводить этот пример. Посмотрите, сколько разных нюансов проходит человек. И, то есть, если есть кто-то, кто еще не делает это упражнение рож десятки, очень рекомендую. Постарайтесь.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Такой вопрос. Если между нами раскрывается настолько сильное отталкивание, что мы не способны объединиться, как правильно использовать это состояние, чтобы оно стало причиной соединения, а не разрыва? Спасибо.
0: Если раскрывается между нами такое большое отторжение, которое мы не можем преодолеть, как использовать это состояние, чтобы оно было хорошим для продвижения?
1: Но в этом Бальсулам пишет, что это хорошее состояние. Именно через него можно обращаться к Творцу. Да, с одной стороны, чувствуется, что ощущение ужасное, когда такое разделение, отторжение в десятке. В то же время это возможность обратиться к Творцу. Не так много таких возможностей, чтобы человек мог от всего сердца обратиться к Творцу. Или Творец напрямую его как-то трогает, или ты чувствуешь ощущение разногласия в десятке, какие-то споры. Это возможность все время быть в заботе, обращении к нему.
0: Мак 24.
5: Бокер Тов. Вот через знания нам пришла информация, что нам надо отменяться перед десяткой. А вера подсказывает, что многие товарищи, отменяясь перед десяткой, не работают на десятку. Как с этим состоянием быть?
0: Я не совсем понял, но ты говоришь, что мы должны переводчика просит объяснить вопрос, но он тоже не понял вопрос. Может, ты сможешь кратко задать вопрос? Армен, Бекицер.
5: Отменяясь перед десяткой, не работаешь на десятку. И это не есть хорошо.
6: Умер Шейм Адам Мевателя Тацмо.
1: То есть, если человек отменяет себя перед десяткой, он как бы не работает на десятку. Я думаю, что как раз да, работает. Это и есть работа. Отменить себя перед десяткой — это и есть работа.
0: Спасибо. Мы должны заканчивать. Спасибо всем за участие, сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады пригласить вас на конгресс, объединяющий в Литве, 14-16 августа. Мы физически соберемся в таком интересном районе, будем вместе учиться, объединяться. Линк на экране, будут разосланы подробности. И 16 августа мы соберемся в особенный день единства в Праге, в Чехии. Будет праздничная трапеза. Мероприятие открыто для новых учеников, для всех, в общем. И закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 июля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Три молитвы» и в книге «Труды Рабаша». Это находится в первом доме, на странице 154. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 23 минуты, пожалуйста.
1: Гимель тфилот.
2: Три молитвы. В книге Зор глава Балак сказано, три молитвы называются молитвой. Молитва Муше, молитва Давида, молитва бедного. Какая молитва из этих трех самая важная? Следует сказать, молитва бедного. Эта молитва идет прежде молитвы Муше и прежде молитвы Давида. Зоар спрашивает, почему? И отвечает, потому что бедный есть сокрушенный сердцем. Ведь сказано, близок Творец к сокрушенным сердцем. И бедный всегда ведет спор с Творцом. И Творец слушает и слышит слова его. Молитва бедного, когда обессиливает, буквально лишает сил. Следовало сказать, когда лишается сил. Что значит, когда лишает сил? Но это значит, что он создает задержку, то есть задерживает все молитвы в мире, которые не входят до тех пор, пока не войдет его молитва. И только Творец находится наедине с этими обидами, с этой молитвой. Как сказано, пред Творцом изливает он душу свою. Все воинства небесные спрашивают друг друга, чем занимается Творец, о чем заботится. Говорят им, он находится наедине со стремлением в сосудах, келим его, то есть сокрушенными сердцем. И это и есть та молитва, которая задерживает и останавливает все молитвы в мире. И следует понять об этих трех молитвах. В чем разница в этих молитвах между Моше, Давидом и бедным? И в чем состоит важность бедного, когда у него есть обида на Творца? И потому он задерживает все молитвы. А также нужно понять, что означает, что он задерживает все молитвы в мире. Разве Творец не может ответить на все молитвы сразу? Он должен тратить время, как будто они должны стоять в очереди друг за другом, страшно подумать. И объясним это в отношении работы так, что все эти молитвы имеют место в одном человеке. И это три состояния, которые следуют друг за другом согласно порядку работы.
0: И вот мы находим три хисарона, которых человек должен просить у Творца, чтобы Творец наполнил ему эти три хисарона. Первый — это свойство Торы, называемое свойством Моше. Второй — свойство Малхут Небес. Третий — бедный, то есть свойство сокрушенных сердцем, которым называются его келим, как сказано выше. И следует понять в словах «близок Творец сокрушенным сердцем», что называется «близок». А понятие «близкий» мы учили, что смысл его в подобии по форме. Но как можно говорить, что есть подобие по форме в отношении Творца, если он сокрушен сердцем? А кроме того, следует понять, что мы учим «близок Творец ко всем, кто призывает его истинно». Получается, что называется «близким»? Истина называется «близкой», а не сокрушенный сердцем называется близким. А еще следует понять, что такое обида на Творца, которая есть у бедного, и как будто Творец

0: говорит, что бедный прав. Ведь мы видим, что из-за этих обид он слышит его более других, как сказано в словах книги Зоар. И вот в книге Зоар сказано: «Открыл Раби Шимон, кто радуется в празднике, но не дает Творцу его долю». И в книге Зоар и комментарии Сулан выясняется, что является долей Творца. И говорится, доля Творца означает радовать бедных, насколько он может это делать. Ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келихи.
1: И выясняется в комментарии Сулам, почему доля Творца — это бедные. Имеется в виду разбиение келим, которое произошло до сотворения мира. И там сказано, ведь вследствие разбиения келим святости и их падения в миры биоразделения, вместе с ними упали в клипот также искры святости, и из-за них наслаждение и любовь всевозможных видов попадают под власть клипот, которые передают их для получения человеком и его наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям, таким как кража, грабеж и убийство. И согласно этому можно объяснить, что такое бедный, претензия которого состоит в обидах. Ведь он говорит, чем я виноват, что он создал меня из разбитых келим, и из-за этого во мне есть все дурные страсти и плохие мысли. И все это появляется у меня только от того, что я происхожу от разбиения келим. А это было первое место, где захотели привлечь высшее благо в получающий келим с намерением ради получения, а вовсе не с намерением на отдачу. И поэтому во мне установилась эгоистическая любовь. И из-за этого я далек от любой духовности. И нет у меня никакой доли в святости, ибо ее основа только келим, у которых есть намерение на отдачу. Получается, что все, из-за чего я страдаю, что у меня нет никакого подхода к святости, и вижу, что я далек от тебя по причине различия по форме, которая есть у меня из-за эгоистической любви, являющейся главным врагом, находящимся в моем сердце. И оно-то и есть причина всех моих плохих состояний. Все это происходит от того, что ты создал меня так. И потому он приходит с претензиями и говорит, «Я не способен изменить ту природу, с которой ты создал меня, но я хочу от тебя, чтобы как ты создал меня с эгоистической любовью, ты дал бы мне теперь вторую природу, как ты дал мне первую, то есть желание отдавать. Ибо я не способен воевать против природы, которую ты заложил во мне. И у меня есть доказательство того, что это ты виноват в том, что у меня нет сил преодоления. Как сказали наши мудрецы, и сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его, злого начала.
0: Получается, что обиды бедного являются справедливыми, то есть нет у него сил преодолеть его, если бы Творец не помогал ему, как объясняют наши мудрецы. В таком случае он приходит с претензией к Творцу, ибо лишь он может помочь, и никто другой. Ведь из объяснения мудрецов получается, что Творец сделал это преднамеренно, чтобы была необходимость в молитве. Ибо Творец жаждет молитвы праведников. То есть тех, кто молится о том, что они хотят быть праведниками. А причина этого выясняется в прошлых статьях от имени моего отца и учителя.

0: Получается, согласно этому, что обиды, которые есть у него на Творца, который создал его в такой низости, справедливые. То есть Творец сам сделал так, что не приходится ждать, что поможет кто-нибудь, кроме Творца. Поэтому молитва бедного называется молитвой сокрушенных сердцем. То есть она исходит из разбиения келим, как сказано выше. Получается, что претензия сокрушенных сердцем является истинной претензией. А истина называется близкой, так как она является подобием по форме с Творцом. Поэтому эта молитва принимается первой, ибо с этого начинается порядок работы. И отсюда поймем то, что мы спросили. Здесь сказано, что близкими называются сокрушенные сердцем. А там мы учили, что близка истина, как сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. И ответ состоит в том, что претензия сокрушенных сердцем есть истинная претензия. Получается, что оба этих утверждения есть одно и то же. Это означает, что следует знать, что когда мы собираемся молиться Творцу, нужно говорить с Ним словами истины.
1: Это как мы выяснили в прошлой статье. Когда человек приходит молиться Творцу, он должен говорить с Творцом, чтобы он помог ему. Поскольку я действительно нахожусь в самом плохом состоянии всего мира, из-за того, что хотя, возможно, есть люди, которые стоят ниже меня, как в Торе, так и в работе, но они не ощущают истину, так как я вижу свое состояние. Поэтому у них пока еще нет такого хисарона, как есть у меня. Поэтому они не настолько нуждаются в том, чтобы ты помог им. Но я вижу свое истинное состояние, что у меня нет никакой связи с духовным после всей той работы, которую я вложил, как по времени, так и по усилиям. Все же я вижу сегодня, что прежние дни были лучше этих. И насколько я стараюсь идти вперед, я чувствую, что я иду назад. Это называется истинной претензией. И они, можно сказать, подобие Творцу по форме состоит в том, что он предъявляет истинную претензию. И отсюда поймем вопрос, почему молитва бедного задерживает все молитвы? Неужели Творец не может ответить на все молитвы одновременно? Дело в том, что нам надо рассматривать все три молитвы в одном теле. И это будет означать, что невозможно ответить человеку на то, что он просит, иначе чем по порядку ступеней, в котором он может принять ответ. То есть если он примет это, оно пойдет ему на пользу. Тогда как если он примет какое-то наполнение, которое он просит, и это будет ему во зло, ему без сомнения не дадут желаемого, так как Творец желает насладить его, а не навредить ему. Поэтому нижний обязан получить свыше, согласно тому, чего недостает ему в соответствии с истинным состоянием нижнего. Поэтому он должен молиться о своей бедности, ведь у него есть обида на то, что он создал его с желанием получать, которое, как он ощущает, есть все заключенное в нем зло, доставляющее ему все беды. А потом он может молиться, чтобы ему дали высшую маху, поскольку отдающие келим ему уже дали, и он уже может обрести свойство веры, называемое высшее малхут. То есть человек не может обрести бремя высшее малхут, называемое верой, до того, как у него есть отдающие келим, как сказано в комментарии Сулам. Закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это, страшно подумать, нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло, а такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца. Страшно подумать, и действующий скрывается от него.
0: Поэтому сначала человек должен получить силу свыше, чтобы у него была вторая природа, то есть желание отдавать. А потом он может просить вторую ступень, то есть свойство Давида или свойство Высшей Малхут. Получается, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть до того, как бедный получил желаемое, он не способен получить более высокие ступени. Поэтому сказано «молитва бедного, когда лишает сил», как сказано выше. А потом идет вторая молитва, то есть молитва Давида, являющаяся свойством Высшей Малхут. Ведь он просит, чтобы у него была вера, чтобы ощущать действующего, как он действует своим управлением на весь мир. Ведь теперь он уже может постичь Творца как действующего во благо, как сказано в комментарии Сулам. Ибо у него уже есть отдающий келим, и он уже может видеть, как он действует во благо. Получается, что невозможно достичь веры, то есть Высшей Малхут, до того, как он достиг сначала состояния исправления свойств. Ведь он должен был всегда готов отдавать, а не получать ради получения. Иначе свыше ему не дают обрести свойство веры. И это называется, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть, как сказано выше, до того, как человек обнаружил свой недостаток, состоящий в том, что он погружен в любовь к себе, и захотел выйти из этого, он не должен просить об остальном.
1: А потом наступает время молитвы Моше, которая является свойством Тора, ибо невозможно удостоиться свойства Торы до того, как он достиг свойства веры, так как нельзя обучать Торе идолопоклонников. Ведь сказано, вот Тора, которую Моше представил сыновьям Израиля. И как сказано в Зоаре, нельзя обучать Торе идолопоклонников, а также совершивший обрезание, но не соблюдающий заповеди Торы, подобен необрезанному, как сказано, «А когда будешь делать мне жертвенник из камней, не клади их обтесанными, ибо железо свое занес ты над ними и осквернил их». И хотя железо свое занес ты над ними, то есть совершил себе обрезание, однако осквернил их, что означает, что он осквернил обрезание. Отсюда следует, что даже если он обрезан, и родители его иудеи, это еще не называется в отношении Торы свойством Израиль, чтобы можно было учить с ним Тору, если он не исполняет заповеди Торы. Это следует из слов Зоара, как сказано выше. В Зоаре сказано, вино, веселящее сердце человека. Это вино Торы, поскольку численное значение слова «вино» совпадает со словом «тайна». Как вино должно быть закрыто и запечатано, чтобы не вылилось в идолопоклонство, так же и тайна Торы должна быть аналогично закрыта и запечатана. И все тайны ее изливаются только трепещущим пред ним.
0: Таким образом, молитва Моше, являющаяся свойством Торы, есть ступень, которая следует после свойства Высшей Малхут, называемой свойством трепета. И потому Тора была передана именно трепещущим перед ним. И поэтому сказали наши мудрецы, Сначала накладывают ручные тфилин, а потом головные. Ибо сказано, повяжи их как знак на руку твою, и повторяет, и будут они начертанием между глазами твоими. И Зор объясняет, что ручные тфилин — это Малхут, а головные тфилин — это свойство Зейранпина. И ручные тфилин должны быть покрыты, так как сказано, «Да будет тебе это знаком на руке твоей». И пояснили мудрецы, «Тебе знаком, а не другим знаком». А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется верой, поэтому она должна быть в скрытии, что означает, что Малхут, будучи свойством веры выше знания, называется свойством скрытия. Поэтому, после того, как он получил свойство веры, называемое высшая Малхут, можно удостоиться свойства Торы. И это называется свойством Зейранпина, который указывает на головные тфилин, где уже есть свойство раскрытия Торы. Поэтому наши мудрецы сказали о стихе, «Увидят все народы земли, что имя Творца наречено на тебе, и устрашатся тебя», что это состояние головных тфилин, ибо к ним относятся свойства видения. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 29 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из недельной главы Балак, из Шлаве Сулам, третий том, страница Куф Пейзайн, три молитвы. Что значит три молитвы? То есть три молитвы. Молитва Муше, Давида и молитва бедного. Три просьбы. В общем, все просьбы человека, осознанно или неосознанно, в разных состояниях, какие бы ни были, это в общем. Могут представляться как одна из трех, или Муше, или Давида, или бедного. И просьба, которая действительно действует и приводит человека вперед, самым эффективным образом, это просьба бедного. Когда он чувствует, что у него нет ничего, просто видит, что прежние дни были лучше, чем теперешние, чем сейчас, его состояние теперь хуже, то есть хуже, значит, он видит свои свойства, что они хуже. Это не обязательно, что он страдает от этого, если он понимает, что так должно быть, то он радуется этому. То есть это фраза, что он видит, что прежние дни были хуже, чем сейчас, чем теперешние, это как раз, может быть, радует его. И поэтому бедный первый в очереди, то есть этот хисарон из молитв Давида, молитв Моше, хисарон бедного прежде всего влияет на продвижение человека согласно порядку, он первый. И действительно, то, что нужно сначала, это сконцентрировать все впечатления от состояния, которое в которых человек чувствует себя, кто он, что он, свои свойства, свои качества, сконцентрировать их на хисароне, который называется молитва бедного. Короче говоря, это человек, который просит об исправлениях.
2: Они в Хозарколе, кого наши мать Хозарколь.
1: Бедный, лишенный всего, имеется в виду, что такое лишен всего? Отсутствует исправление, лишенное исправление. То есть как в этом мире, согласно корню и ветви, кто такой бедный? Бедный тот, у кого нет денег. Деньги — это покрытие, кисуй, экран. Когда есть экран, то нет проблемы уже получать, заплатить и получить, что хочет. Поэтому прийти к хисарону, когда действительно то, чего ему не достает, нет недостатка в наполнениях ради получения, а сила сокращения и покрытий, желание к этому называется желание бедного. Вот и все.
0: Молитва бедного — это когда человек уже чувствует, что погружен в себялюбие и хочет выйти из этого состояния.
1: То есть молитва должна основываться уже на нескольких четких свойствах, развлечениях. Кто я по отношению к тому, чем я хочу быть, и чтобы этот разрыв был настолько, что сердце разбито, что я действительно прошу, что все остальные условия в моем теперешнем состоянии меня не интересуют по сравнению с этим параметром, который я хочу, чтобы сменился. Слава Богу, мне хорошо, тепло и сухо, и у меня есть что есть, есть уважение и деньги, и уверенность в будущем, и разные вещи, которые у человека здоровье, и все, мне не хватает только одного, да? И поэтому я чувствую свою бедность просто тотально, что у меня нет ничего. Рэби всегда говорил пример женщины. Обычно шкаф у женщины, шкаф у мужчины. Это так, знаешь, у женщины это у меня целая комната, можно сказать. Так, а мой за углом, там, где я сплю. Все-таки спроси ее, что у меня нечего одеть? У меня нет ничего. Вот это хисарон, ну-ка. Да, именно так. То есть, что есть все, нет ничего. Вообще ничего нет ничего. Почему так? Главное, что сейчас кажется главным, его нет, и из-за этого все остальное, это все не покрывает, ничего, не стоит ничего. Это ощущение, против этого ничего нельзя сделать. Так это у человека. То есть тебе не нужно избавляться от всех своих владений, быть на дне общества. А ощущение бедности, бедный в духовном, то, чего ты хочешь достичь, это должно быть такое, что все остальное не считается. Это первое. Второе. Ты знаешь каким-то образом, более не менее, чего ты хочешь. То есть в чем ты бедный? Потому что есть у нас состояние, когда просто я чувствую, что у меня нет ничего, а что ты хочешь? Я не знаю, что я хочу, мне плохо. Это пока еще не молитва, потому что я не знаю, чего я требую. Должна быть, то есть, четкая просьба, четкое знание, чего просить. То есть хисарон, ощущение хисарона, ладно, но кли это хисарона должно быть ясно мне в его глубину, на все четыре его уровня, то есть, чтобы я знал, что именно я хочу. А иначе не отвечают. А третье, чтобы я обращался к правильному месту, откуда обеспечивают как раз то, чего я хочу. Чтобы я не пошел в склад дров, если мне нужна мука. То есть я должен выяснить, к кому я обращаюсь, и что то, чего я прошу, у него есть, и он хочет именно это обеспечить. Это в его планах. И тогда есть клик, совпадение между дающим и получающим. Из-за того, что это в желании дающего и в желании получающего. И по количеству, и по качеству это есть соглашение между ними, это известно, понятно. И тогда это точно сравнивается. Это, как всегда, есть одно отверстие, второе, и ты должен, допустим, провести палку между двумя ними. Это все должно быть по оси, и все не то, что один поворот. И палка, чтобы была, это как раз вот дает точно такое ощущение. Нужно точно соответствовать. Если есть все эти условия, это называется, что человек воздает молитву нищего. И, конечно, в таком случае это не Муше и не Давид, это уже якобы об излишествах, более того, это о том, что дальше.
0: Да. Знать, что у меня не в порядке, и прийти с этим к требованию об исправлении. Это как бы понятно, это возможно. Но как я могу знать, чего я хочу от него, чтобы он помог мне? Этого я уже не понимаю. Я могу знать, что у меня не в порядке? Это да.
1: Нет, ты не просишь у него, помоги мне в таком виде или в другом виде. Ты не просишь. Я хочу денег. Сколько мне нужно? 2000 шекелей. Это обеспечит меня, даст мне все. Я знаю, что я сделаю с этим. Да? Я прошу у него что-то четкое. Меня не волнует, как эти деньги он передаст мне через посланца, или в банк поместит мне, или заказным письмом. Это не интересует, это не важно. Я не вмешиваюсь в его дела, как он делает это. Это так принято в его конторе, понимаешь? Я согласен с этими вещами, это относится к нему. Я знаю, что я должен получить, понимаешь? Это связано с тем, в каком виде я это получу тоже, но это относится к моему кли, а не о том, как он исполняет этот творец. Это нижнее не знает и даже не хочет знать. Если тебе не хватает, тебе не хватает хисарона, который должен тебя наполнить, а не то, как он это сделает. Какая мне разница? Врачи говорят, что они могут излечить меня. Я все, пожалуйста. Я твой, делай со мной все, что хочешь. Все. Я не вмешиваюсь в его знания, что он сделает, я не знаю. Иногда объясняют, но это ничего не значит. Это неисправленность. Ну, пользуются этим как бы для психологических нужд в нашем мире. Но это совершенно не относится к получающему. Да.
0: Мне непонятна эта тема. Если человек сейчас ощущает хиссарон, ощущает, что я погружен в себялюбие, то есть недостаточно, чтобы он знал этот хиссарон, недостаточно, чтобы он чувствовал это. Он должен знать, что Творец может исправить ему этот хиссарон, должен знать, почему он находится в себялюбии, должен знать, что он сделает, когда ему исправят себялюбие. Как вообще можно знать эти вещи? Как я могу знать, что сделаю, когда мне это исправят? Я вообще не нахожусь там, у меня никаких для этого мерок.
1: Человека не требует ничего знать, кроме его кли. Но если ты просишь исправлений и наполнений, то ты должен знать точно эти исправления и наполнения, чтобы они были у тебя, иначе не называется, что ты просишь, иначе не называется хиссарон. Просьба называется, что ты точно выяснил, и ты знаешь, что это. Если только ты не находишься на уровне маленького ребенка, или на уровне зародыша у бара, или на уровне малыша, катана, и тогда просьба в соответствии с этим уровнем.
3: Да.
1: На духовном уровне, который называется убар, человек отменяет себя и не вмешивается ни во что, что приходит к нему. Он хочет быть только слитым в чистом виде. Вот и все. Но тоже слитым в чистом виде. То есть множество ступеней. Это 9 месяцев беременности, со всем вилтом, всеми мыслями, со всей путаницей и помехами, которые происходят с ним, над которыми он остается слитым. И из этого он растет. Он присоединяет к себе все больше и больше хиссарон. Присоединяет.
0: Если у человека тот же общий хиссарон, он чувствует, что вырос из этого состояния, чувствует, что это нехорошо ему, что это себя любит, чувствует, что застрял внутри этого. У него нет способности различить.
1: Почувствовать, что я нахожусь в эгоизме, и мне плохо, это ничего. Тогда посмотри, есть много людей в мире, которые чувствуют, что они эгоисты, и мне нехорошо, и все. Это просто человек немножко более развит, видит, что, допустим, он смотрит телевизор, как там люди умирают от разных катастроф, умирает с голоду, может почувствовать на себе, что его ничего не интересует. Пишет об этом в газетах, что человек ничего, людей ничего не волнует. Видимо, кого-то не волнует, что... Волнует, что он не волнует, что?
0: Нет, я говорю не об этом, я говорю о человеке, который учится здесь, идет по пути и хочет прийти к чему-то другому, хочет той самой прийти к духовности, которая сейчас...
1: Я хотел сказать, что в том, что ты говоришь, что я эгоист, этим ты ничего не определила особенного. Это знание, которое есть у многих людей, что когда я на лекции объясняю это всем, все согласны? Ну какая им разница на самом деле? Нет, ну они чувствуют тоже. Это рационально. И это воспринимается, видят, как тело функционирует, как все в нас функционирует, что действительно все исходя из любви к себе.
0: Как из этого места, также из точки, к которой я хочу прийти, к месту, которое называется духовностью, я не знаю точно, что это, но, видимо, это нечто вне эго. Как я из этой общей вещи и из нынешнего исходного материала начинаю делать и исследовать те авханот, те понятия, чтобы прийти к выясненной просьбе в такой форме, чтобы можно было...
1: Как я от того, чтобы быть просто эгоистом и чувствовать, что это так, выясняю дальше это кли. То есть углубляюсь в него с точки зрения, допустим, Шорош, Алиф, Бет, Гимл, дальше, то точно знаю все частности, все эти вещи. И кроме этого, изучаю эти свойства и вижу, что они представляют собой. Сказано, цвета выясняют килим. У меня нет никакого решения моим разумом, чтобы я смог проверить действительно, что это за кли желание получать. Я могу психологически, биологически увидеть, что это действительно так, да? Как клетки ведут себя, каждая себе во благо хочет это проглотить и сделать, так это законы природы. Или в психологии так это человек работает. Но этого недостаточно для выяснения этого кли как плохого, как зло. И как зло не относительно того, что меня не волнует, что там в Африке умирают с голоду, а зло относительно Творца мне нужно. Так относительно Творца, где это относительность? Нужно раскрыть что-то свыше, чтобы это было против этого, я бы чувствовал, что это относительно него. То есть окружающий свет здесь — это просто обязательно. Без него я не смогу углубиться в то, что, во что мне нужно углубиться, в мое желание, и проверить в нем все параметры его. Я не могу просто кричать, что мне плохо. Есть люди, есть такие люди нежные, они, может быть, смотрят, что ты убил муху, готовы убить тебя. До такой степени им плохо. Ну, так... Мы не говорим о том, что нам нужны свойства в отношении Творца, а их нет, кроме окружающего света. Этот параметр, окружающий свет, дает нам мерило из будущего мира. Я понимаю, что это... не находится перед тобой, так что ты мог бы так увидеть и померить, и сделать что-то, но это так. Ты видишь, сколько мы не говорим, все-таки человек не чувствует, что это находится в его возможностях. И тебе говорят, а, тебе не хватает окружающего света, пожалуйста, возьми учебу, учись, чтобы у тебя было больше окружающего света. Ну, ты начинаешь учиться, забываешь об окружающем свете, и все. Нет связи, ты не видишь связи. Ты не видишь, что от этого приходит текст, связан с окружающим светом. Верно.
0: Кеннесси. Денеси. Бедный — это человек, который просит исправлений?
1: А?
0: Бедный — это человек, который просит исправления? Откуда он может знать, что то, что он делает, исправляет его? Как ему знать, что такое исправление? Как он знает, что ему нужно? Как он знает, что, по сути, речь идет о просьбе?
1: Если человек знает, что он должен сейчас просить, и что он просит, и знает, о чем просить, и кого просить, и... Если он не знает, он не называется бедным. Он пока еще не бедный, он не чувствует себя как бедный. Потому что бедный — это сумма разного рода ощущений, которые, в общем, дают тебе это понятие «бедный». Иначе это не предшествует Давиду, не предшествует Моше, потому что они просят как бы об излишествах относительно бедного. Ну, я хочу поблагодарить, я хочу получить ради отдачи разные вещи. Моше – это Нецах Исраэля, Давид – это вообще вабанк идет. Бедный – это начало работы.
0: А этап исправлений? Как он знает, что ему нужно исправить?
1: Как он знает, это постепенно. Окружающий свет делает в нем разные ощущения. Но пока он не открыл все свойства с помощью окружающего света, этот человек не называется бедным.
0: И тогда он знает, что...
1: Мы пока еще не думаем о себе, что мы бедны. У нас есть, слава Богу, что-то. Мы можем удовлетвориться. Можем удовлетвориться, это не страшно. А чтобы привести нас к уровню бедного, подъемы и падения, и на каждом подъеме ты смотришь, я бедный, у меня есть, слава Богу, все. Потом ты падаешь относительно прошлого подъема, ты видишь, что это ничего нет у тебя, ничего. И так далее. И пока это не накапливается, должны накопиться две крайности в подъемах и падениях в достаточном виде, чтобы действительно они определили два этих конца, определили. Вы еще не знаете, вы не понимаете, что подъемы и падения разные. В категории разные, как сказать. В разных аспектах. То я в приобретениях опускаюсь, то в любви опускаюсь и падаю, то в радости опускаюсь. То есть каждый раз подъем и падение, они относительно чего-то другого. Мы не различаем это, но это так. И, в общем, потом, когда они накапливаются, то они приводят меня к правильному различению. Я внизу, и он наверху.
0: И по степени трудности они также меняются?
1: По степени трудности, конечно, изменяются. По степени трудности подъемы и падения изменяются до такой степени, что... Ну, написано... Раби из Ропшица, Большем Тове, что во время... падение забывал алфавит. Алфавит. Смотрит на это до такой степени исторжения разума, что он не может прочесть. И говорится, что он не может понять пшат или пардес, потеря ступени, у них облачаются духовные ступени, материальные вместе. Потеря ступени — это просто, что нет даже возможности читать, не знают этих букв, не помнят, что есть такая вещь, как буквы. На больших ступенях разрыв между ступенями и разрез этот, это исторжение мухин, разума. А у нас нет. У нас как они живут, так и живут так дальше. Не страшно.
0: Тогда человек, по сути, знает, какое исправление ему нужно просить и что он должен получить.
1: Да. Человек должен знать на всех частностях своего пустого, на всех частностях своего пустого, в чем именно его пустота. Что он должен знать о наполнении в конечном счете. Что должно быть? Да.
0: Человек, который находится на этапе страданий, сейчас у него есть горючее для молитвы и так далее. Чем он пользуется в тот момент, когда он вышел из этого этапа, и у него уже есть какое-то соприкосновение, что все в порядке, ничего не...
1: Нет, хуже, чем состояние, когда человек вышел из падения в какое-то как бы животное наполнение, слава Богу, все хорошо и прекрасно, и в порядке. Можно продолжать жизнь так. Если он определил свой порядок дня, приходит и учится, и все, то его ждет, конечно, снова какой-то удар в пути. Это понятно. Но если это удовлетворение до такой степени животное, что он не возвращается даже к учебе, что нужно, как воспользоваться этим состоянием в таком виде. Мы говорим, что в каждом состоянии мы должны определять отношение к нему. определить отношение к нему, это просто...
2: То есть
1: как мне определить, что это состояние, как это состояние связано с целью? Состояние, когда я в удовлетворении, очень трудно выйти из него. Очень трудно сдвинуть себя. Только с помощью того, что ты включишься в группу, ты хочешь или не хочешь, ты сдвинешься, потому что они обеспечивают тебя, тебе хиссарон. Ты находишься в животном удовлетворении, но тут есть много людей, которые в обратном состоянии, в неудовлетворенности и в душевном, и в духовном, и в животном. И тогда ты обновишь свои келим быстро. В одиночку, пока человек в одиночку перейдет из одного состояния в другое, время длится месяцами, пока состояние сменится, потому что он один. Да. Я не понимаю способа действия этого окружающего света, весь этот процесс.
0: Но даже если ты не понимаешь, как это действует, оно действует. Понимаешь, это не зависит от твоего понимания. Это зависит от того, что делают, как бык под ярмом и осел под поклажей, понимаешь? И у быка, и у осла нет большого разума. Но если они делают то, что нужно, этот под ярмом, а тот под поклажей, то все в порядке. И написано, что знает бык своего хозяина, да? И приходит к знанию. Посмотри, из чего? Из быка. Из свойства быка приходит к тому, что знает бык своего хозяина, к знанию. Знание — это соединение. Как это может быть в этом мире? Ты видишь в нашем мире такую вещь, чтобы бык знал своего хозяина? В духовном это буквально знание. Разум вообще не нужен.
1: Разум мешает?
0: Нет, он не мешает. Не создано ничего, что мешает. Разум не мешает. Но правильно им пользоваться — это проблема. Нужно много разума, чтобы правильно пользоваться разумом.
4: Да.
1: Дает только этот переход. Я хочу изучить Творца.
0: Ты хочешь?
1: Поглотить Творца.
0: А что значит поглотить? Использовать для своего наслаждения. Ты хочешь, чтобы Творец служил тебе.
1: Хочу быть как он.
0: А потом ты как-то приходишь к состоянию, когда хочешь служить ему. Да? И все. Как происходит этот переход между тем и этим? То есть кто дает тебе этот переход? У нас это называется, буквально на ступенях, это называется исправлением посредством света Абсаг. Это то же желание, которым ты хотел наслаждаться. Теперь то наслаждение, которое ты хотел получить от него, посредством него, ты также хочешь то же наслаждение получить от него, но чтобы он почувствовал от этого наслаждения. Потому что он хочет этого, потому что ты хочешь, чтобы так произошло с ним. Но, как сказать, ты используешь тоже кли, тоже наслаждение, тоже кли, но ты добавляешь намерение, ты не изменяешь само кли. Твоя проблема в том, что тебе кажется, как будто ты перескакиваешь в чем-то. А кли, каким было раньше, таким и остается. Если бы ты раньше знал его, и что ты хочешь наслаждаться им и получать от него, это называется клипа. Теперь ты превращаешь это в святость только посредством намерения. Нет между клипой и святостью ничего, кроме одного намерения. Поэтому они называются двумя ограничивающими системами, находящимися одна против другой. Это очень просто. Чего недостает? Чтобы пришел свет свыше посвятил мне, и я перескакиваю слева направо. Просто у меня нет в этом никакой власти. Если так придет воздействие свыше, готово.
1: Что-то всегда происходит в группе.

0: Да.
1: Как можно все-таки связать это с группой? Сейчас.
0: В группе я не могу получить исправление от группы. От группы я могу получить только взаимовключение.
2: В
0: моих товарищах нет цветов, чтобы я получил меру исправления, которая есть в них, и также, чтобы я это получил. Нет, взаимовключение между нами — это взаимовключение, как в душе Адам Ришон, которую мы изучаем. Это взаимовключение в келим. Но чем больше у нас келим, чем больше хистранот накапливаются и становятся большими, больше требуют исправлений, правильных вещей. Тогда свыше приходит Ор Макив, окружающий свет, и быстрее исправляет в конечном счете общее желание, а не какое-то частное маленькое желание. Представь себе, если сейчас кричат из-за увольнений, из-за там рабочих мест и всяких таких вещей в стране. И раньше тоже были такие вещи, но этого не было в массах. А теперь это доходит до такого состояния, понимаешь? Если это случится, допустим, еще с несколькими тысячами людей, то правительство падет. Очень просто. Количество желания переворачивает тебе всю реальность. Поэтому кричишь ты один или кричит тысяча — это разное.
2: Всё?
1: Как определить отношение к состоянию, которое не связано с целью? Ребенок, например, болеет. Или суд. Как это связать с целью?
0: Если я нахожусь в каких-то бедах в этом мире, допустим, не дай бог, ребенок болен, или у меня есть какое-то разбирательство в полиции или в суде, возможно, такие беды, которые не дают нам покоя. Тогда я должен понять, что в этих вещах есть форма, направленная к цели. Я обязан, с одной стороны, заниматься именно на уровне этого мира, идти к адвокату, делать возможные действия, которые принято делать в этом мире, потому что через эти системы Творец устроил свыше, что мы должны исправляться. Это первое. Второе. Внутри всех этих систем я должен видеть, откуда я это получаю, от кого я это получаю, и намеренно в связи с ним выполнять все эти действия. Когда я иду к адвокату, сижу с адвокатом, я знаю, что получил это от Творца, и также получил от него приказ через адвоката. Это может быть и не еврей, или светский человек, неважно, кто это и что, заниматься этим. И все. Тут есть две вещи. Этот мир, в конечном счете, такая оболочка, система, что на нашей ступени я обязан принять все эти законы этого мира. Даже законы неестественные, не природу. Природу и... Конечно, потому что природа в гематрии Элоким, Творец. То есть это буквально в прямом смысле, в прямой форме действия Творца. Но даже не законы природы, а искусственные законы, которые люди придумали. Законы государства, суд, все. Возможные. Я обязан пользоваться ими, так, какие они есть. Все. Каковы они есть. И понимать, не понимать, а думать и быть связанным с Творцом, который находится внутри этого. Тогда ничто у тебя не отменяет одно, тогда одно у тебя не отменяет другое. А тот, кто убегает от этого, не использует то, что ему дали для продвижения. Поэтому написано «Не отделяйся от общества». Врачу дано право лечить и всякие такие высказывания. Среди народа своего я обитаю. Человек обязан буквально использовать все системы, которые находятся перед ним. А не то, что это мне нравится, а то мне не нравится. Нет такого. Ты определяешь. И в соответствии с тем, как ты справляешься, свыше, соответственно, дают тебе также те или иные условия или случаи. Поэтому не надо убегать от этих вещей. До такой степени, что Рабашу было очень странно. Ему не было странно, он это понимал, но как бы, почему люди не платят налоги? Почему они убегают от уплаты подоходного налога? Потому что в духовной форме ты используешь имеющиеся системы, и все.
1: Если ты уверен, что это неправильно,
0: не то, что ты уверен или не уверен, а если ты не идешь и не используешь прямо все законы, тогда ты как будто не ладишь с ним, с Творцом, который так это установил перед нами. У него были очень трудные случаи. Зайти в магазин и спросить, сколько это стоит, запрещено. Намереваться кому-то что-то дать, но дойдет это до этого или не дойдет, всякие такие расчеты. Он обязывал в таких вещах, можно также Фейгу спросить. Он от нее тоже этого требовал. Не требовал, но говорил, что так не делают, а так да. Эта честность у него иногда была болезненной. Видно буквально. Так не делают, понимаешь? Я говорю ему, но если ты будешь брать пример с того, что происходит в обществе, то хотя в обществе, в книге написано так-то и так-то, но в обществе делают иначе. Так идти в соответствии с законом, который есть в книге, или в книге, ты знаешь, как американские законы, у них там запрещено ходить со слоном по улице, понимаешь? И закон такой существует, понимаешь? Ну или что-то такое. Так следует этим законам или следует законам такими, которые они есть сегодня, только забыли их записать? Но это отдельная тема.
1: На таком уровне.
0: У тебя нет с этим проблемы, верно? Ты человек прямой, простой. Продолжай.
1: Вы сказали... Наша проблема, что это даст, если у меня нет хисарона? Что даст мне то, что я помню?
0: Если человек вдруг находится в таком моменте, что нет хисарона, нет ничего, все в порядке, или я настолько запутанный такой, ну, жизнь проходит. Большую часть времени мы так чувствуем. Или мы не чувствуем, что находимся в таких состояниях. Тогда только привычка включаться в группу. Привычка. Она вводит его во всевозможные действия группы, и тогда он получает хисарон, и тогда обновляется. Потому что ты не ловишь себя в течение всего дня на том, где ты находишься, в какой внутренней части. Ты просто проходишь это так, вот мгновение к мгновению, и все, прокручиваешь это. Только привычка быть связанным с группой, со всем вместе внутри них, меняет тебя. Иначе время буквально стирается. Прошло и прошло, и еще день, и еще день, и еще день, а ты все еще не получил никакого обновления. Пока у тебя изнутри обновится решимо, только посредством твоих сил, когда свыше есть небольшое изменение общих цветов, общих. Жди еще сотни лет, пока что-то произойдет. Поэтому я снова говорю, это должно быть в привычке, что мы делаем и действуем. У каждого есть какая-то группа, которую он обучает, есть постоянное собрание товарищей, есть трапезы, здесь об этом говорят. Каждый раз нужно устанавливать всевозможные вещи. Но больше всего влияет то, что ты находишься внутри группы, которая влияет на тебя. Не то, что ты идешь обучать кого-то, и не то, что ты делаешь там какие-то свои дела, или даже на кухне что-то делаешь, а то, что ты находишься под воздействием товарищей.

0: В итоге только важность Творца, которая будет загораться у тебя, как красная лампочка, обяжет тебя ко всем этим действиям.
1: Сейчас, друзья, подведем итог, как мы впечатлились от урока, что мы берем в работу в десятке, 6 минут, семинар, пожалуйста.
2: Ого. Эх, это расшабно мя шиур.
0: И как мы впечатлились уроком, Рав нам просто дал Тору жизни, то, что нам Рав дает, это Тора жизни. Как человек должен продвигаться из своего животного состояния, из точки в сердце, как ему продвигаться, так к духовному, к Творцу. Только с помощью группы, только с помощью хисаронов, которые ты получаешь. И тогда время не затягивается, ты продвигаешься, получаешь хисароны.
1: Да, мы читали, что прежде всего мы должны прийти к молитве бедного. Рав сказал сейчас, что именно через то, что мы просим все время окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, мы приходим к молитве бедного. Не забывайте об этом, все время поддерживать друг друга, только об этом думать, что из всего... Теперь был такой разговор. Из всего можно просить свет, возвращающий к источнику, который приводит тебя к настоящему
3: этому.
0: Да, я также послал Ноаму этот отрывок, где он говорит о бедах, проблемах, адвокате. Да, так и это... Он пишет, что нужно это понимать, что в этих вещах есть форма целенаправленная. С одной стороны, я обязан заниматься этим на уровне этого мира, а с другой стороны, Творец дал мне это свыше, это состояние.
1: Я в впечатлении от точности Рава по поводу молитвы. Я записал то, что он сказал, что знать, к кому я обращаюсь, что я прошу, и что у него это есть, он хочет обеспечить это. И тогда есть клик между дающим и получающим. Что вдруг в первый раз, когда я услышал, так сколько нужно быть точным, и ты правильно направляешь молитву, не так, а только взрываться. И думать тогда, как я делаю это с десяткой, как мы вместе уточняем нашу просьбу.
0: Я продолжу Амита. Просьба. Что такое просьба? Это когда ты выяснил, что тебе нужно, все детали, все свое пустое кли. И тогда ты можешь обратиться. И что я еще взял? Окружающий свет дает нам возможность меры будущего мира. И самое важное, что привычка включения в группу — это то, что тебя меняет. Что в любом состоянии, неважно, ты должен выработать привычку все время возвращаться в группу, и это верное место для успеха.
1: Да, урок очень сильный, продолжая товарищи, действительно, как мы слышали, что хисарон, этого недостаточно, должны быть правильные требования, что именно мы хотим. И Рав объясняет, что мы сейчас не входим в выяснение, что надо делать. Это все благодаря нему. И мы должны понять, что он действует согласно своим законам. Мы только требуем его. Это ощущение, это просто в десятке. Мы чувствуем, что действительно друг от друга мы продвигаемся, приближаемся. Как это в конце приходит, действует на нас. Просто все в наших руках.
0: Молитва нищего, для того, чтобы прийти к этому, молитва нищего. Молитва нищий в чем? Нищий в знании, знание высшего. Когда человек глядит на этот мир, на действительность, видит, что нет никакой связи у него с добрым товарищем, добро, с отдачей, но ему не достает этого. И это молитва бедного, что он просто он беден свойством отдачи, нет у него ничего. Это первая молитва, которая принимается и определяет все остальные молитвы. Человек должен выработать эту молитву бедного, прежде чем к нему.

0: кто-то приходит, с чем, для чего, чего он хочет достичь во всех этих своих действиях. Все это находится в молитве бедного. И каждый человек должен сосредоточиться на этой молитве. До учебы это порядок важности, который он делает. Тут есть очень многое.
1: Как обрести к молитве бедного, что является первой молитвой? Здесь он говорит, видеть этот мир, что этот мир — это, в общем, оболочка. Оболочка, что это значит? Что все, что я вижу и переживаю в этом мире, это чтобы понять, что Творец находится внутри. И тогда я могу прийти через это действительно к правильному хисарону и к истинной молитве. Как мне это сделать? Под чем? Под воздействием товарищей, как он сказал. Важнее, чем тот, кто кого-то обучает, или твои какие-то вещи, что больше всего влияет, именно быть с товарищами.
0: И еще одно очень важное понятие, которое Рав сказал, как бык под ярмой, как осел под поклажу, когда человек использует это себя так, что Творец его ведет, он готов, чтобы Творец его вел, и тогда он как бык под ярмо, так он должен работать.
2: Сейчас, друзья, перейдем к следующей части урока.

Мы изучаем учение десяти сфирот, второй том. Мы изучаем шестую часть, двадцатый пункт. Прочитаем двадцатый пункт в Ари и войдем в урок с Рабашем. Двадцатый пункт Ари. И это произошло, как сейчас поясняется, таким образом, что свята Озан распространились до Шиболит Закан, и свята Хотем-Пе также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем де Ак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первых из них, берут, как известно, свет из распростершийся от Истолкут Айн Вахаб и от их места до места их соединения в Шиболит Закан, и получают их только в Шиболит Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболит Закан и выше, а семь нижних никудот берут только то, что распространилось от Истолкут в святах Хотем и П от Шиболит Закан и ниже. Как известно, так как Хотем доходит до Хазе, а П до Табура, но не до Шиболит Закана и выше. Перейдем к уроку Рабаша. Там светит и только соединяет, поэтому атик называется отдаленным от постижения, поэтому третья стадия средняя. Я слышал для себя нечто новое. Есть третья стадия, которая является средней, и есть третья стадия, которая представляет собой разницу между одной и другой. Это третья стадия или нет? Да, но ее не постигают. С этой точки зрения она называется средней. И с одной стороны она получает только вторую стадию, а с другой стороны это третья стадия. Но со стороны самой третьей стадии не как третья, ее невозможно постичь. А если третья стадия находится в мире Ацилут, тогда ее постигают. Что означает через экран? Она взяла путь экрана. Какой путь есть у экрана? Вторая стадия? Тогда свет светит не иначе, как через вторую стадию. Теперь, если мы говорим, что совершается зивук в Рождесак, то, что называется волосами, не ради него самого, но где совершается этот зивук в сак? Получается, что от Инаем ниже называется гуф, подобно гуф, который находится внизу, под уровнем П до Гальгальта. Получается, что свет проходит через то место, через Ахаб, то есть он уже взял путь Ахаб, называется гуф, а не рож. И это то, что говорится о нижних, о никудим, и они такие же, что значит то же самое, что там есть Гальгальтовый Инаем и Ахаб. Получается, поскольку он проходит через то место, он берет их путь, когда Ахаб уже находится ниже экрана. И выходит, как я и говорю, Ахаб называется Гуф, и Гуф де Гальгальт называется Маациль, источник. Для кого? Для парцов Ахаб. Также эти Ахаб, которые уже являются Гуфим, уже называются Создатель для мира Никудим, Маациль. Это Гальгальта, называемая Гуф. И стадии Далит Гимл, которая выходит сейчас на Зивук, на облачение на Далит Гимл Гальгальта и называется Рож. Она называется святами, предшествующими Килим, то есть Рожды Аб, как корни Килим.
когда он достигает своих келим, от хазе и ниже, и уап уже получают зиву, который совершается в пэдэ гальгальта, они уже хагаты, это свята гуф, а это свята рож. И об этом что ты спрашиваешь? Быть решимо. Вот получается же, если я спрошу себя, в чем разница между Далит Гимл, который находится в Хагат де Гальгальта, и Далит Гимл, который есть в Рош де Ап, это Рош, а это Гуф. Рош рассматривается как тот, у кого еще нет Келима Гуф. Называется тот, у кого есть Келим. Рош называется святами предшествующим. Килим, нет постижения в Рош, тогда как от Хазе и ниже до Гальгальты находится Гуф де Ап. Кроме этого нет, только это мы можем различить. Результат этого нужно изучать, это называется различие. Здесь подразумевается, что уровни Далит Гимл, которые есть в Гальгальте, это те же Далит Гимл, которые есть и в Ап. И мы учили, что более высокая ступень выше нижней ступени, если так, Малхут ступени Кетер, выше, чем Кетер ступени Хухма. Если так, я спрашиваю, разве Малхут уровня Хухма, которая есть в Ап, выше Малхут уровня Хухма, которая есть в Ап, это одно и то же, тот же уровень? Что ты спрашиваешь? Какая может быть другая возможность? Если я говорю, что Малхут и Гальгальта выше, тогда Малхут уровня Кетер выше, чем Кетер уровня Хухма, это называется иначе. Малхут четвертой стадии. Уровень четвертой стадии выше, чем Кетер уровня третьей стадии. Мы начинаем страницу 18, первый столбец, три первые сферот в них, что написано выше. Вторая строка, три первых из них берут, как известно, свет, распространившийся от Истаклюта Айн-Вахапи, от их места до места их соединения в Шиболит Закан, как известно. Так он говорит здесь, ниже. Ты уже знал, что три уровня считаются в каждом парцуфе, продолжающимися от света Инаим, из Зивуга, который был в свете Инаим, на Бет-Дейт Лапшута Алиф Да-Авиют, мы рассматриваем три различия. Две ступени, Рош и Гуф, считаются как 10 сферот самого Рош. Мы делим их на две пхины. Гальгальта и Инаим — это Рош. И Ахаб Гуф. Это из Ацмцумбет, поэтому Ахаб уже называется Гуф. А третий уровень, третье различие, это буквально Гуф, даже со стороны седьмой стадии Авиюта, даже со стороны корня первой стадии, которая является цимцум алиф, также рассматривается как гуф. Аналогично тому, как мы выяснили в соседнем абзаце относительно саарот дикна, и точно таким же образом подразделяется также никудим, начинает объяснять там. Итак, первая ступень никудим, которая является их уровень гальгальта и инаим, то есть рош, десяти сферот де рош, называется Исраэль Саба и Твуна. Ее место выше Табура до Хазе. И они выше, говорит Ари, что весь свет, протянувшийся до Табура,
даже несмотря на то, что он из ступени Инаем был поглощен и включен в Акудим, и потому не проявлялся. И увидишь там, что Ари подчеркивает, что даже несмотря на то, что он из ступени Эйнаем, то есть вышел на Зеву, который был в Эйнаем, что является Цимцумбет, все равно относится к Акудим, а не к Никудим. И причина этого в том, что авиют экрана совершенно не действует в то время, когда используется снизу вверх. И так как этот Ишсут является ступенью настоящего Рош Никудим, то есть Гальгальта Инаем. Так что экран общего авиюта второй стадии и четвертой стадии стоит внизу в Никве Инаем Дейшсут, который является местом точки Табура, поэтому в нем не действует никакой признак объединения с четвертой стадией. Поэтому он считается ступенью Акудим, как Саг, в котором видна в ком в Саг, только вторая стадия Давиют, и нет в нем никакого признака Авиюта Никудим, который смешалась там из-за Дали Давиют, что ниже Табура Даак, что и называется для нас Цимцумбет. Ари говорит об этом, был поглощен и включен в Акудим, и потому он незаметен. Итак, прояснилась первая ступень Парцуфа Никудим, называемая Ишсут, и она включена в Акудим, несмотря на то, что вышла на Авиют Пхины Алев. Вторая ступень Парцуфа Никудим — это ступень Ахаб, выходящая наружу из Рош и считающаяся его гуф, так как является получающей и одевающей свет, протянувшийся из Никвы Наэм, как это объясняется выше, во второй ступени Дикны, называемой Шиболет Закан, являющейся местом собирания для святов Де Ахаб в месте их выхода, который называется Рош, здесь уже называется Гуф. И запомни, и пойми, эти внешние Ахаб, которые на самом деле являются истинными Биной, Зерампин и Малху де Рош, то есть Ахаб де Рош, в соединении с Кетером и Хохмой, которые имеются в первом Рош, называемом Ишсут. Но лишь с точки зрения получения света и Наэм они вышли из Рош и стали Гуф, и поэтому они называются все три первых сферот. Кетер Хохма Бина Никудим называется вторым Рош по отношению к Ишсут, который называется первым Рош. И этот второй Рош, он Рош Никудим, называемый в общем виде Гарда Никудим, который является Кетером, Аба и Има. Но первый Рош, то есть Ишсут, считается Акудим, а не Никудим. Он объясняет то, что говорит Ари. Свет третьей стадии в пункте 19, и он обязателен, потому что когда спускается и распространяется свет Айн вниз через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в светах этих Ахаб, и он втягивает оттуда и берет из них свет для нужд создания Келим Никудот, и берет из трех светов, которые являются Ахаб. Как в Цимцум Алиф, где
место зивугов П, и нижний получает от П и ниже, так и здесь. В Никудин, где зивук был в Инаем, тогда они получают от П, от Инаем и ниже в Ахапе. Это первое. Еще он добавляет нам, как мы учим в Сак, что Ахап уже называется Гуф, так как в мире Никудим, который вышел из этого места, также и у него Ахап называется Гуф. Еще он говорит нам, что эти Ахап, он хочет нам намекнуть, что они сделали, не сделали никакого окончания на Рош-Саак, поэтому он намекает на них, называя их волосами, саарот. И эти саарот он разделяет Рош-ступени, в которой нижний, когда не облачается от места зивуга и выше, называется саарот Рош. Тогда оттуда получает нижний от П ниже. Здесь называется от Инами ниже саарот Дикна. Тогда я знаю, что так же, как мы учили, что А получает от П ниже Гальгальты, также он получает от Ахапа, от саарот Дикны, мир Никудим. После этого он объясняет нам еще один момент, что свет, который вышел из Инаим, нижний мир Никудим получая его от саарот Дикны, саарот Дикна делится на три части. Рош саарот Дикны, Ахап саарот Дикны относится к Цимцум Алев, Ахап все еще называется Рош.

0: Шалом, шалом, шалом, лекор.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Приветствуем всех товарищей, подруг, дорогих наших, которые снова выбрали

0: להתפתחות הנקודה שבלב.
1: Посвятить воскресенье развитию точки в сердце. Как ваши дела? Мы очень рады, что вы здесь. И это как раз время открыть камеры, улыбнуться, показать, чтобы мы почувствовали вас немного. Да, знаете, тяжело смотреть на черные квадраты. Поэтому все, кто могут, да, все, кто могут, пожалуйста, да, можно помахать ручкой, конечно. Да, мы же не получаем в конце баллы на курсе, но помахать ручкой можно. Мы очень рады, что вы с нами, поскольку у нас есть снова возможность поговорить о настолько возвышенных вещах, о настолько ценных вещах, об объединении между товарищами, о принципе работы в духовной группе. И посмотрите, чего мы удостоились. Мы сейчас останавливаем всю свою жизнь. Я уверен, что у каждого из вас есть тысячу вещей делать в воскресенье. Но вы все останавливаете и посвящаете эти полтора часа духовному развитию. Это очень ценно, это очень важно, и мы очень ценим это, что вы уделяете это время. И сегодня мы продолжим говорить о принципах работы в группе. Если вы помните, мы начали приблизительно месяц назад начали говорить о принципах работы в десятке. И постепенно мы добавляли все больше и больше принципов, которые вообще касаются работы в духовном обществе. Почему я подчеркиваю слова «принципы работы в духовном обществе»? Потому что духовное общество не подобно никакому другому обществу. Это не как мои одноклассники из школы, из университета, коллеги по работе, семья, различные социальные рамки, в которых я действую. Нет, это не близко даже и не похоже. Я не хочу говорить, что это противоположно, но это очень сильно отличается. И поэтому вы сами увидите. Поэтому мы выбираем какой-то вот центральный такой принцип и пытаемся вам показать, как наука Каббала относится к нему на основе наших первоисточников Баля Сулам, Рабаша, объяснения нашего дорогого учителя Рава Лайтмана. И таким образом мы хотим, чтобы вы постепенно, у вас вот вырисовалась такая мозаика, такая картина, как я должен себя вести в духовном окружении, в духовном обществе. Это еще не значит, что я уже нахожусь в этом состоянии, но я стремлюсь к этому. Я хочу к этому развиваться, к этой стадии. И поэтому мы изучаем эти принципы, но вместе с тем самое главное, основное, существенное вещь, которую мы можем сделать сейчас, это притягивать сейчас на себя эту силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. И это то, чего мы хотим. Посредством нашего объединения всех товарищей и подруг, которые находятся здесь, по всему миру, которые из разных народов, разных языков, разных стран, вот через это объединение мы хотим сильно притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы он развил нашу точку в сердце. И сегодня, как вы заметили, Тами не с нами, наша ведущая, она в отпуске, а также и Михаил не с нами, он занят другими делами, с нами находится Дуди Агарони. Привет.
2: Приветствуем Авию, подруги и товарищи.
1: Да, может быть, часть из вас знают Дуди. Я в нескольких словах расскажу про него. Это очень наш дорогой товарищ. Очень много лет с нами. Уже десятки лет он преподает. Он руководитель контента в нашей организации, нашей международной организации. У нас есть такая возможность сегодня провести с ним этот урок.
2: Прежде всего, благодарим за честь находиться с вами. Мы видим товарищей со всего мира. Это уже изнутри поднимает. Я чувствую, как я все больше расширяюсь внутри. И я буквально прошу сейчас у Творца, чтобы раскрыл нам больше сердце, чтобы раскрыл наш слух, чтобы мы могли услышать слова Рава, это великой науки, слова каббалистов, и чтобы мы почувствовали себя вместе. Это самое важное, что мы буквально почувствовали себя вместе, потому что мы на самом деле одно целое, мы вместе, и мы просим, чтобы свет укрепил связь между нами. Это самое важное.
1: Итак, с этими словами, Дуди, мы постепенно войдем в наш урок. О чем мы будем сегодня говорить? Сегодня мы выбрали очень особенную тему. Эта тема особенна, потому что она очень такая существенная на нашем духовном пути, и также она особенная, потому что я прошу подчеркнуть, может так показаться, что нам эта тема известна с нашей обычной жизни, но это совершенно не то же самое. Мы сегодня будем говорить о зависти. Вдохните о зависти в духовном пути. Вы можете удивиться, я не знаю, это удивительно для вас или нет, вы читали материалы до урока или нет, но есть такое понятие в духовном пути, которое называется зависть. И мы хотим об этом сегодня поговорить. Мы будем читать первоисточники на эту тему. Каббалисты об этом писали, особенно Баля Сулам, Рабаш, писали именно на эту тему, конкретно о ней, именно о использовании зависти в духовном пути. Мы также посмотрим клипы от нашего великого учителя. И мы вас призываем, как всегда, посылать нам вопросы на вашем языке, и мы постараемся как можно больше ответить на ваши вопросы в любой момент. Пожалуйста, чувствуйте себя свободно и посылайте вопросы и на тему урока, и на дополнительные темы, и мы, как всегда, будем отвечать. Итак, мы, может быть, начнем, потому что тема действительно такая удивительная, можно сказать. Почему она удивительная, Дуди?
2: Ну, какая связь науки, каббала и зависти? Мы хотим раскрыть божественное, и вдруг говорят нам о свойстве, которое в определенной мере немного ничтожно. Как можно, когда мы завидуем друг другу, когда мы завидуем другим, но каббалисты берут это понятие, это свойство и ставят буквально в центр всей темы, и мы увидим, насколько это свойство может дать нам движущую силу, если мы будем знать, как пользоваться правильно этим свойством, и тогда это может дать нам старт в духовном. И поэтому мы хотим познать это свойство не в его материальном понятии, хотя оно тоже есть, из него мы исходим, но как мы, изучая науку каббала, можем развиваться с помощью этого свойства, называемого завистью, чтобы раскрыть высшую силу, раскрыть управление, которое всецело добро и творящее добро, но мы должны это раскрыть.
1: И да, как многие другие вещи в жизни, особенно на этом курсе, каждый раз вы заново раскрываете, что наука каббала говорит такие очень особенные вещи, может быть, удивительные, о таких повседневных наших вещах и явлениях. И мы хотим узнать, насколько отличается взгляд науки каббала на вот такие понятия. И для тех, кто только к нам присоединился, наша тема сегодня — это зависть на духовном пути. И как использовать этот инструмент, который называется зависть, чтобы превратить ее в духовную зависть. Мы будем читать отрывки. Они очень такие насыщенные, они не длинные, но они очень насыщенные. В них есть очень много глубины. И мы попробуем объяснить, насколько это возможно. Мы вас призываем открыть материалы, читать их на своем языке и также задавать вопросы, конечно, в любой момент. Итак, начнем. Начнем с отрывка номер один или второго.
2: Мы хотели второй начать.
1: Отрывок номер два. Прекрасно.
2: Пишет нам Рабаш.
3: הם מוציאים את האדם מן העולם, ואומר שם
4: Зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира, и он говорит там, что благодаря зависти и тщеславию есть возможность изменить направление страсти и достичь растительной ступени, когда начинает работать на благо ближнего, исходя из лолишма. И аналогично с помощью зависти он может перейти на уровень мудрости. Как сказали наши мудрецы, зависть к мудрецам умножает мудрость. И аналогично можно перейти от животного к говорящему уровню, также с помощью лолишма. Однако чем поможет лолишма, если у него нет настоящего устремления к ступени, на которую он переходит? И об этом сказали мудрецы по поводу свойства Торы, что свет, заключенный в Торе, возвращает его к источнику. Получается, что благодаря лолишма приходит к лишма. Поэтому сказано, всегда должен человек учиться лолишма, ибо из лолишма приходит к лишма.
1: Да, мы видим тут очень много разных моментов. Как мы сказали, эти отрывки, они такие очень насыщенные. Но давайте, может быть, начнем. Тут, может быть, есть одно предложение, очень такое существенное. Я вам советую его записать. Да? Начинается вот именно с этого предложения. Что нам говорит Рабаш? И это цитата того, что трактат «Авот», он был написан 2000 лет назад.
4: 2000 лет назад, сказали мудрецы. Да,
1: смотрите, насколько наша наука древняя, и она всегда держится за первоисточники. Рабаш нам пишет следующее, очень важное предложение, и вы будете их слышать это изречение очень часто. Рав часто его повторяет. Запишите себе. Зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира. Вот, как будто бы все просто, да? Короткое же, сколько тут? 6-8 слов. Давайте еще раз повторим. Зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира. Это взято из трактата «Авот». Это древние каббалисты, которые жили 2000 лет назад. Они записали это. Обычно трактат «Авот», он там содержит такие очень короткие изречения. Короткие основополагающие изречения, но каждое изречение, а это как целый мир. И тут тоже, ну, как будто бы, если посмотреть, зависть. Ну, ты сам сказал, что это звучит как что-то не очень положительное. Страсть. Да, так, тем более. Человек духовный, он должен быть спокойный, скромный. Что за страсть? А тщеславие? Тщеславие, мы знаем, что это портит человека. Выводит человека из мира. То есть совсем непонятно. И вот исходим из того, что мы не понимаем. И всегда, когда мы не понимаем, мы слушаем нашего учителя. Давайте послушаем, что рав доктор Михаил Лайтман нам объясняет в особенной передаче, которую он провел с одной из наших подруг, которая занимается контентом на испанском языке, Норма Ливне, товарищ, который занимается на испанском, ее с ней познакомиться в дальнейшем. Давайте посмотрим отрывок из этой беседы, где он объясняет понятие зависти. Давайте посмотрим клип номер один, и мы вас призываем прислать вопросы. Бале Сулам, Раби Иуда Ашлаг говорит, что есть три вещи, которые выводят человека из мира.
4: Зависть, страсть, тщеславие, да.
1: Они выводят человека из мира? Что это значит?
4: Это его поднимает на более высокую ступень. Так нужно это рассматривать. Я на самом деле помню, у меня Тоже возникал этот вопрос, как бы выводя человека из мира, словно умерщвляет его. Нет, как раз наоборот. Потому что вся наука Каббала говорит о том, чтобы поднимать человека со ступени на ступень. И получается, что зависть, страсть и тщеславие — это три фактора, с помощью которых мы можем подняться из состояния, в котором были, к более высокому состоянию, стать лучше.
5: Para poder elevarse a este estado superior,
1: то есть можно подняться в более высокое состояние, в более высокую ступень, о которой вы говорите. Есть ли какое-то условие для этого? То есть обычно это какие-то характеристики, которые зависть, тщеславие, страсть, это считается отрицательным?
4: Нет, нет, тоже нет. Наука Каббала как раз продолжает и объясняет, скажем, зависть. Сказано, зависть авторов умножает мудрость. То есть зависть, с помощью зависти люди входят во взаимное соединение, выяснение. Они хотят постичь более высокие вещи, не обязательно быть один выше другого. Эти вещи, они бесконечны. Но с помощью того, что есть у нас сила зависти, мы можем спорить, исследовать между нами. И тогда с помощью этих споров, с помощью соревнований мы можем достичь более высоких ступеней, раскрыть мир. Это то, чем мы хотим действительно быть. Да, так мы слышали нашего рава, который объясняет этот отрывок, который написали нам мудрецы в Пиркей Авот. «Зависть, страсть, тщеславие выводят человека из мира». Мы уже вам прочитали, и вы записали себе. Но и ясно, то естественным образом это слушает, словно умерщвляет его. Не стоит тебе завидовать другим и требовать почестей. На самом деле это выведет тебя из этого мира. А в науке Каббала всегда это противоположно. То есть мы в нашем мире находимся в противоположном восприятии истинной духовной реальности, и Бааль Сулам создает нам порядок, обучая нас этому, что мир от слова «скрытие» — «улам аалама». Это то, что скрыто от нас, и мы все время хотим подниматься из мира в более высокий мир, из того, что скрыто от нас, выйти в большее раскрытие. И есть у нас для этого средство, и одно из них самых очень существенное — это зависть. То, что мы завидуем, но завидуем правильно, мы можем вывести себя из скрытия к раскрытию гораздо большему. И также в отрывке, который мы прочли, Рабаш объясняет нам, по всей видимости, то, что вы уже изучали, что реальность, духовное развитие подразделяется на уровни неживой, растительный, животный и говорящий. И так развивается все человечество и вся Вселенная в течение миллиардов лет. Развитие неживого уровня, затем еще миллиарды растительного, затем только животный уровень и говорящий. И всю науку Каббала мы можем взять, и в ней мы видим как раз то же самое развитие. То есть и сам человек, в нем его развитие тоже состоит из этих четырех понятий — неживое, растительное, животное, говорящий. И наука Каббала говорит о самом человеке, о сердце его, о нашей внутренней сути. Если мы хотим развиваться внутри нас и подниматься по ступеням с неживого уровня на растительный, на животный, говорящий, желая выйти все больше из этого скрытия к раскрытию, к осознанию единственного закона, который управляет нами, высшего закона, и войти в подобие ему, мы обязаны пользоваться средством, которое называется зависть. И почему? Потому что зависть выводит человека из мира, то есть поднимает его на уровни с неживого на растительные животные говорящие.
1: Да, тут очень особенная точка соотношения. Мир, если вы помните, мы изучали структуру миров, понятие «мир» на иврите «олам» в науке Каббала — это от слова «ха-алама» — «скрытие». Мир — это не место, это состояние. Это состояние, когда Творец скрыт от нас. Когда мы говорим, что мы находимся в нашем мире, «олам», да, это не значит, что мы находимся на планете Земля, а это значит, что мы находимся в состоянии, когда наше восприятие реальности в пяти органах чувств называется «наш мир». Когда мы проходим барьер «махсом» и находимся уже в духовной реальности, там каббалисты описывают состояние, которое называется «миры». И все эти ступени скрытия сверху вниз, все развитие миров сверху вниз, как мы изучали с вами, либо поднятие по лестнице снизу вверх, когда человек начинает раскрывать духовный процесс, духовный подъем, это все называется «миры», «олам». На иврите «мир» — это от слова «ха-алама» — «скрытие», запишите себе. Когда мы выводим человека из мира, из «олама», то есть мы переводим его в состояние, когда Творец скрыт, то есть скрыт от него, в состояние, когда он будет способен раскрыть Творца. Это не происходит в одночасье и не в один момент, но это начинает приближать человека к духовному развитию, которое называется раскрытие высшей реальности, духовной реальности. Посмотрите, что тут происходит. Это очень интересно. Сегодня в качестве подготовки к уроку я смотрел уроки нашего учителя, который он говорил о зависти. Это очень особенные уроки. И он сказал, посмотрите на человечество. Человек решил, что он хочет полететь в космос или вообще полететь, да? Откуда у человека вообще взялась такая идея, что он встал утром и сказал, о, как бы было классно полетать? Нет, человек посмотрел на животных, увидел, что у них есть возможность летать по небу, и он сказал, о, я тоже хочу летать. И тогда пошли, начали, да, братья Райт и так далее. И таким образом развилась вот эта возможность. Также человек смотрит, например, на рыб. Рыбы плавают по морю, почему бы нам не так же плавать? Это, конечно, было еще до самолетов и так далее, но... И таким образом он, человек развил такие возможности. То есть мы присоединяем к себе или приобретаем какие-то свойства, о которых мы не думали раньше, с помощью силы, которая называется зависть. Я получаю определенный набор мыслей, желаний, возможностей, свойств. Но, смотря на мир вокруг меня, я начинаю видеть, что там есть какие-то свойства, которых у меня нет, или желания. И, кстати, до того, как я их увидел у других, я не думал, что они мне нужны. Подумайте даже на обычном материальном уровне. Есть очень много вещей, которые я не думал, что мне они нужны. Но я увидел, что у кого-то другого есть, и тогда мне тоже захотелось. Посмотрите на ребенка. Ребенок сидит спокойно, видит, что у кого-то есть игрушка. Он сразу хочет именно вот эту игрушку, которая есть у другого. Не поможет никакая другая игрушка. Вы знаете, у кого есть дети, да, или видел детей когда-то. Он хочет вот именно эту игрушку, и пока вы не купите ему именно эту игрушку, он не успокоится. То же самое. И мы... Нам тут говорит Рав, смотрите, человек получает точку в сердце. Прекрасно, иначе вы не сидели бы здесь в воскресенье утром или днем и слушали бы урок. Но точка в сердце — это точка заинтересованности в Творце. Это не сильное желание, такое крепкое стремление, такое требование духовное. Откуда он может получить такое желание? Нужно их приобрести от ближних, от тех, у кого они уже есть такие желания. Я тоже хочу, но я могу понять, что я хочу, если я увижу это у других. И тогда я буду использовать, как Дуди сказал правильно, я буду использовать этот двигатель развития, который называется завистью. Мы сейчас поговорим, как правильно использовать в позитивной форме. Мы, конечно, говорим о позитивной форме использования зависти. И тогда с помощью зависти я могу себя пробудить, потому что тут есть очень интересный момент. Духовное развитие, оно против нашего желания, оно не согласно с нашим, не идет в ногу с нашим эгоистическим желанием. Для того, чтобы я согласился подвинуть себя от точки А в точку Б, должно быть что-то, что меня будет подталкивать сзади. Помните, мы в Зоаре читали про поводу ослов? И зависть — это что-то такое, что меня подталкивает.
4: Вот здесь, может быть, и место что-то добавить, чтобы понять идею зависти. Желание получать — это на первом уроке мы изучали. Мы желание получать наслаждение. Это все, что есть у нас. Сила — желание получить наслаждение. Мы хотим наполниться хорошим и отдалиться от страданий, которые дают плохое. Но когда я хочу приблизиться к хорошему, если я вижу, что у другого есть что-то, мне кажется в моем восприятии реальности, что ему хорошо, он наполняется этим, поэтому я завидую ему. То есть желание получать — это основа, духовный корень, и его выражение — это та самая зависть. Я, по сути дела, завидую свойству, которое есть в нем, тому, что он получает, наслаждению, которое есть у него. И это подталкивает нас в человечестве развиваться. Потому что если я вижу, что у кого-то есть что-то, и наслаждаюсь этим, и хочу получить что-то более хорошее, я начинаю завидовать ему, обретая у него это свойство, перенимая у него, и еще делаю гораздо лучше, потому что мой эгоизм к этому подталкивает меня, и так мы развиваемся, мы развиваем бизнес, открываем компании, чего только не делаем. На любую маленькую вещь мы можем смотреть и увидеть, как это подталкивает нас силой зависти другому. Но это в материальном виде. А мы хотим научиться, как это делается в духовном.
1: Давайте продолжим читать. Вы можете послать нам вопросы. Вы, наверное, уже поняли, что наш вопрос, наша тема — это зависть. Мы вас хотим пробудить зависть. Вот вы увидите, что кто-то послал вопрос, и вы подумаете, а почему я не послал вопрос? И вдруг это сделает так, что вы будете более активными на уроке. Можете прислать нам вопросы. Давайте прочитаем отрывок номер 2 из Писаний Бааля Сулама, с очень особенного предисловия, которое называется «Предисловие книги Паним и Рот Умасбирот». Давайте посмотрим, что нам говорит Бааля Сулам. Смотрите, каким языком он говорит. В природе заложено, что зависть является... Он говорит о том, что зависть, она сжигает, она может меня сжечь. Говорит Бааля Сулам, в природе заложено, что огонь зависти является общей и охватывает все мироздание и все времена. Ибо закон зависти таков, что если бы он не увидел этого предмета у товарища, он ни в коем случае не пожелал бы его. И получается, что ощущение недостатка вытекает не из того, чего недостает ему, а из того, что есть у его товарищей. А это все дети Адама и Хавы. во всех поколениях. И потому нет конца этой действующей силы, этой действующей силе. И потому она способна выполнять свою высокую и возвышенную роль. Смотрите, это такие, вот, можно сказать, драгоценности, которые мы видим от Бааля Сулама. Давайте еще раз прочитаем, такой язык не очень простой, и попробуем объяснить. Говорит Бааля Сулам, смотрите, прежде всего он использует слово «огонь зависти». Наш рав, доктор Михаил Айтман, тоже говорит, что зависть, она сжигает. Тот, кто когда-либо завидовал, он как будто бы есть те, кто не завидовали, да? Но я пока что не справлюсь, я тоже часто завидую. Вы можете понять, что зависть — это такое, это может меня свести с ума, это сжигающее такое чувство. И говорит Бааля Сулам, в природе заложено, что огонь зависти является общей и охватывает все мироздание и все времена. Я помню, что наш рав, доктор Михаил Айтман, сказал когда-то, что зависть не зависит от времени. Я могу завидовать людям, которые жили тысячи лет назад. Это очень странно, да? Ну, ладно, там, завидовать тем, кого я вижу вокруг себя, это одно. А я могу завидовать всем поколениям. Завидовать кому-то, кто... Завидовать

0: слово «предмет», но это может быть свойство, стремление, отношение к духовной цели, отношение к раву, отношение к первоисточникам. Это различные виды зависти, которые мы можем использовать. Если бы он не увидел этого предмета у товарища, он ни в коем случае не пожелал бы его. И получается, что ощущение недостатка вытекает не из того, чего недостает ему. У меня есть маленький хиссарон. Он недостаточен для духовного продвижения. Мне нужно к нему присоединить еще хиссароны, недостатки, потребности, чтобы сделать его более серьезным. У меня нет хиссарона, как есть у Хуана, например, или как есть у Агнеша, или как есть у Даяны, или как есть у Елены. У меня нет такого хиссарона, никогда у меня не будет. Не будет. Потому что у каждого из них есть особенный, уникальный хиссарон, потребность в духовном, которая мне нужна для продвижения к духовному, а им нужен мой хиссарон для своего духовного продвижения. И так мы выстраиваем духовное кли. То есть говорит Баля Сулам. И получается, что ощущение недостатка вытекает не из того, чего недостает ему, а из того, что есть у его товарищей, а это все дети Адама и Хавы. То есть я могу завидовать всему человечеству во все времена. Это просто неограничено. То есть тут есть бесконечное количество желаний и свойств, которые я могу приобрести во всех поколениях. И потому, говорит Баля Сулам, нет конца этой действующей силе. И потому она способна выполнять свою высокую и возвышенную роль. То есть, говорит Баля Сулам, это не случайно вы сталкиваетесь с завистью. Это не какой-то сбой в программе или у вас, или нужно пойти к психологу. Нужно просто научиться, как правильно ее использовать. Это движущая сила, это инструмент, это двигатель развития. Давайте посмотрим клип, может быть?
1: Да, добавить только что-то очень большое, что это нету в потребности того, чего нам не хватает в основе. Это то, что есть у других, и это их наполняет. Теперь возьмем рекламу, которая есть в обществе. Как этим пользуется? У меня нет необходимости в этом. А мне продают какое-то лекарство от горла, под названием «Вкус жизни», и вижу, что людям хорошо, и я тоже это хорошо. Посмотрите на эту силу, что если есть в обществе, мы возвеличиваем те или иные свойства, мы можем пробудить в человеке потребность, зависть к другому, к тому, чего у него нет. И это, по сути дела, подготовка к свойству, которого у нас вообще нет, к отдаче, к намерению ради отдачи. И к этому готовят нас каббалисты, как мы можем обрести свойство, которое вообще в нас не существует. Может быть, как малюсенькая искра, которую получили, и как вследствие зависти мы можем взять эту точку в сердце, искру, размножая ее, пока я не почувствую, что ее не хватает мне, потому что у товарищей есть она. У меня этого и это есть, я не знаю, но достаточно мне правильно пробудить эту зависть, чтобы меня развивать. И это может вывести человека из материального мира в духовный.
0: Да, и я уверен, что наши дорогие товарищи, которые сидят с нами здесь, они спрашивают себя и удивляются, потому что мы знаем зависть с разных сторон. И мы попробуем сейчас различить отрицательную зависть от положительной зависти, потому что вы знаете, что любая сила в нашей реальности мы можем использовать как позитивно, так и позитивно в нашем понимании — это продвинутость к цели или негативно. То есть нож, можно убить человека ножом, а можно разрезать и спасти ему жизнь через операцию. То есть зависит от того, как мы используем каждую вещь. Также и зависть. Очень важно понять, как мы ее используем. И поэтому мы хотим посмотреть клип номер 3. Клип номер 3. Там Рав уже начинает различать негативную зависть и положительную зависть. Давайте посмотрим и послушаем хорошо слова.

0: правы, потому что нам кажется, что мы понимаем, что такое зависть, но в науке Каббала подход немного другой. Давайте посмотрим клип номер 3. Посылайте нам вопросы, и мы скоро начнем на них отвечать. Пожалуйста. Есть ли различие между завистью, которая нам знакома в этом мире, что когда я не хочу, чтобы у кого-то что-то было, хочу, чтобы это было у меня, и духовная зависть?
1: Да, такая зависть тоже есть, да? Но мы должны все-таки градуировать эту зависть, которая приводит нас к общему развитию как индивидуального человека, так и целый народ и весь мир. И есть разрушительная зависть, когда я пользуюсь этим, желая принизить всех, и хочу оставаться в том, что есть у меня, когда я хочу быть сильным, богатым, знающим и так далее. Это проблема. Как мы обучаем людей, как правильно пользоваться завистью?
0: А можно ли сказать, что есть духовная зависть? Что когда я не хочу уменьшить кого-то другого, но хочу приобрести его свойства, то есть, что я не хочу у него забрать, но хочу, чтобы у меня тоже было.
1: Да, духовная зависть обычно строится на том, что, конечно же, я не хочу принизить другого, но я хочу также и поднять себя. Но в настоящем духовном свойстве у нас получается, что возвеличить себя я могу только возвеличивая другого. Обратное тому, что происходит у нас. И поэтому там как раз зависть авторов умножает мудрость, потому что насколько мы завидуем друг другу с помощью этого, они дают друг другу, хотят они того или нет, но они это делают, может быть, через силу, выше своих сил, своего эгоизма, для того, чтобы распространять и давать то, что есть у них всем. Скажем, я получил от своего учителя тетрадки, книги, которые он написал для себя вручную от руки, и он передал мне все это в мой архив. Так я все это упорядочил. Я отдал это всем, отдал всем это сфотографировать, что это не я издаю и вожу на свет, но наш учитель, Рабаш, именно он это написал, и поэтому я это не отношу к себе, а ко всем.
2: Дудя,
1: да, прекрасный пример, который приводит здесь Рав, чтобы не подозревали, чтобы не пробуждали дурную зависть, злоязычие, дурной глаз-глаз. Я передаю все свои рукописи моего учителя. И Рав нас приводит на более продвинутую ступень. Мы видим, что зависть — это рычаг развития, и так развилось все человечество. Но мы изучаем, что в человеке есть как злое начало, так и доброе. Мы можем взять зависть, завидуя кому-то другому, тому, что есть у него, и хотеть, чтобы у меня это было. Это может меня подталкивать вперед, идти, делать и развиваться. И это положительное, потому что продвигает и меня. А может быть, обратная ситуация, негативная зависть, когда я завидую свойству, которое есть у другого, но вместо того, чтобы пользоваться возможностью, которая предоставлена мне, и развиваться самому, я не хочу, чтобы было у него. Хочу его принизить, хочу его сбросить. Я не хочу, чтобы он наслаждался этим. И это негативная зависть науки Каббала. Давайте возьмем даже пример. Я могу смотреть на какого-то товарища сейчас, который сидит здесь и пишет, и учится, и слушает. И я вижу его глаза, я вижу его взгляд, я вижу все его движения тела. Без слов я чувствую, что он сейчас находится в этом. Да, в учебе. И сейчас я смотрю на него, я могу завидовать ему и сказать, я тоже хочу так быть, потому что он наслаждается этим, он учится, он духовно развивается, я тоже хочу. Отлично, я получил возможность, я завидую товарищу. Теперь я могу возвеличить его, впечатлиться от него, желать стать как он и буквально сделать все, что в моих силах сейчас, чтобы стать как он. А если во мне нет таких сил, просить у Творца, я хочу быть как он, потому что, по всей видимости, он так больше соединен с товарищами, слит с Творцом, а я могу, наоборот, смотреть на него и желать, чтобы он не добился успеха, чтобы сейчас интернет отключился у него, чтобы он не был с нами. Да? Почему? Потому что тем, что я принижаю другого, я поднимаю себя. Я хочу получить наслаждение. А это эгоизм, это фальшь, это не продвигает нас в правильное место.
0: Да, наш учитель в клипе сказал очень особенное предложение. Может, мы не заметили, давайте еще раз подчеркнем. Он говорит нам следующее. Мы говорили об отрицательной зависти и о положительной зависти, как Дуди сейчас объяснил. И наш учитель объяснил, что духовная зависть, она всегда построена на том, что я поднимаю другого. Посмотрите, как это красиво, что это как раз обратно от того, как мы привыкли в нашей материальной жизни. Мы видим в нашей жизни, что у нас есть, у кого-то есть что-то другое, мы, у кого-то есть что-то, мы сразу его опускаем. Да? Например, простой пример. Я вижу кого-то, кто намного красивее меня, выше меня, более умный, чем я. Я автоматически пытаюсь его... Ну, например, он красивее меня, я говорю, ну, он просто глупый. Что я сделала? Чтобы мне не было сложно совладать с тем, что кто-то красивее меня, я преуменьшила его достоинство, сказала, ну, он просто глупый. Да? То есть я уменьшаю его, я уменьшила его важность. Или я вижу кого-то, кто очень успешный. Я говорю, а, ну, конечно, он успешный, потому что то-то и то-то и то-то. Таким образом, я пытаюсь объяснить себе, почему я не успешный, как он. То есть это на психологическом, таком народном уровне. А Рав нам тут говорит, духовная зависть обычно построена на том, что я не хочу уменьшить другого, а хочу поднять себя. Но в духовном, в истинном духовном, получается, что поднять себя я могу только с помощью того, что я поднимаю другого. Невозможно в духовном продвигаться за счет кого-то. Это не как в нашем мире. В нашем мире всегда есть те, кто в прибыли, у кого убывает в это время. То есть все время есть какое-то соревнование, и кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. А в духовном такого нет. Нет такого, что другой будет проигрывать. Я поднимаю товарища, чтобы поднять себя, и я еще больше поднимаю товарища, чтобы еще больше поднять себя. Я еще больше поднимаю товарища, чтобы еще больше поднять себя. И посмотрите, я все время поднимаю, увеличиваю. Я не уменьшаю, чтобы за счет него подняться. Это очень-очень важный момент, что в духовном пути я не могу нанести вред другим, чтобы продвинуться. Это так не работает. Я обязан и их поднимать. Если я хочу продвигаться, мне нужно, чтобы они продвигались. Если они не будут продвигаться, я тоже не буду продвигаться. И потом, если я вдруг слышу от кого-то что-то, и мне кажется, что он очень умный, и меня это бесит. И это И мне хочется, чтобы он был менее умным, менее понимающим, менее задающим вопросы. Мне надоело, что он все время задает очень умные вопросы. А у меня нет таких умных вопросов. Может, уже перестанет задавать эти вопросы? Ну, сколько можно? Бесит? Нет, это не наш духовный путь. Может быть, в нашем материальном мире, там, не знаю, в университете, еще где-то, ладно. Но в духовном пути ты не можешь принижать других и с помощью этого подниматься. Если ты хочешь расти, прекрасно, мы все хотим расти, тогда поднимай других, увеличивай товарищей в своих глазах и себя, и товарищей, и себя. Очень важный момент. Давайте перейдем к вопросам. У нас вопросы и текстом, и голосом. Спасибо вам за участие, это греет наши сердца, видеть ваши вопросы. Давайте начнем. И мы также дадим тем, кто хотят голосом спросить. Спрашивает наш очень преданный товарищ Юничи из Японии. Почему Творец дал человеку такие ощущения, которые включают в себя и зависть? Он нам дал эти ощущения, чтобы мы не действовали только из сердца, а и из разума тоже?
1: Творец нам дал все свойства, все дано Творцом, нет никого, кроме Него. Все, что Творец нам дал, мы хотим только напомнить, кто такой Творец. Это сила, сила отдачи, которая хочет отдавать, передать нам все благо, которое есть у Него. Он всецело добр, хочет только наполнить нас этим добром. И поэтому Он создал нас в таких свойствах, которые помогут нам развиться и стать все более и более подобными Ему, Его свойствам, привести наши свойства в соответствие Его свойствам. Это закон подобия свойств, когда я свою форму получения привожу в подобие Его форме отдачи. Поэтому все свойства, которые есть у меня, включая зависть, это средства, данные мне, чтобы ими пользоваться, прийти к Нему, прилепиться к Нему. Вопрос, как я ими пользуюсь. То, что дано мне, мы это понимаем. Для этого не нужно изучать Каббалу, чтобы понять, что у нас есть зависть. Можно предположить, что на любом курсе психология это изучает, но как я правильно пользуюсь завистью, с каким намерением пользуюсь? Вся ваша работа в намерении, в отношении, обратить внимание, на что мы обращены. Или же я возвеличиваю товарищей духовные свойства, которые нахожу в них, и здесь не я отменяю себя, это не противоречит, я уменьшаю себя, возвеличиваю свойства в них, чувствую огонь зависти, что сжимает меня, это нормально, я хочу убегать от этого, и вследствие этого развиваясь вперед. Оп, это поднимает меня наверх. И так я карабкаюсь, или наоборот, я возвеличиваю себя за счет другого, это эгоизм, уменьшаю его, и этим я только привожу к отрицательной, негативной зависти. Если я знаю систему, это в конце концов приносит мне вред. Что такое другое? Это отражение моих свойств. Но я должен знать, как правильно пользоваться завистью, если работать этим правильно. Если есть точное чувство, Творец каждый раз раскрывает форму, кому и как завидовать.
0: Да, Андрей из Украины спрашивает, если я чувствую, что товарищ ведет себя с такой гордостью, и я не чувствую от него величия цели или какое-то желание, которое пробуждает во мне зависть, как мне работать с этим ощущением? Это сложный вопрос, Андрей. Прежде всего, это сложный вопрос. Потому что, обратите внимание на вопрос, я чувствую. Да? То есть, вы же понимаете, что то, что человек чувствует, это то, что он чувствует, невозможно у него отобрать это ощущение. То, что я чувствую, что товарищ ведет себя надменно, это еще не значит, что он на самом деле так себя ведет. Это то, что я сейчас чувствую. И теперь вопрос, что с этим делать? У меня есть определенные ощущения, которые, наверное, с которыми мне сложно совладать. И сейчас вопрос, что я с этим делаю? То есть прежде всего, я чувствую, что товарищ ведет себя с гордыней. Но если я попробую одеть другие очки, Может быть, я увижу товарища в другом свете. Может быть, то, что сейчас мне кажется гордыней, это его усилия. Может быть, я могу найти в товарище другое какое-то положительное свойство. Я помню, что однажды наш учитель, раб доктор Михаил Айтман, дал такой пример. Попробуй посмотреть на товарища, как на своего ребенка. Я не знаю, есть ли у тебя дети или нет, но ты знаешь, что такое дети. И обычно мы любим наших детей. И в наших детях мы почти не видим отрицательных черт. Когда мы учили о критике, Рабаш там пишет, да, читали, что в своих детях мы видим только плюсы, а в чужих детях мы видим только минусы. Разве вы видели какую-то маму, которая не считает своего ребенка самым красивым, самым умным, гением в этом поколении и так далее? Ну, просто да, сокровище. Не все дети они, да, но у нас нет этих пропорций. Но так я люблю своего ребенка. То есть если я буду любить товарища, может быть, я не буду видеть этой гордыни, может быть, я увижу в нем что-то особенное. Я предлагаю, Андрей, до следующей недели давайте сделаем такое упражнение, духовное упражнение. Тот вот товарищ, в котором ты видишь гордыню, попробуй найти в нем что-то хорошее, вот какое-то положительное свойство в отношении цели. Постарайся. Может быть, нет много таких свойств, но одно маленькое свойство положительное ты сможешь найти. И попробуй увидеть, как ты видишь его достоинства, а не его недостатки. Потому что в конечном итоге он мне нужен. Мне нужен этот товарищ. Это мой инструмент достижения духовного. То, что я смотрю на него сейчас отрицательно, это меня никак не продвигает. Поэтому мне стоит изменить свое отношение. Бисер из Болгарии спрашивает. Можно ли сказать, что человек учится в состоянии лолишма, пока он приходит к гмартикун, и это уже состояние лишма. А состояние лолишма — это именно то состояние, в котором действует зависть.
1: Это хороший, глубокий вопрос. Прежде всего, у нас принцип из лолишма приходим к лишма. Лишма — это уже ради Творца, ради духовного, когда человек уже находится в свойстве отдачи. И для того, чтобы прийти к этому, человек начинает действовать в лолишма, в предыдущем состоянии. То есть у него этого нет, но он играет в это, он пытается, он учится, и в результате занятий Торой, силой, которая есть в первоисточниках и в нашем совместном объединении, именно как сейчас, мы пробуждаем на себя силу, которая ведет нас к исправлению и переводит из лолишма в лишма. И это нужно помнить, что не мы производим исправление и изменения, мы стараемся, прикладываем усилия, стараемся и играем, а Творец уже воздействует на нас. И на самом деле в отрывке, который мы прочитали, в первом отрывке, мы всегда начинаем с лолишма. То есть Творец сейчас пробуждает во мне зависть к товарищу, желание, которого у меня нет. Я вижу, что в нем есть что-то, и сейчас я хочу пользоваться, как я этим пользуюсь. Так то, что сейчас во мне пробуждается, и я чувствую, что это формирует в мне ощущение стыда или желание получать, как есть у него, или даже больше. Если я начинаю действовать позитивно, то есть хочу возвеличить его, как мы уже говорили, хотя нет у меня этого, это против нашей природы. С чего вдруг я хочу возвеличивать товарища? Но если я стараюсь, прилагаю усилия увидеть в нем большого, как Авиу сказал, да, искать в нем хорошие свойства, увидеть в нем преимущества, а не недостатки, которые есть в нем. И даже если ты играешь в это, в результате этого из лолишма приходит к лишма, потому что ты хочешь очистить себя, а приходящему очиститься помогают. Ты хочешь сейчас проделать маленький шажок к Творцу, к этому раскрытию. И поэтому твое небольшое усилие так много стоит. И поэтому, даже если мне это кажется очень искусственным, лицемерным, и вообще зачем я это делаю, кому я хочу показать, неважно, проделай этот процесс, и получишь вдруг огромные силы, которые исправят тебя и позволят действовать в том свойстве, как у товарища.
0: Надия из Украины спрашивает. Люди, у которых в руках много сил, силы, то есть богатства в материальном мире. То есть, и вы правильно понимаете, что у них очень развитый эгоизм. Близки ли они к раскрытию Творца? То есть, прежде всего, ответ «нет». Давайте начнем с ответа, а потом объясним. Мы говорили об этом в течение нашего курса, что человек начинает развиваться. Еда, секс, семья — это самые базовые желания, которые существуют у человека. Потом следующее желание — все, что связано с обществом, то есть деньги, деньги, почести, знания. Это все желания, которые находятся на уровне нашего материального мира. Первое желание — еда, секс, семья — это самые базовые. Деньги, почести, знания — это уже от включения человека в человеческое общество. Но все же это все общества на уровне нашего мира. Самое развитое желание в человеке — это точка в сердце. И она пробуждается после всех желаний. Это не значит, и мы говорили об этом, я только подчеркну, что человек должен реализовать все эти желания на максимуме, чтобы точка в сердце развилась. Нет. Это не пирамида Маслоу. Это совершенно иное желание. Точка в сердце — это частичка Творца свыше. Это духовный осколок, это желание, наполнение которому не находится на уровне нашего мира. И поэтому она выталкивает человека и толкает его и искать наполнение через внутреннее изменение, которое называется духовное развитие. И это то, что мы делаем на этапе подготовки. Это то, что человек имеет много силы, материальной или да, денежной. Это не значит, что у него развито духовное желание. Может быть, на материальном уровне. И тоже на материальном уровне желание к деньгам — это не самое развитое желание. Очень много людей пренебрегают деньгами и видят, например, в почести, в уважении что-то намного более важное. Мы видим, да, или люди, которые видят в науке, в знаниях, в исследовании возвышенные ценности. То есть все эти желания, они никак не связаны с духовным развитием. Не нужно связывать одно с другим. То есть, что благодаря этим развитию этих желаний человек может быстрее продвинуться в духовном. Нет, совершенно нет. Человек может быть простым продавцом в магазине в Киеве, без каких-то особенных возможностей, но в нем пробудилась точка в сердце. И это желание намного более возвышенное любого другого желания. Поэтому давайте не будем связывать вот эти два мира, духовный и материальный. Спрашивает Галия из Болгарии. Как мы можем знать, что «ло лишма» на самом деле начинает превращаться в «лишма»? Есть ли какой-то признак? И почему именно зависть может исполнить вот эту великую возвышенную роль, о которой говорит Баля Сулам? Потому что мы обычно зависть видим как нечто отрицательное.
1: А где отрывок? Я вижу, что «лишма»…
0: Да, говорит Баля Сулам, тут следующее. Отрывок номер два. В природе заложено, что огонь зависти является общий и охватывает все мироздание и все времена. Ибо закон зависти таков, что если бы он не увидел этого предмета у товарища, он ни в коем случае не пожелал бы его. И получается, что ощущение недостатка вытекает не из того, чего недостает ему, а из того, что есть у его товарищей. То есть мы говорим о том, что поэтому она способна выполнять свою высокую и возвышенную роль.
1: Да, это отрывок до этого. Есть у нас два вопроса. Человек, прежде всего, не знает точно, где он находится. Если человек переходит из ло лишма в лишма, на самом деле есть такой переход через Максом один раз, когда человек входит в духовное. Но затем каждая ступень тоже устроена как весь порядок духовных ступеней, и поэтому на следующей духовной ступени, на которой я нахожусь, я все еще должен начать работу из ло лишма и продвигаться к лишма. Когда я вхожу в лишма, я знаю, что в лишма человек знает, что он находится на ступени, которую он ощущает. Но это может быть только на краткие мгновения, и он должен дальше продолжать развиваться. И я не должен знать, где я нахожусь, а что мне с этим делать? Если мне дадут знать, что я нахожусь в духовном, это будет служить мне ради моей миссии, чтобы отдавать другим, не получая этого наслаждения ради себя, нет проблем. Мне раскроют это знание, раскроют мне эту мудрость. Но наоборот, если я начну получать от этого наслаждение для себя, что называется в духовном также клипа, тогда наоборот, я полностью отключусь от этого, у меня не будет ни знания, ни веры, ни ощущения. И поэтому это очень тонкая точка здесь, когда человеку дают знать, находится ли он в духовном, а когда он не находится там, в этом ощущении. И второй вопрос, который вы задали, почему зависть... Это очень у нее высокая роль, потому что нет у меня ощущения потребности. Есть чуть-чуть, я удовлетворяюсь малым. Я бы не хотел больше, но когда я вижу, что есть у других, я начинаю завидовать, вдруг у меня появляется новое желание, потребность, которой не было раньше, и сейчас я хочу больше. Это подталкивает меня к развитию, буквально как я делаю со своими детьми. Смотри, как он красивый. Красиво учится, как он делает, как она одета.
0: Так ты говоришь, учись у него, смотри, как он вкладывает, и ты тоже будешь такой.
1: Правильно, я ему указываю на какое-то свойство, я хочу пробудить в нем потребность, зависть к положительному свойству, которому я хочу направить его. Я не хочу, чтобы мы упали в материальное окружение, в рекламу, которая подталкивает меня к тому, что мне на самом деле не нужно, а только производителю это нужно. Но я хочу развить духовные свойства отдачи, любви, дарования, заботы, поддержки. И поэтому это очень возвышенная роль, если мы будем правильно этим пользоваться и эти ценности как раз продвигать в обществе, посмотреть, насколько он предан товарищам, насколько этот товарищ заботится о других товарищах, насколько он вкладывает и распространяет, я хочу стать как они, есть здесь возможность, это маленькое желание, которое есть у меня, развить большое желание, есть возможность развиваться.
0: Да, спрашивают и Лолита, и Вальда из Литвы. Прежде всего, мы надеемся, что вы уже записались. И Вальда, и Лолита записались на наш конгресс в Литве, да? Вы приедете на конгресс в Таркай, мы туда приедем в конце этой недели на выходные. И там будет очень, там очень красивое озеро. Будем сидеть у озера и ждать вас. Мы надеемся, что вы приедете. И мы не будем там одни, да? В этом красивом месте. Да, это, конечно, возможность сказать, что в конце этой недели вы видите также объявление сейчас, да, что в конце этой недели с 14 по 16 августа мы встретимся с вами в Литве. Я так понял, что уже более 80 товарищей записались, так что побыстрее записывайтесь, чтобы еще остались места. И все, кто могут, приезжайте. У нас будут уроки, трапезы, встречи, это открыто для всех, для новых студентов, для старых студентов. Мы всех приветствуем. А 16 числа мы будем в Праге, в Чехии. И мы, конечно, приглашаем и наших дорогих товарищей, и подруг со всего мира, со всей округи, из Праги и из Чехии. Там будет целый день объединения. Мы оттуда проведем урок глобального кампуса. Очень советуем приехать. Спрашивают и Вальда, и Лолита подобные вопросы. Мы сейчас говорили о том, как я должен завидовать другим. А что я должен делать, когда я чувствую, что другие завидуют мне? Это не очень хорошее, не очень приятное чувство, когда я чувствую, что мне завидуют, и я не уверен, это мой эгоизм мне так показывает или что-то другое. То есть, прежде всего, это всегда мой эгоизм. Вы знаете, да, ну, ничего другого нету. Давайте начнем с того, что это обязательно, в обязательном порядке, это мой эгоизм рисует мне такую картину. Это еще не значит, что другие мне не завидуют. Я хочу соединить это с очень важным вопросом от Юргена, который нам послал. Он спрашивает, так что, нужно реализовывать все, что во мне есть? И чтобы другие мне завидовали или нет? Ответ, прежде всего, да. Я должен реализовать все мои свойства, и все мои желания, и все мои стремления к цели. Я не должен пытаться скрыть, что я стремлюсь к Творцу. Я стремлюсь к Творцу, я хочу раскрыть Его. И это нечто, что горит во мне. Я не должен это преуменьшать, я не должен стесняться перед товарищами, потому что, может быть, тогда они мне будут завидовать. Нет, нет. Это нормально показывать снаружи, с одной стороны. С другой стороны, тут есть вот такое замечание очень важное. Обратите внимание, это такое, да? Не надо начинать гордиться. Это две разные вещи. То, что я показываю другим, величие и важность, и насколько это мне важно, и как я вкладываю. И вы помните, мы говорили о личном примере? Но это самое главное. Вот передать им важность через личный пример, через те действия, которые я делаю, через положительные вещи, которые я делаю. Я им показываю. Эта цель мне важна, поэтому я вкладываю, я прихожу на уроки, я провожу какие-то действия. Может быть, скоро вы начнете уже участвовать в распространении, в каких-то таких действиях. Не надо скрывать это стремление, но есть разница между этим и тем, что начинать гордиться, что я начинаю уже вести себя горделиво по отношению к моим товарищам, которые как бы этого не делают. И это именно вот та грань, после которой я уже начинаю вредить. То есть я использую свои способности или свои действия, чтобы уменьшить других, принизить других. Этого мы не хотим. Помните, что если в какой-то момент... И напишите себе, если в какой-то момент я принижаю своих товарищей пути, значит, я уже отклонился от правильного пути. То есть я поднимаю себя за счет опускания других. И это неправильно. Я поднимаю других и поднимаю себя. Это нормально, показывать им величие, чтобы у них была важность, чтобы они не для того, чтобы они чувствовали, что они меньше, для того, чтобы они могли получать от этого топливо, чтобы они тоже продвигались.
1: То есть, если я правильно веду себя в обществе, почему, чтобы мне не завидовали? Нет, потому что я даю... Пример. Это то, что написано, зависть авторов приумножает мудрость. Если я вижу, что товарищ делает хорошее, я хочу быть как он. То есть хорошие примеры, которые есть в обществе, скажем, на трапезах, когда мы собираемся, мы поднимаем, лихаем, то есть восхваляем товарища за поведение, которое он показал всем.
0: То, что Дуди сейчас говорит, я надеюсь, что вы уже отметили. 29 до 31 числа октября вы должны были себе в календаре отметить, что вы едете на конгресс. Неважно, где вы находитесь, в Германии, в Литве, в Испании, во Франции, в Болгарии. В каждой стране у нас будет региональный конгресс, и вы сможете приехать туда. И вы увидите вот то, что Дуди сейчас рассказал, когда мы хвалим товарища за то, что он сделал. Допустим, вы увидите товарища, который организовывает трапезу, например. Еда же не падает на нас с небес. Ну, может быть, в духовном, да, но еду нужно подготовить, кто-то должен поставить столы, кто-то должен накрыть их и так далее. Это не происходит само по себе. Вальда, может быть, приедет в Литву, да? Ты приедешь в Литву, Вальда? Мы тебя ждем. Вот. То есть ты увидишь, что товарищи организовали это место. Кто-то там поставил столы и стулья, и саунд, и экраны. Это сделали люди, которые находятся на нашем духовном пути. Почему они это сделали? Потому что им это важно. Потому что путь для них важен. И это мы должны ценить. И, может быть, я там стою, ну, допустим, я ничего не делаю, да? И я смотрю, что есть товарищи, которые сделали много всего. И я завидую им.

0: Я могу их принизить или могу их возвысить, поднять, чтобы это меня подтолкнуло подойти и спросить, а как я могу поучаствовать? Может быть, потом мне скажут, какой я молодец. Но сейчас вот я делаю что-то, что я не хотел делать, благодаря тому, что увидел, что кто-то другой делает.
1: Поэтому очень важно приехать физически на конгресс, на физическое собрание, потому что виртуально можно привести примеры, но нельзя это почувствовать и увидеть буквально своими глазами, как товарищи бегают, как они вкладывают. Ты просто находишься в собрании множества товарищей, у которых есть точка в сердце, которая бьется, и ты можешь приобрести так много хисаронов, как маленький ребенок, который приводит в магазин сладостей, так они приходят в окружение с точкой сердца, где ты находишься в окружении, можешь завидовать, обретая много свойств, и в течение трех дней ты находишься вот так наполненный огромным хисароном к духовному. И поэтому важно такое собрание, потому что мы взаимовключаемся и приобретаем новые хисароны, которых у нас вообще раньше не было. Я с этим не родился и не обрел это от своего окружения, но сейчас от нового окружения, в котором я нахожусь. Не теряйте этого.
0: Да, спасибо. Давайте дадим возможность товарищам, которые в голос хотят спросить. Анна в зуме, пожалуйста.
2: Добрый день.
0: Шалом.
2: Вот во мне сейчас возникла
0: кого
2: будет возможность идти на конгрессы,
0: потому что у меня лакнасим, кили лотиев шабут казот. Ашала шли казот. Кшани мекана бахаверот лакбуца. Ани роа отан גדולות יותר ממני, יש להם שאלות מתקדמות, מצבים מתקדמים. איך אני יכולה את תחושת הקנאה הזאת להעביר להן בצורה כזו שזה יקדם אותן? הקנאה שלי תקדם אותן, תודה.
3: כן. קודם כל, אמרת שאת לא תוכלי להשתתף, אבל
1: בצורה
3: נכונית, בטח...
1: Вы можете участвовать, и виртуально это очень важно.
3: Это
1: первое. А второе, если я сейчас завидую товарищам, это нормально, что я поделюсь этим, что я завидую свойствам, которые в них, этим я возвеличу их? Я настолько впечатляюсь, как ты приходишь на уроки, как ты вкладываешь в группу, как ты поддерживаешь других товарищей. Я, например, впечатляюсь от десяток, от разных групп, от товарищей, которые объединяются между собой. Это дает огромные силы, когда я вижу, что товарищи объединяются вместе, говорят вместе, думают, читают вместе статью, это дает мне огромные силы. И я способствую им. Мне тоже хорошо видеть это и слышать, как прекрасно озвучить это. Вы можете им передать это впечатление, потому что вы даете им положительные свойства, которые продвигают к духовной цели, и вы тоже хотите, вы их восхваляете, поднимаете эту ценность среди всех. Это прекрасно. Здесь нечего стесняться в этом. Просто скажите им это, или просто посмотрите на них таким образом. Энри, вопрос голосом, пожалуйста.
4: Hello.
5: Шалом.
4: Can you hear me? Okay.
5: Шумим? Okay.
1: Здравствуйте, меня слышно?
5: Шалашели.
4: Please, I will appreciate in case of next gathering or seminar at any of the
5: locations. שמח אם יש איזושהי התאספות.
4: Information earlier because
5: the. אם אפשר לקבל.
4: And getting invitation from you.
5: אם יש אפשרות לדעת איזה קצת יותר
1: מראש. Я бы хотел, если есть какое-то собрание, знать об этом заранее, чтобы было приглашение от вас, чтобы я мог приехать.
5: שאם תוכלו להסביר מה ההבדל בין...
1: И объясните, пожалуйста, в чем разница между двумя словами в английском
6: «зависть»
1: и «ревность».
0: Да, конечно, мы скажем всем товарищам, где те собрания, те конгрессы в ближайшие дни. Мы закрываем вот все точно, где будут конгрессы. Я только скажу одним словом, потому что у нас немного времени. Это как раз разница между положительной завистью и отрицательный. Насколько я знаю, envy — это положительно, а jealousy — это отрицательно, насколько я понимаю. В иврите нет два разных слова. В иврите есть кин-а — это зависть. Есть положительно, а есть отрицательно. И мы говорим о положительной зависти как средство духовного продвижения. Хосе на португальском, пожалуйста.
6: Хозе, бакаша. Хозе, עוד ניסיון? О.
7: Окей. А меня pergunta o seguinte. Nós, на verdade, temos que ter inveja para avançar no progresso espiritual. Eu gostaria de fazer essa pergunta.
1: Если мы начинаем продвигаться в духовном, когда мы видим духовные свойства в товарище, есть у него любовь к ближнему, большая забота о других, можем ли мы обрести эти свойства? Это как это своего рода работа в лолишма. И правильно ли это подход, и правильно ли это по отношению к ежедневной нашей жизни? Например, если я завидую кому-то в отношении денег или почести или статуса его в обществе, можно ли как-то более эффективно продвигаться?
0: Да, вопрос понят. Спасибо, Хосе. И специально по твоему вопросу написал Баля Сулам лично тебе статью, и мы читаем отрывок из этой статьи. Посмотри, насколько это красиво. Прежде всего, хочу напомнить всем, чтобы мы не запутались, да? Мы говорим о зависти в духовном пути, мы не говорим о зависти на материальном уровне. Смотрите, что говорит Баля Сулам. Говорит Баля Сулам в отрывке номер 5. Давайте посмотрим его вместе. Отрывок номер 5 из книги, которую вы уже знаете, «Шамати», 99-я статья. Если у него нет, то есть у человека нет никакой силы, желания и стремления к духовному, если он находится среди людей, у которых есть желание и стремление к духовному, если люди эти нравятся ему, он тоже обретает силу преодоления их желания и стремления, хотя в силу своей природы у него нет этих желаний, стремлений и силы преодоления. Обратите внимание, но благодаря привлекательности этих людей и важности, которую он придает им, он получает новые силы. Смотрите, насколько это прекрасно.
1: Да, это просто очень прекрасно. Это отвечает на вас, на ваш вопрос. Если нет во мне каких-то свойств, я могу их обрести от товарищей, даже из свойств, в которых я не родился. Это то, что объясняет Бааль Сулам. каббалисты, что если нет у меня этих свойств, я их приобретаю. А здесь он говорит о состояниях, когда нет у меня вдруг силы желания, мне не хочется, я враг, чувствую себя в каком-то падении, в ощущении тяжести. Но если я нахожусь в окружении людей, это сила окружения, и у них есть это желание. И если я знаю, что они находятся во мне сейчас, что Творец их собрал вот так, поместил всех вокруг меня.
0: Тут очень важный момент. Ты сказал это, я хотел бы это подчеркнуть. Это вообще не важно. Фран, слышишь, да? Это вообще не важно, есть ли в товарищах эти свойства или нет. Если я возвышаю товарищей, поднимаю их в своих глазах, то для меня как будто бы эти свойства в них есть. Это именно как реклама, о которой Дуди говорит. Что такое реклама? Нам продают различные вещи, которые нам совершенно не нужны. Почему? Нам рассказывают, что это хорошо, что это нам поможет, это на нас как-то повлияет, нас порадует, сделает нас красивыми, молодыми, высокими, низкими, худыми, толстыми и так далее. В этом ничего нет, но нам продают. И тогда я иду и плачу за это деньги. А тут это не то же самое, но я возвеличиваю товарища, и тогда я хочу у него приобрести эти духовные свойства. Посмотри, насколько это важно. Что на самом деле есть в товарище, я не знаю. Это зависит от того, как я отношусь к товарищу, насколько я возвышиваю его. Когда я возвышаю его, я могу получить от него это топливо.
1: Поэтому в нашем окружении мы действуем только положительно, никогда не отрицательно. Мы не входим ни в какие выражения, которые могут принизить, но все больше в положительной мере, потому что от этого мы получаем положительные силы. Это увеличивает зависть, я получу еще большие силы. И если даже нет у меня сил, я склоняю голову и смотрю на товарищей, у них есть эти силы, я получаю от них хиссарон, только благодаря тому, что возвеличиваю их в моих глазах. Это обратно нашей природе. Мы не можем обычно так действовать в эгоизме. Он только принижает товарищей, возвеличивая себя. А здесь, в нашем обществе, я делаю наоборот. Я принижаю себя, чтобы получить силы. И есть время даже, когда вообще у вас не будет сил, вы даже не можете прийти на урок. Но если вы сейчас смотрите на товарищей, вспоминайте о них и начинаете получить от них новые буквально силы, которые заряжают вас, дают вам новый хиссарон, силу важности и поднимают вас из вашего места в гораздо более высокое место.
0: Вопрос от Имны, арабоязычной группы. Зависть, тщеславие и страсть — это эгоистические желания. Как же эгоистические желания могут быть той силой, которая поднимает нас в духовный мир? Это очень хороший вопрос, мы много раз задаем его. Дуди ответил до этого, я только скажу одним предложением. Из ло лишма мы приходим в лишма, мы не можем вытянуть себя в духовный мир альтруистическим образом, когда мы еще находимся на периоде подготовки. Что мы делаем на периоде подготовки? Мы стремимся и стараемся построить в нас те желания, которые дадут нам топливо сейчас на эгоистическом уровне, чтобы мы могли продвигаться к духовному. Но по пути у нас есть еще одна большая сила, которая называется свет, возвращающий к источнику. Она меняет нас. И поэтому как будто бы мы используем эгоистические способы для того, чтобы продвигаться как будто бы эгоистически, но наша цель в конечном итоге — прийти к духовному. А по пути нас меняет свет, возвращающий к источнику. Спрашивает Натали из Литвы. Вы говорите много о зависти, но я бы еще хотела понять, что такое страсть и почести, как это действует на духовном пути.
1: Да, но это требует урок сам по себе. Так вот, на одной ноге, то, что называется, зависть, когда есть что-то у другого, я этого хочу, когда я стремлюсь к чему-то, не обязательно другому. И почести — это когда я хочу наполниться с их помощью. Теперь весь принцип здесь заключается в том, что если это меня и выведет из материального мира, мира в духовный, и к этому мы хотим отнестись. Есть здесь еще аспекты зависти. Я могу впадать в страсть для того, чтобы получить для себя, могу страстно стремиться к Творцу. То же самое с почестями. Я хочу почести для себя, чтобы наполниться самому, или я хочу учиться, чтобы наполниться важностью Творца и передать это миру. И написано, «Творец ревнивый, я хочу наполнить себя только высшей силой, как он желает, чтобы я действовал по отношению к нему». И это очень красиво описано в Шамате. Зависть, страсть, тщеславие — это свойства, которыми я могу воспользоваться, чтобы наполнить себя, а могу восполниться как средствами, чтобы развиваться и предоставить место для единой силы, доброй и творящей. Добро. Ави, у нас спрашивают ученики, ты завидуешь себе? Себе, говорит Дуди, я же эгоист. Только себе завидую. Ну что значит завидовать себе? Когда человек действует из своего эгоизма, он завидует себе. Но я завидую Авиу, насколько у него есть риторические способности, очень впечатляющие. Он может всю эту огромную каббалу передать в словах очень простых, что каждый может взять. Завидую Раву, насколько он все время слит с Творцом. Ну вот, возьмем Рава. Все время спрашивают Рава, кого он завидует. Давайте посмотрим, что он ответил в клипе номер 4, когда Рава спросили, кому и чему он завидует. Давайте клип номер 4. А вы чему вы завидуете, Рав? Рав, ну чему я завидую? Я очень завидую великим каббалистам. Я находился рядом с великим каббалистом, и от него я могу думать тогда, как и что это за суть великие каббалисты, которые были до него также. И, безусловно, есть кому завидовать с моей стороны то, что я думаю. Но мне кажется, что мы должны стремиться к этому, и мужчины, и женщины. Мы должны в конце концов понять, что этот мир, он приходящий, маленький, нет в нем ничего, чтобы стоило нам, за что стоило бы схватиться, буквально обрести, властвовать и держаться за это, как и ребенок за какую-то игрушку. Нет. Это не стоит этого и не относится к этому. Но мы должны прийти к истине. И это через наше объединение и любовь к людям без зависти или как раз с помощью зависти, когда мы поднимаемся выше, насколько каждый будет завидовать другим, насколько они могут отдавать, любить, даровать хорошее ближнему, чтобы мы этому завидовали и поднимались. Итак, мы тоже не стесняемся сказать, что мы не удостоились встретить Рабаша и Бальсулама, ни Дуди, ни я, но удостоились встретить Рава. Мы очень завидуем ему, хотим быть как он очень особый, великий человек, который обучает и всегда будет обучать нас этой науке. И вы все здесь благодаря ему, благодаря тому огромному предприятию мировому, которое он выстроил, и мы будем продолжать все вместе. И вы видите, неплохо завидовать, только в правильном виде, чтобы это продвигало нас вперед. У нас есть много вопросов, мы просим прощения у того, кому не успели ответить. На следующей неделе у нас будет особый урок в Праге, в Чехии, и все товарищи приглашаются. Просто физически мы сможем встретиться и транслировать урок. У вас тоже будет особое переживание. Почувствуйте урок, как он будет в физическом месте. Давайте поблагодарим Дуди. Дуди, спасибо, что приняли меня в гости. А Вилу, мы еще пригласим.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 июля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Три молитвы». И в книге «Труды Рабаша» это находится в первом доме, на странице 154. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 23 минуты, пожалуйста.
1: Гимель тфилот.
2: Три молитвы. В книге Зор глава Балак сказано, три молитвы называются молитвой. Молитва Муше, молитва Давида, молитва бедного. Какая молитва из этих трех самая важная? Следует сказать, молитва бедного. Эта молитва идет прежде молитвы Муше и прежде молитвы Давида. Зор спрашивает, почему? И отвечает, потому что бедный есть сокрушенный сердцем. Ведь сказано, близок Творец к сокрушенным сердцем. И бедный всегда ведет спор с Творцом. И Творец слушает и слышит слова его. Молитва бедного, когда обессиливает, буквально лишает сил. Следовало сказать, когда лишается сил. Что значит, когда лишает сил? Но это значит, что он создает задержку, то есть задерживает все молитвы в мире, которые не входят до тех пор, пока не войдет его молитва. И только Творец находится наедине с этими обидами, с этой молитвой. Как сказано, пред Творцом изливает он душу свою. Все воинства небесные спрашивают друг друга, чем занимается Творец, о чем заботится. Говорят им, он находится наедине со стремлением в сосудах, келим его, то есть сокрушенными сердцем. И это и есть та молитва, которая задерживает и останавливает все молитвы в мире. И следует понять об этих трех молитвах. В чем разница в этих молитвах между Моше, Давидом и бедным? И в чем состоит важность бедного, когда у него есть обида на Творца? И потому он задерживает все молитвы. А также нужно понять, что означает, что он задерживает все молитвы в мире. Разве Творец не может ответить на все молитвы сразу? Он должен тратить время, как будто они должны стоять в очереди друг за другом, страшно подумать. И объясним это в отношении работы, так что все эти молитвы имеют место в одном человеке. И это три состояния, которые следуют друг за другом согласно порядку работы.
0: И вот мы находим три хисарона, которых человек должен просить у Творца, чтобы Творец наполнил ему эти три хисарона. Первый — это свойство Торы, называемое свойством Моше. Второй — свойство Малхут Небес. Третий — бедный, то есть свойство сокрушенных сердцем, которым называются его келим, как сказано выше. И следует понять в словах «близок Творец сокрушенным сердцем», что называется «близок». А понятие «близкий» мы учили, что смысл его в подобии по форме. Но как можно говорить, что есть подобие по форме в отношении Творца, если он сокрушен сердцем? А кроме того, следует понять, что мы учим «близок Творец ко всем, кто призывает его истинно». Получается, что называется «близким»? Истина называется «близкой». А не сокрушенный сердцем называется близким. А еще следует понять, что такое обида на Творца, которая есть у бедного, и как будто Творец говорит, что бедный прав. Ведь мы видим, что из-за этих обид он слышит его более других, как сказано в словах книги Зоар.

0: И вот в книге Зоар сказано: «Открыл Раби Шимон». Кто радуется в празднике, но не дает Творцу его долю? И в книге Зоар и комментарии Сулан выясняется, что является долей Творца. И говорится, доля Творца означает радовать бедных, насколько он может это делать. Ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые килим.
1: Выясняется в комментарии Сулам, почему доля Творца — это бедные. Имеется в виду разбиение килим, которое произошло до сотворения мира. И там сказано, ведь вследствие избиения келим святости и их падения в миры биоразделения, вместе с ними упали в клипот также искры святости, и из-за них наслаждение и любовь всевозможных видов попадают под власть клипот, которые передают их для получения человеком и его наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям, таким как кража, грабеж и убийство. И согласно этому можно объяснить, что такое бедный, претензия которого состоит в обидах. Ведь он говорит, чем я виноват, что он создал меня из разбитых килим, и из-за этого во мне есть все дурные страсти и плохие мысли. И все это появляется у меня только от того, что я происхожу от разбиения килим. А это было первое место, где захотели привлечь высшее благо в получающие килим с намерением ради получения, а вовсе не с намерением на отдачу. И поэтому во мне установилась эгоистическая любовь. И из-за этого я далек от любой духовности. И нет у меня никакой доли в святости, ибо ее основа только килим, у которых есть намерение на отдачу. Получается, что все, из-за чего я страдаю, что у меня нет никакого подхода к святости, и вижу, что я далек от тебя по причине различия по форме, которая есть у меня из-за эгоистической любви, являющейся главным врагом, находящимся в моем сердце. И оно-то и есть причина всех моих плохих состояний. Все это происходит от того, что ты создал меня так. И потому он приходит с претензиями и говорит, «Я не способен изменить ту природу, с которой ты создал меня, но я хочу от тебя, чтобы как ты создал меня с эгоистической любовью, ты дал бы мне теперь вторую природу, как ты дал мне первую, то есть желание отдавать. Ибо я не способен воевать против природы, которую ты заложил во мне. И у меня есть доказательство того, что это ты виноват в том, что у меня нет сил преодоления. Как сказали наши мудрецы, и сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его, злого начала.
0: Получается, что обиды бедного являются справедливыми, то есть нет у него сил преодолеть его, если бы Творец не помогал ему, как объясняют наши мудрецы. В таком случае он приходит с претензией к Творцу, ибо лишь он может помочь, и никто другой. Ведь из объяснения мудрецов получается, что Творец сделал это преднамеренно, чтобы была необходимость в молитве. Ибо Творец жаждет молитвы праведников. То есть тех, кто молится о том, что они хотят быть праведниками. А причина этого выясняется в прошлых статьях от имени моего отца и учителя. Получается, согласно этому, что обиды, которые есть у него на Творца, который создал его в такой низости, справедливы. То есть Творец сам сделал так, что не приходится ждать, что поможет кто-нибудь, кроме Творца. Поэтому молитва бедного называется молитвой сокрушенных сердцем. То есть она исходит из разбиения келим, как сказано выше. Получается, что претензия сокрушенных сердцем является истинной претензией. А истина называется близкой, так как она является подобием по форме с Творцом. Поэтому эта молитва принимается первой, ибо с этого начинается порядок работы. И отсюда поймем то, что мы спросили. Здесь сказано, что близкими называются сокрушенные сердцем. А там мы учили, что близка истина, как сказано, близок Творец ко всем, кто призывает Его истинно. И ответ состоит в том, что претензия сокрушенных сердцем есть истинная претензия. Получается, что оба этих утверждения есть одно и то же. Это означает, что следует знать, что когда мы собираемся молиться Творцу, нужно говорить с Ним словами истины.
1: Это как мы выяснили в прошлой статье. Когда человек приходит молиться Творцу, он должен говорить с Творцом, чтобы он помог ему. Поскольку я действительно нахожусь в самом плохом состоянии всего мира, из-за того, что хотя, возможно, есть люди, которые стоят ниже меня, как в Торе, так и в работе, но они не ощущают истину, так как я вижу свое состояние. Поэтому у них пока еще нет такого хисарона, как есть у меня. Поэтому они не настолько нуждаются в том, чтобы ты помог им. Но я вижу свое истинное состояние, что у меня нет никакой связи с духовным после всей той работы, которую я вложил, как по времени, так и по усилиям. И все же я вижу сегодня, что прежние дни были лучше этих. И насколько я стараюсь идти вперед, я чувствую, что я иду назад. Это называется истинной претензией. И они, можно сказать, подобие Творцу по форме состоит в том, что он предъявляет истинную претензию. И отсюда поймем вопрос, почему молитва бедного задерживает все молитвы? Неужели Творец не может ответить на все молитвы одновременно? Дело в том, что нам надо рассматривать все три молитвы в одном теле. И это будет означать, что невозможно ответить человеку на то, что он просит, иначе чем по порядку ступеней, в котором он может принять ответ. То есть если он примет это, оно пойдет ему на пользу. Тогда как если он примет какое-то наполнение, которое он просит, и это будет ему во зло, ему без сомнения не дадут желаемого, так как Творец желает насладить его, а не навредить ему. Поэтому нижний обязан получить свыше, согласно тому, чего недостает ему в соответствии с истинным состоянием нижнего. Поэтому он должен молиться о своей бедности, ведь у него есть обида на то, что он создал его с желанием получать, которое, как он ощущает, есть все заключенное в нем зло, доставляющее ему все беды. А потом он может молиться, чтобы ему дали высшую маху, поскольку отдающие келим ему уже дали, и он уже может обрести свойство веры, называемое высшее малхут. То есть человек не может обрести бремя высшей малхут, называемое верой, до того, как у него есть отдающие келим, как сказано в комментарии Сулам. Закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это, страшно подумать, нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло, а такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца. Страшно подумать, и действующий скрывается от него.
0: Поэтому сначала человек должен получить силу свыше, чтобы у него была вторая природа, то есть желание отдавать. А потом он может просить вторую ступень, то есть свойство Давида, или свойство Высшей Малхут. Получается, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть до того, как бедный получил желаемое, он не способен получить более высокие ступени. Поэтому сказано «молитва бедного, когда лишает сил», как сказано выше. А потом идет вторая молитва, то есть молитва Давида, являющаяся свойством Высшей Малхут. Ведь он просит, чтобы у него была вера, чтобы ощущать действующего, как он действует своим управлением на весь мир. Ведь теперь он уже может постичь Творца как действующего во благо, как сказано в комментарии Сулам. Ибо у него уже есть отдающий келим, и он уже может видеть, как он действует во благо. Получается, что невозможно достичь веры, то есть Высшей Малхут, до того, как он достиг сначала состояния исправления свойств. Ведь он должен был всегда готов отдавать, а не получать ради получения. Иначе свыше ему не дают обрести свойство веры. И это называется, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть, как сказано выше, до того, как человек обнаружил свой недостаток, состоящий в том, что он погружен в любовь к себе, и захотел выйти из этого, он не должен просить об остальном.
1: А потом наступает время молитвы Моше, которая является свойством Тора, ибо невозможно удостоиться свойства Торы до того, как он достиг свойства веры, так как нельзя обучать Торе идолопоклонников. Ведь сказано, вот Тора, которую Моше представил сыновьям Израиля. И как сказано в Зоаре, нельзя обучать Торе идолопоклонников, а также совершивший обрезание, но не соблюдающий заповеди Торы, подобен необрезанному, как сказано, «А когда будешь делать мне жертвенник из камней, не клади их обтесанными, ибо железо свое занес ты над ними и осквернил их». И хотя железо свое занес ты над ними, то есть совершил себе обрезание, однако осквернил их, что означает, что он осквернил обрезание. Отсюда следует, что даже если он обрезан, и родители его иудеи, это еще не называется в отношении Торы свойством Израиль, чтобы можно было учить с ним Тору, если он не исполняет заповеди Торы. Это следует из слов Зоара, как сказано выше. В Зоаре сказано, вино, веселящее сердце человека. Это вино Торы, поскольку численное значение слова «вино» совпадает со словом «тайна». Как вино должно быть закрыто и запечатано, чтобы не вылилось в идолопоклонство, так же и тайна Торы должна быть аналогично закрыта и запечатана. И все тайны ее изливаются только трепещущим пред ним.
0: Таким образом, молитва Моше, являющаяся свойством Торы, есть ступень, которая следует после свойства Высшей Малхут, называемой свойством трепета. И потому Тора была передана именно трепещущим перед ним. И поэтому сказали наши мудрецы, сначала накладывают ручные тфилин, а потом головные. Ибо сказано, «Повяжи их, как знак на руку твою, и повторяет, и будут они начертанием между глазами твоими. И Зор объясняет, что ручные тфилин — это Малхут, а головные тфилин — это свойство Зейранпина. И ручные тфилин должны быть покрыты, так как сказано, «Да будет тебе это знаком на руке твоей». И пояснили мудрецы, «Тебе знаком, а не другим знаком». А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется верой, поэтому она должна быть в скрытии, что означает, что Малхут, будучи свойством веры выше знания, называется свойством скрытия. Поэтому, после того, как он получил свойство веры, называемое высшая Малхут, можно удостоиться свойства Торы. И это называется свойством Зейранпина, который указывает на головные тфилин, где уже есть свойство раскрытия Торы. Поэтому наши мудрецы сказали о стихе, «Увидят все народы земли, что имя Творца наречено на тебе, и устрашатся тебя», что это состояние головных тфилин, ибо к ним относятся свойства видения. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 29 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из недельной главы Балак, из Шлаве Сулам, третий том, страница Куф Пейзайн, три молитвы. Что значит три молитвы? То есть три молитвы. Молитва Муше, Давида и молитва бедного. Три просьбы. В общем, все просьбы человека, осознанно или неосознанно, в разных состояниях, какие бы ни были, это в общем. Могут представляться как одна из трех, или Муше, или Давида, или бедного. И просьба, которая действительно действует и приводит человека вперед, самым эффективным образом, это просьба бедного. Когда он чувствует, что у него нет ничего, просто видит, что прежние дни были лучше, чем теперешние, чем сейчас, его состояние теперь хуже, то есть хуже, значит, он видит свои свойства, что они хуже. Это не обязательно, что он страдает от этого, если он понимает, что так должно быть, то он радуется этому. То есть это фраза, что он видит, что прежние дни были хуже, чем сейчас, чем теперешние, это как раз, может быть, радует его. И поэтому бедный первый в очереди, то есть этот хисарон из молитв Давида, молитв Моше, хисарон бедного прежде всего влияет на продвижение человека согласно порядку, он первый. И действительно, то, что нужно сначала, это сконцентрировать все впечатления от состояния, которое в которых человек чувствует себя, кто он, что он, свои свойства, свои качества, сконцентрировать их на хисароне, который называется молитва бедного. Короче говоря, это человек, который просит об исправлениях.
2: Они выхозер коля, кого наше
1: Бедный, лишенный всего, имеется в виду, что такое лишен всего? Отсутствует исправление, лишенное исправление. То есть как в этом мире, согласно корню и ветви, кто такой бедный? Бедный тот, у кого нет денег. Деньги — это покрытие, кисуй, экран. Когда есть экран, то нет проблемы уже получать, заплатить и получить, что хочет. Поэтому прийти к хисарону, когда действительно то, чего ему не достает, нет недостатка в наполнениях ради получения, а сила сокращения и покрытий, желание к этому называется желание бедного. Вот и все.
0: Молитва бедного — это когда человек уже чувствует, что погружен в себялюбие и хочет выйти из этого состояния.
1: То есть молитва должна основываться уже на нескольких четких свойствах, различениях. Кто я по отношению к тому, чем я хочу быть, и чтобы этот разрыв был настолько, что сердце разбито, что я действительно прошу, что все остальные условия в моем теперешнем состоянии меня не интересуют по сравнению с этим параметром, который я хочу, чтобы сменился. Слава Богу, мне хорошо, тепло и сухо, и у меня есть что есть, есть уважение и деньги, и уверенность в будущем, и разные вещи, которые у человека здоровье, и все, мне не хватает только одного, да? И поэтому я чувствую свою бедность просто тотально, что у меня нет ничего. Рэби всегда говорил пример женщины. Обычно шкаф у женщины, шкаф у мужчины. Это так, знаешь, у женщины это у меня целая комната, можно сказать. Так, а мой за углом, там, где я сплю. Все-таки спроси ее, что у меня нечего одеть? У меня нет ничего. Вот это хисарон, ну-ка. Да, именно так. То есть, что есть все, нет ничего. Вообще ничего нет ничего. Почему так? Главное, что сейчас кажется главным, его нет, и из-за этого все остальное, это все не покрывает, и ничего. Не стоит ничего. Это ощущение, против этого ничего нельзя сделать. Так это у человека. То есть тебе не нужно избавляться от всех своих владений, быть на дне общества. А ощущение бедности, бедный в духовном, то, чего ты хочешь достичь, это должно быть такое, что все остальное не считается. Это первое. А второе... Ты знаешь каким-то образом, более не менее, чего ты хочешь. То есть в чем ты бедный?

0: у нищего. Ну, конечно, в таком случае это не Моше и не Давид, это уже якобы об излишествах. Более того, это о том, что дальше.
1: Да? Знать, что у меня не в порядке, и прийти с этим к требованию об исправлении. Это как бы понятно, это возможно. Но как я могу знать, чего я хочу от него, чтобы он помог мне? Этого я уже не понимаю. Я могу знать, что у меня не в порядке? Это да.
0: Нет, ты не просишь у него, помоги мне в таком виде или в другом виде. Ты не просишь, что я хочу денег. Сколько мне нужно? 2000 шекелей. Это обеспечит меня, даст мне все. Я знаю, что я сделаю с этим. Да? Я прошу у него что-то четкое. Меня не волнует, как эти деньги он передаст мне через посланца, или в банк поместит мне, или заказным письмом. Это не интересует. Это не важно. Я не вмешиваюсь в его дела, как он делает это. Это так принято в его конторе. Понимаешь? Я согласен с этими вещами, это относится к нему. Я знаю, что я должен получить, понимаешь? Это связано с тем, в каком виде я это получу тоже, но это относится к моему кли, а не о том, как он исполняет этот творец. Это нижнее не знает и даже не хочет знать. Если тебе не хватает, тебе не хватает хисарона, который должен тебе наполнить, а не то, как он это сделает. Какая мне разница? Врачи говорят, что они могут излечить меня. Я все, пожалуйста. Я твой, делай со мной все, что хочешь. Все. Я не вмешиваюсь в его знания, что он сделает, я не знаю. Иногда объясняют, но это ничего не значит. Это неисправленность. Ну, пользуются этим как бы для психологических нужд в нашем мире. Но это совершенно не относится к получающему. Да.
1: Мне непонятно эта тема. Если человек сейчас ощущает хиссарон, ощущает, что я погружен в себялюбие, то есть недостаточно, чтобы он знал этот хиссарон, недостаточно, чтобы он чувствовал это. Он должен знать, что Творец может исправить ему этот хиссарон, должен знать, почему он находится в себялюбии, должен знать, что он сделает, когда ему исправят себялюбие. Как вообще можно знать эти вещи? Как я могу знать, что сделаю, когда мне это исправят? Я вообще не нахожусь там, у меня никаких для этого мерок.
0: Человека не требует ничего знать, кроме его кли. Но если ты просишь исправления и наполнения, то ты должен знать точно эти исправления и наполнения, чтобы они были у тебя, иначе не называется, что ты просишь, иначе не называется хиссарон. Просьба называется, что ты точно выяснил, и ты знаешь, что это. Если только ты не находишься на уровне маленького ребенка, или на уровне зародыша, убара, или на уровне малыша, катана, и тогда просьба в соответствии с этим уровнем.
2: Да.
0: На духовном уровне, который называется убар, человек отменяет себя и не вмешивается ни во что, что приходит к нему. Он хочет быть только слитым в чистом виде. Вот и все. Но тоже слитым в чистом виде. То есть множество ступеней. Это 9 месяцев беременности, со всем авилутом, всеми мыслями, со всей путаницей и помехами, которые происходят с ним, над которыми он остается слитым. И из этого он растет. Он присоединяет к себе все больше и больше хиссарон. Присоединяет.
1: Если у человека тот же общий хиссарон, он чувствует, что вырос из этого состояния, чувствует, что это нехорошо ему, что это себялюбие, чувствует, что застрял внутри этого. У него нет способности различить.
0: Почувствовать, что я нахожусь в эгоизме, и мне плохо, это ничего. Тогда посмотри, есть много людей в мире, которые чувствуют, что они эгоисты, и мне нехорошо, и все. Это просто человек немножко более развит. Видит, что, допустим, он смотрит телевизор, как там люди умирают от разных катастроф, умирают с голоду. Может почувствовать на себе, что его ничего не интересует. Пишет об этом в газетах, что человек ничего, людей ничего не волнует. Видимо, кого-то не волнует, что он не волнует.

0: что?
1: Нет, я говорю не об этом. Я говорю о человеке, который учится здесь, идет по пути и хочет прийти к чему-то другому, хочет той самой прийти к духовности, которая сейчас.
0: Я хотел сказать, что в том, что ты говоришь, что я эгоист, этим ты ничего не определила особенного. Это знание, которое есть у многих людей, что когда я на лекции объясняю это всем, все согласны? Ну какая им разница на самом деле? Нет, ну они чувствуют тоже. Это рационально, это воспринимается, видят, как тело функционирует, как все в нас функционирует, что действительно все исходя из любви к себе.
1: Как из этого места, также из точки, к которой я хочу прийти, к месту, которое называется духовностью, я не знаю точно, что это, но, видимо, это нечто вне эго. Как я из этой общей вещи и из нынешнего исходного материала начинаю делать и исследовать те авханот, те понятия, чтобы прийти к выясненной просьбе в такой форме, чтобы можно было...
0: Как я то, чтобы быть просто эгоистом и чувствовать, что это так, выясняю дальше это кли. То есть углубляюсь в него с точки зрения, допустим, Шорош, Алиф, Бет, Гимл, дальше, то точно знаю все частности, все эти вещи. Кроме этого, изучаю эти свойства и вижу, что они представляют собой. Сказано, цвета выясняют келим. У меня нет никакого решения моим разумом, чтобы я смог проверить действительно, что это за кли желание получать. Я могу психологически, биологически увидеть, что это действительно так. Да? Как клетки ведут себя, каждая себе во благо хочет это проглотить и сделать, так это законы природы. Или в психологии так это человек работает. Но этого недостаточно для выяснения этого кли как плохого, как зло. И как зло не относительно того, что меня не волнует, что там в Африке умирают с голоду, а зло относительно Творца мне нужно. Так относительно Творца, где это относительность? Нужно раскрыть что-то свыше, чтобы это было против этого, и я бы чувствовал, что это относительно него. То есть окружающий свет здесь — это просто обязательно. Без него я не смогу углубиться в то, что, во что мне нужно углубиться, в мое желание, и проверить в нем все параметры его. Я не могу просто кричать, что мне плохо. Есть люди, есть такие люди нежные, они, может быть, смотрят, что ты убил муху, готовы убить тебя. До такой степени им плохо. Ну, так... Мы не говорим о том, что нам нужны свойства в отношении Творца, а их нет, кроме окружающего света. Этот параметр, окружающий свет, дает нам мерило из будущего мира. Я понимаю, что это не находится перед тобой, так что ты мог бы так увидеть и померить, и сделать что-то, но это так. Ты видишь, сколько мы не говорим, все-таки человек не чувствует, что это находится в его возможностях. И тебе говорят, а, тебе не хватает окружающего света, пожалуйста, возьми учебу, учись, чтобы у тебя было больше окружающего света. Ну, ты начинаешь учиться, забываешь об окружающем свете, и все. Нет связи, ты не видишь связи. Ты не видишь, что от этого приходит текст, связан с окружающим светом. Верно.
1: Кеннесси. Денеси. Бедный — это человек, который просит исправлений?
0: А?
1: Бедный — это человек, который просит исправления? Откуда он может знать, что то, что он делает, исправляет его? Как ему знать, что такое исправление? Как он знает, что ему нужно? Как он знает, что, по сути, речь идет о просьбе?
0: Если человек знает, что он должен сейчас просить, и что он просит, и знает, о чем просить, и кого просить, и... Если он не знает, он не называется бедным. Он пока еще не бедный, он не чувствует себя как бедный, потому что бедный — это сумма разного рода ощущений, которые, в общем, дают тебе это понятие «бедный». Иначе это не, не предшествует Давид, не предшествует Моше, потому что они просят как бы об излишествах относительно бедного. Ну, я хочу поблагодарить, я хочу получить ради отдачи разные вещи. Моше — это Нецах Исраэля, Давид — это вообще ва-банк идет. Бедный — это начало работы.
1: А этап исправления? Как он знает, что ему нужно исправить?
0: Как он знает, это постепенно. Окружающий свет делает в нем разные ощущения. Но пока он не открыл все свойства с помощью окружающего света, этот человек не называется бедным.
1: И тогда он знает, что...
0: Мы пока еще не думаем о себе, что мы бедны. У нас есть, слава Богу, что-то. Мы можем удовлетвориться. Можем удовлетвориться, а это не страшно. А чтобы привести нас к уровню бедного, подъемы и падения, подъемы и падения, и на каждом подъеме ты смотришь, а я бедный, у меня есть, слава Богу, все. Потом ты падаешь, относительно прошлого подъема, ты видишь, что это ничего нет у тебя, ничего. И так далее. Пока это не накапливается, должны накопиться две крайности в подъемах и падениях в достаточном виде, чтобы действительно они определили два этих конца, определили. Вы еще не знаете, вы не понимаете, что подъемы и падения разные. В категории разные, как сказать. В разных аспектах. То я в приобретениях опускаюсь, то в любви опускаюсь и падаю, то в радости опускаюсь. То есть каждый раз подъемы и падения, они относительно чего-то другого. Мы не различаем это, но это так. В общем, потом, когда они накапливаются, то они приводят меня к правильному развлечению. Я внизу, и он наверху.
1: И по степени трудности они также меняются?
0: По степени трудности, конечно, изменяются. По степени трудности подъемы и падения изменяются до такой степени, что... Ну, написано... Раби из Ропшица, в Большем Тове, что во время... Падение забывал алфавит. Алфавит. Смотрит на это до такой степени исторжения разума, что он не может прочесть. И говорится, что он не может понять пшат или пардес, потеря ступени, у них облачаются духовные ступени, материальные вместе. Потеря ступени — это просто, что нет даже возможности читать, не знают этих букв, не помнят, что есть такая вещь, как буквы. На больших ступенях разрыв между ступенями и разрез этот, это исторжение мухин, разума. А у нас нет. У нас как они живут, так и живут так дальше. Не страшно.
1: Тогда человек, по сути, знает, какое исправление ему нужно просить и что он должен получить.
0: Да. Человек должен знать на всех частностях своего пустого, на всех частностях своего пустого, в чем именно его пустота. Что он должен знать о наполнении в конечном счете. Что должно быть. Да.
1: Человек, который находится на этапе страданий, сейчас у него есть горючее для молитвы и так далее. Чем он пользуется в тот момент, когда он вышел из этого этапа, и у него уже есть какое-то соприкосновение, что все в порядке, и ничего не...
0: Нет, хуже, чем состояние, когда человек вышел из падения в какое-то как бы животное наполнение, слава Богу, все хорошо и прекрасно, и в порядке. Можно продолжать жизнь так. Если он определил свой порядок дня, приходит и учится, и все, то его ждет, конечно, снова какой-то удар в пути. Это понятно. Но если это удовлетворение до такой степени животное, что он не возвращается даже к учебе. Что нужно, как воспользоваться этим состоянием в таком виде. Мы говорим, что в каждом состоянии мы должны определять отношение к нему. определить отношение к нему, это просто...
2: То есть
0: как мне определить, что это состояние, как это состояние связано с целью? Состояние, когда я в удовлетворении, очень трудно выйти из него. Очень трудно сдвинуть себя. Только с помощью того, что ты включишься в группу, ты хочешь или не хочешь, ты сдвинешься, потому что они обеспечивают тебя, тебе хиссарон. Ты находишься в животном удовлетворении, но тут есть много людей, которые в обратном состоянии, в неудовлетворенности и в душевном, и в духовном, и в животном. И тогда ты обновишь свои келим быстро. Пока человек в одиночку перейдет из одного состояния в другое, время длится месяцами, пока состояние сменится, потому что он один. Да. Я не понимаю способ действия этого окружающего света, весь процесс.
1: Но даже если ты не понимаешь, как это действует, оно действует. Понимаешь, это не зависит от твоего понимания. Это зависит от того, что делают. Как бык под ярмом и осел под поклажей, понимаешь? И у быка, и у осла нет большого разума. Но если они делают то, что нужно, этот под ярмом, а тот под поклажей, то все в порядке. И написано, что знает бык своего хозяина, да? И приходит к знанию. Посмотри, из чего? Из быка. Из свойства быка приходит к тому, что знает бык своего хозяина, к знанию. Знание — это соединение. Как это может быть в этом мире? Ты видишь, что в нашем мире такую вещь, чтобы бык знал своего хозяина? В духовном это буквально знание. Разум вообще не нужен.
0: Разум мешает?
1: Нет, он не мешает. Не создано ничего, что мешает. Разум не мешает. Но правильно им пользоваться — это проблема. Нужно много разума, чтобы правильно пользоваться разумом.
3: Да.
0: Даю только этот переход. Я хочу изучить Творца.
1: Ты хочешь?
0: Поглотить Творца.
1: А что значит «проглотить»? Использовать для своего наслаждения. Ты хочешь, чтобы Творец служил тебе.
0: Хочу быть как он.
1: А потом ты как-то приходишь к состоянию, когда хочешь служить ему. Да? И все. Как происходит этот переход между тем и этим? То есть кто дает тебе этот переход? У нас это называется, буквально на ступенях это называется исправлением посредством света Абсаг. Это то же желание, которым ты хотел наслаждаться. Теперь то наслаждение, которое ты хотел получить от него, посредством него, ты также хочешь то же наслаждение получить от него, но чтобы он почувствовал от этого наслаждения. Потому что он хочет этого, потому что ты хочешь, чтобы так произошло с ним. Но, как сказать, ты используешь то же кли, то же наслаждение, то же кли, но ты добавляешь намерение, ты не изменяешь само кли. Твоя проблема в том, что тебе кажется, как будто ты перескакиваешь в чем-то, а кли, каким было раньше, таким и остается. Если бы ты раньше знал его, и что ты хочешь наслаждаться им и получать от него, это называется клипа. Теперь ты превращаешь это в святость только посредством намерения. Нет между клипой и святостью ничего, кроме одного намерения. Поэтому они называются двумя ограничивающими системами, находящимися одна против другой. Это очень просто. Чего не достает? Что пришел свет свыше посвятил мне, и я перескакиваю слева направо. Просто у меня нет в этом никакой власти. Если так придет воздействие свыше, готово.
0: Это всегда происходит в группе?
1: Да.
0: Как можно все-таки связать это с группой сейчас?
1: В группе я не могу получить исправление от группы. От группы я могу получить только взаимовключение.
2: В
1: моих товарищах нет цветов, чтобы я получил меру исправления, которая есть в них, и также, чтобы я это получил. Нет, взаимовключение между нами — это взаимовключение, как в душе Адам Ришон, которую мы изучаем. Это взаимовключение в келим. Но чем больше у нас келим, чем больше хистранот накапливаются и становятся большими, больше требуют исправлений, правильных вещей. Тогда свыше приходит Ормакиф, окружающий свет, и быстрее исправляет в конечном счете общее желание, а не какое-то частное маленькое желание. Представь себе, если сейчас кричат из-за увольнений, из-за там рабочих мест и всяких таких вещей в стране. И раньше тоже были такие вещи, но этого не было в массах. А теперь это доходит до такого состояния, понимаешь? Если это случится, допустим, еще с несколькими тысячами людей, то правительство падет. Очень просто. Количество желания переворачивает тебе всю реальность. Поэтому кричишь ты один или кричит тысяча — это разное.
2: Все?
1: Все?
0: Как определить отношение к состоянию, которое не связано с целью? Ребенок, например, болеет. Или суд. Как это связать с целью?
1: Если я нахожусь в каких-то бедах в этом мире, допустим, не дай бог, ребенок болен, или у меня есть какое-то разбирательство в полиции или в суде, возможно, такие беды, которые не дают нам покоя. Так я должен понять, что в этих вещах есть форма, направленная к цели. Я обязан, с одной стороны, заниматься именно уровнем этого мира, идти к адвокату, делать всевозможные действия, которые принято делать в этом мире, потому что через эти системы Творец устроил свыше, что мы должны исправляться. Это первое. Второе. Внутри всех этих систем я должен видеть, откуда я это получаю, от кого я это получаю, и намеренно в связи с ним выполнять все эти действия. Когда я иду к адвокату, сижу с адвокатом, я знаю, что получил это от Творца, и также получил от него приказ через адвоката. Это может быть и не еврей, или светский человек, неважно, кто это и что, заниматься этим. И все. Тут есть две вещи. Этот мир, в конечном счете, такая оболочка, система, что на нашей ступени я обязан принять все эти законы этого мира. Даже законы неестественные, не природу. Природу и... Конечно, потому что природа в гематрии Элоким, Творец. То есть это буквально в прямом смысле, в прямой форме действия Творца. Но даже не законы природы, а искусственные законы, которые люди придумали. Законы государства, суд, все. Возможные. Я обязан пользоваться ими, так, какие они есть.
2: Все,
1: каковы они есть. И понимать, не понимать, а думать и быть связанным с Творцом, который находится внутри этого. Тогда ничто у тебя не отменяет одно, тогда одно у тебя не отменяет другое. А тот, кто убегает от этого, не использует то, что ему дали для продвижения. Поэтому написано «Не отделяйся от общества». Врачу дано право лечить и всякие такие высказывания. Среди народа своего я обитаю. Человек обязан буквально использовать все системы, которые находятся перед ним. А не то, что это мне нравится, а то мне не нравится. Нет такого. Ты определяешь. И в соответствии с тем, как ты справляешься свыше, соответственно, дают тебе также те или иные условия или случаи. Поэтому не надо убегать от этих вещей. До такой степени, что Рабашу было очень странно. Ему не было странно, он это понимал, но как бы, почему люди не платят налоги? Почему они убегают от уплаты подоходного налога? Потому что в духовной форме ты используешь имеющиеся системы, и все.
0: Если ты уверен, что это неправильно?
1: Не то, что ты уверен или не уверен, а если ты не идешь и не используешь прямо все законы, тогда ты как будто не ладишь с ним, с Творцом, который так это установил перед нами. У него были очень трудные случаи. Зайти в магазин и спросить, сколько это стоит, запрещено. Намереваться кому-то что-то дать, но дойдет это до этого или не дойдет, всякие такие расчеты. Он обязывал в таких вещах, можно также Фейгу спросить. Он от нее тоже этого требовал. Не требовал, но говорил, что так не делают, а так да. Эта честность у него иногда была болезненной. Видно буквально. Так не делают, понимаешь? Я говорю ему, но если ты будешь брать пример с того, что происходит в обществе, то хотя в обществе, в книге написано так-то и так-то, но в обществе делают иначе. Так идти в соответствии с законом, который есть в книге, или в книге, ты знаешь, как американские законы, у них там запрещено ходить со слоном по улице, понимаешь? И закон такой существует, понимаешь? Ну или что-то такое. Так следует этим законам или следует законам такими, которые они есть сегодня, только забыли их записать? Но это отдельная тема.
0: На таком уровне.
1: У тебя нет с этим проблемы, верно? Ты человек прямой, простой. Продолжай.
0: Вы сказали... Наша проблема, что это даст, если у меня нет хисарона? Что даст мне то, что я помню?
1: Если человек вдруг находится в таком моменте, что нет хисарона, нет ничего, все в порядке, или я настолько запутанный такой, ну, жизнь проходит. Большую часть времени мы так чувствуем. Или мы не чувствуем, что находимся в таких состояниях. Тогда только привычка включаться в группу. Привычка. Она вводит его во всевозможные действия группы, и тогда он получает хисарон, и тогда обновляется. Потому что ты не ловишь себя в течение всего дня на том, где ты находишься, в какой внутренней части. Ты просто проходишь это так, вот мгновение к мгновению, и все прокручиваешь это. Только привычка быть связанным с группой, со всем вместе внутри них, меняет тебя. Иначе время буквально стирается. Прошло и прошло, и еще день, и еще день, и еще день, а ты все еще не получил никакого обновления. Пока у тебя изнутри обновится решимо, только посредством твоих сил, когда свыше есть небольшое изменение общих светов, общих. Жди еще сотни лет, пока что-то произойдет. Поэтому я снова говорю, это должно быть в привычке, что мы делаем и действуем. У каждого есть какая-то группа, которую он обучает, есть постоянное собрание товарищей, есть трапезы, здесь об этом говорят. Каждый раз нужно устанавливать всевозможные вещи. Но больше всего влияет то, что ты находишься внутри группы, которая влияет на тебя. Не то, что ты идешь обучать кого-то, и не то, что ты делаешь там какие-то свои дела, или даже на кухне что-то делаешь, а то, что ты находишься под воздействием товарищей. Под воздействием товарищей. И все.
0: Ну что, не может быть противоположным?

0: действия.
1: А сейчас, друзья, подведем итог, как мы впечатлились от урока, что мы берем в работу в десятке, 6 минут, семинар, пожалуйста.
2: Ого. Эхет рашабну мя шивур.
0: И как мы впечатлились уроком, Рав нам просто дал Тору жизни, то, что нам Рав дает, это Тора жизни. Как человек должен продвигаться из своего животного состояния, из точки в сердце, как ему продвигаться так к духовному, к Творцу, только с помощью группы, только с помощью хисаронов, которые ты получаешь. И тогда время не затягивается, ты продвигаешься, получаешь хисароны.
1: Да, и мы читали, что прежде всего мы должны прийти к молитве бедного. И Рав сказал сейчас, что именно через то, что мы просим все время окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, мы приходим к молитве бедного. Не забывайте об этом, все время поддерживать друг друга, только об этом думать, что из всего... Теперь был такой разговор. Из всего можно просить свет, возвращающий к источнику, который приводит тебя к настоящему
3: этому.
0: Да, я также послал Ноаму этот отрывок, где он говорит о бедах, проблемах, адвокате. Да, так и это... Он пишет, что нужно это понимать, что в этих вещах есть форма целенаправленная. С одной стороны, я обязан заниматься этим на уровне этого мира, а с другой стороны, Творец дал мне это свыше, это состояние.
1: Я в впечатлении от точности Рава по поводу молитвы. Я записал то, что он сказал, что знать, к кому я обращаюсь, что я прошу, что у него это есть, он хочет обеспечить это. И тогда есть клик между дающим и получающим. Что вдруг в первый раз, когда я услышал, так сколько нужно быть точным, и ты правильно направляешь молитву, не так, а только взрываться. И думать тогда, как я делаю это с десяткой, как мы вместе уточняем нашу просьбу.
0: Я продолжаю Амита. Просьба. Что такое просьба? Это когда ты выяснил, что тебе нужно, все детали, все свое пустое кли. И тогда ты можешь обратиться. И что я еще взял? Окружающий свет дает нам возможность меры будущего мира. И самое важное, что привычка включения в группу — это то, что тебя меняет. Что в любом состоянии, неважно, ты должен выработать привычку все время возвращаться в группу, и это верное место для успеха.
1: Да, урок очень сильный, продолжая товарищи, действительно, как мы слышали, что хисарон, этого недостаточно, нужно быть правильные требования, что именно мы хотим. И Рав объясняет, что мы сейчас не входим в выяснение, что надо делать, это все благодаря нему. И мы должны понять, что он действует согласно своим законам, мы только требуем его. Это ощущение, это просто в десятке, мы чувствуем, действительно, друг от друга мы продвигаемся, приближаемся, как это в конце приходит, действует на нас, просто все в наших руках.
0: Молитва нищего, для того, чтобы прийти к этому, молитва нищего. Молитва нищий в чем? Нищий в знании, знание высшего. Когда человек глядит на этот мир, на действительность, видит, что нет никакой связи у него с добрым, товарищем, добро, с отдачей, но ему не достает этого. И это молитва бедного, что он просто он беден свойством отдачи, нет у него ничего. Это первая молитва, которая принимается и определяет все остальные молитвы. Человек должен выработать эту молитву бедного, прежде чем он к нему кто-то приходит. С чем, для чего, чего он хочет достичь во всех этих своих действиях. Все это находится в молитве бедного. И каждый человек должен сосредоточиться

0: этой молитве. До учебы это порядок важности, который он делает. Тут есть очень многое.
1: Как обрести к молитве бедного, что является первой молитвой? Здесь он говорит, видеть этот мир, что этот мир — это, в общем, оболочка. Оболочка, что это значит? Что все, что я вижу и переживаю в этом мире, это чтобы понять, что Творец находится внутри. И тогда я могу прийти через это действительно к правильному хисарону и к истинной молитве. Как мне это сделать? Под чем? Под воздействием товарищей, как он сказал. Важнее, чем тот, кто кого-то обучает, или твои какие-то вещи, что больше всего влияет, именно быть с товарищами.
0: И еще одно очень важное понятие, о котором Рав сказал, как бык под ярмой, как осел под поклажу, когда человек использует это себя так, что Творец его ведет, он готов, чтобы Творец его вел, и тогда он как бык под ярмо, так он должен работать.
2: Сейчас, друзья, перейдем к следующей части урока.

0: Мы изучаем учение десяти сферот, второй том. Мы изучаем шестую часть, двадцатый пункт. Прочитаем двадцатый пункт в Ари и войдем в урок с Рабашем. Двадцатый пункт Ари. И это произошло, как сейчас поясняется, таким образом, что света Озон распространились до Шиболит Закан, и света Хотем-Пе также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем-Де-Ак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первых из них, берут, как известно, свет из распростершийся от Истолкут Айн Вахаб и от их места до места их соединения в Шиболит Закан, и получают их только в Шиболит Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболит Закан и выше, а семь нижних никудот берут только то, что распространилось от Истолкут в святах Хотем и П от Шиболит Закан и ниже. Как известно, так как Хотем доходит до Хазе, а П до Табура, но не до Шиболит Закана и выше. Перейдем к уроку Рабаша. Там светит и только соединяет, поэтому атик называется отдаленное от постижения, поэтому третья стадия средняя. Я слышал для себя нечто новое. Есть третья стадия, которая является средней, и есть третья стадия, которая представляет собой разницу между одной и другой. Это третья стадия или нет? Да, но ее не постигают. С этой точки зрения она называется средней. И с одной стороны она получает только вторую стадию, а с другой стороны это третья стадия. Но со стороны самой третьей стадии не как третья, ее невозможно постичь. А если третья стадия находится в мире Ацилут, тогда ее постигают. Что означает через экран? Она взяла путь экрана. Какой путь есть у экрана? Вторая стадия? Тогда свет светит не иначе, как через вторую стадию. Теперь, если мы говорим, что совершается зивук в Рождесак, то, что называется волосами, не ради него самого, но где совершается этот зивук в сак? Получается, что от Инаем ниже называется гуф, подобно гуф, который находится внизу, под уровнем П до Гальгальта. Получается, что свет проходит через то место, через Ахаб, то есть он уже взял путь Ахаб, называется гуф, а не рож. И это то, что говорится о нижних, о никудим, и они такие же, что значит то же самое, что там есть гальгальтовые Инаем и Ахаб. Получается, поскольку он проходит через то место, он берет их путь, когда Ахаб уже находится ниже экрана. И уходит, как я и говорю, Ахаб называется Гуф, и Гуф де Гальгальт называется Мацили, источник. Для кого? Для порцов Ахаб. Также эти Ахаб, которые уже являются Гуфим, уже называются создатель для мира Никудим, Мацили. Это Гальгальта, называемая Гуф. И стадии Далит Гимл, которые выходят сейчас на Зивук, на облачение на Далит Гимл Гальгальта и называется Рож, она называется святами, предшествующими Килим, то есть Рожды Аб, как корни Килим. когда он достигает своих келим от хазе и ниже, и уап уже получают зиву, который совершается в пэдэ гальгальта, они уже хагаты, это свята гуф, а это свята рож. И об этом что ты спрашиваешь? Быть решимо. Вот получается же, если я спрошу себя, в чем разница между Далит Гимл, который находится в Хагат де Гальгальта, и Далит Гимл, который есть в Рош де Ап, это Рош, а это Гуф. Рош рассматривается как тот, у кого еще нет Келима Гуф, называется тот, у кого есть Келим. Рош называется святами предшествующим Килим, нет постижения в Рош, тогда как от Хазе и ниже до Гальгальты находится Гуф де Ап. Кроме этого нет, только это мы можем различить. Результат этого нужно изучать, это называется различие. Здесь подразумевается, что уровни Далит Гимл, которые есть в Гальгальте, это те же Далит Гимл, которые есть и в Ап. И мы учили, что более высокая ступень выше нижней ступени, если так, Малхут ступени Кетер, выше, чем Кетер ступени Хохма. Если так, я спрашиваю, разве Малхут уровня Хухма, которая есть в Ап, выше Малхут уровня Хухма, которая есть в Ап, это одно и то же, тот же уровень. Что ты спрашиваешь? Какая может быть другая возможность? Если я говорю, что Малхут и Гальгальта выше, тогда Малхут уровня Кетер выше, чем Кетер уровня Хухма. Это называется иначе. Малхут четвертой стадии. Уровень четвертой стадии выше, чем Кетер уровня третьей стадии. Мы начинаем страницу 18, первый столбец, три первые сферот в них, что написано выше. Вторая строка, три первых из них берут, как известно, свет, распространившийся от Истаклюта Айн-Вахапи, от их места до места их соединения в Шиболит Закан, как известно. Так он говорит здесь, ниже. Ты уже знал, что три уровня считаются в каждом парцуфе, продолжающимися от света Инаим, из Зивуга, который был в свете Инаим, на Бет-Дейт Лапшута Алиф Давиют, мы рассматриваем три различия. Две ступени, Рош и Гуф, считаются как 10 сферот самого Рош. Мы делим их на две пхины. Гальгальта и Инаим — это Рош, и Ахаб Гуф. Это из Ацмцумбет, поэтому Ахаб уже называется Гуф. А третий уровень, третье различие, это буквально Гуф, даже со стороны седьмой стадии Авиюта, даже со стороны корня первой стадии, которая является цимцум алиф, также рассматривается как гуф. Аналогично тому, как мы выяснили в соседнем абзаце относительно саарот дикна, и точно таким же образом подразделяется также никудим, начинает объяснять там. Итак, первая ступень никудим, которая является их уровень гальгальта и инаим, то есть рош, десяти сферот де рош, называется Исраэль Саба Итвуна. Ее место выше Табура до Хазе. И они выше, говорит Ари, что весь свет, протянувшийся до Табура, даже несмотря на то, что он из ступени Инаем был поглощен и включен в Акудим, и потому не проявлялся. И увидишь там, что Ари подчеркивает, что даже несмотря на то, что он из ступени Эйнаем, то есть вышел на Зеву, который был в Эйнаем, что является Цимцумбет, все равно относится к Акудим, а не к Никудим. И причина этого в том, что авиют экрана совершенно не действует в то время, когда используется снизу вверх. И так как этот Ишсут является ступенью настоящего Рош Никудим, то есть Гальгальта Инаем, так что экран общего авиюта второй стадии и четвертой стадии стоит внизу в Никве Инаем Дейшсут, который является местом точки Табура, поэтому в нем не действует никакой признак объединения с четвертой стадией. Поэтому он считается ступенью Акудим, как Саг, в котором видна в ком в Саг, только вторая стадия Давиют, и нет в нем никакого признака Авиюта Никудим, который смешалась там из-за Дали Давиют, что ниже Табура Даак, что и называется для нас Цимцумбет. Ари говорит об этом, был поглощен и включен в Акудим, и потому он незаметен. Итак, прояснилась первая ступень Парцуфа Никудим, называемая Ишсут, и она включена в Акудим, несмотря на то, что вышла на Авиют Пхины Алев. Вторая ступень Парцуфа Никудим — это ступень Ахаб, выходящая наружу из Рош и считающаяся его гуф, так как является получающей и одевающей свет, протянувшийся из Никвы Инаем, как это объясняется выше, во второй ступени Дикны, называемой Шиболет Закан, являющейся местом собирания для святов Де Ахаб вместе их выхода, который называется Рош, здесь уже называется Гуф. И запомни, и пойми, эти внешние Ахаб, которые на самом деле являются истинными Биной, Зерампин и Малху де Рош, то есть Ахаб де Рош, в соединении с Кетером и Хохмой, которые имеются в первом Рош, называемом Ишсут. Но лишь с точки зрения получения света Инаем они вышли из Рош и стали Гуф, и поэтому они называются все три первых сферот. Кетер Хохма Бина Никудим называется вторым Рош по отношению к Ишсут, который называется первым Рош. И этот второй Рош, он Рош Никудим, называемый в общем виде Гарда Никудим, которые являются Кетером, Аба и Има. Но первый Рош, то есть Ишсут, считается Акудим, а не Никудим. Он объясняет то, что говорит Ари. Свет третьей стадии в пункте 19, и он обязателен, потому что когда спускается и распространяется свет Айн вниз через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в светах этих Ахаб, и он втягивает оттуда и берет из них свет для нужд создания Келим Никудот, и берет из трех светов, которые являются Ахаб. Как в Цимцум Алев, где место зивугов П и нижний получает от П и ниже, так и здесь, в Никудим, где зивуг был в Инаем, тогда они получают от П, от Инаем и ниже в Ахапе. Это первое. Еще он добавляет нам, как мы учим в САК, что Ахап уже называется Гуф, так как в мире Никудим, который вышел из этого места, также и у него Ахап называется Гуф. Еще он говорит нам, что эти Ахап, он хочет нам намекнуть, что они сделали, не сделали никакого окончания на Рош-Саак, поэтому он намекает на них, называя их волосами, саарот. И эти саарот он разделяет Рош-ступени, в которой нижний, когда не облачается от места зивуга и выше, называется саарот Рош. Тогда оттуда получает нижний от П ниже. Здесь называется от Инами ниже саарот Дикна. Тогда я знаю, что так же, как мы учили, что А получает от П ниже Гальгальты, также он получает от Ахапа, от саарот Дикны, мир Никудим. После этого он объясняет нам еще один момент, что свет, который вышел из Инаим, нижний мир Никудим получает, получая его от саарот Дикны. Саарот Дикна делится на три части. Рош саарот Дикны, Ахап саарот Дикны относится к Цимцум Алев. Ахап все еще называется Рош, только со стороны Цимцум Бет Ахап называется Гуф. А семь нижних Дикны, даже по отношению к Цимцуму Алев, также рассматриваются как Гуф. Эти саарот Дикна, от которых гарды Никудим должны получить тот свет, который спустился вниз, он разделяет их. Парцуф Дикна, саарот Дикна, которые вышли из Рош-де-Саак, приходят вниз, чтобы мир Никудим получил их, так же, как мир Ишут получает сам Рош саарот Дикна, называемую тремя первыми исправлениями Озен, Хотем, П, от места их выхода ниже Озен, ниже Рош, верхней губы Сафа Илюна и света, находящегося в Сафа Илюна. После этого он говорит об Ахап саарот Дикна, Шиболи Тазака, находящийся ниже П. И в материальном мы видим, что это все еще относится к Рош. Он считает загул только со стороны Цимцум Бет. Третье. Семь нижних сферот от мира Никудим получают от верхней и нижней части саарот Дикна, которые были пхиной Гуф и даже со стороны Цимцума Алев тоже.
1: На этом все. Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, изучаем статью поручительства Бааля Сулама. Мы будем читать труды Бааля Сулама. 390-я страница в книге на иврите. Сегодня мы прочитаем пункт Каф-Бет, а сначала прочитаем Каф-Алев, то есть 21-й пункт, потому что 22-й пункт — это продолжение 21-го пункта. Мы читаем труды Бааля Сулама, 394-я страница на иврите, статья поручительства, 22-й пункт. У кого нет книги, есть на сайте учебные материалы. Два слова о том, что мы проходили на последнем языке 2 недели назад. В 19 и 20 пункте Бааля Сулам говорит о двух подходах, как бы две точки зрения. Есть подход Раби Лазара, сына Раби Шимона, который утверждает, как бы, что не только весь Израиль ответственен друг за друга, но весь мир должен зайти в поручительство. А потом в 21 пункте, это последнее, то, что мы изучали, Бааля Сулам говорит о том, что он очень четко высказывает, оказывается, что мир судится по большинству, и высшее управление не считается с отдельным человеком на личном уровне, а расчет идет на всех вместе, высший свет воздействует на всех вместе, как на одну систему. Это с одной стороны. Но с другой стороны, он объясняет, что есть деление, есть порядок исправления, и роль народа Израиля — подготовить и вымостить, проложить путь всему человечеству, чтобы исправить намерения ради получения, ради отдачу. И тогда он говорит, что хотя Творец не считается с отдельным человеком, но отдельный человек может склонить мир либо на чашу вины, либо на чашу заслуг. И известный пример он приводит, что каждое кунжутное зернышко, которое кладет человек на чашу весов, решает, склониться эта чаша на чашу заслуг или в сторону вины. Обо всем об этом мы говорили, но давайте сейчас мы снова прочитаем 21 пункт и 22 пункт. 21 мы читали 2 недели назад. Но я думаю, что, может быть, не все помнят, и поэтому мы прочитаем 21 пункт, потом снова 22 пункт, и потом послушаем Рава, и будем продвигаться. Итак, мы читаем в десятках 21 пункт, который есть у вас в учебных материалах. Таковы слова Раби Лазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они же достигли большей части заслуг, так что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему, велико и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим, как сказали Исраэль». Тогда как до этого, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться от принятия
2: ермотвора.
3: И он говорит: исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса, как взвешивающий кунжутные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес, Ведь нет сомнения, что каждая из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без него вес бы не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Ибо если бы не его деяние, веса бы не хватило.
1: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль поручитель друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, которое наступит в грядущем будущем, а мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору. 22 пункт. И потому Раби Элазар, сын Раби Шимона, опирается на Писание: «Один грешник погубит много добра». Ведь уже выяснилось выше в 20 пункте, что чувство воодушевления, возникающее у человека во время занятий и заповедей между человеком и Творцом, в точности равно чувству воодушевления, возникающим у него во время занятий заповедями между человеком и товарищем.
3: Ведь все заповеди он обязан исполнять лишьма, без всякой надежды со стороны эгоистической любви. То есть никакое свечение и надежда не возвращаются к нему из-за этих его трудов в виде компенсации или уважения. Ибо здесь, в этой высокой точке, соединяются любовь к Творцу и любовь к товарищу по-настоящему в одно целое. Как сказано в статье «Дарование Торы», получается, что он вызывает этим определенную меру продвижения по лестнице любви к ближнему во всех жителях мира в целом. Ведь та ступень, которую этот человек вызвал своими делами, будь ее мера больше или малой, в конечном итоге в будущем присоединится к перевесу мира на чашу заслуг, ибо и его лепта была внесена и присоединяется там к перевесу, как сказано выше в 20 пункте. Как следует в аллегории о взвешивающем кунжутные зерна, где говорится о совершающем один грех, означающий, что он не может одолеть и подчинить грязную эгоистическую любовь, и потому пускается в воровство и тому подобное. Получается, что он склоняет себя и весь мир на чашу долга, ведь при раскрытии грязи и эгоистической любви низменная природа творения вновь усиливается, и выходит, что он отнимает отдельную меру от конечного перевеса чаши заслуг, подобно человеку, который снова забрал с чаши весов то единственное зернышко, которое положил туда его товарищ. Получается, что в этой мере он вновь поднимает чашу долго немного вверх, и выходит, что он возвращает весь мир назад.
1: И вот слова его: «И один грешник погубит много добра», то есть из-за того, что он не мог преодолеть свою мелкую страсть, он вызвал скатывание назад духовного, духовности всего мира. Снова 21 пункт. И вот сказал Раби Элазар, сын Раби Шимона, что мир судит по большинству. Он имел в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и сказать: «Сделаем и услышим», как сказали Израиль, тогда как до того, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться принять ярмо Творца. Итак, друзья, мы прочитали 21 и 22 пункты, и в 22 пункте есть выражение, которое Баля Слам использует, что один грешник погубит много добра. Давайте посмотрим клип номер 3, где Рав очень подробно объясняет нам вот это высказывание. Пожалуйста, клип номер 3. Зор сказано, что один грешник погубит много добра, и он не смог преодолеть свою маленькую страсть и привел к тому, что весь мир задержался в своем духовном развитии. Кто это грешник?
3: Кто это грешник?
1: Что такое маленькая страстишка?
3: Неважно, какая причина, но если ты отрываешься от группы, от товарищей, то, что от того, что ты хочешь сделать им что-то хорошее и молиться за них, чтобы они удостоились всего, что им необходимо со стороны Творца, как и говорили вчера. Ты вчера был? Да, был? А, ты был с нами? Был с нами, но не здесь. Так вот, мы вчера говорили о том, что... Самое чистое обращение человека, чтобы оно было по-настоящему ради отдачи, какое это обращение? Попросить Творца, чтобы помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их, и таким образом получил наслаждение. Или раскрылся в них, и это то, что дает ему радость. То есть я молюсь за них, чтобы они образовали исправленное кли, и Творец раскрылся в этом кли, то, что дает ему наслаждение. Ну, так мы и работаем.
1: Да, но что это за грешник? Это мы или это весь мир?
3: Нет, да никто не грешит. Вообще никто в мире не грешит. Только мы, только те, кто получили возможность, те, кого привели к месту и сказали: «Возьми, вот с этого момента и дальше начинается расчет». Тебе открывают твой счет в магазине. Но с этого момента или тебе записывают в плюс или в минус, или ты тут же оплатил все на месте. Это твое дело. Ты можешь заранее вложить какую-то сумму.
1: Кто такой грешник? Что значит грешит? Да в чем я грешу?
3: Само слово грех грешит от слова грех.
1: Не, ну я прихожу сюда, я пришел учиться. Как я могу согрешить?
3: Грехом называется ради получения.
1: Он говорит, один грешник погубит много добра. Какой грех я совершаю, когда я прихожу сюда учиться? Я падаю, поднимаюсь. Да, ну в чем мой грех?
3: Тебе дана возможность соединиться с нами. Так? Выполнить какую-то работу, подвести их к объединению, сделать, чтобы у Творца было место для раскрытия и наслаждения. А ты это не делаешь, и вместо того, чтобы сделать то, что на тебя возложено, ты приводишь к тому, что было бы хуже и им, и Творцу. Это называется грех — грешить.
1: Я должен понять, что значит «возложено на меня», «я прихожу сюда». Что я должен делать?
3: Не-не-не, это не называется учеба. Учеба у нас называется «научиться, как объединяться». Учиться, как объединяться — это значит учеба. Мы это изучали в статье «Дарование Торы», сейчас мы изучаем это в статье «Поручительство». Мы должны быть объединены в сеть, подобно как она дана нам свыше. Нам нужно то же самое образовать снизу. Этим мы завершим наше исправление. Давайте сейчас проведем семинар. Как мы можем помочь друг другу не быть грешниками, не грешить? Как можно помочь друг другу не грешить, 6 минут.
1: Как мы поможем друг другу не быть грешниками? Мы слышали, что Рав говорил о том, что чистая молитва, чистое обращение человека — это ради отдачи. Попросите Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их и исправил. Мне кажется, что это роль нашей десятки — прийти к состоянию, то, что товарищ требует. Это и есть молитва бедного, что это для него важнее всего остального. Как прийти к этому? Чтобы пусть Творец поможет в этом.
3: Ну, мы получаем каждую возможность, возможность объединиться. Очень легко взглянуть на товарища и увидеть, что мне нужно делать. Мне нужно быть в намерении, то, чтобы не убегать в себя, чтобы оставаться в десятке и чтобы помогать им, тоже отменить себя перед силой десятки, чтобы никто не остался в желании получать, а были бы все объединенными.
1: Да, нужно молиться, чтобы товарищи доставляли наслаждение Творцу. Это не связано со мной. Чтобы товарищи действительно смогли постичь Творца, доставить ему наслаждение.
3: Да, это зависит от того, что мы выстраиваем между нами, какое окружение. Он объясняет в отрывке, когда человек находит в любом случае в эгоистической любви, но как он может из этого выйти, это уже вопрос. И тут мы помогаем друг другу выстроить любовь к товарищам и поручительство между нами. А без этого, как человек может сделать что-то выше своей природы?
1: Да, человеку дали окружение, книги, рав. У человека есть высшая ступень, а он сосредоточен на себе. Как я достигну, как я приближусь, как я раскрою Творца, как я стану ближе к Рабашу. Он не смотрит ни на кого, кроме себя. А нужна вера выше знания, чтобы цель была важнее, чем то, что я получу там что-то. Невозможно из этого выйти. Человек не может из этого выйти. Но человек может молиться, чтобы у него была сила выйти из себя и молиться за товарищей.
3: На все выяснения и путаница — это важность. Вокруг важности товарищей, с которыми я выполняю работу, как рассказал на уроке, что, в общем, прийти к молитве бедняка — это то, что я хочу, чтобы то, что должно быть изменено внутри меня, прийти к кли отдачи и потом продолжать.
1: Да, было хорошее выяснение с Цвик. Он спрашивает, что такое грешник. Я прихожу сюда, все делаю, что нужно, учусь. И вдруг я называюсь грешником. Раф объяснил очень хорошо. Он сказал, никто в мире не является грешником, но ты уже пришел сюда, и ты получил возможность от Творца. И если ты не молишься о том, чтобы товарищи продвигались, а молишься о себе, ты являешься грешником. То есть на что ты направляешь свое желание, и тогда ты получаешь желание Творца не грешить.
3: С другой стороны, хорошо бы почувствовать, что я грешник, тогда я смогу попросить, и чтобы войти в сердце до костей, прочувствовать, что такое грешник. Как Гади сказал, что нам дана возможность выполнить работу, а я не молюсь ни в молитве за товарищей, ни везде вмещаю свое «я», заботу о себе. Чтобы был трепет, страх от того, что я могу согрешить. Тогда мы сможем выйти из этого и помочь товарищам, как положено.
1: Да, он написал, как будто бы тебе открывают сейчас счет в лавке, записывают долги, все твои продукты, которые ты покупаешь, и вдруг все записывают, записывают тебе. И это большая возможность войти в такое место. И я не знаю, как мы сделаем это в нашей десятке. И как Сеня сказал, дай Бог, чтобы мы чувствовали это каждое утро.
3: Лишь только тот, кто в пути, может видеть нас, свою низость, желание получать и просить об этом исправления. Это очень большой подарок. И с другой стороны, это неприятно. Но товарищи помогают удержаться в пути, оставаться сфокусированным на цель, не пугаться всего, что раскрывается, и не бояться просить исправления.
2: Да,
1: это трудно, но это наша работа — просить за товарищей о товарищах, а не о себе. Итак, друзья, в очень конкретном объяснении Рава мы слышали такое высказывание, что обращение, самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это попросить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы он соединил их и исправил, и чтобы от этого он получил наслаждение.

0: Я молюсь за них, чтобы из них вышло исправленное кли, и чтобы Творец раскрылся в этом кли. И это доставляет, чтобы это доставило ему наслаждение. Давайте удерживать эту мысль сейчас и послушаем еще клип Рава в пятом отрывке.
1: В
0: последних двух абзацах Бар Салам пишет, он берет крупицы усилий товарища и кладет на чашу весов. Я понимаю, что этот грешник, который это делает, это я. Тем, что я недостаточно вкладываю в десятку. Как убедить себя и что должно подействовать на меня, чтобы я, по крайней мере, не забирал с этих весов. Я уже не говорю о том, чтобы я клал, но, по крайней мере, чтобы не забрал.
2: Всякий раз все больше и больше включаться в то, что пишет Бааль Сулам. Говорить об этом с товарищами. И стараться. Нечего тут чего-то добавить. Это работа в сердце. Чем больше будешь об этом думать, тем больше сможешь реализовывать.
3: Последним абзацем.
0: И он пишет в последнем абзаце, Бааль Сулам, что человек не смог преодолеть свою маленькую страсть, этим он привел к тому, что весь мир откатился назад в своем духовном развитии. О каких страстях он пишет?
2: Ну, это все мысли ради получения. Все то, что отключает себя от работы в группе. Когда ты не думаешь о товарищах или думаешь о них меньше, чем о себе. Главное — это объединение. Передать Творцу объединение между нами, чтобы он раскрылся и порадовался. Вот и все.
0: Из 8 миллиардов человек, как может быть, что есть один человек, который не смог преодолеть свою страсть и откатил весь мир назад?
2: Да, абсолютно каждый, конечно. А почему ты думаешь, что если есть один, я тебе говорю, все, кто отталкивают духовное продвижение, хорошую связь между людьми, правильное отношение к жизни и к Творцу, и погружены в свою личную эгоистическую любовь. Более того, хотят из всего этого еще и навредить другим. Это раскрытие зла, которое присутствует в общем кли Адама Ришона. И сейчас это раскрывается как раз одно относительно другого. Чем дальше мы продвигаемся к окончательному исправлению, тем больше эти проблемы будут все больше и больше. Одно соответствует другому. И войны, ненависть, отторжение, все будет раскрываться все больше по мере приближения к окончательному исправлению. Будет все больше, будет очень большим. Чем больше раскрытия желания получать, тем больше соответствие с ним и раскрытие всех проблем. Но мы это пройдем. Не думайте об этом, думайте о том, что мы должны делать здесь и сейчас.
0: Рав, но ведь человек не может исправить свое включение во все эти миллиарды. И еще сколько душ не в этом мире. Так почему дали исправить это?
2: Человеку дано исправить его взаимовключение со всеми душами со всего мира. Именно так.
0: Но ведь у меня нет связи с этими душами.
2: Не нужно быть на физической связи. С физической связи мы можем не быть даже со своими десятками. Посмотри, что Творец еще сделает с нами. Он нас подвигнет к духовной связи. И для этого Он из нас, Он нас проведет через такие состояния, что мы не сможем физически связываться.
0: Я могу быть в духовной связи со всеми миллиардами в мире?
2: Какие проблемы? Как в интернете?
1: Поручительството за самоотмяна в десятката.
0: Как мы можем использовать взаимное поручительство, чтобы отменить себя перед десяткой?
2: Мы изначально в ответе друг за друга. Мы были в таком виде связаны друг с другом, но там это было как одно единое тело. И когда весь этот блок начал удаляться, то все связи между нами разорвались. И теперь нам нужно постараться связаться друг с другом в мыслях, в желании. Не практически физически, это точно. И тогда, по мере того, что мы будем видеть эту систему, насколько она должна стать вся общий, включенный друг в друга, мы начинаем видеть, что нам, по сути, нужно сделать, как люди во всем мире. Кроме системы распространения, о которой мы говорим, и то, что мы делаем по отношению ко всему миру, объясняя, что это мы должны сделать, нам, в общем-то, другого ничего и не нужно. Если люди будут знать, что будущее мира, хотят они того или нет, зависит от того, что все должны быть на связи друг с другом. Если люди будут знать, что природа подталкивает нас, природа, как числовое значение, творец, высшая сила подталкивает нас к связи, причем к правильной связи. А если мы не хотим, то, соответственно, и почувствуем, насколько в проблемах, в страданиях, даже в войнах. Скоро мы сможем почувствовать это и со стороны вообще общей природы. Холод, жара, наводнение, все что угодно. К результатам этого может быть и голод, и безработица, и все что угодно. Мир входит в такие состояния, когда должны подтолкнуть людей к исправлению. И нет других возможностей у Творца, он не изменит цель творения. Он должен привести людей к пониманию, что для них важно в жизни. И поэтому мы будем видеть это все больше и больше. Мы и сейчас это видим, насколько все мы движемся к состояниям все более и более тяжелым. И мы должны объяснять самим себе и всем остальным, что все зависит только от меры правильного объединения между нами. И если начнем хотя бы даже интересоваться этим, просто интересоваться правильным объединением между нами, какое оно может быть, как вот мы изучаем в этой статье, то все мы выиграем хорошую жизнь и придем к окончательному исправлению, исправлением вообще, легким путем. Вы видите, это две статьи: дарование Торы, то, что нам дается свыше, и поручительство, то, что мы, соответственно, должны сделать снизу. И если мы постараемся понять обе эти статьи, центральные статьи Бааль Сулама, то это на нас подействует наверняка.
0: Из отрывка понятно, что у каждого из нас есть очень большой потенциал и в десятке, и в мире. Но я вижу по себе, что я не могу в это верить. Какая мысль должна быть, чтобы использовать этот огромный потенциал?
2: Ты должен реализовывать это только в десятке. Не пробуй передавать это в мир. В мир ты можешь передать это.

0: со всеми проявлениями природы, со всеми проблемами и любыми изменениями. Я все равно, что приобретаю для себя какие-то очки, такие, что с их помощью я вижу истину. Это то, что нам нужно прежде всего. И в этой же мере мы сами будем все больше приближаться к исправленному состоянию.
1: В той мере, в которой мы приближаемся к отдаче, желание получать будет меньше мешать в работе. И откуда у нас будут силы?
0: Да, все верно. Истина. Наши силы, наша энергия — это истина. И само слово «эмет», «алеф», «мем», «тав» — это три буквы. Они содержат в себе все творение, все келим. И вот это то, что я должен постичь. Так постигаю всю суть творения, слияние с Творцом. Давайте проведем еще семинар. Рав говорил о том, что мы должны стараться смотреть на мир через десятку. Давайте это выясним. Что значит смотреть на мир через десятку? Как это делается? 6 минут.
1: Да, в десятке находятся все люди, все товарищи. Через них ты видишь, что в итоге вся внутренняя работа, она в десятке. Работа в желании получать, и в итоге мы должны достичь свойства отдачи. Ты понимаешь, что это не как говорят во внешнем мире. Мы говорим здесь о духовной работе, как работа между нами в десятке влияет на весь мир.
0: Стараться смотреть на мир через десятку, и всякий раз, когда я чувствую что-то, что мешает мне в желании получать, означает, что я смотрю вглубь себя, а смотреть через десятку — это значит прилагать усилия и чувствовать все, что я чувствую, так как сказал Рав, что все это только оболочка. И внутри оболочки скрывается что-то другое. И увидеть это я могу только через товарищей.
1: Прекрасный вопрос. Без этого мы остаемся в нашем желании получать то, что дано нам в этом мире. Бааль Сулам пишет, что именно относительно товарища ты видишь, ты учишь Тору, учишься от света, и как ты это проверяешь только в десятке, тогда раскрываются глаза, насколько у тебя это есть, настолько ты можешь видеть, что происходит в мире. Постепенно ты начинаешь это понимать, как Рав сказал, что все не исправлено, все это все исправлено и все это раскроется. Но хисарон, как вот Йоав сказал, глаза уже не повернуты внутрь, а наружу.
2: Кен по авуда шелану лацет медага ле ацми ве лидок.
0: Тут наша работа — выйти из заботы о себе и заботиться о товарищах. То есть моя молитва, которая была раньше все время о себе, превращается в молитву о товарищах. С товарищами, с десятка. Если у нас это получится, то появляется и центр десятки. И мы собираем все наши хисароны, поднимаем их, и мы так меняемся, выходим из заботы о себе и меняем мир. Тогда мы можем уже смотреть на группу по-другому, заботиться о каждом из товарищей и о той боли, которая у нас есть в десятке. То есть есть молитва о товарищах.
1: Рав сказал, я смотрю на мир через десятку, и так через десятку я могу понять, что происходит во всей природе, все проблемы, все изменения. Это все равно, что я купил для себя такие очки, через которые я вижу

0: истину. И я спрашиваю себя, как мы можем прийти к такому состоянию, когда я не смотрю на реальность через свое эго, и что мне нужно, и что я хочу, а как я смотрю на это через глазами товарищей, Шамир, Ноам и другие, это трудно представить.
1: Ну, есть и инстинкт исправлять мир. Ты слышишь, Рава, что все должны быть в хорошем отношении друг к другу, значит, я сейчас расскажу миру, как себя вести, а в десятке не получается, в десятке ты видишь себя и то, что ты должен исправить внутри себя. И тогда ты вспоминаешь, где ты в этом пути и в реальности, потому что весь мир считает, что все правы. Все хотят исправлять и менять, а мы должны исправлять себя. И поэтому только через десятку и через работу в десятке направлять на мир, да, можно, помнить цель, но снова не упасть в желание, получая, что ты, мол, праведник, и весь мир должен последовать за тобой.
0: Как смотреть через десятку на мир? На уроке мы слышали, что если я смотрю из эгоизма, то есть войны, эгоизм растет, могут быть страшные всякие проблемы. Это значит смотреть через эгоизм. Да, я смотрю глазами десятку, глазами десятки — это возможность прийти к общему исправлению. Наконец происходит что-то значительное, что-то важное, приближение к Творцу. Все это зависит от того, как мы смотрим на это.
2: С
1: другой стороны, есть такое отличие между работой в десятке и тем, как смотреть на мир. Потому что человек все еще не хочет на 100% входить в десятку, не хочет чувствовать, что это есть мир. Мы это слышим от Рава, что прийти к состоянию даже понять, что все находится в десятке, это уже особый уровень. Поэтому мы стараемся быть над желанием получать. И путь нашей работы как раз все это проделать.
0: Когда человек обретает новые глаза в объединении с товарищами, он может увидеть мир через десятку, через воздействие на товарищей. Итак, друзья, мы хотели бы сейчас перейти к вопросам и ответам. Мы хотим вместе выяснить то, что мы слышали, постараться углубиться в это. Главным образом привлечь свет, возвращающий к источнику, через слова Бальсулама и Рава. Поднимайте руки, выставляйте вопросительные знаки в системе Арвут. Пожалуйста, вопросы, ответы. Если кто-то хочет поделиться чем-то, пожалуйста. Пожалуйста, Шамир.
1: Ну, вот как раз сейчас сказал в клипе, что такое, что все находится в десятке.
0: Давайте сначала почитаем то, что мы услышали от Рава. Это было очень особо. Рав сказал так: «Я смотрю на мир через десятку». Буквально он сделал так, это поставил руку и сказал: «Я смотрю на мир через десятку, я могу понять, что происходит со всеми уровнями природы, все проблемы, все изменения. Все равно, что я приобрел такие очки, и сквозь них вижу истину. Это прежде всего нам нужно. И в той мере, в которой мы сами приблизимся к исправленному состоянию». Шамир спрашивает, что значит смотреть на мир через десятку.
1: Когда-то, когда мы занимались интегральным воспитанием, помните, был такой клип с очками, когда человек смотрит на мир и видит все изъяны, ну, то есть разные события, одевает очки, кто-то ему дает, и тогда он видит причины, почему происходят какие-то конкретные события, и тогда он как бы может оправдать людей, потому что до этого видел только их изъяны. Так вот, десятка — это место, где мы можем видеть все свои изъяны. Это близкие люди, с которыми мы все время находимся в интеракции. И тогда могу связывать с собой, а потом смотреть на мир через то, что подсоединяюсь к центральному посылу. То есть, если я совершаю грех, то этим я обвиняю всех. Это связано с тем объяснением, которое слышали у Рава о законах общества. Мы должны соблюдать законы группы, сообщества, не только общие законы природы. И человек, работая в десятке, постепенно проникается свойствами отдачи, пробуждает свет, возвращающий к источнику. И тогда вдруг он может видеть за всеми законами, которые как бы определены в обществе и как бы не имеют никакого связи с духовным. Поэтому он и не видит причин, но их нужно выполнять в нашем мире. Соответственно, видеть, стараться увидеть, а это возможно только через десятку, что за всеми этими событиями прячется Творец. Да, все сложно. Но можно увидеть, обладать этим истинным видением, зрением только через десятку.
0: Спасибо, всех приветствую. Когда я прихожу сюда, я оставляю весь мир снаружи. То есть мы работаем как бы как в теплице. И нас защищают каббалисты, рав, каждый кладет свое кунжутное зерно. Мой вопрос, вот пока мы не вырастем до определенного уровня, мы все еще влияем на мир нашей внутренней работы, но пока мы не вырастем, разве мы не должны разделять, когда я прихожу сюда, я приношу мир или я приношу только себя? В этом вопрос. Пока мы не вырастем в духовном плане, должны ли мы разделять между миром и между нашим духовным путем?
1: Ну да, чтобы мы смогли продолжать, как теплица.
0: Мы слышали от Рава здесь очень четко. Прежде всего, нет разделения. Мы работаем здесь, и здесь находится жизнь. Жизнь находится в десятке, жизнь находится в текстах Баля Сулама, Рабаша, в том, что говорит Трав, жизнь находится в утреннем уроке, от утреннего урока до следующего утреннего урока. В конце утреннего урока начинается подготовка к следующему уроку. Здесь жизнь. Мир — это следствие моего восприятия реальности. И оно может измениться, когда я живу в Неварухе, под воздействием Рава, Баля Сулама и Рабаша. Чем больше я ближе к ним, чем больше Рав сегодня сказал очень красиво, ты находишься в группе, которая воздействует на тебя, ты находишься под группой. Да, группа над тобой, а ты находишься под ней. И чем больше я погружен в это, буквально я пропитан группой. Понятно, что я не могу здесь находиться все время физически, но хочу быть под воздействием группы. И также если я смотрю на мир, то это ближе к тому, что говорит Баля Сулам, Рабаш и Рав. И это намного ближе к реальности. И понятно, что я не могу взять то, что я учу здесь, и внести в мир. Ну, может быть, это и нужно разделять.
1: Да, и все это означает, что весь мир нельзя сюда привести мир.
0: Сюда нечего приводить мир. Здесь я хочу получить влияние группы на себя, что важно для меня. Для меня важна группа Баля Сулам, Рабаш, Рав. Чем как можно больше находиться под влиянием этого.
2: Еще был вопрос.
1: на первом семинаре, как подвести к тому, чтобы товарищи почувствовали, что они не делают грех. Мы обсуждали и подошли к такой точке, что стоит человеку почувствовать, что он грешит, если он этого не почувствует, как он вознуждается в исправлении, то, что мы изучали на первой части. Если я чувствую, что я нуждаюсь в исправлении, тогда и будет просьба к Творцу, чтобы помог, а иначе... Может быть, стоило бы спросить, как да почувствовать, чтобы товарищи почувствовали, что они грешат. То есть вопрос был, как мы можем помочь друг другу не грешить, а ты говоришь. Может быть, стоит, чтобы да почувствовали. Ну, хорошо. Этот человек чувствует в результате света, и это называется осознание зла. А если ты говоришь, ну, попробуй сказать, что я согрешил, что со мной что-то не то, то это прямой удар по эго. Кто же с тобой согласится? Сколько мы таких примеров видели. Да еще и мы, каждый с таким эгоизмом. Ну ты что? Еще раз. Лучше подведи меня к объединению, к хорошему, приятному окружению. И в результате света я готов, если я готов почувствовать осознание зла. Но не напрямую, если ты мне скажешь, что я делаю грех.
2: Эй,
0: но здесь есть все-таки такой хитрый момент. Мы сидим здесь, мы учимся, но когда ты выходишь в мир через состояние, когда ты пытаешься понять, что мир от тебя хочет, это не совсем понятно. Мы говорили о том, что нужно выстроить отношение к нему, но как понять, что он хочет от тебя? То есть что ты должен сделать из этих состояний, которые обычно неприятны, да, ты так это чувствуешь, понять, что он хочет от тебя, какое действие ты должен сделать, какое отношение правильное ты должен выстроить.
1: Я как раз очень солидарен с ответом Рава на первой части, то, что ему было задан вопрос. Мы ожидаем от мира, чтобы делали то, что должны делать. Это уже очень здорово со всеми состояниями, которые ты проходишь, соблюдать все законы этого мира. Вместе с этим Творец хочет, чтобы ты к нему обратился, чтобы ты увидел за любыми событиями, что скрывается Творец. Это практически невозможно, если у тебя нет поддерживающего окружения. То, что ты будешь искать, где он находится за всеми этими случаями и событиями, понимаешь, что это сложно все. И тогда ты обратишься к нему, и он тебе поможет.
0: Каждый из нас делает внутреннюю работу, в каждое состояние мы получаем, делаем то, что нужно, то, что мы учили. Мы стараемся работать с внутренней частью состояния, а не совсем понятно, какое обращение должно быть, если мы все время находимся в усилии, чтобы быть лучше.
1: Ну, допустим, один из примеров — оправдывать. Ну, допустим, он хочет, чтобы ты его оправдал или согласился с ним. Так стоит об этом обратиться. Ты проходишь разные состояния. Например, ты увидел, что понял, что это от Творца, согласен, все. Теперь вопрос, можешь ли ты это в сердце оправдать? А если нет, это возможность обратиться. Ну, это один из элементов. Не поверхностный, есть там большая глубина. Ну, к примеру, ты же сам говоришь, что просить у Творца, что мне нужно? Согласись. Попроси его согласиться с тем состоянием, которое ты сейчас проживаешь. Не просто.
0: В первом клипе, который мы смотрели, там сказано, что один грешник способствует тому, что мир откатывается назад в духовном развитии. Его спрашивали, Рав сказал так, «Ты должен дать товарищам в группе только благо, наслаждение, молиться за ними, чтобы они удостоились всего от Творца». Как мы говорили вчера, что самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это просить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их, и от этого получил наслаждение и и чтобы раскрылся в них, потому что это доставляет ему наслаждение. Давайте возьмем это обращение. Woman H 100.
1: Доброе утро. Короткий вопрос. Можно спросить по-русски, есть слова, которые не могу точно сказать?
0: Можешь.
2: Да. Спасибо. Если человек сквернословит по поводу десятки, является ли он грешником в этот момент и мешает ли он работе десятки? Спасибо.
3: Мне
0: кажется, что Рав говорил о грешнике еще намного меньше этого. То, что человек злословит в десятке, это намного больше. То есть этим он уже отрезает себя от десятки. Он создает такую ситуацию, когда он не может получить силы от десятки. Он причиняет вред десятке. Грешник, Рав говорил о том, что мы прилагаем усилия, может быть, не достигаем успеха. И там было обсуждение в первом клипе. Я прихожу учиться, я вроде бы в порядке, я стараюсь, я делаю всякие вещи, но я пока еще считаюсь грешником. А Рав говорил здесь, что вот это ощущение, когда человек приходит к нему, это очень важное ощущение, потому что оно позволяет нам обратиться к Творцу. То есть мы, как тут спрашивали товарищи, не должны показывать друг другу, что мы грешим, да? Мы должны давать друг другу важность и величие, молиться за товарищей, стараться приблизить товарищей. Свет, возвращающий к источнику, раскроет каждому из нас, насколько он противоположен или близко, или далеко от Творца.

0: Строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим и хаверот якарим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Мы приглашаем вас на урок из первоисточников. У нас особенный гость сегодня, Хаим Рац. Он будет проводить урок вместе с Авиу. Мы его удостоились. И сегодня мы будем получать особенный ответ. Посылайте нам вопросы, будьте активны на уроке. И мы продолжим изучать важную, особенную статью, статью Балеслама, поручительство. Мы подошли к 23-му пункту, и там мы буквально нырнем туда и поймем, что такое один человек с одним сердцем. Давайте подумаем об этом, войдем в это, посылайте вопросы, и мы подходим к уроку.
3: Шалом, Авию. Бану кан ципиот ахшав.
4: Хаим, все.
2: Да, тут ожидания построили.
4: Хаим один из представителей того, кто только зачинал наши все переводы на английском. Каждый, как мы знаем, переводит на свой язык, но многое из первых переводов было на английский язык, и мы обязаны Хаиму десятки лет его вклада в распространение, в переводы первоисточников. Он также глава нашей общины, один из глав общины англоязычной в Америке. Михаила с нами сегодня нет, он не смог, но мы продолжаем нашу статью поручительства Арвут. Это 23-й пункт. Если мы пойдем несколько пунктов ранее, то мы увидим, что Бальсулам там уже начинает определенную дискуссию, используя язык, который стоит понять. А он немного сложен, он может немного запутать, используют разные термины, которые важно понять. Прежде всего, он делает разделение между Израилем и народами мира. Это первое. Первый термин, который он пользуется довольно часто, об израильском народе, нации. Разные такие понятия, которые вокруг слова «Израиль». Кроме того, он говорит о том, что называется «умота улам», то есть «народы мира». Тут есть много объяснений, сегодня тоже. Когда мы будем читать 23-й пункт, там тоже к этому относится, и Рав к этому относится в своем объяснении, поэтому мы будем еще говорить об этом. Мы это уже немного начали обсуждать, потому что это важный момент. В науке Каббала иногда те же самые термины, определения могут использоваться в разных пониманиях. То, что касается Израиля, народа мира. Еще термины или какое-то определенное отношение Бальсулама, когда он говорит о мудрецах Раби Шимон и Раби Элизар. Это может выглядеть как разные два подхода, два мировоззрения. Но говоря о Арвут или Матан Тора, даровании Торы или поручительстве, в этих статьях, он говорит, по сути, о двух частях единого кли. Об этом тоже поговорим. Когда мы изучали с вами Ютет, пункт 19, там Бальсулам говорил о подходе Раби Элизара. Кстати говоря, это был сын Раби Шимона бар Йохая. И для тех, кто не знает, Раби Шимон является автором Зоар. Раби Элизар один из 10 его также учеников. Бальсулам нам говорит здесь, что подход Раби Элизар, сына Раби Шимона, таков, что недостаточно, чтобы только Израиль были поручены между собой, но и весь мир должен войти в систему поручительства. Когда мы говорим здесь об Израиле во всем мире, не имеется в виду просто люди. То есть мы не говорим о персонажах или о людях, находящихся в определенном месте. В основном о двух частях кли. Кельгаль Тайнаем — это обычный Израиль. те, кто должны справиться прежде, Ахаб, Озен Хотемпе, Ахаб, это более грубые части желания, более эгоистические части. Ну и к этому есть тоже разные взгляды. В 21-м пункте мы с вами изучали 2 недели назад, а здесь он еще использует дополнительное утверждение. Мы говорим о статье поручительства, и Бальсулам нам говорит, что мир идет вслед за большинством. И это пробуждает кое-какие вопросы, что значит мир идет вслед за большинством. Если я продвигаюсь за по пути исправления, пусть меня судят по мере моего продвижения. Здесь же говорится о том, что то есть относится ко всему человечеству как к единой системе. Это не совсем нам понятно, что значит «я буду виноват в чем-то, что сделал кто-то там где-то во Флориде или в Китае». Я должен позаботиться о себе, ну, в лучшем случае. Может быть, о моей десятке еще тоже вопрос. Я ведь продвигаюсь, делаю свои усилия. Это то, что я могу сделать. Но высшее управление, получается, что не считается с индивидуумом, а только с общностью. И тут он продолжает и пишет нам, сделал он одну заповедь и может впоследствии этой заповеди перевернуть на чашу заслуг весь мир, не сделал свою заповедь, то он перевернет эту чашу наоборот. Так сказано, что один грешник может привлечь много несчастья. Получается, что из-за одной проблемы, из-за одной погрешности может вся система пострадать. Если мы прежде сказали, что все отношение на общее ко всем, почему же один грешник может перевесить на чашу прегрешений? И отсюда рождается известное нам правило, когда каждый, как мы говорим, добавляет свою крупинку кунжута, да, сумсума говорим, свою крупинку, свою горстку он добавляет. Сумсум — это маленький зернышко кунжута. Бальсулам приводит этот пример, как взвешивающий зернышки кунжута. Твое маленькое зернышко может перевесить общую чашу мира заслуг на прегрешение и наоборот. Говорит об о нашей общей ответственности. Это то, о чем мы говорили с вами в предыдущих пунктах. Сегодня мы продолжаем 23-м пунктом. Обычно, вы знаете, мы приглашаем всех вас задавать ваши вопросы. Не только о статье, но и в общем тоже. Может быть, это касается вашей частной работы или работы в десятке, внутренней, внешней и так далее. Даже можете рассказать нам о региональной субботе.
2: Вы прекрасный шаббат.
4: Да, ты это провел в Северной Америке.
2: Да, было прекрасное собрание, были очень активные ребята. Затем они послали нам 23 предложения по контенту на конгресс. И большое спасибо товарищам за участие. Мы приглашаем участвовать, посылать ваши предложения, ваши идеи. Я говорю для англоговорящих сейчас, но я слышал, что и на других языках тоже.
4: Да, было прекрасное собрание и с русскоязычными товарищами, подругами. 380 человек собрались, украинская КЛИ тоже собралась. 250 человек почти собрались на украинском языке. Сегодня есть...
2: Да, сегодня на испанском.
4: Да, на испанском тоже есть. И в Израиле. Сегодня будет в 6:30. Это то, что мы не делали тоже многие годы, потому что в Израиле тоже, как и во многих других местах в мире со времен ковида, получилась такая ситуация, когда работа в десятке стала единственной работой человека, даже если десятки находятся в одном вместе или в городе даже, как это происходит у нас в Израиле, не всегда эти десятки находятся в какой-либо связи. Поэтому вчера было особое собрание в каждом городе отдельно для того, чтобы заново обновить самоидентификацию, понимание региона в Израиле, в частности, Петах-Тикву. Мы не очень пока еще знали, может быть, как это сделать, но мы видим, что мы продвигаемся, Творец помогает в этом, и продвигаемся к этому, по этому процессу и к региональному конгрессу, который будет в конце октября.
2: Я думаю, этот конгресс очень особенный, мы об этом говорим много в десятке. И мы слышали от Равы, чем мы слышали на утреннем уроке, насколько окружение десятки, когда человек включается в него, насколько это укрепляет его. Он говорил о том, что если ты включаешься в 10 десяток, ты получаешь в сотни раз силы. Если есть сотня десяток, ты получаешь в 1000 раз больше. Потом все это ты вносишь в десятку, и десятка от этого становится более сильной.
4: Это основной наш посыл на региональный конгресс. Мы получили много конгрессов, много вопросов по поводу конгресса. Вся моя работа в десятке. Зачем мне нужно заниматься целым регионом? И как Хаим нам объяснил, десятка, она же не существует в каком-то вакууме. Это как клетки нашего организма, они существуют в организме. Поэтому вчера мы, кстати, смотрели очень необычный урок с Болгарского конгресса, когда Рав нам разъяснил, что такое вот это вот как аккордеон, знаете, движение наружу и внутрь, наружу и внутрь. Мы выходим из десятки для того, чтобы привлечь дополнительную силу. Десятку вновь собираемся внутрь и вновь наружу. Так или иначе, десятка все время с нами, все время внутри нас. И это очень необычная возможность как раз взаимовключиться. В ближайший шаббат мы будем заниматься этим термином вообще. Что такое взаимовключение вообще? Взаимовключение — это говорить друг с другом, это думать о чем-то. Что это означает чисто духовно? Каждый шаббат у нас есть центральная тема, это будет центральная тема нашей ближайшей субботы. И мы приглашаем вас активно участвовать любым вашим, вам удобным способом. Можете писать свои вопросы, можете задавать их в прямом эфире. Будем стараться отвечать. Пока что мы начнем с видеоклипа, клип номер 3, где Рав нам дает объяснение, что такое арвут, о чем мы говорим уже несколько недель. И какова связь со светом, окружающим источником? Посмотрим видеоклип номер 3 Рава.
2: И собрались вместе все, весь народ, и стали как один человек с одним сердцем, и только тогда они стали готовы для получения Торы.
0: То есть, если мы хотим получить свет из источника источника, чтобы он поднял нас с нашего животного уровня на уровень человека, говорящего, то мы нуждаемся в силе, которая нас поднимет к этому. Это свет силы, силы Торы. Это воздействует только при условии, что мы будем стараться определить между нами, заключить между нами, выполнить закон Арвута, поручительство, что каждый поручен за своих товарищей. Насколько мы присоединяем к этому закону все больших людей, то они входят больше в эту общую группу, на которую воздействует высший свет, исправляет их, и становимся местом для раскрытия и слияния с Творцом. И это условие всей нашей реальности, для всей,
4: всего человечества, всех душ. Но есть различия между душами, какими они были до разбиения, находясь в намерении отдавать тогда или после разбиения, намерение получать, кто был выше, тот упал ниже, и выяснение оно идет тоже от легкого к тяжелому. Поэтому те малые души, легкие души, начинают свое выяснение, работу раньше, поскольку их легче исправить, их желание получать слабее. Поэтому исправление идет от легкого к тяжелому. Отсюда мы видим все эти вещи. Последовательно, поступенчато, мы видим, что народ Израиля — это только начало пути. И после он должен привлечь за собой весь мир в выполнении этого закона поручительства. Поручительство, арвут — это условие единой души, исправленной, соединенной души, которая готова быть в слиянии с Творцом. Да, говорит нам Рав, поручительство — это условие, когда единая, исправленная, соединенная душа будет готова быть в соединении и слиянии с Творцом. Та же самая идея, которую мы с вами слышали в начале, это исправление производится от легкого к тяжелому, от более легких килим к более тяжелым. Всегда в науке Каббала мы начинаем более легких келим, обычно они называются гальгальтайнами, потом переходим к более грубым келим, ахаб. Отсюда и берется это разделение между Исраэль, Уматаулам, народы мира, и всем человечеством и так далее. Может быть, начнем читать пока что? Мы начнем читать 23 пункт. Сначала прочтем всю эту главу, весь этот абзац, параграф. Потом, может быть, еще раз, и пока задавайте свои вопросы.
2: Статья «Поручительство», 23 пункт. И все это выяснилось как следует выше, в пятом пункте, где мы останавливались на том, что да, статья «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». На том, что Тора была дана именно народу Израиля. Да, мы учили, что такое народ Израиля. Это люди, которые хотят прийти к Творцу, прямо к Творцу. Ибо тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений о том, что исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых, и на желтых, без какого-либо изначального различия.
4: Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему.
2: Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства египетского в течение 400 лет в великих и ужасных страданиях, известные слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает мясо, так страдания смягчают грехи человека. То есть они несут телу великое очищение. А кроме этого, им помогло очищение их святых праотцев, как сказано выше в 16 пункте, и это главное, об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
5: Наса аз мухшар ладавар хазо.
4: И благодаря этим двум предварительным условиям, то есть народ Израиля, стал в это время готов к этому, и потому Писание называет их в этот момент в единственном числе, как сказано, «И встал там Израиль против горы». И объяснили наши мудрецы, как один человек с единым сердцем, ибо каждый из народа Израиля полностью избавился от эгоистической любви, и все ему устремление было лишь помогать своему товарищу, как мы доказали выше, в пункте 16, где мы говорили о смысле заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Смотри там, как следует. И получается, что все представители народа собрались вместе и стали одним сердцем и одним человеком. Ибо лишь тогда они стали готовы получить Тору, как выяснялось выше. Очень много терминов, очень много выражений. Может быть, немного направим это.
2: Прежде всего, мы видим здесь вот в последнем абзаце, в кратком последние слова, он заканчивает это, и лишь тогда они стали готовы получить Тору. То есть это условие поручительства. И вроде как мы говорим, что свет исправляет нас, и это верно. Но свет не придет, если мы не находимся в поручительстве. Но как мы будем в поручительстве, если свет нас не исправит? То есть здесь есть вопрос курицы и яйца. Да, что раньше? Неважно, исправлены мы или не исправлены, но осознание того, что мы должны быть в поручительстве, чтобы получить свет, то, что называется получить Тору, Тора от слова «свет», Ор, Тора. Этого достаточно. Если мы работаем над этим, если мы прилагаем этому усилия, то мы таким образом притягиваем свет. И как мы знаем, что нам удалось привлечь свет, потому что мы чувствуем изменения. Сегодня я люблю товарищей, завтра вдруг я их не люблю, не чувствую себя связью с ними, или вообще у меня это все не связывается. Эти изменения происходят не просто так, и у нас они происходят намного быстрее, чем у остальных людей, которые не изучают науку Каббала. Почему? Потому что наши усилия в объединении, быть в поручительстве, привлекают к нам свет, и Он изменяет нас, исправляет нас, и в этом заключается вся наша работа.
4: Думаю, мы посмотрим сейчас клип номер 2. И там Рав относится к понятию. Может быть, еще до этого? Еще раз текст 23 пункта хотим. Смотрите, хотя Барсулам тут пишет одну фразу, но эта фраза очень такая важная. Он пишет, что выясняется, как в пятом пункте, там в пятом пункте он относится к понятию нации, народа, национальности. И тут он нам говорит о том, что Тора была дана именно народу Израиля. Не знаю, насколько вы знаете, есть вопрос определенный. Определенная аллегория. Творец предлагал всем народам, не нациям. Народы — это были желания, различные желания. Предлагал им Тору. Ни одно желание, ни один народ не готов был это принять. Единственное желание, которое готов был это принять, — это желание Израиль. И Бар Сулам нам тут объясняет очень, так может быть, жестко это становится понятным. Не часто он это повторяет. Где-то лет 100 назад это звучало очень так жестко. И тут, без всякого сомнения, не может быть двух мнений. То есть это нечто очень однозначное, что исполнение цели творения, то есть цель творения, суть творения, возложена на весь род человеческий вместе. Неважно, откуда ты, неважно, как ты родился, где, на всех, как на черных, он даже объясняет на черных, так и на белых, так и на желтых. Даже не важно, что он имеет в виду, но он специально говорит, что это возлагается на всех. Что, когда говорится, что будто только эти могут учить Тору, Каббалу, будто только эти, все человечество должно к этому прийти. Разумеется, это верно, что есть определенный порядок исправления, как Рафман тоже объяснял. Начинаем с тонкого, к грубому, с легкого, к тяжелому. Сейчас мы поймем с вами, как это все организуется в общей системе. Но прежде всего, Баасулам нам дает вот этот общий заголовок, что все человечество должно прийти к исправлению. Потому что очень часто задается вопрос, кто должен справляться, а кто не, кто первый, кто второй, почему те, а не другие. Как именно это реализуется, да еще и в наше время, это уже другой вопрос. Но это очень важно понять.
2: Да, это очень красиво, потому что он пишет это в период. Тут написано в 30-е годы 20 века, когда размежевание во всем мире, нацизм в Германии поднимается.
4: Войны в Европе, да.
2: Европа пытается прийти в себя от Первой мировой войны, в Америке нацизм, в Америке ситуация. И все эти секторы стараются тянуть на себя это одеяло, и очень политика очень жесткая. В этот период в Америке непростая ситуация.
4: Через несколько лет после этого.
2: И он еще пишет здесь из своего общества, очень ортодоксального, религиозного, которого вообще не интересует внешний мир. Он пишет здесь обо всем человечестве, обо всем творении, что все должны прийти к полному исправлению, к цели творения. Посмотрите, насколько он продвинут. Посмотрите, как он смотрит уже в конец и говорит, конечно, тут не может быть двух мнений.
4: Да, в то время действительно были большие разногласия, разные мнения.
2: Да, и все были не согласны с ним.
4: Да, но мы с вами уже изучали, насколько Баасулам был очень храбрым человеком, первопроходцем. Мы еще отдельно поговорим об этом. Уже можем вам рассказать, что мы закончили редактировать фильм «Баасулам». Мы вам расскажем, когда будет тот день, когда мы сможем сделать премьеру этого фильма, который сняли наши товарищи, Семен Винокур, режиссер Исраэль Саша Демидов. Главной роли. Мы видели несколько фрагментов или серий. Сейчас можем просмотреть полностью фильм для всех, на всех языках. Это будет

0: Примерно через три недели, скажем. Будет интересно увидеть историю жизни Баль-Сулама. Трудно сказать даже человека Баль-Сулама. Этот персонаж, это систему, которую он создал. Сможем с вами просмотреть. Еще есть один важный момент. Тут еще прочтем и дальше пойдем. Пишет он дальше в 23-м пункте. Однако, поскольку природа творения опустилась до самого низа, тоже не очень понятно, что за опустилась до низа. Может быть, имеется в виду материализация желания получать, когда желание становится все грубее, все ниже. Как выяснилось выше, то есть до эгоистической любви, которая имеет безграничную власть над всем человечеством, и не было никакой возможности и способа вступить с ними в переговоры и объяснить им, чтобы они решились и согласились принять на себя хотя бы в виде простого обещания выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Давайте посмотрим, как Рав нам объясняет вот эту часть в 23-м пункте, клип номер 2. Задавайте пока свои вопросы, готовьте.
1: Но поскольку природа творения опустилась до последнего уровня, и это выражается в эгоистической любви к себе, во всем человечестве.
0: И это обязательно так и должно быть, чтобы все творения стали, достигли низа, нижнего желания.
1: Не было никакой возможности прийти к переговорам с ними так, чтобы они согласились принять на себя, даже просто обещая выйти из своих узких рамок в широкий мир любви к ближнему.
2: Анашим заким, шемисугалим, муханим.
0: Как и Авраам Авину, наш праотец пытался тоже это стать, продвинуть эту мысль, идею, но только легкие желания их поняли.
2: Ковица анашим аэлю, им не краим аума Исраэлит.
0: Только вот эта небольшая часть людей смогли это понять.
1: Кроме народа Израиля, который в силу того, что был до этого в рабстве у дикого царства Египта в течение 400 лет, великих и ужасных страданий, ведь известны слова мудрецов, сказавших, как соль смягчает. Мясо так страдания смягчает, грехи человеческие. То есть они несут телу великое очищение. И кроме этого, им помогло очищение их святых праотцев. И это главное. И об этом свидетельствуют несколько стихов Торы.
0: То есть начало работы было в Вавилоне. Начали работать в соединении, в милосердии, в любви к ближнему. Получили утяжеление сердца, которое называется вход в Египет, египетским рабством. Несмотря на это, они вложились в единство, в соединение. Увидели, что они способны работать на Творца. Поэтому вошли в борьбу со своим эгоизмом, своим эго, своим желанием получать. То есть, когда должны были подняться на своем эгоизме, не могли подняться вместе с ним к желанию отдавать. Здесь уже должно быть определенный отрыв, подъем над желанием получать. Тогда удостоились этого подъема, который называется Ицеат Мисраим, выход из Египта, из состояния подъема. Они исправили себя, когда они подняли в себе килим получения египтян, построили первый, второй храм, разбились. Но то, что произошло, они исправили себя в килим бина, сосудов бины, и разбились. То есть, в общем, та самая часть, которая вышла из Вавилона,

рассказывает нам всю эту историю. Он говорит о том, что было желание, которое начало расти и пришло к определенному уровню, он называет это Вавилон. И это народ Израиля. Потом называем это Гальгальтейнаем, Парцуфа. Это желание получать. Люди, у которых есть маленькое желание получать, они с легкостью заражаются идеей отдачи. Но это не завершает исправление, это не приводит общее желание получать, которое создал Творец для того, чтобы насладить его, к цели творения. Необходимо для этого, чтобы все желание обрело намерение ради отдачи и стремление слиться с Творцом, и тогда получить то наслаждение, которое Творец хочет дать ему. И то, что происходит с нами, то, что Рав называет здесь отягощением сердца, то есть добавляется желание получать, эгоизм, и это называется выход из Египта. Что такое изгнание? Вернее, вход в Египет, когда желание отдавать, которое Авраам развил прежде, сейчас попало под власть желания получать и работает там. Но пока оно не хочет получать, вернее, не хочет отдавать, не хочет выйти из-под власти желания получать, ему хорошо там. Сынам Израиля было очень хорошо там в Египте в начале. И постепенно желание развивается, и человек начинает чувствовать, сейчас я уже перевожу это на нашу внутреннюю работу, что здесь что-то не так. Я не хочу быть внутри эгоизма, я не хочу быть рабом эгоизма. И тогда он чувствует, что он действительно раб эгоизма и желает выйти из этого. И история Танаха говорит о том, что народ Израиля находится в египетском изгнании. Йосеф, ну, я немножко тут поподробнее рассказываю, прошу прощения. Йосеф, Осеф, то есть он собирает народ Израиля. Народ Израиля не объединен, он разбросан в Египте, Египет управляет Израилем, и Израиль начинает страдать от эгоизма. Это каждый из нас, когда у человека зажигается точка в сердце, он хочет выйти из Египта, тогда он чувствует, что он в изгнании, и тогда начинается работа в Египте, и раб называет это здесь, поэтому они начали бороться со своим эгоизмом против желания получать, против фараона, и тогда начинается вся эта история «отпусти народ мой» и так далее. То есть, если мы снова рассматриваем внутреннюю работу человека, то есть человек хочет выйти из эгоизма. Он хочет служить свойству отдачи. Он хочет находиться в свойстве отдачи, соединиться с ним. И он чувствует все время, что желание получать наносит ему удары и со всех сторон окружает его и атакует его, верно? Сколько раз мы это чувствовали? Такой путь. Это не значит, что мы не продвигаемся. В этом и заключается работа. И если мы продолжаем это и работаем, как мы говорим, с отдающими келим, насколько мы можем, с товарищами, в десятке, на конгрессах, мы приходим к исправлению. И здесь Рав рассказывает еще, что в развитии желаний народ Израиля, и ему удалось объединиться, в результате этого он вышел из Египта, но взял с собой все получающие келим, вынес их, разумеется, для того, чтобы их исправить. Но в развитии эгоизма эти келим, они усиливались, и поэтому народ Израиля постепенно спустился со своего уровня, он построил первый храм, это была самая высокая ступень, которую Израиль смог построить, потом снова упал в изгнание, вернулся, еще построил второй храм, меньшая ступень, снова упал с нее, и пока в конце концов все точки в сердце, они разбились и рассеялись среди всех народов мира. Это наше состояние сегодня, Рав объясняет нам и говорит о том, что народ Израиля разбился для того, чтобы включиться во все остальные келим Вавилона, то есть те желания, которые Авраам собрал точки

0: Исраэль, а сейчас, говорит Рав, мы находимся перед общим исправлением, и поэтому мы видим всех товарищей в мире, у них раскрывается точка в сердце, у черных, у белых, у желтых, у всех. Все хотят достичь цели творения, чувствуют, что здесь истина, что отдача — это самое правильное. Мы видим этот процесс, что мы начинаем обратно подниматься из разбиения к исправлению.
1: Есть вопросы?
0: Вопрос от Людмилы, Мак 58, она спрашивает, как мое исправление может повлиять на исправление мира?
1: Действительно, это хороший вопрос, важный вопрос, как мое исправление воздействует на весь мир? Может быть, начнем с обратного, на что вообще воздействует мое исправление? Что такое исправление? Или в чем связь между нами? Тоже вопрос. Сколько вы спрашиваете, как это воздействует? Как это воздействует? Это значит, что вы уже предполагаете, что между нами есть какая-то связь. Хаим тут очень красиво описал сейчас две координаты. Одна координата — это построение миров, по нисхождению их сверху вниз, и весь этот процесс, который вы знаете в стихии наук Каббала, введение наук Каббала, вы, наверное, изучали и немножко уже понимаете. Понимаете этот процесс нисхождения миров сверху вниз, разбиение килим, первый раз разбиение килим, второй раз, и сейчас начинается само исправление. Относительно этого есть также исторический или неисторический определенный процесс, потому что каждый корень также должен коснуться реальности один раз, который говорит о народах, Израиле и так далее. Теперь вы, Людмила, задаете вопрос, в чем тут связь между мной и другими. Это нас возвращает к этому строению. Единого Адам Ришон, души Адам Ришон — это определенное состояние, это не место и не персонаж, это слияние, в котором мы пребывали, мы существовали в единой душе, Малахут Дейнсов, то есть мы все там слиты и находимся в едином состоянии. Нам рассказывают каббалисты в введении наук Каббала или в Тесе о самом процессе разбиения, когда в результате в каждом из нас заложен этот осколочек. Частица души Адам Ришон. Не обязательно это связано напрямую с нашим телом. Но, допустим, для упрощения скажем, что у каждого человека есть такая частица, да? Она пробуждается в нем. Что значит? Он начинает искать связь с полноценной, с полной полную связь со своей системой, со своим общим организмом. И наше исправление, наша учеба воздействует только на одно, только на эту точку, точку сердца. Это не воздействует ни на его тело, ни на его гормоны, ни на его внешний вид, а только на точку сердца. И это свет, возвращающий к источнику, который постепенно ее развивает. И чем больше Людмила или любой, кто с нами сейчас приближает себя из своего неисправленного состояния ближе к исправленному, то есть свет, и он сам своим приближением возбуждает эту общую сеть, в которой мы чувствуем себя разрозненными настолько, что мы готовы уничтожать друг друга. Но, тем не менее, это приближение, оно пробуждает общую систему, общую силу. То есть то, что делает Людмила, воздействует также на все остальные части этого творения души Адам Ришон. То же самое и другие, то, что они производят, тоже воздействует. Конечно же, мы сейчас с вами это выстроили, может быть, как организация, как определенная система десяток, да? Такое место, где я могу производить свою работу. Но десятка — это не только количество определенных людей. это еще и попытка сделать, создать обоюдную связь, духовную связь, где раскроется Творец. Поэтому каждое действие, которое каждый из нас проделывает в этой сети десяток, вот здесь вот на других, даже если я и не знаю этих людей, не нахожусь с ними плотной связи. Я на них воздействую. Эта связь воздействует. Эта система связана. Чем больше эта система развивается и продвигает нас к Мартикуну, то она впитывает в себя все больше и больше окружающего света. Чем больше я не реализую, то же самое происходит. Также это отражается. Что-то множество связей, которые мы не всегда знаем, как действуют.
0: Переходим к вопросу системы «Рвут» из Украины. Пожалуйста.
2: Йом тов лекулам. Шеела ми хавер шелану Ферец.
0: Вопрос от нашего товарища Теренс.
2: Скажіть, будь ласка, як нам удасться дійти до такого стану, щоб кожен відчув, я сам не можу вийти з любові до себе?
0: Скажіть, пожалуйста, як в десятки прийти к состоянию, куди кожен почуває, що я не можу сам вийти з любви к себе, і тільки Творець може мені допомогти, і що від цього возникне наша общая молитва? Хороший вопрос, потому что это против природы. Лично я думаю, что я могу. Но Рабаш пишет нам в своих статьях, что несмотря на то, что это естественно, что когда человек начинает пробовать выйти из природы, он видит, что он не может. Рав как-то давал пример, что это как человек пытается бросить курить. И говорит, нет проблем, когда я захочу, я перестану. Нет проблем, я просто сейчас не хочу. И он продолжает и продолжает, пока не приходит момент, когда врач ему говорит, что, дружище, тебе пора бросить. И тогда он начинает пытаться бросить и видеть, насколько это тяжело. Это внутри нашей природы. А здесь говорится выйти из нашей природы. Сделать что-то, что по определению не находится в нашей природе. Поэтому это не просто тяжело, это вообще невозможно. Но каждый из нас из-за своей исключительности, это свойство мы изучаем в статье «Мир в мире», он думает, что он может все, у него нет никаких проблем. Ну, пусть ему только не мешает, когда он захочет, он сделает то, что захочет. И как мы это обнаруживаем, что мы не можем? Мы стараемся объединиться. Когда мы работаем вместе, в десятке, начинаем желать любви друг друга. И даже еще до этого оставь любовь. Давайте вместе организуем трапезу. Давайте вместе решим по поводу меню, или где мы собираемся, или какие отрывки мы читаем, и когда, и кто говорит первый, мы сразу увидим, насколько мы можем выйти из любви к себе. Да? Такая работа — постараться увидеть, что мы не можем молиться, просто захотеть, чтобы мы стали исправленными, и в результате того, что мы видим, что мы сами не можем, и тогда мы поднимаемся на разъединение между нами. И вот эти маленькие конфликты между нами разрешаются не потому, что они исчезли, а потому что свет нас поднял над ними. Это исправление. И в этом наша работа — продолжать все время это.
3: עוד שאלה ממערכת הערבות, Women H2, בבקשה.
1: Еще из женщины H2 спрашивают.
4: תודה רבה על השיעור. אנחנו יודעים שלכל אחד...
1: Да, большое спасибо за ваш урок. Мы знаем, что у каждого есть свой корень души. Меня, например, очень тянет всегда во взаимовключение. Вне мои десятки. Но есть подруги, товарищи, которым... Очень важно, что наше включение было внутри десятки.
4: Я
1: Если есть возможность, допустим, подключиться к другим комнатам в системе Арвут, я стараюсь всегда там побывать. Но у нас тут конфликты возникают, потому что не всем подругам это близко. Как совладать с этими конфликтами? Ну, прежде всего, это то, что мы как раз до этого упомянули. Нам нужно понять, что такое взаимовключение. То, что я вошла в другую комнату в системе Арвут, уже значит, что я взаимовключаюсь. То, что я уселась за стол даже с другими людьми, называется ли это взаимовключением, если бы я не сидела с ними. Разве это не взаимовключение? То есть это то разделение, которое мы делаем на чисто материальном уровне. Мое тело находится здесь или там. И поэтому мы считаем, что наша душа там находится. Поэтому стоит на секундочку отложить вообще понятие включения, что именно взаимовключается, с чем. Что является этим действием, то, что говорит меня, то, что я говорю, общаюсь с другим человеком, разве это значит, что я уже взаимовключаюсь? Но по поводу того, где стоит, в какой комнате в системе Арвут, входить или не входить, это вопрос десятки. Посидите вместе, обсудите это. Объясните, почему, если у вас находится мало людей, допустим, в десятке, и вы чувствуете необходимость, возможно, перейти в другую десятку, чтобы там почувствовать больше общности или еще что-то. Объясните свою ситуацию. Примите решение. Здесь мы не можем диктовать обычной десятке, что ей делать. Это связи между товарищами в десятке. И очень важно, чтобы было взаимопонимание и какая-то определенная атмосфера, которая создается именно в десятке. О чем мы договорим? Мы говорим, допустим, о региональном конгрессе, который у нас целенаправлен. Значит, вся наша мировая группа идет на это. Идея очень проста. Мы хотим осознанно перейти в процесс, когда будем включаться не только физически, но с товарищами из наших десяток будем в весь конгресс. Будем включаться, будем делать взаимные обоюдные действия и так далее. Создает более широкую систему связи. Поэтому это делается вместе. Сейчас мы определили это как общее действие всего мирового кли. Это тоже мы определили как средство для привлечения еще дополнительной силы в мою десятку. Каждый в свою, неважно в какую. Почему? Потому что в результате духовная работа выполняется только лишь в десятке. Как Бальсурам нам сказал, тут нет. Это очень однозначно, нет разных мнений. Свою работу я проделаю с товарищами в моей десятке. Это никак не отрицает то, что мы вместе находимся в определенном действии. И каждый товарищ получит от этого силу встретиться еще с товарищами. И большая часть нашей группы, мы знаем, что она связана виртуально, то есть у нас не очень получается встретиться. Если 250 человек встретится сейчас на Украине, то, наверное, большинство из них будет рассеяно по Украине. Поэтому физическая встреча, например, где мы знаем по опыту, что физическая встреча может дать огромную добавку сил на несколько месяцев или на год, неважно. Понятно, что не все смогут в этом оказаться физически, но для того, чтобы что сделать усилия для того, чтобы многие смогли встретиться и потом после конгресса использовать эту силу в ежедневной своей работе в группе и в десятке. Вопрос?
0: Кабью, пожалуйста.
5: אנחנו לא שומעים, רק לפתוח את המיקרופון אולי בבקשה.
1: Откройте микрофон, вас не слышно.
3: Окей, аз навор ле френч 3.
0: Перейдем к френч 3. Вопросы можно послать письменно тоже. Спасибо за урок. Вопрос. Мы прилагаем большие усилия во всем Неварухе более 20 лет. Но когда мы смотрим на ситуацию в мире, то это как-то непонятно, потому что все время больше войн, проблем, и мы прилагаем усилия в каком-то процессе, но это как будто бы не влияет на мир. Почему это так? И как мы все-таки можем повлиять на мир? Всегда мы задавали этот вопрос, и не только в Израиле. Мы с Равом ездили в разные места в мире, я и Авиу. Мы вместе сопровождали Рава в разных местах в мире, и разные собрания, когда хотели продвинуть любовь и объединение в мире. И всегда спрашивали, как мы работаем так сильно над объединением, а мир становится все более и более разрозненным, разъединенным. Это вопрос непростой, потому что глазами мы не можем это оправдать. То, что мы видим, мы не можем оправдать. И со стороны Творца и каббалиста выглядит не так. Нет такого, что разъединение растет среди творений. Оно уже сейчас, вот это разъединение бесконечно, абсолютно, тотально. То, что мы добавляем в объединение, это исправление того разъединения, которое уже изначально существует. Так пишет Бар-Ислам. Все, что раскрывается, оно изначально было заложено, просто мы это не видели. И его раскрытие сейчас, уже этот факт, причина для радости. Вместе с этим мы видим, что проявление ненависти, войны происходит в мире все время, и чем больше мы продвигаемся, и желание получать тоже продвигается больше, становится более жестоким и раскрывает то, что раскрывается. Тут нет какого-то однозначного верного ответа. Мы должны делать то, что мы должны делать. А Творец завершит до нас. Сказано, не ты должен завершить работу. Это с одной стороны. С другой стороны, говорится, но ты также не свободен от нее избавиться. То есть ты не можешь сказать себе, ну ладно, я вижу, что это не получается, я это брошу и отдохну. Так это не работает. А кроме того, есть вопрос, насколько мы находимся в темпе. Если мы недостаточно работаем над объединением, и желание получать проявляется с большей скоростью, чем мы работаем между собой над объединением, то человечество и ситуация в мире все будут ухудшаться. Все, что раскрывается в мире, для нас это как личное воззвание, призыв. Усиливайте работу в объединении. И на всех уровнях, на местном, на национальном, на всемирном, неважно что, все катаклизмы, пожары, все, что в мире раскрывается как что-то плохое, проявление зла, это недостаточная наша работа. Работать, и тогда Творец решит, когда это уже достаточно, когда это исправлено.
1: Кабью, может, еще раз попробуйте задать свой вопрос? Мой вопрос касается наших усилий. С одной стороны, написано, что я ответственен за все, что происходит в мире, и исправляя себя,
5: That means no matter how much I try, the creator actually,
1: я должен обрести лучшее отношение к миру. Кроме того, он говорит, что нет никого, кроме него, неважно, сколько бы я ни пытался что-то изменить, Творец все изменяет. Что же верно в этом случае? Частично вы ответили, но тем не менее, хотел бы точно понять, в чем моя ответственность. Да, хороший вопрос, очень практичный. И да, есть ответственность, так же, как и у меня есть ответственность, и у каждого товарища, которого пробудил Творец в точке сердца, привел его в Лейбарух, Бальсулам, к Рабашу. Есть ответственность. Почему? Потому что 8 или 10 миллиардов других, которых эта точка еще не пробудилась. И мы, тот самый народ Израиля, Израиль, которые должны стать с тем средним звеном, передаточным звеном. Это возложено на нас здесь и сейчас. Я не могу говорить сейчас о широких и дальних перспективах, я говорю по-простому. То, что возложено делать, делай, написано. То, что в твоих силах. Делать, делай. Ты знаешь, что в твоих силах или нет. Ты будешь знать, делаешь ли ты максимум или нет. Можешь ли ты делать больше. Вы говорили о усилиях и о силах. Да, это возможно на каждого. Ответственность. Прежде всего, ответственность сделать все возможные усилия.
3: Но
1: и Бальсулам, и Рабаш пишут, что нет никого, кроме него.
3: И
1: только после того, как я что-то сделал, я могу сказать, что нет никого, кроме него. Но это никак не избавляет меня от ответственности, наоборот.
3: כל דבר בעולם לאין עוד מלבדו. וזה לא נגמר שם. יש לי גם אחריות
1: לפה חברים של בעשירייה.
3: אני כרגע איתם בעשירייה, ואני צריך לדאוג, לדחוף אותם.
1: У меня также есть ответственность с моими товарищами. Десятки, относительно них я должен также заботиться, достичь с ними духовного подъема, должен дать им пример, я должен дать им возможность и важность цели, заботиться о них. Относительно нашего региона. У всех у нас вместе есть ответственность за общую группу. Не знаю, стоит ли продолжать, но мы уже можем тут пока остановиться. Есть полная ответственность. Почему? Только потому, что меня пробудил Творец. Мы не знаем точно почему, почему именно сейчас, в такой форме. Поэтому наша работа, она с тем, чтобы работать с тем, что у нас в руках, то, что мы знаем. Мы сделаем это вместе.
0: Лондон собрались, мы перейдем к ним, мы очень радует видеть их вместе. Пожалуйста.
6: What is the best way for all of us to attract the Creator's light right now during the lesson?
0: Как лучше всего для нас привлечь свет Творца во время урока? Именно так, как вы сейчас делаете. Именно так. Собираемся вместе, хотим объединиться, и тем самым вы притягиваете свет Творца. Не нужно ничего другого. Нам нужны книги, у нас есть тексты, группа, вы там. И вместе мы учимся и хотим объединиться. Для этого мы учимся. Намерение во время учебы. Вы уже делаете все это. Только продолжайте. И прилагайте больше усилий. Удачи!
1: Кроме того, это не первый раз, что вы собираетесь. И прекрасно, что вы собираетесь. Это добавляет очень много всем вам. Вы добавляете сил. Это обычно уже ждешь дальнейшей встречи. Дальше, следующей встречи. Очень стоит, очень важно это продолжать. Вы это знаете, вы часто на уроках. И самое важное, что нам говорит Рав? Постоянство. Постоянство. Не важно, что бы ни происходило, не важно, что и как мы пройдем, мы продолжаем со всей важностью, серьезностью и так далее. Очень важно.
0: Есть вопросы присланы. Женя из Women Mag спрашивает, каждый раз, когда человек старается отдавать, то желание получать его растет. Как же можно давать товарищам? Именно поскольку он хочет отдавать, желание получать растет. Если бы ты не хотел давать товарищам, то желание получать не росло бы. Ты можешь выбрать, Женя, бросить все, и желание получать твое расти не будет. Я тебя знаю, ты не бросишь. Это и есть признак продвижения. Ты должна видеть в этом, это может быть не совсем приятно, но ты должна видеть признак правильной работы. Это неплохо. Именно поскольку ты хочешь подняться над эгоизмом. Это говорит о том, что желание получать выросло. Это то, что пишет Баля Сулам, мы говорили об этом. Это уже было, только из того, что ты сейчас захотела отдавать подругам, любить их больше, ты привлекла свет. И что сделал свет? Свет светит. Светит еще глубже, и поэтому он показал тебе желание получать, и каждый раз, когда эгоизм в тебе раскрывается, знаешь, что предыдущий уровень эгоизма ты исправила. По крайней мере, можешь поставить себе галочку и продолжать работать дальше. Все будет хорошо.
1: Сергей из Юнити 1 спрашивает, должен ли я заботиться о своем продвижении или о продвижении своих товарищей, должен ли я поднимать у них важность цели, им добавлять топливо для духовного продвижения, в чем именно находится моего сердца. Не может быть моего личного продвижения без продвижения моих товарищей, Сергей. Если я не могу продвигаться сам, если мои товарищи не продвигаются. Поэтому моя работа, она в том, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть позитивным примером для своих товарищей, давать им постоянную важность цели. Как Рабаш пишет по поводу настроения, состояния духа, которое мы приводим. Не просто настроение, состояние духа, духа внутреннего. Я всегда могу добавить своим товарищам в группе величие. Там находится наша работа, поскольку ты и твои товарищи, каждый из вас, так или иначе, находится под воздействием этого духа. Если группа неактивна, не находится или находится в этом сильном воодушевление, то и Сергей, и его группа будет воодушевлена, его десятка. Если нет, то наоборот. Поэтому не может быть, что я продвигаюсь, и все остальные товарищи находятся в каком-то падении, и все. Это все равно взаимосвязано. Мы вместе гребем в этой лодке. Несколько недель назад мы читали вот эту притчу о том, как один сверлит дырку в лодке, другой его спрашивает, зачем? Тот говорит, ну я ж под собой сверлю, а не под тобой. То же самое и тут. Как может быть, что ты продвигаешься, остальные нет? Как ты хочешь идти вперед, если они не пойдут вперед? Они являются твоим ближайшим окружением духовным. Ты должен заботиться о них, а не о тебе. Таково ваше поручительство. Это основа связи в десятке. Поэтому поручен друг за другом. У нас есть ответственность друг за друга за счет нашего духовного продвижения. Мы не занимаемся материальными вопросами товарища. Это очень редкие из ряда вон выходящие случаи. Мы сейчас не об этом. Но главное нам давать пример воодушевления, быть генератором такой силы.
0: Есть у нас клип номер один, там Раф объясняет, когда преодолевают эго, получают свет, Тору, и тогда может быть Израиль. Это может быть такой общий ответ на множество вопросов, которые были заданы здесь. Давайте посмотрим этот клип номер один.
1: Пишет, собрались все отдельные в поколении, и только потом они были готовы к получению Торы. Только когда мы достигнем состояния единого человека с единым сердцем, тогда мы будем готовы к получению Торы. Если, да. так, то как, если так, то какой свет нас к этому приведет?
0: Получением Торы называется, когда ты работаешь логично, рационально, осознанно, со светом, возвращающим к источнику. До этого, начиная с Авраама и до этого состояния, мы тоже использовали в чем-то, но это не называется, что мы работаем с Торой. Это еще не называется, что ты можешь работать со своим злым началом, потому что Тора — это 613 цветов, которые приходят к твоему желанию получать, к 613 частям в нем, и работают с ними, и дают там намерение, работают с каждым желанием ради отдачи. Поэтому ты не можешь получить Тору в состоянии, когда ты находишься внутри своего эгоизма. Ты должен подняться над своим эго, но это Творец сделает при выходе из Египта, и тогда ты можешь получить Тору, и тогда ты с помощью Торы можешь уже относиться к своему эго, быть в левой линии. Тора — это правая линия, а ты, старающийся правильно использовать это, находишься в средней линии. Это называется Исраэль, Ишаркель. И начиная с периода Авраама и до выходы из Египта, мы все время находились внутри нашего эго. Наше эго — это был Вавилон или земля Кнаан, и всегда это был голод в земле Кнаан, разные проблемы. Были там разные отягощения сердца, там с колодцами была история. Короче говоря, потом была продажа Юсефа и рабство, порабощение. Но было развитие. Но развитие, мы находились тогда в эгоистическом желании. Впервые, когда мы поднимаемся над ним, это исход из Египта, и поэтому мы можем тогда принять эту методику, которая называется «свет, возвращающий к источнику». Да, ты можешь получить Тору, то есть ты не можешь получить Тору, да, в состоянии, когда ты находишься внутри своего эго. Ты должен подняться над эгоизмом, и это делает Творец при выходе из Египта, и тогда ты можешь получить Тору. Но мы погружены в эгоизм. Как же мы поднимемся над ним, чтобы получить Тору? Мы не должны. Творец знает это, и каждое маленькое усилие подняться над эгоизмом, света окружающие воздействуют на нас, мы сделали усилия, свет сразу действует. У нас есть уже несколько вопросов, я вижу.
1: Да, прежде вопрос, который мне послали из женщины Германии. От женщины Германии. Как мы можем совладать с ненавистью, которая раскрывается в нашей десятке, и прийти к состоянию Йосефа, свойству Йосефа? В чем наша работа? Что следует просить от Творца? Действительно, работа в десятке вызывает очень много таких состояний. Она очень разнообразна, богата. Мы говорим «Йосеф», «Египет», большие такие термины высокие. Я не очень понимаю, где это внутри меня. Мне трудно это превратить в мои, или перевести, скажем, в мои ежедневные поступки, ощущения. Ну, десятки я вижу. Кто-то что-то говорит, мне это нравится больше или меньше, еще кто-то делает действие, это вызывает во мне какие-то чувства, зависти, ненависти или еще чего-то. Это очень быстрые и понятные нам состояния и ощущения. И процесс внутри десятки, он очень мотивирует, скажем так, да? Он быстро проходит, быстро заводит. Мы не можем... Мы можем проверить, что мы можем делать. Можем проверить, что мы, да, можем сделать, как мы можем вместе участвовать на уроках. Если не можем ежедневно, может быть, сделать какие-то другие рамки. Но это создает определенный порядок в десятке, который уже не будет зависеть от частных состояний. Еженедельная встреча. Где-то она возможна физически, где-то нет, но хотя бы виртуально, чтобы это была какая-то менее формальная встреча, в которой мы можем поговорить о жизни в нашей десятке. Ежедневные встречи, которые мы все время подготавливаем для участия в следующем уроке. Это система жизни, этот график, распорядок жизни приводит нас к большему и лучшему выяснению, более методичному. В результате не будем забывать, что единственное, что изменяет нас, это сила света, возвращающего к источнику. Это не мы самостоятельно, не то, насколько мы более или менее понимаем, сильны или слабы. Наша работа только в привлечении света. И чем больше мы создадим таких возможностей для привлечения света, то мы сможем подняться над всем происходящим. Мы же должны продолжать, создавая процессы, которые не будут напрямую зависеть от наших состояний и настроений. Когда есть нечто над этим, постепенно это будет менять также и состояние сами тоже.
0: Перейдем в систему Arvut Women French 1.
7: Bonjour, chers enseignants. Le Rav explique que lorsqu'un point dans le cœur s'éveille dans l'homme, l'homme reçoit une responsabilité dans la correction du кли général.
0: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Рав объясняет, когда точка в сердце проявляется, человек продвигается к процессу общего исправления, и если он не выполняет свою роль, свою функцию,
7: de toutes les activités et tout d'un coup il quitte le chemin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que leur responsabilité spirituelle
0: est engagée на нас?
7: Ou par rapport à leur rôle dans la correction générale? Je veux comprendre un peu ce qui se passe quand les amis quittent le chemin.
0: Как понять, когда человек находится много лет в группе, вдруг он бросает путь. Его ответственность остается или его роль меняется? На нашем пути есть много изменений. Люди приходят и люди уходят. И мы не можем управлять всеми состояниями, не то что своими, тем более состояниями другими. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы объединиться и чтобы развить еще точку в сердце, привлечь к ней свет, и свет нас исправляет. Но мы все одна душа. И в этой душе части развиваются согласно их природе, согласно корню их души, и мы не знаем, каков он, они развиваются, как должны развиваться. Если мы правильно работаем, то будут происходить изменения, какие мы не знаем. Мы должны только продолжать работать. И чем больше мы будем продолжать работать над объединением, люди будут продвигаться, люди будут приходить, уходить. Все нормально. это часть развития всей общей души. Тот, кто сейчас ушел, и мы попытались его вернуть, у нас не получилось. Мы действительно попытались так от всего сердца снова разогреть его точку сердца, снова помочь ему вернуться. Но он все равно хочет уйти. Надо оставить. Значит, что он говорит вам? Я не с вами. Если он не с нами, ладно. Творец сейчас берет его в исправление, разумеется, но другим путем. Это то, что решил Творец, на этом мы говорим, нет никого, кроме него. Мы продолжаем работать с тем, кто есть, другие придут. Нечего беспокоиться. Да и вообще мы должны и в общечеловеческом уровне, и также на уровне микро, уровень нашей десятки, мы должны смотреть на всех нас как на единую систему. Давайте представлять, что наша десятка — это клетка в теле. И каждая такая клетка, в ней есть миллионы таких микрочастиц, и вот в каждом таком элементе есть очень особая такая роль, отличающиеся от других. Часть этих молекул занята жизнью внутри клетки, часть этих молекул занята размножением этой клетки, и часть занята включением этой клетки в другие клетки тела. Мы говорили о распространении. И то, что находится во внешнем мире. И все вот эти и частички, клетки, все эти молекулы, они необходимы, без них клетка не была бы живой, не развивалась бы. Поэтому все вот эти разногласия, непонимания мы должны помнить над всем этим, что мы одна клетка. А потом, исходя из этого, клетка должна решить, что для нее хорошо, и согласно этому действовать. И тогда она знает, нужно ли сейчас включаться, нужно ли сейчас заниматься чем-то более внутренним, укреплять внутренние свои части, все вот эти вещи. Поэтому я ответил на этот вопрос и на более общие вопросы по поводу работы в десятке.
1: Вопрос от Тани, Уимак 141. Есть ли различия между методикой Каббалы по поводу поручительства между мужчинами и женщинами? Допустим, то, что касается упражнения Роша Сирия, глава десятки. Да, Таня, хороший вопрос. Я думаю, на той неделе мы тоже говорили об этом. Упражнение Роша Сирия, глава десятки. Нет? А различия нет. Мы на данный момент относимся и к десятке мужчин, и к десятке женщин одинаково. Конечно, есть определенные различия в самих десятках, когда женщины могут присутствовать или не могут, в отличие от мужчин, они заняты детьми и так далее. Это тоже не всегда. Но на практике мы в одном направлении все учатся вместе, мы учимся по одним материалам, одним урокам, уроки открыты для всех, нет никаких ограничений на кого-то как-то, конечно. Работа производится отдельно в мужских десятках и в женских десятках. И мы очень рекомендуем для тех, кто еще не попробовал, это упражнение, это новую форму главы десятки. Стоит попробовать. Со мной говорили из разных десяток, которые еще готовы, может быть, чувствуют себя не готовыми, недостойными вести, стать главой десятки, вести за собой десятку. Попробуйте это как тест, как упражнение, как будто это недостаточно серьезно. На самом деле это серьезное упражнение, и вы увидите, как вы вдруг обретаете новые силы, и многие вещи приходят в порядок. Поэтому стоит и как можно быстрее.
0: Эмили спрашивает Кавью-9. Если мы хотим принять новую подругу в десятку, это должно быть единогласным решением, или мы решаем согласно большинству? Скажем, есть одна подруга из десятки, которая сопротивляется по приему новой подруги, и как мы можем продвигаться? Десятка — это тело. Это тело должно принять решение. Если мы принимаем нового товарища в десятку, и не вся десятка хочет его принять, если мы думаем об этом как о теле, это все равно, что внести инородное тело в тело десятки. Вы должны продолжать обсуждать это. И это очень серьезное решение, принятие новых товарищей или подруг, пока вы не придете к полному согласию. А если не можете прийти к полному согласию,

0: Значит, десятка еще не созрела обсуждать это решение. Но не делать действия такие критические. Это не то, что там мы обсуждаем, встретимся в 5 или в 6. Нет, мы вводим новую подругу в десятку. Завтра я должна буду с ней войти в поручительство. И должна молиться о ней, прежде чем молюсь о себе. Это очень серьезно. Если не все мы в этом заинтересованы, продолжать разогревать сердца, пока либо мы все будем в этом заинтересованы, либо решим, что мы пока что к этому не готовы, не созрели и пока что ее не принимаем.
1: В Арвуте у нас Women Dubai.
2: Хулошамим.
1: Ну, вас не слышно пока.
2: Тифтаху микрофон, вакша.
0: Включите микрофон.
2: Ана хулошамим карега.
1: Мы вас не слышим. Что же у нас пока еще вопрос? Из Турции 9 женщины. Говорят, что когда человек поднимается над своим клеем, он может ощутить других. Как же можно сказать, что каждый может ощутить страдания всего мира? Это же хороший вопрос. Действительно, мы, скорее всего, еще не совсем каббалисты, поскольку не можем вместить в себя все страдания этого человечества. Нам еще нужно с этим поработать. Но тот, кто чувствует несчастье, страдания человечества, когда чувствует это как единый организм, чувствует их как своих детей буквально, мы слышали от Рава, как Рабаш ему рассказывал, что относился ко всем как к своим детям, слушал новости с таким намерением, как будто это его дети. И мы знаем, мы слышим, что каббалисты находятся на таких ступенях, где уже могут действительно взять на себя бремя вот это всех страданий, всего человечества, когда ощущают уже, что действительно нет никого, кроме него. Очень высокие и широкие вещи. Мы на данном этапе должны сосредоточиться в основном на работе нашей десятки или регионе. Когда подрастем, придем к этому, у нас еще несколько вопросов, которые, может быть, так блицем ответим. Сербия спрашивает по поводу двух разбиений. Действительно, мы говорили о разбиении миров в первом, разбиении килим в душе, разбиении общей. Адама решен, общей души. Стоит будет подробнее об этом рассказать. Лутин 12 спрашивает, на каком этапе пути эго перестает расти? Эго не перестает расти, Хайм. Эго все время растет, и только лишь облучив на него экран обратный свет, мы используем его вью для того, чтобы достать того сотворца. Мы вас благодарим за ваше активное участие, за ваше множество вопросов, очень хороших. Спасибо, Хайм.
0: Спасибо, Авью.
1: Да, спасибо всем, всем участникам. Мы вас приглашаем в августе. Те, кто могут приехать в Литву, 14-16 август, пасторальное место в Литве, конгресс для участников, тот, кто релевантен для этого конгресса, получит сообщение. Кроме того, в Чехии мы собираемся тоже на День единства, все туда приглашаются, а пока закончим песней.

0: Мы читаем избранные отрывки, относящиеся к празднику Шавуот, из книги Зор. Первый отрывок из главы Эмор, пункт 149, глава Эмор, 149 пункт. Праздник Шавуот. Семь чистых суббот, так как после того, как прошли семь этих недель, приходит святой царь к Зивугу с Кнессет Исраэль, собранием Израиля, потому что посредством этих 49 сферот Зерампина строится весь его уровень и даруется Тора.
1: Мы продвигаемся к исправлению поэтапно. Невозможно одному это сделать, а только с группой. Невозможно сразу, а только поэтапно. Невозможно всем человечеством, а только маленькими частями, которые расширяются все больше и больше, начиная от центра человечества, там, где люди ощущают необходимость своего исправления, прихода к Творцу, поскольку есть у них точка в сердце, до того состояния, когда это распространится из этого центра во все остальные места, более расширенные, когда получат впечатление. Так пишет Бааль Сулам в конце предисловия книги Зор. Поэтому наше исправление по минутам, часам, дням и ночам, и дням недели, и субботам посередине, поскольку каждая суббота своего рода конец исправления из будущего мира, когда мы якобы в течение недели заканчиваем 6000 лет творения этого мира, и один разрушенный, то есть приходим к шаббату, седьмому тысячелетию, к частям из общего, конечного, совершенного состояния. В таком виде мы исправляем самих себя, то есть наше исправление по частям всей общей души, когда мы расширяемся все больше и больше по временам, и это дни, субботы. И так мы продвигаемся. Всю ту заботу, которую мы получаем свыше, чтобы исправить себя, называется 49 ворот, пока мы не приходим к 50-м вратам, к вратам Бины, где мы на самом деле включены в свойства отдачи, нашим желаниям, и уже может быть уверены, что здесь мы уже завершили все наши исправления. Поэтому после 49 исправлений, когда мы отчитываем 7 чистых суббот будет у тебя, мы приходим к 50-му дню, 50-м вратам и празднуем этот день.

0: сейчас все связаны.
1: И когда пробуждается Святой Царь и наступает время Торы, все эти деревья, которые приносят свои плоды, поднимают песню.
0: То есть плоды — это результаты, те новые результаты, которые у нас появляются вследствие того, что мы порождаем новые ступени, новые исправления. То есть Малхут, которая хочет исправиться, она вызывает свет, возвращающий к источнику, и тогда ее желания получают экраны, и желание с экраном производит зевук Дака, получает радиодачи. Есть у него уже желание. Этот парцуф называется плодом при еще плод, и еще плод, и еще плод. И так Итак, рождаются плоды,
1: потому что посредством свечения зивуга они приносят свои плоды, и в момент, когда собираются плоды, они открывают и говорят: «Творец в небесах приготовил свой престол, и царство во всем царствует». Кисе, престол, то есть Малхут, строится и готовится в небесах, в Зерампине, в 49 его сферот, и тогда властвует Малхут во всем. Итак, Творец в небесах его милость, и из Зерампина продолжаются хасадим в Малхут, и сказано: «И все деревья поле находится там, свечение Малхут, которое называется Саде, находится там». И этот зивук сказано, и тогда пробудились деревья в лесу.
0: Мы находимся внизу, в этом мире. Здесь находятся наши тела. То есть то, что представляется нам нашим телом, это мы, это наше желание на таком уровне, которое рисует нам нынешнюю реальность. Именно эти желания. Есть у нас точка в сердце, которая разбита, желание к Творцу, не желание к соединению. Это разбитое желание. В мире Асия и Цера Брия находятся точки в сердце. И если мы поднимаем эти точки в нашем желании для того, чтобы соединиться с Малхут Ацилута, которая называется Кнесет Исраэль, собирающая все эти точки, которые хотят находиться уже в желании прямо к Творцу, желают соединиться между собой, та Малхут, которая называется полем, она уже называется поле, благословенное Творцу. Зерампин, который находится рядом с ней, начинает давать ей света. Откуда? Из бины. Итак, свет бина через Зерампин переходит к Малхут, и Малхут начинает расти. Она приходит к зивугу с Зерампином, и тогда приносит плоды, то есть когда ее желания исправляются и рождают новые парцуфы, новые соединения с Зерампином. Происходит зивуг, соединение между Зерампином и Малхут. И тогда эти души, нешамот, они наполняются светом. И тогда пробудятся все деревья леса. Когда все свойство Малхут получает исправление и наполнение Зерампина, и тогда они соединяются вместе в зивуге. Тогда происходит зивук между Малхут и Зерампином. Это называется зивук Авая Элуким. Авая Элуким.
1: Стопятидесятый пункт. Воспойте песню Творцу, новую песню. Новая песня, то есть деревья поют ее во время собирания плодов.

0: Потому написано, когда вы приносите в жертву новую жертву, там, когда мы приносим жертвоприношение Омара, подсчет этих снопов. И тут новая жертва, как обновление невесты здесь. Потому что Малхут строится заново из сферот Зайрампина, и это связь невесты наверху и внизу, от Хазе и выше, и от Хазе и ниже Зайрампина. Связь веры. И потому Яков совершенен, Зайрампин очищается, украшается его украшениями и даруется Тора.
1: Малхут, которая желает быть подобной Зайрампину, души, которые хотят находиться в своем соединении подобными Творцу, Зайрампин называется Кадош Барху, а Кадош Барху. Свят благословен он, Малхут, которая хочет прийти к уподоблению ему, к слиянию с ним, она становится по отношению к нему нуквой, получающей от него. Здесь Зайрампин, а здесь Малхут. Затем она ставит себя в состояние в точности, как и он. Выше Хазе, ниже Хазе. Здесь называется Яаков, ниже Хазе называется Исраэль. Выше Хазе Лея, ниже Рахель. Это может быть и наоборот. Яаков и Рахель, Исраэль, Илея. Нам в данный момент это не важно. Важно, что Малхут приходит к состоянию, когда она вся приходит в соответствие Зайрампину, когда она приходит вся к соединению с ним, и все это в трех линиях, при особых условиях, во многих этапах. Но все это здесь есть, только необходимо понять здесь одну точку, что души, которые приходят к соединению между собой, они приобретают, человек чувствует, что он раскрывает новую реальность. Есть различие между телом, которое разрушено, расколото на маленькие осколки, хотя все они живы, каждый чувствует свою жизнь. Это называется, что мы чувствуем нашу жизнь в нашем мире. Когда мы чувствуем себя живущими сейчас в нашем мире, это называется нашими частями, нашими душами, которые живут. Каждый чувствует себя живущим. Это мера жизни каждой части, не присоединенной к организму, но дает ему какое-то ощущение жизни, оживляет его. Как будто взяли какую-то часть тела, отрезали от тела и сохраняет его, чтобы пересадить в другое тело. И есть здесь органы, готовые к пересадке. И те органы, которые готовы к пересадке, которые вот таким образом содержат, чтобы поддерживают, чтобы каждая жила, то есть чтобы не падала с уровня животного, эти органы чувствуют себя находящимися в нашей реальности. Это мы. Это мы. Анахну, мы. В нашей реальности. Бемицуют шилану. Если мы желаем соединиться, скажем, какая-то группа выбрала для себя, что они хотят соединиться между собой, и они просят соединения, в конечном счете, от всех приходит просьба, желание соединиться ман. Они получают тогда сверху силу, которая поднимает их. И тогда, когда они соединены, Когда они соединены вместе, их соединение, то, что они чувствуют, только общее соединение. Общее соединение, ахибура мишутав, то, что они чувствуют, это называется духовной реальностью, мецуют аруханит, как тело, органы которого начали соединяться между собой, и оно начало ощущать другую жизнь. Не ту, когда каждый орган жил в поддержке только своей жизни, на уровне животной, уровень животный. А здесь уже уровень говорящий. Это совершенно другое. Ощущение этой жизни, общей жизни. Общая жизнь. Ахаим амишутафим. Это называется духовностью, руханиют. Предыдущая ступень, она вообще сейчас не принимается в расчет, поскольку они уже не разделены, они дают жизнь друг другу. Свет приносит им жизнь совершенно другую. То, что у них здесь, кажется очень низким, и им этого не требуется. Те, которые соединены, они не требуют этой меньшей ступени. Им она необходима, поскольку они берут отсюда еще души. И еще добавляет от себя новые желания, которые не принимали участие в этой первой связи. И тогда они поднимаются, но в той жизни, которую они теперь, скажем, достигли, они не нуждаются в этой предыдущей ступени. И тогда они находятся в более высоком измерении. Так можно, это может быть, представить. Этот переход. Да.
0: Михаэль из группы Нетани спрашивает, насколько важно и желаемо, чтобы мы начали играть, как будто мы уже находимся в отдаче и любви.
1: Это долг, это не то, что желательно. То есть, если ты хочешь прийти к цели, ты должен играться в это, как ребенок, который играется. И так мы всегда приходим постепенно к чему-то с помощью того, что мы играем. У нас нет выбора здесь. То есть жизнь соединения, это называется духовной жизнью, жизнь личная, не знаю, как это назвать, жизнь в отрыве, нет, если бы мы чувствовали отрыв, было бы что-то другое. Разъединения тоже нет. Я не чувствую разъединения, не чувствую отрыва. Это уже осознание зла. Это уже что-то другое. Я чувствую себя и все. И не чувствую недостатка ни в чем. Я не чувствую отрыва и не чувствую разъединения. Просто личная жизнь, скажем так. Это наша жизнь. Ну, продолжим.
0: 152 пункт. «Подобно царю, у которого были сыновья и одна дочь, устроил трапезу для всех сыновей, а дочь не присутствует за столом. И когда она пришла, говорит царю, «Мой господин, всех моих братьев ты пригласил и дал каждому из них порцию, а мне не дал части среди них». Ответил ей, «Дорогая дочь, твоя порция будет вдвое больше, потому что все дадут тебе от их частей, и затем в ее руках окажутся части вдвое большие, чем у всех». Так и Кнессет Исраэль из всех ступеней взяла части от Хохма и от Хасадим, и потому она называется невеста, состоящая из всего. Все дают ей облачение, части и украшения.
1: Когда у самой себя у нее нет ничего, Малхут бедная и нищая, невеста тоже зависит от своих родителей, у нее самой по себе нет ничего. Все приносят подарки, дают ей поддержку, сама она ничего. Так и мы необходимо понять, что без взаимной поддержки товарищей, то, что называется сыновья чертога, без помощи свыше, которая соединяет все, наша невеста, то есть общая кли, составляющая все наши устремления и желания к цели творения, не могут существовать.
0: И так же Кнессет Исраэль, ее обновление на всех ступенях, и все дают ей части облачения, мохин и облачение мохин.
1: То есть мохин, облачение мохин означает, что есть авиют. Желают исправить. Приходит облачение мухин, это называется свет хасадин, экран, отраженный свет. А затем в отраженном свете, свет хасадин, облачается также и свет хухма.
0: Следующее.
1: Если есть вопросы, вы можете спрашивать. Да, Ниф?
0: У меня есть вопрос на тот вопрос, который, на тот ответ, который дали Михаилу относительно игры. Нет ли опасности, что в том, что мы играем, мы как бы покрываем наш хисарон для раскрытия хисарона?
1: Я не очень-то понимаю, что ты спрашиваешь.
0: Тем, что мы играем в объединение, нет ли в этом опасности, что мы как бы покроем раскрытие хисарона? Мы должны раскрыть это различие, разъединение. А когда мы удовлетворяемся красивыми играми, как бы этого нам достаточно?
1: Я не знаю, что тебе, что ты себе представляешь, какой вид игры. Игра — это... Все неизвестное, что нам необходимо выстроить структуру этого, модель, определить, насколько это правильно или нет. Это вещь серьезная. Это вещь несерьезная и серьезная одновременно. Почему это называется игрой, а не занятием чем-то? Поскольку игрой называется, когда мы в ней учимся возможностям, учимся нашим устремлениям, желаниям, результатам от них. Это каждый раз, когда я продвигаюсь к неизвестному состоянию. Мое действие, если оно является правильным действием, оно может быть только с помощью игры. Как я могу продвинуться к неизвестному? Объясни мне. Если мне ясно первое состояние и ясно второе состояние, тогда я произвожу действие из первого состояния, прихожу ко второму. Это не называется, что я расту, поскольку во втором состоянии, если я уже знаю его, я нахожусь, значит, в нем. Растущим называется, когда я собираюсь приобрести, я собираюсь стать тем, чем не являюсь в данный момент. И как же можно это сделать? В виде рациональном, взрослом, правильном, ну, если не с помощью игры, если не с помощью тренажа, как это сказать, тренаж, имитации. Скажи мне, как? Мы видим, люди выходят в пространство в течение лет, они должны находиться в упражнениях, во всем, что мы делаем с детьми, все время мы их обучаем, и они сами устремляются так по природному своему чувству, все время учиться с помощью игр, они каждый раз пытаются. И по-другому это невозможно. То же самое есть у тебя на ступенях неживой, растительный и животный. Скажем, какое-то растение, которое должно вырасти еще, еще, еще, оно должно произвести те же действия внутри, как в игре. Если мы проверим эти его действия в его росте, они будут точно как у нас на уровне животного или на уровне говорящего, у него будет на уровне растительного то же самое, абсолютно так. Есть исследование этого. Ты понимаешь? И получается, что... Также пойми, что если я продвигаюсь к неизвестному мне состоянию, и я нахожусь в каком-то действии такого рода, когда мне необходимо продвинуться с одной стороны, с другой стороны, к состоянию которого я не знаю, если бы я знал его, это бы значило, что я уже и нахожусь в нем, оно находится во мне, то как же я продвинусь? С помощью каких правил, с помощью какого действия, как вообще существует в природе такая вещь, неизвестная, непознаваемая? И получается так, что я сам внутри себя должен уподобиться своему следующему состоянию. И должен так правильно сымитировать его, что если я его буду правильно составлять, я получаю из этого следующего состояния силу роста. Не может быть здесь с одной стороны ничего, только с двух. Сейчас ты поймешь принцип, когда есть творец в творении, как в растительном, так в животном, так и в говорящем, только на уровнях различных раскрытий, поскольку я не могу со своей стороны проделать шаг вперед, иначе, если он уже находится во мне, это не называется тогда вперед. Если вперед, я все время ищу себя, когда, как нет, и еще раз, когда и нет. Даже в таком виде, когда я играю или что-то делаю в своей жизни без Творца, эта сила действует как в растительном, так и в животном. Но в материальном это так. В духовном мне необходимо сознательно, направленно вызвать силу Творца на меня, чтобы это было второй частью, половина «я», а половина «он». И тогда я создаю модель, группа, модель мира бесконечности, имитатор этих состояний, взаимной отдачи, все эти вещи. Сейчас я требую от него каждый раз, когда я делаю все эти действия, я ожидаю чего, какое из них, и когда в конечном счете я приду к состоянию, когда свет воздействует. Это называется, что я нашел. Воспринял это правильное состояние, следующее, из всех возможностей. Когда это происходит, когда свет облачился в него, а свет находится в абсолютном покое, мне необходимо только найти соответствие ему. Нашел из всех этих форм от соответствия, пум, все. Он наполнил меня, и мы связаны друг с другом. Это называется следующим состоянием. Сейчас и следующее состояние, после него состояние. Я начинаю думать. Прежде всего, я определяю, что это состояние несовершенно, что существуют еще недостатки, нет здесь дополнительных соединений, еще вещей в качестве и по количеству. И я беру еще от этих состояний, присоединяю еще души, сам развиваю свойства изнутри, снова приходят ощущения, желания, мысли, которые нужно соединить с более высокой системой, следующей ступенью, и снова я должен понять, что значит ради отдачи в этом, и так, снова это происходит. И это происходит так же. Не надо думать, что я просто так действую в соответствии с законом комбинаторики, которое является совершенно случайным, но я действую в соответствии со своими неудачами и светами, которые пробуждают меня. То есть внутри я учусь каждый раз. В каждом новом состоянии есть внутри много внутренних состояний, но вот таким образом продвигается. На любых уровнях, на любых ступенях, я говорю тебе, растение, которое растет, развивается, так это происходит у него. И естествознатели немного знают об этом. У меня был вопрос, когда я проходил экзамен по докторату. Они знают об этом, ну, насколько знают. Есть в этом что-то. Что игра — это своего рода действие, которое заложено в природе. Да?
0: Как гарантировать поиск направлений продвижения, а не удовлетвориться каким-то поиском в общей области? Есть поиск в ширину, а есть поиск следующего состояния. Как не удовлетвориться каким-то...
1: Нет, я не знаю, что такое поиск в ширину. Поиск — это всегда, если между мной и Творцом. Как найти его образ, продвинутый во мне? И все, нет другого. Да, Моти.
0: В соответствии с тем, что вы рассказали об этой игре на всех уровнях, неживой, растительный, животный, может быть, что эгоизм развивается не только на говорящем уровне, но и на уровнях неживой, растительный, животный. Он тоже развивается в процессе этой игры?
1: Да, но в мере очень медленной и также в их рамках есть развитие в растительном и животном, и даже на уровне неживой есть развитие, поскольку если ты возьмешь, мы этого не видим и не чувствуем, у нас нет критериев, чтобы измерить это, поскольку мы воспринимаем неживое в состоянии, в котором мы находимся, и мы думаем, есть такие неживые, такие, мы не различаем между в них понятия времени, поскольку неживой у нас называется... Тот, у кого нет жизни, нет развития, но это не так. И мы таким образом не способны различить. Но в растительном и животном, конечно же, есть развитие, есть эволюция. Какие растения у тебя были несколько миллионов лет назад, и какие животные по сравнению с сегодняшним днем, даже та же корова, несколько тысяч лет назад и сегодня, посмотри, какое различие между ними. Это, конечно, но это, еще раз, в их рамках и в рамках связи с человеком все-таки связь находится, взаимная отдача, но никогда не может быть, что из неживого станет растительное, из растительного животного, из животного человек. Но это вещи четко разграниченные, как объясняет нам Ари или Баль-Асулам в предисловии к Талмуду 10 сферот. И есть у нас формы, которые связывают неживое с растительным, растительное с животным и животное с человеком. И все. А не то, чтобы они развились друг из друга. И нельзя сказать, что в будущем из животного, с животного уровня могут прийти к говорящему. Нет. Тот, кто животное, животное. Это корень души. Может быть, и развитие к тому же корню, к тому же решему. Да.
0: Нахшон из группы Модина спрашивает, как можно объединиться с товарищем, который очень внутренне замкнут в чувствах?
1: Это не важно. Ты не соединяешься с человеком по его характеру. Ты не требуешь от него, чтобы он раскрыл тебе свое сердце. И я чувствую себя соединенным со своими учениками. Они не чувствуют, что я соединен. Даже наоборот, может быть. Это не то, что ты собираешься соединиться с ними. что ты ешь с ним, пьешь с ними, поешь с ними, обнимаешься. Соединение, оно внутреннее. И поэтому человек может замкнутым по природе, более открытым. Это не указывает на развитие души или закрытость этой души. И то, что кажется тебе, что ты можешь быть ближе к нему, поскольку он такой товарищ по натуре, больше, чем кому-то другому. Нет. Вся наша работа — это внутренняя работа. Да.
0: Но также игра внутренняя.
1: Игра внутренняя, конечно же. Нам необходимо пробудить себя внешне, но в основном все это внутреннее. Нет у тебя там микрофона. Ну, дайте ему.
0: В чем разница между игрой и истиной? Если я хочу быть врачом, мне недостаточно играться, я должен быть врачом, нужны годы. Что делать?
1: Я не понял. И при учении, то, что ты изучаешь, ты тоже играешься. Любая новая вещь, которую ты принимаешь, обретаешь, которую ты постигаешь, все это с помощью игры. Не называй это игрой, называй это учебой. Ну, какая разница? Маленький ребенок, он играется, с одной стороны, с другой, посмотри, сколько он учится от этого. Но возьмем еще отрывок.
0: Из недельной главы Эмор, исчисление Омара, пункт 164. Нечистоте женщины написано, и она отсчитает 7 дней. Почему здесь нужно 7 суббот? Чтобы удостоиться очиститься в водах реки Бины, ее света называются воды жизни. Из нее исходят 7 суббот, 7 сферот, хагат неим, и в каждой из них 7 сферот хагат неим, итого их 49 сферот, 49 врат бины.
1: Когда Малхут включает все души, она обретает свойство бины, и тогда на протяжении 49 обновлений в них она включает в себя их.
0: И потому должны отсчитать 7 суббот, чтобы удостоиться в Зайрампине, в праздник Шавуот, получение Торы, как женщина в ночь ее чистоты сочетается с мужем.
1: Сам Зайрампин называется Торой, и тогда мы, для того, чтобы удостоиться получения Торы, должны прежде исправить себя, тоже с помощью света, возвращающегося к источнику, называемого Торой. От Зайрампина мы получаем как свет, который исправляет нас, то есть соединяет нас, так же и свет, который наполняет нас. И все это с помощью 7 его сферот, каждый из которых тоже содержит 7, всего 49 свойств. Его мы получаем, мы — это Малхут, и тогда тем самым мы себя приводим в соответствие ему, и тогда на 50-й день, после того, как мы исправили себя во всех свойствах, став как он, тогда мы находимся в соединении Зивуги с ним. Это называется праздником Шавуот. Это как женщина в ночь своего очищения соединяется с мужем своим. Так мы приходим к связи с Творцом, когда приносим ему наши кли, и он наполняет его светом бесконечности. Пожалуйста.
0: 165 пункт. И когда спускается роса на стан ночью, на стан, потому что роса изобилия спускается из точки хохма на 49 дней, что в бине, которые называются стан, и бина объединяется с ними в святом царе в Зайрампине. Эта роса спускается, когда приблизились Израиль к горе Синай в Шавуот, и тогда спустилась роса в совершенстве и в полноте, и очистила.
1: Это тоже таль. Роса — это 39 в гематрии, и еще 10 полных сферот — это 49. В таком виде тоже можно сосчитывать исправление Малхут.
0: «И очистилась Израиль, и прекратилась в них нечистота, та нечистота, которую внес змей в Хаву в древе познания».
1: Что их намерение было ради получения, и постепенно с помощью светов Бины приходят к ради отдачи.
0: И объединились в царе и в собрании Израиля, и получили Тору. И в то время все реки текут в море, чтобы очиститься и омыться.
1: Малхут. И реки — это семь рек Зеарампина, семь его сферот, которые он получает от Бины, свет Бины, который называется водой, проходит через Рампин, через семь рек в море, которое называется Малхут.
0: Все изобилие сферот Зеарампина идет в Малхут, в море, и Малхут достигает равный уровень по ним бы по ним Зеарампином. И все связано и объединилось в Святом Царе, в Зеарампине, в средней линии, и праздник Шавуот — это его свойство.
1: Когда с помощью того света, света Бины, который он получает от Зеарампина, могут выявить те келим, которые могут находиться в намерении ради отдачи, этот авиют, который может присоединиться, и также тот авиют, который не может присоединиться, и тогда только тот авиют, который может присоединиться к намерению ради отдачи, его присоединяют к Зеарампину, и это становится средней линией. Дальше.
0: 166 пункт. Каждый человек, который не произвел исчисление семи чистых суббот...
1: Исчисление означает, что исправил в каждый день, как мы исчисляем Омер, когда он исправил каждый день свои свойства, что происходит.
0: Чтобы удостоиться этой чистоты, он не называется чистым и не находится в общем состоянии чистоты и не достоин того, чтобы была у него часть в Торе. А тот, кто приходит очищенным в Шавуот, и исчисление не пропадает у него, когда приходит к этой ночи Шавуот, он должен заниматься Торой, и объединиться в ней, и беречь эту высшую чистоту, которая приходит к нему в эту ночь и очищен.
1: Но есть у нас законы при исчислении Омера, что когда человек хотя бы один день не исчислил, продолжает, но уже без благословения, то есть он уже не может быть чистым и так далее. Вопросы? Что?
0: Как это может быть такое, как вы сейчас сказали, что человек как бы... Что это значит, что он пропускает исправление?
1: Ну, забыл я, что это в духовном.
0: Да.
1: Есть понятие памяти, понятие того, что мы забываем. Есть такие вещи. Я не могу, может быть, привести пример. Я приведу пример, но поймите, что все, что мы исправляем в духовном, мы исправляем не внутри себя, а в связи между нами с чем-то. И поэтому есть во мне такие свойства, понятия, связи с другими. Связи с другими. когда я по какой-то причине не могу их исправить. И тогда получается у меня в пути, что остаются некоторые вещи, которые окончательно не закрыты. Это может быть не по моей вине. Есть много духовных причин. Это вещь, которая изменяется. Но так или иначе, я нахожусь в кли, которая не очистила себя в полной мере. Если я в высшей сфере, скажем, мы сосчитали 7 сферот Хеседа, 7 Гвуры, 7 сферот Тиферета и 5 сферот Нецаха. А 6-я сфера Нецаха, Нецаху не можем сосчитать. После 6-й сферы Нецаха приходят следующие сферот. Если я в этой сфере не смог себя исправить, эта сфера уже с изъяном. Она с изъяном сама по себе, но не потому, что она переход. Есть символ самой себя, есть переход. Две вещи. И как переход она работает. И поэтому я могу продолжить якобы исправлять свойства, которые находятся ниже, но в них есть своего рода исправление, не полное. Но мы будем изучать это. Это вещь непростая, поскольку там входят друг друга парцуфы, они связаны и бур, и никамохин, там совершенно другое сочетание. Продолжает, ничего не прекращает. Это не потому, что, как в нашем понятии, мы не можем продолжить образование. Нет, есть в духовном понятие продолжать, насколько возможно, поскольку те исправления, которые ты не смог произвести, также и задним числом есть высшая сила, которая дает тебе всевозможные упражнения. Ты не знаешь вследствие каких систем, которые находятся здесь, когда ты в конечном счете потом, вследствие того недостатка, который остается в тебе, ты раскроешь более высокие недостатки, без чего ты не смог бы определить те. То есть есть у тебя понятие, я не знаю, как это сказать. Короче, болезнь помогает стать здоровым. Как это сказать? Что если во мне какой-то изъян, порог, с помощью этого ущерба я могу распознать другие ущербы. Если я совершенен, я не могу распознать ущербов. Мне необходимы какие-то примеры внутри, как в любой системе, даже которую мы выстраиваем с помощью примеров ущерба. Поэтому эти вещи происходят. И с этим продолжаем. Они не исчезают, эти вещи находятся в системе. И она строит себя, затем исправляет, как понятие, когда у нас есть второй Песах. Есть даже альтернативные пути, когда затем есть возвращение и снова продолжение. Это системы достаточно сложные, составные. Не надо прямо на это смотреть, должно быть так, а как же отклонение? Жизнь не настолько проста, она сложна. Да.
0: Филь из Киева спрашивает, в чем, какая разница между требованием и просьбой в духовной работе в соединении товарищей?
1: Это в мире прежде всего стремление, которое есть у тебя. Требуешь ли ты или просишь, или умоляешь? Это уровни необходимости, потребности. Это не то, чтобы я кричал сейчас или пришел к какому-то, взял микрофон и кричал. Это внутренний крик. Ты не можешь спрограммировать, спланировать его с большим уровнем или с меньшим. Это понятно, да? Да.
0: Я хочу вернуться на секундочку к игре, о которой мы раньше говорили. Когда мы смотрим на детей, мы видим, у них есть тяга к играм конкурентным, соревновательным. Это естественный корень ребенка.
1: Они находятся в такой природе, так что ж ты хочешь. Если бы была у них природа отдачи, они бы были в конкурентной борьбе по отдаче, а здесь они находятся в конкурентной борьбе по получению.
0: То есть это говорит природа, то есть пример, который они получают от окружения, или природа изнутри у них?
1: Изнутри? Так, дурное начало человека, плохое с его рождения, грех у входа возлежит, человек родился таким. Когда ты начинаешь обучать его с первого дня, рядом с его люлькой, что он уже станет праведником? Он еще больше будет плакать, не желая слушать твои псалмы. Кто их...
0: Верно ли это дать им продолжать играть такие игры, или же надо...
1: Подавление — вещь нехорошая, но должно быть исправление, приходящее вследствие сознания, а не подавление. Нет. Есть дисциплина, когда ты говоришь: сейчас мы сидим четверть часа, это что-то другое. Но это должно быть на короткое время, чтобы они поняли, что в жизни есть такие и такие состояния. Но подавление в включении характера — это нехорошо. Надо дать человеку быть самим собой, но привести его внешним, альтернативным образом к изменениям, чтобы он научился от окружения, которое он организовывает, что тебе необходимо измениться. Не к грешнику. Ты говоришь, что он грешник, и что ты обвиняешь его. Но ты делаешь такое окружение, когда нет у него выбора, и он должен измениться, чтобы стать праведником. Да.
0: Но окружение — это они сами, это те дети.
1: И у детей должны быть воспитатели. Когда эти воспитатели будут как дети, и постепенно, с помощью правильного управления, они так выстроят атмосферу в детях, когда начнут управлять ими, и начнут возникать в них волны отдачи, волны соединения. Будет соревновательность, но она будет положительная, не отрицательная. И тогда в каждом будет у него проблема, как привести в действие свой эгоизм. Он увидит, что общество не уважает это, воспринимает его по-другому. Он хочет быть мачо, хочет быть больше других, начнут пренебрегать им. Не стоит. И в таком виде ты не приводишь в действие силу, ты исправляешь его в виде, когда он понимает, что не стоит ему, он начинает в своем эгоизме понимать и воспитывать себя в правильном виде. Это, в конечном счете, вся техника, которую мы надеемся, что сможем обучить и людей.
0: Да. Относительно игры.
1: Поэтому пишет Рабаш, что нам необходимо установить группу, чтобы идти по методике Бааля Сулама, уподобиться Творцу, что он должен быть нашим примером. И каждый, кто входит, должен принять на себя, быть примером другим и другими, чтобы были примерами. Но не подавление. Пример. Если на самом деле кто-то в группе пока еще неправильно действует, нам необходимо сказать, что наши примеры нехороши. Не то чтобы мы начинали давать ему оплеухи, или поставили в угол, или кричали на него: «Давай, приводи родителей». Мы видим, насколько это воспитание не подтвердило себя как у маленьких, так и у взрослых. Только окружение, которое мы должны правильно построить. А что такое окружение? Это прежде всего средство связи. Если мы говорим в массах. Это средство связи. Прежде всего, измените это. Я нахожусь в средствах связи. Даже не ученые, не психологи, не философы. Ничего. Человек слышит из радио, и тогда он начинает включаться. Откуда из чего? Они говорят о таких глупостях, но не просто знают, как говорить. Дай мне ученых, людей духа, неважно, с какой-то основой, мы видим средства информации, то, что они пишут, говорят, кто они такие, они вообще не учились нигде. Слушать то, о чем они говорят, это просто ужасно. И так это. И из этого мы приводим примеры и всем. И неудивительно, что так выглядит человеческое общество. Посмотри по фильмам, по голливудским этим. И что ж ты хочешь, чтобы было? Ребенок выходит из школы, выходит после 15 лет обучение в своей жизни, какие примеры у него есть в голове, что он воспринял из телевидения. Он каждый раз воспринимает примеры, фреймы. Так вести себя в этом случае, так в этом случае. Кадры. Мы так устроены, мы устроены в соответствии с моделями, шаблонами, матрицами внутренними. И тогда нет у него выбора, он так себя ведет. Поэтому и уже во втором и в третьих поколениях ты видишь в соответствии с передачами в телевидении, по телевидению и статьями в газетах, люди так уже устроены. Здесь смеются, здесь так делают, здесь так себя ведет. Человек уже запрограммирован. У него нет ничего своего. Да.
0: Относительно игры, поскольку исходная точка всех нас, у всех нас разная в соответствии с пониманием пути и теми понятиями, которые мы изучаем, каковы правила, как играть правильно вместе, как можно этот горизонт увидеть?
1: Наша точка, чтобы мы стали той же точкой. Она не различается. Ты эгоист, как и все другие. Ты хочешь во благо себе, как и все. Ты хочешь что-то одно, а не другое. Ты хочешь денег, а не почести, тот власти, тот красоты, тот еще чего-то. Это то же самое. Нет ничего различного в исходной точке каждого. Ты мог воспользоваться всеми возможностями, но нет у тебя выбора, и ты пользуешься чем-то одним. И все. Поэтому все игры должны быть, конечно же, разнообразными, богатыми и разными. Если мы хотим обучить с помощью игр, обучить людей вести себя правильно, я думаю, что виртуальная игра, которую мы выстроим по отношению к миру, это будет на самом деле имитатор, тренажер, который обучит человечество действительно продвинутым этапам, как нам продвигаться. Я не вижу никакой другой возможности подойти к человечеству. Матери, родители, которые хотят воспитать своих детей чему-то новому, чтобы они не остались на уровне животных, как теперешнее поколение, сами взрослые, которые хотят понять и почувствовать что-то больше, чем эта жизнь. Именно они постепенно примут эту виртуальную игру. Это не игра, это имитатор продвинутой хорошей жизни. И таким образом мы будем продвигаться к хорошему. Выстроить модель, выстроить структуру, выстроить правильную форму будущего и этапы продвижения, приближения к нему. Это нам необходимо. Это называется быть светом для народов. для всех и для самих себя нам это необходимо. Каждый, кто не исправил себя, пока еще называется гой, народ. И перейдем

Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 июля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Три молитвы» и в книге «Труды Рабаша». Это находится в первом доме, на странице 154. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 23 минуты, пожалуйста.

0: Гимель Тфилот.
1: Три молитвы. В книге Зор, глава Балак, сказано, три молитвы называются молитвой. Молитва Муше, молитва Давида, молитва бедного. Какая молитва из этих трех самая важная? Следует сказать, молитва бедного. Эта молитва идет прежде молитвы Муше и прежде молитвы Давида. Зор спрашивает, почему? И отвечает, потому что бедный есть сокрушенный сердцем. Ведь сказано, близок Творец к сокрушенным сердцем. И бедный всегда ведет спор с Творцом. И Творец слушает и слышит слова его. Молитва бедного, когда обессиливает, буквально лишает сил. Следовало сказать, когда лишается сил. Что значит, когда лишает сил? Но это значит, что он создает задержку, то есть задерживает все молитвы в мире, которые не входят до тех пор, пока не войдет его молитва. И только Творец находится наедине с этими обидами, с этой молитвой. Как сказано, пред Творцом изливает он душу свою. Все воинства небесные спрашивают друг друга, чем занимается Творец, о чем заботится. Говорят им, он находится наедине со стремлением в сосудах, келим его, то есть сокрушенным сердцем. И это и есть та молитва, которая задерживает и останавливает все молитвы в мире. И следует понять об этих трех молитвах. В чем разница в этих молитвах между Моше, Давидом и бедным? И в чем состоит важность бедного, когда у него есть обида на Творца? И потому он задерживает все молитвы. А также нужно понять, что означает, что он задерживает все молитвы в мире. Разве Творец не может ответить на все молитвы сразу? Он должен тратить время, как будто они должны стоять в очереди друг за другом, страшно подумать. И объясним это в отношении работы так, что все эти молитвы имеют место в одном человеке. И это три состояния, которые следуют друг за другом согласно порядку работы.
2: И вот мы находим три хисарона, которых человек должен просить у Творца, чтобы Творец наполнил ему эти три хисарона. Первый — это свойство Торы, называемое свойством Моше. Второй — свойство Малхут Небес. Третий — бедный, то есть свойство сокрушенных сердцем, которым называются его келим, как сказано выше. И следует понять в словах «близок Творец сокрушенным сердцем», что называется «близок». А понятие «близкий» мы учили, что смысл его в подобии по форме. Но как можно говорить, что есть подобие по форме в отношении Творца, если он сокрушен сердцем? А кроме того, следует понять, что мы учим. Близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Получается, что называется близким? Истина называется близкой, а не сокрушенный сердцем называется близким. А еще следует понять, что такое обида на Творца, которая есть у бедного, и как будто Творец говорит, что бедный прав. Ведь мы видим, что из-за этих обид он слышит его более других, как сказано в словах книги Зоар. И вот в книге Зоар сказано, «Открыл Раби Шимон». Кто радуется в празднике, но не дает Творцу его долю? И в книге Зоар и комментарии Сулан выясняется, что является долей Творца. И говорится, доля Творца означает радовать бедных, насколько он может это делать. Ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые килимы.

0: Для этого можно объяснить, что такое бедный, претензия которого состоит в обидах. Ведь он говорит, чем я виноват, что он создал меня из разбитых килим, и из-за этого во мне есть все дурные страсти и плохие мысли. И все это появляется у меня только от того, что я происхожу от разбиения килим. А это было первое место, где захотели привлечь высшее благо в получающий килим с намерением ради получения, а вовсе не с намерением на отдачу. И поэтому во мне установилась эгоистическая любовь. И из-за этого я далек от любой духовности. И нет у меня никакой доли в святости, ибо ее основа только килим, у которых есть намерение на отдачу. Получается, что все, из-за чего я страдаю, что у меня нет никакого подхода к святости, и вижу, что я далек от тебя по причине различия по форме, которая есть у меня из-за эгоистической любви, являющейся главным врагом, находящимся в моем сердце. И оно-то и есть причина всех моих плохих состояний. Все это происходит от того, что ты создал меня так. И потому он приходит с претензиями и говорит, «Я не способен изменить ту природу, с которой ты создал меня, но я хочу от тебя, чтобы как ты создал меня с эгоистической любовью, ты дал бы мне теперь вторую природу, как ты дал мне первую, то есть желание отдавать. Ибо я не способен воевать против природы, которую ты заложил во мне. И у меня есть доказательство того, что это ты виноват в том, что у меня нет сил преодоления. Как сказали наши мудрецы, и сказал Рабби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Но, как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его, злого начала.
1: Получается, что обиды бедного являются справедливыми, то есть нет у него сил преодолеть его, если бы Творец не помогал ему, как объясняют наши мудрецы. В таком случае он приходит с претензией к Творцу, ибо лишь он может помочь, и никто другой. Ведь из объяснения мудрецов получается, что Творец сделал это преднамеренно, чтобы была необходимость в молитве. Ибо Творец жаждет молитвы праведников. То есть тех, кто молится о том, что они хотят быть праведниками. А причина этого выясняется в прошлых статьях от имени моего отца и учителя. Получается, согласно этому, что обиды, которые есть у него на Творца, который создал его в такой низости, справедливые. То есть Творец сам сделал так, что не приходится ждать, что поможет кто-нибудь, кроме Творца. Поэтому молитва бедного называется молитвой сокрушенных сердцем. То есть она исходит из разбиения келим, как сказано выше. Получается, что претензия сокрушенных сердцем является истинной претензией. А истина называется близкой, так как она является подобием по форме с Творцом. Поэтому эта молитва принимается первой, ибо с этого начинается порядок работы. И отсюда поймем то, что мы спросили. Здесь сказано, что близкими называются сокрушенные сердцем. А там мы учили, что близка истина, как сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. И ответ состоит в том, что претензия сокрушенных сердцем есть истинная претензия. Получается, что оба этих утверждения есть одно и то же. Это означает, что следует знать, что когда мы собираемся молиться Творцу, нужно говорить с Ним словами истины.
0: Это как мы выяснили в прошлой статье. Когда человек приходит молиться Творцу, он должен говорить с Творцом,

0: чтобы он помог ему, поскольку я действительно нахожусь в самом плохом состоянии из всего мира, из-за того, что хотя, возможно, есть люди, которые стоят ниже меня, как в Торе, так и в работе, но они не ощущают истину, так как я вижу свое состояние. Поэтому у них пока еще нет такого хисарона, как есть у меня. Поэтому они не настолько нуждаются в том, чтобы ты помог им. Но я вижу свое истинное состояние, что у меня нет никакой связи с духовным после всей той работы, которую я вложил, как по времени, так и по усилиям. Все же я вижу сегодня, что прежние дни были лучше этих. И насколько я стараюсь идти вперед, я чувствую, что я иду назад. Это называется истинной претензией. И о ней, можно сказать, подобие Творцу по форме состоит в том, что он предъявляет истинную претензию. И отсюда поймем вопрос, почему молитва бедного задерживает все молитвы? Неужели Творец не может ответить на все молитвы одновременно? Дело в том, что нам надо рассматривать все три молитвы в одном теле. И это будет означать, что невозможно ответить человеку на то, что он просит, иначе чем по порядку ступеней, в котором он может принять ответ. То есть, если он примет это, оно пойдет ему на пользу. Тогда как если он примет какое-то наполнение, которое он просит, и это будет ему во зло, ему без сомнения не дадут желаемого, так как Творец желает насладить его, а не навредить ему. Поэтому нижний обязан получить свыше, согласно тому, чего недостает ему в соответствии с истинным состоянием нижнего. Поэтому он должен молиться о своей бедности, ведь у него есть обида на то, что он создал его с желанием получать, которое, как он ощущает, есть все заключенное в нем зло, доставляющее ему все беды. А потом он может молиться, чтобы ему дали высшую маху, поскольку отдающие килим ему уже дали, и он уже может обрести свойство веры, называемое высшее малхут. То есть человек не может обрести бремя высшее малхут, называемое верой, до того, как у него есть отдающие килим, как сказано в комментарии Сулам. Закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это, страшно подумать, нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло, а такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца. Страшно подумать, и действующий скрывается от него.
1: Поэтому сначала человек должен получить силу свыше, чтобы у него была вторая природа, то есть желание отдавать. А потом он может просить вторую ступень, то есть свойство Давида, или свойство высшей малхут. Получается, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть до того, как бедный получил желаемое, он не способен получить более высокие ступени. Поэтому сказано «молитва бедного, когда лишает сил», как сказано выше. А потом идет вторая молитва, то есть молитва Давида, являющаяся свойством высшей малхут. Ведь он просит, чтобы у него была вера, чтобы ощущать действующего, как он действует своим управлением на весь мир. Ведь теперь он уже может постичь Творца как действующего во благо, как сказано в комментарии Сулам. Ибо у него уже есть отдающий килим, и он уже может видеть, как он действует во благо. Получается, что невозможно достичь веры, то есть высший Малхут, до того, как он достиг сначала состояния исправления свойств. Ведь он должен был всегда готов отдавать, а не получать ради получения. Иначе свыше ему не дают обрести свойства веры. И это называется, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть, как сказано выше, до того, как человек обнаружил свой недостаток, состоящий в том, что он погружен в любовь к себе, и захотел выйти из этого, он не должен просить об остальном.
0: А потом наступает время молитвы Моше, которая является свойством Тора, ибо невозможно удостоиться свойства Торы до того, как он достиг свойства веры. Так как нельзя обучать Торе идолопоклонников, ведь сказано: «Вот Тора, которую Моше представил сыновьям Израиля». И как сказано в Зоаре, нельзя обучать Торе идолопоклонников, а также совершивший обрезание, но не соблюдающий заповеди Торы, подобен необрезанному, как сказано: «А когда будешь делать мне жертвенник из камней, не клади их обтесанными, ибо железо свое занес ты над ними и осквернил их». И хотя железо свое занес ты над ними, то есть совершил себе обрезание, однако осквернил их, что означает, что он осквернил обрезание. Отсюда следует, что даже если он обрезан, и родители его иудеи, это еще не называется в отношении Торы свойством Израиль, чтобы можно было учить с ним Тору. Если он не исполняет заповеди Торы, это следует из слов Зоара, как сказано выше. В Зоаре сказано: «Вино, веселящее сердце человека». Это вино Торы, поскольку численное значение слова «вино» совпадает со словом «тайна». Как вино должно быть закрыто и запечатано, чтобы не вылилось в идолопоклонство, так же и тайна Торы должна быть аналогично закрыта и запечатана. И все тайны ее изливаются только трепещущим пред ним.
1: Таким образом, молитва Моше, являющаяся свойством Торы, есть ступень, которая следует после свойства Высшей Малхут, называемой свойством трепета. И потому Тора была передана именно трепещущим перед ним. И поэтому сказали наши мудрецы: сначала накладывают ручные тфилин, а потом головные. Ибо сказано: «Повяжи их, как знак на руку твою», и повторяет: «И будут они начертанием между глазами твоими». И Зоар объясняет, что ручные тфилин — это Малхут, а головные тфилин — это свойство Зейранпина. И ручные тфилин должны быть покрыты, так как сказано: «Да будет тебе это знаком на руке твоей». И пояснили мудрецы: «Тебе знаком, а не другим знаком». А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется верой, поэтому она должна быть в скрытии, что означает, что Малхут, будучи свойством веры выше знания, называется свойством скрытия. Поэтому, после того, как он получил свойство веры, называемое высшая Малхут, можно удостоиться свойства Торы. И это называется свойством Зейранпина, который указывает на головные тфилин, где уже есть свойство раскрытия Торы. Поэтому наши мудрецы сказали о стихе: «Увидят все народы земли, что имя Творца наречено на тебе, и устрашатся тебя», что это состояние головных тфилин, ибо к ним относятся свойства видения. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 29 июля 2002 года.
0: Мы прочли статью из недельной главы Балак, Ишлава Ислам, третий том, страница Куф Пейзайн, три молитвы. Что значит три молитвы? То есть три молитвы. Молитва Муше, молитва Муше, Давида и молитва бедного. Три просьбы. В общем, все просьбы человека, осознанно или неосознанно, в разных состояниях, какие были. Это в общем. Могут представляться как одна из трех. Или Муше, или Давида, или бедного. И просьба, которая действительно действует и приводит человека вперед. Самым эффективным образом. Это просьба бедного. Когда он чувствует, что у него нет ничего, просто видит, что прежние дни были лучше, чем теперешние, чем сейчас. Его состояние теперь хуже. То есть хуже, значит, он видит свои свойства, что они хуже. Это не обязательно, что он страдает от этого, если он понимает, что так должно быть, что он радуется этому. То есть это фраза, что он видит, что прежние дни были хуже, чем сейчас, чем теперешние, это как раз, может быть, радует его. И поэтому бедный первый в очереди. То есть этот хисарон из молитв Давида, молитв Моше, хисарон бедного прежде всего влияет на продвижение человека согласно порядку, он первый. И действительно, то, что нужно сначала, это сконцентрировать все впечатления от состояния, которое в которых человек чувствует себя, кто он, что он, свои свойства, свои качества, сконцентрировать их на хисароне, который называется молитва бедного. Короче говоря, это человек, который просит об исправлениях. Бедный, лишенный всего, имеется в виду, что такое лишен всего? Отсутствует исправление, лишенное исправление. То есть как в этом мире, согласно корню и ветви, кто такой бедный? Бедный тот, у кого нет денег. Деньги — это покрытие, кисуй, экран. Когда есть экран, то нет проблемы уже получать, заплатить и получить, что хочет. Поэтому прийти к хисарону, когда действительно то, чего ему недостает, нет недостатка в наполнениях ради получения, а сила сокращения и покрытий, желание к этому называется желание бедного. Вот и все.
1: Молитва бедного — это когда человек уже чувствует, что погружен в себя любви и хочет выйти из этого состояния.
0: То есть молитва должна основываться уже на нескольких четких свойствах, различениях. Кто я по отношению к тому, чем я хочу быть, и чтобы этот разрыв был настолько, что сердце разбито, что я действительно прошу. То есть все остальные условия в моем теперешнем состоянии меня не интересуют по сравнению с этим параметром, который я хочу, чтобы сменился. Слава Богу, мне хорошо, тепло и сухо, и у меня есть что есть, есть уважение и деньги, и уверенность в будущем, и разные вещи, которые у человека здоровье, и все. Мне не хватает только одного, да? И поэтому я чувствую свою бедность просто тотально, что у меня нет ничего. Рэби всегда говорил пример женщины. Обычно шкаф у женщины, шкаф у мужчины. Это так, знаешь, у женщины это у меня целая комната, можно сказать. Так, а мой за углом, там, где я сплю. Все-таки спроси ее, что у меня нечего одеть? У меня нет ничего. Вот это хисарон, ну-ка. Да, именно так. То есть, что есть все, нет ничего. Вообще ничего нет ничего. Почему так? Главное, что сейчас кажется главным, его нет, и из-за этого все остальное, это все не покрывает и ничего. Не стоит ничего. Это ощущение, против этого ничего нельзя сделать. Так это у человека. То есть тебе не нужно избавляться от всех своих владений, быть на дне общества, а ощущение бедности, бедный в духовном, то, чего ты хочешь достичь, это должно быть такое, что все остальное не считается. Это первое. Второе. Ты знаешь каким-то образом, более не менее, чего ты хочешь. То есть в чем ты бедный? Потому что есть у нас состояние, когда просто я чувствую, что у меня нет ничего, а что ты хочешь? Я не знаю, что я хочу, мне плохо. Это пока еще не молитва, потому что я не знаю, чего я требую. Должна быть, то есть, четкая просьба, четкая. Знание, чего просить. То есть хисарон, ощущение хисарона, ладно, но кли это хисарона должно быть ясно мне в его глубину, на все четыре его уровня, то есть, чтобы я знал, что именно я хочу. А иначе не отвечают. А третье, чтобы я обращался к правильному месту, откуда обеспечивают как раз то, чего я хочу. Чтобы я не пошел в склад дров, если мне нужна мука. То есть я должен выяснить, к кому я обращаюсь, и что то, чего я прошу, у него есть, и он хочет именно это обеспечить. Это в его планах. И тогда есть клик, совпадение между дающим и получающим. Из-за того, что это в желании дающего и в желании получающего. И по количеству, и по качеству. Это есть соглашение между ними, это известно, понятно. И тогда это точно сравнивается. Это, как всегда, есть одно отверстие, второе, и ты должен, допустим, провести палку между двумя ними. Это все должно быть по оси, и все не то, что один поворот. И палка, чтобы была... Это как раз вот дает точно такое ощущение. Должно точно соответствовать. Если есть все эти условия, это называется, что человек воздает молитву нищего. И, конечно, в таком случае это не Муше и не Давид, это уже якобы об излишествах. Более того, это о том, что дальше.
1: Да? Знать, что у меня не в порядке, и прийти с этим к требованию об исправлении. Это как бы понятно, это возможно. Но как я могу знать, чего я хочу от него, чтобы он помог мне? Этого я уже не понимаю. Я могу знать, что у меня не в порядке? Это да.
0: Нет, ты не просишь у него, помоги мне в таком виде или в другом виде. Ты не просишь... Что я хочу денег. Сколько мне нужно? 2000 шекелей. Это обеспечит меня, даст мне все. Я знаю, что я сделаю с этим? Да? Я прошу у него что-то четкое. Меня не волнует, как эти деньги он передаст мне через посланца, или в банк поместит мне, или заказным письмом. Это не интересует. Это не важно. Я не вмешиваюсь в его дела, как он делает это. Это так принято в его конторе. Понимаешь? Я согласен с этими вещами, это относится к нему. Я знаю, что я должен получить, понимаешь? Это связано с тем, в каком виде я это получу тоже, но это относится к моему клиенту, а не о том, как он исполняет этот творец. Это нижнее не знает и даже не хочет знать. Если тебе не хватает, тебе не хватает хисарона, который должен тебе наполнить, а не то, как он это сделает. Какая мне разница? Врачи говорят, что они могут излечить меня. Я все, пожалуйста. Я твой, делай со мной все, что хочешь. Все. Я не вмешиваюсь в его знания, что он сделает, я не знаю. Иногда объясняют, но это ничего не значит. Это неисправленность. Ну, пользуются этим как бы для психологических нужд в нашем мире. Но это совершенно не относится к получающему. Да.
1: Мне непонятна эта тема. Если человек сейчас ощущает хисарон, ощущает, что я погружен в себялюбие, то есть недостаточно, чтобы он знал этот хисарон, недостаточно, чтобы он чувствовал это. Он должен знать, что Творец может исправить.

0: катаны, и тогда просьба в соответствии с этим уровнем. На духовном уровне, который называется убар, человек отменяет себя и не вмешивается ни во что, что приходит к нему. Он хочет быть только слитым в чистом виде. Вот и все. Но тоже слитым в чистом виде. То есть множество ступеней. Это 9 месяцев беременности со всем авилтом, всеми мыслями, со всей путаницей, помехами, которые происходят с ним, над которыми он остается слитым. И из этого он растет. Он присоединяет к себе все больше и больше хисарон. Присоединяет.
1: Если у человека тот же общий хисарон, он чувствует, что вырос из этого состояния, чувствует, что это нехорошо ему, что это себялюбие, чувствует, что застрял внутри этого. У него нет способности различить.
0: Почувствует, что я нахожусь в эгоизме, и мне плохо, это ничего. Тогда посмотри, есть много людей в мире, которые чувствуют, что они эгоисты, и мне нехорошо, и все. Это просто человек немножко более развит. Видит, что, допустим, он смотрит телевизор, как там люди умирают от разных катастроф, умирают с голоду, может почувствовать на себе, что его ничего не интересует. Пишет об этом в газетах, что человек ничего, людей ничего не волнует. Видимо, кого-то не волнует, что... Волнует, что он не волнует, что?
1: Нет, я говорю не об этом, я говорю о человеке, который учится здесь, идет по пути и хочет прийти к чему-то другому, хочет той самой прийти к духовности, которая сейчас.
0: Я хотел сказать, что в том, что ты говоришь, что я эгоист, этим ты ничего не определила особенного. Это знание, которое есть у многих людей, что когда я на лекции объясняю это всем, все согласны? Ну какая им разница на самом деле? Нет, но они чувствуют тоже. И это рационально. И это воспринимается, видят, как тело функционирует, как все в нас функционирует. Что действительно все исходя из любви к себе.
1: Как из этого места, также из точки, к которой я хочу прийти, к месту, которое называется духовностью, я не знаю точно, что это, но, видимо, это нечто вне эго. Как я из этой общей вещи и из нынешнего исходного материала начинаю делать и исследовать те авханот, те понятия, чтобы прийти к выясненной просьбе в такой форме, чтобы можно было...
0: Как я от того, чтобы быть просто эгоистом и чувствовать, что это так, выясняю дальше это кли. То есть углубляюсь в него с точки зрения, допустим, Шорош, Алиф, Бет, Гимл, дальше, то точно знаю все частности, все эти вещи. Кроме этого, изучаю эти свойства и вижу, что они представляют собой. Сказано, цвета выясняют килим. У меня нет никакого решения моим разумом, чтобы я смог проверить действительно, что это за кли желание получать. Я могу психологически, биологически увидеть, что это действительно так. Да? Как клетки ведут себя, каждая себе во благо хочет это проглотить и сделать, так это законы природы. Или в психологии, так это человек работает. Но этого недостаточно для выяснения этого кли как плохого, как зло. И как зло не относительно того, что меня не волнует, что там в Африке умирают с голоду, а зло относительно Творца мне нужно. Так относительно Творца, где это относительность? Нужно раскрыть что-то свыше, чтобы это было против этого, и я бы чувствовал, что это относительно него. То есть окружающий свет здесь — это просто обязательно. Без него я не смогу углубиться в то, что, во что мне нужно углубиться, в мое желание, и проверить в нем все параметры его. Я не могу просто кричать, что мне плохо. Есть люди, есть такие люди нежные, они, может быть, смотрят, что ты убил муху, и готовы убить тебя. До такой степени им плохо. Ну, так... Мы не говорим о том, что нам нужны свойства в отношении Творца, а их нет, кроме окружающего света. Этот параметр, окружающий свет, дает нам мерило из будущего мира. Я понимаю,

0: не находится перед тобой, так что ты мог бы так увидеть и померить, и сделать что-то, но это так. Ты видишь, сколько мы не говорим, все-таки человек не чувствует, что это находится в его возможностях. Тебе говорят, а, тебе не хватает окружающего света, пожалуйста, возьми учебу, учись, чтобы у тебя было больше окружающего света. Ну, ты начинаешь учиться, забываешь об окружающем свете, и все. Нет связи, ты не видишь связи. Ты не видишь, что от этого приходит текст, связан с окружающим светом. Верно.
1: Кеннесси.
0: Денеси.
2: Бедный — это человек, который просит исправлений?
0: А?
2: Бедный — это человек, который просит исправления? Откуда он может знать, что то, что он делает, исправляет его? Как ему знать, что такое исправление? Как он знает, что ему нужно? Как он знает, что, по сути, речь идет о просьбе?
0: Если человек знает, что он должен сейчас просить, и что он просит, и знает, о чем просить, и кого просить, и... Если он не знает, он не называется бедным. Он пока еще не бедный, он не чувствует себя как бедный, потому что бедный — это сумма разного рода ощущений, которые, в общем, дают тебе это понятие «бедный». Иначе это не предшествует Давиду, не предшествует Моше, потому что они просят как бы об излишествах относительно бедного. Ну, я хочу благодарить, я хочу получить ради отдачи разные вещи. Моше — это Нецах Исраэля, Давид — это вообще ва-банк идет. Бедный — это начало работы.
2: А этап исправлений. Как он знает, что ему нужно исправить?
0: Как он знает, это постепенно. Окружающий свет делает в нем разные ощущения. Но пока он не открыл все свойства с помощью окружающего света, этот человек не называется бедным.
2: И тогда он знает, что...
0: Мы пока еще не думаем о себе, что мы бедны. У нас есть, слава Богу, что-то. Мы можем удовлетвориться. Можем удовлетвориться, это не страшно. Чтобы привести нас к уровню бедного, подъемы и падения, и на каждом подъеме ты смотришь, я бедный, у меня есть, слава Богу, все. Потом ты падаешь относительно прошлого подъема, ты видишь, что это ничего нет у тебя, ничего. И так далее. Пока это не накапливается, должны накопиться две крайности в подъемах и падениях в достаточном виде, чтобы действительно они определили два этих конца, определили, вы еще не знаете, вы не понимаете, что подъемы и падения разные. В категории разные, как сказать. В разных аспектах. То я в приобретениях опускаюсь, то в любви опускаюсь и падаю, то в радости опускаюсь. То есть каждый раз подъем и падение, они относительно чего-то другого. Мы не различаем это, но это так. И, в общем, потом, когда они накапливаются, то они приводят меня к правильному развлечению. Я внизу, и он наверху.
2: И по степени трудности они также меняются?
0: По степени трудности, конечно, изменяются. По степени трудности подъемы и падения изменяются до такой степени, что... Ну, написано... Раби из Ропшица, Баршемтове, что во время... Падение забывал алфавит. Алфавит. Смотрит на это до такой степени исторжения разума, что он не может прочесть. И говорится, что он не может понять пшат или пардес, потеря ступени, у них облачаются духовные ступени, материальные вместе. Потеря ступени — это просто, что нет даже возможности читать, не знают этих букв, не помнят, что есть такая вещь, как буквы. На больших ступенях разрыв между ступенями и разрез этот общем-то, исторжение мухин разума. А у нас нет. У нас как они живут, так и живут так дальше. Не страшно.
2: Тогда человек, по сути, знает, какое исправление ему нужно просить и что он должен получить.
0: Да. Человек должен знать на всех частностях своего пустого, о всех частностях своего пустого кры, в чем именно его пустота. Что он должен знать о наполнении в конечном счете. Что должно быть? Да.
2: Человек, который находится на этапе страданий, сейчас у него есть горючее для молитвы и так далее. Чем он пользуется в тот момент, когда он вышел из этого этапа, и у него уже есть какое-то соприкосновение, что все в порядке, ничего не...
0: Нет, хуже, чем состояние, когда человек вышел из падения в какое-то как бы животное наполнение, слава Богу, все хорошо и прекрасно, и в порядке. Можно продолжать жизнь так. Если он определил свой порядок дня, приходит и учится, и все, то его ждет, конечно, снова какой-то удар в пути. Это понятно. Но если это удовлетворение до такой степени животное, что он не возвращается даже к учебе. Что нужно, как воспользоваться этим состоянием в таком виде. Мы говорим, что в каждом состоянии мы должны определять отношение к нему. Определить отношение к нему — это просто...
1: То есть
0: как мне определить, что это состояние, как это состояние связано с целью? Состояние, когда я в удовлетворении, очень трудно выйти из него. Очень трудно сдвинуть себя. Только с помощью того, что ты включишься в группу, ты хочешь или не хочешь, ты сдвинешься, потому что они обеспечивают тебе хиссарон. Ты находишься в животном удовлетворении, но тут есть много людей, которые в обратном состоянии, в неудовлетворенности и в душевном, и в духовном, и в животном. И тогда ты обновишь свои келим быстро. Пока человек в одиночку перейдет из одного состояния в другое, время длится месяцами, пока состояние сменится, потому что он один. Да. Я не понимаю способ действия этого окружающего света, весь процесс.
2: Но даже если ты не понимаешь, как это действует, оно действует. Понимаешь, это не зависит от твоего понимания. Это зависит от того, что делают. Как бык под ярмом и осёл под поклажей, понимаешь? И у быка, и у осла нет большого разума. Но если они делают то, что нужно, этот под ярмом, а тот под поклажей, то все в порядке. И написано, что знает бык своего хозяина, да? И приходит к знанию. Посмотри, из чего? Из быка. Из свойства быка приходит к тому, что знает бык своего хозяина, к знанию. Знание — это соединение. Как это может быть в этом мире? Ты видишь в нашем мире такую вещь, чтобы бык знал своего хозяина? В духовном это буквально знание. Разум вообще не нужен.
0: Разум мешает?
2: Нет, он не мешает. Не создано ничего, что мешает. Разум не мешает. Но правильно им пользоваться — это проблема. Нужно много разума, чтобы правильно пользоваться разумом. Да.
0: Дает только этот переход. Я хочу изучить Творца.
2: Ты хочешь?
0: Поглотить Творца.
2: А что значит «проглотить»? Использовать для своего наслаждения. Ты хочешь, чтобы Творец служил тебе.
0: Хочу быть как он.
2: А потом ты как-то приходишь к состоянию, когда хочешь служить ему. Да? И все. Как происходит этот переход между тем и этим? То есть, кто дает тебе этот переход? У нас это называется, буквально на ступенях, это называется исправлением посредством света Абсаг. Это тоже желание, которым ты хотел наслаждаться. Теперь то наслаждение, которое ты хотел получить от него, посредством него, ты также хочешь тоже наслаждение получить от него, но чтобы он почувствовал от этого наслаждения, потому что он хочет этого, потому что ты хочешь, чтобы так произошло с ним. Но, как сказать, ты используешь тоже кли, тоже наслаждение, тоже кли, но ты добавляешь намерение, ты не изменяешь само кли. Твоя проблема в том, что тебе кажется, как будто ты перескакиваешь в чем-то, а кли, каким было раньше, таким и остается. Если бы ты раньше знал его, и что ты хочешь наслаждаться им и получать от него, это называется клипа. Теперь ты превращаешь это в святость только посредством намерения. Нет между клипой и святостью ничего, кроме одного намерения. Поэтому они называются двумя ограничивающими системами, находящимися одна против другой. Это очень просто. Чего не достает? Что пришел свет свыше, посвятил мне, и я перескакиваю слева направо. Просто у меня нет в этом никакой власти. Если так придет воздействие свыше, готово.
0: Это всегда происходит в группе?
2: Да.
0: Как можно все-таки связать это с группой? Сейчас.
2: В группе я не могу получить исправление от группы. От группы я могу получить только взаимовключение. В моих товарищах нет цветов,

0: Если я нахожусь в каких-то бедах в этом мире, допустим, не дай бог, ребенок болен, или у меня есть какой-то разбирательство в полиции или в суде, возможно, такие беды, которые не дают нам покоя. Так я должен понять, что в этих вещах есть форма, направленная к цели. Я обязан, с одной стороны, заниматься именно на уровне этого мира, идти к адвокату, делать возможные действия, которые принято делать в этом мире, потому что через эти системы Творец устроил свыше, что мы должны исправляться. Это первое. Второе. Внутри всех этих систем я должен видеть, откуда я это получаю, от кого я это получаю, и намеренно в связи с ним выполнять все эти действия. Когда я иду к адвокату, сижу с адвокатом, я знаю, что получил это от Творца, и также получил от него приказ через адвоката. Это может быть не еврей или светский человек, неважно, кто это и что, заниматься этим. И все. Тут есть две вещи. Этот мир, в конечном счете, такая оболочка, система, что на нашей ступени я обязан принять все эти законы этого мира. Даже законы неестественные, не природу. Природу и... Конечно, потому что природа в гематрии Элоким, Творец. То есть это буквально в прямом смысле, в прямой форме действия Творца. Но даже не законы природы, а искусственные законы, которые люди придумали, законы государства, суд, всего. Возможные. Я обязан пользоваться ими, так, какие они есть. Все, каковы они есть. И понимать, не понимать, а думать и быть связанным с Творцом, который находится внутри этого. Тогда ничто у тебя не отменяет одно, тогда одно у тебя не отменяет другое. А тот, кто убегает от этого, не использует то, что ему дали для продвижения. Поэтому написано «Не отделяйся от общества». Врачу дано право лечить и всякие такие высказывания. Среди народа своего я обитаю. Человек обязан буквально использовать все системы, которые находятся перед ним. А не то, что это мне нравится, а то мне не нравится. Нет такого. Ты определяешь. И в соответствии с тем, как ты справляешься, свыше, соответственно, дают тебе также те или иные условия или случаи. Поэтому не надо убегать от этих вещей. До такой степени, что Рабашу было очень странно. Ему не было странно, он это понимал, но как бы, почему люди не платят налоги? Почему они убегают от уплаты подоходного налога? Потому что в духовной форме ты используешь имеющиеся системы, и все.
1: Да, если ты уверен, что это не правильно.
0: Не то, что ты уверен или не уверен, а если ты не идешь и не используешь прямо все законы, тогда ты как будто не ладишь с ним, с Творцом, который так это установил перед нами. У него были очень трудные случаи. Зайти в магазин и спросить, сколько это стоит, запрещено. Намереваться кому-то что-то дать, но дойдет это до этого или не дойдет, всякие такие расчеты. Он обязывал в таких вещах, можно также фейгу спросить. Он от нее тоже этого требовал. Не требовал, но говорил, что так не делают, а так да. Эта честность у него иногда была болезненной. Видно буквально. Так не делают, понимаешь? Я говорю ему, но если ты будешь брать пример с того, что происходит в обществе, то хотя в обществе в книге написано так-то и так-то, но в обществе делают иначе. Так идти в соответствии с законом, который есть в книге, или в книге, ты знаешь, как американские законы, у них там запрещено ходить со слоном по улице, понимаешь? И закон такой существует, понимаешь? Ну или что-то такое. Так следует этим законам,

0: или следуют законам такими, которые они есть сегодня, только забыли их записать. Но это отдельная тема.
1: На таком уровне.
0: У тебя нет с этим проблемы, верно? Ты человек прямой, простой. Продолжай.
1: Вы сказали, что наша проблема, что это даст, если у меня нет хисарона? Что даст мне то, что я помню?
0: Если человек вдруг находится в таком моменте, что нет хисарона, нет ничего, все в порядке, или я настолько запутанный такой, ну, жизнь проходит. Большую часть времени мы так чувствуем. Или мы не чувствуем, что находимся в таких состояниях. Тогда только привычка включаться в группу. Привычка. Она вводит его во всевозможные действия группы, и тогда он получает хисарон, и тогда обновляется. Потому что ты не ловишь себя в течение всего дня на том, где ты находишься, в какой внутренней части. Ты просто проходишь это так, вот мгновение к мгновению, и все. Прокручиваешь это. Только привычка быть связанным с группой, со всем вместе внутри них, меняет тебя. Иначе время буквально стирается. Прошло и прошло, и еще день, и еще день, и еще день, а ты все еще не получил никакого обновления. Пока у тебя изнутри обновится решимо, только посредством твоих сил, когда свыше есть небольшое изменение общих светов общих, жди еще сотни лет, пока что-то произойдет. Поэтому я снова говорю, это должно быть в привычке, что мы делаем и действуем. У каждого есть какая-то группа, которую он обучает, есть постоянное собрание товарищей, есть трапезы, здесь об этом говорят. Каждый раз нужно устанавливать всевозможные вещи. Но больше всего влияет то, что ты находишься внутри группы, которая влияет на тебя. Не то, что ты идешь обучать кого-то, и не то, что ты делаешь там какие-то свои дела, или даже на кухне что-то делаешь, а то, что ты находишься под воздействием товарищей. Под воздействием товарищей. И все.
1: Но состояние может быть противоположно. Мы привыкли быть в группе. И тогда это привычка, которая все время как будто бы...
0: Есть также привычка быть в группе, верно, ко всему можно привыкнуть, и в духовном есть привычки. В духовном тоже привычка.
1: Что-то еще сделать, чтобы у меня был такой хисарон.
0: Тогда нужно каждый раз строить вспомогательные системы, которые помогут мне, и еще раз помогут, и еще раз. Почему? Именно в этом каждый раз есть работа. Потому что в этом ты обязан обновлять важность Творца. В итоге только важность Творца, которая будет загораться у тебя, как красная лампочка, обяжет тебя ко всем этим действиям.
1: Сейчас, друзья, подведем итог, как мы впечатлились от урока, что мы берем в работу в десятке, 6 минут, семинар, пожалуйста.
2: Ого. Эх, это расшабно мя шивур.
0: И как мы впечатлились уроком.
2: Торат Хаим.
0: Рав нам просто дал Тору жизни, то, что нам Рав дает, это Тора жизни. Как человек должен продвигаться из своего животного состояния, из точки в сердце, как ему продвигаться, так к духовному, к Творцу, только с помощью группы, только с помощью хиссаронов, которые ты получаешь. И тогда время не затягивается, ты продвигаешься, получаешь хиссароны.
1: Да, мы читали, что прежде всего мы должны прийти к молитве бедного. Рав сказал сейчас, что именно через то, что мы просим все время окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, мы приходим к молитве бедного. Не забывайте об этом, все время поддерживать друг друга, только об этом думать, что из всего... Теперь был такой разговор. Из всего можно просить свет, возвращающий к источнику, который приводит тебя к настоящей молитве.
0: Да, я также послал Ноаму этот отрывок, где он говорит о бедах, проблемах, адвокате. Да, так и это... Он пишет, что нужно это понимать, что в этих вещах есть форма целенаправленная. С одной стороны, я обязан заниматься этим на уровне этого мира, а с другой стороны, Творец дал мне это свыше, это состояние.
1: Я в впечатлении от точности Рава по поводу молитвы. Я записал то, что он сказал, что знать, к кому я обращаюсь, что я прошу, и что у него это есть, он хочет обеспечить это. И тогда есть клик между дающим и получающим. Что вдруг в первый раз, когда я услышал так, сколько нужно быть точным, и ты правильно направляешь молитву, не так, только взрываться. И думать тогда, как я делаю это с десяткой, как мы вместе уточняем нашу просьбу.
0: Я продолжу Амита. Просьба. Что такое просьба? Это когда ты выяснил, что тебе нужно, все детали, все свое пустое кли. И тогда ты можешь обратиться. И что я еще взял? Окружающий свет дает нам возможность меры будущего мира. И самое важное, что привычка включения в группу — это то, что тебя меняет. Что в любом состоянии, неважно, ты должен выработать привычку все время возвращаться в группу, и это верное место для успеха.
1: Да, урок очень сильный, продолжая товарищи, действительно, как мы слышали, что хиссарон, этого недостаточно, нужно быть правильные требования, что именно мы хотим. И Рав объясняет, что мы сейчас не входим в выяснение, что надо делать. Это все благодаря нему. И мы должны понять, что он действует согласно своим законам. Мы только требуем его. Это ощущение, это просто в десятке. Мы чувствуем, что действительно друг от друга мы продвигаемся, приближаемся. Как это в конце приходит, действует на нас. Просто все в наших руках.
0: Молитва нищего, для того, чтобы прийти к этому, молитва нищего. Молитва нищий в чем? Нищий в знании, знание высшего. Когда человек глядит на этот мир, на действительность, видит, что нет никакой связи у него с добрым товарищем, добро, с отдачей, но ему не достает этого. И это молитва бедного, что он просто он беден свойством отдачи, нет у него ничего. Это первая молитва, которая принимается и определяет все остальные молитвы. Человек должен выработать эту молитву бедного, прежде чем к нему кто-то приходит. С чем, для чего, чего он хочет достичь во всех этих своих действиях. Все это находится в молитве бедного. И каждый человек должен сосредоточиться на этой молитве. До учебы это порядок важности, который он делает. Тут есть очень многое.
1: Как прийти к молитве бедного, что является первой молитвой? Здесь он говорит, видеть этот мир, что этот мир — это, в общем, оболочка. Оболочка, что это значит, что все, что я вижу и переживаю.

Мы изучаем учение 10 сфирот, второй том. Мы изучаем шестую часть, 20-й пункт. Прочитаем 20-й пункт в Ари и войдем в урок с Рабашем. 20-й пункт Ари. И это произошло, как сейчас поясняется, таким образом, что света Озон распространились до Шиболит Закан, и света Хотэмпэ также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем де Ак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их 10 никудот, 3 первых из них берут, как известно, свет из распростершийся от Истолкут Айн Вахаб и от их места до места их соединения в Шиболит Закан, и получают их только в Шиболит Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболит Закан и выше, а семь нижних никудот берут только то, что распространилось от Истолкут в святах Хотем и П от Шиболит Закан и ниже. Как известно, так как Хотем доходит до Хазе, а П до Табура, но не до Шиболит Закана и выше. Перейдем к уроку Рабаша. Там светит и только соединяет, поэтому атик называется отдаленный от постижения, поэтому третья стадия средняя. Я слышал для себя нечто новое. Есть третья стадия, которая является средней, и есть третья стадия, которая представляет собой разницу между одной и другой. Это третья стадия или нет? Да, но ее не постигают. С этой точки зрения она называется средней. И с одной стороны она получает только вторую стадию, а с другой стороны это третья стадия. Но со стороны самой третьей стадии не как третья, ее невозможно постичь. А если третья стадия находится в мире Ацилут, тогда ее постигают. Что означает через экран? Она взяла путь экрана. Какой путь есть у экрана? Вторая стадия? Тогда свет светит не иначе, как через вторую стадию. Теперь, если мы говорим, что совершается зивук в Рош де Сак, то, что называется волосами, не ради него самого, но где совершается этот зивук в Сак? Получается, что от Инаем ниже называется Гуф, подобно Гуф, который находится внизу, под уровнем П де Гальгальта. Получается, что свет проходит через то место, через Ахаб, то есть он уже взял путь Ахаб, называется Гуф, а не Рож. И это то, что говорится о нижних, о Никудим, и они такие же, что значит то же самое, что там есть Гальгальтовый Инаем и Ахаб. Получается, поскольку он проходит через то место, он берет

0: их путь, когда Ахав уже находится ниже экрана. И выходит, как я и говорю, Ахав называется Гуф, и Гуф де Гальгальт называется Мацил, источник. Для кого? Для борцов Ахав. Также эти Ахав, которые уже являются Гуфим, уже называются Создатель для мира Никудим, Мацил. Это Гальгальта, называемая Гуф. И стадия Далит Гимл, которая выходит сейчас на Зивук, на облачение на Далит Гимл Гальгальта и называется Рож. Она называется светами, предшествующими Килим, то есть Рожды Аб, как корни Килим. Когда он достигает своих килим от хазе ниже, и уаб уже получают зиву, который совершается в пэде гальгальта, они уже хагаты, это свята гуф, а это свята рож. И об этом что ты спрашиваешь? Быть решимот. Получается, если я спрошу себя, в чем разница между далит гимл, который находится в хагат де гальгальта, и далит гимл, который есть в рож де ап, это рож, а это гуф. Рож рассматривается как тот, у кого еще нет килима гуф, называется тот, у кого есть килим. Рож называется святами предшествующим килим, нет постижения в рож, тогда как от хазе и ниже до гальгальты находится гуф де ап. Кроме этого нет, только это мы можем различить. Результат этого нужно изучать, это называется различие. Здесь подразумевается, что уровни Далит Гимл, которые есть в Гальгальте, это те же Далит Гимл, которые есть и в Аб. И мы учили, что более высокая ступень выше нижней ступени, если так, Малхут ступени Кетер, выше, чем Кетер ступени Хохма. Если так, я спрашиваю, разве Малхут уровня Хохма, который есть в Аб, выше Малхут уровня Хохма, который есть в Аб, это одно и то же, тот же уровень. Что ты спрашиваешь? Какая может быть другая возможность? Если я говорю, что Малхут и Гальгальта выше, тогда Малхут уровня Кетер выше, чем Кетер уровня Хохма. Это называется иначе. Малхут четвертой стадии. Уровень четвертой стадии выше, чем Кетер уровня третьей стадии. Мы начинаем страницу 18, первый столбец. Три первые сферот в них. Что написано выше? Вторая строка. Три первых из них берут, как известно, свет, распространившийся от истоклюта Айн-Вахапи, от их места до места их соединения в Шиболит-Закан, как известно. Так он говорит здесь, ниже. Ты уже знал, что три уровня считаются в каждом парцуфе, продолжающимися от света Инаим, из Зивуга, который был в свете Инаим, на Бет-Дейт Лапшута Алевда Авиют, мы рассматриваем три различия. Две ступени, Рож и Гуф, считаются как 10 сферот самого Рож. Мы делим их на две пхины. Гальгальта и Инаим — это Рож. И Ахаб Гуф. Это из Ацмцумбет, поэтому Ахаб уже называется Гуф. А третий уровень, третье различие, это буквально Гуф, даже со стороны седьмой стадии Авиюта, даже со стороны корня первой стадии, которая является цимцум алиф, также рассматривается как гуф. Аналогично тому, как мы выяснили в соседнем абзаце относительно саарот дикна, И точно таким же образом подразделяется также Никудим, начинает объяснять там. Итак, первая ступень Никудим, которая является их уровень Гальгальта и Инаим, то есть Рош, десяти сферот де Рош. Называется Исраэль Саба и Твуна. Ее место выше Табура до Хазе. И они выше, говорит Арии, что весь свет, протянувшийся до Табура, даже несмотря на то, что он из ступени Инаем был поглощен и включен в Акудим, и потому не проявлялся. И увидишь там, что Ари подчеркивает, что даже несмотря на то, что он из ступени Эйнаем, то есть вышел на Зеву, который был в Эйнаем, что является Цимцумбет, все равно относится к Акудим, а не к Никудим. И причина этого в том, что авиют экрана совершенно не действует в то время, когда используется снизу вверх. И так как этот Ишсут является ступенью настоящего Рош Никудим, то есть Гальгальта Инаем. Так что экран общего авиюта второй стадии и четвертой стадии стоит внизу в Никве Инаем де Ишсут, который является местом точки Табура, поэтому в нем не действует никакой признак объединения с четвертой стадией. Поэтому он считается ступенью Акудим, как Саг, в котором видна в ком в Саг, только вторая стадия Давиют, и нет в нем никакого признака Авиюта Никудим, который смешалась там из-за Дали Давиют, что ниже Табура Даак, что и называется для нас Цимцумбет. Ари говорит об этом, был поглощен и включен в Акудим, и потому он незаметен. Итак, прояснилась первая ступень Парцуфа Никудим, называемая Ишсут, и она включена в Акудим, несмотря на то, что вышла на Авиют Пхине Алев. Вторая ступень Парцуфа Никудим — это ступень Ахаб, выходящая наружу из Рош и считающаяся его гуф, так как является получающей и одевающей свет, протянувшийся из Никве Инаем, как это объясняется выше, во второй ступени Дикны, называемой Шиболет Закан, являющейся местом собирания для святов де Ахаб в месте их выхода, который называется Рош, здесь уже называется Гуф. И запомни, и пойми, эти внешние Ахаб, которые на самом деле являются истинными Биной, Зерампин и Малху де Рош, то есть Ахаб де Рош, в соединении с Кетером и Хохмой, которые имеются в первом Рош, называемом Ишсут. Но лишь с точки зрения получения света Инаем они вышли из Рош и стали Гуф, и поэтому они называются все три первых сферот, Кетер, Хохма, Бина, Никудим, называются вторым Рош по отношению к Ишсут, который называется первым Рош. И этот второй Рош, он Рош Никудим, называемый в общем виде Гарда Никудим, которые являются Кетером, Аба и Има. Но первый рож, то есть Ишсуд, считается Акудим, а не Никудим. Он объясняет то, что говорит Ари. Свет третьей стадии в пункте 19, и он обязателен, потому что когда спускается и распространяется свет Айн вниз через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в светах этих Ахаб, и он втягивает оттуда и берет из них свет для нужд создания Килим, Никудот, и берет из трех светов, которые являются Ахаб. Как в Цимцум Алиф, где место зевугов П и нижний получает от П и ниже, так и здесь, в Никудим, где зевуг был Вейнаем, тогда они получают от П, от Инаем и ниже в Ахабе. Это первое. Еще он добавляет нам, как мы учим в САК, что Ахаб уже называется Гуф, так как в мире Никудим, который выжил из этого места, также и у него Ахаб называется Гуф. Еще он говорит нам, что эти Ахаб, он хочет нам намекнуть, что они сделали, не сделали никакого окончания на Рош Саак, поэтому он намекает на них, называя их волосами, Саарот. И эти Саарот он разделяет Рош ступени, в которой нижний, когда они облачаются от места Зевуга и выше, называется Саарот Рош. Тогда оттуда получает нижний от П ниже. Здесь называется от Инами ниже Саарот Дикна. Тогда я знаю, что так же, как мы учили, что А получает от П ниже Гальгальты, также он получает от Ахапа, от Саарот Дикны, мир Никудим. После этого он объясняет нам еще один момент, что свет, который вышел из Инаим, нижний мир Никудим получает, получая его от Саарот Дикны, Саарот Дикна делится на три части. Рош Саарот Дикны, Ахаб Саарот Дикны относится к Цимцум Алев. Ахаб все еще называется Рош. Только со стороны Цимцум Бет Ахаб называется Гуф. А семь нижних Дикны, даже по отношению к Цимцуму Алев, также рассматриваются как Гуф. Эти Саарот Дикна, от которых Гарда Никудим должны получить тот свет, который спустился вниз, он разделяет их. Парцуф Дикна, Саарот Дикна, которые вышли из Рош Десак, приходят вниз, чтобы мир Никудим получил их, так же, как мир Ишсуд получает сам Рош Саарот Дикна, называемую тремя первыми исправлениями Озен, Хотем, П, от места их выхода ниже Озен, ниже Рош, верхней губы Сафа и Люна и света, находящегося в Сафа и Люна. После этого он говорит об Ахаб Саарот Дикна, Шиболи Тазака, находящийся ниже П. И в материальном мы видим, что это все еще относится к Рош. Он считается Гуф только со стороны Цимцум Бет. Третье. Семь нижних сферот от мира Никудим получают от верхней и нижней части Саарот Дикна, которые были Пхиной Гуф и даже со стороны Цимцума Алиф тоже.
1: На этом все. Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, изучаем статью про учительство Бааля Сулама. Мы будем читать труды Бааля Сулама. 390-я страница в книге на иврите. Сегодня мы прочитаем пункт Каф Бет, а сначала прочитаем Каф Алиф, то есть 21 пункт, потому что 22 пункт — это продолжение 21 пункта. Мы читаем труды Бааля Сулама, 394 страница на иврите, статья про учительство, 22 пункт. У кого нет книги, есть на сайте учебные материалы. Два слова о том, что мы проходили на последнем языке две недели назад. В 19 и 20 пункте Бааля Сулам говорит о двух подходах, как бы две точки зрения. Есть подход Раби Лазара, сына Раби Шимона, который утверждает, как бы, что не только весь Исраэль ответственен друг за друга, но весь мир должен зайти в поручительство. А потом в 21 пункте, это последнее, то, что мы изучали, Бааля Сулам говорит о том, что он очень четко высказывает, оказывается, что мир судится по большинству, и высшее управление не считается с отдельным человеком на личном уровне, а расчет идет на всех вместе, высший свет воздействует на всех вместе, как на одну систему. Это с одной стороны. Но с другой стороны, он объясняет, что есть деление, есть порядок исправления, и роль народа Израиля — подготовить и вымостить, проложить путь всему человечеству, чтобы исправить намерение ради получения на ради отдачу. И тогда он говорит, что хотя Творец не считается с отдельным человеком, но отдельный человек может склонять мир либо на чашу вины, либо на чашу заслуг. И известный пример он приводит, что каждое кунжутное зернышко, которое кладет человек на чашу весов, решает, склониться эта чаша на чашу заслуг или в сторону вины. Обо всем об этом мы говорили, но давайте сейчас мы снова прочитаем 21 пункт и 22 пункт. 21 мы читали две недели назад. Но я думаю, что, может быть, не все помнят, и поэтому мы прочитаем 21 пункт, потом снова 22 пункт, и потом послушаем Рава, и будем продвигаться. Итак, мы читаем в десятках 21 пункт, который есть у вас в учебных материалах. Таковы слова Раби Лазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они же достигли большей части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим, как сказали Исраэль». Тогда как до этого, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться от принятия ярма
2: Творца.
3: И он говорит: исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса, как взвешивающий кунжутные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес, Ведь нет сомнения, что каждая из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без него вес бы не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Ибо если бы не его деяние, веса бы не хватило.
1: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль поручитель друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, которое наступит в грядущем будущем, а мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору. 22 пункт. И потому Раби Элазар, сын Раби Шимона, опирается на Писание. Один грешник погубит много добра. Ведь уже выяснилось выше в 20 пункте, что чувство воодушевления, возникающее у человека во время занятий и заповедями между человеком и Творцом, в точности равно чувству воодушевления, возникающим у него во время занятий заповедями между человеком и товарищем.
3: Ведь все заповеди он обязан исполнять лишма, без всякой надежды со стороны эгоистической любви. То есть никакое свечение и надежда не возвращается к нему из-за этих его трудов в виде компенсации или уважения. Ибо здесь, в этой высокой точке, соединяется любовь к Творцу и любовь к товарищу по-настоящему в одно целое. Как сказано в статье «Дарование Торы», получается, что он вызывает этим определенную меру продвижения по лестнице любви к ближнему во всех жителях мира в целом. Ведь та ступень, которую этот человек вызвал своими делами, будь ее мера больше или малы, в конечном итоге в будущем присоединится к перевесу мира на чашу заслуг, ибо и его лепта была внесена и присоединяется там к перевесу, как сказано выше в 20 пункте. Как следует в аллегории о взвешивающем кунжутные зерна, где говорится о совершающем один грех, означающий, что он не может одолеть и подчинить грязную эгоистическую любовь, и потому пускается в воровство и тому подобное. Получается, что он склоняет себя и весь мир на чашу долга, ведь при раскрытии грязи эгоистической любви низменная природа творения вновь усиливается, и выходит, что он отнимает отдельную меру от конечного перевеса чаши заслуг, подобно человеку, который снова забрал с чаши весов то единственное зернышко, которое положил туда его товарищ. Получается, что в этой мере он вновь поднимает чашу долго немного вверх, и выходит, что он возвращает весь мир назад.
1: И вот слова его, и один грешник погубит много добра, то есть из-за того, что он не мог преодолеть свою мелкую страсть, он вызвал скатывание назад духовного, духовности всего мира. Снова 21 пункт. И вот сказал Раби Элазар, сын Раби Шимона, что мир судит по большинству. Он имел в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять для себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему велико, и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и сказать «сделаем и услышим», как сказали Израиль, тогда как до того, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться принять ярмо Творца. Итак, друзья, мы прочитали 21 и 22 пункты, и в 22 пункте есть выражение, которое Баля Слам использует, что один грешник погубит много добра. Давайте посмотрим клип номер 3, где Рав очень подробно объясняет нам вот это высказывание. Пожалуйста, клип номер 3. Зор сказано, что один грешник погубит много добра, и он не смог преодолеть свою маленькую страсть и привел к тому, что весь мир задержался в своем духовном развитии. Кто это грешник?
3: Кто это грешник?
1: Что такое маленькая страстишка?
3: Неважно, какая причина, но если ты отрываешься от группы, от товарищей, то, что от того, что ты хочешь сделать им что-то хорошее и молиться за них, чтобы они удостоились всего, что необходимо со стороны Творца, как и говорили вчера. Ты вчера был? Да, был? А, ты был с нами? Был с нами, но не здесь. Так вот, мы вчера говорили о том, что... Самое чистое обращение человека, чтобы оно было по-настоящему ради отдачи, какое это обращение? Попросить Творца, чтобы помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их и таким образом получил наслаждение. Или раскрылся в них. И это то, что дает ему радость. То есть я молюсь за них, чтобы они образовали исправленное кли, и Творец раскрылся в этом кли, то, что дает ему наслаждение. Ну, так мы и работаем.
1: Да, но что это за грешник? Это мы или это весь мир?
3: Нет, да никто не грешит. Вообще никто в мире не грешит. Только мы. Только те, кто получили возможность, те, кого привели к месту и сказали «возьми», вот с этого момента и дальше начинается расчет. Тебя открывают твой счет в магазине. Но с этого момента или тебе записывают в плюс или в минус, или ты тут же оплатил все на месте, это твое дело. Ты можешь заранее вложить какую-то сумму.
1: Кто такой грешник? Что значит «грешит»? Да в чем я грешу?
3: Само слово «грех»? Грешить от слова «грех».
1: Нет, ну я прихожу сюда, я пришел учиться. Как я могу согрешить?
3: Грехом называется «ради получения».
1: Он говорит, один грешник погубит много добра. Какой грех я совершаю, когда я прихожу сюда учиться? Я падаю, поднимаюсь, да? Ну в чем мой грех?
3: Тебе дана возможность соединиться с нами. Так? Выполнить какую-то работу, подвести их к объединению, сделать, чтобы у Творца было место для раскрытия и наслаждения. А ты это не делаешь, и вместо того, чтобы сделать то, что на тебя возложено, ты приводишь к тому, что было бы хуже и им, и Творцу. Это называется грех — грешить.
1: Я должен понять, что значит «возложено на меня», «я прихожу сюда». Что должен делать?
3: Не-не-не, это не называется учеба. Учеба у нас называется «научиться, как объединяться». Учиться, как объединяться — это значит учеба. Мы это изучали в статье «Дарование Торы», сейчас мы изучаем это в статье «Поручительство». Мы должны быть объединены в сеть, подобно как она дана нам свыше. Нам нужно то же самое образовать снизу. Этим мы завершим наше исправление. Давайте сейчас проведем семинар. Как мы можем помочь друг другу не быть грешниками, не грешить? Как можно помочь друг другу не грешить, 6 минут.
1: Как мы поможем друг другу не быть грешниками? Мы слышали, что Рав говорил о том, что чистая молитва, чистое обращение человека — это ради отдачи. Попросите Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их и исправил. Мне кажется, что это роль нашей десятки — прийти к состоянию, то, что товарищ требует. Это и есть молитва бедного, что это для него важнее всего остального. Как прийти к этому? Чтобы пусть Творец поможет в этом.
3: Ну, мы получаем каждую возможность объединиться. Очень легко взглянуть на товарища и увидеть, что мне нужно делать. Мне нужно быть в намерении, то, чтобы не убегать в себя, чтобы оставаться в десятке и чтобы помогать им, тоже отменить себя перед силой десятки, чтобы никто не остался в желании получать, а были бы все объединенными.
1: Да, нужно молиться, чтобы товарищи доставляли наслаждение Творцу. Это не связано со мной. Чтобы товарищи действительно смогли постичь Творца, доставить ему наслаждение.
4: Да,
3: это зависит от того, что мы выстраиваем между нами, какое окружение. Он объясняет в отрывке, когда человек находит в любом случае в эгоистической любви, но как он может из этого выйти, это уже вопрос. И тут мы помогаем друг другу выстроить любовь к товарищам и поручительство между нами.
4: А
3: без этого, как человек может сделать что-то выше своей природы?
1: Да, человеку дали окружение, книги, рав, у человека есть высшая ступень, а он сосредоточен на себе. Как я достигну, как я приближусь, как я раскрою Творца, как я стану ближе к Рабашу. Он не смотрит ни на кого, кроме себя. А нужна вера выше знания, чтобы цель была важнее, чем то, что я получу там что-то. Невозможно из этого выйти. Человек не может из этого выйти. Но человек может молиться, чтобы у него была сила выйти из себя и молиться за товарищей.
3: Да, все выяснения и путаницы. Это важность. Вокруг важности товарищей, с которыми я выполняю работу, как раз сказал на уроке, что в общем прийти к молитве бедняка. Это то, что я хочу, чтобы то, что должно быть изменено внутри меня, прийти к кли отдачи и потом продолжать.
1: Да, было хорошее выяснение с Цвик. Он спрашивает, что такое грешник. Я прихожу сюда, все делаю, что нужно, учусь, и вдруг я называюсь грешником. Раф объяснил очень хорошо. Он сказал, никто в мире не является грешником, но ты уже пришел сюда, и ты получил возможность от Творца. И если ты не молишься о том, чтобы товарищи продвигались, а молишься о себе, ты являешься грешником. То есть на что ты направляешь свое желание, и тогда ты получаешь желание Творца не грешить.
3: С другой стороны, хорошо бы почувствовать, что я грешник, тогда я смогу попросить, и чтобы войти в сердце до костей, прочувствовать, что такое грешник. Как Гади сказал, что нам дана возможность выполнить работу, а я не молюсь ни в молитве за товарищей, ни везде вмещаю свое «я», заботу о себе. Чтобы был трепет, страх от того, что я могу согрешить. Тогда мы сможем выйти из этого и помочь товарищам, как положено.
1: Да, он написал, как будто бы тебе открывают сейчас счет в лавке, записывают долги, все твои продукты, которые ты покупаешь, и вдруг все записывают, записывают тебе. И это большая возможность войти в такое место. И я не знаю, как мы сделаем это в нашей десятке.
5: И
1: как Сеня сказал, дай Бог, чтобы мы чувствовали это каждое утро.
3: Лишь только тот, кто в пути, может видеть нас, свою низость, желание получать и просить об этом исправлении. Это очень большой подарок. И с другой стороны, это неприятно. Но товарищи помогают удержаться в пути, оставаться сфокусированным на цель, не пугаться всего, что раскрывается, и не бояться просить исправления.
6: Да,
1: это трудно, но это наша работа — просить за товарищей о товарищах, а не о себе. Итак, друзья, в очень конкретном объяснении Рава мы слышали такое высказывание, что обращение, самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это попросить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы он соединил их и исправил, и чтобы от этого он получил наслаждение. Я молюсь за них, чтобы из них вышло исправленное кли, и чтобы Творец раскрылся в этом кли. И это доставляет, чтобы это доставило ему наслаждение. Давайте удерживать эту мысль сейчас и послушаем еще клип Рава в пятом отрывке.
7: В
1: последних двух абзацах Баал Салам пишет, он берет крупицы усилий товарища и кладет на чашу весов. Я понимаю, что этот грешник, который это делает, это я. Тем, что я недостаточно вкладываю в десятку. Как убедить себя и что должно подействовать на меня, чтобы я, по крайней мере, не забирал с этих весов. Я уже не говорю о том, чтобы я клал, но, по крайней мере, чтобы не забрал.
3: Всякий раз все больше и больше включаться в то, что пишет Баал Салам. Говорить об этом с товарищами. И стараться. Нечего тут чего-то добавить. Это работа в сердце. Чем больше будешь об этом думать, тем больше сможешь реализовывать.
8: Последним абзацем.
1: И он пишет в последнем абзаце, Баал Салам, что человек не смог преодолеть свою маленькую страсть, этим он привел к тому, что весь мир откатился назад в своем духовном развитии. О каких страстях он пишет?
3: Ну, это все мысли ради получения, все то, что отключает себя от работы в группе. Когда ты не думаешь о товарищах или думаешь о них меньше, чем о себе. Главное — это объединение. Передать Творцу объединение между нами, чтобы он раскрылся и порадовался. Вот и все.
1: Из 8 миллиардов человек, как может быть, что есть один человек, который не смог преодолеть свою страсть и откатил весь мир назад?
3: Да, абсолютно каждый, конечно. А почему ты думаешь, что если есть один, я тебе говорю, все, кто отталкивают духовное продвижение, хорошую связь между людьми, правильное отношение к жизни и к Творцу, и погружены в свою личную эгоистическую любовь. Более того, хотят из всего этого еще и навредить другим. Это раскрытие зла, которое присутствует в общем кли Адама Ришона. И сейчас это раскрывается как раз одно относительно другого. Чем дальше мы продвигаемся к окончательному исправлению, тем больше эти проблемы будут все больше и больше. Одно соответствует другому. И войны, ненависть, отторжение, все будет раскрываться все больше по мере приближения к окончательному исправлению. Будет все больше, будет очень большим. Чем больше раскрытия желания получать, тем больше в соответствии с ним и раскрытие всех проблем. Но мы это пройдем. Не думайте об этом, думайте о том, что мы должны делать здесь и сейчас.
1: Рав, но ведь человек не может исправить свое включение во все эти миллиарды. И еще сколько душ не в этом мире. Так как, почему дали исправить это?
3: Человеку дано исправить его взаимовключение со всеми душами со всего мира. Именно так.
1: Но ведь у меня нет связи с этими душами.
3: Не нужно быть на физической связи. С физической связи мы можем не быть даже со своими десятками. Посмотри, что Творец еще сделает с нами. Он нас подвигнет к духовной связи. И для этого Он из нас, Он нас проведет через такие состояния, что мы не сможем физически связываться.
1: Я могу быть в духовной связи со всеми миллиардами в мире?
3: Какие проблемы? Как в интернете?
5: Порочительство за самоотмяна в десятках.
1: Как мы можем использовать взаимное поручительство, чтобы отменить себя перед десяткой?
3: Мы изначально в ответе друг за друга. Мы были в таком виде связаны друг с другом, но там это было как одно единое тело. И когда весь этот блок начал удаляться, то все связи между нами разорвались. И теперь нам нужно постараться связаться друг с другом в мыслях, в желании. Не практически физически, это точно. И тогда, по мере того, что мы будем видеть эту систему, насколько она должна стать вся общий, включенный друг в друга, мы начинаем видеть, что нам, по сути, нужно сделать, как люди во всем мире. Кроме системы распространения, о которой мы говорим, и то, что мы делаем по отношению ко всему миру, объясняя, что это мы должны сделать, мы нам, в общем-то, другого ничего и не нужно. Если люди будут знать, что будущее мира, хотят они того или нет, зависит от того, что все должны быть на связи друг с другом. Если люди будут знать, что природа подталкивает нас, природа, как числовое значение, Творец, высшая сила подталкивает нас к связи, причем к правильной связи. А если мы не хотим, то, соответственно, и почувствуем, насколько в проблемах, в страданиях, даже в войнах. Скоро мы сможем почувствовать это со стороны вообще общей природы. Холод, жара, наводнение, все что угодно. К результатам этого может быть и голод, и безработица, и все что угодно. Мир входит в такие состояния, когда должны подтолкнуть людей к исправлению. И нет других возможностей у Творца, он не изменит цель творения. Он должен привести людей к пониманию, что для них важно в жизни. И поэтому мы будем видеть это все больше и больше. Мы и сейчас это видим, насколько все мы движемся к состояниям все более и более тяжелым. И мы должны объяснять самим себе и всем остальным, что все зависит только от меры правильного объединения между нами. И если начнем хотя бы даже интересоваться этим, просто интересоваться правильным объединением между нами, какое оно может быть, как вот мы изучаем в этой статье, то все мы выиграем хорошую жизнь и придем к окончательному исправлению. Исправлением вообще, легким путем. Вы видите, это две статьи. Дарование Торы, то, что нам дается свыше, и поручительство, то, что мы, соответственно, должны сделать снизу. И если мы постараемся понять обе эти статьи, центральные статьи Бааль Сулама, то это на нас подействует наверняка.
1: Из отрывка понятно, что у каждого из нас есть очень большой потенциал и в десятке, и в мире. Но я вижу по себе, что я не могу в это верить. Какая мысль должна быть, чтобы использовать этот огромный потенциал?
3: Ты должен реализовывать это только в десятке. Не пробуй передавать это в мир. В мир ты можешь передать это в виде знаний. Что так об этом написано, так это должно быть, поскольку природа глобальная, интегральная и так далее. Но основная наша реализация этого в десятке. И если... В десятке, все, десятка — это все-таки мини-модель всего человечества, то мы сможем что-то сделать, то уже из десятки, из этой сети, которая в нас существует, мы начнем понимать, что происходит, как это происходит. Я вижу мир через десятку, вот так вот. Через десятку и могу понять, что происходит со всеми проявлениями природы, со всеми проблемами и любыми изменениями. Я все равно, что приобретаю для себя какие-то очки, такие, что с их помощью я вижу истину. Это то, что нам нужно прежде всего. И в этой же мере мы сами будем все больше приближаться к исправленному состоянию.
1: В той мере, в которой мы приближаемся к отдаче, желание получать будет меньше мешать в работе, и откуда у нас будут силы?
3: Да, все верно. Истина. Наши силы, наша энергия — это истина. И само слово «эмет», «алеф», «мем», «тав» — это три буквы. Они содержат в себе все творение, все келим. И вот это то, что я должен постичь. Так постигаю всю суть творения, слияние с Творцом. Давайте проведем еще семинар. Рав говорил о том, что мы должны стараться смотреть на мир через десятку. Давайте это выясним. Что значит смотреть на мир через десятку? Как это делается? 6 минут.
1: Да, в десятке находятся все люди, все товарищи. Через них ты видишь, что в итоге вся внутренняя работа, она в десятке. Работа в желании получать, и в итоге мы должны достичь свойства отдачи. Ты понимаешь, что это не как говорят во внешнем мире. Мы говорим здесь о духовной работе, как работа между нами в десятке влияет на весь мир.
3: Стараться смотреть на мир через десятку, и всякий раз, когда я чувствую что-то, что мешает мне в желании получать, означает, что я смотрю вглубь себя, а смотреть через десятку — это значит прилагать усилия и чувствовать все, что я чувствую, так как сказал Рав, что все это только оболочка. И внутри оболочки скрывается что-то другое. Увидеть это я могу только через товарищей.
0: Шелла меула мамаш.
1: Прекрасный вопрос. Без этого мы остаемся в нашем желании получать то, что дано нам в этом мире. Бааль Сулам пишет, что именно относительно товарища ты видишь, ты учишь Тору, учишься от света, и как ты это проверяешь только в десятке, тогда раскрываются глаза, насколько у тебя это есть, настолько ты можешь видеть, что происходит в мире. Постепенно ты начинаешь это понимать, как Рав сказал, что все не исправлено, все исправлено, и все это раскроется. Но хиссарон, как вот Йоав сказал, глаза уже не повернуты внутрь, а наружу.
6: Кен по авуда шелану лацет медага ле ацми ве лидок.
3: Тут наша работа — выйти из заботы о себе и заботиться о товарищах. То есть моя молитва, которая была раньше все время о себе, превращается в молитву о товарищах. С товарищами, с десятка. Если у нас это получится, то появляется и центр десятки. И мы собираем все наши хиссароны, поднимаем их, и мы так меняемся, выходим из заботы о себе и меняем мир. Тогда мы можем уже смотреть на группу по-другому, заботиться о каждом из товарищей и о той боли, которая у нас есть в десятке. То есть есть молитва о товарище.
1: Рав сказал, я смотрю на мир через десятку, и так через десятку я могу понять, что происходит во всей природе, все проблемы, все изменения. Это все равно, что я купил для себя такие очки, через которые я вижу истину. И я спрашиваю себя, как мы можем прийти к такому состоянию, когда я не смотрю на реальность через свое эго, и что мне нужно, и что я хочу, а как я смотрю на это через глазами товарищей, Шамир, Ноам и другие, это трудно представить.
2: Ну,
3: есть и инстинкт исправлять мир. Ты слышишь, Рава, что все должны быть в хорошем отношении друг к другу, значит, я

0: Есть войны, эгоизм растет, могут быть страшные всякие проблемы. Это значит смотреть через эгоизм. Да, я смотрю глазами десятку. Глазами десятки — это возможность прийти к общему исправлению. Наконец происходит что-то значительное, что-то важное, приближение к Творцу. Все это зависит от того, как мы смотрим.
1: С другой стороны, есть такое отличие между работой в десятке и тем, как смотреть на мир. Потому что человек все еще не хочет на 100% входить в десятку, не хочет чувствовать, что это есть мир. Мы это слышим от Рава, что прийти к состоянию даже понять, что все находится в десятке, это уже особый уровень. Поэтому мы стараемся быть над желанием получать. И путь нашей работы как раз все это проделать.
0: Когда человек обретает новые глаза в объединении с товарищами, он может увидеть мир через десятку, через воздействие на товарищей. Итак, друзья, мы хотели бы сейчас перейти к вопросам и ответам. Мы хотим вместе выяснить то, что мы слышали, постараться углубиться в это. Главным образом привлечь свет, возвращающий к источнику, через слова Бальсулама и Рава. Поднимайте руки, выставляйте вопросительные знаки в системе Арвут. Пожалуйста, вопросы, ответы. Если кто-то хочет поделиться чем-то, пожалуйста. Пожалуйста, Шамир.
2: Ну, вот как раз сейчас сказал в клипе, что такое, что все находится в десятке.
0: Давайте сначала почитаем то, что мы услышали от Рава. Это было очень особо. Рав сказал так: «Я смотрю на мир через десятку». Буквально он сделал так, это поставил руку и сказал: «Я смотрю на мир через десятку, я могу понять, что происходит со всеми уровнями природы, все проблемы, все изменения. Все равно, что я приобрел такие очки, и сквозь них вижу истину. Это прежде всего нам нужно. И в той мере, в которой мы сами приблизимся к исправленному состоянию». Шамир спрашивает, что значит смотреть на мир через десятку.
2: Когда-то, когда мы занимались интегральным воспитанием, помните, был такой клип с очками, когда человек смотрит на мир и видит все изъяны, ну, то есть разные события, одевает очки, кто-то ему дает, и тогда он видит причины, почему происходят какие-то конкретные события, и тогда он как бы может оправдать людей, потому что до этого видел только их изъяны. Так вот, десятка — это место, где мы можем видеть все свои изъяны. Это близкие люди, с которыми мы все время находимся в интеракции. И тогда могу связывать с собой, а потом смотреть на мир через то, что подсоединяюсь к центральному посылу. То есть, если я совершаю грех, то этим я обвиняю всех. Это связано с тем объяснением, которое слышали у Рава о законах общества. Мы должны соблюдать законы группы, сообщества, не только общие законы природы. И человек, работая в десятке, постепенно проникается свойствами отдачи, пробуждает свет, возвращающий к источнику. И тогда вдруг он может видеть за всеми законами, которые как бы определены в обществе и как бы не имеют никакого связи с духовным. Поэтому он и не видит причин, но их нужно выполнять в нашем мире. Ну, соответственно, видеть, стараться увидеть, а это возможно только через десятку, что за всеми этими событиями прячется Творец. Да, все сложно. Но можно увидеть обладать этим истинным

0: видением, зрением только через десятку.
1: Спасибо, всех приветствую. Когда я прихожу сюда, я оставляю весь мир снаружи. То есть мы работаем как бы как в теплице. И нас защищают каббалисты, рав, каждый кладет свое кунжутное зерно. Мой вопрос, вот пока мы не вырастем до определенного уровня, мы все еще влияем на мир нашей внутренней работы, но пока мы не вырастем. Разве мы не должны разделять, когда я прихожу сюда, я приношу мир или я приношу только себя? В этом вопрос. Пока мы не вырастем в духовном плане, должны ли мы разделять между миром и между нашим духовным путем?
2: Ну да, чтобы смогли продолжать, как теплица.
1: Мы слышали от Рава здесь очень четко. Прежде всего, нет разделения. Мы работаем здесь, и здесь находится жизнь. Жизнь находится в десятке, жизнь находится в текстах Баля Сулама, Рабаша, в том, что говорит Трав. Жизнь находится в утреннем уроке, от утреннего урока до следующего утреннего урока. В конце утреннего урока начинается подготовка к следующему уроку. Здесь жизнь. Мир — это следствие моего восприятия реальности. И оно может измениться, когда я живу в Небарухе, под воздействием Рава, Баля Сулама и Рабаша. Чем больше я ближе к ним, чем больше Рав сегодня сказал очень красиво, ты находишься в группе, которая воздействует на тебя, ты находишься под группой. Да, группа над тобой, а ты находишься под ней. И чем больше я погружен в это, буквально я пропитан группой. Понятно, что я не могу здесь находиться все время физически, но хочу быть под воздействием группы. И также, если я смотрю на мир, то это ближе к тому, что говорит Баля Сулам, Рабаш и Рав. И это намного ближе к реальности. И понятно, что я не могу взять то, что я учу здесь, и внести в мир. Ну, может быть, это и нужно разделять.
2: Да, и все это означает, что весь мир нельзя сюда привести мир.
1: Сюда нечего приводить мир. Здесь я хочу получить влияние группы на себя, что важно для меня. Для меня важна группа Баля Сулам, Рабаш, Рав. Чем как можно больше находиться под влиянием этого.
3: Еще
2: был вопрос на первом семинаре. Как подвести к тому, чтобы товарищи почувствовали, что они не делают грех? Мы обсуждали и подошли к такой точке, что стоит человеку почувствовать, что он грешит, если он этого не почувствует, как он вознуждается в исправлении, то, что мы изучали на первой части. Если я чувствую, что я нуждаюсь в исправлении, тогда и будет просьба к Творцу, чтобы помог, а иначе... Может быть, стоило бы спросить, как да почувствовать, чтобы товарищи почувствовали, что они грешат. То есть вопрос был, как мы можем помочь друг другу не грешить, а ты говоришь, может быть, стоит, чтобы да почувствовали. Ну хорошо, этот человек чувствует в результате света, и это называется осознание зла. А если ты говоришь, ну попробуй сказать, что я согрешил, что со мной что-то не то, то это прямой удар по эго. Кто же с тобой согласится? Сколько мы таких примеров видели? Да еще и мы, каждый с таким эгоизмом. Ну ты что? Еще раз. Лучше подведи меня к объединению, к хорошему, приятному окружению. И в результате света я готов, если я готов почувствовать осознание зла. Но не напрямую, если ты мне скажешь, что я делаю грех.
1: Но здесь есть все-таки такой хитрый момент. Мы сидим здесь, мы учимся, но когда ты выходишь в мир через состояние, когда ты пытаешься понять, что мир от тебя хочет, это не совсем понятно. Мы говорили о том, что нужно выстроить отношение к нему, но как понять, что он хочет от тебя? То есть что ты должен сделать из этих состояний, которые обычно неприятны, да, ты так это чувствуешь, понять, что он хочет от тебя, какое действие ты должен сделать, какое отношение правильное ты должен выстроить.
2: Я как раз очень солидарен с ответом Рава на первой части, то, что ему было задан вопрос. Мы ожидаем от мира, чтобы делали то, что должны делать. Это уже очень здорово со всеми состояниями, которые ты проходишь, соблюдать все законы этого мира. Вместе с этим Творец хочет, чтобы ты к нему обратился, чтобы ты увидел за любыми событиями, что скрывается Творец. Это практически невозможно, если у тебя нет поддерживающего окружения. То, что ты будешь искать, где он находится за всеми этими случаями и событиями, понимаешь, что это сложно все. И тогда ты обратишься к нему. И он тебе поможет.
1: Каждый из нас делает внутреннюю работу, в каждое состояние мы получаем, делаем то, что нужно, то, что мы учили. Мы стараемся работать с внутренней частью состояния. А не совсем понятно, какое обращение должно быть, если мы все время находимся в усилии, чтобы быть лучше.
2: Ну, допустим, один из примеров — оправдывать. Ну, допустим, он хочет, чтобы ты его оправдал или согласился с ним. Так стоит об этом обратиться. Ты проходишь разные состояния. Например, ты увидел, что понял, что это от Творца, согласен, все. Теперь вопрос — можешь ли ты это в сердце оправдать? А если нет, это возможность обратиться. Ну, это один из элементов. Не поверхностно, есть там большая глубина. Ну, к примеру, ты же сам говоришь, что просить у Творца, что мне нужно? Согласись. Попроси его согласиться с тем состоянием, которое ты сейчас проживаешь. Не просто.
1: В первом клипе, который мы смотрели, там сказано, что один грешник способствует тому, что мир откатывается назад в духовном развитии. Его спрашивали, Рав сказал так: «Ты должен дать товарищам в группе только благо, наслаждение, молиться за ними, чтобы они удостоились всего от Творца». Как мы говорили вчера, что самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это просить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их, и от этого получил наслаждение. И чтобы раскрылся в них, потому что это доставляет ему наслаждение. Давайте возьмем это обращение Woman H100.
2: Доброе утро. Короткий вопрос. Можно спросить по-русски? Есть слова, которые не могу точно сказать.
1: Можешь.
3: Да. Спасибо. Если человек сквернословит по поводу десятки, является ли он грешником в этот момент и мешает ли он работе десятки? Спасибо.
1: Мне кажется, что Рав говорил о грешнике еще намного меньше этого. То, что человек злословит в десятке, это намного больше. То есть этим он уже отрезает себя от десятки. Он создает такую ситуацию, когда он не может получить силы от десятки. Он причиняет вред десятке. Грешник, Рав говорил о том, что мы прилагаем усилия, может быть, не достигаем успеха. И там было обсуждение в первом клипе. Я прихожу учиться, я вроде бы в порядке, я стараюсь, я делаю всякие вещи, но я пока еще считаюсь грешником. А Рав говорил здесь, что вот это ощущение, когда человек приходит к нему, это очень важное ощущение, потому что оно позволяет нам обратиться к Творцу. То есть мы, как тут спрашивали товарищи, не должны показывать друг другу, что мы грешим, да, мы должны давать друг другу важность и величие, молиться за товарищей, стараться приблизить товарищей. Свет, возвращающий к источнику, раскроет каждому из нас, насколько он противоположен или близко, или далеко от Творца. Это работа человека относительно света. Это не моя работа с товарищами, чтобы показать им, что они грешники. Поэтому, если человек злословит о товарищах из десятки, то он причиняет вред. Это совершенно противоположно тому, что мы изучаем у Рабаша, у Рава, объяснение Рава. Мы должны заботиться о товарищах в десятке, давать им важность величия и видеть достоинство товарища, а не его недостатки. И тем более не злословить и не критиковать товарища, чтобы опускать его. Ты хочешь добавить, пожалуйста?
0: Хотел вас спросить. Я сейчас глава десятки, рож десятки. Если я не забочусь сегодня так же, как было раньше, я уже поменялся, это значит, что это грех? Хороший вопрос. Я тоже вчера был глава десятки, сегодня уже нет, и чувствую, что сегодня меньше заботы, все поменялось. Является ли это грехом? Я бы хотел думать, что нет, но я не знаю. Сень, ты как думаешь? Это грех? Ну, Сень говорит, да. Можно проголосовать, наверное. Сложно. Не знаю, я понимаю так, что Рав, насколько я слышал, что в общем мы все время должны быть в заботе. Для чего нужен Рош, если все заботятся? Потому что Рош, как бы, у него есть обязательства. Ты не можешь все время быть в заботе. Понятно, Творец создал так, что ты не можешь все время быть в напряжении, все время на конгрессе, все время на пике воодушевления, и должен быть кто-то, кто с новыми силами входит и заботится. Ну, в общем, я тоже согласен, что если ты не в заботе все время, то да, это грех. Бальсулам об этом пишет, что если ты не отдаешь, это прегрешение. Прегрешение — это не когда ты что-то украл, а достаточно, что ты не отдаешь, когда ты в десятке не создаешь окружение, поддержку, ты не показываешь пример, это уже некий грех, да?
1: Да, это действительно интересное явление с рож десятки. Допустим, человек назначен на рож десятки, и вдруг он начинает приходить вовремя, даже приходит еще раньше, приходит на подготовку к уроку, посылает материалы. А через неделю он уже не рож десятки, он уже не приходит вовремя, он уже имеет. Как же это происходит, что то, что решили, что он рож десятки, это изменило отношение? Я думаю, что это для нас прекрасная возможность, чтобы каждый из нас действительно это его внутреннее дело, это личное дело. Но каждый может действительно увидеть, на что он способен, на что он не способен, с одной стороны. С другой стороны, мы, как десятка, должны давать важность каждому товарищу, чтобы каждый чувствовал себя рож десятки. Мы вчера говорили о региональном шаббате, то есть даже не только о регионе своем заботиться, а вообще обо всем мировом клее. Чем больше продвигаемся, тем больше забот.
0: Ну, сейчас стоит проводить этот пример. Посмотрите, сколько разных нюансов проходит человек. И, то есть, если есть кто-то, кто еще не делает это упражнение, рож десятки, очень рекомендуем. Постарайтесь.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Такой вопрос. Если между нами раскрывается настолько сильное отталкивание, что мы не способны объединиться, как правильно использовать это состояние, чтобы оно стало причиной соединения, а не разрыва? Спасибо.
1: Если раскрывается между нами такое большое отторжение, которое мы не можем преодолеть, как использовать это состояние, чтобы оно было хорошим для продвижения?
0: Но в этом Бальсулам пишет, что это хорошее состояние. Именно через него
2: Можно обращаться к Творцу, да, с одной стороны чувствуется, что ощущение ужасное, когда такое разделение, отторжение в десятке. В то же время это возможность обратиться к Творцу. Не так много таких возможностей, чтобы человек мог от всего сердца обратиться к Творцу. Или Творец напрямую его как-то трогает, или ты чувствуешь ощущение разногласия в десятке, какие-то споры — это возможность все время быть в заботе, обращении к нему.
1: Мак-24.
5: Бокер Тов. Вот через знание нам пришла информация, что нам надо отменяться перед десяткой. А вера подсказывает, что многие товарищи, отменяясь перед десяткой, не работают на десятку. Как с этим состоянием быть?
1: Я не совсем понял, но ты говоришь, что мы должны переводчика просит объяснить вопрос, но он тоже не понял вопрос. Может, ты сможешь кратко задать вопрос, Армен
5: Бекицер? Отменяясь перед десяткой, не работаешь на десятку. И это не есть хорошо.
0: То есть, если человек отменяет себя перед десяткой, он как бы не работает на десятку. Я думаю, что как раз да, работает. Это и есть работа. Отменить себя перед десяткой — это и есть работа.
1: Спасибо. Мы должны заканчивать. Спасибо всем за участие, сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады пригласить вас на конгресс, объединяющий в Литве 14-16 августа. Мы физически соберемся в таком интересном районе, будем вместе учиться, объединяться. Линк на экране, будут разосланы подробности. И 16 августа мы соберемся в особенный день единства в Праге, в Чехии. Будет праздничная трапеза. Мероприятие открыто для новых учеников, для всех, в общем. И закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 июля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Три молитвы» и в книге «Труды Рабаша». Это находится в первом доме, на странице 154. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 23 минуты, пожалуйста.
1: Гимель Тфилот.
2: Три молитвы. В книге Зор глава Балак сказано, три молитвы называются молитвой. Молитва Моше,

0: Молитва Давида, молитва бедного. Какая молитва из этих трех самая важная? Следует сказать, молитва бедного. Эта молитва идет прежде молитвы Моше и прежде молитвы Давида. Зоар спрашивает, почему? И отвечает, потому что бедный есть сокрушенный сердцем. Ведь сказано, близок Творец к сокрушенным сердцем. И бедный всегда ведет спор с Творцом. И Творец слушает и слышит слова его. Молитва бедного, когда обессиливает, буквально лишает сил. Следовало сказать, когда лишается сил. Что значит, когда лишает сил? Но это значит, что он создает задержку, то есть задерживает все молитвы в мире, которые не входят до тех пор, пока не войдет его молитва. И только Творец находится наедине с этими обидами, с этой молитвой. Как сказано, пред Творцом изливает он душу свою. Все воинства небесные спрашивают друг друга, чем занимается Творец, о чем заботится. Говорят им, он находится наедине со стремлением в сосудах, келим его, то есть сокрушенными сердцем. И это и есть та молитва, которая задерживает и останавливает все молитвы в мире. И следует понять об этих трех молитвах. В чем разница в этих молитвах между Моше, Давидом и бедным? И в чем состоит важность бедного, когда у него есть обида на Творца? И потому он задерживает все молитвы. А также нужно понять, что означает, что он задерживает все молитвы в мире. Разве Творец не может ответить на все молитвы сразу? Он должен тратить время, как будто они должны стоять в очереди друг за другом, страшно подумать. И объясним это в отношении работы, так что все эти молитвы имеют место в одном человеке. И это три состояния, которые следуют друг за другом согласно порядку работы.
1: И вот мы находим три хисарона, которых человек должен просить у Творца, чтобы Творец наполнил ему эти три хисарона. Первый — это свойство Торы, называемое свойством Моше. Второй — свойство Малхут Небес. Третий — бедный, то есть свойство сокрушенных сердцем, которым называются его келим, как сказано выше. И следует понять в словах «близок Творец сокрушенным сердцем», что называется «близок». А понятие «близкий» мы учили, что смысл его в подобии по форме. Но как можно говорить, что есть подобие по форме в отношении Творца, если он сокрушен сердцем? А кроме того, следует понять, что мы учим. «Близок Творец ко всем, кто призывает его истинно». Получается, что называется «близким»? Истина называется «близкой». А не сокрушенный сердцем называется близким. А еще следует понять, что такое обида на Творца, которая есть у бедного, и как будто Творец говорит, что бедный прав. Ведь мы видим, что из-за этих обид он слышит его более других, как сказано в словах книги Зоар. И вот в книге Зоар сказано: «Открыл Раби Шимон. Кто радуется в празднике, но не дает Творцу его долю?» И в книге Зоар и комментарии Сулан выясняется, что является долей Творца. И говорится, доля Творца означает радовать бедных, насколько он может это делать. Ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим.
0: Объясняется в комментарии Сулам, почему доля Творца — это бедные. Имеется в виду разбиение келим, которое произошло до сотворения мира. И там сказано, ведь вследствие разбиения келим святости и их падения в миры биоразделения, вместе с ними упали в клипот также искры святости, и из-за них наслаждение и любовь всевозможных видов попадают под власть клипот, которые передают их для получения человеком и его наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям, таким как кража, грабеж и убийство. И согласно этому можно объяснить, что такое бедный, претензия которого состоит в обидах. Ведь он говорит, чем я виноват, что он создал меня из разбитых келим, и из-за этого во мне есть все дурные страсти и плохие мысли. И все это появляется у меня только от того, что я происхожу от разбиения келим. А это было первое место, где захотели привлечь высшее благо в получающий келим с намерением ради получения, а вовсе не с намерением на отдачу. И поэтому во мне установилась эгоистическая любовь. И из-за этого я далек от любой духовности. И нет у меня никакой доли в святости, ибо ее основа только келим, у которых есть намерение на отдачу. Получается, что все, из-за чего я страдаю, что у меня нет никакого подхода к святости, и вижу, что я далек от тебя по причине различия по форме, которая есть у меня из-за эгоистической любви, являющейся главным врагом, находящимся в моем сердце. И оно-то и есть причина всех моих плохих состояний. Все это происходит от того, что ты создал меня так. И потому он приходит с претензиями и говорит, «Я не способен изменить ту природу, с которой ты создал меня, но я хочу от тебя, чтобы как ты создал меня с эгоистической любовью, ты дал бы мне теперь вторую природу, как ты дал мне первую, то есть желание отдавать. Ибо я не способен воевать против природы, которую ты заложил во мне. И у меня есть доказательство того, что это ты виноват в том, что у меня нет сил преодоления. Как сказали наши мудрецы, и сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Но, как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его, злого начала.
1: Получается, что обиды бедного являются справедливыми, то есть нет у него сил преодолеть его, если бы Творец не помогал ему, как объясняют наши мудрецы. В таком случае он приходит с претензией к Творцу, ибо лишь он может помочь, и никто другой. Ведь из объяснения мудрецов получается, что Творец сделал это преднамеренно, чтобы была необходимость в молитве. Ибо Творец жаждет молитвы праведников. То есть тех, кто молится о том, что они хотят быть праведниками. А причина этого выясняется в прошлых статьях от имени моего отца и учителя. Получается, согласно этому, что обиды, которые есть у него на Творца, который создал его в такой низости, справедливы. То есть Творец сам сделал так, что не приходится ждать, что поможет кто-нибудь, кроме Творца. Поэтому молитва бедного называется молитвой сокрушенных сердцем. То есть она исходит из разбиения келим, как сказано выше. Получается, что претензия сокрушенных сердцем является истинной претензией. А истина называется близкой, так как она является подобием по форме с Творцом. Поэтому эта молитва принимается первой, ибо с этого начинается порядок работы. И отсюда поймем то, что мы спросили. Здесь сказано, что близкими называются сокрушенные сердцем. А там мы учили, что близка истина, как сказано, близок Творец ко всем, кто призывает Его истинно. И ответ состоит в том, что претензия сокрушенных сердцем есть истинная претензия. Получается, что оба этих утверждения есть одно и то же. Это означает, что следует знать, что когда мы собираемся молиться Творцу, нужно говорить с Ним словами истины.
0: Это как мы выяснили в прошлой статье. Когда человек приходит молиться Творцу, он должен говорить с Творцом, чтобы он помог ему. Поскольку я действительно нахожусь в самом плохом состоянии всего мира, из-за того, что хотя, возможно, есть люди, которые стоят ниже меня, как в Торе, так и в работе, но они не ощущают истину, так как я вижу свое состояние. Поэтому у них пока еще нет такого хисарона, как есть у меня. Поэтому они не настолько нуждаются в том, чтобы ты помог им. Но я вижу свое истинное состояние, что у меня нет никакой связи с духовным после всей той работы, которую я вложил, как по времени, так и по усилиям. Все же я вижу сегодня, что прежние дни были лучше этих. И насколько я стараюсь идти вперед, я чувствую, что я иду назад. Это называется истинной претензией. И они, можно сказать, подобие Творцу по форме состоит в том, что он предъявляет истинную претензию. Отсюда поймем вопрос, почему молитва бедного задерживает все молитвы? Неужели Творец не может ответить на все молитвы одновременно? Дело в том, что нам надо рассматривать все три молитвы в одном теле. И это будет означать, что невозможно ответить человеку на то, что он просит, иначе чем по порядку ступеней, в котором он может принять ответ. То есть если он примет это, оно пойдет ему на пользу. Тогда как если он примет какое-то наполнение, которое он просит, и это будет ему во зло, ему без сомнения не дадут желаемого, так как Творец желает насладить его, а не навредить ему. Поэтому нижний обязан получить свыше, согласно тому, чего недостает ему в соответствии с истинным состоянием нижнего. Поэтому он должен молиться о своей бедности, ведь у него есть обида на то, что он создал его с желанием получать, которое, как он ощущает, есть все заключенное в нем зло, доставляющее ему все беды. А потом он может молиться, чтобы ему дали высшую маху, поскольку отдающие килим ему уже дали, и он уже может обрести свойство веры, называемое высшее малхут. То есть человек не может обрести бремя высшей малхут, называемое верой, до того, как у него есть отдающие келим, как сказано в комментарии Сулам. Закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это, страшно подумать, нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло, а такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца. Страшно подумать, и действующий скрывается от него.
1: Поэтому сначала человек должен получить силу свыше, чтобы у него была вторая природа, то есть желание отдавать. А потом он может просить вторую ступень, то есть свойство Давида, или свойство высшей малхут. Получается, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть до того, как бедный получил желаемое, он не способен получить более высокие ступени. Поэтому сказано «молитва бедного, когда лишает сил». как сказано выше. А потом идет вторая молитва, то есть молитва Давида, являющаяся свойством выше Малхут. Ведь он просит, чтобы у него была вера, чтобы ощущать действующего, как он действует своим управлением на весь мир. Ведь теперь он уже может постичь Творца как действующего во благо, как сказано в комментарии Сулам. Ибо у него уже есть отдающий килим, и он уже может видеть, как он действует во благо. Получается, что невозможно достичь веры, то есть выше Малхут, до того, как он достиг сначала состояния исправления свойств. Ведь он должен был всегда готов отдавать, а не получать ради получения. Иначе свыше ему не дают обрести свойство веры. И это называется, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть, как сказано выше, до того, как человек обнаружил свой недостаток, состоящий в том, что он погружен в любовь к себе, и захотел выйти из этого, он не должен просить об остальном.
0: А потом наступает время молитвы Моше, которая является свойством Тора, ибо невозможно удостоиться свойства Торы до того, как он достиг свойства веры, так как нельзя обучать Торе идолопоклонников. Ведь сказано, вот Тора, которую Моше представил сыновьям Израиля. И как сказано в Зоаре, нельзя обучать Торе идолопоклонников, а также совершивший обрезание, но не соблюдающий заповеди Торы, подобен необрезанному, как сказано, «А когда будешь делать мне жертвенник из камней, не клади их обтесанными, ибо железо свое занес ты над ними и осквернил их». И хотя железо свое занес ты над ними, то есть совершил себе обрезание, однако осквернил их, что означает, что он осквернил обрезание. Отсюда следует, что даже если он обрезан, и родители его иудеи, это еще не называется в отношении Торы свойством Израиль, чтобы можно было учить с ним Тору, если он не исполняет заповеди Торы. Это следует из слов Зоара, как сказано выше. В Зоаре сказано, вино, веселящее сердце человека. Это вино Торы, поскольку численное значение слова «вино» совпадает со словом «тайна». Как вино должно быть закрыто и запечатано, чтобы не вылилось в идолопоклонство, так же и тайна Торы должна быть аналогично закрыта и запечатана. И все тайны ее изливаются только трепещущим пред ним.
1: Таким образом, молитва Моше, являющаяся свойством Торы, есть ступень, которая следует после свойства Высшей Малхут, называемой свойством трепета. И потому Тора была передана именно трепещущим перед ним. И поэтому сказали наши мудрецы, сначала накладывают ручные тфилин, а потом головные. Ибо сказано, повяжи их как знак на руку твою, и повторяет, и будут они начертанием между глазами твоими. И Зоар объясняет, что ручные тфилин — это Малхут, а головные тфилин — это свойство Зейранпина. И ручные тфилин должны быть покрыты, так как сказано, «Да будет тебе это знаком на руке твоей». И пояснили мудрецы, «Тебе знаком, а не другим знаком». А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется верой, поэтому она должна быть в скрытии. Что означает? что Малхут, будучи свойством веры выше знания, называется свойством скрытия. Поэтому, после того, как он получил свойство веры, называемое высшая Малхут, можно удостоиться свойства Торы. И это называется свойством Зейранпина, который указывает на головные тфилин, где уже есть свойство раскрытия Торы. Поэтому наши мудрецы сказали о стихе: «Увидят все народы земли, что имя Творца наречено на тебе, и устрашатся тебя», что это состояние головных тфилин, ибо к ним относятся свойства видения. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 29 июля 2002 года.
0: Мы прочли статью из недельной главы Балак, из Шлавы Сулам, третий том, страница Куф Пейзайн, три молитвы. Что значит три молитвы? То есть три молитвы. Молитва Муше, молитва Муше Давида и молитва бедного. Три просьбы. В общем, все просьбы человека, осознанно или неосознанно, в разных состояниях, какие бы ни были, это в общем. Могут представляться как одна из трех, или Муше, или Давида, или бедного. И просьба, которая действительно действует и приводит человека вперед, самым эффективным образом, это просьба бедного. Когда он чувствует, что у него нет ничего, просто видит, что прежние дни были лучше, чем теперешние, чем сейчас, его состояние теперь хуже, то есть хуже, значит, он видит свои свойства, что они хуже. Это не обязательно, что он страдает от этого, если он понимает, что так должно быть, что он радуется этому. То есть это фраза, что он видит, что прежние дни были хуже, чем сейчас, чем теперешние, это как раз, может быть, радует его. И поэтому бедный первый в очереди, то есть этот хисарон из молитв Давида, молитв Моше, хисарон бедного прежде всего влияет на продвижение человека согласно порядку, он первый. И действительно, то, что нужно сначала, это сконцентрировать все впечатления от состояния, которое в которых человек чувствует себя, кто он, что он, свои свойства, свои качества, сконцентрировать их на хисароне, который называется молитва бедного. Короче говоря, это человек, который просит об исправлениях. Бедный, лишенный всего, имеется в виду, что такое лишен всего? Отсутствует исправление, лишенное исправление. То есть как в этом мире, согласно корню и ветви, кто такой бедный? Бедный тот, у кого нет денег. Деньги — это покрытие, кисуй, экран. Когда есть экран, то нет проблемы уже получать, заплатить и получить, что хочет. Поэтому прийти к хисарону, когда действительно то, чего ему недостает, нет недостатка в наполнениях ради получения, а сила сокращения и покрытий, желание к этому называется желание бедного. Вот и все.
1: Молитва бедного – это когда человек уже чувствует, что погружен в себялюбие и хочет выйти из этого состояния.
0: То есть молитва должна основываться уже на нескольких четких свойствах, различениях. Кто я по отношению к тому, чем я хочу быть, и чтобы этот разрыв был настолько, что сердце разбито, что я действительно прошу, что все остальные условия в моем теперешнем состоянии меня не интересуют по сравнению с этим параметром, который я хочу, чтобы сменился. Слава Богу, мне хорошо, тепло и сухо, и у меня есть что есть, есть уважение и деньги, и уверенность в будущем, и разные вещи, которые у человека здоровье, и все. Мне не хватает только одного, да? И поэтому я чувствую свою бедность просто тотально, что у меня нет ничего. Рэби всегда говорил пример женщины. Обычно шкаф у женщины, шкаф у мужчины. Это так, знаешь, у женщины это... У меня целая комната, можно сказать. Так, а мой за углом, там, где я сплю. Все-таки спроси ее, что у меня нечего одеть? У меня нет ничего. Вот это хисарон, ну-ка. Да, именно так. То есть, что есть все, нет ничего. Вообще ничего нет ничего. Почему так? Главное, что сейчас кажется главным, его нет, и из-за этого все остальное, это все не покрывает ничего, не стоит ничего. Это ощущение, против этого ничего нельзя сделать. Так это у человека. То есть тебе не нужно избавляться от всех своих владений, быть на дне общества, а ощущение бедности, бедный в духовном, то, чего ты хочешь достичь, это должно быть такое, что все остальное не считается. Это первое. А второе, ты знаешь каким-то образом, более не менее, чего ты хочешь. То есть в чем ты бедный? Потому что есть у нас состояние, когда просто я чувствую, что у меня нет ничего, а что ты хочешь? Я не знаю, что я хочу, мне плохо. Это пока еще не молитва, потому что я не знаю, чего я требую. Должна быть, то есть, четкая просьба, четкое знание, чего просить. То есть хисарон, ощущение хисарона, ладно, но кли это хисарона должно быть ясно мне в его глубину, на все четыре его уровня, то есть, чтобы я знал, что именно я хочу. А иначе не отвечают. А третье, чтобы я обращался к правильному месту, откуда обеспечивают как раз то, чего я хочу. Чтобы я не пошел в склад дров, если мне нужна мука. То есть я должен выяснить, кому я обращаюсь, и что то, чего я прошу, у него есть, и он хочет именно это обеспечить. Это в его планах. И тогда есть клик, совпадение между дающим и получающим. Из-за того, что это в желании дающего и в желании получающего. И по количеству, и по качеству. Это есть соглашение между ними, это известно, понятно. И тогда это точно сравнивается. Это, как всегда, есть одно отверстие, второе, и ты должен, допустим, провести палку между двумя ними. Это все должно быть по оси, и все не то, что один поворот. И палка, чтобы была... Это как раз вот дает точно такое ощущение. Должно точно соответствовать. Если есть все эти условия, это называется, что человек воздает молитву нищего. Конечно, в таком случае это не Муше и не Давид, это уже якобы об излишествах. Более того, это о том, что дальше.
1: Да? Знать, что у меня не в порядке, и прийти с этим к требованию об исправлении. Это как бы понятно, это возможно. Но как я могу знать, чего я хочу от него, чтобы он помог мне? Этого я уже не понимаю. Я могу знать, что у меня не в порядке? Это да.
0: Нет, ты не просишь у него, помоги мне в таком виде или в другом виде. Ты не просишь, что я хочу денег. Сколько мне нужно? 2000 шекелей. Это обеспечит меня, даст мне все. Я знаю, что я сделаю с этим. Да? Я прошу у него что-то четкое. Меня не волнует, как эти деньги он передаст мне через посланца, или в банк поместит мне, или заказным письмом. Это не интересует. Это не важно. Я не вмешиваюсь в его дела, как он делает это. Это так принято в его конторе. Понимаешь? Я согласен с этими вещами, это относится к нему. Я знаю, что я должен получить, понимаешь? Это связано с тем, в каком виде я это получу тоже, но это относится к моему кли, а не о том, как он исполняет это, творец. Это нижнее не знает и даже не хочет знать. Если тебе не хватает, тебе не хватает хисарона, который должен тебе наполнить, а не то, как он это сделает. Какая мне разница? Врачи говорят, что они могут излечить меня. Я все, пожалуйста. Я твой, делай со мной все, что хочешь. Все. Я не вмешиваюсь в его знания, что он сделает, я не знаю. Иногда объясняют, но это ничего не значит. Это неисправленность. Ну, пользуются этим как бы для психологических нужд в нашем мире. Но это совершенно не относится к получающему. Да.
1: Мне непонятна эта тема. Если человек сейчас ощущает хисарон, ощущает, что я погружен в себялюбие, то есть недостаточно, чтобы он знал этот хисарон, недостаточно, чтобы он чувствовал это. Он должен знать, что Творец может исправить ему этот хисарон, должен знать, почему он находится в себялюбии, и должен знать, что он сделает, когда ему исправят себялюбие. Как вообще можно знать эти вещи? Как я могу знать, что сделаю, когда мне это исправят? Я вообще не нахожусь там, у меня никаких для этого мерок.
0: Человека не требует ничего знать, кроме его кли. Но если ты просишь исправления и наполнения, то ты должен знать точно эти исправления и наполнения, чтобы они были у тебя, иначе не называется, что ты просишь, иначе не называется хисарон. Просьба называется, что ты точно выяснил, и ты знаешь, что это. Если только ты не находишься на уровне маленького ребенка, или на уровне зародыша у бара, или на уровне малыша, кота, и тогда просьба в соответствии с этим уровнем.
2: Да.
0: На духовном уровне, который называется убар, человек отменяет себя и не вмешивается ни во что, что приходит к нему. Он хочет быть только слитым в чистом виде. Вот и все. Но тоже слитым в чистом виде. То есть множество ступеней. Это 9 месяцев беременности, со всеми вилтом, всеми мыслями, со всей путаницей и помехами, которые происходят с ним, над которыми он остается слитым. И из этого он растет. Он присоединяет к себе все больше и больше хисарон. Присоединяет.
1: Если у человека тот же общий хисарон, он чувствует, что вырос из этого состояния, чувствует, что это нехорошо ему, что это себялюбие, чувствует, что застрял внутри этого. У него нет способности различить.
0: Почувствовать, что я нахожусь в эгоизме, и мне плохо, это ничего. Тогда посмотри, есть много людей в мире, которые чувствуют, что они эгоисты, и мне нехорошо, и все. Это просто человек немножко более развит, видит, что, допустим, он смотрит телевизор, как там люди умирают от разных катастроф, умирают с голоду, может почувствовать на себе, что его ничего не интересует. Пишет об этом в газетах, что человек ничего, людей ничего не волнует. Видимо, кого-то не волнует, что... Волнует, что он не волнует, что?
1: Нет, я говорю не об этом, я говорю о человеке, который учится здесь, идет по пути и хочет прийти к чему-то другому, хочет той самой прийти к духовности, которая сейчас.
0: Я хотел сказать, что в том, что ты говоришь, что я эгоист, этим ты ничего не определила особенного. Это знание, которое есть у многих людей, что когда я на лекции объясняю это всем, все согласны? Ну какая им разница на самом деле? Нет, но они чувствуют тоже. это рационально, это воспринимается, видят, как тело функционирует, как все в нас функционирует, что действительно все исходя из любви к себе.
1: Как из этого места, также из точки, к которой я хочу прийти, к месту, которое называется духовностью, я не знаю точно, что это, но, видимо, это нечто вне эго. Как я из этой общей вещи и из нынешнего исходного материала начинаю делать и исследовать те авханот, те понятия, чтобы прийти к выясненной просьбе в такой форме, чтобы можно было...

0: увидеть, что это действительно так, да? Как клетки ведут себя, каждая себе во благо хочет это проглотить и сделать, так это законы природы. Или в психологии, так это человек работает. Но этого недостаточно для выяснения этого кли как плохого, как зло. И как зло не относительно того, что меня не волнует, что там в Африке умирают с голоду. А зло относительно Творца мне нужно. Так относительно Творца, где это относительность? Нужно раскрыть что-то свыше, чтобы это было против этого, и я бы чувствовал, что это относительно него. То есть окружающий свет здесь — это просто обязательно. Без него я не смогу углубиться в то, что, во что мне нужно углубиться, в мое желание, и проверить в нем все параметры его. Я не могу просто кричать, что мне плохо. Есть люди, есть такие люди нежные, они, может быть, смотрят, что ты убил муху, готовы убить тебя. До такой степени им плохо. Ну, так мы не говорим о том, что нам нужны свойства в отношении Творца, а их нет, кроме окружающего света. Этот параметр, окружающий свет, дает нам мерило из будущего мира. Я понимаю, что это не находится перед тобой, так что ты мог бы так увидеть и померить, и сделать что-то, но это так. Ты видишь, что сколько мы ни говорим, все-таки человек не чувствует, что это находится в его возможностях. Тебе говорят: а, тебе не хватает окружающего света, пожалуйста, возьми учебу, учись, чтобы у тебя было больше окружающего света. Ну, ты начинаешь учиться, забываешь об окружающем свете, и все. Нет связи, ты не видишь связи. Ты не видишь, что от этого приходит текст, связан с окружающим светом. Верно.
1: Кеннесси.
0: Денесси.
2: Бедный — это человек, который просит исправлений?
0: А?
2: Бедный — это человек, который просит исправления? Откуда он может знать, что то, что он делает, исправляет его? Как ему знать, что такое исправление? Как он знает, что ему нужно? Как он знает, что, по сути, речь идет о просьбе?
0: Если человек знает, что он должен сейчас просить, и что он просит, и знает, о чем просить, и кого просить, и если он не знает, он не называется бедным. Он пока еще не бедный, он не чувствует себя как бедный, потому что бедный — это сумма разного рода ощущений, которые, в общем, дают тебе это понятие «бедный». Иначе это не предшествует Давид, не предшествует Моше, потому что они просят как бы об излишествах относительно бедного. Ну, я хочу поблагодарить, я хочу получить ради отдачи разные вещи. Моше — это Нецех Исраэля, Давид — это вообще ва-банк идет. Бедный — это начало работы.
2: А этап исправлений. Как он знает, что ему нужно исправить?
0: Как он знает, это постепенно. Окружающий свет делает в нем разные ощущения. Но пока он не открыл все свойства с помощью окружающего света, этот человек не называется бедным.
2: И тогда он знает, что...
0: Мы пока еще не думаем о себе, что мы бедны. У нас есть, слава Богу, что-то. Мы можем удовлетвориться. Можем удовлетвориться, а это не страшно. А чтобы привести нас к уровню бедного, подъемы и падения, и на каждом подъеме ты смотришь: а, я бедный, у меня есть, слава Богу, все. Потом ты падаешь относительно прошлого подъема, ты видишь, что это ничего, нет у тебя ничего. И так далее. И пока это не накапливается, должны накопиться две крайности в подъемах и падениях в достаточном виде, чтобы действительно они определили два этих конца, определили. Вы еще не знаете, вы не понимаете, что подъемы и падения разные. В категории разные, как сказать. В разных аспектах. То я в приобретениях опускаюсь, то в любви опускаюсь и падаю, то в радости опускаюсь. То есть каждый раз подъем и падение, они относительно чего-то другого. Мы не различаем это, но это так. В общем, потом, когда они накапливаются,

0: то они приводят они меня к правильному развлечению. Я внизу и наверху.
1: И по степени трудности они также меняются?
0: По степени трудности, конечно, изменяются. По степени трудности подъема и падения изменяются до такой степени, что... Ну, написано... Раби из Ропшица, в Большем Тове, что во время падения забывал алфавит. Алфавит. Смотрит на это до такой степени исторжения разума, что он не может прочесть. Не говорится, что он не может понять пшат или пардес, потеря ступени, у них облачаются духовные ступени, материальные вместе. Потеря ступени — это просто, что нет даже возможности читать, не знает этих букв, не помнит, что есть такая вещь, как буквы. На больших ступенях разрыв между ступенями и разрез этот — это исторжение мухин, разума. А у нас нет. У нас как они живут, так и живут так дальше. Не страшно.
1: Тогда человек, по сути, знает, какое исправление ему нужно просить и что он должен получить.
0: Да. Человек должен знать на всех частностях своего пустого, на всех частностях своего пустого, в чем именно его пустота, что он должен знать о наполнении в конечном счете, что должно быть. Да.
1: Человек, который находится на этапе страданий, сейчас у него есть горючее для молитвы и так далее. Чем он пользуется в тот момент, когда он вышел из этого этапа, и у него уже есть какое-то соприкосновение, что все в порядке, ничего не...
0: Нет, хуже, чем состояние, когда человек вышел из падения в какое-то как бы животное наполнение, слава Богу, все хорошо и прекрасно, и в порядке. Можно продолжать жизнь так. Если он определил свой порядок дня, приходит и учится, и все, то его ждет, конечно, снова какой-то удар в пути. Это понятно. Но если это удовлетворение до такой степени животное, что он не возвращается даже к учебе. Что нужно, как воспользоваться этим состоянием в таком виде. Мы говорим, что в каждом состоянии мы должны определять отношение к нему. Определить отношение к нему — это просто... То есть как мне определить, что это состояние, как это состояние связано с целью? Состояние, когда я в удовлетворении, очень трудно выйти из него. Очень трудно сдвинуть себя. Только с помощью того, что ты включишься в группу, ты хочешь или не хочешь, ты сдвинешься, потому что они обеспечивают тебе хиссарон. Ты находишься в животном удовлетворении, но тут есть много людей, которые в обратном состоянии, в неудовлетворенности и в душевном, и в духовном, и в животном. И тогда ты обновишь свои келим быстро. В одиночку, пока человек в одиночку перейдет из одного состояния в другое, время длится месяцами, пока состояние сменится, потому что он один. Да. Я не понимаю способ действия этого окружающего света, весь процесс.
1: Но даже если ты не понимаешь, как это действует, оно действует. Понимаешь, это не зависит от твоего понимания. Это зависит от того, что делают. Как бык под ярмом и осёл под поклажей, понимаешь? И у быка, и у осла нет большого разума. Но если они делают то, что нужно, этот под ярмом, а тот под поклажей, то все в порядке. И написано, что знает бык своего хозяина, да? И приходит к знанию. Посмотри, из чего? Из быка. Из свойства быка приходит к тому, что знает бык своего хозяина, к знанию. Знание — это соединение. Как это может быть в этом мире? Ты видишь, что в нашем мире такую вещь, чтобы бык знал своего хозяина? В духовном это буквально знание. Разум вообще не нужен.
0: Разум мешает?
1: Нет, он не мешает. Не создано ничего, что мешает. Разум не мешает. Но правильно им пользоваться — это проблема. Нужно много разума, чтобы правильно пользоваться разумом.
2: Да.
0: Даю только этот переход. Я хочу изучить Творца.
1: Ты хочешь?
0: Поглотить Творца.
1: А что значит «проглотить»? Использовать для своего наслаждения. Ты хочешь, чтобы Творец служил тебе.
0: Хочу быть как он.
1: А потом ты как-то приходишь к состоянию, когда хочешь служить ему. Да? И все. Как происходит этот переход между тем и этим? То есть, кто дает тебе этот переход? У нас это называется... Буквально на ступенях это называется исправлением посредством света Абсаг. Это тоже желание, которым ты хотел наслаждаться. Теперь то наслаждение, которое ты хотел получить от него, посредством него, ты также хочешь тоже наслаждение получить от него, но чтобы он почувствовал от этого наслаждения, потому что... Он хочет этого, потому что ты хочешь, чтобы так произошло с ним. Но, как сказать, ты используешь тоже кли, тоже наслаждение, тоже кли. Но ты добавляешь намерение, ты не изменяешь само кли. Твоя проблема в том, что тебе кажется, как будто ты перескакиваешь в чем-то. А кли, каким было раньше, таким и остается. Если бы ты раньше знал его, и что ты хочешь наслаждаться им и получать от него, это называется клипа. Теперь ты превращаешь это в святость только посредством намерения. Нет между клипой и святостью ничего, кроме одного намерения. Поэтому они называются двумя ограничивающими системами, находящимися одна против другой. Это очень просто. Чего не достает? Что пришел свет... свыше, посвятил мне, и я перескакиваю слева направо. Просто у меня нет в этом никакой власти. Если так придет воздействие свыше, готово.
0: Это всегда происходит в группе?
1: Да.
0: Как можно все-таки связать это с группой? Сейчас.
1: В группе я не могу получить исправление от группы. От группы я могу получить только взаимовключение.
3: В
1: моих товарищах нет цветов, чтобы я получил меру исправления, которая есть в них, и также, чтобы я это получил. Нет, взаимовключение между нами — это взаимовключение, как в душе Адам Ришон, которую мы изучаем. Это взаимовключение в келим. Но чем больше у нас келим, чем больше хисранот накапливаются и становятся большими, больше требуют исправлений, правильных вещей. Тогда свыше приходит Ормакиф, окружающий свет, и быстрее исправляет в конечном счете общее желание, а не какое-то частное маленькое желание. Представь себе, если сейчас кричат из-за увольнений, из-за там рабочих мест и всяких таких вещей в стране. И раньше тоже были такие вещи, но этого не было в массах. А теперь это доходит до такого состояния, понимаешь? Если это случится, допустим, еще с несколькими тысячами людей, то правительство падет. Очень просто. Количество желания... переворачивает тебе всю реальность. Поэтому кричишь ты один или кричит тысяча — это разное.
0: Все? Как определить отношение к состоянию, которое не связано с целью? Ребенок, например, болеет. или суд? Как это связать с целью?
1: Если я нахожусь в каких-то бедах в этом мире, допустим, не дай бог, ребенок болен, или у меня есть какое-то разбирательство в полиции или в суде, возможно, такие беды, которые не дают нам покоя. Тогда я должен понять, что в этих вещах есть форма, направленная к цели. Я обязан, с одной стороны, заниматься именно уровнем этого мира, идти к адвокату, делать возможные действия, которые принято делать в этом мире, потому что через эти системы Творец устроил свыше, что мы должны исправляться. Это первое. Второе. Внутри всех этих систем я должен видеть, откуда я это получаю, от кого я это получаю, и намеренно в связи с ним выполнять все эти действия. Когда я иду к адвокату, сижу с адвокатом, я знаю, что получил это от Творца, и также получил от него приказ через адвоката. Это может быть и не еврей, или светский человек, неважно, кто это и что, заниматься этим. И все. Тут есть две вещи. Этот мир, в конечном счете, такая оболочка, система, что на нашей ступени я обязан принять все эти законы этого мира. Даже законы неестественные, не природу. Природу и... Конечно, потому что природа в гематрии Элоким, Творец. То есть это буквально в прямом смысле, в прямой форме действия Творца. Но даже не законы природы, а искусственные законы, которые люди придумали, законы государства, суд, всего. Возможные. Я обязан пользоваться ими, так, какие они есть. Все, каковы они есть. И понимать, не понимать, а думать и быть связанным с Творцом, который находится внутри этого. Тогда ничто у тебя не отменяет одно, тогда одно у тебя не отменяет другое. А тот, кто убегает от этого, не использует то, что ему дали для продвижения. Поэтому написано «Не отделяйся от общества». Врачу дано право лечить и всякие такие высказывания. «Среди народа своего я обитаю». Человек обязан буквально использовать все системы, которые находятся перед ним. А не то, что это мне нравится, а то мне не нравится. Нет такого. Ты определяешь. И в соответствии с тем, как ты справляешься, свыше, соответственно, дают тебе также те или иные условия или случаи. Поэтому не надо убегать от этих вещей. До такой степени, что Рабашу было очень странно. Ему не было странно, он это понимал, но как бы, почему люди не платят налоги? Почему они убегают от уплаты подоходного налога? Потому что в духовной форме ты используешь имеющиеся системы, и все.
0: Да, если ты уверен, что это не правильно.
1: Не то, что ты уверен или не уверен, а если ты не идешь и не используешь прямо все законы, тогда ты как будто не ладишь с ним, с Творцом, который так это установил перед нами. У него были очень трудные случаи. Зайти в магазин и спросить, сколько это стоит, запрещено. Намереваться кому-то что-то дать, но дойдет это до этого или не дойдет, всякие такие расчеты. Он обязывал в таких вещах, можно также Фейгу спросить. Он от нее тоже этого требовал. Не требовал, но говорил, что так не делают, а так да. Эта честность у него иногда была болезненной. Видно буквально. Так не делают, понимаешь? Я говорю ему, но если ты будешь брать пример с того, что происходит в обществе, то хотя в обществе в книге написано так-то и так-то, но в обществе делают иначе. Так идти в соответствии с законом, который есть в книге, или в книге, ты знаешь, как американские законы, у них там запрещено ходить со слоном по улице, понимаешь? И закон такой существует, понимаешь? ну или что-то такое. Так следует этим законам или следует законам такими, которые они есть сегодня, только забыли их записать? Но это отдельная тема.
0: На таком уровне.
1: У тебя нет с этим проблемы, верно? Ты человек прямой, простой. Продолжай.
0: Вы сказали, что наша проблема, что это даст, если у меня нет хисарона? Что даст мне то, что я помню?
1: Если человек вдруг находится в таком моменте, что нет хисарона, нет ничего, все в порядке, или я настолько запутанный такой, ну, жизнь проходит. Большую часть времени мы так чувствуем. Или мы не чувствуем, что находимся в таких состояниях. Тогда только привычка включаться в группу. Привычка. Она вводит его во всевозможные действия группы, и тогда он получает хисарон, и тогда обновляется. Потому что ты не ловишь себя в течение всего дня на том, где ты находишься, в какой внутренней части. Ты просто проходишь это так, вот мгновение к мгновению, и все. Прокручиваешь это. Только привычка быть связанным с группой, со всем вместе внутри них, меняет тебя. Иначе время буквально стирается. Прошло и прошло, и еще день, и еще день, и еще день, а ты все еще не получил никакого обновления. Пока у тебя изнутри обновится решимо, только посредством твоих сил, когда свыше есть небольшое изменение общих светов, общих. Жди еще сотни лет, пока что-то произойдет. Поэтому я снова говорю, это должно быть в привычке, что мы делаем и действуем. У каждого есть какая-то группа, которую он обучает, есть постоянное собрание товарищей, есть трапезы, здесь об этом говорят. Каждый раз нужно устанавливать всевозможные вещи. Но больше всего влияет то, что ты находишься внутри группы, которая влияет на тебя. Не то, что ты идешь обучать кого-то, и не то, что ты делаешь там какие-то свои дела, или даже на кухне что-то делаешь, а то, что ты находишься под воздействием товарищей. Под воздействием товарищей. И все.
0: Состояние может быть противоположно. Мы привыкли быть в группе, и тогда это привычка, которая все время как будто бы...
1: Есть также привычка быть в группе, верно, ко всему можно привыкнуть. И в духовном есть привычки. В духовном тоже привычка.
0: Что-то еще сделать, чтобы у меня был такой хисарон.
1: Тогда нужно каждый раз строить вспомогательные системы, которые помогут мне, и еще раз помогут, и еще раз. Почему? Именно в этом каждый раз есть работа. Потому что в этом ты обязан обновлять важность Творца. В итоге только важность Творца, которая будет загораться у тебя, как красная лампочка, обяжет тебя ко всем этим действиям.
0: Сейчас, друзья, подведем итог, как мы впечатлились от урока, что мы берем в работу в десятки, 6 минут, семинар, пожалуйста.
3: Ого. Эх, это расшабно меня шивур.
1: И как мы впечатлились уроком.
3: Торат Хаим.
1: Рав нам просто дал Тору жизни, то, что нам Рав дает, это Тора жизни. Как человек должен продвигаться из своего животного состояния, из точки в сердце, как ему продвигаться, так к духовному, к Творцу. Только с помощью группы, только с помощью хисаронов, которые ты получаешь. И тогда время не затягивается, ты продвигаешься, получаешь хисароны.
0: Да, мы читали, что прежде всего мы должны прийти к молитве бедного. И Рав сказал сейчас, что именно через то, что мы просим все время окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, мы приходим к молитве бедного. Не забывайте об этом, все время поддерживать друг друга, только об этом думать, что из всего... Теперь был такой разговор. Из всего можно просить свет, возвращающий к источнику, который приводит тебя к настоящему
4: этому.
1: Да, я также послал Ноаму этот отрывок, где он говорит о бедах, проблемах, адвокате. Да, так и это... Он пишет, что нужно это понимать, что в этих вещах есть форма целенаправленная. С одной стороны, я обязан заниматься этим на уровне этого мира, а с другой стороны, Творец дал мне это свыше, это состояние.
0: Я в впечатлении от точности Рава по поводу молитвы. Я записал то, что он сказал, что знать, к кому я обращаюсь, что я прошу, и что у него это есть, и он хочет обеспечить это. И тогда есть клик между дающим и получающим. Что вдруг в первый раз, когда я услышал так, сколько нужно быть точным, и ты правильно направляешь молитву, не так, а только взрываться. И думать тогда, как я делаю это с десяткой, как мы вместе уточняем нашу просьбу.
1: Я продолжу Амита. Просьба. Что такое просьба? Это когда ты выяснил, что тебе нужно, все детали, все свое пустое кли. И тогда ты можешь обратиться. И что я еще взял? Окружающий свет дает нам возможность меры будущего мира. И самое важное, что привычка включения в группу — это то, что тебя меняет. Что в любом состоянии, неважно, ты должен выработать привычку все время возвращаться в группу, и это верное место для успеха.
0: Да, урок очень сильный, продолжая товарищи, действительно, как мы слышали, что хисарон, этого недостаточно, должны быть правильные требования, что именно мы хотим. И Рав объясняет, что мы сейчас не входим в выяснение, что надо делать. Это все благодаря нему. И мы должны понять, что он действует согласно своим законам. Мы только требуем его. Это ощущение, это просто в десятке. Мы чувствуем, что действительно друг от друга мы продвигаемся, приближаемся. Как это в конце приходит, действует на нас. Просто все в наших руках.
1: Молитва нищего, для того, чтобы прийти к этому, молитва нищего. Молитва нищий в чем? Нищий в знании, знании высшего. Когда человек глядит на этот мир, на действительность, видит, что нет никакой связи у него с добрым, товарищем, добро, с задачей, но ему не достает этого. И это молитва бедного, что он просто он беден свойством отдачи, нет у него ничего. Это первая молитва, которая принимается и определяет все остальные молитвы. Человек должен выработать эту молитву бедного, прежде чем к нему кто-то приходит. С чем, для чего, чего он хочет достичь во всех этих своих действиях. Все это находится в молитве бедного. И каждый человек должен сосредоточиться на этой молитве. До учебы это порядок важности, который он делает. Тут есть очень многое.
0: Как обрети к молитве бедного, что является первой молитвой? Здесь он говорит, видеть этот мир, что этот мир — это, в общем, оболочка. Это была лучка, что это значит, что все, что я вижу и переживаю в этом мире, это чтобы понять, что Творец находится внутри. И тогда я могу прийти через это действительно к правильному хисарону и к истинной молитве. Как мне это сделать? Под чем? Под воздействием товарищей, как он сказал. Важнее, чем тот, кто кого-то обучает, или твои какие-то вещи, что больше всего влияет, именно быть с товарищами.
1: И еще одно очень важное понятие, которое Рав сказал, как бык под ярмой, как осел под поклажу, когда человек использует это себя так, что Творец его ведет, он готов, чтобы Творец его вел, и тогда он как бык под ярмо, так он должен работать.
0: Сейчас, друзья, перейдем к следующей части урока.

0: Мы изучаем учение 10 сферот, второй том. Мы изучаем шестую часть, 20-й пункт. Прочитаем 20-й пункт в Ари и войдем в урок с Рабашем. 20-й пункт Ари. И это произошло, как сейчас поясняется, таким образом, что света Озан распространились до Шиболит Закан, и света Хотэмпэ также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем де Ак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их 10 никудот, три первых из них берут, как известно, свет из распростершийся от Истолкут Айн Вахаб и от их места до места их соединения в Шиболит Закан, и получают их только в Шиболит Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболит Закан и выше, а семь нижних никудот берут только то, что распространилось от Истолкут в святах Хотем и П от Шиболит Закан и ниже. Как известно, так как Хотем доходит до Хазе, а П до Табура, но не до Шиболит Закана и выше. Перейдем к уроку Рабаша. Там светит и только соединяет, поэтому Атик называется отдаленный от постижения, поэтому третья стадия средняя. Я слышал для себя нечто новое. Есть третья стадия, которая является средней, и есть третья стадия, которая представляет собой разницу между одной и другой. Это третья стадия или нет? Да, но ее не постигают. С этой точки зрения она называется средней. И с одной стороны она получает только вторую стадию, а с другой стороны это третья стадия. Но со стороны самой третьей стадии не как третья, ее невозможно постичь. А если третья стадия находится в мире Ацилут, тогда ее постигают. Что означает через экран? Она взяла путь экрана. Какой путь есть у экрана? Вторая стадия? Тогда свет светит не иначе, как через вторую стадию. Теперь, если мы говорим, что совершается зивук в Рош де Саг, то, что называется волосами, не ради него самого, но где совершается этот зивук в Саг? Получается, что от Инаем ниже называется Гуф, подобно Гуф, который находится внизу, под уровнем П де Гальгальта. Получается, что свет проходит через то место, через Ахаб, то есть он уже взял путь Ахаб, называется Гуф, а не Рож. И это то, что говорится о нижних, о Никудим, и они такие же, что значит то же самое, что там есть Гальгальтовый Инаем и Ахаб. Получается, поскольку он проходит через то место, он берет их путь, когда Ахаб уже находится ниже экрана. И выходит, как я и говорю, Ахаб называется Гуф, и Гуф де Гальгальт называется Мацил, источник. Для кого? Для порцов Ахаб. Также эти Ахаб, которые уже являются Гуфим, уже называются создатель для мира Никудим, Мацил. Это Гальгальта, называемая Гуф. И стадии Далит Гимл, который выходит сейчас на Зивук, на облачение на Далит Гимл Гальгальта и называется Рож, она называется светами, предшествующими Килим, то есть Рожды Аб, как корни Килим, когда он достигает своих келим от хазе и ниже, и уаб уже получают зиву, который совершается в пэдэ гальгаль, то они уже хагаты, это свята гуф, а это свята рож. И об этом что ты спрашиваешь? Быть решим, вот получается, если я спрошу себя, в чем разница между Далит Гимл, который находится в Хагат де Гальгальта, и Далит Гимл, который есть в Рош де Ап, это Рош, а это Гуф. Рош рассматривается как тот, у кого еще нет Килима, Гуф называется тот, у кого есть Килим. Рош называется святами предшествующим Килим, нет постижения в Рош, тогда как от Хазе и ниже до Гальгальты находится Гуф де Аб. Кроме этого нет, только это мы можем различить. Результат этого нужно изучать, это называется различие. Здесь подразумевается, что уровни Далит Гимл, которые есть в Гальгальте, это те же Далит Гимл, которые есть и в Аб. И мы учили, что более высокая ступень выше нижней ступени, если так, Малхут ступени Кетер, выше, чем Кетер ступени Хухма. Если так, я спрашиваю, разве Малхут уровня Хухма, который есть в Аб, выше Малхут уровня Хухма, который есть в Аб, это одно и то же, тот же уровень. Что ты спрашиваешь? Какая может быть другая возможность? Если я говорю, что Малхут и Гальгальта выше, тогда Малхут уровня Кетер выше, чем Кетер уровня Хухма. Это называется иначе. Малхут четвертой стадии. Уровень четвертой стадии выше, чем Кетер уровня третьей стадии. Мы начинаем страницу 18, первый столбец. Три первые сферот в них. Что написано выше? Вторая строка. Три первых из них берут, как известно, свет, распространившийся от Истаклюта Айнвахапи, от их места до места их соединения в Шиболит Закан, как известно. Так он говорит здесь, ниже. Ты уже знал, что три уровня считаются в каждом парцуфе, продолжающимися от света Инаим, из Зивуга, который был в свете Инаим, на Бет-Дейт Лапшута Алиф Давиют, мы рассматриваем три различия. Две ступени, Рош и Гуф, считаются как 10 сферот самого Рош. Мы делим их на две пхины. Гальгальта и Инаим — это Рош, и Ахаб Гуф. Это из Ацмцумбет, поэтому Ахаб уже называется Гуф. А третий уровень, третье различие, это буквально Гуф, даже со стороны седьмой стадии Авиюта, даже со стороны корня первой стадии, которая является цимцум алиф, также рассматривается как гуф. Аналогично тому, как мы выяснили в соседнем абзаце относительно саарот дикна, и точно таким же образом подразделяется также никудим, начинает объяснять там. Итак, первая ступень никудим, которая является их уровень гальгальта и инаим, то есть рош, десяти сферот де рош. Называется Исраэль Саба и Твуна. Ее место выше Табура до Хазе. И они выше, говорит Арии, что весь свет, протянувшийся до Табура, даже несмотря на то, что он из ступени Инаем был поглощен и включен в Акудим, и потому не проявлялся. И увидишь там, что Ари подчеркивает, что даже несмотря на то, что он из ступени Эйнаем, то есть вышел на Зеву, который был в Эйнаем, что является Цимцумбет, все равно относится к Акудим, а не к Никудим. И причина этого в том, что Авиют экрана совершенно не действует в то время, когда используется снизу вверх. И так как этот Ишсут является ступенью настоящего Рош Никудим, то есть Гальгальта Инаем, так что экран общего Авиюта второй стадии и четвертой стадии стоит внизу в Никве Инаем Дейшсут, который является местом точки Табура, поэтому в нем не действует никакой признак объединения с четвертой стадией. Поэтому он считается ступенью Акудим, как Саг, в котором видна в ком в Саг, только вторая стадия Давиют, и нет в нем никакого признака Авиюта Никудим, который смешалась там из-за Дали Давиют, что ниже Табура Даак, что и называется для нас Цимцумбет. Ари говорит об этом, был поглощен и включен в Акудим, и потому он незаметен. Итак, прояснилась первая ступень Парцуфа Никудим, называемая Ишсут, и она включена в Акудим, несмотря на то, что вышла на Авиют Пхины Алев. Вторая ступень Парцуфа Никудим — это ступень Ахаб, выходящая наружу из Рош и считающаяся его гуф, так как является получающей и одевающей свет, протянувшийся из Никве Инаем, как это объясняется выше, во второй ступени Дикны, называемой Шиболет Закан, являющейся местом собирания для святов де Ахаб вместе их выхода, который называется Рош, здесь уже называется Гуф. И запомни, и пойми эти внешние Ахаб, которые на самом деле являются истинными Биной, Зерампин и Малху де Рош, то есть Ахаб де Рош, в соединении с Кетером и Хохмой, которые имеются в первом Рош, называемом Ишсут. Но лишь с точки зрения получения света Инаем они вышли из Рош и стали Гуф, и поэтому они называются все три первых сферот, Кетер, Хохма, Бина, Никудим, называются вторым Рош по отношению к Ишсут, который называется первым Рош. И этот второй Рош, он Рош Никудим, называемый в общем виде Гарда Никудим, которые являются Кетером, Аба и Има. Но первый Рош, то есть Ишсут, считается Акудим, а не Никудим. Он объясняет то, что говорит Ари. Свет третьей стадии в пункте 19, и он обязателен, потому что когда спускается и распространяется свет Айн вниз через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в светах этих Ахаб, и он втягивает оттуда и берет из них свет для нужд создания Килим, Никудот, и берет из трех светов, которые являются Ахаб. Как в Цимцум Алев, где место зевуга в П, и нижний получает от П и ниже. Так и здесь, в Никудим, где зевуг был в Инаем, тогда они получают от П, от Инаем и ниже в Ахапе. Это первое. Еще он добавляет нам, как мы учим в САК, что Ахап уже называется Гуф, так как в мире Никудим, который вышел из этого места, также и у него Ахап называется Гуф. Еще он говорит нам, что эти Ахап, он хочет нам намекнуть, что они сделали, не сделали никакого окончания на Рош Саак, поэтому он намекает на них, называя их волосами, саарот. И эти саарот он разделяет Рош ступени, в которой нижний, когда они облачаются от места зевуга и выше, называется саарот Рош. Тогда оттуда получает нижний от П ниже. Здесь называется от Инами ниже саарот Дикна. Тогда я знаю, что так же, как мы учили, что А получает от П ниже Гальгальты, также он получает от Ахапа, от саарот Дикны, мир Никудим. После этого он объясняет нам еще один момент, что свет, который вышел из Инаим, нижний мир Никудим получает, получая его от саарот Дикны, саарот Дикна делится на три части. Рош саарот Дикны, Ахап саарот Дикны относится к Цимцум Алев. Ахап все еще называется Рош. Только со стороны Цимцум Бет Ахап называется Гуф. А семь нижних Дикны, даже по отношению к Цимцуму Алев, также рассматриваются как Гуф. Эти саарот Дикна, от которых гарды Никудим должны получить тот свет, который спустился вниз, он разделяет их. Парцуф Дикна, саарот Дикна, которые вышли из Рождесак, приходят вниз, чтобы мир Никудим получил их, так же, как мир Ишут получает сам Рош саарот Дикна, называемую тремя первыми исправлениями Озен, Хотем, П, от места их выхода ниже Озен, ниже Рош, верхней губы, Сафа и Люна, и света, находящегося в Сафа и Люна. После этого он говорит об Ахап саарот Дикна, Шиболи Тазака, находящийся ниже П. И в материальном мы видим, что это все еще относится к Рош. Он считает загул только со стороны Цимцумбет. Третье. Семь нижних сферот от мира Никудим получают от верхней и нижней части саарот Дикна, которые были Пхиной Гуф, и даже со стороны Цимцума Алиф тоже.
1: На этом все. Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, изучаем статью про учительство Бааля Сулама. Мы будем читать труды Бааля Сулама. 390 страница в книге на иврите. Сегодня мы прочитаем пункт Каф-Бет, а сначала прочитаем Каф-Алев, то есть 21 пункт, потому что 22 пункт — это продолжение 21 пункта. Мы читаем труды Бааля Сулама, 394 страница на иврите, статья поручительства, 22 пункт. У кого нет книги, есть на сайте учебные материалы. Два слова о том, что мы проходили на последнем языке две недели назад. В 19 и 20 пункте Бааля Сулам говорит о двух подходах, как бы две точки зрения. Есть подход Раби Лазара, сына Раби Шимона, который утверждает, как бы, что не только весь Исраэль ответственен друг за друга, но весь мир должен зайти в поручительство. А потом в 21 пункте, это последнее, то, что мы изучали, Бааля Сулам говорит о том, что он очень четко высказывает, оказывается, что мир судится по большинству, и высшее управление не считается с отдельным человеком на личном уровне, а расчет идет на всех вместе, высший свет воздействует на всех вместе, как на одну систему. Это с одной стороны. Но с другой стороны, он объясняет, что есть деление, есть порядок исправления, и роль народа Израиля — подготовить и вымостить, проложить путь всему человечеству, чтобы исправить намерение ради получения, на ради отдачу. И тогда он говорит, что хотя Творец не считается с отдельным человеком, но отдельный человек может склонять мир либо на чашу вины, либо на чашу заслуг. И известный пример он приводит, что каждое кунжутное зернышко, которое кладет человек на чашу весов, решает, склониться эта чаша на чашу заслуг или в сторону вины. Обо всем об этом мы говорили, но давайте сейчас мы снова прочитаем 21 пункт и 22 пункт. 21 мы читали две недели назад. Но я думаю, что, может быть, не все помнят, и поэтому мы прочитаем 21 пункт, потом снова 22 пункт, и потом послушаем Рава, и будем продвигаться. Итак, мы читаем в десятках 21 пункт, который есть у вас в учебных материалах. Таковы слова Раби Лазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг, так что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим, как сказали Исраэль». Тогда как до этого, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться от принятия ярма
2: Творца.
3: И он говорит: исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса, как взвешивающий кунжутные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес, Ведь нет сомнения, что каждая из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без него вес бы не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Ибо если бы не его деяния, веса бы не хватило.
1: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль поручитель друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, которое наступит в грядущем будущем, а мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору. 22 пункт. И потому Раби Элазар, сын Раби Шимона, опирается на Писание: «Один грешник погубит много добра». Ведь уже выяснилось выше в 20 пункте, что чувство воодушевления, возникающее у человека во время занятий и заповедей между человеком и Творцом, в точности равно чувству воодушевления, возникающим у него во время занятий заповедями между человеком и товарищем.
3: Ведь все заповеди он обязан исполнять лишма, без всякой надежды со стороны эгоистической любви. То есть никакое свечение и надежда не возвращаются к нему из-за этих его трудов в виде компенсации или уважения. Ибо здесь, в этой высокой точке, соединяется любовь к Творцу и любовь к товарищу по-настоящему в одно целое. Как сказано в статье «Дарование Торы», получается, что он вызывает этим определенную меру продвижения по лестнице любви к ближнему во всех жителях мира в целом. Ведь та ступень, которую этот человек вызвал своими делами, будь ее мера больше или малой, в конечном

0: чаши весов, то единственное зернышко, которое положил туда его товарищ. Получается, что в этой мере он вновь поднимает чашу долго, немного вверх, и выходит, что он возвращает весь мир назад.
1: И вот слова его, и один грешник погубит много добра, то есть из-за того, что он не мог преодолеть свою мелкую страсть, он вызвал скатывание назад духовного, духовности всего мира. Снова 21 пункт. И вот сказал Раби Элазар, сын Раби Шимона, что мир судит по большинству. Он имел в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять для себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему велико, и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и сказать «сделаем и услышим», как сказали Израиль, тогда как до того, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться принять ярмо Творца. Итак, друзья, мы прочитали 21 и 22 пункты, и в 22 пункте есть выражение, которое Бали Ацлам использует, что один грешник погубит много добра. Давайте посмотрим клип номер 3, где Рав очень подробно объясняет нам вот это высказывание. Пожалуйста, клип номер 3. Зор сказано, что один грешник погубит много добра, и он не смог преодолеть свою маленькую страсть, и привел к тому, что весь мир задержался в своем духовном развитии. Кто это грешник?
0: Кто это грешник?
1: Что такое маленькая страстишка?
0: Неважно, какая причина, но если ты отрываешься от группы, от товарищей, то, что от того, что ты хочешь сделать им что-то хорошее и молиться за них, чтобы они удостоились всего, что им необходимо со стороны Творца, как и говорили вчера. Ты вчера был? Да, был? А, ты был с нами? Был с нами, но не здесь. Так вот, мы вчера говорили о том, что... Самое чистое обращение человека, чтобы оно было по-настоящему ради отдачи, какое это обращение? Попросить Творца, чтобы помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их, и таким образом получил наслаждение. Или раскрылся в них, и это то, что дает ему радость. То есть я молюсь за них, чтобы они образовали исправленное кли, и Творец раскрылся в этом кли, то, что дает ему наслаждение. Ну, так мы и работаем.
1: Да, но что это за грешник? Это мы или это весь мир?
0: Нет, да никто не грешит. Вообще никто в мире не грешит. Только мы. Только те, кто получили возможность, те, кого привели к месту и сказали «возьми», вот с этого момента и дальше начинается расчет. Тебе открывают твой счет в магазине. Но с этого момента или тебе записывают в плюс или в минус, или ты тут же оплатил все на месте. Это твое дело. Ты можешь заранее вложить какую-то сумму.
1: Кто такой грешник? Что значит грешит? Да в чем я грешу?
0: Само слово грех?

0: Грешиться от слова грех.
1: Не, ну я прихожу сюда, я пришел учиться. Как я могу согрешить?
0: Грехом называется ради получения.
1: Он говорит, один грешник погубит много добра. Какой грех я совершаю, когда я прихожу сюда учиться? Я падаю, поднимаюсь. Да, ну в чем мой грех?
0: Тебе дана возможность соединиться с нами. Так. Выполнить какую-то работу. Подвести их к объединению, сделать, чтобы у Творца было место для раскрытия и наслаждения. А ты это не делаешь, и вместо того, чтобы сделать то, что на тебя возложено, ты приводишь к тому, что было бы хуже и им, и Творцу. Это называется грех — грешить.
1: Я должен понять, что значит «возложено на меня», «я прихожу сюда». Что должен делать?
0: Это не называется учеба. Учеба у нас называется научиться, как объединяться. Учиться, как объединяться — это значит учеба. Мы это изучали в статье «Дарование Торы», сейчас мы изучаем это в статье «Поручительство». Мы должны быть объединены в сеть, подобно, как она дана нам свыше. Нам нужно то же самое образовать снизу. Этим мы завершим наше исправление. Давайте сейчас проведем семинар. Как мы можем помочь друг другу не быть грешниками, не грешить? Как можно помочь друг другу не грешить? 6 минут.
1: Как мы поможем друг другу не быть грешниками? Мы слышали, что Рав говорил о том, что чистая молитва, чистое обращение человека — это ради отдачи, попросить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их и исправил. Мне кажется, что это роль нашей десятки — прийти к состоянию, то, что товарищ требует. Это и есть молитва бедного, что для него важнее всего остального. Как прийти к этому? Чтобы пусть Творец поможет в этом.
0: Но мы получаем каждую возможность объединиться. Очень легко взглянуть на товарища и увидеть, что мне нужно делать. Мне нужно быть в намерении, то чтобы не убегать в себя, чтобы оставаться в десятке и чтобы помогать им, тоже отменить себя перед силой десятки, чтобы никто не остался в желании получать, а были бы все объединенными.
1: Да, нужно молиться, чтобы товарищи доставляли наслаждение Творцу. Это не связано со мной. Чтобы товарищи действительно смогли постичь Творца, доставить ему наслаждение.
0: Да, это зависит от того, что мы выстраиваем между нами, какое окружение. Он объясняет в отрывке, когда человек находит в любом случае в эгоистической любви, но как он может из этого выйти, это уже вопрос. И тут мы помогаем друг другу выстроить любовь к товарищам и поручительство между нами. А без этого как человек может сделать что-то выше своей природы?
1: Да, человеку дали окружение, книги, рав, у него человек есть высшая ступень, а он сосредоточен на себе. Как я достигну, как я приближусь, как я раскрою Творца, как я стану ближе к Рабашу. Он не смотрит ни на кого, кроме себя. А нужна вера выше знания, чтобы цель была важнее, чем то, что я получу там что-то. Невозможно из этого выйти. Человек не может из этого выйти. Но человек может молиться, чтобы у него была сила выйти из себя и молиться за товарищей.
0: Да, все выяснения и путаница. Это важность. Вокруг важности товарищей, с которыми я выполняю работу. Как раз сказал на уроке, что, в общем, прийти к молитве бедняка — это то, что я хочу, чтобы то, что должно быть изменено внутри меня, прийти к кли отдачи и потом продолжать.
1: Да, было хорошее выяснение с Цвик. Он спрашивает, что такое грешник. Я прихожу сюда, все делаю, что нужно, учусь, и вдруг я называюсь грешником. Раф объяснил очень хорошо. Он сказал, никто в мире не является грешником, но ты уже пришел сюда, и ты получил возможность от Творца. И если ты не молишься о том, чтобы товарищи продвигались, а молишься о себе, ты являешься грешником. То есть на что ты направляешь свое желание, и тогда ты получаешь желание Творца не грешить.
0: С другой стороны, хорошо бы почувствовать, что я грешник, тогда я смогу попросить, и чтобы войти в сердце до костей, прочувствовать, что такое грешник. Как Гади сказал, что нам дана возможность выполнить работу, а я не молюсь не в молитве за товарищи, не везде вмещаю свое «я», заботу о себе. Чтобы был трепет, страх от того, что я могу согрешить. Тогда мы сможем выйти из этого и помочь товарищам, как положено.
1: Да, он написал, как будто бы тебе открывают сейчас счет в лавке, записывают долги, все твои продукты, которые ты покупаешь, и вдруг все записывают тебе. И это большая возможность войти в такое место. И я не знаю, как мы сделаем это в нашей десятке. И как Сеня сказал, дай Бог, чтобы мы чувствовали это каждое утро.
0: Лишь только тот, кто в пути, может видеть нас, свою низость, желание получать и просить об этом исправления. Это очень большой подарок. И с другой стороны, это неприятно. Но товарищи помогают удержаться в пути, оставаться сфокусированным на цель, не пугаться всего, что раскрывается, и не бояться просить исправления.
1: Да, это трудно, но это наша работа — просить за товарищей о товарищах, а не о себе. Итак, друзья, в очень конкретном объяснении Рава мы слышали такое высказывание, что обращение, самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это попросить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы он соединил их и исправил, и чтобы от этого он получил наслаждение. Я молюсь за них, чтобы из них вышло исправленное кли, и чтобы Творец раскрылся в этом кли. И это доставляет, чтобы это доставило ему наслаждение. Давайте удерживать эту мысль сейчас и послушаем еще клип Рава в пятом отрывке.
2: В
1: последних двух абзацах Барасалам пишет, он берет крупицы усилий товарища и кладет на чашу весов. Я понимаю, что этот грешник, который это делает, это я. Тем, что я недостаточно вкладываю в десятку. Как убедить себя и что должно подействовать на меня, чтобы я, по крайней мере, не забирал с этих весов. Я уже не говорю о том, чтобы я клал, но, по крайней мере, чтобы не забрал.
0: Всякий раз все больше и больше включаться в то, что пишет Баля Сулам. Говорить об этом с товарищами и стараться. Нечего тут чего-то добавить. Это работа в сердце. Чем больше будешь об этом думать, тем больше сможешь реализовывать.
1: И он пишет в последнем абзаце, Баля Сулам, что человек не смог преодолеть свою маленькую страсть, этим он привел к тому, что весь мир откатился назад в своем духовном развитии. О каких страстях он пишет?
0: Ну, это все мысли ради получения. Все то, что отключает себя от работы в группе. Когда ты не думаешь о товарищах или думаешь о них меньше, чем о себе. Главное — это объединение. Передать Творцу объединение между нами, чтобы он раскрылся и порадовался. Вот и все.
1: Из 8 миллиардов человек, как может быть, что есть один человек, который не смог преодолеть свою страсть и откатил весь мир назад?
0: Да, абсолютно каждый, конечно. А почему ты думаешь, что если есть один, я тебе говорю, все, кто отталкивают духовное продвижение, хорошую связь между людьми, правильное отношение к жизни и к Творцу, и погружены в свою личную эгоистическую любовь. Более того, хотят из всего этого еще и навредить другим. Это раскрытие зла, которое присутствует в общем кли Адама Ришона. И сейчас это раскрывается как раз одно относительно другого. Чем дальше мы продвигаемся к окончательному исправлению, тем больше эти проблемы будут все больше и больше. Одно соответствует другому. И войны, ненависть, отторжение, все будет раскрываться все больше по мере приближения к окончательному исправлению. Будет все больше, будет очень большим. Чем больше раскрытия желания получать, тем больше в соответствии с ним и раскрытие всех проблем. Но мы это пройдем. Не думайте об этом, думайте о том, что мы должны делать здесь и сейчас.
1: Рав, но ведь человек не может исправить свое включение во все эти миллиарды. И еще сколько душ не в этом мире. Так как, почему дали исправить это?
0: Человеку дано исправить его взаимовключение со всеми душами со всего мира. Именно так.
1: Но ведь у меня нет связи с этими душами.
0: Не нужно быть на физической связи. С физической связи мы можем не быть даже со своими десятками. Посмотри, что Творец еще сделает с нами. Он нас подвигнет к духовной связи. И для этого Он из нас, Он нас проведет через такие состояния, что мы не сможем физически связываться.
1: Я могу быть в духовной связи со всеми миллиардами в мире?
0: Какие проблемы? Как в интернете?
2: Порочительство за самоотмяна в десятках.
1: Как мы можем использовать взаимное поручительство, чтобы отменить себя перед десяткой?
0: Мы изначально в ответе друг за друга. Мы были в таком виде связаны друг с другом, но там это было как одно единое тело. И когда весь этот блок начал удаляться, то все связи между нами разорвались. И теперь нам нужно постараться связаться друг с другом в мыслях, в желании. Не практически физически, это точно. И тогда, по мере того, что мы будем видеть эту систему, насколько она должна стать вся общий, включенный друг в друга, мы начинаем видеть, что нам по сути нужно сделать, как люди во всем мире. кроме системы распространения, о которой мы говорим, и то, что мы делаем по отношению ко всему миру, объясняя, что это мы должны сделать. Нам, в общем-то, другого ничего и не нужно. Если люди будут знать, что будущее мира, хотят они того или нет, зависит от того, что все должны быть на связи друг с другом. Если люди будут знать, что природа подталкивает нас, природа, как числовое значение, творец, высшая сила подталкивает нас к связи, причем к правильной связи, а если мы не хотим, то, соответственно, и почувствуем, насколько в проблемах, в страданиях, даже в войнах. Скоро мы сможем почувствовать это и со стороны вообще общей природы. Холод, жара, наводнение, все что угодно. К результатам этого может быть и голод, и безработица, и все что угодно. Мир входит в такие состояния, когда должны подтолкнуть людей к исправлению. И нет других возможностей у Творца, он не изменит цель творения. Он должен привести людей к пониманию, что для них важно в жизни. И поэтому мы будем видеть это все больше и больше. Мы и сейчас это видим, насколько все мы движемся к состояниям все более и более тяжелым. И мы должны объяснять самим себе и всем остальным, что все зависит только от меры правильного объединения между нами. И если начнем хотя бы даже интересоваться этим, просто интересоваться правильным объединением между нами, какое оно может быть, как вот мы изучаем в этой статье, то все мы выиграем хорошую жизнь и придем к окончательному исправлению, исправлением вообще, легким путем. Вы видите, это две статьи: дарование Торы, то, что нам дается свыше, и поручительство, то, что мы соответственно должны сделать снизу. И если мы постараемся понять обе эти статьи, центральные статьи Бали Сулама, то это на нас подействует наверняка.
1: Из отрывка понятно, что у каждого из нас есть очень большой потенциал и в десятке, и в мире. Но я вижу по себе, что я не могу в это верить. Какая мысль должна быть, чтобы использовать этот огромный потенциал?
0: Ты должен реализовывать это только в десятке. Не пробуй передавать это в мир. В мир ты можешь передать это в виде знаний. Что так об этом написано, так это должно быть, поскольку природа глобальная, интегральная и так далее. Но основная наша реализация этого в десятке. И если в десятке, все, десятка — это все-таки мини-модель всего человечества, то мы сможем что-то сделать, то уже из десятки, из этой сети, которая в нас существует, мы начнем понимать, что происходит, как это происходит. Я вижу мир через десятку, вот так вот, через десятку, и могу понять, что происходит со всеми проявлениями природы, со всеми проблемами и любыми изменениями. Я все равно, что приобретаю для себя какие-то очки, такие, что с их помощью я вижу истину. Это то, что нам нужно прежде всего. И в этой же мере мы сами будем все больше приближаться к исправленному состоянию.
1: До меда, шану миткафим лашпаа, в том мире, в который мы приближаемся к отдаче, желание получать будет меньше мешать в работе. И откуда у нас будут силы?
0: Да, все верно, истина. Наши силы, наша энергия.

0: это истина. И само слово «эмет», «алеф», «мем», «тав» — это три буквы. Они содержат в себе все творение, все келим. И вот это то, что я должен постичь. Так постигаю всю суть творения, слияние с Творцом. Давайте проведем еще семинар. Рав говорил о том, что мы должны стараться смотреть на мир через десятку. Давайте это выясним. Что значит смотреть на мир через десятку? Как это делается? 6 минут.
1: Да, в десятке находятся все люди, все товарищи. Через них ты видишь, что в итоге вся внутренняя работа, она в десятке. Работа в желании получать, и в итоге мы должны достичь свойства отдачи. Ты понимаешь, что это не как говорят во внешнем мире. Мы говорим здесь о духовной работе, как работа между нами в десятке влияет на весь мир.
0: Стараться смотреть на мир через десятку, и всякий раз, когда я чувствую что-то, что мешает мне в желании получать, означает, что я смотрю вглубь себя, а смотреть через десятку — это значит прилагать усилия и чувствовать все, что я чувствую, так как сказал Рав, что все это только оболочка. И внутри оболочки скрывается что-то другое. Увидеть это я могу только через товарищей.
1: Прекрасный вопрос. Без этого мы остаемся в нашем желании получать то, что дано нам в этом мире. Бааль Сулам пишет, что именно относительно товарища ты видишь, ты учишь Тору, учишься от света, как ты это проверяешь, только в десятке, тогда раскрываются глаза, насколько у тебя это есть, настолько ты можешь видеть, что происходит в мире. Постепенно ты начинаешь это понимать. Как Рав сказал, что все не исправлено, все исправлено, и все это раскроется. Но хиссарон, как вот Йоав сказал, глаза уже не повернуты внутрь, а наружу.
2: Кен по авуда шелану лацет медага ле ацми ве лидок.
0: Тут наша работа выйти из заботы о себе и заботиться о товарищах. То есть моя молитва, которая была раньше все время о себе, превращается в молитву о товарищах. С товарищами, с десятка. Если у нас это получится, то появляется и центр десятки. И мы собираем все наши хиссароны, поднимаем их, и мы так меняемся, выходим из заботы о себе и меняем мир. Тогда мы можем уже смотреть на группу по-другому, заботиться о каждом из товарищей и о той боли, которая у нас есть в десятке. То есть есть молитва, товарищи.
1: Рав сказал, я смотрю на мир через десятку. И так через десятку я могу понять, что происходит во всей природе, все проблемы, все изменения. Это все равно, что я купил для себя такие очки, через которые я вижу истину. И я спрашиваю себя, как мы можем прийти к такому состоянию, когда я не смотрю на реальность через свое эго, и что мне нужно, и что я хочу. А как я смотрю на это через глазами товарищей, Шамир, Ноам и другие, это трудно представить.
0: Ну, есть и инстинкт исправлять мир. Ты слышишь, Рава, что все должны быть в хорошем отношении друг к другу, значит, я сейчас расскажу миру, как себя вести, а в десятке не получается, в десятке ты видишь себя и то, что ты должен исправить внутри себя. И тогда ты вспоминаешь, где ты в этом пути и в реальности, потому что весь мир считает, что все правы. Все хотят исправлять и менять.

0: Мы должны исправлять себя. И поэтому только через десятку и через работу в десятке направлять на мир, да, можно помнить цель, но снова не упасть в желание, получая, что ты, мол, праведник, и весь мир должен последовать за тобой.
1: Как смотреть через десятку на мир? На уроке мы слышали, что если я смотрю из эгоизма, то есть войны, эгоизм растет, могут быть страшные всякие проблемы. Это значит смотреть через эгоизм. Да, я смотрю глазами десятку, глазами десятки — это возможность прийти к общему исправлению. Наконец происходит что-то значительное, что-то важное, приближение к Творцу. Все это зависит от того, как мы смотрим на это.
2: С
0: другой стороны, есть такое отличие между работой в десятке и тем, как смотреть на мир. Потому что человек все еще не хочет на 100% входить в десятку, не хочет чувствовать, что это есть мир. Мы это слышим от Рава, что прийти к состоянию даже понять, что все находится в десятке, это уже особый уровень. Поэтому мы стараемся быть над желанием получать. И путь нашей работы как раз все это проделать.
1: Когда человек обретает новые глаза в объединении с товарищами, он может увидеть мир через десятку, через воздействие на товарищей. Итак, друзья, мы хотели бы сейчас перейти к вопросам и ответам. Мы хотим вместе выяснить то, что мы слышали, постараться углубиться в это. Главным образом — привлечь свет, возвращающий к источнику, через слова Бальсулама и Рава. Поднимайте руки, выставляйте вопросительные знаки в системе Арвут. Пожалуйста, вопросы, ответы. Если кто-то хочет поделиться чем-то, пожалуйста. Пожалуйста, Шамир.
0: Ну, вот как раз сейчас сказал в клипе, что такое, что все находится в десятке.
1: Давайте сначала почитаем то, что мы услышали от Рава. Это было очень особо. Рав сказал так: «Я смотрю на мир через десятку». Буквально он сделал так, это поставил руку и сказал: «Я смотрю на мир через десятку, я могу понять, что происходит со всеми уровнями природы, все проблемы, все изменения. Все равно, что я приобрел такие очки, и сквозь них вижу истину. Это прежде всего нам нужно. И в той мере, в которой мы сами приблизимся к исправленному состоянию». Шамир спрашивает, что значит смотреть на мир через десятку.
0: Когда-то, когда мы занимались интегральным воспитанием, помните, был такой клип с очками, когда человек смотрит на мир и видит все изъяны, ну, то есть разные события, одевает очки, кто-то ему дает, и тогда он видит причины, почему происходят какие-то конкретные события, и тогда он как бы может оправдать людей, потому что до этого видел только их изъяны. Так вот, десятка — это место, где мы можем видеть все свои изъяны. Это близкие люди, с которыми мы все время находимся в интеракции. И тогда могу связывать с собой, а потом смотреть на мир через то, что подсоединяюсь к центральному посылу. То есть, если я совершаю грех, то этим я обвиняю всех. Это связано с тем объяснением, которое слышали у Рава о законах общества. Мы должны соблюдать законы группы, сообщества, не только общие законы природы. И человек, работая в десятке, постепенно проникается свойствами отдачи, пробуждает свет, возвращающий к источнику. И тогда вдруг он может видеть за всеми законами, которые как бы определены в обществе и как бы не имеют никакой связи с духовным,

0: Поэтому он и не видит причин, но их нужно выполнять в нашем мире. Соответственно, видеть, стараться увидеть, а это возможно только через десятку, что за всеми этими событиями прячется Творец. Да, все сложно, но можно увидеть, обладать этим истинным видением, зрением только через десятку.
1: Спасибо, всех приветствую. Когда я прихожу сюда, я оставляю весь мир снаружи. То есть мы работаем как бы как в теплице. И нас защищают каббалисты, рав, каждый кладет свое кунжутное зерно. Мой вопрос. Вот пока мы не вырастем до определенного уровня, мы все еще влияем на мир нашей внутренней работы, но пока мы не вырастем, разве мы не должны разделять? Когда я прихожу сюда, я приношу мир или я приношу только себя? В этом вопрос. Пока мы не вырастем в духовном плане, должны ли мы разделять между миром и между нашим духовным путем?
0: Ну да, чтобы смогли продолжать, как теплица.
1: Мы слышали от Рава здесь очень четко. Прежде всего, нет разделения. Мы работаем здесь, и здесь находится жизнь. Жизнь находится в десятке, жизнь находится в текстах Баля Сулама, Рабаша, в том, что говорит Рав, жизнь находится в утреннем уроке, от утреннего урока до следующего утреннего урока. В конце утреннего урока начинается подготовка к следующему уроку. Здесь жизнь. Мир — это следствие моего восприятия реальности. И оно может измениться, когда я живу в Неварухе, под воздействием Рава, Баля Сулама и Рабаша. Чем больше я ближе к ним, чем больше Рав сегодня сказал, очень красиво, ты находишься в группе, которая воздействует на тебя, ты находишься под группой. Да, группа над тобой, а ты находишься под ней. И чем больше я погружен в это, буквально я пропитан группой. Понятно, что я не могу здесь находиться все время физически, но хочу быть под воздействием группы. И также, если я смотрю на мир, то это ближе к тому, что говорит Баля Сулам, Рабаш и Рав. И это намного ближе к реальности. И понятно, что я не могу взять то, что я учу здесь, и внести в мир. Ну, может быть, это и нужно разделять.
0: Да, и все это означает, что весь мир нельзя сюда привести мир.
1: Сюда нечего приводить мир. Здесь я хочу получить влияние группы на себя, что важно для меня. Для меня важна группа Баля Сулам, Рабаш, Рав. Чем как можно больше находиться под влиянием этого.
0: Еще был вопрос на первом семинаре. Как подвести к тому, чтобы товарищи почувствовали, что они не делают грех? Мы обсуждали и подошли к такой точке, что стоит человеку почувствовать, что он грешит, если он этого не почувствует, как он вознуждается в исправлении, то, что мы изучали на первой части. Если я чувствую, что я нуждаюсь в исправлении, тогда и будет просьба к Творцу, чтоб помог, а иначе, может быть, стоило бы спросить, как да почувствовать, чтобы товарищи почувствовали, что они грешат. То есть вопрос был, как мы можем помочь друг другу не грешить, а ты говоришь, может быть, стоит, чтобы да почувствовали. Ну, хорошо. Этот человек чувствует в результате света, и это называется осознание зла. А если ты говоришь, ну, попробуй сказать, что я согрешил, что со мной что-то не то, то это прямой удар по эго. Кто же с тобой согласится? Сколько мы таких примеров видели. Да еще и мы, каждый с таким эгоизмом. Ну ты что? Еще раз. Лучше подведи меня к объединению, к хорошему, приятному окружению, И в результате света я готов, если я готов почувствовать осознание зла, но не напрямую, если ты мне скажешь, что я делаю грех.
2: Но
1: здесь есть все-таки такой хитрый момент. Мы сидим здесь, мы учимся, но когда ты выходишь в мир через состояние, когда ты пытаешься понять, что мир от тебя хочет, это не совсем понятно. Мы говорили о том, что нужно выстроить отношение к нему, но как понять, что он хочет от тебя? То есть что ты должен сделать из этих состояний, которые обычно неприятны, да, ты так это чувствуешь, понять, что он хочет от тебя, какое действие ты должен сделать, какое отношение правильное ты должен выстроить.
0: Я как раз очень солидарен с ответом Рава на первой части, то, что ему было задан вопрос. Мы ожидаем от мира, чтобы делали то, что должны делать. Это уже очень здорово со всеми состояниями, которые ты проходишь, соблюдать все законы этого мира. Вместе с этим Творец хочет, чтобы ты к нему обратился, чтобы ты увидел за любыми событиями, что скрывается Творец. Это практически невозможно, если у тебя нет поддерживающего окружения. То, что ты будешь искать, где он находится за всеми этими случаями и событиями, понимаешь, что это сложно все. И тогда ты обратишься к нему, и он тебе поможет.
1: Каждый из нас делает внутреннюю работу, в каждое состояние мы получаем, делаем то, что нужно, то, что мы учили. Мы стараемся работать с внутренней частью состояния, а не совсем понятно, какое обращение должно быть, если мы все время находимся в усилии, чтобы быть лучше.
0: Ну, допустим, один из примеров — оправдывать. Ну, допустим, он хочет, чтобы ты его оправдал или согласился с ним. Так стоит об этом обратиться. Ты проходишь разные состояния. Например, ты увидел, что понял, что это от Творца, согласен, все. Теперь вопрос, можешь ли ты это в сердце оправдать? А если нет, это возможность обратиться. Ну, это один из элементов. Не поверхностно, есть там большая глубина. Ну, к примеру, ты же сам говоришь, что просить у Творца, что мне нужно? Согласись. Попроси его согласиться с тем состоянием, которое ты сейчас проживаешь. Не просто.
1: В первом клипе, который мы смотрели, там сказано, что один грешник способствует тому, что мир откатывается назад в духовном развитии. Его спрашивали, Рав сказал так, «Ты должен дать товарищам в группе только благо, наслаждение, молиться за ними, чтобы они удостоились всего от Творца». Как мы говорили вчера, что самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это просить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их, и от этого получил наслаждение. И чтобы раскрылся в них, потому что это доставляет ему наслаждение. Давайте возьмем это обращение Woman H100.
0: Доброе утро. Короткий вопрос. Можно спросить по-русски? Есть слова, которые не могу точно сказать.
1: Можешь.
3: Да. Спасибо. Если человек сквернословит по поводу десятки, является ли он грешником в этот момент и мешает ли он работе десятки? Спасибо.
4: Нравится, что Рав дебер аль хоте, одарбе пахот мизе.
1: Мне кажется, что Рав говорил о грешнике еще намного меньше этого. То, что человек злословит в десятке, это намного больше. То есть этим он уже отрезает себя от десятки. Он создает такую ситуацию, когда он не может получить силы от десятки. Он причиняет вред десятке. Грешник, Рав, говорил о том, что мы прилагаем усилия, может быть, не достигаем успеха. И там было обсуждение в первом клипе. Я прихожу учиться, я вроде бы в порядке, я стараюсь, я делаю всякие вещи, но я пока еще считаюсь грешником. А Рав говорил здесь, что вот это ощущение, когда человек приходит к нему, это очень важное ощущение, потому что оно позволяет нам обратиться к Творцу. То есть мы, как тут спрашивали товарищи, не должны показывать друг другу, что мы грешим, да? Мы должны давать друг другу важность и величие, молиться за товарищей, стараться приблизить товарищей. Свет, возвращающий к источнику, раскроет каждому из нас, насколько он противоположен или близко, или далеко от Творца. Это работа человека относительно света. Это не моя работа с товарищами, чтобы показать им, что они грешники. Поэтому, если человек злословит о товарищах из десятки, то он причиняет вред. Это совершенно противоположно тому, что мы изучаем у Рабаша, у Рава, объяснение Рава. Мы должны заботиться о товарищах в десятке, давать им важность величия и видеть достоинство товарища, а не его недостатки. И тем более не злословить и не критиковать товарища, чтобы опускать его. Ты хочешь добавить, пожалуйста?
0: Хотел вас спросить. Я сейчас глава десятки, рож десятки. Если я не забочусь сегодня так же, как было раньше, я уже поменялся, это значит, что это грех? Хороший вопрос. Я тоже вчера был рож глава десятки, сегодня уже нет, и чувствую, что сегодня меньше заботы, все поменялось. Является ли это грехом? Я бы хотел думать, что нет, но я не знаю. Сень, ты как думаешь? Это грех? Ну, Сень говорит, да. Можно проголосовать, наверное. Сложно. Не знаю, я понимаю так, что Рав, насколько я слышал, что в общем мы все время должны быть в заботе. Для чего нужен Рош, если все заботятся? Потому что Рош, как бы, у него есть обязательства. Ты не можешь все время быть в заботе. Понятно, Творец создал так, что ты не можешь все время быть в напряжении, все время на конгрессе, все время на пике воодушевления. И должен быть кто-то, кто с новыми силами входит и заботится. Ну, в общем, я тоже согласен, что если ты не в заботе все время, то да, это грех. Бальсулам об этом пишет, что если ты не отдаешь, это прегрешение. Прегрешение — это не когда ты что-то украл, а достаточно, что ты не отдаешь, когда ты в десятке не создаешь окружение, поддержку, ты не показываешь пример, это уже некий грех, да?
1: Да, это действительно интересное явление с рож десятки. Допустим, человек назначен рож десятки, и вдруг он начинает приходить вовремя, даже приходит еще раньше, приходит на подготовку к уроку, посылает материалы. А через неделю он уже не рож десятки, он уже не приходит вовремя, он уже имеет. Как же это происходит, что то, что решили, что он рож десятки, это изменило отношение? Я думаю, что это для нас прекрасная возможность, чтобы каждый из нас действительно это его внутреннее дело, это личное дело. Но каждый может действительно увидеть, на что он способен, на что он не способен, с одной стороны. С другой стороны, мы, как десятка, должны давать важность каждому товарищу, чтобы каждый чувствовал себя рож десятки. Мы вчера говорили о региональном шаббате, то есть даже не только о регионе своем заботиться, а вообще обо всем мировом клее. Чем больше продвигаемся, тем больше забот.
0: Ну, еще стоит проводить этот пример. Посмотрите, сколько разных нюансов проходит человек. И, то есть, если есть кто-то, кто еще не делает это упражнение, рож десятки, очень рекомендуем. Постарайтесь.
2: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Такой вопрос. Если между нами раскрывается настолько сильное отталкивание, что мы не способны объединиться, как правильно использовать это состояние, чтобы оно стало причиной соединения, а не разрыва? Спасибо.
1: Если раскрывается между нами такое большое отторжение, которое мы не можем преодолеть, как использовать это состояние?

0: чтобы оно было хорошим для продвижения.
1: Но в этом Бальсулам пишет, что это хорошее состояние. Именно через него можно обращаться к Творцу. Да, с одной стороны, чувствуется, что ощущение ужасное, когда такое разделение, отторжение в десятке. В то же время это возможность обратиться к Творцу. Не так много таких возможностей, чтобы человек мог от всего сердца обратиться к Творцу. Или Творец напрямую его как-то трогает, или ты чувствуешь ощущение разногласия в десятке, какие-то споры. Это возможность все время быть в заботе, обращении к нему.
0: Мак 24.
2: Бокер Тов. Вот через знание нам пришла информация, что нам надо отменяться перед десяткой. А вера подсказывает, что многие товарищи, отменяясь перед десяткой, не работают на десятку. Как с этим состоянием быть?
0: Я не совсем понял, но ты говоришь, что мы должны переводчика просит объяснить вопрос, но он тоже не понял вопрос. Может, ты сможешь кратко задать вопрос? Армен. Бекицер.
2: Отменяясь перед десяткой, не работаешь на десятку. И это не есть хорошо.
1: То есть, если человек отменяет себя перед десяткой, он как бы не работает на десятку. Я думаю, что как раз да, работает. Это и есть работа. Отменить себя перед десяткой — это и есть работа.
0: Спасибо. Мы должны заканчивать. Спасибо всем за участие, сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады пригласить вас на конгресс, объединяющий в Литве, 14-16 августа. Мы физически соберемся в таком интересном районе, будем вместе учиться, объединяться. Линк на экране, будут разосланы подробности. И 16 августа мы соберемся в особенный день единства в Праге, в Чехии. Будет праздничная трапеза. Мероприятие открыто для новых учеников, для всех, в общем. И закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 июля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Три молитвы» и в книге «Труды Рабаша». Это находится в первом доме, на странице 154. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 23 минуты, пожалуйста.
1: Гимель тфилот.
2: Три молитвы. В книге Зор глава Балак сказано, три молитвы называются молитвой. Молитва Моше, молитва Давида, молитва бедного. Какая молитва из этих трех самая важная? Следует сказать, молитва бедного. Эта молитва идет прежде молитвы Моше и прежде молитвы Давида. Зор спрашивает, почему? И отвечает, потому что бедный есть сокрушенный сердцем. Ведь сказано, близок Творец к сокрушенным сердцем. И бедный всегда ведет спор с Творцом. И Творец слушает и слышит слова его. Молитва бедного, когда обессиливает, буквально лишает сил. Следовало сказать, когда лишается сил. Что значит, когда лишает сил? Но это значит, что он создает задержку, то есть задерживает все молитвы в мире, которые не входят до тех пор, пока не войдет его молитва. И только Творец находится наедине с этими обидами, с этой молитвой. Как сказано, пред Творцом изливает он душу свою. Все воинства небесные спрашивают друг друга, чем занимается Творец, о чем заботится. Говорят им, он находится наедине со стремлением в сосудах, келим его, то есть сокрушенными сердцем. И это и есть та молитва, которая задерживает и останавливает все молитвы в мире. И следует понять об этих трех молитвах. В чем разница в этих молитвах между Моше, Давидом и бедным? И в чем состоит важность бедного, когда у него есть обида на Творца? И потому он задерживает все молитвы. А также нужно понять, что означает, что он задерживает все молитвы в мире. Разве Творец не может ответить на все молитвы сразу? Он должен тратить время, как будто они должны стоять в очереди друг за другом, страшно подумать. И объясним это в отношении работы так, что все эти молитвы имеют место в одном человеке. И это три состояния, которые следуют друг за другом согласно порядку работы.
0: И вот мы находим три хисарона, которых человек должен просить у Творца, чтобы Творец наполнил ему эти три хисарона. Первый — это свойство Торы, называемое свойством Моше. Второй — свойство Малхут Небес. Третий — бедный, то есть свойство сокрушенных сердцем, которым называются его келим, как сказано выше. И следует понять в словах «близок Творец сокрушенным сердцем», что называется «близок». А понятие «близкий» мы учили, что смысл его в подобии по форме. Но как можно говорить, что есть подобие по форме в отношении Творца, если он сокрушен сердцем? А кроме того, следует понять, что мы учим «близок Творец ко всем, кто призывает его истинно». Получается, что называется «близким»? Истина называется «близкой», а не сокрушенный сердцем называется близким. А еще следует понять, что такое обида на Творца, которая есть у бедного, и как будто Творец говорит, что бедный прав. Ведь мы видим, что из-за этих обид он слышит его более других, как сказано в словах книги Зоар. И вот в книге Зоар сказано, «Открыл Раби Шимон». Кто радуется в празднике, но не дает Творцу его долю? И в книге Зоар и комментарии Сулан выясняется, что является долей Творца. И говорится, доля Творца означает радовать бедных.

0: для получения человеком и его наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям, таким как кража, грабеж и убийство. И согласно этому можно объяснить, что такое бедный, претензия которого состоит в обидах. Ведь он говорит, чем я виноват, что он создал меня из разбитых килим, и из-за этого во мне есть все дурные страсти и плохие мысли. И все это появляется у меня только от того, что я происхожу от разбиения килим. А это было первое место, где захотели привлечь высшее благо в получающий килим с намерением ради получения, а вовсе не с намерением на отдачу. И поэтому во мне установилась эгоистическая любовь. И из-за этого я далек от любой духовности. И нет у меня никакой доли в святости, ибо ее основа только килим, у которых есть намерение на отдачу. Получается, что все, из-за чего я страдаю, что у меня нет никакого подхода к святости, и вижу, что я далек от тебя по причине различия по форме, которая есть у меня из-за эгоистической любви, являющейся главным врагом, находящимся в моем сердце. И оно-то и есть причина всех моих плохих состояний. Все это происходит от того, что ты создал меня так. И потому он приходит с претензиями и говорит, «Я не способен изменить ту природу, с которой ты создал меня, но я хочу от тебя, чтобы как ты создал меня с эгоистической любовью, ты дал бы мне теперь вторую природу, как ты дал мне первую, то есть желание отдавать. Ибо я не способен воевать против природы, которую ты заложил во мне. И у меня есть доказательство того, что это ты виноват в том, что у меня нет сил преодоления. Как сказали наши мудрецы, и сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Но, как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его, злого начала.
1: Получается, что обиды бедного являются справедливыми, то есть нет у него сил преодолеть его, если бы Творец не помогал ему, как объясняют наши мудрецы. В таком случае он приходит с претензией к Творцу, ибо лишь он может помочь, и никто другой. Ведь из объяснения мудрецов получается, что Творец сделал это преднамеренно, чтобы была необходимость в молитве. Ибо Творец жаждет молитвы праведников. То есть тех, кто молится о том, что они хотят быть праведниками. А причина этого выясняется в прошлых статьях от имени моего отца и учителя. Получается, согласно этому, что обиды, которые есть у него на Творца, который создал его в такой низости, справедливы. То есть Творец сам сделал так, что не приходится ждать, что поможет кто-нибудь, кроме Творца. Поэтому молитва бедного называется молитвой сокрушенных сердцем. То есть она исходит из разбиения келим, как сказано выше. Получается, что претензия сокрушенных сердцем является истинной претензией. А истина называется близкой, так как она является подобием по форме с Творцом. Поэтому эта молитва принимается первой, ибо с этого начинается порядок работы. И отсюда поймем то, что мы спросили. Здесь сказано, что близкими называются сокрушенные сердцем. А там мы учили, что близка истина, как сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. И ответ состоит в том, что претензия сокрушенных сердцем есть истинная претензия. Получается, что оба этих утверждения есть одно и то же. Это означает, что следует знать, что когда мы собираемся молиться Творцу, нужно

0: Нужно говорить с ним словами истины.
1: Это как мы выяснили в прошлой статье. Когда человек приходит молиться Творцу, он должен говорить с Творцом, чтобы он помог ему. Поскольку я действительно нахожусь в самом плохом состоянии всего мира, из-за того, что хотя, возможно, есть люди, которые стоят ниже меня, как в Торе, так и в работе, но они не ощущают истину, так как я вижу свое состояние. Поэтому у них пока еще нет такого хисарона, как есть у меня. Поэтому они не настолько нуждаются в том, чтобы ты помог им. Но я вижу свое истинное состояние, что у меня нет никакой связи с духовным после всей той работы, которую я вложил, как по времени, так и по усилиям. Все же я вижу сегодня, что прежние дни были лучше этих. И насколько я стараюсь идти вперед, я чувствую, что я иду назад. Это называется истинной претензией. И они, можно сказать, подобие Творцу по форме состоит в том, что он предъявляет истинную претензию. И отсюда поймем вопрос, почему молитва бедного задерживает все молитвы? Неужели Творец не может ответить на все молитвы одновременно? Дело в том, что нам надо рассматривать все три молитвы в одном теле. И это будет означать, что невозможно ответить человеку на то, что он просит, иначе чем по порядку ступеней, в котором он может принять ответ. То есть если он примет это, оно пойдет ему на пользу. Тогда как если он примет какое-то наполнение, которое он просит, и это будет ему во зло, ему без сомнения не дадут желаемого, так как Творец желает насладить его, а не навредить ему. Поэтому нижний обязан получить свыше, согласно тому, чего недостает ему в соответствии с истинным состоянием нижнего. Поэтому он должен молиться о своей бедности, ведь у него есть обида на то, что он создал его с желанием получать, которое, как он ощущает, есть все заключенное в нем зло, доставляющее ему все беды. А потом он может молиться, чтобы ему дали высшую маху, поскольку отдающие килим ему уже дали, и он уже может обрести свойство веры, называемое высшее малхут. То есть человек не может обрести бремя высшее малхут, называемое верой, до того, как у него есть отдающие килим, как сказано в комментарии Сулам. Закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это, страшно подумать, нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло, а такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца. Страшно подумать, и действующий скрывается от него.
0: Поэтому сначала человек должен получить силу свыше, чтобы у него была вторая природа, то есть желание отдавать. А потом он может просить вторую ступень, то есть свойство Давида, или свойство высшей малхут. Получается, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть до того, как бедный получил желаемое, он не способен получить более высокие ступени. Поэтому сказано «молитва бедного, когда лишает сил», как сказано выше. А потом идет вторая молитва, то есть молитва Давида, являющаяся свойством высшей малхут. Ведь он просит, чтобы у него была вера, чтобы ощущать действующего, как он действует своим управлением на весь мир. Ведь теперь он уже может постичь Творца как действующего во благо. как сказано в комментарии Сулам. Ибо у него уже есть отдающий келим, и он уже может видеть, как он действует во благо. Получается, что невозможно достичь веры, то есть высший Малхут, до того, как он достиг сначала состояния исправления свойств. Ведь он должен был всегда готов отдавать, а не получать ради получения. Иначе свыше ему не дают обрести свойство веры. И это называется, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть, как сказано выше, до того, как человек обнаружил свой недостаток, состоящий в том, что он погружен в любовь к себе, и захотел выйти из этого, он не должен просить об остальном.
1: А потом наступает время молитвы Моше, которая является свойством Тора, ибо невозможно удостоиться свойства Торы до того, как он достиг свойства веры, так как нельзя обучать Торе идолопоклонников. Ведь сказано, вот Тора, которую Моше представил сыновьям Израиля. И как сказано в Зоаре, нельзя обучать Торе идолопоклонников, а также совершивший обрезание, но не соблюдающий заповеди Торы, подобен необрезанному, как сказано, «А когда будешь делать мне жертвенник из камней, не клади их обтесанными, ибо железо свое занес ты над ними и осквернил их». И хотя железо свое занес ты над ними, то есть совершил себе обрезание, однако осквернил их, что означает, что он осквернил обрезание. Отсюда следует, что даже если он обрезан, и родители его иудеи, это еще не называется в отношении Торы свойством Израиль, чтобы можно было учить с ним Тору. Если он не исполняет заповеди Торы, это следует из слов Зоара, как сказано выше. В Зоаре сказано, вино, веселящее сердце человека. Это вино Торы, поскольку численное значение слова «вино» совпадает со словом «тайна». Как вино должно быть закрыто и запечатано, чтобы не вылилось в идолопоклонство, так же и тайна Торы должна быть аналогично закрыта и запечатана. И все тайны ее изливаются только трепещущим пред ним.
0: Таким образом, молитва Моше, являющаяся свойством Торы, есть ступень, которая следует после свойства Высшей Малхут, называемой свойством трепета. И потому Тора была передана именно трепещущим перед ним. И поэтому сказали наши мудрецы, сначала накладывают ручные тфилин, а потом головные. Ибо сказано, «Повяжи их, как знак на руку твою», и повторяет, «И будут они начертанием между глазами твоими». И Зор объясняет, что ручные тфилин — это Малхут, а головные тфилин — это свойство Зейранпина. И ручные тфилин должны быть покрыты, так как сказано, «Да будет тебе это знаком на руке твоей». И пояснили мудрецы, «Тебе знаком, а не другим знаком». А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется верой, поэтому она должна быть в скрытии, что означает, что Малхут, будучи свойством веры выше знания, называется свойством скрытия. Поэтому, после того, как он получил свойство веры, называемое высшая Малхут, можно удостоиться свойства Торы. И это называется свойством Зейранпина, который указывает на головные тфилин, где уже есть свойство раскрытия Торы. Поэтому наши мудрецы сказали о стихе: «Увидят все народы земли, что имя Творца наречено на тебе, и устрашатся тебя», что это состояние головных тфилин, ибо к ним относятся свойства видения. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 29 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из недельной главы Балак из Шавесулам, третий том, страница Куф Пейзайн, три молитвы. Что значит три молитвы? То есть три молитвы. Молитва Муше, молитва Муше, Давида и молитва бедного. Три просьбы. В общем, все просьбы человека, осознанно или неосознанно, в разных состояниях, какие бы ни были, это в общем. Могут представляться как одна из трех, или Муше, или Давида, или бедного. И просьба, которая действительно действует и приводит человека вперед, самым эффективным образом, это просьба бедного. Когда он чувствует, что у него нет ничего, просто видит, что прежние дни были лучше, чем теперешние, чем сейчас, его состояние теперь хуже, то есть хуже, значит, он видит свои свойства, что они хуже. Это не обязательно, что он страдает от этого, если он понимает, что так должно быть, то он радуется этому. То есть это фраза, что он видит, что прежние дни были хуже, чем сейчас, чем теперешние, это как раз, может быть, радует его. И поэтому бедный первый в очереди, то есть этот хисарон из молитвы Давида, молитвы Моше, хисарон бедного прежде всего влияет на продвижение человека согласно порядку, он первый. И действительно, то, что нужно сначала, это сконцентрировать все впечатления от состояния, которое в которых человек чувствует себя, кто он, что он, свои свойства, свои качества, сконцентрировать их на хисароне, который называется молитва бедного. Короче говоря, это человек, который просит об исправлениях. Бедный, лишенный всего, имеется в виду, что такое лишен всего? Отсутствует исправление, лишенное исправление. То есть как в этом мире, согласно корню и ветви, кто такой бедный? Бедный тот, у кого нет денег. Деньги — это покрытие, кисуй, экран. Когда есть экран, то нет проблемы уже получать, заплатить и получить, что хочет. Поэтому прийти к хисарону, когда действительно то, чего ему не достает, нет недостатка в наполнениях ради получения, а сила сокращения и покрытий, желание к этому называется желание бедного. Вот и все.
0: Молитва бедного — это когда человек уже чувствует, что погружен в себя любви и хочет выйти из этого состояния.
1: То есть молитва должна основываться уже на нескольких четких свойствах, различениях. Кто я по отношению к тому, чем я хочу быть, и чтобы этот разрыв был настолько, что сердце разбито, что я действительно прошу. То есть все остальные условия в моем теперешнем состоянии меня не интересуют по сравнению с этим параметром, который я хочу, чтобы сменился. Слава Богу, мне хорошо, тепло и сухо, и у меня есть что есть, есть уважение и деньги, и уверенность в будущем, и разные вещи, которые у человека здоровье, и все. Мне не хватает только одного, да? И поэтому я чувствую свою бедность просто тотально, что у меня нет ничего. Рэби всегда говорил пример женщины. Обычно шкаф у женщины, шкаф у мужчины. Это так, знаешь, у женщины это у меня целая комната, можно сказать. Так, а мой за углом, там, где я сплю. Все-таки спроси ее, что мне нечего одеть? У меня нет ничего. Вот это хисарон, ну-ка. Да, именно так. То есть, что есть все, нет ничего. Ощущение, что нет ничего. Почему так? Главное, что сейчас кажется главным, его нет, и из-за этого все остальное, это все не покрывает, и ничего, не стоит ничего. Это ощущение, против этого ничего нельзя сделать. Так это у человека. То есть тебе не нужно избавляться от всех своих владений, быть на дне общества, а ощущение бедности, бедный в духовном, то, чего ты хочешь достичь, это должно быть такое, что все остальное не считается. Это первое. Второе. Ты знаешь каким-то образом, более не менее, чего ты хочешь. То есть в чем ты бедный? Потому что есть у нас состояние, когда просто я чувствую, что у меня нет ничего, а что ты хочешь? Я не знаю, что я хочу, мне плохо. Это пока еще не молитва, потому что я не знаю, чего я требую. Должна быть, то есть, четкая просьба, четкая знание, чего просить. То есть хисарон, ощущение хисарона, ладно, но кли это хисарона должно быть ясно мне в его глубину, на все четыре его уровня, то есть, чтобы я знал, что именно я хочу. А иначе не отвечают. А третье, чтобы я обращался к правильному месту, откуда обеспечивают как раз то, чего я хочу. Чтобы я не пошел в склад дров, если мне нужна мука. То есть я должен выяснить, кому я обращаюсь, и что то, чего я прошу, у него есть, и он хочет именно это обеспечить. Это в его планах. И тогда есть клик, совпадение между дающим и получающим. Из-за того, что это в желании дающего и в желании получающего. И по количеству, и по качеству это есть соглашение между ними, это известно, понятно. И тогда это точно сравнивается. Это, как всегда, есть одно отверстие, второе, и ты должен, допустим, провести палку между двумя ними. Это все должно быть по оси, и все не то, что один поверн. И палка, чтобы была... Это как раз вот дает точно такое ощущение. Должно точно соответствовать. Если есть все эти условия, это называется, что человек воздает молитву нищего. Конечно, в таком случае это не Муше и не Давид, это уже якобы об излишествах. Более того, это о том, что дальше.
0: Да? Знать, что у меня не в порядке, и прийти с этим к требованию об исправлении. Это как бы понятно, это возможно. Но как я могу знать, чего я хочу от него, чтобы он помог мне? Этого я уже не понимаю. Я могу знать, что у меня не в порядке? Это да.
1: Нет, ты не просишь у него, помоги мне в таком виде или в другом виде. Ты не просишь... Что я хочу денег. Сколько мне нужно? 2000 шекелей. Это обеспечит меня, даст мне все. Я знаю, что я сделаю с этим? Да? Я прошу у него что-то четкое. Меня не волнует, как эти деньги он передаст мне через посланца, или в банк поместит меня, или заказным письмом. Это не интересует. Мне это не важно. Я не вмешиваюсь в его дела, как он делает это. Это так принято в его конторе. Понимаешь? Я согласен с этими вещами, это относится к нему. Я знаю, что я должен получить, понимаешь? Это связано с тем, в каком виде я это получу тоже, но это относится к моему кли, а не о том, как он исполняет этот творец. Это нижнее не знает и даже не хочет знать. Если тебе не хватает, тебе не хватает хисарона, который нужно тебе наполнить, а не то, как он это сделает. Какая мне разница? Врачи говорят, что они могут излечить меня. Я все, пожалуйста. Я твой, делай со мной все, что хочешь. Все. Я не вмешиваюсь в его знания, что он сделает, я не знаю. Иногда объясняют, но это ничего не значит. Это неисправленность. Ну, пользуются этим как бы для психологических нужд в нашем мире. Но это совершенно не относится к получающему. Да.
0: Мне непонятна эта тема. Если человек сейчас ощущает хиссарон, ощущает, что я погружен в себялюбие, то есть недостаточно, чтобы он знал этот хиссарон, недостаточно, чтобы он чувствовал это. Он должен знать, что Творец может исправить ему этот хиссарон, должен знать, почему он находится в себялюбии, должен знать, что он сделает, когда ему исправят себялюбие. Как вообще можно знать эти вещи? Как я могу знать, что сделаю, когда мне это исправят? Я вообще не нахожусь там, у меня никаких для этого мерок.
1: Человека не требует ничего знать, кроме его кли. Но если ты просишь исправлений и наполнений, то ты должен знать точно эти исправления и наполнения, чтобы они были у тебя, иначе не называется, что ты просишь, иначе не называется хиссарон. Просьба называется, что ты точно выяснил, и ты знаешь, что это. Если только ты не находишься на уровне маленького ребенка, или на уровне зародыша у бара, или на уровне малыша, кота, и тогда просьба в соответствии с этим уровнем.
2: Да.
1: На духовном уровне, который называется убар, человек отменяет себя и не вмешивается ни во что, что приходит к нему. Он хочет быть только слитым в чистом виде. Вот и все. Но тоже слитым в чистом виде. То есть множество ступеней. Это 9 месяцев беременности, со всем авилтом, всеми мыслями, со всей путаницей и помехами, которые происходят с ним, над которыми он остается слитым. И из этого он растет. Он присоединяет к себе все больше и больше хиссарон. Присоединяет.
0: Если у человека тот же общий хиссарон, он чувствует, что вырос из этого состояния, чувствует, что это нехорошо ему, что это себя любит, чувствует, что застрял внутри этого. У него нет способности различить.
1: Почувствовать, что я нахожусь в эгоизме, и мне плохо, это ничего. Тогда посмотри, есть много людей в мире, которые чувствуют, что они эгоисты, и мне нехорошо, и все. Это просто человек немножко более развит. Видит, что, допустим, он смотрит телевизор, как там люди умирают от разных катастроф, умирают с голоду. Может почувствовать на себе, что его ничего не интересует. Пишет об этом в газетах, что человек ничего, людей ничего не волнует. Видимо, кого-то не волнует, что... Волнует, что он не волнует, что?
0: Нет, я говорю не об этом, я говорю о человеке, который учится здесь, идет по пути и хочет прийти к чему-то другому, хочет той самой прийти к духовности, которая сейчас.
1: Я хотел сказать, что в том, что ты говоришь, что я эгоист, этим ты ничего не определила особенного. Это знание, которое есть у многих людей, что когда я на лекции объясняю это всем, все согласны. Ну какая разница на самом деле? Нет, но они чувствуют тоже. И это рационально. И это воспринимается, видят, как тело функционирует, как все в нас функционирует. Что действительно все исходя из любви к себе.
0: Как из этого места, также из точки, к которой я хочу прийти, к месту, которое называется духовностью, я не знаю точно, что это, но, видимо, это нечто вне эго. Как я из этой общей вещи и из нынешнего исходного материала начинаю делать и исследовать те авханот, те понятия, чтобы прийти к выясненной просьбе в такой форме, чтобы можно было...
1: Как я, то, чтобы быть просто эгоистом и чувствовать, что это так, выясняю дальше это кли. То есть углубляюсь в него с точки зрения, допустим, Шорош, Алиф, Бет, Гимл, дальше, то точно знаю все частности, все эти вещи. И кроме этого, изучаю эти свойства и вижу, что они представляют собой. Сказано, цвета выясняют келим. У меня нет никакого решения моим разумом, чтобы я смог проверить действительно, что это за кли желание получать. Я могу психологически, биологически увидеть, что это действительно так, да? Как клетки ведут себя, каждая себе во благо хочет это проглотить и сделать, так это законы природы. Или в психологии так это человек работает. Но этого недостаточно для выяснения этого кли как плохого, как зло. И как зло не относительно того, что меня не волнует, что там в Африке умирают с голоду, а зло относительно Творца мне нужно. Так относительно Творца, где это относительность? Нужно раскрыть что-то свыше, чтобы это было против этого, и я бы чувствовал, что это относительно него. То есть окружающий свет здесь — это просто обязательно. Без него я не смогу углубиться в то, что, во что мне нужно углубиться, в мое желание, и проверить в нем все параметры его. Я не могу просто кричать, что мне плохо. Есть люди, есть такие люди нежные, они, может быть, смотрят, что ты убил муху, готовы убить тебя. До такой степени им плохо. Ну, так... Мы не говорим о том, что нам нужны свойства в отношении Творца, а их нет, кроме окружающего света. Этот параметр, окружающий свет, дает нам мерило из будущего мира. Я понимаю, что это... не находится перед тобой, так что ты мог бы так увидеть и померить, и сделать что-то, но это так. Ты видишь, что сколько мы ни говорим, все-таки человек не чувствует, что это находится в его возможностях. И тебе говорят, а, тебе не хватает окружающего света, пожалуйста, возьми учебу, учись, чтобы у тебя было больше окружающего света. Ну, ты начинаешь учиться, забываешь об окружающем свете, и все. Нет связи, ты не видишь связи. Ты не видишь, что от этого приходит текст, связан с окружающим светом. Верно.
0: Кеннесси. Денеси. Бедный — это человек, который просит исправлений?
1: А?
0: Бедный — это человек, который просит исправления? Откуда он может знать, что то, что он делает, исправляет его? Как ему знать, что такое исправление? Как он знает, что ему нужно? Как он знает, что, по сути, речь идет о просьбе?
1: Если человек знает, что он должен сейчас просить, и что он просит, и знает, о чем просить, и кого просить, и... Если он не знает, он не называется бедным. Он пока еще не бедный, он не чувствует себя как бедный. Потому что бедный — это сумма разного рода ощущений, которые, в общем, дают тебе это понятие «бедный». Иначе это не предшествует Давид, не предшествует Моше. Потому что они просят как бы об излишествах относительно бедного. Ну, я хочу поблагодарить, я хочу получить ради отдачи разные вещи. Моше — это нецех Исраэля. Давид — это вообще... Ва-банк идет. Бедный — это начало работы.
0: А этап исправлений. Как он знает, что ему нужно исправить?
1: Как он знает, это постепенно. Окружающий свет делает в нем разные ощущения. Но пока он не открыл все свойства с помощью окружающего света, этот человек не называется бедным.
0: И тогда он знает, что...
1: Мы пока еще не думаем о себе, что мы бедны. У нас есть, слава Богу, что-то. Мы можем удовлетвориться. можем удовлетвориться, это не страшно. Чтобы привести нас к уровню бедного, подъемы и падения, и на каждом подъеме ты смотришь, я бедный, у меня есть, слава Богу, все. Потом ты падаешь, относительно прошлого подъема, ты видишь, что это ничего нет у тебя, ничего. И так далее. И пока это не накапливается, должны накопиться две крайности в подъемах и падениях в достаточном виде, чтобы действительно они определили два этих конца, определили. Вы еще не знаете, вы не понимаете, что подъемы и падения разные. В категории разные, как сказать. В разных аспектах. То я в приобретениях опускаюсь, то в любви опускаюсь и падаю, то в радости опускаюсь. То есть каждый раз подъем и падение, они относительно чего-то другого. Мы не различаем это, но это так. В общем, потом, когда они накапливаются, то они приводят меня к правильному развлечению. Я внизу, и он наверху.
0: И по степени трудности они также меняются?
1: По степени трудности, конечно, изменяются. По степени трудности подъемы и падения изменяются до такой степени, что... Ну, написано... Раби из Ропшица, Большем Тове, что во время падения забывал алфавит. Алфавит. Смотрит на это до такой степени исторжения разума, что он не может прочесть. Не говорится, что он не может понять пшат или пардес, потеря ступени, у них облачаются духовные ступени материальные вместе. Потеря ступени — это просто, что нет даже возможности читать, не знают этих букв, не помнят, что есть такая вещь, как буквы. На больших ступенях разрыв между ступенями и разрез этот, это исторжение мухин, разума. А у нас нет. У нас как они живут, так и живут так дальше. Не страшно.
0: Тогда человек, по сути, знает, какое исправление ему нужно просить и что он должен получить.
1: Да. Человек должен знать на всех частностях своего пустого, на всех частностях своего пустого, в чем именно его пустота. Что он должен знать о наполнении в конечном счете. Что должно быть? Да.
0: Человек, который находится на этапе страданий, сейчас у него есть горючее для молитвы и так далее. Чем он пользуется в тот момент, когда он вышел из этого этапа, и у него уже есть какое-то соприкосновение, что все в порядке, ничего не...
1: Нет, хуже, чем в состоянии, когда человек вышел из падения в какое-то как бы животное наполнение, слава Богу, все хорошо и прекрасно, и в порядке. Можно продолжать жизнь так. Если он определил свой порядок дня, приходит и учится, и все, то его ждет, конечно, снова какой-то удар в пути, это понятно. Но если это удовлетворение до такой степени животное, что он не возвращается даже к учебе, что нужно, как воспользоваться этим состоянием в таком виде. Мы говорим, что в каждом состоянии мы должны определять отношение к нему. Определить отношение к нему — это просто...
2: То есть
1: как мне определить, что это состояние, как это состояние связано с целью? Состояние, когда я в удовлетворении, очень трудно выйти из него. Очень трудно сдвинуть себя. Только с помощью того, что ты включишься в группу, ты хочешь или не хочешь, ты сдвинешься, потому что они обеспечивают тебе хиссарон. Ты находишься в животном удовлетворении, но тут есть много людей, которые в обратном состоянии, в неудовлетворенности и в душевном, и в духовном, и в животном. И тогда ты обновишь свои келим быстро. В одиночку перейдет из одного состояния в другое, время длится месяцами, пока состояние сменится, потому что он один. Да. Я не понимаю способа действия этого окружающего света, весь этот процесс.
0: Но даже если ты не понимаешь, как это действует, оно действует. Понимаешь, это не зависит от твоего понимания. Это зависит от того, что делают, как бык под ярмом и осел под поклажей, понимаешь? И у быка, и у осла нет большого разума. Но если они делают то, что нужно, этот под ярмом, а тот под поклажей, то все в порядке. И написано, что знает бык своего хозяина, да? И приходит к знанию. Посмотри, из чего? Из быка. И свойство быка приходит к тому, что знает бык своего хозяина, к знанию. Знание — это соединение. Как это может быть в этом мире? Ты видишь в нашем мире такую вещь, чтобы бык знал своего хозяина? В духовном это буквально знание. Разум вообще не нужен.
1: Разум мешает?
0: Нет, он не мешает. Не создано ничего, что мешает. Разум не мешает. Но правильно им пользоваться — это проблема. Нужно много разума, чтобы правильно пользоваться разумом. Да.
1: Да, только этот переход. Я хочу изучить Творца.
0: Ты хочешь?
1: Поглотить Творца.
0: А что значит проглотить? Использовать для своего наслаждения. Ты хочешь, чтобы Творец служил тебе.
1: Хочу быть как он.
0: А потом ты как-то приходишь к состоянию, когда хочешь служить ему. Да? И все. Как происходит этот переход между тем и этим? То есть кто дает тебе этот переход? У нас это называется, буквально на ступенях это называется исправлением посредством света Абсаг. Это тоже желание, которым ты хотел наслаждаться. Теперь то наслаждение, которое ты хотел получить от него, посредством него, ты также хочешь тоже наслаждение получить от него, но чтобы он почувствовал от этого наслаждения. Потому что он хочет этого, потому что ты хочешь, чтобы так произошло с ним. Но, как сказать, ты используешь тоже кли, тоже наслаждение, тоже кли, но ты добавляешь намерение, ты не изменяешь само кли. Твоя проблема в том, что тебе кажется, как будто ты перескакиваешь в чем-то, а кли, каким было раньше, таким и остается. Если бы ты раньше знал его, и что ты хочешь наслаждаться им и получать от него, это называется клипа. Теперь ты превращаешь это в святость только посредством намерения. Нет между клипой и святостью ничего, кроме одного намерения. Поэтому они называются двумя ограничивающими системами, находящимися одна против другой. Это очень просто. Чего не достает? Что пришел свет свыше, посвятил мне, и я перескакиваю слева направо. Просто у меня нет в этом никакой власти. Если так придет воздействие свыше, готово.
1: Это всегда происходит в группе?
0: Да.
1: Как можно все-таки связать это с группой? Сейчас.
0: В группе я не могу получить исправление от группы. От группы я могу получить только взаимовключение. В моих товарищах нет цветов, чтобы я получил меру исправления, которая есть в них, и также, чтобы я это получил. Нет, взаимовключение между нами — это взаимовключение, как в душе Адам Ришон, которую мы изучаем. Это взаимовключение в Келим. Но чем больше у нас келим, чем больше хистранот накапливаются и становятся большими, больше требуют исправлений, правильных вещей. Тогда свыше приходит Ормакиф, окружающий свет, и быстрее исправляет в конечном счете общее желание, а не какое-то частное маленькое желание. Представь себе, если сейчас кричат из-за увольнений, из-за там рабочих мест и всяких таких вещей в стране. И раньше тоже были такие вещи, но этого не было в массах. А теперь это доходит до такого состояния, понимаешь? Если это случится, допустим, еще с несколькими тысячами людей, то правительство падет. Очень просто. Количество желания переворачивает тебе всю реальность. Поэтому кричишь ты один или кричит тысяча, это разное.
2: Все?
0: Все?
1: Как определить отношение к состоянию, которое не связано с целью? Ребенок, например, болеет. Или суд. Как это связать с целью?
0: Если я нахожусь в каких-то бедах в этом мире, допустим, не дай бог, ребенок болен, или у меня есть какое-то разбирательство в полиции или в суде, возможно, такие беды, которые не дают нам покоя. Тогда я должен понять, что в этих вещах есть форма, направленная к цели. Я обязан, с одной стороны, заниматься именно на уровне этого мира, идти к адвокату, делать возможные действия, которые принято делать в этом мире, потому что через эти системы Творец устроил свыше, что мы должны исправляться. Это первое. Второе. Внутри всех этих систем я должен видеть, откуда я это получаю, от кого я это получаю, и намеренно в связи с ним выполнять все эти действия. Когда я иду к адвокату, сижу с адвокатом, я знаю, что получил это от Творца, и также получил от него приказ через адвоката. Это может быть не еврей или светский человек, неважно, кто это и что, заниматься этим. И все. Тут есть две вещи. Этот мир, в конечном счете, такая оболочка, система, что на нашей ступени я обязан принять все эти законы этого мира. Даже законы неестественные, не природу. Природу и... Конечно, потому что природа в гематрии Элоким, Творец. То есть это буквально в прямом смысле, в прямой форме действия Творца. Но даже не законы природы, а искусственные законы, которые люди придумали. Законы государства, суд, все. Возможные. Я обязан пользоваться ими, так, какие они есть. Все, каковы они есть. И понимать, не понимать, а думать и быть связанным с Творцом, который находится внутри этого. Тогда ничто у тебя не отменяет одно, тогда одно у тебя не отменяет другое. А тот, кто убегает от этого, не использует то, что ему дали для продвижения. Поэтому написано «Не отделяйся от общества». Врачу дано право лечить и всякие такие высказывания. Среди народа своего я обитаю. Человек обязан буквально использовать все системы, которые находятся перед ним. А не то, что это мне нравится, а то мне не нравится. Нет такого. Ты определяешь. И в соответствии с тем, как ты справляешься, свыше, соответственно, дают тебе также те или иные условия или случаи. Поэтому не надо убегать от этих вещей. До такой степени, что Рабашу было очень странно. Ему не было странно, он это понимал, но как бы. Почему люди не платят налоги? Почему они убегают от уплаты подоходного налога? Потому что в духовной форме ты используешь имеющиеся системы, и все.
1: Если ты уверен, что это не правильно?
0: Не то, что ты уверен или не уверен, а если ты не идешь и не используешь прямо все законы, тогда ты как будто не ладишь с ним, с Творцом, который так это установил перед нами. У него были очень трудные случаи. Зайти в магазин и спросить, сколько это стоит, запрещено. Намереваться кому-то что-то дать, но дойдет это до этого или не дойдет, всякие такие расчеты. Он обязывал в таких вещах, можно также Фейгу спросить. Он от нее тоже этого требовал. Не требовал, но говорил, что так не делают, а так да. Эта честность у него иногда была.

0: болезненный. Видно буквально. Так не делают, понимаешь? Я говорю ему, но если ты будешь брать пример с того, что происходит в обществе, то хотя в обществе в книге написано так-то и так-то, но в обществе делают иначе. Так идти в соответствии с законом, который есть в книге, или в книге, ты знаешь, как американские законы, у них там запрещено ходить со слоном по улице, понимаешь? И закон такой существует, понимаешь? Ну или что-то такое. Так следуют этим законам или следуют законам такими, которые они есть сегодня, только забыли их записать? Но это отдельная тема.
1: На таком уровне.
0: У тебя нет с этим проблемы, верно? Ты человек прямой, простой. Продолжай.
1: Вы сказали... Наша проблема, что это даст, если у меня нет хисарона? Что даст мне то, что я помню?
0: Если человек вдруг находится в таком моменте, что нет хисарона, нет ничего, все в порядке, или я настолько запутанный такой, ну, жизнь проходит. Большую часть времени мы так чувствуем. Или мы не чувствуем, что находимся в таких состояниях. Тогда только привычка включаться в группу. Привычка. Она вводит его во всевозможные действия группы, и тогда он получает хисарон, и тогда обновляется. Потому что ты не ловишь себя в течение всего дня на том, где ты находишься, в какой внутренней части. Ты просто проходишь это так, вот мгновение к мгновению, и все, прокручиваешь это. Только привычка быть связанным с группой, со всем вместе внутри них, меняет тебя. Иначе время буквально стирается. Прошло и прошло, и еще день, и еще день, и еще день, а ты все еще не получил никакого обновления. Пока у тебя изнутри обновится решимо, только посредством твоих сил, когда свыше есть небольшое изменение общих цветов, общих. Жди еще сотни лет, пока что-то произойдет. Поэтому я снова говорю, это должно быть в привычке, что мы делаем и действуем. У каждого есть какая-то группа, которую он обучает, есть постоянное собрание товарищей, есть трапезы, здесь об этом говорят. Каждый раз нужно устанавливать всевозможные вещи. Но больше всего влияет то, что ты находишься внутри группы, которая влияет на тебя. Не то, что ты идешь обучать кого-то, и не то, что ты делаешь там какие-то свои дела, или даже на кухне что-то делаешь, а то, что ты находишься под воздействием товарищей. Под воздействием товарищей. И все.
1: Что не может быть противоположно. Мы привыкли быть в группе, и тогда это привычка, которая все время как будто бы...
0: Есть также привычка быть в группе, верно, ко всему можно привыкнуть. И в духовном есть привычки. В духовном тоже привычка.
1: Что-то еще сделать, чтобы у меня был такой хисарон.
0: Тогда нужно каждый раз строить вспомогательные системы, которые помогут мне, и еще раз помогут, и еще раз. Почему? Именно в этом каждый раз есть работа. Потому что в этом ты обязан обновлять важность Творца. В итоге только важность Творца, которая будет загораться у тебя, как красная лампочка, обяжет тебя ко всем этим действиям.
1: Сейчас, друзья, подведем итог, как мы впечатлились от урока, что мы берем в работу в десятке, 6 минут, семинар, пожалуйста.
2: Ого. Эх, это расшабну мяшивур.
0: И как мы впечатлились уроком, Рав нам просто дал Тору жизни, то, что нам Рав дает, это Тора жизни. Как человек должен продвигаться из своего животного состояния, из точки в сердце, как ему продвигаться, так к духовному, к Творцу. Только с помощью группы, только с помощью хисаронов, которые ты получаешь. И тогда время не затягивается, ты продвигаешься, получаешь хисароны.
1: Да, мы читали, что прежде всего мы должны прийти к молитве бедного. Рав сказал сейчас, что именно через то, что мы просим все время окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, мы приходим к молитве бедного. Не забывайте об этом, все время поддерживать друг друга, только об этом думать, что из всего... Теперь был такой разговор. Из всего можно просить свет, возвращающий к источнику, который приводит тебя к настоящей молитве.
0: Да, я также послал Ноаму этот отрывок, где он говорит о бедах, проблемах, адвокате. Да, так и это... Он пишет, что нужно это понимать, что в этих вещах есть форма целенаправленная. С одной стороны, я обязан заниматься этим на уровне этого мира, а с другой стороны, Творец дал мне это свыше, это состояние.
1: Я в впечатлении от точности Рава по поводу молитвы. Я записал то, что он сказал, что знать, к кому я обращаюсь, что я прошу, и что у него это есть, и он хочет обеспечить это. И тогда есть клик между дающим и получающим. Просто вдруг в первый раз, когда я услышал, так сколько нужно быть точным, и ты правильно направляешь молитву. Не так... только взрываться. И думать тогда, как я делаю это с десяткой, как мы вместе уточняем нашу просьбу.
0: Я продолжу о митах. Просьба. Что такое просьба? Это когда ты выяснил, что тебе нужно, все детали, все свое пустое кли. И тогда ты можешь обратиться. И что я еще взял? Окружающий свет дает нам возможность меры будущего мира. И самое важное, что привычка включения в группу — это то, что тебя меняет. Что в любом состоянии, неважно, ты должен выработать привычку все время возвращаться в группу, и это верное место для успеха.
1: Да, урок очень сильный, продолжая товарищи, действительно, как мы слышали, что хисарон, этого недостаточно, нужно быть правильные требования, что именно мы хотим. И Рав объясняет, что мы сейчас не входим в выяснение, что надо делать. Это все благодаря нему. И мы должны понять, что он действует согласно своим законам. Мы только требуем его. Это ощущение, это просто в десятке мы чувствуем, что действительно друг от друга мы продвигаемся, приближаемся. Как это в конце приходит, действует на нас. Просто все в наших руках.
0: Молитва нищего, для того, чтобы прийти к этому, молитва нищего. Молитва нищий в чем? Нищий в знании, знание высшего. Когда человек глядит на этот мир, на действительность, видит, что нет никакой связи у него с добрым товарищем, добро, с отдачей, но ему не достает этого. И это молитва бедного, что он просто... Он беден свойством отдачи, нет у него ничего. Это первая молитва, которая принимается и определяет все остальные молитвы. Человек должен выработать эту молитву бедного, прежде чем он к нему приходит. С чем, для чего, чего он хочет достичь во всех этих своих действиях. Все это находится в молитве бедного. И каждый человек должен сосредоточиться на этой молитве. До учебы это порядок важности, который он делает. Тут есть очень многое.
1: Как прийти к молитве бедного, что является первой молитвой? Здесь он говорит, видеть этот мир, что этот мир — это, в общем, оболочка. Это было

0: так, что Творец его ведет. Он готов, чтобы Творец его вел, и тогда он как бык под ярмо, так он должен работать.
1: Сейчас, друзья, перейдем к следующей части урока.

Мы изучаем учение 10 сферот, второй том. Мы изучаем шестую часть, 20 пункт. Прочитаем 20 пункт в Ари и войдем в урок с Рабашем. 20 пункт Ари. И это произошло, как сейчас поясняется, таким образом, что света Озон распространились до Шиболит Закан, и света Хотэмпэ также проходят там. Раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем де Ак, он смешается с ними и возьмет их свет. И вот их 10 никудот, три первых из них берут, как известно, свет из распростершийся от Истолкут Айн Вахаб и от их места до места их соединения в Шиболит Закан, и получают их только в Шиболит Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболит Закан и выше, а семь нижних никудот берут только то, что распространилось от Истолкут в святах Хотем и П от Шиболит Закан и ниже. Как известно, так как Хотем доходит до Хазе, а П до Табура, но не до Шиболит Закана и выше. Перейдем к уроку Рабаша. Там светит и только соединяет, поэтому атик называется отдаленный от постижения, поэтому третья стадия средняя. Я слышал для себя нечто новое. Есть третья стадия, которая является средней, и есть третья стадия, которая представляет собой разницу между одной и другой. Это третья стадия или нет? Да, но ее не постигают. С этой точки зрения она называется средней. И с одной стороны она получает только вторую стадию, а с другой стороны это третья стадия. Но со стороны самой третьей стадии не как третья, ее невозможно постичь. А если третья стадия находится в мире Ацилут, тогда ее постигают. Что означает через экран? Она взяла путь экрана. Какой путь есть у экрана? Вторая стадия? Тогда свет светит не иначе, как через вторую стадию. Теперь, если мы говорим, что совершается зивук в Рождесак, то, что называется волосами, не ради него самого, но где совершается этот зивук в сак? Получается, что от Инаем ниже называется гуф, подобно гуф, который находится внизу, под уровнем П де Гальгальта. Получается, что свет проходит через то место, через Ахаб, то есть он уже взял путь Ахаб, называется гуф, а не рож. И это то, что говорится о нижних, о никудим,

0: И они такие же, что значит то же самое, что там есть Гальгальтова и Найми Ахав. Получается, поскольку он проходит через то место, он берет их путь, когда Ахав уже находится ниже экрана. И уходит, как я и говорю, Ахав называется Гуф, и Гуф де Гальгальт называется Мацил, источник. Для кого? Для борцов Ахав. Также эти Ахав, которые уже являются Гуфим, уже называются Создатель для мира Никудим, Мацил. Это Гальгальта, называемая Гуф. И стадия Далит Гимл, которая выходит сейчас на Зивук, на облачение на Далит Гимл Гальгальта и называется Рож. Она называется светами, предшествующими Килим, то есть Рожды Аб, как корни Килим. Когда он достигает своих килим от Хазе и ниже, и Уаб уже получают Зиву, который совершается в Педе Гальгальта, они уже Хагаты, это свята Гуф, а это свята Рож. И об этом что ты спрашиваешь? Быть решимот. Получается, если я спрошу себя, в чем разница между Далит Гимл, который находится в Хагат де Гальгальта, и Далит Гимл, который есть в Рож де Аб, это Рож, а это Гуф. Рож рассматривается как тот, у кого еще нет килима Гуф, называется тот, у кого есть килим. Рож называется святами предшествующим килим, нет постижения в Рож, тогда как от Хазе и ниже до Гальгальты находится Гуф де Аб. Кроме этого нет, только это мы можем различить. Результат этого нужно изучать, это называется различие. Здесь подразумевается, что уровни Далит Гимл, которые есть в Гальгальте, это те же Далит Гимл, которые есть и в Аб. И мы учили, что более высокая ступень выше нижней ступени, если так, Малхут ступени Кетер, выше, чем Кетер ступени Хохма. Если так, я спрашиваю, разве Малхут уровня Хохма, который есть в Аб, выше Малхут уровня Хохма, который есть в Аб, это одно и то же, тот же уровень. Что ты спрашиваешь? Какая может быть другая возможность? Если я говорю, что Малхут и Гальгальта выше, тогда Малхут уровня Кетер выше, чем Кетер уровня Хохма, это называется иначе. Малхут четвертой стадии. Уровень четвертой стадии выше, чем Кетер уровня третьей стадии. Мы начинаем страницу 18, первый столбец, три первые сферот в них. Что написано выше? Вторая строка, три первых из них берут, как известно, свет, распространившийся от Истаклюта Айн-Вахапи, от их места до места их соединения в Шиболет Закан, как известно. Так он говорит здесь, ниже. Ты уже знал, что три уровня считаются в каждом парцуфе, продолжающимися от света Инаем, из Зивуга, который был в свете Инаем, на Беддейт Лапшута Алиф да Авиют, мы рассматриваем три различия. Две ступени, Рож и Гуф, считаются как 10 сферот самого Рож. Мы делим их на две пхины. Гальгальта и Инаем — это Рож, и Ахав Гуф. Это из Ацмцумбет, поэтому Ахав уже называется Гуф. А третий уровень, третье различие, это буквально Гуф, даже со стороны седьмой стадии Авиюта, даже со стороны корня первой стадии, которая является цимцум алиф, также рассматривается как гуф. Аналогично тому, как мы выяснили в соседнем абзаце относительно саарот дикна. И точно таким же образом подразделяется также никудим, начинает объяснять там. Итак, первая ступень никудим, которая является их уровень гальгальта и инаим, то есть рож, десяти сферот де рож. Называется Исраэль Саба и Твуна. Ее место выше Табура до Хазе. И они выше, говорит Ари, что весь свет, протянувшийся до Табура, даже несмотря на то, что он из ступени Инаем был поглощен и включен в Акудим, и потому не проявлялся. И увидишь там, что Ари подчеркивает, что даже несмотря на то, что он из ступени Эйнаем, то есть вышел на Зеву, который был в Эйнаем, что является Цимцумбет, все равно относится к Акудим, а не к Никудим. И причина этого в том, что авиют экрана совершенно не действует в то время, когда используется снизу вверх. И так как этот Ишсут является ступенью настоящего Рош Никудим, то есть Гальгальта Инаем, так что экран общего авиюта второй стадии и четвертой стадии стоит внизу в Никва Инаем де Ишсут, который является местом точки Табура, поэтому в нем не действует никакой признак объединения с четвертой стадией. Поэтому он считается ступенью Акудим, как Саг, в котором видна в ком в Саг, только вторая стадия Давиют, и нет в нем никакого признака Авиюта Никудим, который смешалась там из-за Дали Давиют, что ниже Табура Даак, что и называется для нас Цимцумбет. Ари говорит об этом, был поглощен и включен в Акудим, и потому он незаметен. Итак, прояснилась первая ступень Парцуфа Никудим, называемая Ишсут, и она включена в Акудим, несмотря на то, что вышла на Авиют Пхине Алев. Вторая ступень Парцуфа Никудим — это ступень Ахаб, выходящая наружу из Рош и считающаяся его гуф, так как является получающей и одевающей свет, протянувшийся из Никвы Инаем, как это объясняется выше, во второй ступени дикны, называемой Шиболит Закан, являющейся местом собирания для святов де Ахаб в месте их выхода, который называется Рош, здесь уже называется Гуф. И запомни, и пойми, эти внешние Ахаб, которые на самом деле являются истинными Биной, Зерампин и Малху де Рош, то есть Ахаб де Рош, в соединении с Кетером и Хохмой, которые имеются в первом Рош, называемом Ишсут. Но лишь с точки зрения получения света Инаем они вышли из Рош и стали Гуф, и поэтому они называются все три первых сферот, Кетер Хохма Бина Никудим называется вторым Рош по отношению к Ишсуд, который называется первым Рош. И этот второй Рош, он Рош Никудим, называемый в общем виде Гарда Никудим, который является Кетером, Аба и Има. Но первый Рош, то есть Ишсуд, считается Акудим, а не Никудим. Он объясняет то, что говорит Ари. Свет третьей стадии в пункте 19-м, и он обязателен, потому что когда спускается и распространяется свет Айн вниз через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в светах этих Ахаб, и он втягивает оттуда и берет из них свет для нужд создания Килим, Никудот, и берет из трех светов, которые являются Ахаб. Как в Цимцум Алиф, где место зивугов П и нижний получает от П и ниже, так и здесь, в Никудим, где зивуг был Вейнаем, тогда они получают от П. Вот Инаем и ниже в Ахабе. Это первое. Еще он добавляет нам, как мы учим в САК, что Ахаб уже называется Гуф, так как в мире Никудим, который вышел из этого места, также и у него Ахаб называется Гуф. Еще он говорит нам, что эти Ахаб, он хочет нам намекнуть, что они сделали, не сделали никакого окончания на Рош Саак, поэтому он намекает на них, называя их волосами, Саарот. И эти Саарот, он разделяет Рош ступени, в которой нижний, когда не облачается от места Зивуга и выше, называется Саарот Рош. Тогда оттуда получает нижний от П ниже. Здесь называется от Инами ниже Саарот Дикна. Тогда я знаю, что так же, как мы учили, что А получает от П ниже Гальгальты, также он получает от Ахапа, от Саарот Дикны, мир Никудим. После этого он объясняет нам еще один момент, что свет, который вышел из Инаим, нижний мир Никудим получает, получая его от Саарот Дикны, Саарот Дикна делится на три части. Рош Саарот Дикны, Ахаб Саарот Дикны относится к Цимцум Алиф. Ахаб все еще называется Рош. Только со стороны Цимцум Бет Ахаб называется Гуф. А семь нижних Дикны, даже по отношению к Цимцуму Алиф, также рассматриваются как Гуф. Эти Саарот Дикна, от которых Гарда Никудим должны получить тот свет, который спустился вниз, он разделяет их. Парцуф Дикна, Саарот Дикна, которые вышли из Рош Десак, приходят вниз, чтобы мир Никудим получил их, так же, как мир Ишсуд получает сам Рош Саарот Дикна, называемую тремя первыми исправлениями Озен, Хотем, П, от места их выхода ниже Озен, ниже Рош, верхней губы Сафа и Люна и света, находящегося в Сафа и Люна. После этого он говорит об Ахаб Саарот Дикна, Шиболи Тазака, находящийся ниже П. И в материальном мы видим, что это все еще относится к Рош. Он считается Гуф только со стороны Цимцумбет. Третье. Семь нижних сферот от мира Никудим получают от верхней и нижней части Сарот-Дикна, которые были Пхиной Гуф и даже со стороны Цимцума Алиф тоже.
1: На этом все. Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, изучаем статью про учительство Бааля Сулама. Мы будем читать труды Бааля Сулама. 390-я страница в книге на иврите. Сегодня мы прочитаем пункт Каф Бет, а сначала прочитаем Каф Алиф, то есть 21 пункт, потому что 22 пункт — это продолжение 21 пункта. Мы читаем труды Бааля Сулама, 394 страница на иврите, статья поручительства, 22 пункт. У кого нет книги, есть на сайте учебные материалы. Два слова о том, что мы проходили на последнем языке две недели назад. В 19 и 20 пункте Бааля Сулам говорит о двух подходах, как бы две точки зрения. Есть подход Раби Элазара, сына Раби Шимона, который утверждает, как бы, что не только весь Исраэль ответственен друг за друга, но весь мир должен зайти в поручительство. А потом в 21 пункте, это последнее, то, что мы изучали, Бааля Сулам говорит о том, что он очень четко высказывает, оказывается, что мир судится по большинству, и высшее управление не считается с отдельным человеком на личном уровне, а расчет идет на всех вместе, высший свет воздействует на всех вместе, как на одну систему. Это с одной стороны. Но с другой стороны, он объясняет, что есть деление, есть порядок исправления, и роль народа Израиля — подготовить и вымостить, проложить путь всему человечеству, чтобы исправить намерение ради получения, на ради отдачу. И тогда он говорит, что хотя Творец не считается с отдельным человеком, но отдельный человек может склонять мир либо на чашу вины, либо на чашу заслуг. И известный пример он приводит, что каждое кунжутное зернышко, которое кладет человек на чашу весов, решает, склониться эта чаша на чашу заслуг или в сторону вины. Обо всем об этом мы говорили, но давайте сейчас мы снова прочитаем 21 пункт и 22 пункт. 21 мы читали две недели назад. Но я думаю, что, может быть, не все помнят, и поэтому мы прочитаем 21 пункт, потом снова 22 пункт, и потом послушаем Рава, и будем продвигаться. Итак, мы читаем в десятках 21 пункт, который есть у вас в учебных материалах. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они же достигли большей части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим, как сказали Израиль». Тогда как до этого, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться от принятия ярма
2: Творца.
3: И он говорит: исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса, как взвешивающий кунжутные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес, Ведь нет сомнения, что каждая из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без него вес бы не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Ибо если бы не его деяния, веса бы не хватило.
1: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль поручитель друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, которое наступит в грядущем будущем, а мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору. 22 пункт. И потому Раби Элазар, сын Раби Шимона, опирается на Писание. Один грешник погубит много добра. Ведь уже выяснилось выше в 20 пункте, что чувство воодушевления, возникающее у человека во время занятий и заповедей между человеком и Творцом, в точности равно чувству воодушевления, возникающим у него во время занятий заповедями между человеком и товарищем.
3: Ведь все заповеди он обязан исполнять лишма, без всякой надежды со стороны эгоистической любви. То есть никакое свечение и надежда не возвращается к нему из-за этих его трудов в виде компенсации или уважения. Ибо здесь, в этой высокой точке, соединяются любовь к Творцу и любовь к товарищу по-настоящему в одно целое. Как сказано в статье «Дарование Торы», получается, что он вызывает этим определенную меру продвижения по лестнице любви к ближнему во всех жителях мира в целом. Ведь та ступень, которую этот человек вызвал своими делами, будь ее мера больше или малы, в конечном итоге в будущем присоединится к перевесу мира на чашу заслуг, ибо и его лепта была внесена и присоединяется там к перевесу, как сказано выше в 20 пункте. Как следует в аллегории о взвешивающем кунжутные зерна, где говорится о совершающем один грех, означающий, что он не может одолеть и подчинить грязную эгоистическую любовь, и потому пускается в воровство и тому подобное. Получается, что он склоняет себя и весь мир на чашу долга, ведь при раскрытии грязи и эгоистической любви низменная природа творения вновь усиливается, и выходит, что он отнимает отдельную меру от конечного перевеса чаши заслуг, подобно человеку, который снова забрал с чаши весов то единственное зернышко, которое положил туда его товарищ. Получается, что в этой мере он вновь поднимает чашу долго немного вверх, и выходит, что он возвращает весь мир назад.
1: И вот слова его, и один грешник погубит много добра, то есть из-за того, что он не мог преодолеть свою мелкую страсть, он вызвал скатывание назад духовного, духовности всего мира. Снова 21 пункт. И вот сказал Раби Элазар, сын Раби Шимона, что мир судит по большинству. Он имел в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять для себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему велико, и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и сказать «сделаем и услышим», как сказали Израиль, тогда как до того, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь, без сомнения, заставляет их отказаться принять ярмо Творца. Итак, друзья, мы прочитали 21 и 22 пункты, и в 22 пункте есть выражение, которое Баля Слам использует, что один грешник погубит много добра. Давайте посмотрим клип номер 3, где Рав очень подробно объясняет нам вот это высказывание. Пожалуйста, клип номер 3. Зор сказано, что один грешник погубит много добра, и он не смог преодолеть свою маленькую страсть и привел к тому, что весь мир задержался в своем духовном развитии. Кто это грешник?
3: Кто это грешник?
1: Что такое маленькая страстишка?
3: Неважно, какая причина, но если ты отрываешься от группы, от товарищей, то, что от того, что ты хочешь сделать им что-то хорошее и молиться за них, чтобы они удостоились всего, что необходимо со стороны Творца, как и говорили вчера. Ты вчера был? Да, был? А, ты был с нами? Был с нами, но не здесь. Так вот, мы вчера говорили о том, что... Самое чистое обращение человека, чтобы оно было по-настоящему ради отдачи, какое это обращение? Попросить Творца, чтобы помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их и таким образом получил наслаждение или раскрылся в них. И это то, что дает ему радость. То есть я молюсь за них, чтобы они образовали исправленное кли, и Творец раскрылся в этом кли, то, что дает ему наслаждение. Ну, так мы и работаем.
1: Да, но что это за грешник? Это мы или это весь мир?
3: Нет, да никто не грешит. Вообще никто в мире не грешит. Только мы, только те, кто получили возможность, те, кого привели к месту и сказали «возьми», вот с этого момента и дальше начинается расчет. Тебе открывают твой счет в магазине. Но с этого момента или тебе записывают в плюс или в минус, или ты тут же оплатил все на месте, это твое дело. Ты можешь заранее вложить какую-то сумму.
1: Кто такой грешник? Что значит «грешит»? Да в чем я грешу?
3: Само слово «грех»? Грешит от слова «грех».
1: Нет, ну я прихожу сюда, я пришел учиться. Как я могу согрешить?
3: Грехом называется «ради получения».
1: Он говорит, один грешник погубит много добра. Какой грех я совершаю, когда я прихожу сюда учиться? Я падаю, поднимаюсь, да? Ну в чем мой грех?
3: Тебе дана возможность соединиться с нами. Так? Выполнить какую-то работу, подвести их к объединению, сделать, чтобы у Творца было место для раскрытия и наслаждения. А ты это не делаешь, и вместо того, чтобы сделать то, что на тебя возложено, ты приводишь к тому, что было бы хуже и им, и Творцу. Это называется грех — грешить.
1: Я должен понять, что значит «возложено на меня», «я прихожу сюда». Что должен делать?
3: Не-не-не, это не называется учеба. Учеба у нас называется «научиться, как объединяться». Учиться, как объединяться — это значит учеба. Мы это изучали в статье «Дарование Торы», сейчас мы изучаем это в статье «Поручительство». Мы должны быть объединены в сеть, подобно как она дана нам свыше. Нам нужно то же самое образовать снизу. Этим мы завершим наше исправление. Давайте сейчас проведем семинар. Как мы можем помочь друг другу не быть грешниками, не грешить? Как можно помочь друг другу не грешить? 6 минут.
1: Как мы поможем друг другу не быть грешниками? Мы слышали, что Рав говорил о том, что чистая молитва, чистое обращение человека — это ради отдачи. Попросите Творца, чтобы Он помог товарищам, чтобы объединил их и исправил. Мне кажется, что это роль нашей десятки — прийти к состоянию. То, что товарищ требует, это и есть молитва бедного, что это для него важнее всего остального. Как прийти к этому? Чтобы пусть Творец поможет в этом.
3: Ну, мы получаем каждую возможность объединиться. Очень легко взглянуть на товарища и увидеть, что мне нужно делать. Мне нужно быть в намерении, то, чтобы не убегать в себя, чтобы оставаться в десятке и чтобы помогать им, тоже отменить себя перед силой десятки, чтобы никто не остался в желании получать, а были бы все объединенными.
1: Да, нужно молиться, чтобы товарищи доставляли наслаждение Творцу. Это не связано со мной. Чтобы товарищи действительно смогли постичь Творца, доставить Ему наслаждение.
4: Да,
3: это зависит от того, что мы выстраиваем между нами, какое окружение. Он объясняет в отрывке, когда человек находит в любом случае в эгоистической любви, но как он может из этого выйти, это уже вопрос. И тут мы помогаем друг другу выстроить любовь к товарищам и поручительство между нами.
4: А
3: без этого, как человек может сделать что-то выше своей природы?
1: Да, человеку дали окружение, книги, рав, у него человек есть высшая ступень, а он сосредоточен на себе. Как я достигну, как я приближусь, как я раскрою Творца, как я стану ближе к Рабашу. Он не смотрит ни на кого, кроме себя. А нужна вера выше знания, чтобы цель была важнее, чем то, что я получу там что-то. Невозможно из этого выйти. Человек не может из этого выйти. Но человек может молиться, чтобы у него была сила выйти из себя и молиться за товарищей.
3: Да, все выяснения и путаница. Это важность. Вокруг важности товарищей, с которыми я выполняю работу, как раз сказал на уроке, что, в общем, прийти к молитве бедняка — это то, что я хочу, чтобы то, что должно быть изменено внутри меня, прийти к кли отдачи и потом продолжать.
1: Да, было хорошее выяснение с Цвик. Он спрашивает, что такое грешник. Я прихожу сюда, все делаю, что нужно, учусь, и вдруг я называюсь грешником. Раф объяснил очень хорошо. Он сказал, никто в мире не является грешником, но ты уже пришел сюда, и ты получил возможность от Творца. И если ты не молишься о том, чтобы товарищи продвигались, а молишься о себе, ты являешься грешником. То есть на что ты направляешь свое желание, и тогда ты получаешь желание Творца не грешить.
3: С другой стороны, хорошо бы почувствовать, что я грешник, тогда я смогу попросить, и чтобы войти в сердце до костей, прочувствовать, что такое грешник. Как Гади сказал, что нам дана возможность выполнить работу, а я не молюсь ни в молитве за товарищей, ни везде вмещаю свое «я», заботу о себе. Чтобы был трепет, страх от того, что я могу согрешить. Тогда мы сможем выйти из этого и помочь товарищам, как положено.
1: Да, он написал, как будто бы тебе открывают сейчас счет в лавке, записывают долги, все твои продукты, которые ты покупаешь, и вдруг все записывают, записывают тебе. И это большая возможность войти в такое место. И я не знаю, как мы сделаем это в нашей десятке. И как Сеня сказал, дай Бог, чтобы мы чувствовали это каждое утро.
3: Лишь только тот, кто в пути, может видеть нас, свою низость, желание получать и просить об этом исправлении. Это очень большой подарок. И с другой стороны, это неприятно. Но товарищи помогают удержаться в пути, оставаться сфокусированным на цель, не пугаться всего, что раскрывается, и не бояться просить исправления.
5: Да,
1: это трудно, но это наша работа — просить за товарищей о товарищах, а не о себе. Итак, друзья, в очень конкретном объяснении Рава мы слышали такое высказывание, что обращение, самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это попросить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы он соединил их и исправил, и чтобы от этого он получил наслаждение. Я молюсь за них, чтобы из них вышло исправленное кли, и чтобы Творец раскрылся в этом кли. И это доставляет, чтобы это доставило ему наслаждение. Давайте удерживать эту мысль сейчас и послушаем еще клип Рава в пятом отрывке.
6: Пишет о том, что Барасалам Котев,
1: последних двух абзацах Барасалам пишет, он берет крупицы усилий товарища и кладет на чашу весов. Я понимаю, что этот грешник, который это делает, это я. Тем, что я недостаточно вкладываю в десятку. Как убедить себя и что должно подействовать на меня, чтобы я, по крайней мере, не забирал с этих весов. Я уже не говорю о том, чтобы я клал, но, по крайней мере, чтобы не забрал.
3: Всякий раз все больше и больше включаться в то, что пишет Баля Сулам. Говорить об этом с товарищами и стараться. Нечего тут чего-то добавить. Это работа в сердце. Чем больше будешь об этом думать, тем больше сможешь реализовывать.
7: Последним абзацем.
1: И он пишет в последнем абзаце, Баля Сулам, что человек не смог преодолеть свою маленькую страсть, этим он привел к тому, что весь мир откатился назад в своем духовном развитии. О каких страстях он пишет?
3: Ну, это все мысли ради получения, все то, что отключает себя от работы в группе. Когда ты не думаешь о товарищах или думаешь о них меньше, чем о себе. Главное — это объединение. Передать Творцу объединение между нами, чтобы он раскрылся и порадовался. Вот и все.
1: Из 8 миллиардов человек, как может быть, что есть один человек, который не смог преодолеть свою страсть и откатил весь мир назад?
3: Да, абсолютно каждый, конечно. А почему ты думаешь, что если есть один, я тебе говорю, все, кто отталкивают духовное продвижение, хорошую связь между людьми, правильное отношение к жизни и к Творцу, и погружены в свою личную эгоистическую любовь. Более того, хотят из всего этого еще и навредить другим. Это раскрытие зла, которое присутствует в общем кли Адама Ришона. И сейчас это раскрывается как раз одно относительно другого. Чем дальше мы продвигаемся к окончательному исправлению, тем больше эти проблемы будут все больше и больше. Одно соответствует другому. И войны, ненависть, отторжение, все будет раскрываться все больше по мере приближения к окончательному исправлению. Будет все больше, будет очень большим. Чем больше раскрытие желания получать, тем больше в соответствии с ним и раскрытие всех проблем. Но мы это пройдем. Не думайте об этом, думайте о том, что мы должны делать здесь и сейчас.
1: Рав, но ведь человек не может исправить свое включение во все эти миллиарды. И еще сколько душ не в этом мире. Так как, почему дали исправить это?
3: Человеку дано исправить его взаимовключение со всеми душами со всего мира. Именно так.
1: Но ведь у меня нет связи с этими душами.
3: Не нужно быть на физической связи. С физической связи мы можем не быть даже со своими десятками. Посмотри, что Творец еще сделает с нами. Он нас подвигнет к духовной связи. И для этого Он из нас, Он нас проведет через такие состояния, что мы не сможем физически связываться.
1: Я могу быть в духовной связи со всеми миллиардами в мире?
3: Какие проблемы? Как в интернете?
7: Порочительство за самоотмяна в десятках.
1: Как мы можем использовать взаимное поручительство, чтобы отменить себя перед десяткой?
3: Мы изначально в ответе друг за друга. Мы были в таком виде связаны друг с другом, но там это было как одно единое тело. И когда весь этот блок начал удаляться, то все связи между нами разорвались. И теперь нам нужно постараться связаться друг с другом в мыслях, в желании. Не практически физически, это точно. И тогда, по мере того, что мы будем видеть эту систему, насколько она должна стать вся общий, включенный друг в друга, мы начинаем видеть, что

0: сути, нужно сделать, как люди во всем мире. Кроме системы распространения, о которой мы говорим, и то, что мы делаем по отношению ко всему миру, объясняя, что это мы должны сделать, нам, в общем-то, другого ничего и не нужно. Если люди будут знать, что будущее мира, хотят они того или нет, зависит от того, что все должны быть на связи друг с другом. Если люди будут знать, что природа подталкивает нас, природа, как числовое значение, творец, высшая сила подталкивает нас к связи, причем к правильной связи. А если мы не хотим, то, соответственно, и почувствуем, насколько в проблемах, в страданиях, даже в войнах. Скоро мы сможем почувствовать это и со стороны вообще общей природы. Холод, жара, наводнение, все что угодно. К результатам этого может быть и голод, и безработица, и все что угодно. Мир входит в такие состояния, когда должны подтолкнуть людей к исправлению. И нет других возможностей у Творца. Он не изменит цель творения. Он должен привести людей к пониманию, что для них важно в жизни. И поэтому мы будем видеть это все больше и больше. Мы и сейчас это видим. Насколько все мы движемся к состояниям все более и более тяжелым. И мы должны объяснять самим себе и всем остальным, что все зависит только от меры правильного объединения между нами. И если начнем хотя бы даже интересоваться этим, просто интересоваться правильным объединением между нами, какое оно может быть, как вот мы изучаем в этой статье, то все мы выиграем хорошую жизнь и придем к окончательному исправлению. Исправлением вообще, легким путем. Вы видите, это две статьи: дарование Торы, то, что нам дается свыше, и поручительство, то, что мы соответственно должны сделать снизу. И если мы постараемся понять обе эти статьи, центральные статьи Бааля Сулама, то это на нас подействует наверняка.
1: Из отрывка понятно, что у каждого из нас есть очень большой потенциал и в десятке, и в мире. Но я вижу по себе, что я не могу в это верить. Какая мысль должна быть, чтобы использовать этот огромный потенциал?
0: Ты должен реализовывать это только в десятке. Не пробуй передавать это в мир. В мир ты можешь передать это в виде знаний. Что так об этом написано, так это должно быть, поскольку природа глобальная, интегральная и так далее. Но основная наша реализация этого в десятке. И если в десятке, все, десятка — это все-таки мини-модель всего человечества, то мы сможем что-то сделать, то уже из десятки, из этой сети, которая в нас существует, мы начнем понимать, что происходит, как это происходит. Я вижу мир через десятку, вот так вот, через десятку, и могу понять, что происходит со всеми проявлениями природы, со всеми проблемами и любыми изменениями. Я все равно, что приобретаю для себя какие-то очки, такие, что с их помощью я вижу истину. Это то, что нам нужно прежде всего. И в этой же мере мы сами будем все больше приближаться к исправленному состоянию.
1: В той мере, в которой мы приближаемся к отдаче, желание получать будет меньше мешать в работе. И откуда у нас будут силы?
0: Да, все верно. Истина. Наши силы, наша энергия — это истина. И само слово «эмет», «алеф», «мем», «тав» — это три буквы. Они содержат в себе все творение, все келим. И вот это то, что я должен постичь. Так постигаю всю суть творения, слияние с Творцом. Давайте проведем еще семинар. Рав говорил о том, что мы должны стараться смотреть на мир через десятку. Давайте это выясним. Что значит смотреть на мир через десятку? Как это делается? 6 минут.
1: Да, в десятке находятся все люди, все товарищи. Через них ты видишь, что в итоге вся внутренняя работа, она в десятке. Работа в желании получать, и в итоге мы должны достичь свойства отдачи. Ты понимаешь, что это не как говорят во внешнем мире. Мы говорим здесь о духовной работе, как работа между нами в десятке влияет на весь мир.
0: Стараться смотреть на мир через десятку, и всякий раз, когда я чувствую что-то, что мешает мне в желании получать, означает, что я смотрю вглубь себя, а смотреть через десятку — это значит прилагать усилия и чувствовать все, что я чувствую, так как сказал Рав, что все это только оболочка. И внутри оболочки скрывается что-то другое. Увидеть это я могу только через товарищей.
1: Прекрасный вопрос. Без этого мы остаемся в нашем желании получать то, что дано нам в этом мире. Бааль Сулам пишет, что именно относительно товарища ты видишь, ты учишь Тору, учишься от света. Как ты это проверяешь? Только в десятке. Тогда раскрываются глаза, насколько у тебя это есть, настолько ты можешь видеть, что происходит в мире. Постепенно ты начинаешь это понимать. Как Рав сказал, что все не исправлено, все исправлено, и все это раскроется. Но хиссарон, как вот Йоав сказал, глаза уже не повернуты внутрь, а наружу.
0: Тут наша работа — выйти из заботы о себе и заботиться о товарищах. То есть моя молитва, которая была раньше все время о себе, превращается в молитву о товарищах. С товарищей есть десятка. Если у нас это получится, то появляется и центр десятки. И мы собираем все наши хиссароны, поднимаем их, и мы так меняемся, выходим из заботы о себе и меняем мир. Тогда мы можем уже смотреть на группу по-другому, заботиться о каждом из товарищей и о той боли, которая у нас есть в десятке. То есть есть молитва, товарищи.
1: Рав сказал, я смотрю на мир через десятку, и так через десятку я могу понять, что происходит во всей природе, все проблемы, все изменения. Это все равно, что я купил для себя такие очки, через которые я вижу истину. И я спрашиваю себя, как мы можем прийти к такому состоянию, когда я не смотрю на реальность через свое эго, и что мне нужно, и что я хочу, а как я смотрю на это через глазами товарищей Шамир, Ноам и другие, это трудно представить.

0: Желание получаешь, что ты, мол, праведник, и весь мир должен последовать за тобой.
1: Как смотреть через десятку на мир? На уроке мы слышали, что если я смотрю из эгоизма, то есть войны, эгоизм растет, могут быть страшные всякие проблемы. Это значит смотреть через эгоизм. Да, я смотрю глазами десятку, глазами десятки — это возможность прийти к общему исправлению, наконец происходит что-то значительное, что-то важное, приближение к Творцу. Все это зависит от того, как мы смотрим на это.
2: С другой
0: стороны, есть такое отличие между работой в десятке и тем, как смотреть на мир. Потому что человек все еще не хочет на 100% входить в десятку, не хочет чувствовать, что это есть мир. Мы это слышим от Рава, что прийти к состоянию даже понять, что все находится в десятке, это уже субуровень. Поэтому мы стараемся быть над желанием получать. И путь нашей работы как раз все это проделать.
1: Когда человек обретает новые глаза в объединении с товарищами, он может увидеть мир через десятку, через воздействие на товарищей. Итак, друзья, мы хотели бы сейчас перейти к вопросам и ответам. Мы хотим вместе выяснить то, что мы слышали, постараться углубиться в это, главным образом привлечь свет, возвращающий к источнику, через слова Бальсулама и Рава. Поднимайте руки, выставляйте вопросительные знаки в системе Арвут. Пожалуйста, вопросы, ответы. Если кто-то хочет поделиться чем-то, пожалуйста. Пожалуйста, Шамир.
0: Ну, вот как раз сейчас сказал в клипе, что такое, что все находится в десятке.
1: Давайте сначала почитаем то, что мы услышали от Рава. Это было очень особо. Рав сказал так: «Я смотрю на мир через десятку». Буквально он сделал так, это поставил руку и сказал: «Я смотрю на мир через десятку, и могу понять, что происходит со всеми уровнями природы, все проблемы, все изменения. Все равно, что я приобрел такие очки, и сквозь них вижу истину. Это прежде всего нам нужно. И в той мере, в которой мы сами приблизимся к исправленному состоянию». Шамир спрашивает, что значит смотреть на мир через десятку.
0: Когда-то, когда мы занимались интегральным воспитанием, помните, был такой клип с очками, когда человек смотрит на мир и видит все изъяны, ну, то есть разные события, одевает очки, кто-то ему дает, и тогда он видит причины, почему происходят какие-то конкретные события, и тогда он как бы может оправдать людей, потому что до этого видел только их изъяны. Так вот, десятка — это место, где мы можем видеть все свои изъяны. Это близкие люди, с которыми мы все время находимся в интеракции. И тогда могу связывать с собой, а потом смотреть на мир через то, что подсоединяюсь к центральному посылу. То есть, если я совершаю грех, то этим я обвиняю всех. Это связано с тем объяснением, которое слышали у Рава о законах общества. Мы должны соблюдать законы группы, сообщества, не только общие законы природы. И человек, работая в десятке, постепенно проникается свойствами отдачи, пробуждает свет, возвращающий к источнику. И тогда вдруг он может видеть за всеми законами, которые как бы определены в обществе и как бы не имеют никакого связи с духовным. Поэтому он и не видит причин, но их нужно выполнять в нашем мире. Соответственно, видеть, стараться увидеть, а это возможно только через десятку, что

0: За всеми этими событиями прячется Творец. Да, все сложно, но можно увидеть, обладать этим истинным видением, зрением только через десятку.
1: Спасибо, всех приветствую. Когда я прихожу сюда, я оставляю весь мир снаружи. То есть мы работаем как бы как в теплице. И нас защищают каббалисты, рав, каждый кладет свое кунжутное зерно. Мой вопрос, вот пока мы не вырастем до определенного уровня, мы все еще влияем на мир нашей внутренней работы, но пока мы не вырастем. Разве мы не должны разделять, когда я прихожу сюда, я приношу мир или я приношу только себя? В этом вопрос. Пока мы не вырастем в духовном плане, должны ли мы разделять между миром и между нашим духовным путем?
0: Ну да, чтобы мы смогли продолжать, как теплица.
1: Мы слышали от Рава здесь очень четко. Прежде всего, нет разделения. Мы работаем здесь, и здесь находится жизнь. Жизнь находится в десятке, жизнь находится в текстах Баля Сулама, Рабаша, в том, что говорит Рав. Жизнь находится в утреннем уроке, от утреннего урока до следующего утреннего урока. В конце утреннего урока начинается подготовка к следующему уроку. Здесь жизнь. Мир — это следствие моего восприятия реальности. И оно может измениться, когда я живу в Небарухе, под воздействием Рава, Баля Сулама и Рабаша. Чем больше я ближе к ним, чем больше Рав сегодня сказал, очень красиво, ты находишься в группе, которая воздействует на тебя, ты находишься под группой. Да, группа над тобой, а ты находишься под ней. И чем больше я погружен в это, буквально я пропитан группой. Понятно, что я не могу здесь находиться все время физически, но хочу быть под воздействием группы. И также, если я смотрю на мир, то это ближе к тому, что говорит Баля Сулам, Рабаш и Рав. И это намного ближе к реальности. И понятно, что я не могу взять то, что я учу здесь, и внести в мир. Ну, может быть, это и нужно разделять.
0: Да, и все это означает, что весь мир нельзя сюда привести мир.
1: Сюда нечего приводить мир. Здесь я хочу получить влияние группы на себя, что важно для меня. Для меня важна группа Баля Сулам, Рабаш, Рав. Чем как можно больше находиться под влиянием этого.
0: Еще был вопрос на первом семинаре. Как подвести к тому, чтобы товарищи почувствовали, что они не делают грех? Мы обсуждали и подошли к такой точке, что стоит человеку почувствовать, что он грешит, если он этого не почувствует, как он вознуждается в исправлении, то, что мы изучали на первой части. Если я чувствую, что я нуждаюсь в исправлении, тогда и будет просьба к Творцу, чтобы помог, а иначе, может быть, стоило бы спросить, как да почувствовать, чтобы товарищи почувствовали, что они грешат. То есть вопрос был, как мы можем помочь друг другу не грешить, а ты говоришь, может быть, стоит, чтобы да почувствовали. Ну, хорошо. Этот человек чувствует в результате света, и это называется осознание зла. А если ты говоришь, ну, попробуй сказать, что я согрешил, что со мной что-то не то, то это прямой удар по эго. Кто же с тобой согласится? Сколько мы таких примеров видели. Да еще и мы, каждый с таким эгоизмом. Ну ты что? Еще раз. Лучше подведи меня к объединению, к хорошему, приятному окружению. И в результате света я готов, если я готов почувствовать осознание зла. Но не напрямую, если ты мне скажешь, что я делаю грех.
2: Но
1: здесь есть все-таки такой хитрый момент. Мы сидим здесь, мы учимся, но когда ты выходишь в мир через состояние, когда ты пытаешься понять, что мир от тебя хочет, это не совсем понятно. Мы говорили о том, что нужно выстроить отношение к нему, но как понять, что он хочет от тебя? То есть что ты должен сделать из этих состояний, которые обычно неприятны, да, ты так это чувствуешь, понять, что он хочет от тебя, какое действие ты должен сделать, какое отношение правильное ты должен выстроить.
3: Я как раз очень солидарен с ответом Рава на первой части, то, что ему было задан вопрос. Мы ожидаем от мира, чтобы делали то, что должны делать. Это уже очень здорово со всеми состояниями, которые ты проходишь, соблюдать все законы этого мира. Вместе с этим Творец хочет, чтобы ты к нему обратился, чтобы ты увидел за любыми событиями, что скрывается Творец. Это практически невозможно, если у тебя нет поддерживающего окружения. То, что ты будешь искать, где он находится за всеми этими случаями и событиями, понимаешь, что это сложно все. И тогда ты обратишься к нему, и он тебе поможет.
1: Каждый из нас делает внутреннюю работу, в каждое состояние мы получаем, делаем то, что нужно, то, что мы учили. Мы стараемся работать с внутренней частью состояния, а не совсем понятно, какое обращение должно быть, если мы все время находимся в усилии, чтобы быть лучше.
3: Ну, допустим, один из примеров оправдывать. Ну, допустим, он хочет, чтобы ты его оправдал или согласился с ним. Так стоит об этом обратиться. Ты проходишь разные состояния. Например, ты увидел, что понял, что это от Творца, согласен, все. Теперь вопрос, можешь ли ты это в сердце оправдать? А если нет, это возможность обратиться. Ну, это один из элементов. Не поверхностный, есть там большая глубина. Ну, к примеру, ты же сам говоришь, что просить у Творца, что мне нужно? Согласись. Попроси его согласиться с тем состоянием, которое ты сейчас проживаешь. Не просто.
1: В первом клипе, который мы смотрели, там сказано, что один грешник способствует тому, что мир откатывается назад в духовном развитии. Его спрашивали, Рав сказал так, ты должен дать товарищам в группе только благо, наслаждение, молиться за ними, чтобы они удостоились всего от Творца. Как мы говорили вчера, что самое чистое обращение человека, которое действительно ради отдачи, это просить у Творца, чтобы он помог товарищам, чтобы объединил их, исправил их, и от этого получил наслаждение. И чтобы раскрылся в них, потому что это доставляет ему наслаждение. Давайте возьмем это обращение. Woman H100.
3: Доброе утро. Короткий вопрос. Можно спросить по-русски, есть слова, которые не могу точно сказать?
1: Можешь.
4: Да. Спасибо. Если человек сквернословит по поводу десятки, является ли он грешником в этот момент и мешает ли он работе десятки? Спасибо.
1: Мне кажется, что Рав говорил о грешнике еще намного меньше этого. То, что человек злословит в десятке, это намного больше. То есть этим он уже отрезает себя от десятки. Он создает такую ситуацию, когда он не может получить силы от десятки. Он причиняет вред десятке. Грешник, Рав говорил о том, что мы прилагаем усилия, может быть, не достигаем успеха. И там было обсуждение в первом клипе. Я прихожу учиться, я вроде бы в порядке, я стараюсь. молюсь, я делаю всякие вещи, но я пока еще считаюсь грешником. А Рав говорил здесь, что вот это ощущение, когда человек приходит к нему, это очень важное ощущение, потому что оно позволяет нам обратиться к Творцу. То есть мы, как тут спрашивали товарищи, не должны показывать друг другу, что мы грешим, да? Мы должны давать друг другу важность и величие, молиться за товарищей, стараться приблизить товарищей. Свет, возвращающий к источнику, раскроет каждому из нас, насколько он противоположен или близко, или далеко от Творца. Это работа человека относительно света. Это не моя работа с товарищами, чтобы показать им, что они грешники. Поэтому, если человек злословит о товарищах из десятки, то он причиняет вред. Это совершенно противоположно тому, что мы изучаем у Рабаша, у Рава, объяснение Рава. Мы должны заботиться о товарищах в десятке, давать им важность величия и видеть достоинство товарища, а не его недостатки, и тем более не злословить и не критиковать товарища, чтобы опускать его. Ты хочешь добавить, пожалуйста?
2: Хотел спросить. Я сейчас глава десятки, рожь десятки. Если я не забочусь сегодня так же, как было раньше, я уже поменялся. Это значит, что это грех? Хороший вопрос. Я тоже вчера был глава десятки, сегодня уже нет, и чувствую, что сегодня меньше заботы, все поменялось. Является ли это грехом? Я бы хотел думать, что нет, но я не знаю. Сень, ты как думаешь? Это грех? Ну, Сень говорит, да. Можно проголосовать, наверное. Сложно. Не знаю, я понимаю так, что Рав, насколько я слышал, что в общем мы все время должны быть в заботе. Для чего нужен Рош, если все заботятся? Потому что Рош, как бы, у него есть обязательства. Ты не можешь все время быть в заботе. Понятно, Творец создал так, что ты не можешь все время быть в напряжении, все время на конгрессе, все время на пике воодушевления, и должен быть кто-то, кто с новыми силами входит и заботится. Ну, в общем, я тоже согласен, что если ты не в заботе все время, то да, это грех. Бааль Сулам об этом пишет, что если ты не отдаешь, это прегрешение. Прегрешение — это не когда ты что-то украл, а достаточно, что ты не отдаешь, когда ты в десятке не создаешь окружение, поддержку, ты не показываешь пример. Это уже некий грех, да?
1: Да, это действительно интересное явление с рож десятки. Допустим, человек назначен рож десятки, и вдруг он начинает приходить вовремя, даже приходит еще раньше, приходит на подготовку к уроку, посылает материалы. А через неделю он уже не рож десятки, он уже не приходит вовремя, он уже имеет. Как же это происходит, что то, что решили, что он рож десятки, это изменило отношение? Я думаю, что это для нас прекрасная возможность, чтобы каждый из нас действительно это его внутреннее дело, это личное дело. Но каждый может действительно увидеть, на что он способен, на что он не способен, с одной стороны. С другой стороны, мы, как десятка, должны давать важность каждому товарищу, чтобы каждый чувствовал себя рож десятки. Мы вчера говорили о региональном шаббате, то есть даже не только о регионе своем заботиться, а вообще обо всем мировом кли. Чем больше продвигаемся, тем больше забот.
2: Ну, еще стоит проводить этот пример. Посмотрите, сколько разных нюансов проходит человек. И, то есть, если есть кто-то, кто еще не делает это упражнение рож десятки, очень рекомендуем. Постарайтесь.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Такой вопрос. Если между нами раскрывается настолько сильное отталкивание, что мы не способны объединиться, как правильно использовать это состояние, чтобы оно стало причиной соединения, а не разрыва? Спасибо.
1: Если раскрывается между нами такое большое отторжение, которое мы не можем преодолеть, как использовать это состояние, чтобы оно было хорошим для продвижения?
6: Но в этом Бальсулам пишет, что это хорошее состояние. Именно через него можно обращаться к Творцу. Да, с одной стороны, чувствуется, что ощущение ужасное, когда такое разделение, отторжение в десятке. В то же время это возможность обратиться к Творцу. Не так много таких возможностей, чтобы человек мог от всего сердца обратиться к Творцу. Или Творец напрямую его как-то трогает, или ты чувствуешь ощущение разногласия в десятке, какие-то споры. Это возможность все время быть в заботе, обращении к нему.
1: Мак 24.
7: Бокер Тов. Вот через знание нам пришла информация, что нам надо отменяться перед десяткой. А вера подсказывает, что многие товарищи, отменяясь перед десяткой, не работают на десятку. Как с этим состоянием быть?
1: Я не совсем понял, но ты говоришь, что мы должны переводчика просит объяснить вопрос, но он тоже не понял вопрос. Может, ты сможешь кратко задать вопрос? Армен. Бекицур.
7: Отменяясь перед десяткой, не работаешь на десятку. И это не есть хорошо.
0: То есть, если человек отменяет себя перед десяткой, он как бы не работает на десятку. Я думаю, что как раз да, работает. Это и есть работа. Отменить себя. Перед десяткой — это и есть работа.
1: Спасибо. Мы должны заканчивать. Спасибо всем за участие, сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады пригласить вас на конгресс, объединяющий в Литве 14-16 августа. Мы физически соберемся в таком интересном районе, будем вместе учиться, объединяться. Линк на экране, будут разосланы подробности. И 16 августа мы соберемся в особенный день единства в Праге, в Чехии. Будет праздничная трапеза. Мероприятие открыто для новых учеников, для всех, в общем. И закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 июля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Три молитвы» и в книге «Труды Рабаша». Это находится в первом доме, на странице 154. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 23 минуты, пожалуйста.
1: Гимель тфилот.
2: Три молитвы. В книге Зор, глава Балак, сказано: три молитвы называются молитвой. Молитва Моше, молитва Давида, молитва бедного. Какая молитва из этих трех самая важная? Следует сказать, молитва бедного. Эта молитва идет прежде молитвы Моше и прежде молитвы Давида. Зоар спрашивает, почему? И отвечает, потому что бедный есть сокрушенный сердцем. Ведь сказано, близок Творец к сокрушенным сердцем. И бедный всегда ведет спор с Творцом. И Творец слушает и слышит слова его. Молитва бедного, когда обессиливает, буквально лишает сил. Следовало сказать, когда лишается сил. Что значит, когда лишает сил? Но это значит, что он создает задержку, то есть задерживает все молитвы в мире, которые не входят до тех пор, пока не войдет его молитва. И только Творец находится наедине с этими обидами, с этой молитвой. Как сказано, пред Творцом изливает он душу свою. Все воинства небесные спрашивают друг друга, чем занимается Творец, о чем заботится. Говорят им, он находится наедине со стремлением в сосудах, келим его, то есть сокрушенными сердцем. И это и есть та молитва, которая задерживает и останавливает все молитвы в мире. И следует понять об этих трех молитвах. В чем разница в этих молитвах между Моше, Давидом и бедным? И в чем состоит важность бедного, когда у него есть обида на Творца? И потому он задерживает все молитвы. А также нужно понять, что означает, что он задерживает все молитвы в мире. Разве Творец не может ответить на все молитвы сразу? Он должен тратить время, как будто они должны стоять в очереди друг за другом, страшно подумать. И объясним это в отношении работы так, что все эти молитвы имеют место в одном человеке. И это три состояния, которые следуют друг за другом согласно порядку работы.
0: И вот мы находим три хисарона, которых человек должен просить у Творца, чтобы Творец наполнил ему эти три хисарона. Первый — это свойство Торы, называемое свойством Моше. Второй — свойство Малхут Небес. Третий — бедный, то есть свойство сокрушенных сердцем, которым называются его келим, как сказано выше. И следует понять в словах «близок Творец сокрушенным сердцем», что называется «близок». А понятие «близкий» мы учили, что смысл его в подобии по форме. Но как можно говорить, что есть подобие по форме в отношении Творца, если он сокрушен сердцем? А кроме того, следует понять, что мы учим. «Близок Творец ко всем, кто призывает его истинно». Получается, что называется «близким»? Истина называется «близкой». А не сокрушенный сердцем называется близким. А еще следует понять, что такое обида на Творца, которая есть у бедного, и как будто Творец говорит, что бедный прав. Ведь мы видим, что из-за этих обид он слышит его более других, как сказано в словах книги Зоар. И вот в книге Зоар сказано: «Открыл Раби Шимон». Кто радуется в празднике, но не дает Творцу его долю? И в книге Зоар и комментарии Сулан выясняется, что является долей Творца. И говорится, доля Творца означает радовать бедных, насколько он может это делать. Ведь в эти дни, в праздники, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые
2: келихи. И выясняется в комментарии Сулам, почему доля Творца — это бедные. Имеется в виду разбиение келим, которое произошло до сотворения мира. И там сказано, ведь вследствие разбиения келим святости и их падения в миры биоразделения, вместе с ними упали в клипот также искры святости, и из-за них наслаждение и любовь всевозможных видов попадают под власть клипот, которые передают их для получения человеком и его наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям, таким как кража, грабеж и убийство. И согласно этому можно объяснить, что такое бедный, претензия которого состоит в обидах. Ведь он говорит, чем я виноват, что он создал меня из разбитых келим, и из-за этого во мне есть все дурные страсти и плохие мысли. И все это появляется у меня только от того, что я происхожу от разбиения келим. А это было первое место, где захотели привлечь высшее благо в получающий келим с намерением ради получения, а вовсе не с намерением на отдачу. И поэтому во мне установилась эгоистическая любовь. И из-за этого я далек от любой духовности. И нет у меня никакой доли в святости, ибо ее основа только келим, у которых есть намерение на отдачу. Получается, что все, из-за чего я страдаю, что у меня нет никакого подхода к святости, и вижу, что я далек от тебя по причине различия по форме, которая есть у меня из-за эгоистической любви, являющейся главным врагом, находящимся в моем сердце. И оно-то и есть причина всех моих плохих состояний. Все это происходит от того, что ты создал меня так. И потому он приходит с претензиями и говорит, «Я не способен изменить ту природу, с которой ты создал меня, но я хочу от тебя, чтобы как ты создал меня с эгоистической любовью, ты дал бы мне теперь вторую природу, как ты дал мне первую, то есть желание отдавать. Ибо я не способен воевать против природы, которую ты заложил во мне. И у меня есть доказательство того, что это ты виноват в том, что у меня нет сил преодоления. Как сказали наши мудрецы, и сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Но, как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его, злого начала.
0: Получается, что обиды бедного являются справедливыми, то есть нет у него сил преодолеть его, если бы Творец не помогал ему, как объясняют наши мудрецы. В таком случае он приходит с претензией к Творцу, ибо лишь он может помочь, и никто другой. Ведь из объяснения мудрецов получается, что Творец сделал это преднамеренно, чтобы была необходимость в молитве, ибо Творец жаждет молитвы праведников, то есть тех, кто молится о том, что они хотят быть праведниками. А причина этого выясняется в прошлых статьях от имени моего отца и учителя. Получается, согласно этому, что обиды, которые есть у него на Творца, который создал его в такой низости, справедливы. То есть Творец сам сделал так, что не приходится ждать, что поможет кто-нибудь, кроме Творца. Поэтому молитва бедного называется молитвой сокрушенных сердцем. То есть она исходит из разбиения келим, как сказано выше. Получается, что претензия сокрушенных сердцем является истинной претензией. А истина называется близкой, так как она является подобием по форме с Творцом. Поэтому эта молитва принимается первой, ибо с этого начинается порядок работы. И отсюда поймем то, что мы спросили. Здесь сказано, что близкими называются сокрушенные сердцем. А там мы учили, что близка истина, как сказано, близок Творец ко всем, кто призывает Его истинно. И ответ состоит в том, что претензия сокрушенных сердцем есть истинная претензия. Получается, что оба этих утверждения есть одно и то же. Это означает, что следует знать, что когда мы собираемся молиться Творцу, нужно говорить с Ним словами истины.
2: Это как мы выяснили в прошлой статье. Когда человек приходит молиться Творцу, он должен говорить с Творцом, чтобы он помог ему. Поскольку я действительно нахожусь в самом плохом состоянии всего мира, из-за того, что хотя, возможно, есть люди, которые стоят ниже меня, как в Торе, так и в работе, но они не ощущают истину, так как я вижу свое состояние. Поэтому у них пока еще нет такого хисарона, как есть у меня. Поэтому они не настолько нуждаются в том, чтобы ты помог им. Но я вижу свое истинное состояние, что у меня нет никакой связи с духовным после всей той работы, которую я вложил, как по времени, так и по усилиям. Все же я вижу сегодня, что прежние дни были лучше этих. И насколько я стараюсь идти вперед, я чувствую, что я иду назад. Это называется истинной претензией. И о ней, можно сказать, подобие Творцу по форме состоит в том, что он предъявляет истинную претензию. Отсюда поймем вопрос, почему молитва бедного задерживает все молитвы? Неужели Творец не может ответить на все молитвы одновременно? Дело в том, что нам надо рассматривать все три молитвы в одном теле. И это будет означать, что невозможно ответить человеку на то, что он просит, иначе чем по порядку ступеней, в котором он может принять ответ. То есть если он примет это, оно пойдет ему на пользу. Тогда как если он примет какое-то наполнение, которое он просит, и это будет ему во зло, ему без сомнения не дадут желаемого, так как Творец желает насладить его, а не навредить ему. Поэтому нижний обязан получить свыше, согласно тому, чего недостает ему в соответствии с истинным состоянием нижнего. Поэтому он должен молиться о своей бедности, ведь у него есть обида на то, что он создал его с желанием получать, которое, как он ощущает, есть все заключенное в нем зло, доставляющее ему все беды. А потом он может молиться, чтобы ему дали высшую маху, поскольку отдающие келим ему уже дали, и он уже может обрести свойство веры, называемое высшее малхут. То есть человек не может обрести бремя высшей малхут, называемое верой, до того, как у него есть отдающие келим, как сказано в комментарии Сулам. Закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это, страшно подумать, нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло, а такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца. Страшно подумать, и действующий скрывается от него.
0: Поэтому сначала человек должен получить силу свыше, чтобы у него была вторая природа, то есть желание отдавать. А потом он может просить вторую ступень, то есть свойство Давида. Или свойство высшей Малхут. Получается, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть до того, как бедный получил желаемое, он не способен получить более высокие ступени. Поэтому сказано «молитва бедного, когда лишает сил», как сказано выше. А потом идет вторая молитва, то есть молитва Давида, являющаяся свойством высшей Малхут. Ведь он просит, чтобы у него была вера, чтобы ощущать действующего, как он действует своим управлением на весь мир. Ведь теперь он уже может постичь Творца как действующего во благо, как сказано в комментарии Сулам. Ибо у него уже есть отдающий килим, и он уже может видеть, как он действует во благо. Получается, что невозможно достичь веры, то есть выше Малхут, до того, как он достиг сначала состояния исправления свойств. Ведь он должен был всегда готов отдавать, а не получать ради получения. Иначе свыше ему не дают обрести свойство веры. И это называется, что молитва бедного задерживает все молитвы. То есть, как сказано выше, до того, как человек обнаружил свой недостаток, состоящий в том, что он погружен в любовь к себе, и захотел выйти из этого, он не должен просить об остальном.
2: А потом наступает время молитвы Моше, которая является свойством Тора, ибо невозможно удостоиться свойства Торы до того, как он достиг свойства веры, так как нельзя обучать Торе идолопоклонников. Ведь сказано, вот Тора, которую Моше представил сыновьям Израиля. И как сказано в Зоаре, нельзя обучать Торе идолопоклонников, а также совершивший обрезание, но не соблюдающий заповеди Торы, подобен необрезанному, как сказано, «А когда будешь делать мне жертвенник из камней, не клади их обтесанными, ибо железо свое занес ты над ними и осквернил их». И хотя железо свое занес ты над ними, то есть совершил себе обрезание, однако осквернил их, что означает, что он осквернил обрезание. Отсюда следует, что даже если он обрезан, и родители его иудеи, это еще не называется в отношении Торы свойством Израиль, чтобы можно было учить с ним Тору. Если он не исполняет заповеди Торы, это следует из слов Зоара, как сказано выше. В Зоаре сказано, вино, веселящее сердце человека. Это вино Торы, поскольку численное значение слова «вино» совпадает со словом «тайна». Как вино должно быть закрыто и запечатано, чтобы не вылилось в идолопоклонство, так же и тайна Торы должна быть аналогично закрыта и запечатана. И все тайны ее изливаются только трепещущим пред ним.
0: Таким образом, молитва Моше, являющаяся свойством Торы, есть ступень, которая следует после свойства высшей Малхут, называемой свойством трепета. И потому Тора была передана именно трепещущим перед ним. И поэтому сказали наши мудрецы, сначала накладывают ручные тфилин, а потом головные. Ибо сказано, повяжи их как знак на руку твою, и повторяет, и будут они начертать.

0: Проверка звука.
1: Проверка звука.

0: Те, кто всегда рядом, в свете и в тьме. Это наше истинное богатство, наша следующая ступень, наш Творец.
1: Рабаш, статья 21. По поводу вышезнания. Тело не готово терпеть низкое состояние, ведь всякое тело обладает гордыней и не готово смириться с реальностью, в которой его товарищ будет выше его. Получается, согласно этому, что когда он видит, что товарищи стоят на более высокой ступени, чем он, это приводит его к подъему во всех смыслах. Еще раз. Рабаш, статья 21. По поводу вышезнания. Тело не готово терпеть низкое состояние, ведь всякое тело обладает гордыней и не готово смириться с реальностью, в которой его товарищ будет выше его. Получается, согласно этому, что когда он видит, что товарищи стоят на более высокой ступени, чем он, это приводит его к подъему во всех смыслах. Саша?
2: Вопрос на активный семинар. Что значит, что я вижу товарищей на более высокой ступени, чем я сам? Что значит, что я вижу товарищей на более высокой ступени, чем я сам?
3: Это прежде всего внутренние отношения, как я правильно должен относиться. Видеть всегда величие товарищей, насколько они являются частями моей души, и те, которые находятся там всегда, чтобы помогать мне продвигаться в духовном. Творец выбрал их, чтобы они там были специально вокруг меня. Они были избраны один за другим. И мне выпала огромная честь быть рядом с ними в духовном пути.
4: בכיוון הנכון בכלל לרוחניות, מדד הכי ברור, הכי חד, עד כמה אני מעריך את החברים, כל אחד ואחד, את כולם יחד, את הפעולות שהם עושים, כל דבר שקשור אליהם, במידת הערכה שלי אליהם, ככה הקשר שלי למטרה.
3: Это значит, что я все время должен производить работу и все время отменять себя и поднимать товарищей, насколько это возможно. Потому что насколько я поднимаю своих товарищей, настолько я поднимаюсь вместе с ними.
5: И получаем какое-то свечение свыше и видим вместо тел силы Творца. Так раскрываем.
3: Да, товарищи великие, потому что они находятся в большей отдаче. Что они дают? Они дают это то, что делает их великими.
5: Это вообще большая радость. То, что дано видеть, что они большие. И то, что Творец дает нам возможность сидеть рядом с товарищами, с каббалистами.
3: Да, это огромная радость, это просто свет Творца, который дает тебе подниматься на те места, где ты находишься, и позволяет видеть картину более истинную, более близкую к отдаче.
5: Значит, что Творец привел нас для того, чтобы мы вместе учились у товарищей. Старались быть как они.
2: Рабаш, статья 21.

0: По поводу высшего знания. Можно достичь благодаря слиянию с товарищами новые свойства, благодаря которым они будут способны прийти к слиянию с Творцом. И все это можно сказать, когда он видит достоинство товарищей. Тогда можно говорить о том, что он будет учиться из их действий. Но когда он видит, что способнее их, в этой ситуации он уже ничего не сможет получить от товарищей. И поэтому мудрецы сказали, что когда злое начало является и показывает человеку низость товарищей, он должен идти выше знания. Однако нет сомнения, что лучше и успешнее было бы, если бы он мог видеть внутри знания, что товарищи стоят на более высокой ступени, чем он.
1: Еще раз. Можно достичь благодаря слиянию с товарищами новые свойства, благодаря которым они будут способны прийти к слиянию с Творцом. И все это можно сказать, когда он видит достоинство товарищей. Тогда можно говорить о том, что он будет учиться из их действий. Но когда он видит, что способнее их, в этой ситуации он уже ничего не сможет получить от товарищей. И поэтому мудрецы сказали, что когда злое начало является и показывает человеку низость товарищей, он должен идти выше знания. Однако нет сомнения, что лучше и успешнее было бы, если бы он мог видеть внутри знания, что товарищи стоят на более высокой ступени, чем он. Семинар в молчании. Представим товарищей, стоящих на высокой ступени. Еще раз. Семинар в молчании. Представим товарищей, стоящих на высокой ступени.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 7 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое подарок, который человек просит у Творца?». Находится в трудах Рабаша, первый том, страница 519. Вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 36 минут.
1: Майя Матана.
0: Что такое подарок, который человек просит у Творца? В книге Зоар, глава Пинхас, сказано так. Сказано, «Спаси раба своего, ты всесильный мой. Обрадуй душу раба своего, дай силу свою рабу своему». Три раза Давид становится рабом в этом псалме. И это соответствует тому, что авторы Мишны трижды постановили, что человек должен быть рабом молитвы. В первых благословениях нужно быть подобным рабу, который просит подарок у своего... В первых благословениях нужно быть подобным рабу, воздающему хвалу своему господину. В средних — подобно рабу, который просит подарок у своего господина. В последних благословениях — подобно рабу, благодарящему своего господина за тот подарок, который он получил от него и уходит. И следует понять, почему они уподобили молитву человека рабу, который получает подарок от своего господина, а не милостыню или другие вещи. Чему это должно научить нас в отношении работы? Известно, что от Творца к нам напрямую приходят две вещи. Первое — свет. Второе — кли для получения этого света.
2: Первое, ведь мы учили, что целью творения является его желание насладить свое создание. Согласно этому, находим, что Творец сам, без пробуждения нижних, хотел насладить сотворение, которые еще не были созданы в мире, чтобы он получил от них пробуждение. И это считается, что свет приходит от Творца, и нет у Нижнего никакого влияния на это. Второе. Творец создал как сущее из ничего кли, называемое желанием и стремлением получать наслаждение и удовольствие. То есть то, что мы видим в виде из действий Твоих, познали ли мы Тебя, то есть мы говорим только о том, что мы видим существующим в природе творения. И мы видим, что невозможно наслаждаться ничем, чем бы оно ни было, не имея значения, иначе как если есть стремление к этому. И потому, как мы учили, со стороны света, который создал это кли, называемое желанием получать, оно прошло четыре стадии, то есть четыре этапа, пока желание получать не получило завершение своей формы стремления. И это кли, после того, как свет создал это кли, получило благо и наслаждение, которое было в его желании дать. И две вышеназванные вещи, то есть свет и кли, относятся к Творцу. И в этом отношении, как мы учим, было абсолютное совершенство, к которому нечего прибавить. Однако потом родилось нечто новое. То, что мы относим к творению, а не к Творцу. Другими словами, отдачу мы относим к Творцу, который является дающим, так как желание Его насладить свое создание, то есть давать творениям все благо и не получать от них ничего, тогда как впоследствии возникло нечто новое, как сказано в ТЭС, что первый получающий, называемый Малхут Бесконечности, стремилась к свойству украшения, называемому украшением в точке желания, чтобы у нее было подобие по форме, называемое слиянием. И по этой причине произошло сокращение. Другими словами, она уменьшила свое желание получить на кли, называемое желание получить, и свет автоматически вышел.
0: И Малхут создала новое кли, называемое желанием отдавать. То есть не получать наслаждение и удовольствие в мере стремления к свету, а получать его в мере желания отдавать. То есть Малхут произвела расчет, сколько процентов высшего блага она может получать с намерением на отдачу. А на ту часть, на которую, если она получит, это будет ради получения. Этого она получать не будет. Получается, что то кли, которое дает нижний, мы относим к нижнему. Ведь килим высшего, который сделал высший, чтобы у нижнего была способность наслаждаться

0: светом, это лишь желание получать. И это кли никогда не будет отменено, ибо то, что Творец создал, обязано существовать вечно. Но нижний может лишь добавлять к кли Творца. И это как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Что означает, что Творец создал кли, называемое желанием получать наслаждение. А человек должен добавить к нему исправление, называемое намерением ради отдачи. Как сказано выше, что Малхут Бесконечности украсила себя точкой желания, что означает, что ее украшение состояло в том, что она придала желанию получать намерение ради отдачи.
1: Там, в Малхут Бесконечности, был только корень. И от нее к нижним передается, что уже нельзя получать ради отдачи. Согласно правилу, то, что является желанием высшим, становится обязательным законом в нижнем. И от этого свойства это продолжалось, пока не родилось свойство ситрахры, являющееся противоположностью святости. Ведь в святости существует только желание отдавать, то есть свойство слияния, тогда как те, кто хочет получить ради получения, становятся далекими и отделенными от источника жизни. И потому, сказали мудрецы в книге Зор, грешники при жизни своей называются мертвыми, ведь они относят стих «А милость племен — порочность» к грешникам. Все благо делающих они делают ради себя. И сказанного получается, что напрямую Творец дает две вещи. Первое — благо и наслаждение. Второе — желание стремиться к наслаждению. Однако непосредственно от Творца исходит свойство дискомфорта, называемое стыдом. То есть желание Творца, чтобы нижний получил наслаждение, а не страдание. Однако опосредованно, то есть высший, дающий, не желает, чтобы нижний почувствовал стыд во время получения наслаждения. И потому из-за этого произошло исправление сокращения, как сказано выше.
0: И из-за сокращения высшее благо не приходит в келим, который создал Творец. Если только творение не делает исправления на это кли, то есть намерение ради отдачи. И если у человека нет этого кли, человек остается в темноте, без света, и имя «добрый» и «творящий добро» скрыто от него из-за того, что у него нет келим, подходящих для получения высшего блага, называемых подобием по форме. Получается, что все новшество, которое возникло после сокращения, состоит в том, что не хватает только намерения на отдачу. Но два свойства, которые привлекались до сокращения, не изменились. Другими словами, как в первом свойстве, то есть желании Творца наслаждать, не произошло, страшно подумать, изменения. Ведь и после сокращения он тоже желает давать благо и наслаждение. Так и второе свойство, то есть желание получать, тоже не получило изменения. А как мы учим, что в духовном нет изменений, а есть лишь добавление. Получается, что после сокращения невозможно получить никакого высшего блага, если на желание получать не добавляют намерения ради отдачи.